0: Шесть человек, ранее пропавших во время прохождения туристического маршрута в Карачаево-Черкесии, обнаружены. Они не пострадали, сообщает пресс-служба МЧС. Ранее ведомство информировало о поисках шести туристов, проходивших по туристическому маршруту к Софийским озерам в Карачаево-Черкесии. Иракские силовики нашли и конфисковали платформу, с которой запускали БПЛА для атаки по ключевому нефтепроводу в Саудовской Аравии, заявил глава пресс-службы органов безопасности Ирака Саад Маан. В свою очередь, Саудовская Аравия ранее сообщала, что построенный на ее территории нефтепровод для прокачки нефти с восточных месторождений к портам на западе страны в обход Ормузского пролива подвергся атакам беспилотников из Ирака. Его работа приостановлена. Иракский премьер-министр Али Аз-Зайди распорядился немедленно начать расследование удара по нефтепроводу в Саудовской Аравии и установить, кто запустил дроны. Иракские власти обнаружили, что беспилотники были запущены с территории приграничной провинции Мейсан. Они распорядились закрыть три приграничных пункта с Ираном, чтобы избежать побега подозреваемых. Дом в Нью-Йорке, где прошло раннее детство президента США Дональда Трампа, был продан почти за 2 миллиона долларов, передает агентство Associated Press. Имя покупателя и нынешнего владельца здания до сих пор неизвестны. По информации Нью-Йорк Пост, отец президента построил этот дом в 1940 году. В 1950, когда Трампу было всего 4 года, семья переехала в дом покрупнее в том же районе. Отмечается, что сделка по продаже была совершена еще в июле. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко в финале открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. Она станет первой ракеткой мира. С 2018 года уроженка Москвы Рыбакина представляет Казахстан. Ранее она выступала за Россию. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Ну что, друзья, всех приветствуем. Это итоги недели с политологом Дмитрием Никотиным. Дмитрий на прямой связи с нами. Меня зовут Татьяна Ладяева. Всех приветствуем.
3: У нас, как всегда, очень много тем. Давайте так, огласим сразу список, чтобы те, кто нас потом в записи смотрели, знали, о чем мы с вами будем сегодня говорить. У нас начало будет посвящено самым главным политическим событиям Европы, то есть мы обсудим выборы в Германии региональные, но не, скажем так, не переживайте, что они региональные, потому что значение у них огромное, и мы будем разбирать почему, и напрямую это все будет влиять на отношения России и Германии. То есть мы обсудим победу АДГ в Саксония-Анхальт, и самое главное, перспектива АДГ в целом, и как может измениться внешняя политика Германии, есть ли какие-то шансы в ближайшем будущем, что АДГ реально придет к власти. Потом мы обсудим ситуацию с промежуточными выборами в США. Там что-то Трамп у нас снова обещает раздать деньги по 5000 долларов всем. Не является ли это подкупом избирателей? Вот что там за стратегия у Трампа. Потом переместимся на Ближний Восток. Там у нас Баб-эль-Мандеб, хуситы, которые контролируют теперь все западное побережье Йемена. Ну а потом в финале уже непосредственно и саммит БРИКС, и Украина. Так что давайте, наверное, Татьяна, начинать.
2: Начинаем с Германии, действительно, с которой, собственно, началась эта неделя, которая заканчивается у нас уже постепенно. В общем, пятое место. Стартуем.
1: Пятое место.
2: В ожидании. Я хочу раскрыть... В ожидании, да, я хочу раскрыть маленькую деталь. Вот все, что, Дмитрий, вы озвучили, анонсируя наши темы, все вопросы и детали, которые хотела задать. В общем, вы не знаете, что я хочу вас спросить, но вы уже все сказали. Вот, хотя раскрываем тот самый секрет, что мы не прописываем этот момент, но я действительно хотела отметить, как вы сказали, что все-таки победа альтернативы для Германии, это произошло на региональном уровне, и чтобы здесь не было путаницы, да, о каком-то федеральном значении. Я как раз и думала, не преувеличиваем ли мы значение той самой победы для, ну, там, как будущей Германии, так и вообще в отношении российско-немецкого, да, какого-то возможного сотрудничества либо возобновления этого сотрудничества. В общем, Дмитрий, рассказывайте.
3: Да, тема невероятно интересная, вот, потому что вот эта победа АДГ – это, еще раз, сенсация не регионального уровня. Значит, во-первых, выборы региональные – сенсация не то что даже немецкого уровня, а уровня мирового. Даже Дональд Трамп, к примеру, прокомментировал победу АДГ, присоединился к ней. Илон Маск заигрывал с АДГ. Ну, в принципе, и Владимир Путин даже комментировал, у него тоже спрашивали, а что там, вот как вы отреагировали там на победу АДГ? Почему это так? Вот самое главное, нам нужно объяснить слушателям и зрителям, почему, вот, казалось бы, в одной из земель Германии. Германия — это федеративное государство. Ну, условно, земля в Германии — это как у нас регион. Но только регионов в Германии в целом поменьше, поэтому и земель поменьше. И, ну, выше, конечно же, по уровню, чем выборы, например, в условной там какой-нибудь там Вологодской области, потому что земель меньше в целом. Но почему же такая сенсация? Впервые правая партия, которую называют в Германии, во-первых, даже правоэкстремистской, и ее признавали правоэкстремистской, она это сейчас оспаривает в судебных процессах. И немецкая разведка даже получила за счет этого доступ к... То есть формально немецкая разведка теперь имеет разрешение вмешиваться во внутренние дела партии после этого признания. Ну вот партия сейчас это будет оспаривать. И тут вот эта партия, которую объявили еще раз в Германии правоэкстремистской, приходит к власти в одной из земель Германии. Плюс здесь нужно немножечко погрузиться еще в немецкую политику. Так, картиночка немного сейчас зависла, сейчас мы ее перезапустим.
2: Но мы вас прекрасно слышим при этом, Дмитрий, если вдруг что, да.
3: Сейчас вы меня снова и увидите, самое главное. Ничего страшного.
2: Такие фокусы, да, прямого эфира, вот. Ну, кстати, тоже, да. Такое бывает, продолжаем.
3: Да, да немножечко что-то, это, связь у нас что-то сегодня барахлит. Значит, смотрите, нужно погрузиться нам во внутреннюю политику Германии. В Германии, как правило, у власти находится либо одна, либо другая партия на федеральном уровне. Это либо ХДС, откуда у нас канцлер Мерц, либо СДПГ, откуда у нас был канцлер Шольц. То есть, по сути, это было как всегда. Есть правоцентристская партия. Вот, соответственно, ХДС, Христианский демократический союз. И есть левоцентристы, то есть вот это СДПГ, откуда был канцлер предыдущий, как бы, Шольц. И в Германии они вот так друг друга, в принципе, меняют. То одна, то другая партия. И представьте, это сложилось со времен Второй мировой войны. Вот это обе партии являются старейшими, то есть и ХДС, и СДПГ. Одна вообще является самая старая партия Германии, это СДПГ. Вот. Ну вот ХДС, она после Второй мировой войны появилась, когда они решили объединить католиков и протестантов, назвали это все Христианский демократический союз. И никакой интриги до этого не было, что кто-то может даже в будущем оспорить их власть. То есть... Сейчас заявочка уже идет не то, что вот АДГ закрепится в каком-то регионе, а то, что в этом регионе ХДС потерпела сокрушительное поражение. То есть правящая партия, ХДС сейчас правящая, она в этом регионе уменьшилась в два раза. Причем комичность какая? Сам канцлер Мерц перед выборами ставил себе какую цель. Он сказал, надо уполовинить АДГ, то есть чтобы АДГ показало в два раза меньше результат. А в итоге уполовинился у нас Мерц вот в Саксонии-Анхальт. То есть результат настолько унизительный, что сам Мерц назвал это просто поражением десятилетия. И еще раз, нам нужно смотреть на динамику. То есть да, сейчас это победа в одной из земель. Сразу это на федеральную политику Германии повлиять никак не может. Хотя есть Бундестаг, то есть это вот как у нас Государственная Дума. А есть еще Бундесрат, это, ну, как у нас условно, конечно, не полностью калька, но вот Совет Федерации. Ну, нельзя полностью сравнивать, потому что в разных странах по-разному устроены чуть-чуть парламентские системы. Но теперь представитель АДГ получит представительство вот как бы в отдельном таком органе, где они уже смогут какие-то вещи лоббировать все равно на федеральном уровне Германии. То есть тут тоже есть как бы сам эффект. Но самое главное — это вот динамика, да, то есть мы видим, что сейчас победа в Саксонии-Анхальт. Это вот первый регион. Второй регион в ближайшем будущем — это будет Мекленбург-Померания, будут выборы в Берлине. И мы будем смотреть, какая будет динамика на региональных выборах и понимать, какие перспективы у АДГ к 2029 году. То есть реально маячит на горизонте, но пока 29 года, вероятность того, что ХДС начнет терять свои такие вот, еще раз, со Второй мировой войны укрепленные такие позиции партии, как минимум, которая может чуть-чуть на время уступить позиции вот левой центристской СДПГ. То есть, ну там Ангела Меркель, 16 лет правления, это вот тоже ХДС, чтобы люди немножечко тогда понимали. Ну, соответственно, вот сейчас у них Мерц, не факт, что он, кстати, надолго останется в должности канцлера, может быть, даже им удастся его свалить. Но я бы на месте АДГ не торопился убирать Мерца, потому что он сейчас настолько токсичен даже для ХДС, что им выгодно, чтобы Мерц был канцлером. Ну, как бы, есть какой-то краткосрочный эффект, но, типа, если Мерца уберут, как бы, это удар все равно по репутации партии, но он реально сейчас вредит ХДС. Его проукраинская позиция, его снобизм. В Германии все равно по-прежнему есть такое, знаете, у западных немцев, не у всех, конечно, ну, есть исключения, но у многих такое пренебрежительное отношение вот к Восточной Германии. И вот даже, казалось бы, Ангела Меркель, она же с Восточной Германии, но она никогда себя не позиционировала именно как вот немка из Восточной Германии. У нас же, по сути, объединение Германии, которое мы знаем как объединение Германии, это, по сути, было поглощение. То есть Западная Германия, ФРГ, поглотила ГДР. И у немцев в Восточной Германии это вот все равно по-прежнему остается в памяти, что они были именно поглощены Западной Германией. Это не было объединение на равных. Да. И в восточных, опять же, землях у АДГ уже закреплен как бы хороший результат. Все понимают, что она на выборах будет показывать как бы хорошие позиции. Но интересно еще, что на западных землях тоже динамика для АДГ положительная. Просто там не такой сокрушительный результат, но если мы посмотрим вот как бы темпы роста АДГ, то с 2014 года там партия, ну, просто удваивает свои результаты каждый там электоральный цикл. И, соответственно, мы можем оказаться в ситуации, что, ну, честно скажу, шансов, что АДГ на федеральных уровне, на федеральном уровне в 2029 году, конечно, как бы далеко загадывать, но пока оцениваются шансы прям взять большинство как маловероятные. Это очень сложно с учетом избирательной как бы системы. Набрать нужно больше 45% для этого. Но потому что если какие-то малые партии не пройдут, то для большинства даже не надо 50 плюс 1. Но все равно даже 45 это пока как бы тяжело на федеральном уровне. Но вот АДГ своими результатами, она будет трансформировать немецкую даже внешнюю политику. Почему? Потому что условно ХДС будут видеть, что избиратель хочет голосовать за тех, кто выступает за сближение с Россией. Что избирателю хочется голосовать за тех, кто выступает за более жесткую политику к Евросоюзу. За вообще АДГ топит даже за выход из еврозоны, к примеру, за национальную валюту возвращения. И партия, даже ХДС, она начнет трансформировать свою внешнюю политику. То есть она будет уже заложником ситуации, что либо она адаптируется, начинает трансформироваться в сторону более адекватного взгляда на Россию в том числе, либо она просто будет проигрывать. А так как, еще раз, это все-таки Германия парламентская республика, и там важен не индивидуальный результат какого-то там канцлера, который станет там вести там куда-то Германию там, в какое-то там обозримое будущее, а результат партии. И поэтому, еще раз, партия просто будет того канцлера потенциального, кто будет топить там за вражду с Россией, она просто начнет его вот отодвигать, как Мерца сейчас. Вот на ближайших выборах даже говорят Мерцу, типа там, не приезжай в этот регион. Вот, то есть, лучше не приезжай, мы покажем лучший результат, если тебя там не будет. А потому что он просто вот стал токсичной фигурой, Мерц.
2: А не могу не задать вопрос, может быть, пару минут мы еще про это скажем. Уже понятно, да, про более такое положительное настроение в адрес России, у альтернативы для Германии, потому что заявлений было много по поводу санкций, по поводу давайте садиться тоже там беседовать наравне с Соединенными Штатами, по поводу украинского конфликта. Но альтернатива для Германии, это все-таки, скажем так, пророссийская или пронемецкая партия. Это как в Венгрии при Орбане. Многие путали настроение Орбана, называя, что он как-то прям совсем друг России, а на самом деле он боролся за интересы своих же граждан. Вот здесь вот в отношении нас, чтобы тоже мы не думали лишнего.
3: Ну, естественно, это партия, которая представляет интересы немецкого народа, а в интересах немецкого народа, конечно, иметь дружеские отношения с Россией. Конечно, мы не можем сказать, что в такой крупной стране, как Германия, партия является пророссийской с точки зрения ее, ну, какой-то причины возникновения, да, то есть она же возникла по внутренним причинам. Откуда вообще появилась АДГ? Это раскол из ХДС, то есть из вот той самой консервативной партии, когда часть ее членов поняла, что дальше не по пути, что эта партия уже идет куда-то не туда, и все это началось даже не с миграции, а началось еще с экономической политики. Они откололись, создали свою партию, и постепенно уже формировалась новая, да, партия с новой программой. Но внешняя политика, как бы одна из основополагающих деталей в любой политической программе. И поэтому АДГ, такой взгляд какой? Во-первых, у них евроскептицизм, то есть им не нравится, что Евросоюз диктует государству, как и что действовать. Они даже сейчас будут запрещать, например, там украинские флаги вывешивать, будут замещать их просто немецкими в школах. Представьте, в Германии вывесить флаг Германии – это типа так радикальненько, что АДГ за это вот аж стало топить, что давайте вешать там немецкий флаг. Потом, соответственно, по миграции тоже. Естественно, они выступают за Германию в первую очередь. Миграция у них — это болезненная тема, потому что провальная политика там десятилетий, когда завозили и интегрировали просто всех подряд в Германию, привела к тому, что сейчас, с одной стороны, у АДГ это огромное преимущество, то есть она говорит, а мы начнем ремиграцию, то есть мы начнем вот высылать часть людей. Но с другой стороны, представьте, вот эти вот уже мигранты, которые получили право голоса, они теперь будут против АДГ всегда. И вот этот барьер будет им тоже сложно как бы преодолеть. Ну, конечно, это чисто немецкая партия, нет ее, нельзя назвать чьей-то там вообще марионеткой, такую крупную партию, да. То есть это партия, которая именно смотрит здраво. Она говорит, с Россией нужно дружить, с Россией нужно вести переговоры, нужно покупать российские энергоресурсы, потому что это выгодно немцам. Не потому что это выгодно, понимаете, вот элитной группе договориться там с Россией. Нет, это выгодно немцам, потому что немцы будут меньше платить по счетам. Немецкая промышленность будет тогда жить, извините, а не выживать, как сейчас. Они уже просто смерцем закрываются автозаводы, либо они эти автозаводы переводят на военные рельсы, чтобы опять же группе вот небольшой оружейных компаний дать эту привилегию, да, получать деньги в качестве там гос каких-то контрактов, чтобы производить там либо ПВО, либо там дроны, либо там какие-нибудь там танки и так далее. Вот там компания Rheinmetall, у нее есть свой узкий интерес, понимаете, у владельца этой компании. Но это не в интересах немецкого народа, да. Немецкого, если ты спросишь там налогоплательщика, если он, ну, в принципе, там такой адекватный немец, то он прекрасно будет понимать, что ему не нужен этот танк, да, чтобы этот танк потом отправился на Украину, и этот танк потом двигался в сторону границ, да, с Россией. Он прекрасно понимает, что в его интересах это безопасность внутри страны, это низкие налоги, это там хорошее образование не с повесточкой для его детей, да, то есть поэтому партия имеет великолепные перспективы. Я больше скажу, я буквально, когда вот АДГ только начала показывать хорошие результаты, я вот у себя писал, что вы увидите, эта партия вас еще сильно удивит. Но тогда это еще как бы была не сенсация. И вот прошло время, и партия впервые берет целый регион, да, там, под свой контроль. То есть, почему? Потому что я даже, понимаете, не вдавался в какие-то детали там немецкой политики. Но любой человек понимает, что, глядя на то, что творится в Германии, не поддерживать АДГ, ну, как-то странно.
2: Было бы,
3: да,
2: странно и глупо.
3: И аудитория просто растет феноменальными темпами. То есть они переубеждают не только восточных немцев, где у них хорошая и так база, да, но и уже в Западной Германии очень много немцев начинает поддерживать АДГ. То есть я думаю, что, вот смотрите, даже если в 29-м году АДГ не сможет получить там большой результат, хороший, но все равно через еще один электоральный цикл, если ее темпы будут расти так же, как они росли
2: то
3: сейчас,
2: шансы
3: она
2: есть,
3: просто
2: получается
3: придет к власти.
2: Угу.
3: Но
2: а
3: если,
2: как,
3: да. Да, важная деталь. Если что-то экстраординарное случится, то есть вот есть ли шанс у АДГ прийти к власти? Есть. То есть всегда ведь есть черный лебедь, то есть какое-то может быть жуткое событие, но оно может дать нереальный прирост АДГ. Условно, какой-то дикий коррупционный скандал в ХДС, или какой-то страшный там теракт, и, естественно, все будут прекрасно понимать, что виновата провальная политика ХДС, да, если это будет связано там с миграцией. То есть есть всегда вероятность такого взрывного роста для партии, когда у нее уже есть хорошая вот эта вот отправная точка, где у нее уже есть хороший результат, ей нужно толчок какой-то придать, и она может и сенсацию совершить даже в 29-м году.
2: Ну, до 29-го года, учитывая вообще, как у нас сегодня течет время и сколько событий происходит там буквально иногда в один день, время есть. Посмотрим, как сказал Трамп в своем комментарии, кстати, да, там, ну, такой комментарий был на грани, может быть, даже какого-то сарказма, но сделаем Германию снова великой. Вот это была одна из его фраз. Давайте больше про то, как Трамп продолжает делать Америку снова великой, особенно в преддверии выборов. У нас впереди четвертое место.
1: Четвертое место.
2: Он пообещал по 5 000 долларов каждому американцу, если республиканская партия, его партия одерживает победу на грядущих выборах. Тут важно, наверное, даже не с экономической точки зрения на это посмотреть, а как раз вот с той точки зрения, насколько для американцев это может быть весомая причина быть на стороне республиканцев.
3: Ну, это ситуация в целом с разных точек зрения интересна и комична. Значит, во-первых, почему? Трамп уже много раз обещал избирателям деньги. Вот прямые деньги, то есть вот, говорит, поддерживайте меня, получите там по 2-3 тысячи долларов. И вот у него пока удалось только военным выплатить, а вот так, чтобы всем американцам, как он обещал, пока ни разу не получилось. То есть, во-первых, он не первый раз это обещает. Во-вторых, если просто взяли люди на калькуляторе и умножили 5000 долларов на население, собственно говоря, Америки, он же обещает, внимание, всем американцам. То есть он же не сказал, что я только тем, кто проголосует за республиканцев. То есть иначе бы его засудили. Потому что если бы он сказал, что он обещает только тем, кто проголосует за республиканцев, могли бы притянуть то, что купить голову.
2: У нас немного пропадает.
3: Как? Это нельзя притянуть?
2: Все, починилось. Не, да починилось, нет, починилось, все слышно.
3: Да.
2: Все,
3: у нас все
2: уже слышно, да.
3: Терпим. Вот, то есть если бы он сказал, что я обещаю только республиканцам, ну, по-любому бы полетели бы иски в суды, что Трамп пытается купить голоса. А так юристы скажут, что, извините, он не пытается купить голоса, он же сказал, что каждый американец получит, даже тот, кто поддерживает как бы демократов. Но если республиканцы победят. То есть он пытается, ну, конечно, свой электорат, в первую очередь, обеспечить высокую явку на выборах, чтобы они пошли голосовать, и они на диване посидели. Вот. Но, еще раз, эта сумма, когда на калькуляторе человек посчитал, просто прикинул, и стали журналисты задавать вопросы там Венсу, говорит, вы вообще понимаете, какая это сумма денег? У нас вообще в бюджете есть такие средства? В Америке, кстати, бюджет тоже дефицитный. Вот. И тут прекрасно стали понимать, что ну, это нереально. То есть это обещание, чтобы выполнить его, нужно залезать в долг. То есть, ну, а в госдолг, ну, вы знаете, традиционная, значит, шутка про госдолг США, все вы видели госдолг США, то есть он, конечно, там огромный, и нужно опять залезть в долг, чтобы сделать эту выплату. Поэтому с высокой долей вероятности эту выплату просто он не будет осуществлять, даже если республиканцы победят. Плюс, скорее всего, республиканцы нижнюю палату все равно потеряют, а тогда он скажет, ну, вот надо было две палаты забирать, то есть Сенат, скорее всего, будет у республиканцев,
2: надо
3: а нижнюю 10 тысяч
2: платить, извините, каждому. Вот тогда бы наверняка.
3: Ну, то есть это такой прием. С выборами у Трампа все плохо. То есть у него накладывается несколько факторов. Во-первых, это как раз-таки вот те самые хуситы, о которых мы сегодня с вами будем говорить. Это Иран, это украинская тематика. Поэтому, на мой взгляд, он так активизировался здесь, о чем мы с вами говорили. То есть у него ни одна проблема как бы не решена. В принципе, главный, наверное, успех у Трампа – это то, что он смог провернуть с Венесуэлой, и на этом его успехи на внешнеполитическом треке как бы заканчиваются. Все его тарифные войны неудачные, с Ираном война как бы катастрофу пока превратилась, тут еще и хуситы перекрывают Баб-эль-Мандеб, с союзниками разлад, Гренландию хотел отжать, пока не получилось, по НАТО там, опять же, проблем просто куча, да, будет он поддерживать также же европейцев или нет. Украина, где он такой, это не моя война, но он ее не может все равно закончить, становится, по сути, уже его тоже проблемой, потому что он-то переговорщиков отправляет, а прогресса никакого нет. И вот поэтому он идет на такие приемы, как, типа, там, $5000, в общем, как будто бы учился у Жириновского, вот, наверное, он тоже такие приемы хотел бы применить, и у него там были знаменитые его высказывания, ну, обычно там ближе к 90-м годам это было в моде, так что Трамп вот практически лучшие электоральные приемы российской политики 90-х решил, видимо, позаимствовать с этой идеей.
2: Но для того, чтобы люди понимали, кто нас сейчас слышит, либо потом в записи будет пересматривать, цифры есть. В Соединенных Штатах примерно 270 миллионов взрослых жителей. И, соответственно, если каждому выплачивать вот этот дивиденд, да, в размере $5000, то общая сумма составит 1 триллион 35 миллиардов долларов. И учитывая в целом, что это, да, действительно госдолг есть, и помимо этого, наверное, это как-то надо официально оформлять, то есть это создавать, я не знаю, некий закон, тратить на это тоже время, деньги и все остальное, тут вот, то есть это как бы на самом деле...
3: То есть он не может своим указом просто раздать по $5000. На это нужно будет согласие Конгресса. А в Конгрессе будут там те же демократы голосовать против, да, потому что будут считать, что у нас вообще тут госдолг, а вы тут собрались вот как бы деньги раздавать. Тут как бы проблем хватает,
2: ну, да,
3: на что нужно
2: деньги тратить.
3: Да, это
2: можно использовать наоборот ведь против Трампа демократа, по идее, да? Вот,
3: они
2: смотрите,
3: уже это делают.
2: Так,
3: то есть они вот говорят, что это подкуп избирателей, но юристы не смогут доказать, потому что он сказал, что не только республиканцы, а как бы все. Но, естественно, они будут говорить, что это подкуп, репутационно будут бить на то, что это вообще-то некрасиво так делать. Но...
2: Так уже есть. Мы возвращаемся и продолжаем.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: с Дмитрием Никотиным.
1: Друзья, еще раз всех приветствуем, кто только что подключился, кто с нами остается на связи, на одной волне. Политолог Дмитрий Никотин, подводим итоги. Меня зовут Татьяна Ладяева, еще раз всех приветствуем. Кто пропустил, может быть, да, и действительно только-только настроился на нашу волну, обсуждали, как Трамп борется за место республиканцев перед грядущими выборами. Но вот предлагаю сразу к третьему месту переходить, насколько ситуация на Ближнем Востоке помогает Трампу те самые позиции удержать. Давайте отбивку и поехали.
0: Третье место.
1: Так, Дмитрий, ну рассказывайте по порядку, как там все было. Значит, войска хуситов захватили сначала стратегический остров в проливе, а затем они также захватили, взяли под контроль, говорят об этом, город Дубаб в Йемене. Это город, который как раз в проливе Бабель-Мандеб находится. Ну и чего хотят, давайте по-простому объяснять, да, чего хотят добиться, и если возьмут полный контроль, тоже как это оценивать, да, вот взяли они уже этот полный контроль над проливом или нет, если возьмут хуситы полный контроль, что это будет означать?
2: Да, ну тут дело непростое, значит, Ближний Восток, дело тонкое, значит, нужно разобраться сначала, кто вообще такие хуситы, что они вообще в Йемене делают, потому что у нас, думаю, у большинства людей представление о Йемене уже давно как о таком регионе, стране, где постоянно идет война. Значит, когда-то, ну, давайте так, не будем, значит, с половцев и печенегов, так, последние, скажем так, события возьмем. В общем, в Йемене последние десятилетия было три основные группы лиц действующих. Это вот те самые хуситы, которые закрепились на севере Йемена. Это были силы, которые поддерживаются Эмиратами, такие вот представители Южного Йемена, которые хотели независимый Южный Йемен создать, как когда-то, кстати, исторически было. И были силы, которые поддерживаются Саудовской Аравией, те же как бы правительственные вот формально силы Йемена. Вот здесь у нас было три действующих игрока. Еще раз, один поддерживается Саудовской Аравией игрок, второй — Эмиратами, Объединенные Арабские Эмираты. А третьи вот хуситы, они поддерживались и поддерживаются Ираном. И вот теперь все становится намного интереснее, потому что здесь не просто, да, какие-то там вот хуситы в тапочках с там автоматами рвутся контролировать один из крупнейших проливов с точки зрения грузоперевозок, да, Баб-эль-Мандеб. А это, по сути, проиранская сила рвется к контролю над проливами, вступая в конфликт с Саудовской Аравией, которая является, как всем известно, союзником США. И, внимание, саудиты, которые звонили Трампу, наследный принц Бен Салман, по данным СМИ, несколько раз Трампу звонил и просил Трампа начать бомбить срочно как бы хуситов, а Трамп это делать не стал. И вот буквально уже сегодня перед нашим эфиром, за несколько там часов, Трамп прокомментировал то, что происходит, и сказал: «А что, собственно говоря, вы тут переживаете? Хуситы мне сказали, что они ничего там плохого делать не будут». Выглядит это все, ну, снова в стиле Трампа как бы крайне смешно. Тут, в общем, твой союзник, Саудовская Аравия, кричит, что нужно срочно что-то делать. Почему? Потому что нефть Саудовской Аравии, она экспортируется не только через Персидский залив, а в том числе вот через Красное море, через Баб-эль-Мандеб. И когда Армуз стал перекрытым, вот после того, как Трамп развязал войну с Ираном, то саудиты что стали делать? Они стали нефть перебрасывать с востока страны на запад и через порт, который у них есть на Красном море, спокойненько экспортировать. А тут хуситы, собственно говоря, пытаются сейчас перекрыть этот поток нефтяной для Саудовской Аравии, и саудиты очень сильно как бы переживают, а что тогда делать. Именно поэтому нефть стала расти уже выше $100 за баррель. То есть, по сути, ситуация такая. Иранский союзник или иранская прокси-сила открывает еще один фронт, и не просто на словах это делает, как ранее они там периодически обстреливали корабли, они занимают, еще раз, географически важные вот как бы рубежи. Западное побережье Йемена и, соответственно, остров Перим. Сам по себе этот остров, ну не то чтобы прям взял остров и все, ты можешь как бы перекрыть целый пролив. Пролив довольно широкий, и к западу от Перима там еще много, скажем так, пространства, чтобы спокойно как бы пройти, но это увеличивается увеличивать, скажем так, за счет контроля острова точность ударов по судам, которые могут проходить. Плюс это дает возможность размещать там в бухтах те самые катера, которые потом могут использоваться для атаки. Плюс это просто демонстрация, что там когда-то были правительственные силы, которые поддерживались Саудовской Аравией, а теперь их там нет. Плюс саудиты, и, во-первых, ну, очень много денег вливали в то, чтобы поддерживать вот эти вот свои правительственные силы Йемена, которые, еще раз, ну, по сути, действовали в интересах Саудовской Аравии. А теперь все эти инвестиции обнуляются, потому что огромное количество пленных у хуситов вот буквально сдаются в плен вот эти вот правительственные силы Йемена. И хуситы уже заявили, что они там просто сделали чуть ли там не самую эпичную там операцию с точки зрения единомоментного взятия в плен. Ну, вот, то есть для Трампа, естественно, ничего хорошего, но, вот, понимаете, Трамп, он же, ну, понятное дело, ему нет нужды сильно переживать за своих союзников, он готов там на всех просто наплевать и на все их проблемы. Американцам не так больно, как всем остальным от перекрытия что Армуза, что Баб-эль-Мандеба. То есть страдает в первую очередь кто? Во-первых, монархии залива, которые, опять же, все-таки американские союзники. Да? Базы там американские давно размещены. Во-вторых, страдает Европа. Да? А в-третьих, страдает Китай. И уже в-четвертых, страдают там США от того, что все равно рост цен на нефть приводит к тому, что топливо и в США тоже дорожает. Вот потому что в США рынок никак не регулируется внутри страны топливной. Цены на нефть растут, и компания может частная, как хочет, соответственно, цену повышать. То есть у нас вот есть демпфер. Государство субсидирует компании, чтобы держать цену на топливо на относительно там приемлемом уровне. А в США такого нет. Поэтому у них цена на бензин, на топливо сразу вырастает, когда растет цена на нефть. Потому что американская нефтяная компания, она условно говорит, ну извините, цены как бы выросли, все стало дороже. И хоть у нас нефти своей как бы полно, но извините, цена будет выше. А для американцев избирателя экономика по опросам на первом месте. То есть, например, если американцы спрашивают, что его там сильно волнует, Иран или экономика, он скажет, конечно, экономика меня волнует больше всего. Поэтому Трамп, он все равно как бы пострадает от этого, но, возможно, для него это не так критично, как для всех остальных стран. Но с учетом, что у него есть там некая глобальная его цель, это как все-таки там забодать уже Иран, потому что забодать, ну, не получается у него.
1: А для России это выгодная ситуация, получается, или нет?
2: Да, тут можно порадоваться, что в мире что-то происходит, что выгодно нам. То есть в целом мы являемся
1: бенефициарами. И мы при этом не виноваты, Дмитрий, обратите внимание. Вот тут нас нельзя ни в чем обвинить.
2: Ну,
1: да,
2: нас нельзя, да, конечно. Хотя надо было бы давно, на мой взгляд, хуситам там что-нибудь подкинуть, чтобы они там перекрыли уже этот там пролив. Вот. Но тут Иран как бы сам нам в этом случае как бы помогает. Перекрытие Армуза приводит к росту цен на нефть, перекрытие Баб-эль-Мандеба. Даже, смотрите, он сейчас не перекрыт формально, но риск того, что хуситы могут бить по танкерам, которые будут идти, приводит к росту цен на нефть. И у нас какая ситуация для России? То есть, конечно, мы в любом случае получаем больше, чем было, потому что даже с учетом санкций, с учетом всех скидок, если цена на нефть растет, наша нефть продается тоже дороже. И у нас вот бюджет закладывалось $59 за баррель. Да? А сейчас формально Brent там 100 с лишним, но понятно, у нас дисконт долларов 30 где-то, ну где-то так. И получается, что мы продаем, ну, наверное, долларов за 80 нефть. Планировали по 60, то есть $20 вот это вот бонус от того, что происходит. И это все длится уже дольше, чем ожидалось. Да, если мы посмотрим на показатели бюджета, все не так как бы радужно. То есть это не способно, например, покрыть дефицит бюджета. Ну, я тут как рассуждаю. Ну, этого могло бы не быть, и тогда было бы еще хуже с дефицитом бюджета. А так все равно нефтегазовые доходы хоть и хуже, чем в 2025 году, но лучше, чем могли бы быть. Поэтому тут Россия, ну, стопроцентный бенефициар. Главное, чтобы Иран устоял. То есть вот главное, чтобы вся эта блокада Трампа не привела к краху режима в Иране. То есть в наших интересах, чтобы это продолжалось долго, но чтобы Иран не рухнул. Вот это вот будет идеальная ситуация на Ближнем Востоке для нас. Плюс нам выгодно, что Трамп должен отправлять больше ракет ПВО там, монархиям залива, которые боятся, что их Иран начнет снова массированно обстреливать, а значит, возникает дефицит ракет «Патриот»
1: для
2: Украины.
1: Угу.
2: Да, Зеленский
1: про
2: там
1: Украину
2: уже сегодня...
1: чуть-чуть попозже.
2: Да,
1: да
2: уже
1: про
2: он там, ну,
1: позже.
2: Сразу скажу, чуть-чуть прям, что он уже сегодня там подсчеты проводил, Зеленский, и он там сидел с книжечкой, видимо, там и считал. Да-да-да, что там вот надо мне 120 ракет, а Россия будет запускать 120, значит, умножай на 2, это 240 ракет, и, в общем, его традиционная дай ракеты.
1: Не забегаем пока вперед,
2: ну,
1: Дмитрий,
2: давайте,
1: подождите. Да, я предлагаю переместиться, ну да, в другую часть мира, хотя от Йемена не так там далеко, 7,5 тысяч километров. У нас же мир многополярный, вот это словосочетание особенно сегодня часто используется в Индии, да, про саммит БРИКС. Давайте ко второму месту.
0: Второе место.
1: Вот как раз тоже буквально перед стартом нашего эфира БРИКС там приняли совместную декларацию, значит, и призывают лидера к максимальной сдержанности на Ближнем Востоке. Это тоже важно проговорить. А вообще, ну, безусловно, там говорится о победе многополярного мира над однополярным. И более того, Моди, премьер-министр Индии, он также предложил совместно разработать, значит, несколько предложений по реформированию системы глобального управления. И вот у меня вопрос. Если в этом глобальном управлении участвуют не все, то есть мы понимаем, что все-таки там есть Европа, есть Соединенные Штаты и так далее, возможно ли это?
2: Ну, давно хотят реформу ООН. Страны считают глобального юга, что мир изменился, а Совбез ООН сформирован по результатам Второй мировой войны. То есть в Совбез ООН вошли страны-победительницы Второй мировой войны. Ну, да, конечно, здесь можно пошутить про Францию, которая оказалась в Совбезе ООН, будучи страной, как бы, разгромно проигравшей за несколько недель Германии, но она туда вошла благодаря Советскому Союзу, который посчитал, что лучше пусть там будет Франция, чтобы там балансировать, в общем, там, условно, Британию. Но кто мог тогда подумать, к чему Европа придет спустя там 50 с лишним лет? Но там не оказалось тех стран в Совбезе, постоянных членов с правом вето, которые сейчас составляют уже такой значимый вес в мире. Ну, например, та же Индия, которая сейчас стала уже не страной третьего мира, как раньше ее многие воспринимали, а державой, которая, да, с большими проблемами, но все-таки является уже, извините, даже космической державой. Если чего, Индия запускает свои аппараты к Луне. Вот, то есть, а восприятие вот это вот у Европы там или, к примеру, у США, все-таки к Индии, ну, это вот типа там что-то вот там из страны третьего мира... И оставайтесь там, где вы как бы и были раньше. Россия же тут, мы вот как настоящие доблестные рыцари всегда сотрудничали с Индией, и здесь мы выступаем таким единым фронтом и говорим, да-да, мы вот открыты, как бы давайте, право вет все равно у нас останется, а с учетом того, что Индия не представляет для нас хоть какую-то там даже обозримую там угрозу, у нас просто... не пересекаются наши геополитические интересы никак, чтобы мы в каком-то конфликте оказались. Мы будем только за реформу ООН, если туда включать там, в Совбез каких-то новых постоянных членов, там, ту же Индию, к примеру. Ну, там, условно, Индонезия тоже о себе хочет заявить, которая тоже является участником БРИКС-форума этого в Индии. Огромная страна, там 200 миллионов населения. По территории, кстати, тоже, если не проекцию, Меркатора брать, которая чуть искажает, да, у нас чем дальше от экватора, тем больше объекты кажутся на карте у нас, которой мы вот пользуемся картой, поэтому у нас Россия такая, ух, на этой проекции гигантская. Мы все-таки чуть-чуть поменьше, хоть и самая большая страна. Но вот, к примеру, если мы посмотрели бы на Индонезию и мыслили как индонезийцы, то есть они вот смотрят на свою страну и такие, извините, у нас огромная страна, огромное население, а нас тоже вот никто как будто бы и вот признавать тоже не хочет. Вот, поэтому вот эти вот страны, они объединяются, во-первых, страны глобального юга, они начинают вместе выступать, чтобы вместе быть сильнее. И такие вот организации выгодны, опять же, нам, потому что мы с этими странами имеем общие цели. Там, до этого наша главная цель была какая, да, там демонтаж вот американской гегемонии. Ну вот мы вместе с этими странами потихонечку этот демонтаж как бы осуществляем. Создаем различные там такие резервные организации. Вот мы обсуждали ШОС или там БРИКС. Мы не создаем военных союзов, но мы создаем те самые вот эти вот контуры будущей многополярности, где каждая из стран, ну, прям как, честно говоря, немного коммунизм мне такой вспоминается, хочется тут в таком стиле, что каждый получит вот свое
1: Как
2: членство,
1: хорошо будет
2: наконец-то,
1: тогда, если так
2: достойное
1: оно и
2: своим,
1: будет.
2: своему вкладу в мировую экономику. Вот примерно так выглядит вся эта многополярность. Типа, все будем равны по вкладу в экономику, каждый будет получать там свои привилегии какие-то и так далее.
1: Давайте верить в лучшее. Ну, это, конечно, наивно такое, но вот все-таки, да, наблюдаем, как строится та самая новая система. Саммит БРИКС при этом проходит 12-13 сентября в Нью-Дели, поэтому, наверное, окончательные итоги пока подводить рано. У нас впереди еще там целые сутки, хотя у нас итоги недели, да, вот сегодня. Так что, возможно, мы к этому вернемся даже и на следующей неделе. У нас впереди с вами и отмена таких персонажей, как Настя Каменских и Потап на Украине, и телефон разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, они успели пообщаться. И дрон, который чуть не попал в самолет, к самолет Зеленского. Вот
2: Якобы,
1: давайте об
2: да.
1: этом, обо всем. Да, якобы это очень важное уточнение. Отбивка, поехали.
0: Первое место.
1: С чего начинаем? Я тут даже не знаю, что
2: Ну, давайте
1: выделить.
2: продолжим веселить народ про Потапа и Настю Каменских. Обсудим эту тему.
1: Меня хватило на полтора часа того самого интервью, значит, которое дали вот эти вот люди иноагенту Гордеевой. Что самое главное, наверное, тут стоит выделять. Потап объяснил, почему он не находится на территории Украины, будучи здоровым мужчиной, который может воевать. Он сказал, что кто-то должен быть Потапом, а не идти, собственно, воевать за свою страну. А Настя Каменских, значит, у нее были... Она перешла на украинский язык, но теперь почему ее хейтят? И, кстати говоря, она оказалась в базе сайта экстремистского «Миротворец», да, хотя она верила, что такого не произойдет, и ее страна так с ней не поступит. В общем, она перешла снова на русский язык, потому что голос пропал из-за того, что организм не воспринимал украинскую речь. Вот, в общем, психосоматика — великая вещь. Возможно, так оно и есть, но выглядит немножечко, конечно, странновато.
2: Нет, ну это вот просто, понимаете, апогей украинской политической жизни. Вот каждый раз, каждая вот эта вот ситуация, это на самом деле возвращение к тому, что на Украине всегда было. Вот, то есть вот это вот украинский политикум — это такой реально вот цирк. Вот ты на него просто смотришь, и сейчас просто Зеленский, он немножечко, будучи тем самым, кстати, припрёт снова в таком кровожадном виде, я тут застываю у вас.
1: Но мы главное, что слышим. Те, кто сейчас
2: да,
1: нас в машине,
2: ну, сейчас
1: допустим,
2: я вернусь,
1: слушает,
2: да.
1: Они вообще не понимают, что происходит. Куда кто пропал, все прекрасно слышно.
2: Да, да, ну радиослушатели, да.
1: Это не
2: вот,
1: психосоматика,
2: то есть украинская...
1: поэтому все нормально.
2: Да, украинская политическая жизнь, она вот реально напоминает какой-то цирк. Там постоянно, вспомните, там драки в Верховной Раде, они у них не прекращались. Угу. То есть, если у нас был этот период, где это еще было там в 90-х, потом как-то все нормализовалось, а на Украине нет. И то есть всегда Украина, вот еще раз, только за последнее время Зеленский как-то это там смог взять под свой контроль, со своей партией. Но это все ненадолго, и все это вот опять возвращается. У них, значит, главная политическая тема — это вот обсуждают там отмену, значит, там очередного украинского какого-то там певца, который перешел на русский язык. Все, у них это сразу типа демократы, они все такие за свободу языков, рвутся в Евросоюз, но стоит человеку заговорить, внимание, для них русский, для большинства граждан Украины, ну... Формально, конечно, они скажут не для большинства, но мы-то знаем, что большинство говорит на русском языке, и для многих русский родной язык. Но при этом тебя заставляют ломать мозг и говорить на неродном для тебя языке. То есть понятно, что можно сказать, что они там билингвы растут в среде двуязычной, вот, но в целом людей ломают, то есть буквально в школах. Там запрет даже, помните, у них там вводилось, что на переменах нельзя. Они сначала как вели, типа там, ну вот на уроке нельзя на русском, ты должен отвечать только на мове. Они ввели, потом они ввели, что будут следить, чтобы на переменах говорили, потом, чтобы родители в родительских чатах писали только на украинском.
1: Иначе штраф или что-то такое для учителей
2: тоже,
1: да.
2: Потом у них был недавно скандал в чате ЖК. Кто-то написал на русском, это увидели, заскринили, отправили там этому языковому омбудсмену у них, и он сказал, этот языковой омбудсмен, что мы будем за это тоже штрафовать. То есть они раньше как говорили? Они говорили, что мы только вот там условно госслужащие или там телерадиоэфиры, они это там постепенно вводили. А потом это все пошло уже вмешательство в сферу личного. То есть тебе, по сути, стали запрещать даже в быту говорить. Понятно, что кто-то скажет, там, ну, на улице же можно поговорить на русском. Но, хотя, кстати, у них и песни, да, запрещали слушать на русском языке на улице. То есть постепенно это все шло дальше, дальше и дальше.

0: Они готовы за свою страну стоять, а потом... Так, у нас 3,5 минутки. Я предлагаю, может быть, все-таки, чтобы успеть, да, к телефонному разговору Путина и Трампа. Они в целом, ну, положительно оценили те визиты американской делегации, которая была. Но самое свежее, зачитаю заявление, это Владимира Путина. Вот европейских войск на Украину будет означать войну с Россией. Ну и Сергей Лавров сказал, что Россия готова к переговорам с Украиной, но останавливать на это время спецоперацию никто не будет.
1: Да, все так, подтверждаю.
0: Расписываемся и подписываемся. Да, проблема
1: просто в том, что у нас здесь формально событие произошло, но ничего нового оно в себе не несет. То есть это продолжение, как бы то, что есть контакты с США, это хорошо.
0: Это хорошо.
1: Лучше, чем если бы их не было. Потому что если бы их не было, значит, мы бы думали, что что-то там не так, американцы как бы что-то там могут замышлять недоброе, мало ли что там в голову Трампу как бы там придет. Неожиданно там какой-нибудь сверхпакет военный там продать европейцам. Формально он и сейчас оружие продает, но хотя бы не безвозмездно дает, как это делал Байден, рекордными там пакетами по 50 миллиардов. То есть сам факт контакта, он уже говорит о том, что, ну, это как бы лучше, чем его отсутствие, что Трамп не будет скорее всего, жестить. Вот. Но какого-то, опять же, там, прорыва к весне только 27-го года, я так думаю, можно ожидать. То есть сейчас будут переговоры, но Россия будет реализовывать свою стратегию, чтобы там не заявлял Песков или Лавров. То есть будет проведена зимняя там кампания по Украине. И вот уже по результатам зимы, может быть, к весне мы увидим какие-то переговоры с последствиями. А пока, ну, моя такая оценка, что Трамп в своих электоральных целях этот переговорный трек инициировал, вот, чтобы себе там образ миротворца, может быть, там как-то...
0: Ну, а мы всегда открыты
1: подкрепить
0: к переговорам, мы этого в очередной раз подчеркнули. А вот провокация со стороны, ну, тут, получается, Зеленского и премьера Норвегии, который об этом рассказывал, якобы про тот самый дрон, который чуть не сбил самолет главы киевского режима. Вот минутку у нас с вами есть, чтобы коротко это как-то объяснить.
1: Ну, они сами сказали, сами потом опровергли, в том числе западная пресса, решили приукрасить, скажем так, ситуацию. То есть самолет взлетал после того, как он получил подтверждение, что все как бы окей, все спокойно, и он там в десятках там километрах, этот дрон, если и был, то там упал, по, опять же, западным даже СМИ. То есть получилось, что они вот это вбросили. Для чего? Ну, чтобы, естественно, показать, как Зеленский представляет там угрозу. Ну, вот посмотрите, он вот до сих пор ни на что, несмотря, как бы не боится, и через Молдавию и Польшу вылетает всегда весь такой храбрый, вот на там похороны этого там норвежского короля он отправился. Ему же не сидится как бы спокойно в
0: Нет
1: Киеве.
0: Нет более важных дел.
1: На похороны Зеленский очень любит. Значит, и Грэма, внесенного в список террористов, он там мало ли с кем получится поконтактировать. Тут у него, значит, похороны короля Норвегии, он туда тоже. Там, желанный гость, как будто он там с этим Харальдом чуть ли не там
0: секунд,
1: вместе
0: Дмитрий.
1: Из викингских там каких-нибудь там этих рожков, там медовицу там какую-нибудь там выпивал, не знаю.
0: В общем катается,
1: непонятно,
0: да,
1: как
0: хотя
1: он относится,
0: на Украине
1: да.
0: Дела не очень хорошо. Это самое главное, мы это прекрасно знаем. Прощаемся, на этом итоги закончились. Через неделю увидимся, услышимся.

Визит Путина в Индию и саммит БРИКС. Контекст. Форум, собравший лидеров 11 государств, совокупный ВВП которых перевалил за 40% от глобального, события для мировой политики знаковые. За 20 лет существования БРИКС превратился в лидирующий элемент формирующегося многополярного мира. У России с Индией особые отношения с богатой историей. Товарооборот между ними должен увеличиться до 100 миллиардов долларов. В перспективе появление зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Российский лидер в Нью-Дели проведет двусторонние встречи с руководством Индии, Малайзии, Эфиопии и других стран. Не исключены контакты с Си Цзиньпином на полях форума. Владимир Путин посетит выставку «Иннопром». Выступит с речью о торгово-экономической

Комсотрудничестве стран объединения и примет участие в заседании в формате БРИКС+. Саммит проходит в непростых геополитических условиях. Запад пытается давить на некоторые страны объединения, перетягивать их на свою сторону. По-разному в государствах БРИКС, включающих в себя конфликтующие Иран и Саудовскую Аравию, относятся к событиям на Ближнем Востоке. И тем не менее у всех есть общие точки соприкосновения. Узнать за 90 секунд. Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из трех огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе 4 утра, в Хабаровске 11.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Женеве ожидают провокации в российских диппредставительствах во время голосования на выборах в Госдуму. В российских школах увеличили количество часов на начальную военную подготовку. Павлопосадский платок стал частью представления России на форуме БРИКС в Нью-Дели. Далее подробности. Провокации в день голосования на выборах в Госдуму как со стороны проукраинских активистов, так и от негативно настроенных соотечественников не исключены, заявил РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов. По его словам, возможен ряд протестных акций, консульство отслеживает соответствующую информацию. Ранее дипломат сообщил агентству, что постоянное представительство России при ООН в Женеве и генеральное консульство запросили у властей кантона усиление мер безопасности на время выборов в Госдуму. Это также включает запрет на проведение манифестации около дипмиссии 20 сентября. Для голосования в Швейцарии будут открыты два участка в Женеве и Берне. Министерство просвещения увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов, добавил министр. Он также сообщил, что этот курс изучают исключительно с 8 по 11 классы. Нагрузка составляет 34 часа в первые 2 года и столько же в последующие. Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Президент Колумбии Абеларда Деля Эсприлья отменил действовавшую в стране общую приостановку разрешений на ношение огнестрельного оружия, восстановив действие индивидуальных. Документ предусматривает, что владельцам действующих разрешений больше не потребуется получать дополнительное специальное. При этом свободное ношение оружия не разрешается. Общая приостановка на ношение оружия действовала в Колумбии с 2018 года. В конце прошлого прежние власти продлили ее до 31 декабря этого года. По данным администрации президента, с начала этого года силовики изъяли 16 тысяч единиц огнестрельного оружия. Из них 14 тысяч были связаны с совершением преступлений. Бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Раш, у которого при обыске обнаружили золотые слитки на сумму более 40 миллионов долларов, достиг предварительного соглашения о признании вины по делу о хищении государственных средств, передает агентство Associated Press со ссылкой на судебные документы. Ранее стало известно, как ФБР обнаружило в его доме более 300 слитков стоимостью свыше 40 миллионов долларов. Отмечается, что обвиняемый служил связующим звеном с Пентагоном по секретной программе атомных подводных лодок. Узор павлопосадского платка выбрали для представления России в текстильной композиции на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Страну в композиции представляет платок с цветочным узором на черном фоне. Его полотно вместе с тканями других стран вплетено в общий разноцветный шар. Над композицией размещена эмблема индийского представительства в БРИКС. Рядом с российским узором представлены текстильные мотивы Индии, Китая, Индонезии, Ирана, Египта и других стран. Саммит БРИКС проходит 12-13 сентября в Нью-Дели. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер. Секс-культ-просвет вас приветствует, а это значит, что в студии «Радио Спутник» Вика Никифорова, драматург и писательница. И вообще срочно покупайте Викину книгу, которая называется «Болеро». Елена Караева, которая пытается политагировать и анализировать, а еще и синтезировать. Сегодня поговорим и уже без всяких сарказмов от литворного влияния Запада. Потому что я считаю, что вся та мода, которая сейчас к нам идет, что в политике, что в тряпках, что в социалочке, она крайне вредна, и нужно хотя бы разбираться с этим, ну, в общем, зловредным и вредоносным влиянием. И в этой связи первая тема, как бы она ни показалась такой рискованной, мы поговорим о запахах. Точнее, о запахе мужского тела, потому что набирает силу тенденция. Это касается маскулинности и всяческих форм ее выражения. Мужчины, насмотревшись в соцсетей, перестают мыться и пахнут вот этим мужским запахом. Они это продают нам как исторжение феромонов. А я считаю, что это на самом деле просто тупая, невежественная и резкое навязывание, в общем, ну, запаха. Потому что отойти иногда бывает невозможно, если он не нравится. Вот ты что думаешь?
3: Слушай, я получила обратную связь от наших слушателей и слушательниц с упреком, что, несмотря на то, что в названии нашей передачи есть слово «секс», «секс-культ-просвет», мы слишком мало говорим о сексе. Но что я в связи с этим подумала? Мы говорим о сексе с женской точки зрения, поэтому это многих может отпугнуть и как-то вообще напугать. Потому что секс с женской точки зрения, он не похож на тот культурный секс с мужской точки зрения, который везде царил на протяжении там тысячелетий. Да вот обычно всю эту тему модерировали мужчины, да, вот они все это устраивали. Но если женщины начнут говорить о сексе, дорогие наши слушательницы и слушатели, вас, наверное, это может как-то раздражить, напугать. Я вот, например, тебе скажу, Лен, в ответ на твою Филиппику, что запах мужчины – это так же важно, как для мужчины запах женщины. Да? Помнишь, такой фильм был знаменитый? Даже два знаменитых фильма было на эту тему. Изначально был итальянский фильм, если ты помнишь. Запах мужчин – это очень важно. Когда женщина выбирает мужчину, она выбирает его прежде всего носом. Причем она ориентируется не на парфюм, дорогие друзья мужчины. Вот если вы обливаетесь там каким-то сложно сочиненным дорогущим парфюмом там за 500 евро, а не думаете, что это прям сразу вас сделает невероятно желанными. Женщина ищет запах естественный, естественного мужского тела, да, естественного чистого свежего мужского пота. И если она вот носом своим его находит, то она с этим человеком потом может прожить там 20 лет, вот как, например, это со мной и случилось. Для меня всегда лучшим успокоительным было тяжелым вечером уткнуться мужу носом в подмышку и так заснуть, потому что это меня успокаивало невероятно. Вот и живи теперь с этим знанием. Лена, ты смотришь на меня удивленно. Живи с этим знанием.
2: А я, собственно, живу с момента, как я прочла «Тихий Дон», когда Мелехов возвращается и видит Аксинью, и они занимаются сексом, любовью, как угодно, а она засыпает, уткнувшись в его очень потную подмышку. Ну, что я могу сказать? Это спорт для сильных женщин и для тех, кто любит трудное счастье. Я в этом смысле чрезвычайно слабая, я предпочитаю мужчину чистого.
3: Прости, а кто про мужские носки тут говорил и рекламировал их как феромоны?
2: Я говорила про мужские носки, но не в применении к себе. Мой личный опыт заключается в там, 20-летнем партнерстве с мужчиной и в выращивании, ну, то есть уже, так сказать, процесс закончен, мальчика, младенца там, и сейчас уже молодого человека, который, конечно же, я что хочу сказать, вот эта вся история, значит, с тем, что не мойтесь, мальчики, и не мойтесь, мужики, связана с тем, что мужчины не любят мыться. Вот если девочки чрезвычайно чистоплотны, причем они чистоплотны с младенчества, то мальчики предпочитают, так сказать, вот во всем этом купаться. И если бы не мамы, которые их регулярно бы подмывали, мыли, купали и так далее, они бы, собственно, с этим и жили. И, так сказать, гигиена заключалась в том, что корки отлетали.
3: Слушай, ну это твой личный опыт, на самом деле. Мой вот с младенчества купался как утка, и до сих пор это залезает в душ, все, пропал. Полчаса, час, человека нет. Причем это каждый день, это по много раз, это прям вот... И как-то, не знаю, у нас в семье вот любили все мыться, на самом деле, несмотря на там преференции мои в запахах. И друзья его тоже такие, моего сына, они хорошие там дети из нормально хороших семей, естественно, все моются. Но вот что мне сын рассказал, мой 18-летний. Есть страта пацанов, которые вот этой моде поддались, действительно не моются. Но а что они это делают? Знаешь, это такой вызов обществу. Они такие, мы типа панки. Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякие полюбят. И вот они такие, они ходят в каких-то драных футболках на лекции в институте, да, они действительно могут там ужасно пахнуть. Они делают это не для того, чтобы привлечь девочек, насколько можно понять, они боятся девочек. Они, наоборот, обкружают, я думаю, себя стеной вот этого всего, чтобы избегать как можно дольше всяких контактов, там, в том числе с девушками, там, вот это вот. Мы панки, вот смотрите на нас, вот мы такие, все противные. Ну, с ними особо никто не дружит, на самом деле. Ну, вот есть такая вещь, как нефоры. Вот неформальная такая штука, я думаю, да? Ну, слушай, а на Западе это просто продиктовано, ну, тем, что вода горячая, очень дорогая.
2: Там любая вода дорогая,
3: горячая. И мыло, шампуни тоже очень.
2: А дорогие. Это вообще такой удар по бюджету, что мама не горюй. Вот ты затронула тему, значит, мальчиков, которые не моются и ходят в каких-то ношенных футболках и так далее. А я подумала о том, что у меня же собака, ей 14 месяцев, пудель. И я его оставляю, когда дома.
3: От мужчин к собакам это не политкорректно переводить разговор.
2: Ну, извини, я шучу. Так сказать, кому попадья, кому свиной хрящик, поэтому здесь мы можем возмущаться, но тем не менее, вот эта вот тяга к запахам и принятие запахов близкого человека, на самом деле, это лимбический мозг, лимбический отдел мозга работает, который, так сказать, страшно древний, ему много миллионов лет, и это мы взяли от животных. Я разговаривала с ветеринаром, просто чтобы выяснить, будет беспокоиться собака, если я буду долго отсутствовать или нет. Он сказал, нет, вы просто оставьте ей, значит, вещь с вашим запахом, что я, собственно, и делаю. Но тут интересный момент, что у собак встроен механизм в их собачий мозг, что рассеивание и уменьшение концентрации запаха хозяина или хозяйки дома для них своего рода часы. Они же не читают время, они разбираются с временем, когда запах уменьшается.
3: Ослабевает,
2: да. Что касается нас, я не могу поддержать ситуацию с подмышками, потому что подмышки должны быть выбриты у мужчин тоже, продезодорированы и даже на ночь, то есть вечером после душа. Вообще мужчина должен пахнуть чистым телом. Да, какой-то запах может быть вполне естественный, но тело должно быть всегда чистое до скрипа, хотя дерматологи сейчас меня закидают тапками.
3: Нет, согласна с тобой. Именно запах вот чистого тела, тело натуральный, без каких-то отдушек. Вот он действительно прекрасный, он очень привлекает. А запах родного дома. Вот когда ты там напутешествовался и возвращаешься к себе домой. Там, допустим, в квартире никто не жил, там 2-3 месяца. А все равно вот что-то есть такое. Это не запах еды, это не запах там какого-то мусора, это чистая квартира. Но что-то вот в этом есть родное. Вот ты прям окунаешься в это. А вспомни прекрасный роман Патрика Зюскинда «Парфюмер», где прям вот все выводится из запахов, где говорится, что люди могут там обожествить человека, потому что просто им нравится его запах. Или там влюбиться в девушку не потому, что она какая-то там красивая или что-то такое, а потому что им нравится ее запах. Там в конце герой создает этот аромат, да, который буквально делает его богом. И на него кидаются, его съедают, да, потому что он стал богом. Просто потому, что он правильно пахнет. Но ведь что-то действительно в этом есть. Мы же вот такими животными инстинктами, на них мы ориентируем всю свою жизнь. Мы, конечно, вот, ну, прикрываем это все, мы говорим, да-да-да, мы такие умные, у нас один диплом, второй диплом. Но на самом-то деле нами, наверное, правят именно инстинкты, как ты считаешь?
2: Нами правит гормональный обмен, я думаю. И, в принципе, инстинкты же наши изучаются, их изучают нейрофизиологи и нейробиологи. А что касается запаха родного дома, ну, это же известно. Это Александр Сергеевич Чат, и дым Отечества нам сладок и приятен. И все. Он действительно и сладок, и приятен. Вообще, теория запахов мне близка тем, что нет ничего более как бы точного в механике воспоминания, чем вот запах, который приходит и уходит. Причем это работает на протяжении, это может, так сказать, я не знаю, 25 лет был роман с каким-то мужчиной, он употреблял определенный парфюм. Живя во Франции, я этот парфюм уловила в воздухе на одной из крупных парижских торговых улиц, и я пошла за этим мужчиной. То есть я безотчетно за ним пошла, пока он на меня один раз не оглянулся, второй раз не оглянулся, там, третий раз не оглянулся. И тогда я поняла, что он пахнет этим потрясающим парфюмом, этим замечательным ароматом, так сказать, там отрефлексировала, развернулась, пошла в свою сторону. И вот тут очень важный момент, я думаю, что психология наша, общая и индивидуальная, она все-таки, наверное, должна быть чуть более избирательной в выборе трендов, потому что то, с чего мы начали с тобой обсуждение, это ведь навязанная позиция из каких-то отвратительных абсолютно соцсетей. потому что именно там призывают не мыться, именно там призывают потеть, именно там призывают не менять футболки там и нижнее белье.
3: Так печаль-то в том, что все эти соцсети, которые как бы якобы у нас запрещены, им продолжают пользоваться у нас чуть больше, чем все. Наши звезды продолжают пользоваться, актеры, актрисы, там рестораны, салоны красоты, да. Ты зайдешь там куда-нибудь сделать себе маникюр, тебе скажут, ну, подпишитесь на нас в запрещенной сети, вот мы, значит, тут есть и все такое. То есть все эти тренды пойдут. Что касается вот этой левацкой мании, значит, восхищаться своим немытым, неухоженным, грязным телом и своим вонючими, извините, ногами, тут я с тобой солидарна на 100%. Эта вот левацкая мания, она противна. Она оправдывает все наши недостатки и заставляет их даже как-то преувеличивать, вот как-то вот совать их в лицо обществу. Да, вот типа мы толстые, вот смотрите, какие мы толстые. Давайте мы посчитаем на крупном плане складки жира на нашем животе. Раз, два, три. Давайте посчитаем наши подбородки. Мы этим гордимся, да? Это ужасная левацкая манера гордиться своим убожеством. Вот найти какое-то убожество... Ну, в самых разных сферах, там, не знаю, в половой сфере найти свое убожество или там в сфере здоровья найти свое убожество и тыкать в лицо своему миру своими болячками, своими болезнями, своими, извините, я уж скажу это слово, своими извращениями, да? За последние, там, не знаю, наверное, полвека понятие вот нормы, здоровой нормы в человеческих отношениях, вообще в человеческой жизни, было леваками изгажено до последней степени. Они просто вот, ну, все это поломали, да? Они превратили вот когда-то, ну, цветущую, здоровую жизнь человечества в какую-то помойку и говорят, ура, давайте мы все будем на этой помойке обмазываться этим мусором, давайте этот мусор есть. Да, есть же ведь модный тренд, фриганство, да? Кушать с помоек. И не просто там человек идет и там в ночи что-то такое с помойки ворует, там чью-то пачку кукурузных хлопьев незаконченную, да? Нет, он делает это при свете дня, под видео, выкладывает это в соцсети, говорит, фриганство это называется. Это невероятно экологичный, замечательный способ насыщения себя. Друзья, давайте вместе. Вот я абсолютно вместе с тобой, единым фронтом, выступаю против вот этого противного левачества. Оно мне просто противно.
2: Ну, я хочу сказать, ты не одинока против левачества. У нас тут выступили избиратели немецкой земли Саксонии Анхальт. Она замечательна не только тем, что они послали это левачество далеко, надолго и в правильном направлении. А дело в том, что наша Екатерина Великая, она, собственно, уроженка этой земли. Анхальт-Цербская, да, принцесса, и те самые князья или, так сказать, принцы, которые там правили в этом самом Цербсте, все находилось в Саксонии, Анхальт. Это восточная земля, не очень богатая, там находился город, который нам всем известен под названием Карл-Маркс-Штадт, да, Светлого Мая, привет. И сейчас эта земля, это в первых строчках новостей, потому что там подавляющая, то есть не просто подавляющая, а почти половина избирателей проголосовала за альтернативу для Германии. У тебя была блестящая заметка по этому поводу на нашем замечательном портале РИА.ру. Мне хочется, чтобы ты поделилась своими соображениями, почему они забросили свои кепочки за мельницу и, наплевав на политкорректность, проголосовали так, как они хотели.
3: Понимаешь, мне эта тема была близка, потому что я в этой Саксонии-Анхальт в 16 лет прожила несколько месяцев. У нас там жили друзья. А потом еще мы ездили в Саксонию, Лейпциг, да, это соседняя, значит, земля Восточной Германии. И там тоже жили у друзей, мы там путешествовали, просто смотрели, как они живут. Моя мама думала, может быть, ей стоит остаться в Германии, может быть, нет. Это было на рубеже 80-х и 90-х. Так вот, что мы там видели. Мы видели, что люди жили чрезвычайно хорошо. По советским меркам просто невероятно хорошо. В городе Галле семья наших друзей, там двое человек, жили в огромной четырехкомнатной квартире с гигантской кухней, там с высокими окнами. В городе Лейпциге семья наших друзей многодетная жила в квартире. Я даже не могла сосчитать, сколько там комнат. 6 или 7, что-то такое там было. Бесконечные какие-то коридоры. Они платили какие-то символические, вот такие советские деньги за коммуналку, да, за эти квартиры. И при этом у них были еще и супермаркеты. Нам казалось, что это западный выбор продуктов. Они говорили, нет, на Западе еще больше. Но мы, конечно, были просто в онемении от того, что мы видели на полках магазинов. Они жили очень хорошо, но тут, значит, сломали Берлинскую стену. И моментально жизнь этих людей, ну, буквально рухнула. У всех зданий, в которых они жили, жили десятилетиями их семьи, У всех зданий внезапно нашлись западные собственники или наследники собственников. И эти хозяева моментально подняли им арендную плату до западных мерок, при том, что зарплаты у них остались восточными. Некоторые вообще потеряли работу. И им тут же подняли цену на коммунальные услуги, отопление, воду. Так что мы приезжали к ним в гости после поезда, и хотелось помыться. А они говорили нам, опуская глаза, очень так стесняясь, извините, можно не очень долго мыться, очень дорого сейчас платить. В конечном счете их вышвырнули из домов, из квартир, где они прожили десятилетиями. Они куда-то поехали, ну, бог знает, как-то там устроить. Кто-то себе домик там начал строить буквально из каких-то досочек, да, на каком-то участке земли. То есть мы видели то обнищание страшное, которое объединение Германии принесло ГДРовцам. Жуткое обнищание, безработица, лишение вот всего. Людей буквально выгоняли из домов своих. Кто-то, значит, ломанулся на Запад, там попытался жизнь свою устроить. И это шло по нарастающей, это никуда не делось. Уже сейчас вот в восточных землях семья в два раза беднее, чем семья в Западной Германии. Это никуда разделение не делось. И эти новые поколения немцев, которые родились уже после объединения Германии, как вот, кстати, лидер альтернативы для Германии, он родился в 90-м году. Лидер по Саксонии-Анхальт как раз, который там избирался. То есть молодежь это видит, и она против этого пытается протестовать. Поэтому чисто мои личные воспоминания вот вступили в резонанс с этой историей. Я понимаю этих людей. Я понимаю, почему они голосуют за альтернативу. Я не понимаю другого. Я не понимаю, почему у нас журналисты дуют в одну дудку с немецкими пропагандистами, и альтернативу для Германии рисуют какими-то черными красками, что это какие-то нацисты, там фашисты, упаси бог. Почему это происходит, Лен, как ты думаешь?
2: Ну, потому что традиционно считается, что правая идеология, она приводит к нацизму. Но есть такая точка зрения, которую почему-то никто не оспаривает. Хотя, на мой взгляд, нацизм гитлеровский, он был абсолютно левого толка, он не был правого толка. Экономически он точно был левого толка, потому что, собственно, там было обобществление производства и так далее, и так далее.
3: Национал-социализм.
2: Естественно. То есть это левое явление. Левое не в смысле мерзкое, отвратительное, а это левое явление, и поэтому, собственно, идеи Адольфа Гитлера были такими популярными. Продвигалась чудовищная человеконенавистническая идеология, но под левым экономическим соусом. Поэтому, так сказать, он был так популярен, был популярным политиком, он был источником определенных экономических надежд. А я, поскольку, значит, нас упрекают в отсутствии секса, но, видимо, так сказать, скоро придет очередь культуры, я напомню, что саксонский фарфор — это, собственно, Саксония и есть. Это Дрезден, это знаменитейшая мануфактура «Голубые мечи», которая до сих пор изготавливает абсолютно необыкновенную, фантастические просто фарфоровые изделия. И до сих пор это самый дорогой фарфор, который делается в Европе. Никакой Лувр, Севр там и все остальное рядом не стоял. Что касается самой земли. У меня там жила мама. Она жила, собственно, в Хемнице, который Карл Маркштадт был. Я хочу сказать, уютнейший, прелестнейший городок. Я не знаю, чем эти люди были недовольны, что они ломанулись в Западную Германию почему-то и стали сносить Берлинскую стену, стали требовать неких свобод и так далее. То есть сказать, ну вот, товарищи, вы сделали выбор, как это называется, камарадан, вы выбор сделали, и вот он был таким. И что же вы теперь говорите, что вы не были в курсе? Нет-нет, вы были в курсе. Это, в общем, вас повлекли за собой люди, которые могли купить, может быть, не 15 пар джинсов, а 25, и вам это тоже захотелось.
3: Слушай, мне их жаль, потому что люди были, ну, действительно, как-то задурены своими мечтами, и они не думали, что их соотечественники Запада, а ведь западные немцы ведь очень поддерживали это движение восточных немцев, там, ломать Берлинскую стену, ура, наши братья, там, объединение страны. Их западные немцы ведь обманули, по сути говоря. Вот это был большой обман. Восточные немцы, ну, они были такими простодушными, в хорошем смысле слова, советскими людьми, да? Ну, ты помнишь этот менталитет? Он был такой простой, доверчивый. И они реально поверили, что сейчас они заживут как на Западе, как в Западном Берлине, да, а не как в Восточном. И что сейчас братья их там по нации придут к ним на помощь. А оказалось, братья по нации реваншисты уже и ненавидят восточных немцев на самом деле. Возникла вот такая за поколение, за десятилетия холодной войны накопилась сильная ненависть, потому что там на Западе была куча недобитых фашистов, а на Востоке, наоборот, были коммунисты, которые боролись с фашистом. И это никуда не делось, это возродилось так неожиданно для них. Поэтому людей, голосующих за альтернативу для Германии, я понимаю. А вот скажи, пожалуйста, Лен, как человек, который во Франции 20 лет прожил, с национальным объединением Марины Ле Пен происходит ведь точно та же самая история. Вроде мы видим, ну, обычную правую партию, которая, кстати сказать, чтобы угодить избирателю, привлекает самых разных там людей, женщин там, и лица разной ориентации, привлекают в свои ряды, чтобы казаться максимально центристской, да? Но это не помогает Марин Ле Пен избавиться вот от этих нападок, когда ее партию костерят как фашистскую, правую, как сказать, праворадикальную, да, радикально правую. То есть что она не делает, что ее помощники не делают, все время вот это вот клеймо, вот они плохие, вот с ними нельзя, они такие Гитлер-Гитлер начинается, ехал Гитлер через Гитлер, вот это опять ерунда начинается. Почему? И удастся ли Марин Ле Пен как-то преодолеть это проклятие? Как ты считаешь?
2: Ты знаешь что, судя по тому, что сейчас происходит, я думаю, что если будет правильно выстроенная предвыборная кампания, то она сможет реально совершить этот тектонический сдвиг.
3: И стать президентом?
2: Да. Я объясню, почему. Значит, тут в городе, который называется Чернобыль, не имеет никакого отношения к Чернобылю. Это прелестный городок на берегу озера Кома. Значит, на Вилле Дест собирался такой мини-довоз. И там устраивали смотрины, кто бы мог подумать, Жордано Бардела. Он дал по итогам большое интервью такому листку пропагандистскому глобалиста в Блумбергу, где, собственно, он обозначил свои приоритеты. Если Ле Пен будет двигаться в сторону президентской кампании, будет ее вести, то понятно, что она будет двигаться в паре с Бардела, и она президент, он премьер-министр. И на самом деле, конечно, все будут голосовать за экономику, а не за политику. То есть переориентация вовнутрь. То есть никаких денег Украине. То есть на словах мы, конечно, будем все поддерживать. Они не могут выйти так резко и сразу. Мы будем поддерживать. Но что касается денег, мы направим их французам. На словах, конечно, мы будем поддерживать даже экологическую повесточку. Но мы будем поддерживать финансово только наших французских фермеров. И так далее, и так далее, и так далее. Марин Ле Пен действительно правоцентристский политик, в отличие, например, от ее бывшего коллеги и однопартийца Флориана Филиппо, который реально очень крутой, очень резкий и очень правый. Я думаю, что сейчас у нее рейтинг по... Если бы вы голосовали, значит, вот вчера, за кого бы проголосовали, во втором туре она набирает от 54 до 56%. Все ее соперники отстают от нее как минимум на 10-12 пунктов.
3: Я хочу пояснить нашим слушателям, что мы вот обсуждаем эту тему, ну, не потому, что мы там натужно и судорожно ищем себе каких-то союзников. Мы тут с Леной вот говорили до эфира. Вот. Я согласна с Леной в том, что да, все союзники у нас внутри страны, лучшие союзники армии, флот и так далее. Однако еще во время Холодной войны была такая стратегия народной дипломатии, когда, ну, буквально вот народные массы старались общаться друг с другом поверх всяких там политиков, поверх политических организаций. И я считаю, что вот просто по душе вот для нашего глубинного народа интересы и устремления глубинного народа Франции, Германии, других европейских стран могут быть очень интересны и в чем-то близки. И я думаю, что несмотря на все вот политические перипетии, такие какие-то контакты духовные, на духовном уровне, они все равно у нас будут устанавливаться. Ну, видим мы, что вот эти вот партии, там, французские, немецкие, что они пытаются как раз бороться с леваками и с той помойкой, которую леваки разводят на месте бывших хороших когда-то государств, что они пытаются восстановить просто норму. Нормальную норму, не знаю, любовь мужчины и женщины, здравое отношение к своему здоровью, здравое отношение к экономике, да, они просто пытаются восстановить какую-то норму. И всегда это будет вызывать, я думаю, на нашей стороне, по нашей стороне границы, ну, совершенно естественные человеческие симпатии. И если у нас там будут как-то сильно ругать и тоже обзывать их фашистами, не знаю, я буду вступаться за них и говорить, нет, ребята, давайте разбираться, давайте смотреть, что они на самом деле хотят, какую на самом деле они повестку предлагают. Давайте не будем клеймить всех вот так вот без разбора, давайте будем тоньше разбираться во всех этих извивах европейской политики. Понятно, что европейские лидеры скомпрометировали политику Европы до невозможности. Понятно, что среди лидеров сейчас там бог знает кто. Но я не теряю надежды, что на смену этим лысым мерцам и всяким Каем Калласам придут хорошие, приятные, интересные люди, с которыми будет о чем поговорить.
2: Я хочу сказать следующее. Тлетворное, вредоносное, омерзительное влияние Запада мы продолжим разоблачать во второй части нашей программы. Уходим на новости.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чад?
6: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
7: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
8: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: Секс, культ, просвет.
1: Итак, вновь «Секс-культ-просвет», вторая часть программы «Вредоносное влияние Запада. Как с ним бороться?» Точнее, как его понимать, как над ним рефлексировать для того, чтобы знать, как ответить. Вот это очень важно, потому что иногда акция имеет меньшее значение, чем реакция. Вика тут сподобилась зайти в замечательный магазин, увидела там только безразмерные вещи, и ей с ее точеной фигурой, конечно же, для нее это был такой своего рода культурный шок. Почему это происходит? Потому что выходят книжки разнообразные. Например, «Я есть жир», вот, которая появилась сегодня. Пишет молодая 32-33, может быть, летняя женщина о том, что она вот жир. Хотя могу сказать, что лишний вес убирается чрезвычайно легко. Просто уменьшается рацион. Ничего особого предпринимать не нужно. Мучить себя на диетах. Физиология уже давно известна, как решается эта проблема. И давайте мы разберемся, откуда пошла гордость жировыми складками, раз, тем, что вы носите безразмерные шмотки, два, и почему, собственно, лишний вес внезапно стал принципом самоидентификации.
2: А расскажи-ка, вот это вот «Я есть жир», это на каком языке?
1: На русском. Написала отечественная журналистка.
2: Подожди, серьезно?
1: Абсолютно, да. Ее зовут Татьяна Столяр. Собственно, я о ней знаю, потому что я подписана на их канал в Максе, называется «Антиглянец». И сегодня они, так сказать, продвигали эту книжку. Поскольку это стало самоидентификацией, уважаемые коллеги Столяр, я скажу, что она действительно корпулентна, но у нее пока нет ожирения. Ну, поскольку это продвигается, она сама ввела эту тему в паблик, что называется. Поэтому мы можем, я считаю, на эту тему тоже рассуждать.
2: А я-то думала, наивный человек, что это какая-то переводная дрянь, что, может быть, ее еще не перевели и, может быть, даже не переведут. А это, оказывается, значит, бодипозитивная повесточка, она уже зашла к нам с ноги. Да, она так с ноги открыла дверь, и бодипозитивная повесточка у нас расположилась. Она есть жир. То есть все, чего эта женщина добилась, это того, что у нее есть жир, его много, и она его предъявляет. Друзья, ну раньше мы гордились чем-то другим. Ну, раньше мы гордились, не знаю, красивыми любовниками. Раньше мы гордились красивыми детьми, которым нам удалось родить. Раньше мы гордились книжками, которым нам удалось написать. Или хорошими статьями, да, такими хлёсткими, которые все читают. А сейчас, очевидно, человечество деградировало до такой степени, что, ну, то есть вообще ничего нет, никаких достижений. Как я и говорила в первой части передачи, люди начинают доставать свои складки на животе, вываливать их на всеобщее обозрение и считать. Вот первая складка, вот вторая складка. Это ужасно, это просто страшно. Мне нравится всегда эстетика и стиль жизни наших советских 20-х, 30-х годов, когда в моде были стройные фигуры, когда все восхищались спортсменами и старались быть спортсменами, когда, по-моему, вся страна играла в теннис, играла в футбол, да, когда футбольный матч на стадионе «Динамо» был просто таким событием всесоюзного масштаба, и все актеры, литераторы, весь центр Москвы шел на стадион «Динамо» смотреть футбол, а потом по воскресеньям сами играли друг с другом в волейбол, в футбол. Мне, как человеку вот спортивному и активному, все это противно просто до последнего предела. Вот просто я не знаю даже, что сказать. Так же грустно, как когда вот я пришла в этот магазин, с которым мы начали разговор, а он дорогой, и я в него захожу два раза в год, когда там бывают распродажи. Потому что изначально цены там ужасные, ужасные, ужасные. Но тут я захожу, у них распродажи, все уже стоит просто буквально по 1000 рублей, все висит, и никто ничего не берет. Потому что везде висят вот эти размахайки, вот эти вот одежды one size, да, так это называется, они все это как это на каких-то беременных крокодилов. Ты на себя меряешь, и на тебя сразу плюс 30 килограмм. И это угнетает, это депрессивно. Я не знаю, Лен, что делать? Дай совет, дай лайфхак, что делать в такой ситуации.
1: Первый лайфхак я уже дала. Просто уменьшайте рацион, и не нужно будет думать о том, вы есть жир или вы есть мозг.
2: Нет, вот. Слушай, у меня хорошо все с рационом, это не моя проблема.
1: Вообще...
2: С одеждой что делать? Где одеваться?
1: С одеждой в детских отделах. В этом дорогом магазине там есть и детский отдел. Зайди и посмотри, и это будет дешевле. Я, например, в другом магазине, который находится напротив вот этого дорогого магазина, и он уже, так сказать, представляет отечественную марку, там тоже все большое, даже если это последний экстра смол. Я иду в детский отдел, и я покупаю все для 14-летних девочек. И меня на самом деле это немножко выбешивает. Знаете почему? Меня это выбешивает, потому что когда мы были 14-летними, нас не могли накормить. В том смысле, что ну, мы не хотели есть. Мы были все очень худенькими, очень стройными. Проблемы с там, полнотой ног не существовало. И вообще точно, абсолютно не было проблемы с лишним весом, потому что как только делались уроки, мы вылетали на улицы, где начинали бегать. Вот эта культура общения нормального, офлайнового, лампового, какого угодно, она под влиянием этих чудовищных омерзительных соцсетей, этих чудовищных и омерзительных чатов, этих гадких, просто гнусных и отвратительных онлайн-общаков, она ушла. Люди перестали двигаться, дети перестали двигаться, дети перестали бегать.
2: Я тебе в связи с одеждой напомню, когда впервые появилась масса вот эта одежда one size. Это когда мировая олигархия заперла нас всех по домам на коронавирусные локдауны. У нас-то еще в России ничего, а на Западе на них сидели несколько лет. И так как были закрыты все магазины, ну, одежду людям надо было покупать, то производители быстро сориентировались и выбросили на рынок то, что можно легко купить онлайн без примерки. Вот эти безразмерные широкие футболки, широкие штаны, широкие худи, вот это вот все. То, что ты там, ну, выбрал примерно размер, это пошили еще специально на размер побольше, чтобы ты не вернул эту вещь. И ты купил без примерки, и тебе, как бы сказать, легко. И я надеялась, что после этого коронавирусного безумия это все откатится назад, и опять появятся платья по фигуре, юбки, брюки по фигуре, красивые блузки облегающие. То, что приятно надеть и подчеркнуть свои, черт возьми, формы, которыми я законным образом горжусь и которым ты законным образом гордишься, потому что в нашем возрасте это, ну, требует уже некого искусства и работы над собой, да, все это сохранить.
1: Это нужно заслужить.
2: Ну, мы работаем над этим на самом деле. И очень жалко, когда результаты этой работы, ну, просто обесцениваются обществом, пропадают неизвестно куда. Я хожу в спортзал через день, и я слежу за своей едой, в частности, для того, чтобы купить красивое платье себе по фигуре и пойти в нем в театр и понимать, что я выгляжу в нем хорошо. Почему производители одежды массово обесценивают вот это вот желание женщин выглядеть хорошо? Почему нам навязывается вот этот жир, жир, жир, почему он течет от всех утюгов? Да засуньте вы этот жир себе куда подальше, вот питайтесь им, и не лезьте вы с ним в общественное информационное поле, я считаю. Уберите этот свой жир.
1: Здесь у меня есть очень простой ответ. Дело в том, что себестоимость одежды, которая делается из трикотажа и без выточек, она стремится к нулю, если не к отрицательной величине. А стоит она, соответственно, как то же платье с выточками, когда нужно там какие-то примерки делать, патронки, я не знаю, так сказать, там выкройки и так далее. А тут все очень просто. Сделать тунику, причем из любого материала, хочешь из шерсти, хочешь из кашемира, да вообще просто из всего. Значит, такие же штаны, пифагоровые штаны на все стороны равны, как известно. Надеть это на модель, которая весит килограммов 120, ну а если 105, она, наверное, будет худенькой, и сказать: это круто. Давайте будем как Тесс Холидей, женщина, которая весит 125 килограммов, и которая в связи с распространением, сейчас тренд уже на худобу, мы, как всегда, значит, плетемся из-за вредоносности Запада в хвосте, она сказала: как-то вот нет инклюзии теперь на подиумах, и там, значит, сплошные худышки, говорит она. Журналистка ее поправляет, говорит, что там есть и 46-й, и 48-й размер. Она говорит: ну нет же 62-го и 64-го.
2: Ну, эта женщина больна. Эта женщина вот с своими 125 килограммами, она в них таит зачатки гипертонии, сахарного диабета. Это просто вот, ну, противно, как, извините меня, больной человек. Больной человек должен лечиться. Больной человек мужественно лечится, претерпевает свои болезни и работает над собой, вызывает огромное уважение. А больной человек, который высовывает свои болячки наружу, расцарапывает их и говорит: смотрите, как чудесно гной сочится из моих болячек. Нет, он вызывает отвращение. Что касается одежды. Даже на юных, совсем худеньких девушках вот сегодня все вот эти оверсайз-модели смотрятся не очень так. Это реально мало кому идет. Ну, вот если она совсем уже тростиночка, анорексична, ну, тогда это создается ощущение некого такого уюта, да, как будто она так укуталась в это вот во все. Но в целом, друзья, ну, хотелось бы... Я думаю, женщины вытерпели бы, если бы одежда немножко подорожала, но модельеры вспомнили бы о своем искусстве вытачивать по фигуре. Я видела в Гонконге, в Шанхае целые улицы, где сидят портные и портнихи и вытачивают целыми днями, костюмы подгоняют по фигуре, платья шьют себе. Вот прям ты заходишь, тебя снимают мерки, через 3 дня у тебя будет готовый, пошитый, хочешь костюм, хочешь рубашка, хочешь платье тебя пошьют. И это будет сидеть по тебе. И это будет выглядеть, ну, хорошо. Слушайте, ну, если это китайцы в массе свои освоили, ну, значит, наверное, итальянцы, французы тоже могут как-то вспомнить это искусство. Оно уже не такое уж прям сложное. Слушай, наши мамы умели шить по выточкам. Ты помнишь, это Бурдамоден, вот
3: конечно.
2: Эти все. Да, то есть это...
3: И я умела шить
2: это
3: по выточкам.
2: Это не космические технологии, ты понимаешь? Да, то есть это можно возродить, а это не так уж сильно скажется на одежде. Хотелось бы, чтобы какой-то новый тренд начался. Слушай, а может, мы как-то раскачаем общественность? Общественность потребует нового тренда на платье по фигуре, на то, чтобы было красиво.
3: Дело в том, что еще развивалась такая мысль в связи с жиром, что здоровое питание – это какая-то невероятно дорогая приблуда, и это стоит каких-то безумных денег, и вообще это не для среднего заработка, не для средних людей, не для средних семей.
2: Какое вранье?
3: Хотелось бы, конечно, возразить начальникам транспортных цехов, потому что здоровое питание не стоит дорого, оно а, сезонное, и б, оно традиционно русское. Вообще традиционно русское питание, оно не слишком калорийное, как известно. Второй момент, который не менее важен, мы должны вернуться все-таки к пониманию, что есть здоровье, красота, что есть недуги и уродство. И перестать думать, что если мы себя ассоциируем с жиром, с нетрадиционной сексуальной ориентацией и так далее, что это хорошо. Потому что у человека, для того, чтобы ему как-то идентифицировать себя, найти свое место, понимать, где он находится, требуется нечто большее, чем ассоциация себя с лишними десятками килограммов или с тем, что происходит в его спальне. В этой связи нужно сказать, что это абсолютно порочная, больная практика, это поле работы психиатров, вне зависимости от того, что об этом думает ВОЗ и составитель списка клинических болезней.
2: Ты сейчас очень смело говоришь по современным меркам, потому что современная этика запрещает нам некрасивое называть некрасивым. Понимаешь, мы должны всем этим восторгаться. Там угрями, прыщами, гнойниками, лишним там жиром, лишними висящими подбородками, там животами и так далее. Нам нельзя некрасиво называть некрасивым. Тут несколько лет назад вообще был кошмарный тренд. В моделях появились девушки с витилиго. Витилиго – это такой тяжелый дефект кожи дерматологический, когда, например, на черной коже чернокожей красавицы появляются белые пятна, такие альбиносные. Ну, это выглядит ужасно. Тем не менее, этих моделей пытались продвигать. Слава богу, мне кажется, эта мода немножечко так затихла, но несколько лет их пихали прямо в каждую щель очень активно, и против этого нельзя было поднять свой голос, нельзя было сказать: «Друзья, это уродство». Понимаешь, это был такой же заговор молчания, как вокруг современного искусства. Там тебе какую-то гниющую акулу в формалине выставляют, и ты должен говорить: ах, сколько глубокого смысла, вот это все. И нет того мальчика, который закричит, что король-то голый, что, ребята, у вас тут рыба гниет, вообще унесите это. Нет, таких людей просто нельзя. Потому что если ты вот выходил и что-то такое говорил, тебя сразу клеймили: ну, ты там консерватор, ты вообще какой-то, может быть, нацист, фашист. Опять включался и ехал Гитлер через Гитлер, ты вообще плохой. Леваки роскошно умели вот так вот забалтывать, уничтожать своих оппонентов, не дискутируя с ними, а буквально задавливая общим ором, да? Но что я хочу напомнить? Ведь если взять вот знаменитых звезд, допустим, кино, да практически каждая из них в детстве была гадким утенком и считала себя очень некрасивой. И их легендарная, знаменитая красота, там, я не знаю, будет там Марлен Дитрих или там Людмила Гурченко, это результат неустанной работы над собой. Поэтому если мы не научимся говорить вот некрасиво и некрасиво, то у нас не будет тогда и красоты, понимаешь?
3: Дело в том, что искусство, культура и вообще жизнь, они критериальны. Для того, чтобы нормально жить, жить в норме, должны быть критерии. Что там и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо? Давайте вернемся в дивный советский ламповый мир кино, комедий, наших актеров, потому что тут на неделе случилось два события замечательных. 60 лет назад вышла комедия «Блистательная абсолютно кавказская пленница», где Наталья Варлей с такой фигурочкой крутит твист на камне, и исполнилось 100 лет одному из самых, наверное, пронзительных актеров советского театра и кино Евгению Павловичу Леонову. Вот я хотела задать тебе вопрос. Вика, тебе нравится Леонов? А он толстый.
2: Но он очаровательный. Мне нравится его актерская манера игры, вот чисто русская такая манера игры. Был такой еще полненький его коллега Виктор Павлов, актер малого театра. Вот они оба отличались необыкновенно тонко на нюансах. Вот это чисто русское, мне кажется, актерство, по которому у нас вообще нет конкурентов вообще в мире. Вот это его стиль, его актерской игры мне всегда очень нравился. Он был душевнейший. Он мог просто в паузе своим одним взглядом сказать то, чего тебе не скажет несколько томов энциклопедии. Да? Актер он был великий абсолютно. Другое дело, что я считаю, что эта эстетика, она умерла вместе с Советским Союзом, и воскрешать ее сегодня бесполезно.
3: Потому что нет таких актеров, нет таких режиссеров, нет таких сценаристов. Изменился мир, как там менялись времена, и покорно общему закону переменился я. Я видела Леонова в театре, в «Тевье-молочнике». Это было душераздирающее в самом лучшем смысле слова зрелище, потому что то, как он играл этого потрясающего еврейского отца семейства, то, как это было интонировано, то, как он двигался. И потом, давайте не будем забывать, голос Винни-Пуха — это Леонов. Потрясающий абсолютно персонаж Кин-дза-дза. «Я не могу жить в мире без цветовой дифференциации штанов» — это он. Король, королёк, который говорит, ну, собственно, сейчас во мне проснулась бабушка, которая была очень гневлива. Но самая моя любимая его роль — это в «Большой перемене». Мы тоже умели снимать сериалы. Вот они как раз умерли с Советским Союзом. Сергей Колосов снял этот сериал. И там, знаете, Леднев персонаж, он герой какой-то абсолютно неизбывной русской силы. Неизбывной. Трагизма, драмы, любви. Вот все в нем.
2: Дружок, я разделяю твою ностальгию по этим временам, но я считаю абсолютно невозможно это все взять и перенести в день сегодняшний. У нас снимается множество ремейков этих прекрасных советских фильмов. И каждый раз на выходе получается такое, что лучше бы это и не снималось. Да и не буду даже говорить там про провал в прокате. Дело в том, что ну просто людям это не нужно. Люди видят, что это не то. Я скучаю лично, чего вот мне не хватает в современных российских комедиях. Мне в них не хватает злости и сатиры, которую я вижу в самых лучших американских комедиях. Я хочу вам, друзья, напомнить, что в этом году исполняется 20 лет со времен выхода на экран культовой комедии режиссера Майка Джаджа, которая называется «Идиократия». «Идиократия» в переводе с греческого — это «власть идиотов». Прекрасная комедия о военнослужащем американском, который недалекий человек, совершенно обычный такой. Он поучаствовал в эксперименте, его должны были усыпить на один год, потом он должен был проснуться, но из-за общего бардака в американской армии его забыли в его переносном таком этом саркофаге, и он проспал 500 лет. Проснувшись через 500 лет, он увидел, что Америка превратилась в страну идиотов, и правит ей какой-то чернокожий рэпер, который все время ходит там с тёлочками в обнимку, а Оскаров получает фильм, на котором полтора часа демонстрируется одна единственная задница, и все, и больше ничего. Фильм прекрасный. Фильм был настолько смелый и острый по тем временам, 20 лет назад, что студия Fox даже как-то выпускала его в ограниченный прокат, нигде не рекламировала. Разумеется, левые критики, увидев его, настрочили ужасающие разгромные рецензии, у фильма низкие рейтинги. Но людям понравилось необычайно. 20 лет этот фильм собирал огромные деньги на ДВД, на видео, на вот этом вот всем. Люди продолжают его смотреть. У него миллионы фанатов во всем мире. И если вы случайно не видели «Идиократию» Майка Джаджа, посмотрите, это злейшая сатира. Причем она уже теперь сатира и на современную Америку тоже. Этого мне не хватает у нас в России, Лен. Вот таких
3: комедий. Есть, на самом деле, у «Идиократии» все-таки есть, наверное, какие-то корни определенные, да? Потому что за там 40 лет до «Идиократии» был снят фильм «Безумный-безумный-безумный мир» Стэнли Крамера. Это тоже очень злая комедия на американском образе жизни. Там, собственно, история про то, как люди ищут клад, который зарыт под большим W, а это, так сказать, там пальмы, да, так сказать, которые просто так растут. Неважно. Важно то, что все теряют человеческий облик, гоняясь за этими деньгами. Просто все абсолютно отцы семейств, какие-то добропорядочные домохозяйки, коммивояжеры, все абсолютно. Вот это вот «Мамона», значит, «Город желтого дьявола», привет Алексею Максимовичу Горькову, вот это все просто показано так жестко, что актуальность не потерял. Но у меня все-таки вопрос по поводу советского кино и советских комедий. Почему сейчас нет этой легкости жанра? Почему сейчас нет актеров, которые в состоянии, как Наталья Варлей, крутить твист на каком-то, так сказать, там придорожном булыжнике? Почему герои, даже с внешностью ботаников, не оказываются суперменами, как Шурик, значит, герой, который исполняет Александр Демьяненко. Куда все это исчезло? Что, стали хуже готовить актеров или режиссеров?
2: Слушай, дружок, мне кажется, мы просто стали жить в другом мире. Мы живем в мире, которому нужны жесткие сатирические комедии, типа той же самой «Идиократии». «Идиократия» Майкла Джаджа выросла из его же восхитительного сериала дико неполиткорректного под названием «Бивис и Батхед», да, про двух подростков, которые исключительно матом разговаривают и являются таким собирательным образом Америки. Но мы же не можем все время притворяться, Лен, с тобой, что вот там на Западе все плохо, и там надо снимать сатиру, а у нас все бесподобно хорошо, и цветут фиалки. Мы живем в капиталистическом обществе, в таком же капиталистическом обществе, в котором живут американцы. В чем-то помягче, в чем-то получше, но в принципе действует те же самые. И наше общество хочет, нуждается именно в жесткой сатире, в сатирических комедиях. Ну, вот как-то так все устроено в нашем кинопроизводстве, интересно. Да и не только в кинопроизводстве, что сатирические комедии, ну, так скажем, не приветствуются. Что на это, конечно, Министерство культуры денег не даст. Ну, как же сатира? Ну, там нужны какие-то частные инвестиции. Да и частный инвестор в это не полезет, потому что, ну, он просто испугается, он не захочет неприятностей. А на самом деле, мне кажется, спрос огромный. Вот какую-то создать такую вот нахальную футуристическую комедию типа «Идиократия», да, а вот что будет с Россией там через 500 лет? Ну, вот то, что я говорю, я прям говорю, я понимаю, насколько

0: обществе советском, ну, это нереально совершенно. Это как взять, я не знаю, разморозить мамонта и заставить его вот пытаться бегать сейчас и порождать новых мамонтов. Ну, он не сможет. Ну, то есть разморозить-то сможем, но он, жить-то он не сможет.
1: Подожди, подожди. «Кавказская пленница» жанровая – это, конечно, абсолютная сатира. Там не сатиры, просто нет. Там в каждом кадре сатира. Там вот эти кунаки, там герой в исполнении Этуша, там местничество, там потрясающие глузки, которые спаивают этого несчастного Шурика. Та реплика «Я часовенку тоже я, значит, разрушил», она как раз из этого эпизода проистекает. Я думаю, что проблема не в том, что розовые сопли и так далее. Проблема во взгляде. У Гайдая был очень жесткий взгляд на жизнь. В Советском Союзе она была тоже разная. Не нужно думать, что там все было розовое и голубое или зеленое. У него был очень жесткий взгляд на происходящее. Вот почему у нас сейчас этот жесткий взгляд сфокусирован исключительно на детективе полицейских фильмов или каких-то социальных драм, почему не думают про комедию, для меня загадка.
0: А потому что детектив – это более условный жанр, чем комедия. Комедия – самый реальный, самый реалистический жанр, который бьет в самый нерв происходящего. Я тебе прям как автор комедии говорю. Вот это реально о том, что происходит в жизни. Как ты сегодня видишь снять комедию про каких-то преступников, кунаков на Кавказе? Как ты это себе представляешь? Это что, съемочная группа поедет реально куда? В Дагестан, в Чечню, и там будет снимать про, не знаю, местных мафиози? Ну, слушай, ну, я даже вот то, что я произношу, это уже на уровне сценарной заявки зарубит. Это абсолютно не политкорректно, невозможная тема.
1: Ну, хорошо, они могут поехать в Ростов-Великий и снимать там не о кунаках, а о каких-то ОПГ и так далее.
0: Об азербайджанцах, которые держат местный рынок, ты шутишь.
1: Почему вот сразу какие-то, так сказать, появляются крайности? Я думаю, что предметом сатиры может стать все что угодно, но должен быть глаз, должен быть подход, должен быть придумана концепция. Пока концепция, наша вот эта культура сатирическая, блестящая абсолютно, Маяковский, Мейерхольд, они же все писали комедии, да даже Антон Павлович Чехов, в общем, он был в определенной степени писателем-сатириком, если мы, так сказать, там посмотрим на его рассказы, подписанные Чеханте. Я не очень понимаю, наверное, это просто жанрово практически неподъемно.
0: Сатира должна бить в самые что ни на есть болевые точки общества, тогда она будет смешной, тогда человек будет хохотать, ну, действительно, от того, что вот задели самое больное. Но в современном искусстве в нашей стране нельзя трогать болевые точки. Я не вижу того, чтобы где-то что-то проходилось по болевым точкам. Понимаешь, можно по ним пройтись именно в жанре, там, допустим, детектива, да? Потому что детектив очень условен. Он обставлен в жанр огромным количеством условностей. Но комедия слишком реальная, это слишком острый, слишком опасный всегда был жанр. «Горе от ума»-то сколько не ставили? Несколько десятилетий не ставили на сцене.
1: Да вообще мало что ставили на сцене. И мы, конечно, так сказать, почему-то все время нас клонят в трагизм, драматизм и во все остальное. А разговор о том, насколько влияет политкорректность, причем западного извода, на наши нравы, на нашу культуру, на наше искусство и даже на нашу политику. Мы, несомненно, с Викой продолжим. На этой ноте этот выпуск мы завершаем. У микрофона была Вика Никифорова и Елена Караева. И до следующей субботы. Всего доброго.
2: Налог на неработающих родственников мигрантов. Контекст. Пребывающие в России иностранцы будут обязаны делать отчисления в бюджет согласно концепции государственной миграционной политики. В документе зафиксирована установка на снижение числа неработающих родственников мигрантов. По данным МВД, эта категория лиц уже сократилась на 20%. В частности, из-за ограничений при зачислении детей иностранных граждан и лиц без гражданства в российские школы. Они должны успешно пройти тест на знание русского языка и соответствовать ряду других критериев. Отсутствие свободных мест в учебном заведении, равно как неполный или недостоверный пакет документов, служат основанием для отказа. Правительство также одобрило поправки в закон, обязывающий работающих в нашей стране мигрантов обеспечивать семьи прожиточным минимумом. Среди других мер, направленных на регулирование миграционных процессов, повышение пошлины за гражданство и вид на жительство, новые требования к доходам приезжих. Власти субъектов Федерации получили право устанавливать собственные

квоты и запрет на труд иностранцев в отдельных отраслях экономики, в том числе в пищевой промышленности, лесозаготовках, строительстве и торговле лекарствами. Узнать за 90 секунд. Однажды солнечным летним утром на парижском вокзале к врачу и литератору Артуру Конан Дойлу с уверенным видом подошел таксист. Взял его чемодан в руки и спросил: «Куда вас доставить, месье Конан Дойл?» Писатель изумился и задал встречный вопрос: «Но как вы меня узнали?» Водитель скороговоркой выпалил: «Я прочитал в местных газетах, что Артур Конан Дойл едет в Париж с отдыха во французской Ривьере. Затем я увидел маршрут поезда, с которого вы сошли. После обратил внимание на ваш великолепный загар и чернильное пятно на одном из пальцев. Оно свидетельствует, что передо мной профессиональный писатель. По изысканной манере держаться вы доктор, а покрой вашей одежды чисто лондонский. Я пришел к выводу, что вы и есть автор знаменитых детективов, которыми зачитывается вся Европа». Писатель был поражен до глубины души. Восхищению его не было предела. Простой таксист владел дедуктивным методом не хуже его литературного детища Шерлока Холмса. Но вдруг парижанин, немного смутившись, вполголоса добавил: «Месье, я заметил и еще одну незначительную деталь. На ярлыке, приклеенном к вашему чемодану, крупно написаны ваше имя и фамилия».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 5 утра, в Хабаровске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Американский переговорщик Джаред Кушнер рассказал о результатах поездок в Москву и Киев. Стал известен максимальный размер страховой пенсии по старости в России. США опасаются бесконтрольного сценария в развитии искусственного интеллекта. Далее подробности. Россия поднимет в ОБСЕ тему угроз Владимира Зеленского самолетом в российском небе, заявил РИА Новости постпред организации Дмитрий Полянский. Ранее президент России Владимир Путин назвал заявкой на государственный терроризм угрозу Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства. Поездки американских представителей в столице России и Украины дали понять, какие должны быть следующие действия в разрешении конфликта, сообщил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. По его словам, США также получили конкретное представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию. Кроме того, представитель Вашингтона заявил о появлении новых идей, которые могут обсудить на трехсторонней встрече в ближайшее время. Напомню, в субботу на прошлой неделе в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с Кушнером и спецпосланником президента США Стивом Витхофом. Они длились около 3 часов. На следующий день американские дипломаты провели беседу с украинской стороной в Киеве. После переговоров к их диалогу подключились представители Великобритании, Франции и Германии. Работники, которые ушли на военную службу у сентября, получили специальные гарантии от увольнения в России, рассказал РИА Новости глава Центра стратегических разработок Павел Смелов. Он подчеркнул, что это даст дополнительные гарантии участникам специальной военной операции. Кроме того, по общему правилу, работодатель не может уволить сотрудника по собственной инициативе в период его временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске. Максимальный размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году может превысить 77 тысяч рублей, сообщила РИА Новости профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. По словам специалиста, на такую пенсию может рассчитывать россиянин с длительным стажем, например, 40-45 лет, высокой официальной зарплатой и накопленными пенсионными баллами за период трудовой деятельности. На страховую пенсию по старости в этом году могут выйти мужчины в возрасте 64 лет и женщины при достижении 59 лет. Американский предприниматель Илон Маск на фоне обсуждения о замедлении искусственного интеллекта напомнил, что еще 12 лет назад предупреждал, что ИИ может быть опаснее ядерного оружия. Накануне глава Anthropic Дарио Амадей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Ранее исследователь Anthropic Джейкобс Коксон объявил о своем уходе из индустрии искусственного интеллекта, опасаясь, что гонка технологических корпораций приближает мир к точке невозврата и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце следующего года. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через час.
0: Слушайте «Радио Спутник». Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». У микрофона я, Юлия Барановская. Поводом для нашего сегодняшнего эфира стал недавний случай в Тульской области, где 14-летняя девочка нарисовала смешариков на детской площадке. И началось. Местные власти сочли рисунок порчей имущества и обратились в полицию, чтобы найти ребенка и его родителей. Отдай должное, что сразу за ребенка вступился Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области. И уполномоченная по правам человека Яна Лантратова сказала, что для ребенка это не порча имущества, а творчество, пусть и выполненное не в том месте. И, кстати, общественность тоже была на стороне ребенка. В общем, закончилось все хорошо, рисунки девочка сама смыла губкой. Так что же в итоге запрещать детям и какие запреты взрослых становятся абсурдными для детей? И есть ли вообще границы в творчестве? Вот тема нашего сегодняшнего эфира. И помогут мне разобраться в ней мои сегодняшние гости. С удовольствием вам их представлю. Эксперт в дополнительном образовании детей, преподаватель, основатель и руководитель детских центров, мама троих детей Олеся Оплевич. Олеся, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юля.
2: И основатель, и художественный руководитель театра-студии «Непоседы» Елена Пинджаян. Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте.
2: Рада видеть. Слушайте, ну вот такой случай произошел. Разрисовал ребенок детскую площадку, и у всех такие смешанные чувства. С одной стороны, портить имущество, конечно же, нельзя. С другой стороны, ну, немножко до абсурда довели. Типа, ребенок же творческий, решил эту площадку, наверное, какую-то скучную, на ее взгляд, чуть-чуть разукрасить. Где эта грань?
3: Почему нет, если это детская площадка?
2: Ну, видите, а правительство такое, местные власти такие, ай-яй-яй, имущество испортили.
3: На мой взгляд, во-первых, смешарики. Это не какие-то скелеты, не какие-то там кровавые вампиры. Это смешарики. Во-вторых, детская площадка. На мой взгляд, ребенок может себе позволить. Значит, надо, наверное, продумать всем, кто этим занимается, что на площадках, на таких детских, стоит поставить какие-нибудь доски, на которых дети могут рисовать.
2: Угу.
3: Значит, им это не хватает этого. Значит, нужно просто какой-то полезный урок для себя. А ребенок, мне кажется, ну, ребенок это ребенок.
2: Но вот если перевести это в вашу вотчину на секунду, вот, допустим, если бы вы пришли, заходя в нашу любимую студию, «Непоседы», а там внутри кто-то, ребенок какой-то вот у вас новенький, творчество проявил, решил, что ну, стена скучновата, разрисую ее цветочками или смешариками. Вы бы как отреагировали?
3: Ну, честно, ну, во-первых, у нас такого не было.
2: Не было, я знаю.
3: Потому что у нас так красиво разрисованы стены. Но вообще, когда он нашел ремонт, мы, кстати, детей позвали и сказали до того, как стены стали красить, что они могут порисовать. Ну, во-первых, у них нет времени, а во-вторых, у них в доступе всегда бумага и карандаши, там какие-то ручки. Они рисуют, если им нужно.
2: Ну, а вот если бы такое произошло, как бы вы построили диалог с ребенком, как бы вы с ним поговорили, как бы вы потом со всеми детьми пообщались, и с этим ребенком, и со всеми, кто учится?
3: Ну, я, наверное, спросила бы, уместен ли этот рисунок, как вот ему кажется, он украсил стену или испортил стену.
2: Угу.
3: Знаете, есть вот такой нюансик, что иногда там, кистью великого художника, раз, дорисовал, и получился шедевр. Да. Ну, это можно им просто так обрисовать. А так они же видят, что это, например, ну, каляка-маляка, которая мешает. Может быть, в следующий раз бы и подумали, и согласились, что это не украшает, а портит. То есть, наверное, вот в этом ключе повели бы разговор.
2: А вы как бы поступили, Олесь?
4: Вы знаете, Юля, у нас в одном помещении была огромная графитная доска. Я планировала делать его там с разными пожеланиями, изображениями. В итоге это перешло в зону творчества детей.
2: Угу.
4: И самое это было любимое их место, где они могли в период перемен или каких-то перерывов развлекаться и рисовать. Да, это выглядело не очень эстетично, но зато это очень хорошо занимало детей. А так вот мы сейчас, у нас генеральная уборка после лета, мы моем все центры, потому что есть кабинеты ЗОО, и когда дети выходят со своими шедеврами, то эти свежие картины часто остаются на мебели и на диванах. И у нас уже, как все сотрудники, к этому готовы. То есть мы это все отмываем, и сейчас идет генеральная уборка перед учебным годом, чтобы отмыть стены от краски, и какие-то художества ребят, они периодически их оставляют. У нас такая задача. То есть поэтому творчески развивать, учить рисовать. Поэтому я сколько была вот именно в таких пространствах. И тем более, если берем часть детей, которые у нас не очень мотивированы к учебе, то творчество для нас — это возможность мотивации. Поэтому такие элементы мы наоборот оставляем. То есть это у нас в методиках даже зашито.
2: Я вспоминаю школу свою. Вот разные учителя, все абсолютно разные. У всех разные методики. У какого-то педагога можно было на перемене рисовать на доске, сколько тебе заблагорассудится. Главное было что? Стереть все к началу урока. А были те, которые за эту доску, мне казалось, что когда они выходили из кабинета, они ее просто на ключ запирали. Не подходи, не трогай. Ну, типа, все серьезно, на ней только учитель может писать, а ученик, если тебя к доске вызвали. То есть в одной школе абсолютно два разных способа, ну, как бы договориться с детьми. Один говорит, можно рисовать, другой категорически запрещает. И вот как быть? Ты вроде в одном классе только что рисовал, в другой класс перешел, все, уже боишься, да? И как вот в таких ситуациях потом ребенку делать вывод вообще, да, что ему можно делать, что ему нельзя, если одни говорят одно, другие говорят другое. Как вот разобраться? Может быть, этой девочке, которая вот на детской площадке, да, там нарисовала, может, она в такой центр, как у вас, ходит и думает, можно рисовать, правильно же? Потому что абсолютно творчески развивает, вот хочется ребенку эту стену украсить, и бога ради. Она подумала, боже, ну, это же какая-то серая убогая площадка. Ну, сейчас я ее сделаю веселыми смешариками.
3: Да-да-да.
2: Я так себе это вижу.
4: Ну, вообще, у меня дочь рисует на асфальте, на площадке.
2: Так.
4: Я считаю, что это нормально. Вообще-то мы в детстве всегда рисовали на поверхностях, если вы помните, мелом.
3: Да.
4: Дождь это все смывает, и никогда это не было предметом для осуждения
2: ну
4: и
2: как,
4: обсуждения.
2: Обязательно проходила какая-нибудь бабушка, которая говорила, что вы творите изверги.
3: Слушайте, наверное, мне повезло, потому что в моем детстве, да, у нас такой двор был закрытый, и у нас конкурсы были рисунок. Причем вот мы все собирались, дети, и мы договаривались, сегодня ты председатель жюри, а все рисуют, ты готовишь призы, там конфетки какие-нибудь, выбираешь, какой рисунок тебе больше понравится, и раздаешь призы. На следующий день другой ребенок тоже председатель жюри, и он это смотрит. Но у нас постоянно площадка была разрисована. Ну, ни разу нам никто ничего не говорил.
2: Тут девчонку, кстати, вот заставили губкой с водой все еще и смыть ее творчество.
3: У нас, кстати, непоседок дети рисуют. У нас же есть кабинеты сольфеджио, там есть доски. И они мелом рисуют, но не стирают, правда, за собой потом.
2: То есть есть все-таки место, где ты можешь это сделать, правильно же?
3: Ну, доска есть, да.
2: Ну, вообще, мне кажется, вот творчество, это же вообще про то, чтобы правила нарушать, разве нет? Во всем, да? Ну, как его по-другому-то развивать? Мой сын просто в непоседах очень долго занимался. Значит, он все ходит по дому и поет. Все время. Он все время поет.
3: Это хорошо. Душа
2: я
3: поёт.
2: Ему говорю, так, ты на голос не пошел, не трепи маме нервы. Что ты? Я говорю, петь
3: душа
2: надо было на голосе. Ну, я к тому, что это же тоже вот про нарушение правил, да? Ну, то есть, как бы, ходит и поешь, что ты поешь? Может, кто-то спать хочет. Я условно говорю, да? Но творчество, это же всегда про то, чтобы вот этот порыв, как мне кажется, творческий у ребенка, спеть, станцевать, нарисовать, слепить, что-то сделать, его нельзя, ну, как мне кажется, вот взять и так, нет, не сейчас. Она же может, эта муза, завтра не прийти.
3: Ну да, ну, да.
2: Я так себе это представляю. Поэтому считаю, что творчество это все-таки про то, чтобы, ну, нарушать немножко.
3: А мне кажется, творчество про то, чтобы созидать наоборот.
2: Ну, я в хорошем смысле. Я про то, что если ребенок в моменте захотел нарисовать, и если его одернуть,
3: ну да.
2: Ну, как будто бы.
3: Да, согласна.
2: Можно эту музу с другой стороны, если все разрешать, то все стены будут изрисованы. Нет? Вот где эта тонкая грань?
3: Я так думаю, что это дома должны говорить родители, объяснять детям, где можно, где нельзя, какие есть границы. Ну, я всегда стараюсь говорить, что, ребята, мы приезжаем, когда в другую страну, мы должны подчиняться все-таки законам этой страны, например. Или мы приходим в гости, у людей положено, ну, у них так устроен дом, что вот нужно вот так вот себя вести, вот туда пойти. Значит, нужно подстроиться, потому что ты не у себя дома, ты пришел к кому-то. Если же ты, ну, в таком свободном пространстве, главное понять, что ты не мешаешь другим. Ты проявляйся. Хочется тебе петь? Ну, пойди закройся куда-нибудь, попой. Пойди в лес, попой, в парк какой-то. Ну, вот, то есть вот какие-то такие моменты просто объяснять, что ты, да, ты сам там реализуйся, ты, пожалуйста, пой, танцуй, рисуй, но это не должно мешать другим, окружающим. Мне кажется, постоянно нужно об этом с детьми говорить. Аккуратненько, на каких-то примерах. Вот если это объяснить ребенку, что самое главное, ты живёшь, Живи, как ты хочешь, но не мешай другим.
2: Ну, чтобы вот это твое творчество ни в коем случае не испортило никому настроение.
3: Конечно.
2: Как в данной конкретной ситуации местным властям, которые кинулись искать ребенка, родителей, и думали, как исправить всю эту ситуацию, потому что, ну, на их вкус им показалось, что имущество испорчено, а им за него отчитываться. Кстати, а вот таланты ребенка, как вы считаете? Ну, я считаю, что неталантливых детей не бывает. Все абсолютно дети талантливые. Главное, этот талант вовремя рассмотреть, да? Как? Но вот очень часто же родитель категорически не хочет видеть какой-то определенный талант в своем ребенке, потому что он не совпадает с представлением родителя о ребенке. Ну вот хочет врач, серьезный какой-нибудь доктор, хочет, чтобы его ребенок тоже стал доктором, и совсем не видит в нем талант, я не знаю, к рисованию, к пению, к танцам или еще к чему-то, потому что уже решил за ребенка, что он точно будет хирургом. Я условно говорю, да? И наоборот. Но вот как правильно все-таки рассмотреть талант в своем ребенке?
3: На мой взгляд, родитель с рождения ребенка должен смотреть и наблюдать за ребенком. Это очень важно, это раз. И если ребенок что-то захотел делать, надо дать ему это сделать. Если ребенок танцует, надо дать ему возможность, ну, раскрываться все больше, да, не только дома, например, а повести его куда-нибудь в какой-то кружок для начала, посмотреть. Если родитель видит, что у ребенка не очень получается, предоставить ему еще какие-то вот возможности. То есть я считаю детство как раз для того, чтобы ребенок мог попробовать себя в разных областях. Ну, действительно, в каждом ребенке какая-то золотая жилка скрыта. И в ком-то может быть великий компьютерный гений, кто-то математик, кто-то физик, кто-то танцор, кто-то певец. Ну, то есть, да, в каждом что-то есть, но не бывает так, чтобы ничего не было.
2: Как вот рассмотреть-то?
3: Только давая детям разнообразие, вот давая возможность заниматься разными предметами, разной деятельностью.
2: Попробовать все.
3: Да.
2: А вот тренер говорит: ну что ты, мамаша, тащишь ко мне своего ребенка? Ну вот, ну не его это. Там, я не знаю, какая-нибудь художественная гимнастика или еще что-то. Так часто же говорят. Часто говорят: ну что вы мучаете ребенка? Никогда он у вас чемпионом не будет. А мама говорит: нет, я знаю, что будет. Я уже его видела во сне с золотой медалью на Олимпиаде. Точно все это состоится. И таскает, и таскает, и мучает. Вместо того, чтобы просто чуть-чуть свернуть в другую сторону. Там, где ребенку будет легче, проще. И вот где он полностью там к этому предрасположен. То есть, ну, зачастую, мне кажется, включается такой взрослый эгоцентризм. Я вот лучше знаю, потому что я себе так придумала, я во сне это увидела, и я так хочу.
3: Самореализация за счет ребенка.
2: Но вы же тоже это видите наверняка.
3: Конечно, постоянно.
2: Детки
3: постоянно.
2: Не хотят, а родители уже придумали.
3: Да.
2: Большая сцена, я это вижу, я это знаю.
3: А я продюсер.
2: Да, да, да.
3: Да, ребенок мой поет.
4: Я думаю, что также видит большое количество детей, и талантливых детей их видно. Есть, вот мы говорили, где вот эта грань, есть образовательный процесс, чтобы ребенок начал выполнять те или иные, ну, у нас формирование навыков, у вас тоже навыки, они просто другие. И этот навык формируется не на творческом порыве, он формируется путем многократных часто повторений и за счет создания методики, рамки и все остальное, и взаимодействия педагогом с детьми. То есть это один процесс, он образовательный. А есть в рамках этого образовательного процесса дети, которые имеют наибольшие способности. Они больше проявляются, то есть их видно, им легче даются многие вещи, там, процессы, или, там, допустим, если у нас речь идет о знаниях, в данном случае, то им что-то дается легче, проще. У них мыслительные процессы могут по-другому работать. Этот ребенок себя наилучшим образом проявляет. Если здесь разделить, есть потребности родителя, то, что вы сказали, это одна история, то, что родитель себе придумал. Есть способности ребенка, это другая история. А есть образовательный процесс. И вот там есть четкие правила, там есть границы, там действительно есть последовательность. Поэтому и вот на этой базе уже могут быть творческие порывы. Но все художники, как правило, сначала есть вот эта мат-часть, так называемая база, которую они формировали, а потом на этой прекрасной базе уже формируются хорошо творческие порывы. Так или иначе, это пространство уже проявления, но оно уже идет в четких рамках. А если мы говорим про творчество в чистом виде, то получается, что какое-то отношение имеет к ребенку, а ребенок он проявляется по-другому. Вот ему, да, можно давать попробовать, а есть такие дети, которые очень талантливы, но априори ничего не хотят. Вот что с ними делать, Юль, как вы считаете?
3: Заинтересовывать.
4: Вот у меня есть такой мой средний ребенок, он очень талантлив. Но он априори с рождения ничего не хочет.
2: Ну как не хочет? Что значит не хочет?
4: Ну, он не хочет прилагать определенные усилия и проявлять себя, там учиться, хотя у него феноменальная память, у него хорошо развитая речь, вокальные данные. То есть это дано природой. То есть не каждый ребенок талантлив. Но при этом у него и достаточно серьезное сопротивление идет к обучению. Поэтому наша задача его постоянно направлять. Я ищу разные подходы, как его вообще направить в нужное русло.
2: А что значит, он не хочет? Что он говорит? Я не буду учиться.
4: Да.
2: Просто не хочу учиться.
4: Да, не хочу. То есть и поэтому я регулярно общаюсь с педагогами, которые мне рассказывают о том, что он себя плохо ведет, он не хочет учиться. И это, знаете, такой мой вызов по-своему, потому что мне же как маме нужно его направлять. Еще я в образовании работаю уже давно. Но при этом двое детей других, вот они все трое разные.
2: Да,
4: они
2: у меня тоже все трое разные.
4: Наделены своими талантами. Если говорить о младшей дочери, она с рождения танцует. Вот она еще ползала, но уже повторяла движения и танцевала.
2: И она хочет этим заниматься.
4: Она с удовольствием. И мне так легко ее в этом поддерживать, и мы, конечно же, этим занимаемся. Поэтому, мне кажется, талант — это такая условность. Вопрос, в какой среде еще это, и как это еще нужно все это проявить и создать определенные условия, чтобы он раскрылся.
2: Ну, я вот, например, вообще не могу петь. Ну, не могу. Наверное, мне кто-то сказал, что это, конечно, можно натренировать, и слух тоже можно натренировать. То есть вот эта история, как раньше говорили, медведь на ухо наступил, и все, и крест на тебя поставили, что сейчас это так не работает, все это тренируется. Мне так говорят, я не знаю. А насколько это правда, вот вы мне подтвердите, правда это? Можно?
3: Это правда, да, это правда, но это все равно будет ремесло, а не талант.
2: Вот.
3: Да.
2: И я в первом классе, когда отбирали в хор, я мечтала попасть в хор. И, значит, нам педагог говорит, я сейчас буду играть, вам надо это напеть. Я буду говорить, с этой стороны пианино, это вот, ну, до свидания. А вот с этой обходите, вставайте те, кто, кого я беру. Ну, я, естественно, спела так, что она сказала, такая ты хорошенькая, тебе домой пора. Ну вот. Но я пошла в эту сторону, присела на корточки, зашла за пианино, еще подождала, пока несколько человек пройдет, чтобы не сразу. И тихонечко встала сзади. 4 года я пела в хоре. Ну как пела? Рот открывала. Но я ж была в хоре, мне так в него хотелось.
3: Молодец. С рождения целеустремлённый человек.
2: Просто я очень хотела в хор. Ну вот, и я понимала, что, конечно, лучше мне рот не открывать в полную мощь, потому что иначе хор весь провалится. Но очень хотелось.
3: Да, у нас были такие случаи.
2: Я к тому, что вот если ребенок очень хочет, вот очень. Одно дело, когда родители заставляют у ребенка, ничего нет. Но когда вот ребенок очень хочет, вот дайте мне этот хор. Вот как быть? И родителю, и педагогу. Вот к вам придет не мама, когда мы такие истории знаем, или папа, который уже себе намечтал большую сцену. А вот придет ребенок и скажет, ну хочу я петь и стоять на сцене. А вы понимаете, что ну нет. Как вот ему все-таки, как поступить? Ну, по-честному.
3: По-честному, я не знаю, у нас педагоги, ну, просто кому-то на это нужно мало времени, а кто-то занимается каждый день, да еще по несколько часов, и дети все равно потихонечку, но раскрываются.
2: То есть все-таки, если есть желание,
3: и самое главное, кроме желания, умение трудиться. Вот прям тяжело трудиться, регулярно трудиться. Вот если это есть, то что-то получится. Но опять, если нет природных данных, да, а ты их просто вот выкапываешь, достаешь откуда-то, да, там это, ну, шедевры не получится. Да, может быть, он споет что-то. Может, даже в студии запишется. Но вот так вот, чтобы.
2: Но если есть такая вот прям потребность у ребенка, то все-таки лучше ее поддержать.
3: Конечно,
2: да?
3: Конечно.
2: На мой взгляд, такое рвение. Да.
3: Мне кажется, да. Причем не говорить нет. Вот поддержать, а параллельно, а давай мы с тобой вот посмотрим вот это, а давай мы с тобой сходим сейчас, вот посмотрим, как танцуют. А давай ты не хочешь пойти, например, там, на курсы каллиграфии? Вот, ну, просто попробовать, посмотреть еще что-то. все равно, ну, найти, если родитель видит, и педагоги видят, что нету этого таланта, да, что ребенок просто очень хочет и старается, то все равно дать ему что-то, вот куда он может в какой-то момент, потому что все равно он, подрастая, там, годам 13-14, он все равно услышит, что кто-то лучше, что у него что-то не так.
2: Угу.
3: Это редко, когда не включается мозг. Дети пока маленькие, они не понимают, а потом они слышат вокруг них, поют, вокруг них разных способностей дети, и очень талантливые, как бы, и средние, и научные, но он все равно может как-то
2: когда
3: понять, на каком он уровне, да?
2: Да,
3: на каком он уровне он понимает, и у него тогда будет отступная.
2: Но мне на самом деле с рисованием такая же история была. Я вот понимала, что я это плохо делаю. Ну, прям плохо. Но я упертая была. Я никогда не забуду, что я не знаю, сколько я этих альбомов потратила. Это же еще жуткий дефицит, если вы помните, был. То есть это альбом для рисования. И дефицитная история. Там, и перед вообще 1 сентября их по 2 в руки давали, как сейчас помню. Короче, я извела этой бумаги кучу. Но я научилась рисовать этого рыжего кота. И потом я делала это с таким удовольствием. И говорила: дедушка, что тебе нарисовать? И дедушка с бабушкой, конечно, мне подарили: нарисуй нам рыжего кота. И в 58-й раз я рисовала рыжего кота, которого я просто тупо зазубрила, как его рисовать. Поэтому мне кажется, вот, ну вот, поскольку меня все-таки в таких историях поддерживали, что если есть какое-то желание у ребенка, вот нельзя его душить, да?
3: Нельзя.
2: Все-таки надо дать возможность заниматься. В какой-то момент он сам себя оценит, сам, да? Вот важно, что сам себя оценит. И, может быть, пойдет в какую-то другую сторону. Но вот убивать вот это желание, мне кажется, это категорически нельзя.
3: Ну и важно взрослым объяснять детям, что у нас не одна дорога прямая,
2: да,
3: а что можно попробовать туда-сюда пойти, в третье место, в четвертое. Вот мне понравилось, у нас мальчишка, там 13 лет ему, тоже очень прям так старался, потом сам говорит: я что-то так подумал, я, наверное, в продюсеры пойду.
4: Я бы хотела Елену поддержать в вопросе трудолюбия. Вот разные есть дети. Он может быть 10 раз талантливый, но ребенок рядом, стоящий ребенок, менее способный, но более трудолюбивый, может уйти вперед за счет своей устойчивости. И мы это регулярно видим. То есть, несмотря на то, что у ребенка там могут быть какие-то там классно развита память, какие-то способности, и у него такой кругозор, но рядом себе может находиться девочка, она слабенькая, ей тяжело дается освоение там той же программы, но она настолько настойчиво продолжает трудолюбиво это делать, и большой вопрос, кто еще может уйти вперед своим трудолюбием, усидчивостью, терпением, и поэтому, если говорить в формате талантов, то понятно, что, может быть, природой заложено в ком-то больше, а если говорить в формате навыков, если это не там неприрожденная звезда, одаренных детей их ведь не так много, а если говорить об общей, ну, там, массе детей, назовем это так, то вот эти дети трудолюбивые, они показывают лучшие результаты, даже очень часто, чем талантливые, но ленивые.
3: Я своим детям привожу в пример Сережу Лазарева, которого Господь одарил талантом, но это такой трудоголик. Я помню, он маленький был. Если он до идеала, до совершенства не довел какую-то музыкальную фразу или там движение не доучил, он не успокаивался, он не останавливался, он сам к педагогам приставал: покажи, я вот не до конца, наверное, делаю. То есть вот это сочетание дает результат хороший.
2: Ну, мне кажется, он таким и остался, что важно.
3: Да, перфекционист.
2: Да, где бы ты ни был, до какой бы высоты ты ни поднялся, да, на какой бы пьедестал ты ни встал, самое важное — это не переставать работать.
3: Да,
2: правильно же?
3: Конечно, да, конечно. Ну, нет предела совершенству, и нет понятия звезда, вот на мой взгляд. Всегда есть к чему стремиться. А самое главное — оставаться человеком.
2: Вот и мы стремимся сейчас к новостям, но вернемся в эфир совсем скоро.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
1: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: опоры» с Юлией Барановской.
1: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». У микрофона я, Юлия Барановская. Мы продолжаем разбираться, что разрешать детям в творчестве, а что запрещать. Ну, запрещать так, наверное, чтобы не отбить желание этим творчеством заниматься. Где вот эта тонкая грань? И помогают мне разобраться в этой теме мои сегодняшние гости. С удовольствием вам еще раз их представлю. Эксперт в дополнительном образовании детей, преподаватель, основатель и руководитель детских центров, мама троих детей Олеся Оплевич. Еще раз здравствуйте. И основатель и художественный руководитель театра-студии «Непоседы» Елена Пинджаян. Здравствуйте еще раз, Елена. Продолжаем разговаривать про детей и их заработки. Мне кажется, что общество поделилось на две половины. Кто-то говорит: оставьте детей в покое, дайте им возможность побыть детьми. А кто-то говорит: ну и что, хорошо, ребенок зарабатывает уже с детства, приучается к труду и к тому, что труд оплачивается. Вот вы как к этому относитесь?
2: Вы знаете, я отношусь так, что если ты потрудился, ты должен увидеть результат. Должна быть какая-то оценка. Могут быть аплодисменты, может быть красивый зал, красивая публика, может быть подарок, игрушка или что-то. Но если, например, ребенок уже наравне со взрослым озвучивает мультфильм какой-то, да, и за это платят, ну, я не считаю это неправильным. Угу. Ребенок работал, он как бы может получить деньги за это. В чем прелесть детей? Они не рассматривают выступления, озвучку, там, съемки какие-то как работу. Это для них не работа, это для них радость. Они просто от этого получают удовольствие.
1: Это в начале.
2: Да,
1: допустим.
2: Потом, а вот смотрите, это уже подростки, да, дальше, да, там.
1: А вот если с родителями, если вот сюда подключаются родители, допустим, сначала классно, там, привела ребенка, прошлась девочка по подиуму, здорово, и такие все: вау, да, наша звезда. И начинается у девочки не жизнь, где можно учиться, в песочнице играть, а и когда-то там раз в полгода на подиум выйти. А начинается бесконечная череда, а мы, ну, понимаем изнутри, какой это труд. Просто безумный. Репетиции бесконечные, вот эти макияжи, прически, затянутые пучки, там, я не знаю, вот эти примерки, вот это вот все, да? И это уже превращается прям в труд. И ребенок перестает видеть детство, потому что родитель увидел золотую жилу.
2: Нет, ну вот не должно быть такого, что ребенку это уже идет, ребенку это тяжело, и ребенку это в напряг. Такого быть не должно. И родитель в первую очередь должен понимать, что он должен воспитать сначала ребенка, и что у нас школа и дальше вуз это про развитие, а про заработок это вот когда он уже встанет на ноги, когда он уже получит полный объем умений и знаний. Вот это самое страшное, я с этим сталкиваюсь, когда родитель, который вот посчитал себя великим продюсером, считает, что он уже все умеет, мой ребенок, и может теперь ездить везде, зарабатывать деньги там, везде.
1: Вместо того, чтобы продолжить
2: вместо того, чтобы обучение, там, да, да, да. А в принципе, детство, чтобы радоваться жизни и чтобы получать новую информацию и развиваться, правильно? Потому что есть достаточное количество взрослых, которые тоже развиваются, но согласитесь, что большинство получили работу, работают и останавливаются в развитии. Дом-работа, дом-работа. А дети и детство, оно именно для того, чтобы развивались постоянно. Ну, хотя и взрослые, вот я еще раз повторюсь, должны развиваться. То есть здесь родители, это, ну, что-то происходит. И сейчас, кстати, я заметила, что намного больше таких родителей, которые почему-то думают, что они имеют право зарабатывать на детях. Вот как только ребенок начинает осознавать вот свои выступления, свои съемки как такой тяжелый труд, вот тогда надо останавливать и давать ему, как бы, ну,
1: побыть
2: спросить,
1: ребенком,
2: что ты хочешь, да, да,
1: побыть,
2: да,
1: ребенком.
2: Побыть ребенком. Ну, это вот как бы твердое мое убеждение.
1: Все хорошо, грубо говоря, в меру.
2: Конечно.
1: Да, главное, чтобы родители этим сильно не увлекались, да, что вот нашли и все, и сели на эту золотую жилу и поехали. Пока ребенок может параллельно с этим этой работы и учиться, и дополнительное какое-то образование получать, пока все эти возможности у него есть, да, пусть подрабатывает, но никогда приходится забрасывать и учебу, и все остальное, и только работа, работа, гастроли там или еще что-то. Ну, если мы про какую-то творческую работу говорим, правильно же, да?
2: У нас такое бывает, что и маленькие детки иногда зарабатывают. В принципе, у нас в основном площадки большие, где не платят, просто, ну, мы ездим, выступаем, так как мы государственный коллектив, все. Но бывают какие-то вот такие вот просьбы, когда мы идем. И вот маленький ребенок, там, которому 6-7 лет, он прям расписывается в ведомости, да, он вот эту денежку, пусть это 1000, пусть это, но он с такой гордостью берет, и мы стараемся ему говорить: а ты подумай, как ты потратишь? Может быть, там что-то маме какой-то подарок, папе, ну, потому что они же тебя и привозили. Ну, то есть, вот, знаете, это тоже хорошая возможность еще ребенку вот даже с такого возраста в голову вкладывать вот такую историю о заботе о родителях, о своих ближних, что нужно о ком-то позаботиться, может быть. То есть, вот этот момент тоже важный, я считаю. Ну, и почему бы нет? Да.
1: Ну и финансовая грамотность тоже тут чуть-чуть, да? Как потратить?
3: У нас в центре есть система мотивации, то есть есть витрины, а внутренняя валюта, назовем ее так. Они все зарабатывают у нас собственным трудом, есть четкие правила заработка. Родители могут помочь подработать, то есть собственными там творческими проектами, либо еще что-то они делают вместе. И это детей мотивирует. То есть это мотивирует, потому что они постоянно получают подкрепление. Ну, это такая, как геймификация, внутренний такой интерактив. Есть родители, которые говорят: ну как же, что же, за знания надо платить? Но мы объясняем о том, что это вот как раз это поощрение за труд, а ни в коем случае это не оплата. То есть это никакое отношение к денежному эквиваленту не имеет, но при этом ребенок постоянно получает подтверждение, что он потрудился, он молодец, он может что-то с витрины забрать, или он копит на что-то очень желаемое. То есть это очень сильно их мотивирует и заряжает.
1: Я знаю и наблюдаю это часто со стороны, и даже с детьми разговаривала у тех, у кого, к сожалению, в момент кризиса не нашлось никого рядом. Вот давайте представим, что ребенок действительно очень талантлив, ну, я не знаю, возьмем, например, там есть пианино, занимается просто супер-мега талантливый, все это видят, все. Но наступает какой-то момент, когда все, не хочу больше. Психует и уходит. Все зависит от педагога и от родителей, правильно же, да? Педагог, который понимает, что это мегаталант, бежит к родителю в истерике, что делать, давайте вместе как-то попробуем его сюда вернуть, потому что, ну, он прям в этом супер талантлив. Кто-то из родителей говорит: нет, не хочу, и ребенок потом уже, становясь взрослым, просто такими общалась. Говорит: боже мой, ну что ж мне никто не заставил. А есть те, кого как-то аккуратно в это возвращают. Вот что делать в таких ситуациях? Вот как правильно себя повести все-таки?
2: Все-таки аккуратно уговорить.
1: Ну, хорошо, надо бежать к родителю, трясти родителя прежде всего, или что?
2: Педагог с родителем должны договориться, да, и подумать, как стимулировать ребенка.
1: Но ребенок имеет право, но мне кажется, такой кризис практически у всех происходит. Когда ты даже супер любимой работой занимаешься, во взрослом возрасте, в какой-то момент просыпаешься утром и говоришь: все, не хочу, да? Ты там очень быстро начнешь по этому скучать. Но у детей иногда может сложиться как-то по-другому. Увлекся чем-то, влюбился или еще что-то, да? Вот все-таки вот какой алгоритм.
2: Перезагрузку
1: есть?
2: Нужно сделать.
1: Какую?
2: Нужно дать ребенку какое-то время. Ну, просто вообще не заставлять его заниматься. Может быть, не длительное время. Ну, я не знаю, там, неделю, две, месяц, может быть, кому-то надо. Если ребенок всю свою жизнь занимался, например, тем же фортепиано, он все равно подойдет в какой-то момент к инструменту. Подойдет. Если у него получалось, если он занимался, и он получал от этого удовольствие. Опять же, если это не было с ремнем на стуле и там под гневными криками мамы. И я вот помню, у меня педагог один был по фортепиано. Слава богу, меня отзабрали тогда от нее. Но он просто по рукам бил, реально. Ну вот ты начинаешь что-то не так, он прям бьет по рукам. Но это же ненормально. Это можно полностью отбить весь интерес и всю любовь к тому, что ты делаешь. Ну так вот, дать время перезагрузиться, а потом потихонечку опять входить. Но если очень талантливый ребенок, и если у него получалось, то все равно нужно найти возможность как-то его вот к этому вернуть. На мой взгляд, так.
1: Ну, у меня просто есть ощущение, мне все время хочется там того же Дениса Мацуева почему-то спросить все время, сколько раз ты пытался уйти. Ну, потому что мы все понимаем, что это, конечно, огромный труд. Ну, все-таки мы про это говорили выше в программе, сколько, каким бы ты ни был талантливый, надо трудиться, трудиться, еще раз трудиться. И, конечно, можно себе представить, сколько раз он выглядывал в окно, когда там все носились, да, и тоже, может быть, хотелось туда пойти поиграть, а надо было сидеть и тренироваться, даже если ты это супер любишь, да, все-таки надо возвращать, да. Так аккуратненько, как-то по-хитрому,
2: да.
1: По-тихому.
2: Если получается, если талант, то да.
1: С другой стороны, вот такое право на какую-то вспышку, вот не хочу, не буду, наверное, имеет, каждый имеет право иметь. Да?
2: Слушайте, сколько раз я хотела бросить свою работу?
4: Я взрослый человек. Поэтому... Дети полностью имеют право на это.
3: Я со старшим ребенком 2 года назад провела эксперимент. То есть он ушел в такую оппозицию, он ничего не хотел делать, он не хотел заниматься, учиться. То есть и мы потихонечку так скатывались вниз. Я пыталась на это повлиять. Вот потом в какой-то момент, что я понимаю, что он меня не слышит, ему это не нужно. Супруг говорит, оставь его в покое. Я говорю, как, совсем? Он сказал, ну да. Вот, я говорю, ну хорошо.
1: Это ж какие надо... Я сразу представила нервы иметь. Вот такие канаты просто. Тебе супруг такой говорит, ну не хочет учиться, ну и что? А ты понимаешь, что он вчера был отличник, сейчас он скатывается. Тебе просто вот так его хочется уже, да? Ну, я просто представляю это состояние, потому что ты понимаешь, что сейчас вот этот период пройдет. Я вспоминаю прям вот эти свои школьные ощущения. Чуть в школу не походишь, что-то прогулял, потом так тяжело это нагонять. И ты как мама такая, из отличника. Сейчас вот это, а потом будет хорошистом. Да не дай бог, да что ж ты творишь, да? Вот такой немножко. Да,
3: ну, в этот момент, то есть я думаю, ну хорошо, в рамках жизни это же вот вообще не имеет никакого значения. Но мы сейчас, ну то есть я себя успокаивала так. То есть, ну мы какой-то урок сейчас извлечем. Я говорю, совсем оставить в покое? Он говорит, совсем. Я к нему подхожу и говорю, слушай, к сыну старшему. Муж предложил, я поддержала. Значит, я ему говорю, что, ну вот, у меня же есть работа. Он говорит, есть. Я говорю, я могу к тебе обратиться за помощью? Он говорит, да. Но это же моя ответственность. Он говорит, да. Я могу тебе рассказать, если у меня что-то плохо будет? Он говорит, конечно. По ребенку я отвечаю. Я говорю, вот теперь твоя школа, твоя ответственность. Вот с сегодняшнего дня я больше не смотрю ни твои оценки, не принимаю никакого участия. Если мне будут звонить твои педагоги, я буду отправлять их к тебе. Ну, так и было на протяжении 4 месяцев. Мне звонили, говорили, Олеся Андреевна, примите меры. Вот, и все остальное. Я говорю, вы знаете, у нас договоренность. Мой ребенок сам отвечает за свое обучение.
1: Я чувствую, какие сейчас комментарии посыпались. Какой магний она пьет,
2: как
1: у самого.
2: Как это выдержать, да.
3: И самое интересное, что у него первое время была эйфория. То есть что от меня... Он говорит, все, больше не будешь, я больше не буду. И он был на таком позитиве, а потом я всегда... Я его очень хорошо знаю. И я смотрю, он хмурый ходит, темнее тучи. Я такая смотрю, у тебя все хорошо? Он говорит, все хорошо. Папа заходит, смотрит оценки, а они все хуже и хуже. Хуже и хуже. Не то чтобы пошел рост. Я ждала 4 месяца, а потом рванула. То есть все, вызвали к директору, пришел педагог, сказала, что они вообще ни на что не годятся. То есть зачем они сделали такой выбор? А у нас как раз череда экзаменов. То есть самый критический момент, мои педагоги говорили, интересно, Олеся Андреевна, что у вас получится? Они так говорили, пройдет у вас эксперимент или не пройдет? Очень рискованно, они мне говорили, у вас же экзамен на носу. Я говорю, в рамках жизни это не рискованно. Давайте дадим ему возможность почувствовать ответственность за свое вообще обучение. Вот, и все ждали. И произошло. То есть, когда его вызвали, когда сказали, что он ни на что не способен, ну, вот такая, как вы сегодня говорили, такая педагогическая поддержка. Вот, он пришел, я говорю, ну, я пойду тогда послушаю, раз меня вызывают о тебе. Я говорю, ну, это же как, ну, так сложилась ситуация, это твоя репутация, которую ты сформировал. Я пришла с собрания и говорю, тебе нужна помощь? Он говорит, да. За 3 месяца он принял всю помощь, я нашла ему лучших репетиторов. Он за 3 месяца сдал из 2 практически на отлично все экзамены. То есть он поднялся, и все другие предметы за 3 месяца подтянулись. Но нам нужно было оттолкнуться от дна. Поэтому, а мне набраться терпения. Уже даже мужа терпения не хватало. Он говорит, что вообще? Я говорю, нет, мы ждем. Но после этого он чувствует ответственность за свое обучение, и у него уже у нас таких проблем не возникает. И он стал слушать меня, он более восприимчив.
1: А если бы это дно не наступило? Вы бы до какого момента ждали?
3: Вот вы говорили, наступает же момент, вот вы сказали, подойдет. Он же талант,
1: как вы сказали.
3: К роялю. Mm-hmm. Он же талантлив, я же вижу, кто он. То есть он талантлив, он способен, он оказался в такой ситуации. И, как правило, то есть оказывая его поддержку, я же верила в него, я же понимала, что это произойдет, не было такого. Ну, то есть я была уверена, что такой переломный момент настанет. Mm-hmm. Я думаю, что очень часто родители, мы же чего боимся? Сколько мы ошибались в жизни, сколько у нас было переломных моментов. Конечно. Они делали нас сильнее, но почему-то мы не всегда разрешаем нашим детям получать собственный опыт.
1: Хотим как будто бы за них его прожить. Но я сейчас прям сижу и представляю, как это вот так смотришь, да? Как твой талантливый ребенок, умненький, который хорошо учился, просто такой 5, 4, 3. Ну, да. Я уже на тройке, уже вот
2: тут. Я все время, кстати, вот сколько мы знакомы, сколько, да, это же сколько уже лет, наверное, 10, да, сколько. Каким образом? Вот я хочу задать вопрос и спросить совета. Потрясающие же дети. Артём, это же просто эталон, как просто.
1: Мой старший?
2: Да. Я просто в шоке. Я все время говорю, я не понимаю, как Барановская воспитывает детей, что вот такие они, потрясающие. Вот поэтому вот совет это. Вот кого надо спрашивать вообще, что надо делать вообще с этим.
3: Давайте, Юля, поделитесь советом.
1: Мне кажется, детей надо на самом деле просто любить.
2: Любить, да, просто любить.
1: Самое главное. Просто любить. И все. А воспитывать правда. Над себя.
3: Понравился вам и педагогический
1: элемент?
4: Очень хороший.
1: Ну, это прям точно надо железобетонные нервы иметь. Давайте в наушниках послушаем вопросы наших слушателей, и вы на них ответите.
5: Я очень хотела бы отдать сына на какие-нибудь занятия, но ему ничего не нравится. Как его чем-нибудь заинтересовать?
1: Хороший, кстати, вопрос.
3: Да, у нас много таких детей. Которые, я их называю, списанной системой образования. Ну, то есть вообще, несмотря там на моего талантливого ребенка, которого нужно постоянно направлять, это одна история. То есть я все равно ищу, то есть я уже обратилась к разным видам педагогики, чтобы понять, найти подход. Вот он для меня
1: этого
3: сам...
1: Про среднего. Который ничего не хочет делать.
3: Нет, и при этом очень талантлив. Сейчас с ним занимается вся команда моих педагогов, потому что я считаю, что мы проводим эксперимент новый. Как из немотивированного ребенка сделать высокомотивированно. И они ищут к нему подходы. И у них уже получается.
1: Ну, а что он делает? Вот что он хочет делать? Ну, не может же быть такого, что он вообще ничего не хочет.
3: Он с рождения, например, у него такое исследовательские. То есть он может одну какую-то изучать тематику очень долго. Он может по 10 раз, по сотни раз пересматривать видео, изучать человеческое тело, космос. То есть он сам выбирает вообще-то, как ему нужно учиться, и чему учиться, и чем ему заниматься. Поэтому он часто не понимает, зачем ему все это нужно.
1: Зачем мне нужна биология, если я увлечен там математикой, да?
3: Он вот не так. понимает, да. И поэтому нужно здесь найти подход, выявить интерес, где-то похвалить. Ну, любит он похвалу, ну, похвалите, да. То есть и в том плане, что показать, где его сильные стороны. Все равно у него есть соревновательность. То есть вот мои педагоги, у них есть такая возможность. Они ищут к нему подходы. Им это интересно. Но это у нас сфера деятельности такая. А так, если в общей массе, мы получаем детей, которые не мотивированные, но они не с рождения такие. Это школьная система, они пришли туда, они столкнулись с определенными трудностями, они перестали понимать, что от них хотят, да, у них в силу каких-то причин не получается осваивать предметы. И они год за годом теряют мотивацию. То есть это не всегда УВЗ дети с ограниченными возможностями, у них просто есть какие-то нарушения. И вот как раз наша-то задача — вернуть это желание к знанию. То есть поэтому у меня команда педагогов, она на это нацелена. Они это делают хорошо и профессионально. То есть мы начинаем применять снова игровые практики, чтобы ребенку стало интересно учиться, чтобы действительно сформировать это пространство интереса. Поэтому вот эта система мотивации, чтобы вот им появилось желание к соревновательности. И вот тогда происходят чудеса, когда он включается, когда он понимает, что у него начинает получаться, он получает поддержку, он видит свой результат. Вы, Юль, начали в самом начале говорить о том, что один педагог запрещает, другой разрешает, и все в таком ключе. И ребенок уже в какой-то момент не понимает, как нужно, как он может себя проявить и реализовать. Но а так как это система, он попадает в эту систему, и он может оказаться на скамейке запасных или аутсайдеров. Это не значит, что он не способен и не талантлив. Просто он не знает, как себя проявить именно в этой среде, вот как тот футболист. Нужно искать новую среду. И вот у нас получается такая среда, которая позволяет снова пробудить интерес ребенка к знаниям.
1: Но мне всегда казалось, школа — это не только про то, чтобы выучить урок, это еще возможность научиться общаться, да, ты же коллектив.
2: Конечно. Очень много примеров, когда ребенок в одной школе двоечник, аутсайдер, а в другую школу он переходит, и в другом коллективе он вдруг раскрывается и становится чуть ли не лидером. Это все зависит от окружения, от взрослых, ну и опять же от того, как его направляют его взрослые, родители или педагоги.
1: Ну вот у меня младший, я помню, Арсений, учи язык, Арсений, учи язык английский. Зачем я буду учить? У меня есть Артём, про старшего он говорил. Ну вот. А дальше он оказался в ситуации, которая ему очень не понравилась. Мы приехали в гости к друзьям, детей было много, но из-за того, что дети были из разных стран, они все между собой говорили на английском языке. Он был единственный, кто не понимал, и ему было сложно. А он дико общительный, ему все это интересно, интереснее, там, чем двум старшим. Мы приходим к себе в домик, я, значит, в кровать, а он говорит: где компьютер? Я говорю: а зачем тебе компьютер? Он говорит: в смысле? Сейчас будем английский учить. Мне к утру надо его знать. Все. И он на полном серьезе решил, что он сейчас за ночь его выучит, потому что ему срочно надо кого-то понимать. Но это случилось, его вот такой категорически не хотел. Но в моменте ему стало так некомфортно, а ему так хотелось, что он решил, что он за ночь выучит английский язык, клянусь.
2: По-хорошему взрослые должны вот к таким ситуациям подталкивать. И ну, не бывает так, чтобы ребенок не хотел совсем ничего. Все равно есть что-то, за что он зацепится.
1: Угу.
2: Но вот все равно надо... Ну, просто дайте ему возможность найти это.
1: Угу.
2: Потому что

0: все получается. Такое же тоже часто бывает.
1: Часто, часто. Меняешь окружение. И дети разные на самом деле собираются, да, тоже. И зависит, и учителя разные. И вот куда ты попал, так оно все и будет. Может, не подходит тебе это вообще среда. Ну, ты рыбу вытащи, на землю положи, она умрет.
0: Угу.
1: Ну, вот и все. Так же и здесь нужно окружение найти достойное.
0: Ну, то есть, если ты видишь, что ситуация прям патовая, надо, может быть, и попробовать поменять. Действительно что-то да. поменять, но уже так кардинально. И я просто тоже не один раз это наблюдала со стороны, что действительно так бывает. Вот попадаешь куда-то, и даже сам себя, будучи взрослым человеком, как-то чувствуешь так, что как будто бы в какой-то момент ловишься на мысли, как будто бы это не ты.
1: Угу.
0: Не можешь разговаривать, ведешь себя как-то странно, да? Но вот как будто бы иногда думаешь, господи, вроде это я, но как будто бы не я. Это вот такая среда, вот такая атмосфера, нет возможности быть собой, да?
1: Твои люди и не твои люди, вот и все. Или ты закрываешься от всех и от вся, и тогда о каком вообще может быть речь вообще, об обучении, о каком, о каких-то там интересных мыслях, если ты закрылся от всех, потому что тебе некомфортно здесь. Или вот среда, в которой ты расцветаешь. Вот надо просто постараться найти такую среду для ребенка, в которой он распустится.
0: Нет безвыходных ситуаций.
2: Абсолютно.
0: Мне кажется, что просто самое главное, вот вообще, если мы говорим и про детей, и про творчество, куда отдать ребенка, и как его в школе, самое главное – не врать самому себе. Ну, то есть не питать никаких иллюзий. Не вот что-то ты там намечтал, что-то ты там во сне увидел про своего ребенка, и вот он теперь обязан все твои сценарии исполнять, да? Ну, то есть вот когда ты не врешь, когда ты честен сам с собой, когда ты можешь про себя правду сказать, про своего ребенка, да? Когда ты не питаешь никаких иллюзий, вот тогда все будет складываться самым наилучшим образом. Правильно же?
1: Да.
0: Ну, просто вот такой очень честный диалог.
1: И вот это вот правильные слова... У меня мой 5-летний ребенок, я его ругала как-то, говорю, ну что мне с тобой делать? Ну что мне с тобой делать? Ну почему ты себя так ведешь плохо? Говорит, просто любить. Вот просто любить, да. И это для всех. Вот да. Просто любить, вот любить надо детишек.
0: Любить своих детей. Спасибо вам огромное, что были сегодня со мной. Надеюсь, что все то, что прозвучало в этой студии, станет вам полезным. Ну а мы увидимся и услышимся совсем скоро, через неделю. До встречи на Радио Спутник.

0: скорость биологического старения организма. Контекст. Ожирение – не только дополнительная нагрузка на организм и проблемы с различными органами. Это еще и фактор преждевременного старения человека. Об этом заявила академик Российской академии наук Наталья Мокрышева. По ее словам, ученые отмечают прямую связь старения с индексом массы тела, распределением объемов и составом тела. Кроме того, ожирение повышает риск летального исхода, способствует развитию когнитивных нарушений, проблем с печенью, дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Избыточное количество жировой ткани запускает цепочку метаболических нарушений, возникает риск онкологических заболеваний, а провоцируется ожирение стрессовыми ситуациями, неправильным питанием, вредными привычками и пассивным образом жизни. У женщин ожирение часто сопровождается дисфункцией репродуктивной системы. Специалисты отмечают, что снижение избыточного веса даже на 10% значительно улучшает самочувствие, снижает нагрузку на организм и уменьшает риск развития осложнений. Но предупреждают, при подозрении на такое отклонение самолечением заниматься не нужно. За рекомендациями следует обратиться к эндокринологу и диетологу.
1: Узнать за 90 секунд. Ученые и пионеры космонавтики по всему миру, включая великого Циолковского, с начала 1920-х годов самым серьезным образом изучали вопрос реактивного полета. Эпоха тихоходных винтовых аэропланов уходила в прошлое. Люди стремились к скорости и высоте. Прорывной идеей покорения стратосферы с помощью ракет в то время

Имя проникся и Сергей Королев. Даже книгу на эту тему написал в 1934-м. В этом же году в СССР была запущена первая крылатая ракета. Денег на проекты государство не жалело. Но и спрос за результат был строжайшим. К концу 1930-х годов ученые и инженеры сконструировали первый отечественный ракетоплан. Самолет с ракетным двигателем, работавшим на азотной кислоте и керосине. Зимой 1940 года в присутствии спецкомиссии Наркомата авиапромышленности и Наркомата боеприпасов прошли контрольные наземные испытания, а затем аппарат взмыл в воздух. Жизнеспособность концепции была доказана еще целым рядом тестовых полетов. Однако в практической плоскости ракетопланы оказались бесполезными. Слишком сложной была конструкция. Приоритет отдали самолетам с воздушно-реактивными двигателями. Но проект по созданию ракетоплана позволил вырастить целую плеяду выдающихся конструкторов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Анапе, 6 утра, в Екатеринбурге, 8:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях формата «БРИКС+.» Почти половина россиян планируют найти подработку осенью. Московская консерватория отмечает юбилей со дня основания. Далее подробности. Президент России Владимир Путин в воскресенье примет участие в мероприятиях формата «БРИКС+», которыми завершится его трехдневный рабочий визит в Индию. Российский лидер в пятницу встретился на полях саммита с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров они вместе посетили международную промышленную выставку «Иннопром Индия», а также выступили на традиционном деловом форуме «БРИКС». В субботу президент России вместе с другими лидерами принял участие в заседании глав государств-членов объединения, которое стало центральным мероприятием саммита. Кроме того, в эти дни президент провел ряд отдельных международных встреч, в частности, с главой ЮАР, лидером Египта, премьером Малайзии и наследным принцем Абу-Даби. Военнослужащие танкового экипажа 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» сорвали попытку прорыва группы ВСУ на технике на Добропольском направлении, уничтожив танк, три боевые бронированные машины и около 30 военнослужащих противника, сообщили в Минобороны России в День танкиста. Он празднуется 13 сентября. Уточняется, что военные уничтожили боевую бронированную машину противника, остановив движение колонны. Далее нанесли совместный удар экипаж танка, артиллерийские расчеты и операторы войск беспилотных систем. Также были задействованы расчеты ударных дронов «Молния-2», квадрокоптеры и FPV-дроны. ООН отказывается направлять экспертов для расследования преступлений в ВСУ, так как не хочет, чтобы они ехали через Москву, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, из-за этого информировать ООН о преступлениях киевского режима приходится дистанционно. Отток абитуриентов с Дальнего Востока за 5 лет сократился вдвое. Сегодня 80% находят для себя образовательные программы в макрорегионе, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минвосток развития России Эльвира Нургалиева. По словам замминистра, основной комплекс мер для привлечения абитуриентов на Дальний Восток строится на развитии системы образования. На это нацелены ведущие вузы ДФО, которые меняют содержание своих программ в связке с работодателями Дальнего Востока и повышают в том числе миграционные показатели. Она отметила, что далее для молодых специалистов начинает работать цепочка льготной ипотеки и иных мер поддержки, в том числе программа арендного жилья. Почти половина россиян хотят найти подработку осенью. Среди востребованных у работодателей сборщики яблок и вязальщики. Такие данные приводит сервис по поиску работы. Уточняется, что так россияне планируют в среднем получить около 36 тысяч рублей в месяц. Например, в Московской области ищут сборщиков книг и тетрадей. В Екатеринбурге есть смена бариста в кофейне. В Санкт-Петербурге ищут мастеров ручного вязания для создания одежды на заказ. Московская государственная консерватория имени Чайковского была открыта в этот день 160 лет назад. Известный пианист и композитор Николай Рубинштейн основал и возглавил Московское отделение Русского музыкального общества, которое тогда же открыло свои музыкальные классы. Именно эти начинания послужили фундаментом будущей консерватории. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Всем добрейшее субботнее утро, это «Радио Спутник», и, как всегда в это время, исторический ликбез с Егором Яковлевым. Меня зовут Игорь Викулов, Егор Яковлев тоже здесь. Егор Николаевич, приветствую.
3: Привет, Игорь, привет, папа. Доброе утро, дорогие радиослушатели и зрители. Сегодня мы вновь продолжаем разговор про царствование Анны Иоанновны. В прошлый раз мы начали разбирать темные стороны ее правления, хотя до этого говорили и про светлые. Царствование было двойственным, амбивалентным, но вот сегодня мы продолжим говорить про такие мрачные страницы, вместе с тем развенчивая разнообразные мифы, и в первую очередь мифы засилия немцев. И сегодняшняя наша тема – слово и дело. тайная канцелярия, канцелярия тайных разыскных дел, которая в царствовании Анны Иоанновны бессменно возглавлялась не немцем, а истинно русским человеком Андреем Ивановичем Ушаковым.
4: Ну, вообще про Анну Иоанновну тоже говорят, что это последняя русская на троне, поэтому про засилие немцев я вот здесь не согласился бы, конечно.
3: Ну, мы это уже неоднократно обсуждали, и вот здесь хотелось бы отдельно обсудить как раз момент, связанный с работой спецслужб. Мы посмотрим, во-первых, сколько было дел, по каким направлениям это были дела, какие были наказания, какое было право и какое было правоприменение. Ну, начнем с того, что вот эта знаменитая формула «слово и дело государева» – это действительно особая правовая формула, которая в XVII веке и XVIII веке запускала процедуру политического сыска. Как это работало? Человек выкрикивал эти слова, таким образом давая понять, что у него есть информация о некоем злоумышлении против особы государя. И этого человека тут же немедленно брали под арест, и он давал показания, рассказывал все, что он знает. Значит, существовала юридическая база для расследования подобных дел. И эту базу установила не Анна Иоанновна, эту базу установил царь Алексей Михайлович, то есть ее дед, знаменитым соборным уложением 1649 года. Согласно соборному уложению, существовало два особо тяжких преступления к слову и делу относили, во-первых, злой умысел на здоровье и жизнь монарха, а также, и это важно, оскорбление в адрес его персоны и чести. Поэтому, когда мы в прошлый раз говорили про Артемия Волынского, следствие установило, что он заявлял в кругу особо доверенных лиц: «Государыня у нас дура». Так вот, это государственное преступление по праву. Не то, что Анна Иоанновна так вот обиделась, что ее дурой назвали, и приказала отрубить Волынскому голову. Это было государственное преступление согласно закону. И Артемий Волынский, произнося эти слова, знал, что это государственное преступление по нормам XVIII века. То есть Анна Иоанновна действовала согласно праву этой эпохи. То есть вот это первый пункт, да, злоумышление на особу государя либо хуление государя. И второй пункт – это измена и бунт, то есть попытки захватить власть, сговор с врагами государства и подстрекательство к мятежу. Значит, ну, соборное уложение действовало, понятно, и в XVII веке, и в XVIII при Петре, и действовало оно и при Екатерине I, и при Петре II, но вот при Екатерине I и Петре II произошло такое немножко бездумное упразднение органов, которые этим занимались, специальных, точнее, органов, которые этим занимались. Екатерина I упразднила тайную канцелярию. Ну, тайная канцелярия была создана вообще специально Петром для разбирательства дела царевича Алексея и так дальше и просуществовала. Екатерина I ее упраздняет. При Петре II упраздняется Преображенский приказ, который был создан с этими же самыми намерениями еще в царские, да имперские времена. И все дела по государственным преступлениям, по политическим преступлениям должен был разбирать Сенат. У Сената для этого времени категорически не было. Поэтому Анна Иоанновна, став императрицей, она создает новую структуру, точнее, возобновляет структуру политического сыска не потому, что она особо такая как бы маниакально-палаческая, а потому что просто действительно государству нужна служба, которая будет этим заниматься. Потому что Сенат, он не для того создан. И в Сенате копятся дела по государственным преступлениям, Сенаты с этим разбираться не могут. Поэтому нужна вот специальная организация.
4: А много ли было таких случаев в ту эпоху? Насколько было общество в этом плане подвержено тем вот этим возможностям организации бунтов, какими-то сговорами с другими?
3: Много. И были как настоящие истинные сообщения, истинные доносы, так и ложные. Потому что существовала следующая практика. Если человек выкрикивал слово и дело, то его, особенно по первому пункту, да, вообще по первому пункту, то есть если он знал якобы о каком-то заговоре с целью убить государя или о хулении государя, то его необходимо было везти в столицу для разбирательств в центре. И очень многие каторжники, колодники, бандиты, воры, убийцы для того, чтобы облегчить свою участь, выкрикивали вот это слово и дело, и дальше их везли и затягивали.
4: Бюрократия была
3: страшная. По второму пункту их не везли, это должны были разбирать губернаторы, наместники, но все равно это все было, ну, так сказать, очень долго, очень муторно и несистемно. И Анна Иоанновна пытается с этим разобраться. И, в общем, понятно, почему она это делает. Значит, сразу же идет апрельский указ, который упорядочит работу сначала Сената, а потом, 24 марта 1731 года, канцелярия тайных разыскных дел учреждена уже самостоятельно. И ее руководителем назначается уже упомянутый мною Андрей Иванович Ушаков. Почему именно Андрей Иванович Ушаков? Фигура эта незаурядная, это ветеран спецслужб. Неоднозначная, конечно, безусловно, но так про любого, наверное, руководителя спецслужб можно сказать. Но мы давайте присмотримся к его биографии. Ну, начнем с того, что это представитель старого дворянского рода, с Новгородщины. Родился он в 1672 году. Это человек очень энергичный, очень активный, что проявилось в течение всей его жизни. И, как и любой энергичный, активный и умный человек, он пригодился в петровские времена. Потому что в 1691 году Петр I издает указ, согласно которому все дворяне, не находящиеся на службе, должны явиться в Москву. И Петр зачисляет Ушакова в Преображенский полк, а то есть в первый полк русской гвардии. Надо сказать, что толковые офицеры, прошедшие, ну, солдаты, ставшие офицерами, прошедшие службу в Преображенском полку или в Семеновском полках Петре, это, как правило, его приближенные. Это люди, которым он особо доверял.
4: Ну, я думаю, что гвардия, да, как раз-таки не случайно, это именование.
3: Да, да, ну, Петр ее и создал. Это люди, которые, вот важно, что Ушаков – это человек, который был с Петром с самого начала. Это ветеран Северной войны на фронте с 1706 года, действует в Польше, сражается там и со шведами, и с поляками, которые являются сторонниками Станислава Лещинского. Это ставленник Карла XII, усаженный им на польский трон вместо Августа Сильного, который был соратником Петра, и которого Карл XII интронизировал, просто говоря, и сверг с престола. Сражается он хорошо, он командует диверсионным отрядом казаков на коммуникациях шведской армии. Но вот в петровскую эпоху хорош тот офицер, или вообще хорош тот государственный государев человек, который может молниеносно переключиться на любую другую задачу. Вот сегодня ты командуешь там условно партизанами, ты командуешь войсками, завтра тебе дают поручение заготавливать корабельный лес. И ты едешь и заготавливаешь. А потом набирать рекрутов, а потом бороться с эпидемией чумы, а потом проконтролировать постройку кораблей, а потом предотвращать мародерство среди русских войск. В общем, короче говоря, вот все это пришлось делать Андрею Ивановичу Ушакову, со всем этим он справлялся неплохо, и Петр был им очень доволен и открыто говорил, что вот побольше бы таких офицеров.
4: Многозадачность.
3: Андрей Иванович, ну, да. Андрей Иванович зачислен как бы сразу, да, Андрей Иванович – это человек Петра. Вот, но звездный час Андрея Ивановича связан с мрачным делом, как раз когда ему пришлось заниматься разыскными делами, разыскными вещами. Это конфликт отца с сыном, конфликт Петра с царевичем Алексеем и дело царевича Алексея. Мы не будем подробно сейчас на этом останавливаться, тем более, что мы говорили об этом в начале цикла про дворцовые перевороты. Но следствие по делу царевича Алексея вел именно Андрей Иванович Ушаков. Формально комиссию по расследованию возглавлял Петр Андреевич Толстой, знаменитый дипломат и предок Льва Николаевича Толстого, человек, который уговорил Алексея вернуться, но ключевую роль играл именно Ушаков. Толстой делами канцелярии почти не занимался, а Ушаков вел само следствие, он проводил допросы, причем не только самого царевича, но и разных его сподвижников, соучастников. Он открыл филиал тайной канцелярии в Москве, и вот к этому делу он был непосредственно причастен, но в том числе и к смерти царевича Алексея. Мы не знаем точно, почему она наступила. Либо это был результат нервного потрясения самого царевича, уже приговоренного к смертной казни за измену, либо это был результат пыток, либо есть и такая версия, это было убийство целенаправленно. Хотя, честно говоря, я не думаю. Последнее, мне кажется, неубедительно. Но со смертью Петра Андрей Иванович Ушаков теряет свой пост, потому что Екатерина I тайную канцелярию упразднила. Дальше разовые поручения. Ушаков еще как-то держится, значит, там более или менее дружбой с Меньшиковым. Но после падения Меньшикова, уже при Петре II, его отправляют на службу в Ревель, и это фактически почетная ссылка. Он уже не придворный, он не у двора Петра II, про него забыли, и начинается такой перерыв в его карьере. Но в 1730 году Анна Иоанновна возвращает Ушакова в Петербург. Вот человек, который был как бы отодвинут от двора при Петре II, а, естественно, этим сам Петр II, который был мальчиком, он не занимался, это вот представитель Верховного Тайного Совета, Долгорукие и Голицыны, которые пытались навязать потом Анне Иоанновне кондиции, вот для них Ушаков был не нужен. Он свободен, он как бы при службе, но вот с глаз долой его отправили в глухую провинцию. Анна Иоанновна тут же возвращает в Петербург и назначает начальником воссозданной канцелярии тайных разыскных дел, потому что человек уже с опытом, человек энергичный, хочет служить, верноподданный, не из клана верховников. Этот будет полезен при новом царствовании. И, значит, каков статус канцелярии тайных разыскных дел? Статус коллегии, то есть в понятиях того времени министерства. Он не подчиняется сенату, а подчиняется напрямую императрице. И Ушаков в связи с этим получает право личного доклада императрицы, то есть у него есть доступ к телу. И он, докладывая о каких-то делах, конечно, может так или иначе... Вот мы говорили о Бероне, который в силу того, что он руководил двором, он мог оказаться возле императрицы, когда у нее особо хорошее настроение, что-то ее попросить за кого-то. Да. Угу. Или когда у нее плохое настроение, мог доложить что-то, что...
4: Поставит на ком-то крест.
3: Вот Ушаков, хотя и не в таком объеме, но он тоже имел такие привилегии прямого, и он мог докладывать, редактируя, или, так сказать, подавая, акцентируя так, как ему было надо.
4: Ну, если так вот рассуждать, Анна Иоанновна не только Ушакова ведь возвращала из старой Петровской команды многих людей, да?
3: Мы обсуждали это, да. Конечно, Миних, и в том числе немцы, которые окружали, преимущественно это немцы Петра, Миних, Астерман, безусловно, это они. Но сейчас все-таки у нас тема тайная канцелярия, ее деятельность, вот давайте посмотрим.
4: За какие качества, вот я бы хотел понять все-таки, вот за только ли опыт, который вот он получил при Петре, в тайной канцелярии, в самой, или что-то еще было такое, что ее сманило?
3: Верноподданный. Раз. Верноподданный ей. Сторонник самодержавия. И никаких подозрений о том, что вот когда была эта история с кондицией, там многие дворяне подавали разные проекты о том, что нам делать, как нам изменить государственное устройство. Позиция Ушакова, он никогда не был замечен в жажде ограничить самодержавие. То есть верный слуга. Далее. Очень энергичный человек, готовый там 24 часа в сутки проводить на работе. Причем надо же понимать, что тайная канцелярия тогда, ее штат-то невеликий. И не нужно относиться к тайной канцелярии как к современной федеральной службе безопасности. Штат небольшой. Вот, и это накладывало определенный отпечаток на характер работы. Люди там горели. То есть они проводили большую часть времени на службе. Вот Ушаков был такой, он был к этому готов. Сыщицкие качества были хорошие, потому что большую часть там главных дел он вел лично, участвовал в допросах. И судя по тому, что мы о нем знаем, как сыщик, он был вполне весьма на уровне. Сейчас мы поговорим о том, какими делами ему пришлось ведать. Ну и опыт, да, опыт. Он играл тоже немаловажную роль, то, что это человек Петра. А может быть и то, что это человек из старого такого условно доимперского дворянство, это не выскочка, это человек с родословной, тоже могло играть для Анны Иоанновны значение, играть роль. Ну, так или иначе, вот Ушаков назначен руководителем. Но, значит, хочу сразу отметить, что не нужно представлять Ушакова как такого тупоголового маньяка, который сразу же бросился пытать, арестовывать невиновных и расставил по всей Руси матушке виселицы. Наоборот. Вот я хочу обратить внимание, что Анна Иоанновна прекрасно сознавала вот эту проблему ложных доносов, что донос по слову и делу, он может быть использован для очернения конкурента, для очернения неугодного человека. И поэтому в закон, уже вот в этот апрельский закон, была внесена, 1730 года, была внесена норма, согласно которой ложный донос карается очень жестоко, вплоть до смертной казни. То есть дворянину за ложный донос была положена смертная казнь. Она применялась очень редко или практически не применялась, но в законе была прописана норма. Могли за ложный донос приговорить к смертной казни, потом императрица миловала. Но, во всяком случае, такая норма была. То есть хотели, государство хотело напугать жаждущих осуществить ложный донос. А ложные доносы бывали, и мы сейчас представим этому доказательство. Вот, собственно, уже в самом начале царствования Анны Иоанновны, летом 1733 года, некий господин Крылов буквально ворвался в сад императрицы, она там гуляла, он подбежал к ней, были времена, когда можно было просто подбежать к первому лицу, упал перед ней на колени и закричал, что знает слово и дело. То есть, значит, донесет сейчас на каких-то изменников, которые злоумышляют против государя. Ну, началось немедленно следствие, и выяснилось, что никакой измены Крылов ни за кем не показал. А упал он перед государыней на колени для того, чтобы обратить на себя ее внимание. И за это Крылов был наказан. Его, конечно, не казнили, но били кнутом и сослали в Охотск, где, как мы знаем, был создан порт при Анне Иоанновне. Дальше вот интересное право применения этой нормы. Некий Никифор Плотников в 1732 году тоже выкрикнул слово и дело и указал на некоторых людей, что они говорили непристойные слова в адрес императрицы. Ушаков начинает проверять, говорили ли они такое. Выясняется, что говорили, но не все, что показал Никифор Плотников. Никифор Плотников добавил к доносу некие прибавочные слова. То есть от себя дописал, что якобы говорили вот эти люди. То есть добавил еще хулы на государыню. Это преступление. Часть слов не подтвердились, и поэтому извед был объявлен ложным. Плотникова тоже били кнутом и сослали в Охотск. Вот так вывод.
4: Так дальше. И набиралась компания в Охотске.
3: Да, да, да. Еще один пример. Следующий год, 1733 год. Копиист главной дворцовой компании Моровецкий выкрикивает слово и дело, доносит на семерых крестьян, обвиняя их тоже в придерзостных словах. Опять же выясняется на следствии, что Моровецкий, конечно, сказал правду, но приукрасил и добавил несколько придерзанных слов и своих домыслов. В приговоре так и было записано. О слышании придерзостных слов надлежало было ему, Моровецкому, доносить самую истину, не прибавляя к тому от себя ничего. Фахотского не сослали, но плетьми отходили.
4: Точные вот. Формулировки должны быть в этом да. случае. Складывается ощущение, что здесь есть такое справедливое зерно. Безусловно, слово и дело – это фраза, которая должна быть рассмотрена. Но это всегда означало, что всех привозили, и разбирательство на местах. В полях-то работала вся эта коллегия, комиссия. Удавалось ли им выезжать, чтобы...
3: Не, там... не хватало штата. Ну, были выезды, и вот один самый главный выезд, мы сейчас про него говорим, это был выезд к Ивану Долгорукому, представителю клана вот этих временщиков во времен Петра II. Но до этого мы сейчас дойдем. Я хочу еще пару примеров привести вот о правоприменении. Значит, 1733 год, некий Чумбуров тоже закричал слово и дело. И когда его стали допрашивать, о чем он хочет рассказать, он объявил, что хочет рассказать о том, что его сослуживец не явился на присягу. И Чумбуров был наказан. За что? Его сослуживец действительно не явился на присягу. Но проблема заключалась в том, что неявление на присягу не подходит под вот эти пункты соборного уложения, о которых мы говорили. То есть это не государственное преступление, это не заговор против государыни и подстрекательство к измене. Ну, не явился на присягу, да. Вот, за Чумбурова доказали, и в приговоре было записано, доносить надлежало было ему просто. Что значит просто? То есть не выкрикивая слово и дело. И не отвлекая таким образом Андрея Ивановича Ушакова и тайную канцелярию от серьезных дел. Ну, и вот еще один. Значит, существовали такие нормы Анны Иоанновны, подтвержденные. Значит, был недонос, наказание за недонос, а было наказание за недомнос. Что такое недомнос? А недомнос – это донос с опозданием. То есть, когда все-таки донес, но не сразу. А доносить надо было сразу, если ты услышал про какой-то заговор против государя. И вот такой случай Павел Михалкин. Он услышал, как в кабаке некий Михаил Иванов рассуждал о том, что Берон императрицу Анну Иоанновну крестил штанами или не крестил. Вот. Ну, тут какая-то эротическая подоплека во всем этом, конечно, звучит. И Михалкин два месяца думал, рассказать ему про вот эти отвратительные слова Михаила Иванова или не рассказать. Вот. Боялся идти на исповедь, зная, что духовник, он был православный человек, он должен был на исповеди рассказать. Но боялся, что духовник донесет. И все-таки, не выдержав, он пошел к Зимнему дворцу и там выкрикнул слово и дело. Дальше его допросили. Началось расследование. Выяснилось, что Иванов действительно говорил непристойные слова про Анну Иоанновну. И донос был признан правым. И вот одновременно Михалкин получил 5 рублей награды, но и строгий выговор за то, что, слыша вышеописанного Михаила Иванова, показанные непристойные слова более 2 месяцев не доносил. Но по сравнению с предыдущими случаями Михалкин отделался, в общем, таким легким испугом.
4: Ну, это же ведь получается, сколько доносов попало в историю, а сколько не попало, кто не донес, кто не пошел вообще.
3: Ну, конечно, конечно. Но государство-то как раз хотело простимулировать доносы, но такие доносы, которые были бы реальными.
4: Да? Хотя отделить зерна от плевел. А вот слушай, знаешь, если говорить об исследовании того или иного высказывания, как разбирали, как находили, сказал-то человек или реально? Если не было присутствующих каких-то свидетелей, которые могли бы подтвердить?
3: Ну, свидетели искали, их допрашивали, безусловно. Но, конечно, одним из способов выяснения истины была пытка. Причем пытать могли не только обвиняемого, но и самого доносчика. Пытали на дыбе, как правило, хотя и другие формы пытки, но дыба была самым распространенным. Пытали 3 раза. Ну, вот, считалось, что если вот одинаковые показания в 3 случаях пытки подсудимый дает, то значит показания действительно истинные. Если ничего не меняется, то ну замечательно.
4: Сейчас и так доходило?
3: Да, до да. Этого. И я сейчас приведу такие случаи. Вот очень любопытная история, связанная с фальшивомонетчиками. Вот подделка денег, она подпадала под 1-й пункт государственного соборного уложения, под этот 1-й пункт государственных преступлений, по той простой причине, что это было посягательство на уникальное суверенное право монарха чеканить монету. Поэтому это государственное преступление, фальшивомонетчиков очень серьезно искали, этим занимался именно Ушаков. И согласно 2 главе соборного уложения 1649 года за подделку денег предполагалась страшная казнь, а именно залитие раскаленного металла в горло.
4: Егор, прервемся на 2 минуты и потом продолжим. Невероятно интересная история о тайной канцелярии организации сыска при Анне Иоанновне. Здесь, в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Оставайтесь с нами, через паузу вернемся.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
8: И то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на «Радио Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
9: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Еще раз всех приветствуем. Здравствуй, Егор.
2: Привет, Игорь. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем разговаривать про царствование Анны Иоанновны. Сегодня наша тема – это знаменитое слово и дело. Иначе говоря, деятельность тайной канцелярии, канцелярии тайных разыскных дел.
1: И мы останавливались, раз на фальшивых монетчиках. Это интересная тема.
2: Вот очень любопытный сюжет, связанный с делом красносельских фальшивых монетчиков. Итак, в 1733 году купецкий человек Григорий Боровчонок подал извет, то есть донос, разоблачивший две группы фальшивых монетчиков в Красном селе. Фигуранты этого дела – Алексей Дорофеев. Это купецкий человек, который повинился в изготовлении воровских мелких копеек на сумму свыше 50 рублей. И он показал на трех сообщников. На воровское дело подбил его сосед Иван Некрасов, предложивший делать мелкие медные деньги. Иван Некрасов по прозвищу «Мясник» – это посадский человек, от дела не отпирался, но утверждал, что он стоял на карауле, сам ничего не делал. У него нашли три чекана, которыми делают мелкие воровские деньги. Фальшивые копейки он продавал рубль воровскими за 30 копеек настоящих. Дальше был следующий фигурант по имени Иван Пышка. Это мастер цеха медного дела. Он уже бывал под следствием. Он постоянно менял показания. Он то рассказывал, как он занимался этим делом, то утверждал, что показания дал, пребывая в беспамятстве своем, убоясь розысков жестоких. Из-за этого его пытали на дыбе не 3 раза, а 12. Но потому что надо, чтобы он 3 раза подряд одинаковые показания. А он не давал, он то признавался, то отпирался. Потом, в конце концов, Пышка свои метания объяснил тем, что хотел продолжить свою жизнь и пожить, и в итоге он пожил. Еще один фигурант – это Михаил Честной, это зять Пышки, который у него учился фальшивомонетному делу, и потом уже решил работать самостоятельно. И вовлек в это дело постояльца своего, Кузьму Копылова. И вместе они отлили 6 рублей 5 копеечниками. Все монеты Честной забирал себе, а вот этот Козьма Копылов, он работал за науку. Но дело они прекратили из-за угрозы жены Честного на них донести. Тем не менее, состоялся донос от другого человека, и они все были арестованы. И вот Козьма Копылов сразу же признал свою вину, еще до пытки, тем не менее его вздернули на дыбу. Из 3 попыток он речи не переменил, что означало, что вина его истинная. Тут не оговор, а вот он на самом деле говорит правду. И что здесь произошло? Значит, поразительно, что всех остальных Анна Иоанновна помиловала, а вот Кузьму Копылова, который сразу же признался, приговорили к смертной казни, причем тем самым образом, который предписывало соборное уложение. То есть ему в горло залили раскаленный металл. А вообще по соборному уложению человек должен был после этого умирать самостоятельно, но Петр I издал указ такой смягчающий, что после пытки отрубать голову. И Козьме Копылову после залития металла в горло отрубили голову.
1: Суровые
2: времена. Но тем не менее, вот эта казнь, она еще применялась в царствовании Анны Иоанновны. Хотя мы видим, что были помилования, и есть у нас пример другого. Дело по подделке монет, дело Липина. В данном случае речь идет о том, что фальшивомонетчик Липин был сослан на каторгу, потому что Анна Иоанновна после доклада Ушакова его помиловала. Но то есть к нему вот эта казнь применена не была.
1: Знаешь, у меня возник вопрос по предыдущему делу, а жена, которая не заявила о доносе, это же ведь тоже получается не заявка о доносе, может чем-то караться, или как, к ней вообще ничего не применялось?
2: Это интересный, правильный вопрос, но судя по законодательству, это вот классический недонос. Я, честно говоря, не знаю, что с ней произошло, но по праву того времени она должна была быть, конечно, судимой и наказанной.
1: Угу. Какие еще типы таких действий против государя разбирались? Какие слои населения, может быть, которые были задействованы в вот работе тайной канцелярии?
2: Религиозные дела играли довольно важную роль. Таких дел было 2 знаменитых дела, скажем так, которые закончились трагически. Одно из этих дел – это дело Саввы Ивановича Дугина. Это воронежский священник, который отличался весьма и весьма беспокойным нравом. Он постоянно писал какие-то трактаты обличительные и имел серьезные конфликты и с церковным руководством, и с местным государственным руководством. Предлагал реформы конкретные, хотел отменить телесные наказания, сократить подушную подать, ограничить срок службы воеводы и так далее. Но при этом он был сторонником крепостного права. И в конце концов на него тоже был написан донос. Он оказался в застенке и в застенке заявил, что хочет лично предстать перед Анной Иоанновной и рассказать о великих государственных делах. И обвинил он князя Шаховского, одного из сподвижников Анны Иоанновны, который якобы, проезжая через Коломну, он был отправлен в качестве представителя императрицы к гетману войска запорожского апостолу, и вот якобы, проезжая через Коломну, он, разговаривая с ямщиками, заявил, что там, значит, вот на условной Украине, да, в войске запорожском, он будет якобы самодержец. Что, конечно, подрывало репутацию Анны Иоанновны, подрывало ее государственный статус. Но князь Шаховской был старым знакомым и даже другом Андрея Ивановича Ушакова. Ушаков в это все не поверил, и он начал искать компромат уже на самого Дугина, который, кстати говоря, и нашелся. Потому что у Дугина также были некие религиозные мысли, и он объявил о распространении авизии, то есть пророчества о явлении Илии и Еноха, двух пророков, которые, согласно вот представлениям некоторых православных богословов и суевериям, которые были очень на Руси распространены, они должны явиться в преддверии появления конца света. Вот это, значит, смущало умы православной паствы. И, кроме всего прочего, он обрушивался на синод. Якобы ему было видение Богоматери, которое критиковало Священный Синод и предрекало восстановление патриаршества. Значит, в чем здесь проблема? Дело в том, что Петр I, как известно, патриаршество в России упразднил и вместо него создал Священный Синод, то есть, по сути, Министерство религии, которое полностью находилось под пятой монарха. То есть царь отныне, император, да, он полностью контролировал духовную сферу, в отличие от допетровских времен, когда патриарх был самостоятельной духовной силой. И, собственно, это привело в свое время к судьбоносному конфликту царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, в результате которого, ну, судьба Никона, как мы знаем, сложилась печально. Но патриарх всегда был императорской власти, царской, а потом императорской власти, угрозой, и поэтому Петр упраздняет патриаршество, и вот у него священный синод. Но часть русского духовенства, оно было настроено чрезвычайно позиционно к этим петровским реформам, мечтало о восстановлении патриаршества. И вот Сава отразил эти настроения части священников.
1: Пошло в подполье, получается,
2: ну,
1: так, да, в
2: какой-то степени? Конечно, об этом прямо не говорили, вот, но вот Сава Дугин об этом сказал прямо. И закончилось все для него печально, он был казнен. Как заговорщик против государни, против государственного порядка. Но более таким характерным и чудовищным является дело Александра Возницына. Это дело 1738 года. Значит, Александр Возницын – это отставной капитан-поручик морского флота, выходец из старинного дворянства. Дядька его был видным очень дипломатом, окончил морскую академию, был гардемарином, потом мичманом. Какое-то время служил в гвардии, потом вернулся на флот, стал капитан-лейтенантом и был уволен, в конце концов, за незнание морского искусства. Ну, такой как бы человек немножко неудачливый, да. Жил он в Москве и там сошелся со смоленским купцом-откупщиком, евреем Барухом Лейбовым. И тут началось странное. Жена Возницына приметила у мужа какие-то неадекватности в поведении. Он субботствует, перестал ходить в церковь, не почитает никаких праздников, молится, оборотясь к стене по жидовскому обряду. Короче говоря, именно жена и подала донос в Московскую канцелярию Синода. Оставив святую веру православную, имеет веру жидовскую. Вообще, такие дела должны были разбираться именно Синодом. Это его дело. И вот тут мы сталкиваемся с одним из... Мы в следующей программе будем разговаривать про личные качества Анны Иоанновны. Анна Иоанновна была женщиной глубоко религиозной, религиозной в средневековом понимании. У нее были представления о принятии другой веры как о еретичестве, поэтому...
1: Иноверцы были вне закона.
2: Нет, иноверцы не были вне закона. Но она жестоко, ну, тот же Берон не был православным, понятно.
1: Ну, да.
2: Но она жестоко порицала переход из православной веры в другую. С ее точки зрения это было вероотступничество. И, собственно, вот там свадьба в Ледяном доме, о которой мы будем в следующий раз говорить, она с этим была связана отчасти. И вот в данном случае имело место вероотступничество. Перешел из православной в веру жидовскую, то есть в иудаизм. Вот. И она собственным указом передает дело из Синода, это личная инициатива Анны Иоанновны, Ушакову, в тайную канцелярию. Возницына, их обоих арестовали, но Лейбова не пытали, а вот Возницына пытали, подвергли истязаниям, и в результате им был вынесен смертный приговор, и казнь была особо жестокой. Это было сожжение. Оно произошло в Петербурге на Адмиралтейском острове. Вообще вот царствование Анны Иоанновны, это последнее царствование, насколько я во всяком случае знаю, да, во время которого применялась казнь путем сожжения на костре. Таких казней было 6 в царствовании этой императрицы, но в Петербурге только одна. Это вот казнь Возницына и Лейбова.
1: Возможно, именно с такими большими знаковыми делами связано вот это мнение людей о том, что она была жесткой, жестокой, вплоть до там, может быть, какой-то такой садистской натурой. Но есть какие-то обоснования, которые ты говоришь, конечно?
2: Безусловно. Ну, во всяком случае, вот это дело было очень резонансным. О нем писал, например, Антиох Кантемир, первый русский светский поэт, его упоминал. Это напугало, потому что, ну вот я уже упоминал в предыдущих программах, что в царствовании Анны Иоанновны сочетались черты нового времени, черты цивилизации, строительство флота, Великая Северная экспедиция, развитие Академии наук, с одной стороны. А с другой стороны, вот эти остатки Средневековья, средневековые пытки, унижение человеческого достоинства, религиозное мракобесие, все это тоже было, безусловно. Ну и в завершении, точнее, еще не в завершении, в завершении как бы перечисления типов преступлений, которые совершались, мы поговорим о государственных делах. Но здесь, вот в этом последнем блоке, ничего удивительного не будет. Будет классическое политическое дело, в котором императрица углядела заговор против себя и действовала, в общем-то, по законам той эпохи. Ну, как мы помним, большая часть представителей клана Долгоруких была сослана после истории с разрывом кондиций и находилась в Сибири. И вот, в частности, в городе Березове проживал Иван Долгорукий, временщик, личный друг и близкий друг Петра II, который сумел увлечь молодого царя и оторвать его от своего старого и, как казалось Петру, нудного, скучного опекуна Александра Даниловича Меньшикова. В сериале Светланы Дружинин «Тайны дворцовых переворотов» Ваню Долгорукого прекрасно играет Дмитрий Харатьян. Вот Ваня Долгорукий был чудесным, как бы это сказать, да, чудесным царедворцем. Вот у него все получалось. Он был рядом с государем постоянно. Но государь умер. И Долгорукий, который женился на дочери Бориса Петровича Шереметьева, был сослан. А его сестра, кстати, родная, должна была стать женой Петра II. Все ушло к свадьбе, но свадьба не состоялась, царь умер. И так, значит, Ваня Долгорукий оказался в Сибири, и вот там ему было тяжело, плохо, хотя Долгоруких, в общем-то, там не сказать, что они в ужасных условиях существовали, у них были деньги, у них были слуги, но как бы отброшенный от двора, от политической жизни, от той жизни, к которой он привык, Иван Долгорукий там скучал и начал болтать языком. Хуля его императорское величество, о чем, конечно же, поступил донос. И туда выехали разбираться представители тайной канцелярии. Сначала туда выехал племянник, точнее, сначала туда выехали просто люди Андрея Ивановича Ушакова, потом туда выехал его племянник и, между прочим, прокурор Василий Иванович Суворов, отец нашего знаменитого Александра Васильевича. Долгорукий был вздернут на дыбу, и после пыток он заговорил о тех вещах, о которых его не спрашивали, в принципе. Вот это была его стратегическая ошибка, чем он подставил и себя, и всех своих родственников. И рассказал то, о чем Анна Иоанновна не имела понятия. А именно, что когда Петр II вот скоропостижно скончался, не дожив до брака всего ничего, у Долгоруких возник план, очень хитрый политический план, подделать завещание императора, согласно которому наследницей назначалась сестра Ивана Долгорукого, Екатерина, то есть несостоявшаяся жена царя. И это завещание было подделано, и его долгорукие представили на заседании Верховного Тайного Совета своим партнерам, представителям клана Голицыных. Но Дмитрий Голицын, глава этого клана, он поднял долгоруких на смех и сказал, что никто в это не поверит, это же явная подделка. И вот тогда родилась идея о приглашении Анны Иоанновны и кондициях, ограничивающих власть этой государыни. Вот этого Анна Иоанновна и ее окружение не знала. И вот это уже, конечно, страшное преступление по праву того времени. Это вот настоящий заговор против государства.
1: Государственности.
2: Это даже захват трона. Ну, а Анна Иоанновна к этому моменту уже много лет правит. Она уже вполне считает себя и по праву считает себя законной государыней. Это то, что могло поколебать ее права на трон. Более того, это уже излет царствования Анны Иоанновны. Она серьезно больна. Она еще наследник не родился, она не знает, что будет после ее смерти. Она ратует за то, чтобы ее потомки сидели на троне. А тут выясняются такие замыслы. Поэтому, конечно, делу был дан ход, и долгоруких, за исключением двух представителей клана, жестоко казнили. Казнь произошла в Новгороде 8 ноября 1739 года. Ну и Ивана Долгорукого особо жестоко казнили. Я не буду подробности приводить. Но могу сказать, что, безусловно, это была не уникальная ситуация, и при Петре поступили бы точно так же.
1: Возникает вопрос. Все-таки настолько нежное было дворянство, это старинный род, что Иван Долгорукий не сдержался и выдал вот это, понимая даже, что за этим может последовать.
2: Ну, дворянство было разное, но произошел какой-то моральный надлом. Причем потом Долгорукий стал отпираться, но, судя по всему, он сказал правду, потому что свидетельские показания это подтвердили, вообще похоже на то, что так оно и было.
1: Когда ты заговорил про Долгоруких, я почему-то Василия Лукича в первую очередь вспомнил, а не вот это дело, к сожалению. Ну, может быть, оно мне как-то не попадалось, или я не обращал на него отсутствие.
2: Нет, ну, Василий Лукич тоже, конечно, в этом всем участвовал, Василий Лукич тоже был казнен. Поэтому вот это дело, оно как бы предваряло или предшествовало делу Артемия Волынского. Но если долгорукие со своими мечтами о власти, они уже много лет находились в ссылке и реальной как бы, угрозы никакой не представляли, их казнили за старые прегрешения, хотя с точки зрения права 18 века действительно ужасные, то Артемий Волынский, конечно, представлял политическую угрозу для Берона, для Астермана, и поэтому они его съели и схарчили. Но давайте подведем итоги. А, собственно, как бы вот, ну, мы дали какой-то обзор деятельности тайной канцелярии, но вот насколько эта деятельность была интенсивной, и как она соотносилась с тем, что происходило в других странах в эту эпоху. И вот царствование Елизаветы Петровны, оно было лучше или хуже? То есть, с точки зрения пропаганды, заметно лучше. А вот на самом деле, как обстояло дело? Кстати, сразу отмечу, что Андрей Иванович Ушаков при Елизавете Петровне никуда не делся. Елизавета его к себе приблизила, хоть и контролировала. Он был консультантом Шуваловых, которые потом руководили вот этой тайной канцелярией, и возведен в графское достоинство. Почему? Потому что, я думаю, она помнила, что это человек ее отца. И верила в том, что на нее он никогда злоумышлять не будет.
1: А я подумал о том, что он слишком много знал.
2: Ну, как раз если бы вот дело было в этом, то как раз было бы выгодно Андрея Ивановича наоборот куда-нибудь так по-тихому отправить. Ну, нет, у него все было хорошо. Итак, за все царствование Анны Иоанновны было арестовано 10512 человек. Осуждено и наказано примерно 4827 человек. Сослано 820 человек. То есть не всех арестованных признавали виновными, часть дел закрывали на этапе следствия, кого-то оправдывали или переводили в другой статус. Давайте посмотрим, что у нас с Елизаветой Петровной. При Елизавете Петровне тайная канцелярия рассмотрела в 4,5 раза больше дел, чем при Анне Иоанновне.
1: 40 тысяч там.
2: Было, да, было гораздо больше. Но наказания были мягче. Относительно. В чем это проявилось? В первую очередь в том, что Елизавета Петровна отменила смертную казнь. Хотя она потом будет применяться. Она применялась, например, к Емельяну Пугачеву, к Мировичу. Потом она будет применена к декабристам и так далее. Но вот при Елизавете Петровне официальных казней действительно не было. Но были наказания, которые приравнивались к смертной казни. Например, битье кнутом. Битье кнутом могло быть таким, что человек просто не выживал после него, хотя формально это не казнь. Вечная ссылка, иногда на Камчатку, тоже, в общем, не сахар. В чем царствование Елизаветы Петровны отличалось по составу преступлений? Да, в царствовании Елизаветы Петровны было очень много дел о самозванцах, называвших себя Иванами Антоновичами. Вот при Анне Иоанновне самозванцев практически не было, потому что ее права на трон никем не подвергались сомнению, это поразительно. А при Елизавете Петровне самозванцев было огромное количество. Второй момент – дела об оскорблении царского достоинства в связи с ее личной жизнью. Мы говорили, там были случаи, когда про Анну Иоанновну и Берона что-то там рассказывали, но этого, все этого было немного. А вот про отношения Елизаветы Петровны с Разумовским, а потом с Шуваловым было очень много разговоров. Видимо, связано с тем, что Елизавета Петровна, ну, в меньшей степени это скрывала, потому что Берон все-таки был женат официально, а Анна

0: Елизавете Петровне. Это еще петровское начинание, которое Елизавета Петровна возобновила. Вот у нас есть статистика. В Рогервик с 1753 по 1756 год привезли 13 242 арестанта. При строительстве порта в Рогервике умерло из этого числа 13 101 человек. То есть выжил 141 человек. Средняя жизнь каторжника на Рогервике составляла чуть меньше 3 месяцев. Но смертная казнь отменена.
1: Еще один тезис, и как раз можем об этом успеть поговорить, это про сравнение с другими государствами. Например, да, насколько может показаться правление Анны Ивановны жестоким с точки зрения иностранных. Системы, в принципе, контроля за страной были во всех развитых странах. Ну, я уверен, что по-разному там.
0: Я бы сказал так, что возьмем, например, Англию. Происходит примерно то же самое. До сих пор применяются изуверские казни, такие как четвертование, кастрация, потрошение, волочение и так далее. То есть страшные вещи происходят преимущественно по отношению к политическим противникам. Это форма казни, повешение, потрошение, четвертование. То есть человека сначала вешали, но не до смерти, потом потрошили, потом четвертовали. Она восходила к акту 1351 года. И до сих пор продолжала применяться в начале 18 века. Конечно, с некоторыми послаблениями, но, тем не менее, бывали и самые жесткие казни. Вот, например, полковник Фрэнсис Таунли, командир манчестерского якобитского полка. Якобиты, сторонники короля Якова, воевали с законной властью. И вот Фрэнсиса Таунли казнили с особой жестокостью. После 6 минут повешения палач ударил его палкой по груди и перерезал горло вместо обезглавления.
1: Ну и поэтому,
0: Джеймс Доусон, студент Кембриджа, сбежавший к якобитам, был казнен через полное повешение, потрошение и четвертование. Там есть отдельная история, что когда ему вырезали сердце, его невеста, наблюдавшая за казнью, упала замертво. Есть даже такая баллада английская, которая этому посвящена.
1: Ну, вот такие жестокие моменты показывают.
0: Сожжение тоже. Последнее сожжение в Англии, это 1726 год, была сожжена Катерина Хейс, это женщина, которая убила с 2 сообщниками своего мужа. И считалось, что убийство мужа – это так называемая малая измена, убийство своего господина, потому что женщина была как бы приложением к мужу. Если женщина может покуситься на мужа, значит, она может покуситься и на короля. И вот Катерину Хейс сожгли. Ну, вообще, там считается, что ее собирались сжечь уже мертвой, но так получилось, что сожгли ее живой. Вот костер так быстро разгорелся, что палач не успел ее убить, и она сгорела живой. Вот это последнее сожжение женщины в истории Англии. То есть, а у нас последнее сожжение – это вот излет царствования Анны Иоанновны на 14 лет позже. В принципе, практика в Европе, она была более или менее одинаковой, и то, что происходило в Российской империи, ничем особенно не отличалось. Все было более или менее ровно. И вот этот синхронный метод, он как раз позволяет нам оценить, насколько Россия находилась в тренде или не в тренде. Вот в данном случае она соответствовала общеевропейской практике.
1: Ну что ж, эту страницу истории мы закрыли. Откроем следующую через неделю. Исторический ликбез. Все по полочкам раскладываем. Исторические факты и никакой воды. Исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Егор Николаевич, тебе спасибо большое.
0: Спасибо вам, друзья мои.

Знать за 90 секунд. В Японии сохранились редчайшие специалисты – ловцы жемчуга. Дело это опасное. Нырять приходится на десятки метров. На глубине могут и хищники напасть, и ядовитые морские обитатели оставить ожог при прикосновении. К тому же резкие перепады давления при погружении и всплытии нередко приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Например, к кислородному голоданию или нарушению слуха. Уникальная особенность Японии в том, что эти отважные люди – женщины. Их называют ама – морские девы. Профессия существует более 3000 лет. Ныряльщицы воспеты в эпосе и поэмах. Исторически мужчины уходили ловить рыбу в открытое море, а женщины оставались ближе к берегу, добывали моллюсков, водоросли, а потом и жемчуг. Считалось, что представительницы прекрасного пола лучше переносят холод глубоководных течений. Впрочем, к науке эта точка зрения

0: отношения не имела. Если муж или отец погибал, Ама становилась главной кормилицей и могла, получив привилегированное положение, выбирать себе нового мужа. В 1950-х годах в Японии работало более 17 тысяч профессиональных ныряльщиц. Сейчас их всего несколько сотен, да и тем по 70-80 лет. Они свято хранят традиции, а молодежь стремится в мегаполисы.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В 7 утра в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке 10:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Судно с сотнями людей ищут после шторма в Индонезии. Родион Мирошник объяснил, почему ООН отказывается направлять экспертов для расследования преступлений ВСУ. Роберт Фитц рассказал, чем обернется отказ от газа из России для Европейского Союза. Об этом и не только. Подробнее далее. Спасатели Индонезии ведут поиски судна с 243 людьми на борту, которое потеряло связь в Яванском море во время шторма, сообщает Национальное поисково-спасательное агентство страны. Судно следовало из Сурабаи в Бунджармасино. По данным спасателей, связь с ним была потеряна около 2 часов ночи по местному времени, после того, как судно столкнулось с неблагоприятными погодными условиями. Пока не уточняется, были ли на борту иностранцы. Организация Объединенных Наций отказывается направлять экспертов для расследования преступлений ВСУ, так как не хочет, чтобы они ехали через Москву. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. По его словам, из-за этого информировать организацию о преступлениях киевского режима приходится дистанционно. Отказ от газа из России обернется для Европейского Союза высокими ценами и зависимостью от третьих стран. Так считает словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он напомнил, что Словакия выступала против введения запрета на импорт российского газа в Европейский Союз. Но Европейская комиссия обошла принцип единогласия, приняв это решение большинством голосов. По мнению Фитца, ситуация будет только ухудшаться. Согласно плану Евросоюза, с 1 января следующего года будет введен полный запрет российского сжиженного природного газа, а к осени полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского Союза против запрета на импорт. Республика опасается, что отказ может обернуться иском со стороны «Газпрома» из-за неисполнения контракта, который был заключен до 2034 года. Иран направил Соединенным Штатам 7 условий для открытия Ормузского пролива, передает местное агентство. Ранее МИД Исламской Республики сообщил, что Тегеран в понедельник проведет встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане. На ней будут обсуждаться вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в этой водной артерии. При этом он добавил, что договоренности между Тегераном и Маскатом, которые стороны рассчитывают обнародовать в понедельник, не подразумевают открытие Ормуза. По словам источника, южный коридор в Ормузском проливе, на открытии которого настаивали Соединенные Штаты, будет закрыт. «Золотого льва» за лучший фильм завершившегося кинофестиваля в Венеции получил «Женщина неизвестна» датского режиссера египетского происхождения Маэль Туки. Действие драмы разворачивается в Дании в годы после завершения Второй мировой. Картина рассказывает о молодой женщине, которая пытается начать новую жизнь и выйти замуж за состоятельного вдовца. Однако прошлое во время оккупации ставит под угрозу ее будущее. Принимая награду, режиссер посвятил ее своей несовершеннолетней дочери, сопроводив ее словами, цитата, «сострадание, единство и мужество». Россиянка Анастасия Дмитриева выиграла золото в индивидуальных выступлениях по спортивной аэробике на чемпионате мира. Это первая победа для нашей сборной за всю историю в индивидуальных выступлениях среди женщин. Также российское трио завоевало серебро, а сборная выиграла командный зачет. Соревнования проходят в Испании. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
4: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель сайта VSPlanet.net Андрей Кулязин. Андрей, привет.
5: Леш, привет. И привет всем слушателям.
4: У нас очень интересная, конечно, эпоха настала. Можно уже это, наверное, действительно эпохой назвать. Потому что какой бы рестлер ни становился чемпионом, какой бы рестлер ни получал пуш, ключевой способ, чтобы решить каким-то образом разногласия, противоречия, основной способ, чтобы дать ему какой-то сюжет, это начать вспоминать, что было там вот 5 лет назад, 10 лет назад, 20 лет назад. CM Punk, который выиграл титул вот второй раз уже, получается, меньше, чем за год относительно недавно, ну, практически с каждым рестлером выясняет отношения именно по этому вопросу. Коди Роудс, Кевин Оуэнс, кто там, Брон Брейкер и Гюнтер были из более-менее молодых, так им это каким-то образом могли подогнать. Более того, в предыдущие свои выступления еще в All Elite Wrestling несколько лет назад, его тоже фактически основным поводом конфликтовать со всеми остальными было, а вот почему в 2005 году ты что-то сделал, или вот почему в 2003 году ты что-то не сделал. Давай, наверное, с базового начнем. Вот этот принцип, он очень удобный, он очень понятный, а главное, он очень такой, ну, человеческий, что ли. Ну, вот собрались два мужика и решили выяснить отношения, которые у них не выяснены с давнего времени. Вроде понятно, вроде просто. Как к этому относишься?
5: Леш, я немножко расширю твою идею. Я сразу отвечу на твой вопрос, то, что я отношусь к этому негативно, потому что это же идиотизм на самом деле, то, что все сюжеты строятся вокруг того, что было 20 лет назад. И я подчеркиваю именно, ты сказал 5-10, нет, сейчас именно, особенно в WWE, ну, конкретно на Смакдауне, по моему роду деятельности мне ближе синий бренд, и там как раз-таки абсолютно все сюжеты завязаны на цифре в 20 лет. Угу. Почему-то Панк с Кевином Оуэнсом 20 лет назад поругались, об этом никто не знал, никто никогда не говорил, но почему-то 20 лет назад. Почему-то Джейкоб Фату вместе с Ройсом Кисом уже 20 лет семья. Нигде, никогда, ни разу вообще не пересекались. 20 лет они уже все вместе. Или Соло Сикоа туда же, кто бы там ни был. Почему-то уже 20 лет строится сюжет между Рэнди Ортоном и Коди Роудсом. Хотя там, конечно, все-таки поменьше, откровенно говоря, если даже вспоминать, что Коди Роудс все-таки дебютировал в 2007 году, если я ничего не путаю.
4: Да, лет.
5: Но нет, 20 лет строится этот сюжет. Ну, тут уж хотя бы годик-то могли бы подогнать. Нет, все равно используют это 20 лет. Шеймус с Дрю Макинтайром были друзьями 20 лет и так далее. В общем, это отвратительно на самом деле смотрится по двум причинам. Первая причина, потому что это просто заезженный вонючий ход, как говорилось в Квене. Во-вторых...
4: Старый вонючий ход.
5: Да, старый вонючий ход. Во-вторых, потому что если вы за 20 лет не разобрались со своими проблемами, и вы все это в себе томите, и вот спустя 20 лет вы как-то решили на это выйти, ну вы, извините, идиоты. И Кевин Оуэнс вот в своем недавнем промо с CM Punk сказал очень хорошую мысль, характеризующую вот этих вот современных персонажей. Кевин Оуэнс сказал CM Punk, что «я за 20 лет не поменялся». Я остался таким же, ла-ла-ла. А Панк на это отвечает, что я повзрослел. И вот как раз-таки тут, несмотря на то, что Кевин Оуэнс молодец, фейс, все дела, и попытался сделать так, чтобы его жалели, что Панк такой плохой 20 лет назад его оскорбил за кулисами, Кевин Оуэнс конченый идиот, если за 20 лет он никак не поменялся, во-первых, и не вырос мозгами, а во-вторых, если он решил спустя то, как Панк вернулся в компанию уже сколько, 4 года получается, и он в первый раз за это решил предъявить Панку, но это тоже как бы показывает его развитие. И как по мне, это, конечно же, огромнейшая проблема, что именно за развитием и персонажа, и развитием умственной деятельности персонажа сейчас в WWE, ну, откровенно говоря, вообще не следят.
4: Ты знаешь, сложная, конечно, ситуация, если говорить непосредственно про Кевина Оуэнса, потому что я не очень люблю этого рестлера. Ну вот не лежит у меня к нему душа. И вот эти реплики, которые начинались на тему того, что, мол, я не менялся, ты вот изменился, ты не изменился, они очень много общего имеют с неперсонажной частью. То есть реальные жизненные какие-то вот личные мотивы, которые движут тем или иным рестлером. Я искренне верю, что человек Кевин Стин и человек Фил Брукс реально, ну вот один поменялся, другой не поменялся. Но с точки зрения персонажей, ну это немножечко, мягко говоря, совсем не так. Более того, если мы даже в это будем вникать, если человек на протяжении 20 лет, ну вот примерно, там, я не знаю, с 25 до 45 не поменялся никак, наверное, это все-таки идиот, действительно. Опять же, без обид и без ничего прочего. Есть люди, безусловно, которые в 25 уже сложились, уже готовы ко всему и уже все прекрасно воспринимают. Но вот этот момент, он прям, знаешь, даже с самого начала заслуживает такого отдельного внимания. Потому что, опять же, Кевин Оуэнс вернулся, получил... Ой, слушай, как получился этот матч за претендентство, это отдельная же, конечно, история. Что в этот матч Финн Балор единственный, кто зарабатывал путевку. Три остальных участника были просто так добавлены начальством. Кевин Оуэнс возвращается и рассказывает, что он не поменялся за 20 лет. При том, что 20 лет назад с Панком у них-то общего по сути-то и не было. Но это действительно приводит к тому, что мы как-то должны найти что-то в плане возможного прошлого пересечения. И даже если этого нет, его нарисовать. Я не так плотно следил за инди-рестлингом 20 лет назад, но я не помню очень серьезного какого-то разногласия. Я вот на этот момент хотел обратить внимание. При этом, учитывая, что аудитория рестлинга все-таки меняется, как промоутер, как организатор, я могу сказать что угодно. Вы будете должны поверить тому, что есть. Более того, учитывая, что наша аудитория, ну, мы пытаемся, вроде нас обвиняют, что мы делаем рестлинг для детей, для подростков, но они тогда точно рестлинг не смотрели. А вот эти вот 60-летние, условно говоря, люди, которые смотрят все еще нас, условно говоря, по телевизору, им вообще все равно, что было в Индии. И в этом смысле действительно тот же Ройс Кис, тот же Джейкоб Фату, тот же Соло Сико, они могут абсолютно что угодно рассказать про свое прошлое. Ладно, Фату, Сико родственники. Но Кис, тем более сейчас Ройс Кис вдруг внезапно с другими ребятами, которые чисто по территориальному принципу объединились. Я вот здесь немножечко в тупике, причем в абсолютном.
5: Ну, если говорить про тупик, меня вводит именно, почему мы так акцентируем на годах, то, что один и тот же ход постоянно используют и как будто бы не могут ничего придумать. То есть, если раньше у нас действовало такое прекрасное правило, как через 7 лет можно повторять один и тот же сюжет, то сейчас, с одной стороны, как будто руководство WWE поняло то, что это не работает, потому что у нас интернет, у нас есть доступ ко всем сюжетам, и если что, какой-нибудь человек, отсмотревший абсолютно все шоу за последние, не знаю, все те же самые 20 лет, он скажет, а вот это вот уже было. Uh-huh. И, видимо, WWE настолько на это наплевали, что теперь они копируют один и тот же сюжет примерно не раз в 7 лет, а раз в 7 недель. Потому что все равно все помнят. То же самое ты уже отметил, как Балору титульный матч достался. Матч за претендентство на титульный матч. Все эти турниры постоянные, когда добавляют, черт пойми как, это регулярная история абсолютно. Сейчас у нас мексиканский турнир. Также отдельная история, почему, что и как это было добавлено, абсолютно непонятно. И Доминик Мистерио абсолютно справедливо ходит и предъявляет претензии своему отцу. А почему чемпион-то не добавлен в этот турнир? Угу. Почему набраны все, кто попал, кроме чемпионов?
4: Я тут уточню, что чемпион ААА, чемпион, собственно, мексиканской компании, при том, что некоторые другие рестлеры не чемпионы из этой мексиканской компании, которая является дочерней, которая была куплена WWE, в нем участвовали там. Ну, это правда, это очень смешно, что Ла Парка был в одном матче от матча против Романа Рейнса, вот этот молодой новый рестлер. Эль Фискал или Психоклоун там были тоже в 2-3 матчах, гипотетически от матча с Романом Рейнсом. Забавная история.
5: Было бы все смешно, если бы не было бы так грустно. Потому что если последить за этими турнирами, а турниры стали регулярной основой, ну, я даже не стал бы скидывать это на игрока, это стало со времен Фокс регулярной основой. И, насколько я помню, Фокс подписывался еще при Винсе. И там были такие смешные действительно возможности победителей турниров, что иногда прямо хватаешься за голову. Абсолютно разучились креативить. Вот в буквальном смысле креатив отсутствует и берется просто одна и та же рабочая схема, как им кажется. Что печально на самом деле, глядя на реакцию во всяких реддитах и в иксах, а это действительно ведь работает.
4: Хорошо, я тебе тогда, знаешь, что предложу? Ну вот на самом деле, а не слишком ли мы натурально зажрались? Ну ведь действительно так было всегда. В 90-е годы ставится, или даже потом в начале нулевых, зловещий, злостный руководитель, который гнобит какого-то фейса. Фейс преодолевает, становится чемпионом. Кругом это было, везде это было. WCW со Стингом или Голдбергом, WWF с игроком Роком Остином, в обратном, правда, порядке по значимости, в TNA Джефф Джаретт и AJ Styles. Нырнем дальше в прошлое, 70-е, 80-е, любой территориальный промоушен как работал. У нас есть гастролирующий хил, который приезжает, разламывает всю мою вот эту территорию, побеждает всех, выходит на матч с главным моим чемпионом местным, мой местный местный чемпион его побеждает или сначала проигрывает, а потом возвращает титул, и эта схема работает. WWW, три раза WWF, 70-е, 60-е, Бруно Сан-Мартино или Педро Моралес, многолетний чемпион, вот с акцентом на такую этническую специфику, тоже разламывает всех злостных хилов, которые приезжают побеждать. Халк Хоган, 80-е, начало 90-х, создается главный, жестокий, приезжий, кстати, тоже важный момент, из других земель, хил, зловещий чувак, приехал, всех разломал, выходит на Халка Хогана и избивает Халка Хогана, возможно, даже побеждает его по дисквалификации, в особенности на хаус-шоу. Потом настает время главного шоу, и Халк Хоган, молодец, побеждает Кинг-Конг Банди, Аким, не знаю, сержант Слотер тоже, кстати, было, правда, он свой американец, но он тоже, он был иракским этим симпатизатором, симпатайзер, короче говоря, который за Ирак начал переживать в начале 90-х. Одинаковая схема абсолютно. Мы не зажрались с тобой, скажи мне, потому что я-то разделяю твои мысли, но у меня иногда приходит такая мысль, вот как-то вы слишком много кушать, может быть.
5: Нет, я не считаю, что мы зажрались, потому что если сравнить с 70-ми и 80-ми, ну, там была абсолютно другая эпоха, как доводились большие матчи до зрителей. Там, если ты попал на шоу, то это уже чудо, ну, утрирую, естественно. И для тебя как бы все эти развития сюжетов, они как в новинку, ну, грубо говоря, идут. Uh-huh. Если мы говорим про 90-е, про нулевые, там все-таки вместе со всеми этими повторяющимися определенными тенденциями были различные разветвления и были различные персонажи. Персонажи не Кевин Стин и Фил Брукс, как у нас сейчас, потому что, ну, кто такие Кевин Оуэнс и CM Punk? Это Кевин Стин и Фил Брукс, ни больше, ни меньше. Они никак не отличаются от своих реальных.
4: Ну, да.
5: Там в те времена был конкретно Стив Остин, быть может, который не отличался, но был также Рок, который от Дуэйна Джонсона отличается и который эволюционировал от сына Рокки Джонсона, насколько я помню, его отца зовут, да?
4: Но он Рокки Майвея дебютировал. Это типа такой потомок Майвея.
5: Да. Потом он эволюционировал как раз-таки в часть нации доминирования, то есть в хила. Потом он стал прихвостнем, грубо говоря, Макмена, народным чемпионом, но только не от народа, а от руководства, а потом уже стал народным чемпионом.
4: Uh-huh.
5: То есть мы вот смотрим на эту эволюцию, и то, что он потом уже, будучи народным чемпионом, начал воевать, относительно тоже воевать, кстати, с руководством,
4: да.
5: Это уже совсем другое. И это не выглядит как единый... Сам Винс Макмен эволюционировал из простого комментатора и ринг-анонсера. В злостного
4: и,
5: вот
4: да,
5: этого.
4: И интервьюера, да. Поначалу.
5: И поэтому вот мы за всем этим следим. И нулевые точно так же. Джон Сина, если мы берем более современный, он в этого Супермена пришел через то, что он сначала был хилым рэпером, потом его полюбила публика, и он так от рэпа все равно тоже из своих шуток ниже пояса эволюционировал просто в шутки против плохих парней, и потом он уже стал только Суперменом. Здесь, если мы возьмем CM Punk, который вернулся в 2023, если я не путаю, году или 22-м, и сейчас эволюции за 4 года ноль. Если мы посмотрим на Кевина Оуэнса, который пришел в NXT, и Кевина Оуэнса, который сейчас, ноль эволюции. И проблема в этом. Если бы были бы просто однотипные абсолютно сюжеты, то, я думаю, и мы бы не так сильно возмущались на этот план, потому что действительно схожую идею можно найти в 90% сюжетов, если особенно постараться и хотеть негативить. У меня никакого желания негативить нет совсем. Но, к сожалению, я просто смотрю за тем, что сейчас происходит в компании, и там все абсолютно одностороннее, и даже Роману Рейнсу в итоге возвращает сюжет уже 6-летней давности.
4: Ну да. Я в этом смысле не то чтобы абсолютную, полную какую-то копирующую все систему пытался не только защитить, но напомнить, что как оно есть, а просто, что вот этот принцип, если оно работает, не надо это ломать, ну он же вечный, он же правда гарантированный. Я с тобой абсолютно согласен в том смысле, что сюжет с NWO, сколько раз пережевывали в WCW? Но это же бесконечная история была. И вот, условно говоря, когда пытались провернуть в очередной раз NWO с Вулфпаком, с Серебряным, потом с еще более поздним, с Бреттом Хартом, когда уже ни Скотта Холла, уже толком даже никого не осталось. Пытались и пытались. Я не буду говорить, что это было хорошо, я буду говорить о том, что это не ново. И в этом смысле принцип-то существует достаточно давно. Ты абсолютно верные вещи говоришь, что хочется развития персонажей, что хочется, чтобы сами персонажи были разными, чтобы они отличались от какой-то действительности. Но ведь в этом смысле сама поп культура будто бы идет к тому, чтобы персонажи были более реалистичными, чтобы у нас было меньше мультяшек, чтобы у нас было меньше супергероев, чтобы у нас были вот эти самые родные братюник, с которыми можем себя ассоциировать. Да, так было еще и в 90-е, когда началась вот эта вот, ну, эпоха отказа от совсем уж каких-то гиммиков профессий, когда там водопроводчик, хоккеист, кто там еще, садовник, вор были на ринге. Мы начали уже тогда. Но сейчас ситуацию усугубляют соцсети. Это старая добрая история, когда я очень с некоторыми, с коллегами, с друзьями, с другими обозревателями спорил, ругался, ну, просто дискутировал, какими могут быть соцсети рестлера. И защищал как раз принцип, что вот вам соцсети персонажа, а вот вам соцсети непосредственно актера, который играет. Потому что Дэн Кастеланьета, который ведет гиммик и там общается как Гомер Симпсон, это шизофрения. А для рестлинга это не шизофрения. Но сейчас вот это вот социально-сетевое сближение произошло и по-другому, наверное, никак иначе ничего не сделать. С другой стороны, вот знаешь, тоже ты упомянул Романа Рейнса, которому выдают гиммик шестилетней давности, еще подобные вещи, где возвращают LA Knight, вас, по сути, он каждый год прожевывает одну и ту же историю. Вот, собственно, наверное, можно вспомнить одно из моих любимых правил в рестлинге. А, слушай, ну вот последние два момента, которые в рестлинге, кстати, на Смакдауне не появлялись, когда Данхаузен называет Гюнтера Гуннером, а затем у нас начинаются насмешки над Джей Ди Макдоной о том, что у него большая голова, и это фанко-поп, вот эта игрушечка такая с большими головами. Но это же интернет-мемы двухлетней давности. Я не знаю, как это сказать и с чем это сравнить, но вот было мое любимое правило Джима Корнета, которое означало, что если прошло 7 лет, ты можешь смело повторять любой сюжет. Сменилось поколение, сменились рестлеры, все поменялось, можно его повторять. Другое дело, что это правило работало, когда телевизионного рестлинга не было, когда архивов нигде не было. Это 90-е. Ты показал еженедельник, если его кто-то не записал на видеомагнитофон, то все, этого шоу не существует. Посмотреть архивы никак нельзя. Вот, только если это записано. Сейчас же все доступно абсолютно, поэтому это правило вообще не должно существовать. А нам наоборот такое ощущение, что говорят не то, что оно должно существовать, так и память еще должна быть, как у золотых рыбок. Что там, Коди Роудс и Рэнди Ортон? Ничего у них не было. Забыли. Все, вернулись. CM Punk и... Кто у него сейчас там? Финн Балор. Все, мы начинаем снова крутить. Финн Балор не был ни чемпионом, ни надеждой, ни опорой, ни хилом. Вот правда, что ли? Может быть, это действительно такая эпоха сегодня, что зритель ничего не должен помнить, а ориентироваться исключительно по тому соцсетевому контенту, который потом тебе набрасывают. Хайлайты, матчики или все такое прочее. Пришли вот к этому типу аудитории.
5: Ну, давай на два подраздела твою речь как раз-таки.
4: Давай.
5: Разбишем. Первый — это про то, что эпоха реализма, ее, собственно, так и называют. У меня нет никаких проблем, что были реалистичные персонажи. 90-е тоже были реалистичные персонажи. Ты легко мог себя сравнить с Стивом Остином условным. Навряд ли ты мог вмазать начальнику, но все-таки...
4: Но ты об этом мечтал. Это все-таки 98-й год. Я говорил немножечко про более раннее время. Стив Остин стал Стивом Остином. Ну, конец 97-го, ладно.
5: Я понимаю, но я вот именно говорю уже про поздние 90-е. Там тоже были уже реалистичные персонажи, которые, собственно, мы видим их развитие, и мы можем их друг с другом ассоциировать. Пожалуйста, зачем мы смотрим за одними и теми же, причем не просто людьми, а людьми, я повторюсь, главная основная претензия, людьми, за которыми никак не следят в плане умственного развития. Ага. То есть Коди Роудс за это время не поменялся никак за время своего возвращения. Его подставляют все. Он уже начал об этом шутить. То есть, возможно, как персонаж Коди Роудс начал о чем-то догадываться. Может, там извилинки как-то идут. Но при этом он все равно ни капли никак не меняется.
4: Царя. Можно я здесь вклинюсь абсолютно?
5: Давай.
4: Ну, потому что это Халк Хоган 80-е, у которого все друзья, которые его предают. Ну, потому что это Стинг. Вообще вся карьера Стинга. Это карьера, как его предают. Ну, ты будешь его воспринимать как... Причем тоже, кстати, фейсы, причем фейсы абсолютные, которые заводят какую-то дружбу. Правда, другое дело, что раньше дружба была какой-то более органичной, что ли, я не знаю. Но вот этот сюжет, когда Стинг дружил с Лексом Люгером в середине 90-х в WCW после возвращения Люгера, 95-й год, и они вспомнили, что они вместе выступали и чуть раньше, в начале 90-х, в конце 80-х. Вот эта история, когда Люгера все ненавидели, все говорили, он же козел, он урод. А Стинг такой, да нет, он мой братюня, он норм, он в порядке. И Люгер-то тоже долгое время с ним как с другом относился. Ну, тоже же не новая история, ну согласись же. Про Джона Сину я даже говорить не буду, который столько раз, опять же, обжигался на то, что кому-то как-то доверял.
5: Ну, как бы то ни было, даже если они там все равно учились на своих ошибках, то есть особо большое количество, ну вот у Хогана можно вспомнить.
4: Да, ну Стинг, ладно. Ну это ж просто клоунада была, которого все предают. Он на этом свой вот этот образ-то сменил в черно-белого, потому что, пацаны, меня все предали. А я единственный остаюсь за WCW, даже потому что меня предают все. И единственное, что про Стинга ясно, это что ничего не ясно.
5: Ну, опять же, мы видим, к чему это привело. У Коди Роудса за 5 лет 0 изменений. Его начали предавать, на самом деле, еще даже до того, как он свою историю-то завершил. Уж не говоря про чемпионский титул.
4: Меня с Коди Роудсом, знаешь, что смущает? Вот что они внезапно и из ниоткуда накидывают у моих друзей. Как, кстати, и с Ройсом Кисом, как, кстати, и с Романом Рейнсом. И мы вдруг внезапно должны осознать, откуда мы знали, что они друзья пожизненно. Потому что мне об этом сказали 2 раза. Это, кстати, любимая фишка игрока. Он очень любит такие штуки. У него в NXT получилось с Джонни Гарганой и Томмазо Чампой вот устроить вот эту дружбу, которую, правда, пару лет они выстраивали, показывали и очень удобно апеллировали к инди-рестлингу, в которых раньше выступали Гарганы и Чампа. И потом началось. У нас Дакота Кай и Никсон Ньюэлл вдруг внезапно стали такими вечными врагами. В основном ростере тоже чуть не каждый вот с нам сводят рестлеров. Дрю Макинтарь и CM Punk, оказывается, у нас противостояние хлеще некуда. Дрю Макинтарь и Рэнди Ортон. Помнишь, как в Симпсонах, да, эти чертовы шотландцы, которые совсем... Это принцип его букинга. Просто другое дело, что вот убедить в том, что эта дружба есть, ну как-то все меньше и меньше получается. Поэтому и выглядит, как будто мы прожевываем реально одну и ту же историю, просто со сменой имен.
5: Да. А вторую часть все-таки твоего того спича, который я хотел сказать про различие гиммика и реального человека. Тут я похвалю AEW, конкретно MJF-а, потому что иногда, когда он на подкастах он появляется, у знаменитого этого подкастера, который все интервью берут, он как раз говорил то, что MJF в целом-то он нормальный человек, но он абсолютно везде, во всех интервью, во всех каких-то появлениях в инфополе он ведет себя как MJF, Максвелл Джейкоб Фридман.
4: В гиммике, в образе.
5: Да, в абсолютном образе. И к нему-то нет никаких вопросов, когда он приходит и ведет себя как падла абсолютно на шоу. А когда ты, грубо говоря, сидишь как Кевин Оуэн, который недавно воевал с Коди Роудсом и пьешь у него водочку где-то у него в автобусе, а через неделю вы внезапно злейшие враги, ну, это, извините, вызывает огромнейшие вопросы. Особенно в эпоху соцсетей, когда все это отслеживается. И это выглядит максимально глупо.
4: Я не вспомню сейчасшних примеров на скидку, но если Роберт Патрик и Арнольд Шварценеггер в 92-м году встретились где-то на красной дорожке или как, они должны драться? Это пример из «Терминатора 2-го».
5: Я понимаю, что это. Ну, во-первых, все-таки фильмы — это немножечко другая история.
4: Ну как? Телевизионное шоу, сериалы, рестлинг же хочет быть как раз-таки такой мыльной оперой для мужчин.
5: Да ну не согласен. У рестлинга всегда были предпосылки на то, что все-таки это более реальный спорт, и можно было как-то хотя бы не обниматься и не говорить, не ломать четвертую стену. Вот. Угу. К концу нашего выпуска я все-таки нашел те самые фразы. И как раз мы опять закругляемся на CM Punk, который сказал в своем знаменитой пайп-бомбе: «Я сломал четвертую стену», ну, да. И с этого-то все повалило.
4: Ну, я могу здесь единственное, что сказать, что в принципе последние годы, уже, наверное, десятилетия с лишним. Все как раз таки идет в том, что не нужно считать фаната идиотом. Ну вот якобы к этому идет. Я знаю, что Каин — это небольшая красная машина, которая огнем управляет. Это вон даже мэр округа Ноксвилль в штате Теннесси до недавнего времени. Что Гробовщик — это не живой мертвец, не нужно вот оскорблять наш интеллект. И когда MJF ведет себя в образе за пределами ринга, но это вызывает тоже вопрос, потому что, ну, у него другой уровень все-таки. Как бы ни старались выдать All Elite Wrestling за что-то большое, существенное и крутое, им еще очень далеко до этого статуса. Приходим, на самом деле, к еще одной тоже большой теме, надеюсь, разовьем ее в последнее время. А так, да, вот этот вопрос, можно ли, нужно ли и как часто можно повторять сюжеты, ну, наверное, вот это сейчас делит сообщество рестлинговых фанатов очень серьезно. Кто-то считает, что, ну, если есть этот костыль, пусть им пользуется, пусть оно работает, а есть другая половина, которая все-таки считает, что дайте что-нибудь покреативнее. Хочется, чтобы рестлинг, даже при том, что это очень традиционная, очень такая консервативная отрасль, вид спортивных развлечений, все-таки, чтобы там было место какому-то креативу. В конце концов, и сериальчики, и к сериальчикам, и к киношкам, и к клипам, я не знаю, и к комиксам тоже подобную историю в последнее время предъявляют достаточно часто. О том, как это есть в рестлинге, побеседовали Андрей Кулязин, Алексей Красильников. Андрей, благодарю.
5: Леша, спасибо. Всем пока.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Экипажи танков Т-80 БМВ, БВМ-71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» в свой профессиональный праздник уничтожили позиции боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, благодаря слаженной работе расчетов разведывательных БПЛА и танкистов, противник был уничтожен метким огнем боевых машин, выполняющих задачи как закрытых огневых позиций, так и кочующих танков. День танкиста отмечается во второе воскресенье сентября. В этом году праздник выпал на 13 число. Россия поднимет в ОБСЕ тему угроз Владимира Зеленского самолетом в российском небе, заявил постпред России при этой организации Дмитрий Полянский. Президент страны Владимир Путин ранее назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. «Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы», подчеркнул глава государства. Провокации в день голосования на выборах в Государственную Думу как со стороны проукраинских активистов, так и от негативно настроенных соотечественников не исключены. Об этом заявил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов. По его словам, возможен ряд протестных акций, консульство отслеживает соответствующую информацию. Для голосования в Швейцарии 20 сентября будут открыты два участка в Женеве и в Берне. Соединенным Штатам нужно содействовать выработке приемлемого для Москвы и Киева варианта урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. В Кремле 5 сентября прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Виткофом и зятем американского президента Кушнером. Она длилась около 3 часов. ГОСТ на автомобильные карбюраторы впервые введут в России с марта. Для каждой модели должен быть установлен показатель надежности. Это следует из документов Росстандарта. Кроме того, есть указания и по использованию карбюраторов. Например, при установке изделия на двигатель и при сборке после очистки и промывки крепежные элементы необходимо затягивать равномерно. Детали карбюраторов необходимо промывать топливом. ГОСТ распространяется на карбюраторы двигателей автотранспортных средств. Команда Волгоградской области победила во второй всероссийском военно-тактических соревнованиях «Путь воина». В целом, в соревнованиях участвовали курсанты Центра «Воин» из 18 регионов России. В финале, который прошел на Ямале, за победу боролись команды из Волгоградской, Тюменской областей, Татарстана и Чувашии. Победители и призеры получили тактические рюкзаки с наполнением, кубки, медали и дипломы. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
3: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Михаил Хорс, практикующий психолог, телеведущий. Михаил, я вас приветствую, меня зовут Наталья. Попробуем разобраться со сложной поколенческой историей, а именно с тем, как общаться взрослым, с теми, кто их чуть моложе. Я сейчас говорю про поколение, которое сейчас любит обсуждать, писать об этом. Альфа, зумеры, наверное, дальше уже люди постарше уже примерно понимают, чем они как занимаются или не понимают, не знаю. Так вот, недавно появился такой запрос, видно, кто-то проводил исследование или еще что-то такое происходило, что поколение зумеров не хочет жениться. Ну, наверное, это случается с любыми людьми. Или действительно у зумеров что-то такое с ними произошло, что они не хотят, не знаю, жениться, ходить на работу и прочих обязательств. Или это все придумано, раздуто СМИ, чтобы было о чем поговорить. Вот попробуем на эти вопросы ответить.
4: А я бы сказал, что современный человек... Это не только зумер, да, но вообще современный человек все меньше и меньше хочет ограничивать себя, свои возможности. И это не только про зумеров, да, это, в принципе, про сегодняшнюю жизнь, в которой одному кажется намного проще и спокойнее живется, комфортнее. А поскольку в последнее время комфорт – это, ну, как будто бы превалирующая ценность, Ну, хотя для меня это странно, да, как для человека, который...
3: Ну, вы, наверное, говорите про какое-то внутреннее спокойствие, да, или как?
4: Ну, да, про внутреннее спокойствие. Вот этот внутренний комфорт. Ведь все его сейчас суют, да, вот это нарушение границ, т-т-т, выстраивание отношений, токсичный, нетоксичный. И это не только вот те, условно, та молодежь, которая там есть сейчас до 25, даже до 20, до 30, там где-то, да. Это сейчас все больше и больше и про людей нашего с вами поколения и так далее. И вот эта вот фиксация на комфорте внутреннем, а значит, и как будто бы на внешнем, приводит к тому, что люди входят в отношения, да, или там даже вот в брак вступают, и видят, что там комфорта меньше. Потому что, ну, семья, я вот как семьянин, да, сколько у меня там, почти 30 лет стажа, да, семейного, но там нарушение границ происходит постоянно. То есть там вот эта притирка между мужем и женой, это годы. А уж когда ребенок появляется, он вклинивается в границы родителей и нарушает их комфорт, ну, колоссально просто.
3: Там, возможно, может быть, и нет этих границ личных в браке, мне так кажется.
4: Да, ну, как бы есть, просто они плавают, да, туда-сюда. И дело в том, что там в базе, вот у нас у сегодняшнего общества, неправильное представление о том, откуда берется душевный дискомфорт. Ну, то есть отрицательные эмоции, да, недовольство, раздражение, тревога, там, страх, ну, все виды эмоциональной боли, вот у нас принято считать, что они берутся из обстоятельств жизни, что мы как будто бы люди, мы заложники жизненных событий. То есть если вот что-то происходит, то у меня это обязательно должно отражаться там обидой, например. Да? Мне вот что-то сказали, ты дурак, а я здесь обиделся. И эта связка как будто бы, ну, непререкаемое, обязательное. А это не так. Ну, то есть существует направление психологии, научное, абсолютно когнитивное, да, которому 100 лет. Существует огромное количество экспериментов научных поставленных, через которые прошли там десятки тысяч людей и в России, и за рубежом, в Советском Союзе, которые показывают, что вот это обстоятельство жизни, как его называют, там, раздражитель или стресс-фактор, да, вовсе не обязательно отражается стрессом здесь. То есть разные люди, попавшие в одинаковые обстоятельства, испытывают разные эмоции. Уж точно разную интенсивность эмоций, а иногда разные даже по знаку.
3: То есть вы хотите сказать, что то, что обидно для одного человека, другой может вообще на это никак не отреагировать?
4: Да.
3: Вообще не заметить,
4: значит,
3: этого?
4: Да. А значит, внешнее событие, оно априори нейтрально. У него нет знака. Оно не хорошее и не плохое. Вопрос, как мы его воспринимаем. А что такое, как мы его воспринимаем? Это наше мировоззрение. И вот мировоззрение полезно сравнивать с географической картой. Географическая карта – это представление о территории, а мировоззрение – это представление о всем мире, в том числе и о территории. Да? И дальше, вот, когда путешественник испытывает трудности в своем путешествии, когда он рассчитывает, что вот он сейчас пройдет там лес, горы, какую-нибудь равнину, реку по мосту перейдет и достигнет своей какой-то цели. И вот он пашет, идет, да, жизненный путь человек, преодолевает трудности, подходит к реке, а моста нет. И он понимает, что он не попадает туда. И тогда он какую эмоцию испытывает? Отрицательную какую-то, да? А потом спрашиваешь его, почему ты испытываешь эту отрицательную эмоцию? Он говорит, ну, потому что моста нет. То есть обстоятельства жизни заставляют меня переживать, там, злиться или разочаровываться, или там еще что-то. А этот ответ неправильный. Он испытывает отрицательную эмоцию не потому, что по факту нет моста, а потому что мост у него был нарисован в карте. Понимаете? Вот если бы там карта соответствовала объективной реальности, он бы не рассчитывал на этот мост. И отрицательной эмоции бы не было. Ну, то есть он нес бы бревно на себе там или как-то, ну, понимал бы,
3: да? То есть у него были одни ожидания, они не оправдались.
4: Да, но видите, когда мы в свои ожидания искренне верим, как в единственно верные, а жизнь-то она разноплановая, она может быть и такой, и такой, и такой. Так вот, современный человек, он говорит, жизнь неправильная, если она не соответствует как бы моим картам, моим представлениям о жизни, о том, как все должно быть. А на самом деле, можно ли назвать карту правильной, если она не соответствует объективной территории? Нет, это карта ошибочная, да, в ней ложь, ошибка. Вот вам карта представления о жизни, да. Мне должно быть в семейной жизни комфортно. Если мне дискомфортно, это плохо. Вот такое представление есть у огромного количества людей сейчас. Естественно, он попадает в семейную жизнь, а там ну, нет этого абсолютного комфорта. Там есть взаимные претензии, какие-то ссоры, там, притирки друг к другу, конфликты, в том числе, кроме радости и там удовольствия. И он оказывается не готов. Он говорит, раз эта семья не соответствует моим ожиданиям, значит, это плохая семья, это плохие отношения, токсичные, так быть не должно, и он уходит. Некоторые психологи, кстати, навязывают, да, такую модель, что типа человека не переделаешь, убегай, ищи другого, своего человечка ищи, свою половинку. Когда твой человек будет, ты поймешь, потому что у тебя будет четкий комфорт и никаких, значит, трудностей.
3: Это даже не только психологи говорят, знаете, это все так говорят.
4: Ну вот ошибка большая.
3: Все-таки ошибка.
4: Конечно, ну нет никакого своего человечка. Любой человек – это результат семейной системы, да, воспитания в какой-то семье. Конечно, есть семьи, у которых там похожие ценности плюс-минус, но все равно будет разница. Все равно человек будет, ну, какие-то нарушать те самые пресловутые твои границы, которые окажутся на его территории почему-то, да? Ну, потому что вот так.
3: Угу.
4: И вот этот запрос на комфортную семейную жизнь, он ошибочен сам по себе, на полностью комфортную, да? И в итоге, конечно, люди чуть-чуть начинают там входить друг в друга в отношения, смотрят там дискомфорт, разбегаются. Думают, о, а я еще, если я и тут еще и обязательства возьму, ну, юридические, да, это же брак, это юридические обязательства. О, а если еще дети, это же мне потом 20 лет их воспитывать, платить, вкладываться, а то и 30, судя по своему опыту, современный молодой человек говорит. И, конечно, ему страшно. И вот это обязательство, которое он будет нести там перед ребенком, ему страшно, да? Угу. Что столько лет нести, а вдруг я буду плохим отцом или матерью, да? Слушайте, да, дорогие зрители, если нас молодежь, да, сейчас смотрит, нет на свете абсолютно хороших матерей и отцов. Ну, нет их. И абсолютно плохих тоже нет. Каждый родитель, рожая ребенка, воспитывая его, нанесет ему какие-то травмы и даст ему какие-то возможности. То есть задача родителя – просто дать больше возможностей, чем травм нанесешь. Все. Тогда ребенок, он пойдет, он будет развиваться, он эти травмы сам будет как-то там перерабатывать, заглаживать, решать эти свои вопросы, там, комплексы, нанесенные ему. Но невозможно быть идеальным родителем. А это опять запрос на внутренний комфорт. Если я буду идеальным родителем, мне ничего, никакой претензии не прилетит, как я имею сейчас претензии к своим родителям. Я же не хочу, чтобы мои дети так же, да? И поэтому, конечно, отказ от семейной жизни, от обязательств, от рождения детей – это проблема не только нашей страны, не только зумеров. Это всемирная сейчас проблема всех сытых и благополучных обществ. Общества, которые, где люди не знают толком, что они завтра будут кушать, поступают по-другому. Они рожают большое количество детей, они вступают в браки, потому что для них это все экономически целесообразно. Им вместе больше безопасности и комфорта. И еще одна группа, в которых рождаемость увеличивается, это всякие религиозные группы. Ну, не будем их называть, ну, например, в тех же Штатах, где та же самая тенденция на снижение рождаемости, на снижение количества браков, да. Там есть вот большая-большая религиозная группа, на букву «М» называется, начинается, да, про нее все знают. Она очень такая необычная, интересная. Там люди рожают вовсю.
3: Ну, то есть у них, скажем так, другое понимание о том, что такое комфорт.
4: Да. У них еще есть понимание, знаете, вот у глубоко религиозных людей, ну, у них какой-то долг присутствует, да, перед там, предками или перед Богом, или, ну, вот такое. То есть у них направленность не на себя основная, да, у них направленность на окружающий мир, и они хотят его делать лучше, ну, в соответствии со своими представлениями, да, которые им там с детства в рамках воспитания дали. Мировоззрение, карту.
3: Угу.
4: И они где-то готовы через свой дискомфорт переступать. Если, опять же, родители сейчас вот задаются вопросом, как, да, воспитать сейчас ребенка, который будет, ну, меньше заточен на собственный комфорт, меньше будет вибрировать, когда этот появляться будет нормальный, естественный житейский дискомфорт, то, ну, вот самое лучшее решение сейчас, на данный момент, это спорт.
3: А почему спорт?
4: Вот отдавая ребенка в спорт, угу. Где он будет конкурировать с другими, где ему будет больно, потому что они бежали, футболисты столкнулись там, или уж тем более единоборства какие-то там априори больно, да, где будет больно после приседаний ежедневных там, да, и так далее. Отдавая ребенка в детский, более-менее профессиональную секцию, где такая регулярная нагрузка, да, мы, по сути, имитируем ему реальную жизнь. А вот если мы этого не делаем, то либо нам самим приходится, да, с ним там больше конфликтовать, чтобы у него боль появлялась, да, разочарование, там, хочу айфон, а фиг тебе, да, или там, ну, что-то такое. Угу. Ну, так тоже можно, да. Но, в принципе, можно перепоручить это, делегировать тренеру, который будет это делать, и, ну, значит, соответственно, остальным тоже.
3: Ну, то есть, получается, что спорт – это сфера, где, естественно, столкновения, конфликты, боли, неудачи, да, поражения, да. Наоборот, да. Выигрыши какие-то.
4: Да,
3: и
4: да,
3: то, что
4: да.
3: Потом должно в жизни да. происходить с человеком
4: в дальнейшем. Модель реальной жизни.
3: Допустим, если человек уже ребенок, а если он уже постарше, даже не подросток, уже зумер 25 лет, и он уже воспитался в той среде, в какой есть, и сейчас вот он вот это все слушает, и, допустим, он уже оказался в некоторой зоне комфорта, и хочется, чтобы он оттуда вышел, что ему нужно сделать. Он же, ну, может, наверное, тоже пойти в спорт, но, вероятно, это уже будет недостаточно, если ты взрослый.
4: Ну, во-первых, сейчас есть огромное количество вот этих полупрофессиональных спортивных объединений. Я не знаю, как в других городах, но так, у меня такое ощущение, что, не знаю, там 25% Москвы бегают марафоны, триатлоны, там, велосипеды и так далее, и так далее. Но это опять, когда человек взрослый, там важна его инициатива.
3: Ну, он должен на это заходить.
4: Ребенку-то можно отдать, да, и, ну, более-менее родительским авторитетом сказать, все, ты там. Да. Хотя некоторые родители отдают, а там приходит ребенок, говорит, ой, меня ударили, и они его забирают сразу. Это ошибка. Что делать с современными великовозрастными детьми, сидящими дома, играющими в компьютер, не желающими работать, не желающими жениться?
3: Да нет, даже работающими, играющими иногда в компьютер, но не желающими, например, вот жениться, там, ну или просто там с кем-то заводить какие-то долгие отношения.
4: Выпинывать, как минимум, из своей квартиры.
3: То есть не жить с родителями, да?
4: Да, но это задача родителя. Сепарация от ребенка – это основная задача родителя. Наш ребенок, ему как бы комфортнее так, да, не платить за жилье, не платить за еду, не платить за интернет. И я много раз слышу, знаете, от родителей, так он у меня самостоятельный, зарабатывает, там. Я задаю вопрос, а квартиру он вам оплачивает? Свою комнату. Ну нет, ну как я буду со своей кровиночки брать деньги? Это же нехорошо.
3: Угу.
4: Вот. Надо либо брать деньги реально по рыночной цене, ну, постепенно, может быть, ее повышая там.
3: У меня, кстати, есть один знакомый, который вот берут с ребенка деньги. Они ему отдали свою вторую квартиру, но он платит им ренту.
4: Прекрасно.
3: То есть это есть, это не страшно, не то, что они какие-то
4: не
3: там
4: страшно, это
3: ужасные люди.
4: Конечно, это, ну, как ребенок становится взрослым так. Лучше, конечно, отдать квартиру своему, да, ну, как бы меньше там конфликтов, проблем со съемщиками. И лучше, чтобы он эти деньги платил родителям. Ну, так да. Это все равно не жесткие условия съема жилья, да, вот там в Москве. Но, в принципе, это в ту сторону. И угу. Это прекрасно.
3: Ну, а как-то перестроить видение мира? То можно еще какие-то другие расставить приоритеты? Или это уже, ну, говорят, что человек не перевоспитаешь после какого-то возраста?
4: Перевоспитаешь, если этим заниматься. Ну, то есть вот это вот, еще раз, посыл «уходи». Если тебя что-то не устраивает, другой человек не изменится, это большая ошибка. На самом деле люди меняются. Но для изменений требуется либо мотивация какой-то болью, и, ну вот, то есть нехваткой чего-то, там, трудностями и так далее. Да? Тогда человек собирается и начинает что-то вот, со своей жизнью делать. И это, ну, наверное, 95% изменений в жизни идут под воздействием пинка, да, болезненного. А другой вариант развиваться под воздействием воодушевления целью какой-то. Это более сложная история, тут надо быть более как бы подготовленным, развитой личностью, да. Ну, поэтому я думаю, 5% изменений в мире идут, вот, когда человек увидел, воодушевился, какой целью, хочу туда, вот. Мне вроде и сейчас неплохо, но я туда хочу, да. И вот он попер. Так тоже бывает. Соответственно, конечно, лучше учить своих детей мотивироваться, воодушевляться целями какими-то, да, но вот тут нужна такая серединка, да, потому что совсем без боли, ну, как бы не развиваются люди. То есть первое – это все равно оттолкнуться от чего-то, да, вот мне не нравится, я отсюда уйду. Куда пойду, я еще точно не знаю, но отсюда точно ухожу.
3: Просто получается, что пока человеку где-то хорошо, он не развивается так, если сделать такой самый простой вывод. И никуда не двигается дальше.
4: Ну, изначально, да. То есть все-таки развитие к цели, Это для более продвинутых личностей, да, которые уже закоренели, как бы такие крепкие, да, там все, что нас не убивает, делает нас сильнее. То есть они прошли через какие-то испытания. Дальше они уже на своем вот этом ресурсе, на опыте идут к целям.
3: Угу.
4: Но важно, кроме того, что есть мотивация, да, у человека, у него еще нужно, чтобы была энергия для движения. А что такое энергия или силы? Силы же есть двух типов. Есть физические, а есть сила воли. И современный человек, опять физически, он достаточно силен. Он сыт, он выспался, он там съездил в отпуск. А волевой ресурс или личностный, как его правильнее называть, у многих сейчас истончен. Почему? Потому что когда наша душа постоянно, регулярно, хронически испытывает отрицательные эмоции в большем количестве, чем положительные, а у нас нервная система изнашивается. То есть что такое отрицательные эмоции? Это же электрическая активность, которая шарашит по нашим нервным тканям. И они устают. Прям усталость появляется. Как будто физическая. Хотя вот выспался, да, все нормально вроде в жизни. Не голодает человек, да, и не перерабатывает физически по ночам, там, кайлом не бьет стену. А сил как будто бы не хватает. Почему? Потому что у него вот этот вот, ну, как сейчас модно говорить, да, выгорание эмоциональное. То есть хронические отрицательные эмоции.
3: Ну, хотя говорят, что это придумали психологи.
4: Ну, пока не попадешь в это состояние, не подтвердишь это, да. Но вот сейчас современный мир, он как раз связан с тем, что уровень тревожности, уровень негативных переживаний, уровень претензий к себе и к окружающим гораздо выше.
3: То есть ты все время, по факту, расстраиваешься, да? Можно так, если перевести выгорание...
4: Да.
3: Ты не улыбаешься, не смеешься, а все время все тебя беспокоит.
4: Как будто усталость. Но эту усталость люди обычно называют словом «я ничего не хочу», как бы отсутствие желаний. На самом деле желаний у них вот столько, а сил их реализовывать не хватает, потому что нервная система... Нет, биологически это воспаление нервной системы на самом деле. Да, вот депрессия – это воспаление нервной системы. И, конечно, человек он себя чувствует обессиленно, когда у него там воспаление. Соответственно... Опять приходим, да, к мировоззрению человека. А почему он нервничает? А потому что у него сверхтребовательность к себе и к окружающим. Потому что он, вот это уже к зумерам сейчас перейдем, да, потому что он говорит, я в 23 года должен был уже создать собственную социальную сеть, как дядька Цукерберг, да, и стать миллиардером. И они искренне верили в это последние там, 10 лет своей жизни, что вот он закончит институт и тут же там взлетит ракетой. А так не происходит. Потому что, чтобы стать... Ну, есть, конечно, исключения, да? Но чтобы стать успешным, экспертным человеком в любой сфере, нужно лет 10-15 в этой сфере повариться. Ну, просто исходя из опыта житейского. Бывают, конечно, и по-другому, но большинство успешных людей таковыми становятся к 40 или там, 45 годам.
3: На что можно заменить? Вот опять же, возвращаясь к теме «хочу, не хочу», вот это «я хочу», если оно не совсем правильно. Я хочу сделать так, чтобы мне только было хорошо или чтобы мне нравилось. И когда ты вот это все хочешь, ты чаще разочаровываешься. А на что это можно заменить?
4: Ну, на что? Не надо заменять.
3: Не надо?
4: Конечно. Просто я хочу, чтобы было так. И я даю время себе и окружающим на изменения. При этом помню, что не обязательно получится все, как я хочу. Но если я не буду тратить силы на переживания, а буду инвестировать эти силы в изменения, в формирование той жизни, которую я хочу, у меня гораздо больше шансов на результат. Просто не стоит думать, что если результат я добился там, не на 100%, а на 50%, то значит я вообще ничего не добился. Это вот современная тоже такая...
3: Знаете, то есть не обязательно...
4: Да, не обязательно 100%.
3: 100 баллов получить.
4: Конечно,
3: можно и 99?
4: Конечно. Можно и 99, и 50, и 20. Просто не стоит эти 20 или 50 обесценивать. Это нормально. У тебя есть 50% от того, что ты ожидал. Обопрись на это. Не говори, что это ноль.
3: Как-то хочется до вершины. Вот я недавно пыталась на гору залезть, и где-то только 40% одолела, и дальше пришлось спуститься.
4: Скажите, у меня есть 40%. 40% ведь гораздо больше, чем один. Так ведь? Да, это меньше, чем 100. Ну и что? Значит, у меня есть потенциал какой-то для развития дальше, пробовать, стараться. Почему я сразу должна залезть на эту гору? Вот показатель моему.

0: двигается, он не падает в ямы неожиданные, не сталкивается со стенами неожиданными, да, он как бы идет.
1: Нет перфекционизма, получается, или как?
0: Перфекционизм бывает двух видов. Бывает здравый перфекционизм, когда человек понимает, что идеал невозможен, но к нему можно стремиться, и он стремится. А бывает так называемый патологический перфекционизм, когда человек думает, что идеал возможен и должен быть. Вот это разница.
1: Угу.
0: То есть он требует результата обязательного, идеального. А в первом смысле это просто стремление к этому результату с пониманием, что, ну, скорее всего, идеал недостижим. Но это не значит, что не надо стремиться. Почему стремить? Что такого?
1: Мне кажется, хорошее резюме, нужно всегда к чему стремиться.
0: Можно стремиться.
1: Можно.
0: Это возможность. Иногда бывают кризисы в жизни. Когда ты к чему-то стремился, и вдруг понимаешь, что это либо цель не твоя, либо она недостижима, либо там еще что-то. Да? И тогда мы попадаем в кризис, смысловой в основном кризис, да, вот в жизни. И если человек живет в концепции «нужно обязательно всегда к чему-то стремиться» или «у меня обязательно всегда должна быть какая-то цель», то что с ним происходит, когда он попадает в этот кризис? У него мало что кризис, так он еще люто себя начинает ненавидеть за этот кризис. Потому что нужно же обязательно стремиться, а я не стремлюсь, значит, я плохой.
1: Угу.
0: А когда человек говорит «да, я хочу стремиться, у меня есть такая возможность, я постараюсь стремиться, но понимаю, что может быть кризис, и я остановлюсь на месте». И вот ну, не буду иметь возможности стремиться или понимания, как это делать. И это неплохо, это просто ну, остановка. И вот тогда он эту остановку принимает, опять берет, да, и может ее использовать как отдых, как возможность оглядеться, а куда еще идти, да, как возможность найти каких-то попутчиков, чтобы было интереснее и легче идти. То есть остановки – норма жизни. Если ну, крайности такие, да, если человек все время стоит и не развивается, конечно, он будет деградировать.
1: Ну, главное не остаться совсем на этой остановке, я так понимаю, да?
0: Я не знаю, можно и остаться. Ну, если человеку комфортно, да. Ну, чего? Ну, он все, он остановился в своем развитии. Да чего его обязательно там пинать?
1: Главное, чтобы было хорошо внутри. Спасибо большое. Михаил Хорос, практикующий психолог, телеведущий. Спасибо.
0: Спасибо.
2: «Поговори со мной».От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление и идеология государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Последняя информация о судне, которое пропало в Яванском море. Иностранные наемники ВСУ вынуждены сами покупать себе снаряжение. Как удалось сократить отток абитуриентов с Дальнего Востока? Об этих и других темах подробнее далее. Судно, с которым в Яванском море в Индонезии ранее пропала связь, эвакуировали 115 человек. Сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем, пишут местные СМИ. Ранее Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии сообщило о потере связи с судном. На борту находились 243 человека. Судно следовало из Сурабая, Банджармасин и потеряло связь около 2 часов ночи в воскресенье по местному времени, когда столкнулось с неблагоприятными погодными условиями. По последним данным, погода в районе поисков ясная и не препятствует работе спасателей. Информация о наличии иностранцев на борту не приводится. Иностранным наемникам в рядах ВСУ самим приходится покупать себе снаряжение, рассказал РИА Новости политолог из Австралии Марк Лоу после беседы с осужденным в России австралийским наемником для документального фильма. По его предположению, иностранные наемники ВСУ покупают за свои деньги именно то снаряжение, которое Киев получил от Запада бесплатно. Он уточнил, что им обмундирование потом выдали, но другие наемники посчитали его плохим, и им пришлось все равно покупать новое. Россия для Приднестровья – гарант выживания и стабильности. Об этом заявил заместитель председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики Виталий Нягу. Он также отметил, что Россия удерживает баланс и стабильность мир на берегах реки Днестр. Мошенники от имени Росфинмониторинга начали пугать россиян проверками переводов в системе быстрых платежей и предлагать во избежание блокировки средств перевести часть денег на специальный счет, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь инспекторами Федеральной службы по финансовому мониторингу или службы безопасности оператора платежной системы «МИР». Жертве заявляют, что ее недавний перевод через систему быстрых платежей или по QR-коду был помечен системой как сомнительный. Далее аферисты начинают запугивать россиян блокировкой счета. Чтобы избежать потери доступа к личному счету, мошенники требуют подтвердить легальность отправленных средств. Специалисты рекомендуют не устанавливать программу удаленного доступа и не включать демонстрацию экрана по просьбе звонящих, а при малейших сомнениях относительно статуса операций обращаться в свой банк по официальному номеру на обратной стороне карты. Отток абитуриентов с Дальнего Востока за 5 лет сократился вдвое. Сегодня 80% абитуриентов находят для себя образовательные программы в макрорегионе. Об этом сообщила в интервью РИА Новости заместитель главы Минвосток развития России Эльвира Нургалиева. По ее словам, основной комплекс мер для привлечения абитуриентов на Дальний Восток строится на развитии системы образования. На это нацелены ведущие вузы Дальневосточного федерального округа. Они меняют содержание своих программ в связке с работодателями Дальнего Востока и повышают, в том числе, миграционные показатели. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс. Радио. Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает, наших подписчиков, естественно, в Макс-канале, радио нижнее подчеркивание «Спутник», тех, кто находится в нашей телеге все еще так же. Ну, естественно, Одноклассники, Дзен, ВКонтакте, Рутюб, заходите, подпишите, пересмотрите, прокомментируйте. Главное, естественно, прямой эфир 91.2 FM в Москве, 91.5 Санкт-Петербург. На сайте radiosputnik.ru полный список городов, частот вещания, так что загляните, найдите, слушайте, будьте в курсе всего происходящего, всего важного, всего значимого. А на ближайшее полчаса будем разбираться с ключевым, что произошло, с самым главным, что было заявлено, ну и с тем, чего можно ожидать. На связи со студией «Радио Спутник» доктор политических наук, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин» Елена Пономарева. Елена, здравствуйте.
3: Добрый день, доброе утро, вернее, всем еще, Алексей, да.
2: Елена, во-первых, огромное спасибо, что согласились выйти к нам в эфир, прокомментировать некоторые из происходящих вот этих самых событий, поделиться своими комментариями, мыслями. Всегда интересно послушать вас. Тем более, в прямом эфире самое главное, наверное, одно из самых главных событий саммит БРИКС состоялось. Очень любопытно было послушать лидеров стран БРИКС, которые рассказывали, в принципе-то, каждый немножечко о своем. Каждый немножечко о том, о чем уже привычно говорили. Напоминали и про конец однополярного мира. Нарендра Моди, кстати, традиционно для себя предупреждал или рассказывал о том, что необходимо реформировать вот этот самый порядок, который происходит. Индия в этом заинтересована достаточно давно. Китай рассказывает про партнерство. Иран напоминает о необходимости прекратить вообще хоть какие-то удары или угрозы гражданской инфраструктуре и вот в таком ключе. Вы на что обратите внимание? Что ключевое было, чем вот этот саммит можно было бы выделить из ряда других не менее значимых саммитов БРИКС?
3: Ну, во-первых, надо напомнить, что это уже 18-й саммит этой организации, и это говорит, в свою очередь, о том, что организация живет, развивается, и в условиях тяжелейших кризисов, которые переживает весь мир, встреча лидеров стран, которые находятся, кстати, некоторые из них по разные стороны конфликта, если мы возьмем, например, Иран и Объединенные Арабские Эмираты, это говорит очень о многом. И, естественно, все было очень красиво, масштабно, и я бы сказала, символично. Но, например, завершая саммит, Моди предложил всем участникам, всем главам делегаций взяться за руки, и это действительно демонстрировало символизм единства в отстаивании, да, вы совершенно правильно сказали, своих, у каждой страны, да, своих позиций и интересов, но в то же время решить свои задачи невозможно в современном мире без какой-то коллективности. И вот, собственно, на это и направлена была деятельность БРИКС на этом саммите и вообще. Но, кстати, очень показательно, тоже символично, я бы сказала, подарок, который Нарендра Моди сделал нашему президенту, это сборник афоризмов поэта и философа. Все увидели, что он дарит какую-то книгу, да? Но мало кто обратил внимание на то, что это за книга. А это вот книга, которая была написана 2000 лет назад, так называемый Турукурал, одна из древнейших, считается, на тамильском языке и священной. Но в ней зафиксированы те важнейшие моменты, позиции, которые сегодня актуальны. То есть это необходимость осознания происходящего, это необходимость выстраивания добрососедских отношений. Это необходимость учитывать мнение каждого. Поэтому, казалось бы, уже общая, да, тенденция, что все говорят о многополярности, многопольности, полюсности. Но за этими словами действительно большой смысл, что у каждого могут быть свои позиции, свои подходы, взгляды. И надо стараться все-таки их учитывать, а не действовать методом диктата. Вот это, наверное, самое главное. То есть Си Цзиньпин, как всегда, как представитель китайской глубокой философии, обозначил вот эту тенденцию на многополярность неудержимой. И это стало, да, таким даже небольшим мемом, может быть, в политических новостях. То есть внешнее вмешательство недопустимо во всех видах. Это могут быть санкции, это могут быть давление на политических лидеров, это непосредственно конфликты и так далее. Вот, то есть ментальность колониализма, постколониализма, вот, холодной войны, ее нужно, конечно, изживать. И придерживаться открытости, откровенности в чем-то, при сохранении, повторяюсь, различий, при уважении интересов друг друга и, конечно, вот через общение и диалог. Кстати, показательность, что сейчас проходит неделя высокой дипломатии на площадке Генассамблеи ООН. Как вы знаете, мы готовимся, все человечество готовится к избранию нового генсека. И в этом смысле огромное внимание уделяется именно дипломатии. А дипломатия — это о чем? О том, чтобы договариваться. Это не значит, что всегда удастся договориться, но, по крайней мере, стремиться к этому нужно. И вот что важно, что несмотря на все противоречия, которые сегодня существуют, как я уже сказала, и в том числе между даже членами БРИКС, страны и организации смогли принять итоговую декларацию. Да, она очень дипломатична, она очень, так скажем, обтекаемо формулирует некоторые позиции, но тем не менее это очень важно, что все члены встречи зафиксировали свою позицию по поводу важнейших моментов, связанных с террористической угрозой, с энергетической безопасностью, с сохранением культурного наследия.
2: Елена, а разрешите небольшой момент вот в проброс, так сказать, уточнить того, что вы говорите, потому что у Владимира Путина в речи прозвучало напоминание, я уж не знаю, как правильно сказать, или идея, или инициатива о том, что необходимо совершенствовать еще и институт экономического управления, МВФ, Всемирный банк, ВТО. Все это не может жить так, как было раньше, но при этом все еще является, вот я прям процитирую, важными каналами диалога между ведущими экономиками мира, поэтому координацию в этих структурах необходимо усиливать. Вот в этом смысле услышит ли такой призыв, придет ли к этому, потому что так или иначе из МВФ, из Всемирного банка, из ВТО реже слышны какие-то, ну вот, незнакомые что ли сигналы, новые какие-то откровения. Бывает такое, не скажу, что часто, но бывает. Вот куда-то эти привычные, традиционные институты, в принципе, серьезные системы, к которым уже многие привыкли, и к которым долгие годы и Россия, например, стремилась очень откровенно, очень будучи готова на все подряд. Вот тут как?
3: Но это процесс всегда реформирования крупных уже сложившихся структур, всегда очень долгий. И мы это хорошо, например, в отношении Европейского Союза. Если открыть любую, скажем, новостную ленту, то мы можем прочитать строки о том, что ЕС скоро прекратит свое существование, находится в кризисе и так далее. Но это реформирование может заняться десятилетия. То же самое касается и вот этих глобальных экономических, финансовых структур. И не случайно Путин и поднял вопрос о совершенствовании, да, не, там, скажем, роспуске, а о совершенствовании глобальных институтов, потому что они имеют, конечно, колоссальный опыт, они имеют колоссально разветвленную сетевую структуру по всему миру, они включены во все процессы, поэтому просто взять и отрубить, что называется, это не получится. Но призывы, как вы задали вопрос, что призывы к руководителям, работникам этих организаций о том, что необходимо все-таки выстраивать диалог между ведущими экономиками. Я не уверена, что они прям все это услышат и поймут, но жизнь их заставит. Потому что действительно система мировой экономики меняется. И вот в частности, по-моему, даже в выступлении нашего президента в очередной раз прозвучали цифры о том, что более 40% мирового ВВП за последние 5 лет произвели государства БРИКС. А вклад большой семерки, кстати, Путин и пошутил, почему же она большая, составил всего 29%. Но речь идет о том, что накоплен еще, например, интеллектуальный опыт, технологический опыт в странах семерки и, соответственно, вот в этих экономических институтах. И поэтому, конечно, нужно все равно говорить, нужно убеждать, но и нужно самим меняться, самим развивать свою экономику по инновационным системам, быть более технологичными, более привлекательными. И тогда и международные институты задумаются, что нельзя выбрасывать проходы современности, вспомним другого Владимира Владимировича, да, о том, что такие страны, которые входят в БРИКС.
2: Ну, тут, мне кажется, само существование БРИКС и те контакты, которые между странами есть, и другие системы, которые при БРИКС существуют, Банк развития, например, они, ну, уже отчетливо и настоятельно понимают, что этого никак сделать не получится. Елена, чтобы не то чтобы сменить тему, но вдогонку, в продолжение, тут ведь разродился один из сладких парочки, зять и спецпредставитель Джаред Кушнер, рассказал, напомнил, подытожил, что ли, вот те визиты, которые были недели ранее в Москву, в Киев заезжали, озвучил следующее. Значит, теперь есть у США понимание следующих шагов для продвижения к миру. Я понимаю, что трактовать слова американских чиновников, тем более, ну вот в таких странных статусах, дело такое себе, но все же. Как полагаете, что этим хотел сказать Кушнер, и главное, кому это было адресовано в первую очередь, потому что вроде как на Украину, но с другой стороны мы же понимаем, что это может быть и Европе, и России, может быть кому-то еще внутри Соединенных Штатов.
3: Я думаю, что иногда мы преувеличиваем значение тех или иных слов американских чиновников.
2: Когда там иногда банан — это просто банан, вот в этом смысле.
3: Да, да. Мне кажется, он просто отчитался о своей поездке, в том числе перед американскими...
2: Чтобы деньги в бухгалтерии выдали, да, извините, пожалуйста.
3: Да, да, перед американскими избирателями, тем более ситуация-то вокруг Трампа там внутри Америки достаточно сложная. И, естественно, должен был сказать, что мы-то знаем, что делать. Вот, теперь-то мы уже поняли. Это при том, что это была поездка, по-моему, этой парочки, чуть ли не восьмая уже по счету в Москву. И вот хорошо, что лучше поздно, чем никогда. Но при этом, как и полагается искушенным политикам, ничего конкретного сказано не было. Ну, более того, по, так скажем, инсайдерской информации, мы знаем, что, в принципе, привезли-то они на встречу в Москву и в Киев, в общем-то, несколько современный, старый.
2: Да, да, да, да, абсолютно, да, точно.
3: Так что здесь не стоит ожидать какой-то новации, но в то же время... Наши высшие руководители, в том числе на площадке саммита БРИКС, давая интервью, очень четко зафиксировали, что да, Россия готова к переговорам с Украиной, но военную операцию останавливать на это время не будем. Это слова Лаврова. И, кстати, он очень тоже выдал прекрасный афоризм, что России доброй воли не занимать. Но у Зеленского, он сказал, я бы добавила, и его кураторов, достаточно злых умыслов. То есть мы прекрасно понимаем, что злые умыслы есть, в том числе в некой процедуре переговоров. И поэтому, естественно, мы готовы, но на наших условиях. И поэтому, конечно, Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите Большой Двадцатки, которая должна пройти в Майами, по-моему, в середине декабря. И речь идет о том, что и так сделали одолжение, в Москву пригласили, что называют, в свое время. Вот. Поэтому я думаю, что здесь надо работать, опять же, работать на земле, работать в экономике, работать в информации, в системе собственного образования, в культуре и так далее. Делать себя сильнее во всех смыслах. И потом уже выходить со своей позиции на переговоры. Те-то тоже не сидят сложа руки, это мы тоже прекрасно понимаем. И любой переговорный процесс, он может отложить решение той или иной задачи на непосредственно на земле. И это тоже наши руководители, верховный главнокомандующий прекрасно понимает, как и наше общество это понимает.
2: А вот здесь блиц-вопрос. Я даже не... Ну, в принципе, если вам понравится, можно и пошире, и побольше, хотя, мне кажется, тема достаточно тоже понятная. Было в декабре же саммит G20 следующий, и, условно говоря, прозвучало из уст Зеленского о том, что почему бы можно было бы и не встретиться именно вот в такого, во время такого саммита. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, сообщил о том, что практически это невозможно, организовать это нереально, зато есть вариант про Москву. Ну, об этом, кстати, регулярно напоминали. Здесь есть про что говорить, про что уточнять, про что упоминать, или просто вот было-было и в очередной раз подтвердили, напомнили о своих позициях?
3: Я думаю, что подтвердили свою позицию. Вряд ли на данном моменте руководитель, действующий очень, так скажем, сомнительными полномочиями киевского режима, на это согласится. Но, тем не менее, позиция должна быть всегда озвучена. И она прозвучала из уст наших руководителей.
2: Хорошо. Тогда еще один достаточно любопытный комментарий. И, в принципе, тоже достаточно очевидный. Пресс-секретарь, опять же, Владимира Путина, Песков, напоминает о том, что вот эта ситуация с проливами, она может быть очень опасной, потому что подключаются сложные ситуации, сложный фактор и в районе Баб-эль-Мандебского пролива. А мы уже за последние годы выучили, что если пролив... в силу разных причин, как механических, так и политических, перестает работать, экономика начинает вот бить в набат. К чему? Как? Что? Потому что 11 сентября Ансар-Аллах, западное побережье Йемена, ну вот заявляет, что под контроль-то взяло.
3: Вы знаете, когда пришла эта новость, я первым делом открыла карту и посмотрела в расширении большом, вот действительно, этот пролив... Какое влияние может оказать активность, в том числе при помощи разного вооружения, с материковой части этих территорий. Я подумала, ну какие же идиоты эти западники, когда они начали ближневосточную кампанию против Ирана, если они так плохо знают географию. Но это же элементарно. На пальцах можно просчитать на раз, два, три, где у тебя будет следующий затык. Это с одной стороны, если мы усомнимся в их когнитивных способностях. А если мы посмотрим с другой стороны, об этом, кстати, я тоже много уже говорила и писала, что Трамп, он нужен определенным группам мировой элиты как деструктор и разрушитель всей мировой экономической системы. То есть, чтобы она максимально была дестабилизирована, а потом уже, когда будет достигнута некая точка невозврата, будет заново собираться этот экономический пазл. Но, собственно, удары по мировой экономике мы наблюдали в течение многих лет. Из последних самых сильных ударов был по мировой именно экономике. Это, конечно, пандемия, когда были разорваны все связи экономически, а сейчас вот этот вот ближневосточный кризис. То есть здесь ну, нам реальность покажет, кто, какая точка зрения была права, кто был прав, вернее, да, какая точка зрения возобладала. Так вот, если исходить из того, что действительно нужно максимально затруднить разные потоки и сделать Америку как удаленную от этих проливов и имеющую тоже энергоносители, имеющую большой опыт экономического развития, различные технологии выделены отдельно, да, она может стать неким новым локомотивом, она создает свою, собственно, на себя зацикленную экономическую зону, то здесь все понятно. Пусть, что называется, все в этот пролив упрутся и остановится мировая торговля. Это удар, прежде всего, конечно, по Китаю. Но если мы, допустим, посмотрим на схему, вернемся, допустим, к Ормузскому проливу, какие страны покупают нефть через Ормузский пролив, какие продают. Ну, больше всего там, да, Саудовская Аравия продает, и больше всего покупает Китай. Дальше уже по снижению идет. И получается, что очевидно, против кого направлена эта ситуация и с Баб-эль-Мандебским проливом. Против Китая, например.
2: А вот извините, пожалуйста, прям тоже в проброс дополню. Вы уж Ормузский пролив упомянули. Говорят, в очередной раз, пока иранские, если я правильно помню, СМИ, пишут о том, что 7 условий для того, чтобы открытие Ормуз передал Иран США. В очередной раз, я что-то запутался, правда, уже. Каждый раз на работу приходишь, нужно уточнить, открыт, закрыт и который раз. Вот здесь что-нибудь серьезное или по-прежнему стороны упираются друг в друга ультиматумами?
3: Я думаю, что это все серьезно, именно потому, что уже Иран в течение многих месяцев сопротивляется. Это уже серьезно. Это показывает его устойчивость и неготовность капитулировать. А значит, это наносит огромный ущерб и мировой экономике. И, кстати, престижу Соединенных Штатов. Почему вот и рейтинги Трампа падают, и, конечно, Нобелевская премия мира для него становится все дальше и дальше. Это действительно серьезно, но вот я в данном случае выступаю просто как аналитик. Я бы пожелала Ирану большего силы, стойкости и возможности к сопротивлению. Чем дольше Иран может сопротивляться, тем больше шансов у мира и у нас появляется формирование действительно новой какой-то системы миропорядка.
2: В завершении, прям пару минуточек остается. Трамп снова выдал желание, точнее желаемое за действительное, или я уж не знаю, что за что, переделать мировые карты. Говорит, Ирландия рано или поздно объединится. Была совместная пресс-конференция в Дублине с премьер-министром именно Ирландии. Ну и не нужно забывать, что есть вот этот кусочек Северной Ирландии, который является частью Великобритании. Находится на, собственно, острове Ирландии. Очень разные взаимоотношения там. И по поводу отношения к Европе, и по поводу отношения к Англии, но вот такое сказать прямым текстом.
3: Ну, вообще, Трамп же отличается умением политически провоцировать. Такой нарцисс-дестабилизатор.
2: Элина, а разрешите вот уточнить, а вы думаете, это провокация или все-таки, ну, вы сами сказали, незнание истории, незнание реалий, незнание географии, незнание политических событий, которые когда там в 10-20-е годы же было как раз в Ирландии?
3: Да, но с другой стороны, мы должны прекрасно понимать, что единства в англосаксонском доме нет. То есть есть группы в Штатах, которые всю историю противостоят британским каким-то группам. В то же время есть определенные союзы между разными тоже элитными группами. И вот Трамп, мне кажется, пустил судорогу все-таки определенным британским группам вот в ходе этой совместной конференции. Причем он же как агнец такой заявил вначале, я не хочу создавать никаких проблем, но хочу вам сказать, что рад бы видеть объединение.
2: Что Ирландия будет великой снова, да. Причем, кстати, Ирландия, это же один, ну как, выходцы из Ирландии, это огромная часть Нью-Йорк, населения Нью-Йорка, например, откуда, да, Трамп родом. Да, он должен знать про Ирландию в целом, вообще все как свои пять Сколько у нее там пальцев?
3: Ну, может быть, это тоже уже некий заход в предвыборную гонку, потому что мы знаем, что Трамп обещает то 5 000 долларов, кто проголосует за республиканцев, а теперь, может быть, он надеется на том, что американские ирландцы, ну вот, да, американцы выходцы из Ирландии, они поддержат его тоже на этих выборах. Но дело в том, что... Конечно, это внутреннее дело страны. И на самом деле, если вот говорить чисто бюрократическим, политологическим языком, то это вмешательство во внутренние дела. Вы представьте, что если бы какой-то высокопоставленный чиновник из России сказал, а я считаю, что Республика Сербская должна когда-то...
2: Не-не, а зачем лезть? Мексика обязательно воссоединится с Техасом. И с, кто там, Нью-Мексико тоже обязательно. И Калифорния снова станет Мексикой. А уж про Аляску, наверное, даже говорить нечего. Елена, я прошу прощения, очень с вами интересно поговорить. Но время, к сожалению, заканчивается. Вам спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши мысли. Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Мы продолжим.

В эфире радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин приехал на расширенное заседание в формате БРИКС+, в рамках саммита объединения в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. Эта встреча станет завершающим мероприятием в программе трехдневного визита российского лидера в Индию. Расширенная сессия посвящена теме «Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность. Формирование будущего для инклюзивного глобального роста». В ней принимают участие лидеры БРИКС и представители 10 стран-партнеров объединения, а также руководство ряда международных организаций. Помимо выступлений глав делегаций, будут представлены и традиционные доклады о деятельности делового совета БРИКС, женского делового альянса БРИКС и нового банка развития. Расчет мобильной огневой группы отряда «Барс-11» группировки войск «Днепр» уничтожил несколько беспилотников ВСУ, в том числе дрон «Ждун» в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Там добавили, что добровольцы отряда «Барс-11» организовали круглосуточную защиту своих позиций от атак украинских дронов. Были созданы мобильные огневые группы и пункты воздушного наблюдения, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием и охотничьими ружьями с оптическими прицелами и приборами ночного видения. Зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер хорошо понимает позицию России по украинскому вопросу и смог донести российский план по урегулированию до Киева. Так считает специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В Кремле 5 сентября прошла встреча президента России со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Она длилась около 3 часов. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков. Мониторинг формирования цен на ряд продуктов питания будет контролироваться властями России с 1 января следующего года. Такая норма закреплена в федеральном законе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Кроме этого, документом предусматривается утверждение перечня федеральных органов исполнительной власти, которые будут получать сведения о субъектах, осуществляющих торговую деятельность. Мошенники начали обманывать россиян, рассылая бумажные письма о корректировке декларации, а затем электронные уведомления о новом извещении в личном кабинете со ссылкой на фишинговую копию сайта налоговой. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Он отметил, что такая ссылка может ввести на копию официального сервиса, где человеку предложат авторизоваться. По его словам, если жертва введет логин, пароль или другие сведения, они окажутся у мошенников. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Программа «Мастера» в эфире, у микрофона Диана Берлин. 30 августа был День памяти Иосифа Кобзона, 11 сентября был его день рождения. Но вообще, как правило, день рождения Иосифа Давыдовича Кобзона начинался 11 сентября, но продолжение его было до окончания месяца и так далее, и так далее. Потому что 11 сентября был более близкий круг, это человек 100, а дальше люди ехали просто на всех видах транспорта, чтобы поздравить любимого артиста. Собственно, так же было, когда мы с ним прощались. И сегодня мне хотелось бы вспомнить народного артиста Советского Союза, народного артиста России, обладателя всех возможных государственных наград, крупнейшего общественного деятеля, мастера в полном смысле этого понятия Иосифа Кобзона, тем, что мы с вами послушаем фрагменты одного из его интервью, которое он давал вот здесь, в этой студии, нашей программе.
0: Программа «Мастера».
2: «Я песни отдал все сполна». Одна из песен, да, твоих. Что это такое? Вот эта вот песня входит в душу, остается на поколения из десятилетия в десятилетие. Что это такое? Это чудо.
3: У Роберта есть рождественского замечательные стихи по поводу исповедальной песни. Что такое исповедальная песня? Возьмите историю песенную, начиная от народных песен, которые пели. Пели везде, на покосах, пели в поле, пели на праздниках, на свадьбах, на рождениях. Были и поминальные песни. Это отражение внутреннего состояния человека. Когда мы говорили «песня душа народа», она находила свое и выражение, и отражение в песне. Были песни, которые мы называли на радио, где ты проработала много лет, и где ты воспитывала и меня, в том числе на записях. Ой. Песенное радио, оно служило людям. Песня приходила к людям. Сегодня у нас тоже есть популярные радиопередачи, ФМовские, но они носят несколько другой характер. Они могут упрекнуть, скажем, Кобзона, как старого артиста, скажут, ну что это ворчит он? Да не ворчу я. Я просто хочу петь песни, которые отражают сегодняшнее время. Дина, вспомни, какой мы с тобой застали эпоху Ренессанса. Ведь в жанре работали такие мастера. Я помню, когда я пришел молодым артистом, и первые записи с Юрием Васильевичем Силантьевым, это были песни выдающихся наших композиторов. Соловьев Седой, это был Блантер Матвей Исаакович, это был Фраткин, это был Долуханян Александр, Френкель, Фельдсман, Колмановский, тогда еще совсем молодой редактор, который начинал писать песни, а потом написал бессмертные совершенно песни, такие как «Я люблю тебя, жизнь» и другие. Они ведь писали песни не на словах, а на стихи. А стихи писали из старшего поколения Ашанин, Долматовский, Матусовский. Потом уже вступили в эти золотые шестидесятники Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина. Какое же было золотое время!
2: Аркадий Ильич Островский.
3: Аркадий Ильич Островский, это композитор, который меня первый вывел на сцену колонного зала в декабре 1959 года. Удивительный, совершенно солнечный композитор, который с Ашаниным создал много произведений, сегодня звучащих. Вот как не смешно даже говорить об этом. Неказистая, казалось бы, песенка «А у нас во дворе есть девчонка». Эта песня прозвучала в 1962 году в марте. Я уже не говорю о том, что вся детвора, да и взрослое население поет ту же песню, которая прозвучала в 1962 году «Пусть всегда будет солнце».
2: Да.
3: А Френкель, Ян Абрамович, который написал «Бессмертные журавли», они создавали, так сказать, вот свои произведения. И эти произведения пела страна. За каждый практически год своей жизни могу ответить песни. За 50-е годы, за 40-е грозные военные, за 60-е годы, это золотые годы, шестидесятники, за 70-е годы. Утром просыпался народ, просыпалась страна. Просыпалась она с того, что начиналась передача с добрым утром и с хорошим днем. Уже вливали в вас настроение. Доброе утро под вашу яичницу на кухне. Вы пели там и слушали новые песни. Обязательно в передаче звучали новые песни.
2: Которые юморез... потом расходились моментально. И до сих пор звучат.
3: Почему? Так было всегда. И так, собственно говоря, и будет. Как это очень важно для духовного наполнения, для духовного обогащения.
0: Программа «Мастера».
2: Ты знаешь, есть еще одна тема песни Великой Отечественной войны. Да, ты пришел и начал жизнь после войны, да? Ну, такую сознательную.
3: Да, после войны, но детство у меня было военное.
2: Детство военное. Уже до тебя эти песни кто-то пел. Леонид Ощутёсов, правильно? Марк Бернес. Вот это то, что я уже помню.
3: Целый пласт.
2: Как Матвей Исаакович Плантер записывал вот именно с тобой эти песни. Марк Григорьевич Фраткин. Кто мог записать после Утёсова «Случайный вальс»? Кто? Кобзон. Ну, это же какая была ответственность, жуткая. Именно перед войной появилась песня «Любимый город может спать спокойно».
3: Спел Марк Нович Бернес «И видеть сны, и зеленеть среди весны». И вдруг гениальная совершенно песня «Вставай, страна огром», «Вставай на смертный бой». Песня «Гимн начала войны». И началась Великая Отечественная, и начались... Это был пласт самых сокровенных, самых талантливых песен. Если взять антологию песенную, самые-самые такие вот песни, они приходятся на тему военных. Скажем, «Гимн Москвы», который сегодня звучит.
2: Я по свету 43-й
3: год, да. Я по свету немало хаживал. Это 1943 год. Священная война. Это еще был период тогда, когда страна переживала жуткие потери. И отступление, и горечь, поражение. Все это переживала. Но как бойцы любили свою страну, как они боролись за каждую пядь своей земли, как они тосковали по своим домам, как они пели «Землянку, бьется в тесной печурке огонь», да, как они пели «Огонек», как они пели «Синенький скромный платочек». Какие-то потрясающие совершенно песни. Потом шли песни победы. При приближении уже победы шли. А потом шли радостные песни. Ехал я из Берлина по дороге прямо.
2: Исаакович Дунаевский написал две песни за время Великой Отечественной войны. «Москву» и «Ехал я из Берлина».
3: Если просто отвлечься, я могу здесь сказать, а Родион Щедрин вообще за всю свою жизнь одну написал,
2: да,
3: песню.
2: Да, да, ну какую?
3: «Монтажники высокие».
2: Конечно, да.
3: Одну. Но больше он не писал, он сказал... Ну, теперь вы поняли, я вот, когда вы меня упрекнули, что я упрекаю, так сказать, песенный жанр, я вам сказал, что это легко. Ну, так пиши дальше. А не хочу.
2: Угу.
3: А тогда хотели и писали. Тогда писал, а возьми, вот скажем, того же Фраткина, о котором мы говорили. «Ой, Днепро, Днепро, ты широк,
2: да,
3: могуч, над тобой летят
2: гениально
3: журавли». Или его же замечательную лирическую «Мы вдвоем в поздний час». Входит в комнату молчание. Песня «Ласковая» называлась песня. Сколько было песен лирических, чистых, сокровенных, откровенных, которые слушали и пели. Эфир жадно слушали.
2: Потребность была такая.
3: А эти концерты знаменитые в колонном зале. Каждый раз ждала вся страна, живая трансляция, неважно, в 5 утра, 6 утра на Дальнем Востоке. А все равно концерт из колонного зала, живьем, шел, и вся страна не отдыхала и слушала этот концерт, потому что это был глоток жизни, глоток воздуха для всей страны, для всего народа. Любили страну.
2: Да.
3: Любили страну, любили и воспевали ее. Любят эти песни по сегодняшний день.
2: А вот у меня все-таки такой вопрос. Вот «Случайный вальс». Ты прослушивал, Леонид Ощи? Или вот ты встал, и как ты это видишь, как ты это слышишь, стал писать?
3: Во-первых, я был знаком с этим сочинением, безусловно. Но интерпретировал я, безусловно, по-своему. Вот иной раз меня спрашивают, я когда уходили мастера, с которыми мне посчастливилось не только, так сказать, выступать на одной сцене, но и дружить, я имею в виду и Лидию Андреевну Русланову, и Леонида Ощутёсова, и Клавдию Ивановичу Шульженко, и Марка Наумовича Бернеса. Когда они, к сожалению, покидали нас, мне хотелось продолжить память о них в их песнях. И у меня появились такие записи ретроспективные как старинные танго, там, скажем, как лирические песни. Вальс устарел, говорит кое-кто, смеясь. Клавдия Ивановна, скажем, пела. Конечно, я использовал интонации. Я не повторял их интерпретацию песни, но некоторую, так сказать, интонацию, которая была в исполнении этих артистов, я использовал. То же самое и «Ночь коротка». Потому что мы абсолютно разные исполнители, Леонид Ильич и Кобзон.
0: Программа «Мастера».
2: Правильно ли я знаю такой факт в твоей жизни, что был такой период, когда ты мог перейти в классическое пение?
3: Нет, такой период был в самом начале, когда я начал учиться в Гнесинском институте. С увлечением пел классику. Я спел 6 оперных спектаклей в оперной студии. Я спел Онегина, Валентина, я спел Олеков. У меня был замечательный педагог по камерному классу Рентлихер Георгий Борисович. Я спел Шумана, Шуберта. Очень много зарубежной классики, камерной музыки спел. Отечественной, Рахманинова, Чайковского, Мусоргского и так далее. Я много пел и увлеченно это делал. Но вот эта вот генетическая любовь, которая перешла ко мне с военного детства и захватила меня, и встреча с Островским, с Аркадием Ильичем, она привела меня в песню. И если бы не мудрый ректор Гнесинского института Муромцев Юрий Владимирович, который сказал вот так, Кобзон, я уже был популярным. Это был 63-й год, когда я уже спел все свои, так сказать, первые хиты. Такие, а у нас во дворе «Пусть всегда будет солнце», «Песня остается человеком», «Морзянка», «Бересинка». Были у меня уже какие-то звания, лауреат всероссийского конкурса. Если бы не Муромцев, который мне сказал, или вы студент, я уже был на 5-м курсе, работаете, так сказать, как положено студенту, учитесь, либо я вас отчислю. Прекратите ездить на гастроли. А я уже остановиться не мог. У меня уже были объявлены концерты. Меня отчислили. И я полностью перешел в песенный жанр. 10 лет меня упрекали, особенно когда я женился на своей любимой жене. Она мне сказала, ну как тебе не стыдно? Ну что ж ты во всех анкетах пишешь? Образование незаконченное высшее. Это же разная манера исполнения, разное извлечение звука. Разный совершенно вокал в эстрадном и в классическом жанре. Поэтому я остановился на несколько месяцев. И когда я пришел к Муромцеву и сказал, что я хотел бы закончить институт, он говорит, никаких проблем. Я подготовил эту программу, 12 произведений. У меня была чудная совершенно комиссия, которую возглавляла незабвенная Максакова Мария Петровна. А в комиссию входили такие мастера, как Шпилер Наталья Дмитриевна, Нарцов Пантелеймон Маркович. То есть у меня была звездная такая комиссия.
2: Вот это правда звезды.
3: Я исполнил свою программу классическую, после чего Мария Петровна сказала, пришли все студенты в зал Гнесинский. Пришли, было им крайне интересно, как этот вот популярный певец, 73-й год уже был, что же он будет делать в классике? Интересно просто было, любопытно. И вот они пришли. Был Фраткин, был Фельдсман, была Пахмутова, Колмановский пришли тоже полюбопытствовать. А Марья Петровна вдруг мне говорит, ну, Иосиф, программу мы послушали, мы сейчас посовещаемся, выставим тебе оценку, которую ты заслужил. Ну, а сейчас попой нам, пожалуйста, песни.
2: Правда.
3: Зал расхохотался, я пригласил Пахмутову, пригласил Оскара. И мы прямо с этой же сцены, но уже пели другой репертуар, уже пели песни репертуар.
2: Но все равно это замечательная
3: музыка.
2: Я
3: ничуть не жалею о том, что я прекратил. Я во всех жанрах пел. И записал все жанры, скажем. Я пел романсы, классические романсы. Но песня – это моя любовь. Песня, без которой я жить не могу. Я собирался, как ты знаешь, в своем 60-летнем юбилее попрощаться полностью, так сказать, с песней, с публикой. Но не получилось. Угу. Композитор пригласил. Ну, вспомнил, две песни
2: ну,
3: там используют.
2: Ну, конечно.
3: Поэт, коллега, это. Потом, да ну, не могу я без этого жить.
2: Ну, и слава богу. Потому что я вот видела, как это было, ну, я не знаю, в концертном зале, например, в Юрмале. Вышел Кобзон, запел «Мой путь».
3: Ну,
2: и зал
3: это,
2: встал.
3: Это дань это уважения само моему жанру. Я без кокетства об этом говорю.
2: Нет, это все-таки дань уважения Иосифу Кобзону.
0: Программа «Мастера».
2: У меня еще вопрос. В самом начале сказал, что тебе приходилось выступать всюду. Вот, ну, буквально как никому. Горячие точки в Чечне и в Афгане. И я знаю, ребята рассказывали, мне рассказывали в интервью, солдаты, как ты себя там вел, насколько мужественно и спокойно. Все мы помним Норд-Ост. Все. Как только появился Кобзон, люди... У нас был человек 12. О, Кобзон пришел. Все. Сейчас кого-нибудь вытащит. Вот это вот было первое. Я подумала, ну надо же.
3: Я, во всяком случае, всегда всем отвечаю, никакого такого особого героизма не было. По одной простой причине. Скажем, за все годы Афгана ни одной жертвы не было. Так охраняли своих артистов военные, что, в общем, так сказать, мы это понимали, чувствовали. Но это так было необходимо, важно, когда они писали письма, и родители, семьи, жены читали и говорили, ну, если там артисты выступают, наверное, не так страшно, да. Все нормально. То же самое, что касается особых случаев войны на Северном Кавказе, в Чечне. Как только подписали там Асхадов и Лебедь Хасавюртовские соглашения, я тут же приехал и выступил на единственной сохранившейся площадке, так, стадион ручных игр. Это в Чечне было. А потом то же самое в Ханкале, когда меня пригласили на референдуме выступить. Я сказал, соберите в одну аудиторию чеченскую и российскую, я выступлю. Собрали, я выступил. Что касается Норд-Оста, это не моя храбрость, менталитет военахского народа, я очень хорошо знаю. Коль они меня пригласили к себе, а это был первый такой разговор, значит, с центра, они прекрасно понимали, что я не с улицы с ними разговариваю. Они прекрасно понимали, что я разговариваю с центра, который в данном случае борется с ними, зал был окружен. И сказали, что там уже было много депутатов, был Лужков Юрий Михайлович. И когда им сказали, кто находится в зале и кто хотел бы с ними поговорить, потому что контакта никакого не было. Они сказали, пусть Кобзон придет. И вот тут Владимир Егорович Проничев, который руководил контртеррористической операцией, и Лужков Юрий Михайлович, они сказали, нет, мы Кобзона не пустим. Я сказал, ни в коем случае не делайте этого, я должен идти. Я абсолютно не боюсь, ничего со мной не сделают. Коль они меня пригласили для разговора, никакого абсолютно страха, никакого опасности не было. Поэтому я с ними разговаривал, потом разговаривал не то, что там, так сказать, с испугом с каким-то, несмотря на то, что они были в масках и с автоматами. Более того, когда Абубакар встретил меня сидя, Мавсар в это время отдыхал, руководил, так сказать, вот этим ситуацией Абубакар, и он, сидя, меня встретил, во-первых, я ему сказал, я-то думал, что здесь чеченцы. А он, мы чеченцы. Я говорю, нет, вы не чеченцы. Какие вы чеченцы, если вы заслуженного артиста Чечено-Ингушской ССР встречаете сидя? Я старше вас по возрасту. Моментально он вскочил, снял маску и сказал, вы что, пришли воспитывать нас? Я говорю, а почему бы и нет? В отсутствие ваших родителей и старших, я как старший могу вам сделать замечание. И вот начался с этого разговор. Он был напряженным в начале, но доверительным. В результате это сказал, я знаю очень хорошо ваш народ, мой незабвенный друг, великий чеченец Махмуд Исамбаев. Мне очень многое рассказывал о вас. Поэтому вы не можете воевать с женщинами и с детьми. Вы гордые люди, отпустите женщин и детей. Уже весь мир знает, что вы здесь. Вот тогда они мне отдали 3 девочек, мать, англичанина еще одного больного отдали. А потом второй мой заход туда уже с Хакамадой, когда я ходил. Потом я пригласил туда Рашаля Леонид Михайлович. В общем, всякое было, неважно.
2: В своих концертах ты, как никто, используешь наши самые лучшие коллективы. Причем разножанровые. Оркестр русских народных инструментов. Хор Минина. Никого не хочу обидеть. Но лучше нет. У тебя аккомпаниаторы все один к одному. Это действительно музыканты.
3: Я счастлив. Мне позволяют, мне оказывает честь работать с такими коллективами.
2: И это такие краски.
3: Повезло.
2: Это им повезло. Да. Вообще повезло нам. Вот это абсолютно точно. Нам, слушателям и зрителям. Я знаю, с каким уважением относятся к тебе наши слушатели. Вот сегодня, вот в наше время, не буду говорить непростое, потому что оно все время непростое.
3: Высоцкого жалко нет. Он бы его описал.
2: Ой, да, это точно. Но, с другой стороны, времена убирают, в них живут. Может быть, ты найдешь какие-то слова вот этим людям, которые приходят на твои концерты, которые смотрят все телевизионные концерты, любят Кобзона.
3: Знаете, если бы мои слова, которые я хочу обратить нашим радиослушателям, телезрителям, возымели бы должное действие, я был бы самым счастливым человеком. Я хочу жить в красивой стране. Я хочу жить в счастливой стране. И наш народ, российский народ, он достоин счастливой, хорошей жизни. Но не уподобляйтесь тем, которые ждут милости от природы. Создавайте эту природу, создавайте свое государство. У вас другого государства нет. У вас одна Россия на всех. Объедините молодежь и востребуйте ее, потому что это будущее наше, будущее России. И мне так хочется, чтобы вы активно влияли на все жизненные процессы России. Я хочу, чтобы мы любили Россию. Была такая песня «Любите Россию и будьте России навеки верны». Счастья вам.
0: Программа «Мастера».
2: Ну вот и все. Вы прослушали фрагменты интервью с народным артистом Советского Союза, известным певцом, общественным деятелем Иосифом Кобзоном. А завершает нашу программу вот эта песня.

0: Вы слушаете программу «Мастера». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: выпуске. Какая страна подтвердила готовность предоставить площадку для переговоров по Украине? Нарендра Моди выступил на заключительном заседании саммита в формате БРИКС+. Министерство просвещения увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах. Об этом и не только. Подробнее далее. Наследный принц Абу-Даби Халид бин Мухаммед бен Заид аль-Наһаян на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что Объединенные Арабские Эмираты готовы предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В субботу глава государства провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Страны глобального юга уверены в БРИКС все больше и больше, потому что их голоса слышат в объединении. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании в формате БРИКС+. Он добавил, что страны объединения договорились о создании интегрированной системы для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. Также, по его словам, страны БРИКС предложили создать специальный фонд для стартапов из инноваций. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявила о намерении вместе с Китаем укреплять и развивать отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын 12 сентября направил ответную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, поблагодарив его за поздравление по случаю 78-й годовщины основания КНДР. Он выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Китая во главе Си Цзиньпина китайский народ продолжит добиваться прогресса в строительстве социалистической модернизированной державы. Россиянам необходимо заменить водительское удостоверение при истечении срока его действия, изменении персональных данных, а также если оно пришло в негодность, сообщили в пресс-центре столичного главка МВД. В ведомстве рассказали, что водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию, если истек его срокового действия, изменились содержащиеся в нем персональные данные владельца, поступило заявление о его утрате или хищении, было выдано новое удостоверение, а также если оно пришло в негодность из-за износа, повреждения или других причин, по которым сведения, указанные в нем, невозможно определить визуально. Министерство просвещения увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины», то есть за 4 учебных года это 68 часов, добавил министр. Он также уточнил, что этот курс изучают исключительно с 8 по 11 классы. Нагрузка составляет 34 часа в первые 2 года и столько же в последующие. Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский победили на турнире серии «Челленджер» в Соединенных Штатах. Они взяли первое место в соревнованиях спортивных пар – серебро и бронзу американских дуэтов. Это вторая подряд победа Байкова и Козловского на международных стартах после возвращения наших фигуристов на международную арену. На прошлой неделе они выиграли золото на турнире «Киношита Гроб Кап» в Токио. Там российские фигуристы заняли весь пьедестал. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Радио «Спутник». Работаем в прямом эфире в студии Эдгард Запашный. И с большим удовольствием анонсирую, что сегодня этот час с нами будет Елизавета Серебрякова, фактически наш постоянный спикер, большой специалист в плане общения с нашими четвероногими друзьями, собаками, кинолог по своему образованию. Лиза, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: И мой большой друг, мой коллега, человек, который тоже не однажды был в эфире, артист цирка, художественный руководитель собственного театра и достойный представитель великой династии самых главных дрессировщиков кошек не только в нашей стране, но и в мире, Дмитрий Куклачев, заслуженный артист России. Дима, привет, доброе утро.
4: Эдгард, мне очень приятно за такое анонсирование.
3: Ух, даже как-то и нечего сказать.
2: Ну а что, я же все правильно сказал, все по делу. Другое дело, что ты пришел сегодня не один. Дорогие друзья, подсоединяйтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции. Телеграм-канал «Радио Спутник», официальная группа ВКонтакте. Вы увидите, что нас четверо в этой студии. Дима, вот сейчас твоя очередь сказать, с кем ты пришел.
3: Но если обычно я прихожу либо в одиночестве, либо с кошками, да, то сегодня, так как я понимаю, что программа будет посвящена братьям нашим меньшим собакам, я пришел с нашим четвероногим артистом Йориком. Это полупудель, полудворянин. Ему в этом году исполнится уже 5 лет. Он очень активный. Он практически не знает усталости. Он очень любит, когда его гладят, когда с ним играют. И он также любит кошек, что немаловажно.
2: Вот об этом
3: при его профессии.
2: Обязательно мы поэтому поговорим. Но, друзья, если у вас нет возможности смотреть видеотрансляцию, это небольшой пудель. Я сначала подумал, что относится к породе карликовых пуделей, но вот сейчас я попрошу Лизу дать оценку. Кто у нас в студии, учитывая то, что половина на половину? Как бы ты описала вот эту собаку?
4: У нас в студии с вами типичный представитель среднего, то есть малого так называемого пуделя. Они у нас до 35-45 сантиметров, то есть 35-45 сантиметров.
2: А вот, Лиза, ты еще любишь категориями говорить. Там, вот к какой категории именно эта собака будет относиться?
4: Пудели у нас относятся к 9-й группе. Это собаки-компаньоны и тои. То есть это вот их группа, где они обосновались. Вот уехал уехал все пудели, да.
2: Все пудели, все то есть пудели, карликовый, да, большой, все, да, равно будут относиться.
4: Пудель делится на 4 категории, да, то есть у нас по росту они. Это большой пудель, то есть стандартный, так называемый королевский, собственно, наш средний пудель. Есть миниатюрный пудель, то есть карликовый, и той пудель, это совсем вот малыши. Есть еще неофициально признанный тикап-пудель. Но ни одна организация кинологическая их официально не признает, потому что экстремально маленький размер – это большие проблемы со здоровьем, как правило. И гидроцефалия, и сердце, и дыхание. Поэтому официально вот эти модные совсем крохи, вот до 2 килограмма вот они могут быть там, они официально не признаны.
2: Дима, ну, вопрос, который витает у всех в воздухе, если люди сейчас подсоединились к самому началу нашу программу. Кухлачёвы. Ну, это люди, которые напрямую ассоциируются у нас с кошками в стране. Вот как мы с братом напрямую ассоциируемся с тиграми, я часто на улице именно это слышу, хотя всю жизнь работаю точно так же и со львами. Ладно, не беру лошадей и других животных. Тигры и львы идут параллельно, но ассоциируемся мы только с тиграми. Вопрос к тебе. Кухлачёвы, которые ассоциируются только с кошками, и ты это тоже прекрасно осознаешь, всю жизнь работают еще и с собаками, правильно?
3: Так и есть, хотя, вот можно я добавлю, честно говоря, я изначально вас с братом всегда ассоциировал с лошадьми, потому что у вас был шикарный номер жокеи,
2: да,
3: когда вы жонглировали на бегущей лошади, это очень сложно, и вот этот финал с флагом, вау-эффект. Для меня вы всегда были прежде всего лошадники.
2: Ну, а потому уже что мы с детства
3: потом,
2: знакомы, да,
3: да. А уже потом это дрессировщики тигров, ну и львов. То же самое и у нас. Так как спектакли, они многопластовые, соответственно, компаньонами с кошками должны быть еще какие-то звери. Естественно, самый ближайший зверь кошки – это собака. И всегда с папой рядом на манеже вместе с кошками были баллонки. То есть они его сопровождали на протяжении всей его цирковой карьеры, поэтому когда уже мы в театре стали делать, скажем так, тематические спектакли, ну, и потихонечку переходить стали на собак. Причем собаки у нас тоже были разные. В основном всегда были подобранные, всегда были беспородные, всегда были найдены либо на улице, либо в приютах. То есть судьбы наших собак были совершенно разные, начиная от первого папиного пса Паштета, заканчивая... Ну, поэтому и называли так Пиня, Паштет и так далее. И вот сейчас то, что мы перешли на пуделей, наверное, это обосновано тем, что пудели, они очень быстро обучаемые. Второй момент, пудели, они, вот как Елизавета сказала, очень компаньонски ориентированы. То есть они моментально находят общий язык там со всеми членами коллектива, не обязательно это будут кошки. А так как они у нас живут вместе с кошками, я уже до эфира рассказал, что вот у нас 2 собачки, Йорик и Жора, живут в одном вольере, пещере с Бруно и Мусей. То есть еще с ними живут две кошки. Uh-huh. Причем строит их самая маленькая Муся. Она находит им правильные слова, чтобы они не хулиганили. Если взять темперамент, то почему я привел его, а не второго парня? Потому что вот этот, наверное, настолько энергетически заряженный пес, то есть я иногда удивляюсь его вот этим порывом, который не заканчивается. То есть я сижу иногда думаю, но когда же ты устанешь?
4: Хотя бы сам от себя.
3: Да, хотя вот это что, вот скажите, это специфика породы такая или это специфика его характера?
4: Безусловно, специфика породы играет роль, то есть это действительно пудели, это активная у нас такая порода, но и темперамент личностный, но и все-таки с такими собаками нужно работать на то, чтобы они умели успокаиваться, потому что, как правило, такие собаки, у которых преобладает возбуждение над торможением, они вот как волчок все время, они не могут на месте усидеть, они от этого тоже страдают, то есть они не могут нормально отдохнуть, не высыпаются, отсюда нервная система тоже не заряжается как нужно, да, поэтому таких собак мы специально учим отдыхать. То есть выстраиваем их быт, тренировки так, чтобы они
3: смотрите,
4: тоже умели.
3: У него специфика. Если он сейчас сидит сам, его никто не трогает, он будет так спокойно сидеть. Как только ты до него дотронешься, он моментально начнет.
2: Я вот на это и обратил внимание, что до эфира вот мы с тобой общались, и пес жил своей жизнью. В начале эфира ты до него дотронулся, собака тут же переключилась.
4: Потому что, скорее всего, у него есть уже такой рефлекс. Если меня трогает, значит, я нужен, значит, мы уже работаем. Ага. Все остальное мы отдыхаем.
2: Это выработанная ассоциация?
4: Я думаю, что именно в этой ситуации это, скорее всего, выработано.
2: Хорошо. Дима сказал, что собачка живет не одна, с другой собачкой еще с двумя кошками. Вопрос очень простой. Лиза, собака и кошка – это друзья или кто?
4: Смотря какая собака и смотря какая кошка. Есть породы, которые лояльны к другим животным, и тогда мы можем с большей вероятностью сказать, что да, вот эту породу мы можем рекомендовать в семью с попугаем, с кошкой, с пожилыми людьми, с детьми и так далее. Есть, естественно, породы, которые не будут вам няньками, никому. Поэтому пудели – это действительно представители лояльных таких ребят к любой категории людей, к пожилым, к детям, к мелким животным. Даже несмотря на то, что пудели изначально имеют корни все-таки подружейные собаки, но я подозреваю, что все-таки подружейные – это не равно убийство. То есть это не равно загнать, схватить, трепать. То есть подружение охотничье, и охотники же тоже очень разные есть. Да? Есть те, кто будет в нору залезать и там находить зверя, и его доставать на поверхность. Есть те, кто просто обозначает. Есть те, кто гонит этого зверя и своим лаем показывает, где этот зверь. Есть те, кто удерживает те же самые лайки медведя. Да? Лайка тоже соображает, что она против медведя ничего не может. Поэтому она удерживает этого медведя до прихода охотника. А те же самые подружейные собаки, они тоже есть разных категорий. Но вот если говорить конкретно пудель, то подружейное само название. Собака стоит под ружьем в момент выстрела. То есть выстрел, и тогда только собака посылается на воду. То есть это в основном водная у нас, да, охота. Это утки, водная дичь и так далее.
2: Подожди, стоп, да. Секундочку. У меня никогда не ассоциировался пудель с охотой.
4: Да.
2: То есть пуделя используются в охоте?
4: Да. То есть само название
3: можно
4: даже.
3: Я тоже добавлю, да, вот само название пудель. Это ребят, которые любят плескаться в воде.
4: Да. Ага. Если с французского, то у них там утка переводится.
2: Это правда для меня открытие, честное слово. Да. Несмотря на то, что я как бы и не охотник, и большой любитель собак, почему-то до этого момента у меня никогда не пересекались два этих понятия. У меня в детстве были пуделя, и я почему-то думал, что это вот типичная такая домашняя декоративная собачка, добрая, компаньон, все дела, а охотник – это уже другие функции.
4: Да, то есть исторически пудель у нас происходит от барбета, водяная собака. Угу. Откуда, собственно, у них вот такая шерсть кудрявая, очень плотный завиток. Это у нас и защита от холода, и защита от холода в воде в том числе, и воздушная подушка. То есть они немножечко с таким жилетиком.
2: Угу. То есть пудель может быть агрессивным?
4: Современный скорее нет, чем да. То есть все-таки у нас уже и подружейных стало настолько много, что все-таки потеряла актуальность именно эта порода в охоте. Угу. До сих пор, конечно, иногда используется. Раньше, между прочим, большие пудели использовались даже на защитно-караульной службе. Но это, конечно, скорее исключение, чем правило. Угу. Но все-таки раньше это была такая достаточно серьезная собака. Угу. Сейчас это уже компаньоны, это уже наши спутники. спутники жизни, особенно вот с детьми, с большой семьей. То есть у них прям сейчас это наш рядышком, кто и в пир, и в мир, как говорится.
2: Как контактируют между собой пуделя и кошки? Потому что я подозреваю, что сейчас люди, которые послушают нашу программу, и у которых есть кошка, и скажут: о, а почему бы мне не завести еще и собаку? Тем более, что в семьях очень часто бывает такое: мама любит кошек, папа любит собак, кто-то из них до этого победил, и в семье есть что-то одно. И точно так же наоборот. Сейчас скажет обладатель собаки: о, давайте все-таки кошку тоже заведем. Легко ли подружить между собой этих животных?
3: Ну вот в моем случае было все немножко по-другому. Мы его взяли маленьким щенком, то есть ему там месяца полтора-два всего было, когда он пришел в наш театр, и, естественно, он воспитывался вместе с кошками. Соответственно, его вот это вот обращение и понимание того, что кошка это как бы является одним из друзей, одним из тех, кто его окружает, ну, как-то прошло очень легко. То есть у него нет конфликта с животными, у него единственное, на сцене иногда бывает конфликт с Жориком, то есть потому что они...
2: Жорик это кто?
3: Это вторая собачка.
2: Понял.
3: А так как они работают синхронно вместе, то иногда у них происходят такие вещи, как лидерство. И почему-то это лидерство очень часто выражается именно на сцене. То есть, грубо говоря, они есть такой трюк, когда катится такой цилиндр, где одно животное идет сверху, лапками его двигает, а другое животное вот так вот веревочкой внутри него бегает. И у них очень часто происходит конфликт, причем они сидят ровно перед выходом, то есть никаких у них нет эмоций. Поехал трюк, этот идет сверху, второй бегает снизу, и вот этот сверху начинает провоцировать нижнего. А так как Жорик, вторая собачка, он более, ну, скажем так, асоциальный, мы уже тоже с Елизаветой поговорили до эфира, то есть у них совершенно разные темпераменты. Если это такой вау-рубаха-парень, который моментально зажигается, то тот, наоборот, очень дистанцирован, да, живет в своем мире. И они, когда первый начинает его так вот подтрунивать, ну, как поддергивать, там, лаем, разными там такими выпадами и так далее, то второй изначально очень так с дистанции все это воспринимает. Но где-то там на середине трюка уже где-то там...
2: Не выдерживает,
3: и у них начинаются там... Я говорю: все, тихо, тихо. И этот останавливается быстрее, а второй, ну, потому что он его завел, да, он не может остановиться, и он все продолжает там. В итоге мне иногда приходится просто брать одного в руки, и чтобы второй заканчивал трюк.
4: Борьба за аплодисменты.
3: Да, для зрителей это выглядит всегда на ура, потому что любое исключение из правил всегда воспринимается вау-эффект.
4: Живо.
3: Вот, да, это то, что не запланировано. Они понимают, что здесь просто какое-то выяснение отношений там на своем уровне, ну, которое нам непонятно, и мне в том числе, потому что до выступления сидят спокойно, выход на сцену, у них начинается соперничество.
4: Потому что большой уровень драйва, очень высокий уровень эмоционального возбуждения во время выступления, поэтому там, где есть возбуждение, там есть выплеск эмоций, который, возможно, был бы по-другому выплеснут, когда собака спокойна. Это абсолютно нормально.
2: Хорошо. Разобрались с тем, что собака пришла в мир кошек. Да, все-таки там кошки уже доминируют, он маленький щенок, и ему пришлось принимать правила игры. А кошки-то как восприняли то, что к ним сюда вторгся, ну, другой, чужак? Все равно это собака.
3: Кошки, кстати, восприняли очень по-разному. Но благо у меня же несколько комнат,
2: да,
3: то есть в котором живут животные, в которых живут животные, которые друг к другу подходят по характерам.
2: Угу.
3: То есть мы их подбираем именно так, потому что кошку подбирать, чтобы она жила друг с другом по породе или по возрасту, бесполезно.
2: Угу.
3: То есть только по характеру они подбирают, чтобы они спокойно друг с другом существовали, чтобы у них не было конфликтов. А если они и были, то они были такие очень кратковременные, ну как бы так, все, спокойно сели. То он у нас менял место жительства раз 6.
2: Его выдворяли, да?
3: Да, да, то есть его, да, его очень сильно прессовали, то есть его не принимали животные, потому что они взрослые уже, и вот такой малыш приходит.
4: Он суетолог, потому что он раз-раз, это часто очень взрослых собак может раздражать. То есть
3: слишком... Кошек
4: тем более, кошки вообще всегда за спокойствие, они не любят в свой мир какой-то вихрь вот этот, они могут говорить: успокойся уже.
3: Это все
4: уже
3: правильно.
4: Хватит.
3: И они его учили очень сильно,
4: да,
3: очень серьезно. Он 7 раз менял
2: Квартиру.
3: Квартиру, да. И в итоге, когда уже нашли то место, в котором ему будет комфортно, его как бы приняли, к нему пришли еще два кота, которые один Бруно, он бенгал. Он чувствует себя собакой.
4: Ну, котопёс,
3: это вот,
4: да.
3: Вот реально, кот и пёс. Да. То есть, когда мне говорят, там, как кто котопёс, я говорю, вот, это Бруно. И он с этими собаками очень хорошо уживается. То есть, они практически не конфликтуют. То есть, если что-то там происходит, они все в центре внимания, все там занимаются, там, допустим, тем, к чему это внимание направлено, но между собой у них нет никогда вот этих вот распри или там кто главный. А Муся, которая тоже живет с ними, она уже взрослая, ей лет, наверное, 14. Она такая маленькая, беленькая, ну, никогда не скажешь, что эта кошка может как-то проявить агрессию, либо как-то показать свое «я» там или в каком-то вот, вот этом небольшом прайде быть там лидером. Но по факту она является лидером. Ну, ты же знаешь, что у кошек кто выше, тот и лидер. Ну, вот абсолютно где сидит, там дерево или еще что-то, то вот на самом верху тот, соответственно, является лидером. Или кто находится как-то отдельно, да, ну, кто еще как бы сидит или как-то вообще в одиночестве, а там остальные где-то бегают. А он просто следит там за происходящим. Вот эта вот Муся, она как расстроит их всех.
4: По сути, Йорик не ужился только с кошками, которым нужна было спокойствие и предсказуемость, собственно. Ну, да. Которые кошки как кошки.
3: Да, кошки.
4: А он ужился с котопсом.
3: Вот.
4: Как друзья.
2: Лиза, ну, я вот уверен, что владельцы собак, которые приходят к тебе на обучение, ну, задают вопрос, а как подружить собаку с кошкой или что надо сделать для того, чтобы не конфликтовали? Вообще, каждую собаку можно подружить с кошкой или есть, которые не будут принимать?
4: Я бы сказала, что есть те, которые не будут принимать. Это у нас те, которые чаще всего охотничьи, чаще всего, опять-таки, охотничьи, которые в кровях было именно добыть это животное. Чаще всего это какие-то вот травильные, где у нас корни присутствуют, терьеры те же самые часто у них бывает выстреливают. Поэтому, опять-таки, тут очень важен темперамент конкретной собаки и конкретной кошки. Если вот, опять-таки, вот Йорик подружился с кошкой, но совсем немножко нетипичной кошкой, поэтому надо подбирать. Если уже случилось, как случилось, то знакомить нужно очень аккуратно, очень плавно. Кошки — это абсолютно другой мир. Им нужна предсказуемость, им нужны верхние этажи, чтобы чувствовать себя в безопасности. То есть им нужно освободить вот это место. Если кошка себя чувствует не в безопасности, она начинает нервничать, она начинает атаковать даже там, где собака, казалось бы, вообще ее не касается. Очень важно кошке предоставить место, где она будет питаться и ходить в туалет без участия собаки. То есть это абсолютно для кошек интимные моменты. Если кошка знает, что когда я спускаюсь, за мной бежит собака, даже просто поиграть, за мной бежит собака, она начинает терпеть. Терпеть голод, что вызывает болезни, терпеть ходить в туалет, что тоже вызывает у них и цистит, и так далее. Поэтому их надо знакомить крайне мягко. Буквально желательно вообще их поначалу изолировать, да, то есть чтобы они просто запахом поменялись. А потом через буквально щелочку либо решеточку понюхаться. Кошкам очень важно дать время, много времени наблюдать за собакой. То есть выделите ей, может быть, какие-то полочки, какие-то шкафы. Потому что собака справится, а кошка все-таки, да, кошка кошки рознь. Есть те, которые могут когти выпустить, а есть те, которые замрут и скажут просто не бей. Да, то есть все-таки кошек я склонна больше защищать в этих вот внутривидовых, междумедовых каких-то отношениях. Поэтому кошки, они более нежные. У них стресс, сразу болезнь какая-то. Они менее социальны, они очень тяжело переносят какие-то нововведения в жизни, какие-то новшества. Поэтому здесь, да, кошек мы бережем. Поэтому очень плавно вводим, только через какой-то позитив. Не даем собаке играть в кошку, то есть защищаем. Нагружаем собаку так, чтобы кошка ей была фактически безразлична. А не собака играет в кошку, и кошка вынуждена все время защищаться. Тогда, да, конфликты будут.
2: Дима, вот чтобы не создавать сегодня иллюзию для зрителей, что совсем можно справиться, потому что очень часто люди почему-то на положительный опыт опираются, а потом наступает момент разочарования. Какие сложности между взаимоотношением собак и кошек, ну вот были на твоем примере, с чем вот прям, ну, не удалось справиться?
3: Ну, прежде всего, я бы хотел нашим радиослушателям дать один серьезный совет.
2: Да.
3: Во-первых, мы в ответе за того, кого приручили. Угу. И, во-вторых, я как человек, который находится внутри огромного прайда животных, я понимаю ту ответственность, которая ложится на нас с вами, когда мы берем себе домой пушистого друга, будь то собака или кошка. И я бы посоветовал не брать второе животное. Ну, то есть, если у вас есть кошка, пусть у вас кошка и живет.
2: Второе, вот. Другое или
3: другое, второе? Любое другое второе. Будь то кошка, будь то собака. Угу. То есть, старайтесь сфокусироваться на одном животном. Ведь мы прекрасно знаем, что, допустим, собака в доме или в квартире — это, скажем так, то существо, которое нас с вами строит. То есть вы должны с ней гулять 3 раза в день, как минимум, там ее кормить, с ней играть и так далее.
2: Только заниматься,
3: в этом, заниматься. Только в этом случае собака будет с вами находиться, знаете, как на одном вот этом энергетическом уровне. Все другое, по моему мнению, это, знаете, как я иногда говорю, знаете, как часть мебели. То есть вот как вот многие берут себе домой там каких-то экзотических собак или экзотических кошек. Да, это именно игрушка, чтобы похвастаться или там запилить контент или еще что-то, показать, что у меня есть вот такое существо. Мне кажется, что для обычной среднестатистической семьи, где есть там мама, папа, ребенок, достаточно одного животного и сфокусироваться на нем максимально. Угу. Будь то кошка, будь то собака, будь то любой другой зверек, там, это может быть там, хомячок, крыса, то угодно. Но когда вы сфокусированы на ком-то одном, ну, может быть, я слишком, я не знаю, консервативен, но я считаю, что как и собака, так и человек принимает вот то количество внимания и любви, которое он может принять. То есть, когда вас двое или трое, да, как в семье, да, вот нас трое, в итоге. Кто из нас любви от родителей получали вот по чуть-чуть. Uh-huh. И мы всегда там друг на друга смотрим так чуть искоса, завидуя, что вот одному брату больше внимания осуществляли, а сестре меньше, да, а мне еще меньше и так далее. Поэтому я бы посоветовал сфокусироваться на одном животном. Если есть такая возможность, не заводить никого, кроме кого-то одного.
2: Угу. Есть легкое ощущение, что Лиза не совсем...
4: Очень, я уже тут...
2: Согласна?
3: Это же хорошо.
2: И у нас будет возможность сейчас, дорогие друзья, задуматься над словами заслуженного артиста России Дмитрия Куклачева, проанализировать, совсем ли мы согласны или нет, и услышать вторую точку зрения, потому что здесь у нас в студии также находится кинолог Елизавета Серебрякова, которая, судя по всему, сейчас выскажет нам что-то другое, поэтому оставайтесь, пожалуйста, вместе с нами. Это «Радио Спутник. Живая природа». Делаем небольшую паузу.
1: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
5: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
1: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
1: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
1: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
1: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
1: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
10: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Встречи в формате БРИКС Плюс хорошо себя зарекомендовали. Они дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами-партнерами, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прилетел в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит в индийской столице 12 и 13 сентября. Заседание в формате БРИКС Плюс, на котором он выступает сейчас, завершает рабочую программу форума. Многие вопросы, помимо территориального, еще предстоит согласовать в украинском регулировании, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что если по территориальному вопросу будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренностей. По его словам, Россия считает приемлемой площадку Абу-Даби для проведения нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. Ранее о готовности предоставить территорию Объединенных Арабских Эмиратов для переговоров заявил наследный принц Абу-Даби. Россия принимает все меры для обеспечения безопасности Калининградской области на фоне призывов об усилении учений НАТО на границе с регионом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее украинское издание сообщило, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил НАТО проводить более интенсивные военные учения вблизи Калининградской области России. Механизмы по предотвращению недопонимания опасных инцидентов России и Норвегии не работают, сообщили РИА Новости в посольстве России в Норвегии. Там добавили, что в условиях сохраняющейся приверженности Осло конфронтационному курсу Запада на нанесение России стратегического поражения и наращивание военного присутствия Альянса в северных широтах, говорят о серьезном и предметном диалоге военных по вопросам поддержания стабильности и безопасности в Арктике. Житель Астраханской области хотел через суд вернуть 400 тысяч рублей стоимости курса по созданию коротких видео для социальных сетей, посчитав его неэффективным. Мужчина купил курсы за 500 тысяч рублей, из которых почти 200 взял в кредит. После обучения он заявил, что его бизнес не изменился и потребовал вернуть деньги. Коуч вернул 100 тысяч, остальные 400 клиент решил взыскать через суд, добавив к ним 200 тысяч компенсации морального вреда и штраф. Изначально суд в Астрахани частично удовлетворил иск, однако апелляционная инстанция изучила переписку сторон. Выяснилось, что клиент активно участвовал в обучении, посещал онлайн-разборы, выполнял задания, отправлял видео на проверку. Суд отметил, что сам по себе факт отсутствия положительного результата не свидетельствует о невыполнении обязательств и не является основанием для возврата денег, и отменил решение первой инстанции. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Живая природа. С Эдгардом Запашным.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем «Живая природа» с Эдгардом Запашным. В студии Дмитрий Куклачев, заслуженный артист России, представитель легендарной династии, сын знаменитого народного артиста России Юрия Куклачева и кинолог Елизавета Серебрякова. Мы продолжаем. Мы остановились на том, что Дмитрий высказал свою позицию о том, что в семье лучше всего иметь ровно одно животное, будь то собака или кошка. Дима поделился своим мнением, сказал, что таким образом животному больше достанется внимания и любви. Мне показалось, что Лиза немножко скептически отнеслась к этим словам, поэтому мне хотелось бы теперь точку зрения кинолога услышать. Если человек заводит животного, остановиться ли на одном животном или животному нужен партнер, другое животное, неважно, точно такое же, другое ли, но тоже, чтобы зверушка вторая была. Третья, пятая,
11: вот смотрите,
0: десятая.
11: Да, десятая и двадцатая, и потом еще и морская свинка, да. И потом еще попугай. Давайте исходить все-таки из того, что не зря мы придумали и создали селекционеры такое многообразие пород, темпераментов, размеров. Все исторически сложено настолько разнообразно, что ограничивать себя в выборе либо одно животное, либо вообще ничего, да, условно, я бы не стала так категорично в кои-то веки. Все-таки и кошки бывают очень разные, в том числе по породе. Есть вот действительно такие котопсы, которые компанейские, им нужно движение, им нужно общение. Есть кошки, которые вот мне бы полежать, оставьте меня в покое, мне не очень нравится, когда очень много тут движений или что-то нового. А есть кошки, которые вот действительно нравятся, и им одним скучно. Особенно если человек там много работает или, да, мало уделяет внимания. Вот такой, например, кошке, если грамотно подойти к знакомству с собакой, будет только абсолютно в удовольствие общения с другим животным. Опять-таки возвращаемся и к собакам. У собак тоже есть огромное многообразие пород, исторически сложенных абсолютно разных темпераментов. Когда одной собаке она единоличник, ей никого не надо, хозяин только мой, никто не подходите. Другая порода скажет: о, эта кошка, она шевелится, я хочу на нее охотиться, или я хочу ее пасти. То есть, что тоже кошке не очень понравится. А есть породы, которые абсолютно будут лояльно с ними играть, общаться вместе, как Широчка с Маширочкой, и гостей встречать, и в окно смотреть, и хулиганить. Все мы знаем эти ОПГ, когда кошка скидывает что-нибудь вкусненькое на кухне, и собака раз подъедает. Ну, это же не скучно, это классно.
0: Это взаимодействие,
11: да, это осознанное взаимодействие. Я с тобой вот так делюсь. Ты моя стая, ты мой прайд. Вот. И очень часто кошки, они хулиганят очень забавно. Я считаю, что если грамотно подойти к выбору пород и с одной, и с другой стороны, не надо себя ограничивать.
0: Дорогие друзья, подсоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Нас в студии не трое, а четверо. У нас есть еще и полупудель, полудворянин, да, как мы рассказали, и собачка, между прочим, приняла это достойно. Еще раз повторим, кто с тобой пришел, Дима?
12: Это полупудель, полудворянин, наш цирковой театральный пес Йорик.
0: Йорик.
12: Ему 5 лет.
0: Ему 5 лет. Отлично. Давайте поговорим все-таки чуть-чуть больше теперь про пуделей. Вот насколько это хорошая собака для содержания дома? Есть у меня легкое ощущение, что со времен Советского Союза пуделей в семьях стало как будто бы меньше. Из-за появившегося разнообразия, как уже сказала Елизавета, собак стало больше, информации про собак стало тоже больше. Если в советских семьях я очень часто встречал пуделей, то теперь на улице я пуделей вижу не так часто, очень много действительно разных собак, сильно не похожих на друг друга. Мне кажется, люди пытаются все-таки какую-то свою индивидуальность привнести. Пудель – это хорошо, это плохо. Расскажи про пуделей.
12: Ну, можно я не так категорично буду высказываться, потому что вот я, когда начал немножко читать про пуделей и с ними начал общаться, то я также общался с кинологами, и мы сошлись во мнении, что вот основные две самые обучаемые породы — это первая бордер-колли, которая вот раз и моментально схватывает задачу, сигнал, трюк, там все, что нужно. И второй по активности — это пудель. Бордер-колли к нам не прижилась, потому что она все-таки достаточно громоздкая. Все-таки бордер-колли — это, допустим, 3 пуделя, как минимум. Вот. Но по качеству восприятия и по линии жизни, то есть пудель живет там 12, 13, 15 лет. Угу. И вот у нас пудели работают уже на протяжении там 20 лет. Причем мы сменили не так много пуделей. То есть у нас вот был до него один пес, и вот сейчас мы взяли еще двух. Он отработал 12 лет.
13: Угу.
12: Соответственно, сказать категорически, кто из них лучше, кто хуже, не могу. Но мне кажется, все-таки это дань моде. Вот угу. прежде всего. То же самое, как с кошками происходит. Когда-то давно были очень популярные персы. Просто угу. всех домах были персы. Угу. Потом пришли экзоты.
13: Угу.
12: После там пришла русская голубая. Потом пришли сфинксы лысые. Потом одно, второе, дайте вот так вот, вот волнами, волнами, угу. волнами. И несколько лет назад стали очень популярны вот эти полудикие там ацикеты, каракеты, сервалы и так далее. Там. У них даже название там настолько сложное и страшное, что
11: каракал.
12: Полупумы, да,
11: тоже, да,
12: каракал.
11: Вот оно название.
12: Видите? Угу. То же самое и с собаками. То есть была волна пуделей, потом пришла волна овчарок, потом пришла волна там шпицов. Потом там чихуахуа были тоже там несколько...
0: Йоркширы,
12: и все. То есть здесь насколько человеку удобнее и правильнее, ну, завести себе то или иное животное, мне сложно сказать. Я, честно говоря, вот советую всем брать животных из приюта. Может, это правильно, может, неправильно, но как вот, я думаю, что Елизавета со мной согласится, селекционное животное, как и кошка, так и собака, обладает всеми теми болячками генетическими, которые оно и принесло за время своей селекции.
13: Угу.
12: Поэтому многие там собаки несут вместе с собой и вот эти вот генетические заболевания, которые, ну, они уже есть, к сожалению. Угу. И там изначально, когда ветврач советует, там, допустим, кормить то или иное животное, он сразу ему составляет ту диету, даже если оно здорово. Но с учетом того, что...
0: У нее вот может
12: это,
0: быть.
12: Да, это может прийти. Поэтому для меня, честно говоря, лучше собака беспородная, которая тебе будет, кстати, как показывает практика, более благодарна, чем собака, выращенная рядом с тобой. Но тут тоже палка о двух концах, потому что я вижу, Елизавета тоже не согласна. Да.
11: Держусь.
12: И я с вами в этом смысле солидарен. Все зависит от того, сколько времени и сил вы уделяете своему животному. То есть, если вы к ней относитесь как вот игрушки или частью мебели, то, конечно, это один разговор. Если вы уделяете ему действительно свою жизнь, ну, частично, потому что жалко, конечно, что наши братья меньше живут меньше, чем мы.
11: Это их единственный недостаток.
12: Это, и он огромен, честно говоря, потому что для меня, вот я думаю, что для Эдгарда в том числе, любой уход животного, будь то по болезни, будь то по старости, это вот просто частичка своей души.
0: Да, 100%, да. 100%. Лиза, я хотел бы продолжить все-таки отвечать на вот вопрос, поставленный про пуделей. Вот насколько это хорошая, удобная, неудобная собака? Плюсы, минусы? Давай немножко познакомим современных людей вот с породой пудель.
11: Давайте. Единственное, что я не могу не сказать, меня распирает. Да. Очень хочется развенчать все-таки этот миф, что беспородные собаки, благодарны, у собак нет чувства благодарности.
0: Может быть, это личный опыт?
11: Да, это раз. Ну, просто нас слушают разные люди, поэтому, да, мы будем немножко рациональны. А второй момент. Очень часто я слышу эту историю, что беспородные собаки, они не болеют. Ну, грубо говоря, они более здоровее. Тоже это большой миф. Ну, то есть можно у любого ветеринарного врача, просто их статистически меньше на сегодняшний день, поэтому, возможно, у нас создается такая картина. Если возвращаться... Я просто не могла этого не сказать. А если возвращаться...
12: Заметьте,
11: нашим...
12: Елизавета, я вас не перебиваю.
11: Да. Спасибо.
12: Хотя хочу.
11: Вот, я тоже сидела, меня распирала. Взаимно, да. Что касается наших дорогих пуделей, что хочется сказать? Во-первых, это собака, которая имеет живой, абсолютно активный, абсолютно интеллектуальный такой характер. То есть это просто реку нужно куда-то направлять. Если эту энергию и реку никуда не направлять, будут беды. Там, где есть пудель, там всегда есть интеллект. Не зря они у нас любят абсолютно выступать в цирке. Когда-то они даже у нас связь проводили, их натаскивали и на поиск трюфелей. Да, ну, то есть это не каждая порода сможет, давайте так. Поэтому, когда мы говорим про интеллект, с такими собаками, по моей практике, одновременно и легко, и сложно, потому что они как быстро учатся хорошему, точно так же они быстро учатся плохому. Поэтому с пуделем необходимо давать ментальную нагрузку. Ему нужны какие-то задачки. То есть если вы с ним тренируетесь, ему нужно каждый раз чуточку усложнять. Каждый раз он должен чуточку скрипеть мозгом. Вот тогда это будет ему хорошо. Uh-huh. То есть вот тогда он будет на своем месте. Uh-huh. Из плюсов пуделей – долгожители. На сегодняшний день это, правда, большая редкость. То есть 12-15 лет, как сказал Дмитрий, это действительно так и есть. И то, что мы обговорили, что действительно тяжело животных терять, когда средняя продолжительность жизни там до 10 лет на сегодняшний день, да, у многих пород, это правда вырывает кусок сердца. Поэтому часто пудели еще выбираем мы за их здоровье. У них, правда, не так-то много генетических каких-то болячек к ним прилипло. Поэтому долгожители. Из хороших плюсов, если мы говорим про жизнь все-таки в городе, да, в многоквартирном доме, это лояльность к посторонним, к детям, к мелким животным, к незнакомцам. То есть это абсолютно не охранная собака. То есть,
12: не нужен намордник, конечно.
11: И намордник в том числе. То есть это статистически такой компаньон. То есть и в пир, и в мир. Куда угодно, то есть и ручку сунешь, не откусит, да, ну, то есть здесь предсказуемая городская...
12: сядет.
11: Да, и в такси сядет, и, может быть, даже порулит. Ну, он же умный у нас. Очень важный момент. Нет линьки. Угу. То есть люди, у которых аллергия именно на шерсть, да, я повторю, что если нет гипоаллергенных пород, бывает аллергия и на эпителий, и на слюну, и так далее, но если аллергия вычислилась именно на шерсть, то пудель — это то, что может вам подойти. То есть линьки фактически вот просто...
12: Нужно часто.
11: Но, да, вот туда же в минусы. Огромная статья расходов и времени — это уход за шерстью.
12: Угу.
11: Груминг. Если вы прям позвоните и скажете, у меня кудрявая дворняжка, будет один ценник. Если вы скажете пудель, это будет другой ценник. Хотя по размеру собака одна и та же.
0: Дороже будет?
11: Это дорого, да. Угу. Это постричь пуделя, опять-таки, у них стрижек миллион. Но, в принципе, ухаживать... Вот его 2 дня не почешешь, uh-huh. волос тонкий, завиток. 2 дня не почешешь — колтуны.
12: Uh-huh.
11: Колтуны начинает, если не ухаживать, стягивать кожу. Это начинаются болячки, начинаются экземы. То есть это не просто эстетика, это еще и про здоровье. Uh-huh. То есть их нельзя не расчесывать, их нельзя не ухаживать за ними. Но возвращаемся к плюсам. Да, у нас нет линьки. Они у нас живенькие, они у нас бодренькие. То есть с ними, правда, интересно. И даже с ними легко справиться. То есть эту собаку вполне вывезет новичок. Вот любой может взять ее, и если, опять-таки, уделять время, то есть это та порода, которая прощает ошибки. То есть это действительно лояльный, приятный компаньон. То есть не будет ничего суперкритичного, если новичок возьмет пуделя.
12: Угу.
11: То есть у меня и дети занимаются с пуделями, ну, то есть великолепного. Пудель найдет общий язык абсолютно с любым человеком, будь то женщина, мужчина, ребенок, пожилой и так далее.
12: Пудели agility тоже делают, да?
11: Все что угодно. И вот с пуделем можно фактически в любой вид спорта, ну, кроме защитного.
12: Угу.
11: Из-за небольших недостатков их нужно учить оставаться одних. Так как собака очень привязывается к своему хозяину, можно немножко даже подсадить сердечко им, разорвать сердечко одиночеством. То есть их нужно учить тому, что остаться без меня, то есть они настолько прилипчивые в связке с хозяином, что их нужно учить тому, что остаться одному не равно, что я тебя покинул навсегда-навсегда.
12: Угу.
11: То есть это их такая особенность. Ну и, соответственно, ментальную нагрузку обеспечивать этому получеловеку, я бы сказала.
12: Угу.
11: То есть интеллигентный и интеллектуальный. Им обязательно нагрузка нужна. Без нагрузки у нас выскакивает сразу деструктивное поведение, в том числе и повышенная тревожность и лай. То есть если ничего с этой собакой не делать, не давать ей нагрузку, будет абсолютно брехучая, говкучая, тревожная и так далее. Поэтому, как и всегда, да, силы мы направляем и время на воспитание и дрессировку.
0: Дим, ну вот, несмотря на то, что в студии у нас идет, ну, сегодня 4-м гостем собака, и, казалось бы, должны говорить только про собак, однако, ну, фамилия обязывает меня время от времени спрашивать тебя о кошках. Как вы решаете вопрос питания в своем театре? Все-таки кошек у вас много, несколько десятков, правильно?
12: 2 сотни.
0: Две сотни кошек. Вот как кормят Куклачевы своих артистов?
12: Вопрос, конечно, интересный. На него, к сожалению или к счастью, нет однозначного ответа. Нет к сожалению или к счастью, одного какого-то магического корма, который бы взял и закрыл все вопросы кормления животных. Потому что у нас в театре живут достаточно много пенсионеров, то есть это 15+, то есть кому 15 лет и больше. Есть основная рабочая труппа, это, допустим, там от года до 12-13 лет. И есть малыши, которым еще до года. Соответственно, вот так вот и распределяется их основное кормление. Помимо этого еще, естественно, есть диетчики, у которых там мочекаменники, почечники и так далее. Печеночники, сердечники, ну и можно перечислять вот на пальцах 2-3 рук даже не хватит перечисления тех диетических преференций, которые необходимо выполнять. Соответственно, мы стараемся найти, ну, естественно, максимально тот корм, который бы подходил всем, то есть это, естественно, сухой корм. Ну, можно я не буду называть производителя, но мы в итоге нашли тот семейный корм, который вот достаточно хорошо приходит в желудок каждому, то есть не вызывая никаких сложностей, а это всегда очень легко видно, ты подходишь к лотку с наполнителем и видишь, кто как сходил в туалет. То есть это как раз, наверное, и есть качество корма изначальное. Второй момент – это естественный корм, такой, как курица. Вот, кстати, Елизавета очень четко подметила, что, допустим, у Йорика есть аллергические высыпания на коже. Я, естественно, сказал, что так как он у нас выступает вместе с кошками, соответственно, подъедает натуральный корм. Это курица, вареная или сырая. То есть мы также кормим и подваренной курицей, и сырой. И вот этот парень, ну, естественно, он...
13: Время от времени перехватывает.
12: Просит, да, его артисты все любят, и его подкармливают. Соответственно, это и вот эти вот слезки под глазами, ну, и аллергические реакции на ножках. В остальных случаях мы стараемся, опять же, вот наших диетчиков как бы тоже разграничивать, потому что, ну, стараемся кормить группами. То есть, грубо говоря, есть ребята, которые там уже пенсионеры. Соответственно, тоже стараемся выбирать тот стабилизированный корм, который бы им хорошо подходил. Потому что у многих проблемы с зубами, соответственно, уже сухой не подходит. Стараемся кормить паучьими или вот этими мокрыми баночками. Для малышей до года есть тоже корм, который именно для подрастающих кошек. Он тоже очень хорошо устраивается. То есть методом проб и ошибок мы для себя выбрали именно те, скажем так, и наименование корма, и его вот это вот наполнение, чтобы животные чувствовали себя комфортно. С одной стороны, это удобно, с другой стороны, когда едем на гастроли, там, мы с собой берем там 1, 2, 3 мешка. Но если у нас гастроли там 2-3 недели, а то иногда бывают и более, то там уже, конечно, есть проблемы, потому что там в каком-нибудь там Иркутске найти там этот корм, который у нас приобретается через госзакупки, как и у вас в том числе, сотнями килограммов, достаточно сложно. То есть если, допустим, те же камушки для туалета можно там заменить на что-то другое, то здесь, конечно, уже как только ты чуть-чуть меняешь корм, моментально это вызывает несвоение.
11: Я так приятно была удивлена сейчас для меня, потому что ваш мир — это отдельный мир, я в нем не очень... сведуща. Мне так приятно была сейчас удивлена, что у вас пенсионеры все еще с вами.
12: Да,
11: то есть, что они... Да,
13: я хотел бы акцентировать внимание и хотел бы, чтобы Дима чуть-чуть расшифровал, потому что есть такой миф, что дрессировщики в цирке это потребители, которые доработали, а потом от животных избавляются очень радикальным способом. Есть мифы, которые рассказывают, что мы их усыпляем, выбрасываем. А сколько лет кошка работает в театре и сколько лет она потом просто с вами живет?
12: Это шикарный вопрос, очень правильный и очень, главное, злободневный, потому что постоянно есть, ну, вот такое мнение, что действительно животное отработало и как уже как ненужный материал кому-то или отдается, или выкидывается, или, не дай бог, усыпляется. Здесь нужно понять прежде всего одну вещь нашим радиослушателям, что животное, которое находится с тобой на протяжении лет, это уже не просто животное, это часть тебя. И когда животное, ну, скажем так, устает, ну, потому что со временем ты понимаешь, что выход на сцену там для взрослого животного становится достаточно сложным. Причем есть у меня такая практика, что даже животных, которые не выступают, я все равно беру с собой на сцену. Почему? Mm-hmm. Потому что когда они живут вместе вот в одной комнате, там рабочие и уже старенькие, мы забираем рабочих, а эти остаются одни. И да. Представляете, вот их глаза, то есть когда я увидел их глаза, когда...
11: А куда?
12: Как?
11: Это мой прайд.
12: Это не, ну, необъяснимо, это нельзя, ну, знаете, как-то высказать. Но ты понимаешь, что другого варианта, какой взять с собой...
13: То есть нет. Когда ты перестаешь его брать на сцену, вот этот перелом, да?
12: И все равно я его беру. Угу. И еще некоторое время я все равно уберу его на сцену, чтобы он просто находился в этой среде, вот в этом...
13: Процессе.
12: Во всем
11: чтобы
12: процессе.
11: Резко не прекращать, да. А что, да, да. Уважить.
12: Так, у меня живут кошки, есть животные, которым 20-22 года, несколько животных, которые уже полностью слепы, несколько животных, которые полностью без зубов, то есть есть с проплешинами, ну, прям вот, угу, прям, угу. Вот реально старички.
11: Старички и пенсии.
12: Вот прям
11: да.
12: Реально старички, да. Настоящие, которые уже вот они еле ходят. Угу. А, причем тоже удивительный такой момент, что кошки не особо выделяют их. То есть они все равно являются вот такими же, ну, как и все остальные. То есть к ним нет какого-то почета или какого-то, знаете, как я уже старенький, значит, меня надо есть уважать. Такое? Уважение. Нет, у кошек этого нет. То есть будь то ты старый, будь то молодой, все равно у всех есть одно друг к другу отношение.
13: Сколько лет животное в театре будет находиться уже в нерабочем состоянии?
12: До конца.
13: Ну, нет, я имею в виду, во сколько лет животное стареет и дальше просто уже живет. Вот просто, чтобы объяснить зрителю, сколько лет да, вы еще понял. Посвящаете неработающему животному?
12: Обычно животное выступает до 12-14 лет. Угу. То есть вот после этого... Там еще есть разные трюки. Угу. Если это трюки движенческие, там нужно бегать, прыгать, какие-то делать там, кульбиты, бегать не с головой, там, или какие-то делать лазанья. Естественно, ну, ты визуально понимаешь. И это, опять же, делается не то, что там вот, а, все, ты старый, все, ты не работаешь. Угу. То есть это все визуально ты видно.
13: Нагрузка потихоньку.
12: Нагрузка, да. То есть ты понимаешь, что животному, ну, выходит там, если у нас один спектакль,

0: так сказать, коротко, до 14 лет животное может проработать, а еще 10 лет может просто жить может вместе с Куклачевыми в своей старости, получать удовольствие уже от достойной пенсии. Наш час пролетел очень и очень быстро. Я вас всех призываю приходить в театр Куклачевых, который находится на Кутузовском проспекте, и посмотреть не только качество работы и взаимодействия, но и как люди относятся к животным, потому что вы можете еще и получить возможность прийти к животным в гости, увидеть, в каком состоянии они живут, как за ними ухаживают. Все эти функции в театре Куклачева доступны. Я благодарю вас за то, что мы были с вами этот час, и хочу сказать спасибо большое прежде всего Елизавете Серебряковой, которая провела этот час вместе со мной. Кинолог, Лиза, спасибо тебе большое.
1: Спасибо и вам.
0: И, конечно, моему близкому другу Дмитрию Куклачеву за то, что в очередной раз был, причем был не один, а со своей собачкой. Вы можете посмотреть, как они сейчас вместе
1: прощаются, да.
0: Дим, спасибо тебе большое.
2: Спасибо, дорогие друзья.
0: Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». День только начался, впереди самое-самое интересное.
3: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
4: Ой, то не вечер, то не вечер.
3: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон доверия для школьников. «Контекст». Новый сервис для учащихся средних общеобразовательных учреждений поможет решать любые конфликтные ситуации. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что представители ведомства будут разбираться в каждом вопросе и жалобе, поступившем от школьников. Специалисты отмечают, что преимущественно конфликты возникают между самими учениками, либо по линии ученик-учитель. В первом случае они связаны с борьбой за лидерство и авторитет, соперничество из-за успеваемости и внимания окружающих, оскорблениями, сплетнями или травлей. Противоречия с преподавателями возникают из-за того, что тот или иной ученик не хочет учиться и выполнять домашние задания, не соблюдает дисциплину или считает, что ему ставят заниженные оценки. Иногда причиной конфликтов становятся личная антипатия или неправильные, несоответствующие уровню подготовки класса методы преподавания дисциплины. По словам Сергея Кравцова, важно уделять внимание не только процессу обучения и воспитания, но и здоровью учащихся школ. В этой связи следующий год в системе образования по инициативе родителей был объявлен годом здоровья школьников. Учеников также обязали не использовать гаджеты на учебных занятиях. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10:00, в Уфе, Челябинске и Перми полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин назвал один из главных ресурсов для развития БРИКС. В Нижнекамске справляются с последствиями атаки БПЛА на жилые дома. Итальянский писатель назвал 3 произведения русской литературы, которые, по его мнению, помогают понять Россию. Об этих и других темах подробнее далее. Взаимодополняемость экономик стран БРИКС – это один из главных ресурсов для развития объединения, сообщил президент Владимир Путин на заседании в формате БРИКС+. Оно завершает рабочую программу в

0: форума. Он добавил, что различия в структуре экономик и специализации предоставляют широкие возможности для практической кооперации, создания новых производственных цепочек технологий, услуг и рынков. Глава государства подчеркнул, что на страны БРИКС приходится почти четверть глобального экспорта. Именно объединение обеспечивает основную динамику мирового ВВП. Это 49%. Для жильцов, пострадавших при атаке беспилотников в Нижнекамске, при необходимости организуют пункты временного размещения, сообщила пресс-служба главы республики. На данный момент они находятся в пункте временного размещения в ближайшей школе, сообщил мэр города Радмир Беляев. Здесь организовано питание, специалисты фиксируют все обращения. Утром Нижнекамск подвергся атаке вражеских БПЛА. В результате 2 человека погибли, 12 пострадали. Повреждения получили промышленные и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание. По поручению главы Татарстана Рустама Миниханова в Нижнекамск направился премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев посетил все объекты, подвергшиеся атаке. Службы города ведут работу по ликвидации последствий. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил личные составы и ветеранов с Днем танкиста. Он отметил, что танковые подразделения вносят большой вклад в безопасность России. По его словам, бережно храня лучшие традиции боевого братства, танкисты исполняют свой долг в ходе специальной военной операции, проявляют мужество, добиваются поставленных командованием целей и защищают мирную жизнь граждан. Председатель Госдумы пожелал всем причастным к празднику успехов в службе и всего самого доброго. Стенд Россотрудничества на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге открылся танцевальным флешмобом под песню «Калинка», передает корреспондент РИА Новости и уточнил, что к зажигательным танцам присоединились все присутствовавшие. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. Итальянский писатель и переводчик Паоло Нори назвал 3 произведения русской литературы, которые, по его мнению, помогают понять Россию. Он считает, что это роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского, повесть «Хаджи Мурат» Льва Толстого и поэма в прозе «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. Нори переводил на итальянский язык произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Николая Гоголя и других русских авторов. Итальянский писатель заявил ранее РИА Новости, что планирует написать роман о Льве Толстом к 200-летию со дня его рождения, которое будет отмечаться в 2028 году. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан, кто нам пишет комментарии. Это «Зарядка с шейхом Тамиром», наша постоянная передача. Собственно, приветствую ее ведущего. Шейх Тамир, добрый день.
3: Добрый день, Алексей, добрый день, слушатели и зрители.
2: Как обычно, много всяких разных сообщений, событий, заявлений, ожиданий и много всего такого прочего. Может быть, не обязательно сегодняшнее прям свежее, но в течение недели много разного накопилось. Ваше мнение будет вдвойне, втройне, вчетверне интересно, потому что и пишете, и рассказываете ярко-красочно запоминающееся. И вот, собственно, первый повод, первая тема, которая заявлена как очередные удары российских вооруженных сил по украинским логистическим центрам. И вот, собственно, на что здесь, на главное обратить внимание, что здесь такого ключевого, потому что, ну, удары наносятся достаточно длительное время. Более того, до того некоторое время они прям не проводились, и это было поводом покритиковать российские власти в определенной мере. Там, естественно, свои цели, задачи исполнялись. Но вот тут я вот буквально наткнулся на статейку, на публикацию, что еще и новые техники, новые тактики используются с лазерным наведением. Идет сравнение с тем, как это проводилось и опробовалось в Сирии лет 10 с лишним назад. Есть ли что-то вот новое в этих ударах по логистическим центрам, или это в целом вот рутинная, нужная, необходимая работа, которую ведет русская армия?
3: Однозначно новое есть. И прежде всего это Западная Украина и сегодняшние удары по границе с Польшей. По факту, возле пунктов перехода Ягодина, это один из крупнейших пунктов перехода с Польшей. А также стоит отметить, что тактика российской армии, как отмечают украинские эксперты, сейчас разделилась. То есть Западную Украину вчера атаковали вот до сегодняшнего утра около 400 герани винтовых. А центральные области и Киев атакуют реактивные герани. И причем советник Зеленского Флеш заявляет, что якобы погода мешает их сбивать на Западной Украине. Погода. То мороз, то жара, то еще что-то мешает. В общем, очень эффективные удары. Даже украинские группы отмечают, что большинство герани достигает цели. И прямо сейчас приходят различные кадры как раз-таки с прилетами винтовых тех самых герани, которые, как утверждали украинские группы, Россия уже не выпускает, выпускает только реактивные. Ну а сейчас мы видим такая двойная тактика. Реактивные летят по центральным районам. Они нанесли огромнейший ущерб, потому что даже экономисты Зеленского и премьер Корецкий оценивают возможные потери в 40 миллиардов долларов для бюджета Украины. В принципе, потому что это связано с экспортными возможностями, блокировка портов, а теперь еще блокировка фактически западных границ. И стоит отметить, конечно же, что как раз-таки перекрываются потоки, связанные с оружием. Также это деморализует и демотивирует, соответственно, ВСУ, потому что есть проблемы уже и с вооружениями, есть проблемы уже и с бензином. Стоимость бензина, дизеля тоже серьезно выросла на Украине. Ну и Западная Украина, то есть, конечно, сейчас выгребает, и это прежде всего удары по тем логистическим цепочкам, которые связаны, опять же, с беспилотниками и угрозами Зеленского атаковать Россию в попытках реализовать аферу, авантюру 40-дневной вот эти атаки. И, соответственно, это уже назвали воздушное ответное наступление России, которое привело к весьма разгромным результатам уже. Но говорят на Украине, что это пока что в начале. Так, во всяком случае, рассуждают таксисты в Киеве.
2: А вот это, кстати, отличный действительно пример. А на уровне общества, на уровне общественного мнения, как вот эта ситуация воспринимается? Если, опять же, есть достоверные данные, понятное дело, нужно находиться там, нужно находиться в том информационном пространстве, но, условно говоря, к чему-то, где-то, как-то, кого-то это может подвинуть. Я не с той точки зрения, что вот, ну, сейчас-то точно люди выйдут на улицу. Ну, просто вот понимать, что, где, как меняется. Грубо говоря, может быть, даже кто из этого какую-то политическую выгоду на Украине может извлечь. Там разные силы есть и активизируются в последнее время.
3: Абсолютно с вами согласен. Грызня, она уже наблюдается, в том числе среди спецслужб. ГУР против СБУ, СБУ против ГУР никуда не делось. И не факт, кстати, что под прикрытием российских атак они могут совершать свои какие-то действия, чтобы пытаться свалить это на Россию. Это первое. Второе, конечно же, я получаю информацию, так скажем, вот самое главное, действительно, это с киевских кухонь, с киевских таксистов, да, и, соответственно, они примерно настроение отслеживают, причем с разных социальных слоев. Я бы обратил на что внимание? Население и так Зеленского ненавидело и понимает прекрасно, что зима может быть катастрофической, без электричества, воды, отопления и даже продуктов. А население, да, не может выйти, потому что карательная система и зомбирующая еще работает, но произошел перелом какой? Именно как раз в среде силовиков украинских, полиции, ТЦК, СБУ, ГУР, уже никто не строит никаких иллюзий, примерно понимают, чем это все закончится, то есть там такая демотивация сильная, но зато, значит, они хотят уже ограбить, как в последний день, то есть украсть, и как в том анекдоте про украинцев, знаменитый на Украине, вкрасть 100 рублей и убежать. Вот примерно такие настроения сейчас в силовых структурах Зеленского. И фактически конфликты, он их не контролирует. И он не может туда влезть, потому что они пытаются переделить сферы влияния. В полицию, кстати, набирают сейчас всех подряд, потому что боятся, в принципе, все равно народных выступлений, которые, конечно же, мы не наблюдаем по простой причине, потому что народ просто, ну, обыватель, он хочет отсидеться дома. И все больше и больше сведений российской армии передают украинцы, как раз что где находится, как что перемещается, потому что никто уже не строит иллюзий, так как это рассказывает телемарафон, но я имею в виду большинство, во всяком случае, в Киеве. о том, чем это все закончится. И, кстати, Киев все больше и больше разговаривает на русском языке. В этом тоже говорят, бьют тревогу мовные омбудсмены, так называемые. И даже таксистам сейчас хотят запретить вообще общаться на русском языке, ставить русскую музыку с предъявлением штрафа там, в размере $100, если мерить. В общем, то есть ситуация на киевских кухнях и в киевских такси, она однозначная. То есть большинство населения ненавидит Зеленского, считают, что они все украли. Никакой подготовки к отопительному сезону не идет. Укрытий никаких не строится. Вот, к примеру, Кличко сообщил, что 50 укрытий построится.
2: На стоянках или где там, да? На остановках, прошу прощения, транспорта, да?
3: У нас в селе в Крыму больше. Киев — это 5 миллионов. Ну, раньше было такое население вместе с пригородами. Что такое 50 остановок? Ну, опять украдут. И, кстати, я напомню, прошлая инициатива Кличко — укрепленные установки устанавливали из стекла. Из стекла. Поэтому я думаю, что здесь тоже ни у кого нет никаких иллюзий, а кто возглавляет Киев. В общем, киевляне очень злые, но как по всей Украине, да, думаю, что примерно то же самое.
2: А вот вы упомянули винтовые и реактивные беспилотники. Здесь какая-то есть принципиальная разница? Условно говоря, ну, можно предположить, что реактивные более скоростные и, соответственно, более проблемно сбиваемые. Но в этом смысле получается, это значит, до территории Западной Украины летят винтовые и достаточно спокойно долетают? Потому что вы тоже упомянули высокий процент попаданий.
3: Да, даже украинские, опять же, военные ресурсы сообщают, что очень высокая степень прилетов. Значит, ну, флеш, я уже, опять же, повторюсь, говорил, что вся вина в погоде, потому что она не позволяет их сбивать. Но реальность такова, что просто Киев в большей степени защищен еще пока какими-то остатками ПВО. А, конечно же, различные другие маршруты, еще раз я напомню, что в том числе много украинцев передают данные, где что стоит, где расположено. И поэтому герани в том числе находят пути, чтобы их, собственно говоря, там ПВО не преследовало. И в Западной Украине, как мы видим, на Западной Украине очень эффективно они долетают. Вот прямо сейчас в Стрые были попадания, прямо сейчас на границе, опять же, с Польшей приходят кадры. И я думаю, что поэтому Россия разделила фактически эти атаки на реактивные и винтовые. По причине того, что там, где есть какие-то остатки ПВО, ну, будем реактивно использовать. Там, где нету, то достаточно винтовых.
2: Ну да, но где дыры позволяют. Да, прошу прощения.
3: С более высокой точностью, правильно вы говорите, наведение лазерное и так далее. Сейчас украинские группы тоже бьют тревогу, что вот эта система российская, спутников «Рассвет», позволяет фактически в итоге уничтожить всю инфраструктуру Украины в ближайшей перспективе.
2: Будет действительно, ну как сказать, любопытно наблюдать за развитием именно этой ситуации, за тем, какой есть прогресс, какая есть тенденция. А вот еще тенденцию отмечают о том, что число ударов реактивными беспилотниками всего-то за 3 месяца Россия увеличила больше, чем на 700%. Это в 8 раз. Я даже не знаю, за счет чего какие ресурсы были подключены. Это, опять же, пусть нам расскажут официальными цифрами, датами. Но звучит-то пугающе, потому что еще буквально, слушайте, нет, полгода назад, не знаю, вот год назад, ну вот я слышал мнение вот разное, что у Украины по беспилотникам вот все очень хорошо, очень классно, очень здорово. 8 раз за 3 месяца, за летние, это, ну, серьезно. Или это что-то накоплено, или вообще что это за информация, и, может быть, это какие-то были точечные, опять же, удары, массированные, но точечные.
3: Я даже не знаю, это можно считать победой санкций, что в России появилось такое большое количество реактивных гераний. Это очень высокотехнологическое изделие, причем Россия делает относительно дешево их. Герань реактивную можно сбить только ракетой. То есть только ракетой или реактивным другим каким-то снарядом. А просто мы видим переход России на более высокотехнологический вид вооружений и способ ведения боевых действий. Да, Европа наштамповала вот этих винтовых беспилотников, но сами их СМИ говорят о том, что их результативность меньше 5% этих беспилотников. А российских беспилотников они отмечают 70-90% на сегодняшний день, если мы говорим о реактивных беспилотниках. Поэтому тут перевес очевиден. То есть и качество, и количество на стороне России. То, что она не использовала винтовые беспилотники определенное время, Можно, конечно, говорить, что шло накопление какое-то, об этом рассказывала разведка Зеленского. Но факт, я думаю, что в другом. Просто действительно переход на высокотехнологические способы ведения боевых действий. Причем очень эффективное. Мы же видим в последнее время, какое количество складов вынесено только в Киевском регионе. И я еще тогда говорил, что потом будет Западная Украина. Еще 2 недели назад. Вот уже Западную Украину мы видим. Потому что там как раз находятся определенные очаги производства, хранения, перевозки тех самых беспилотников. И поэтому это просто экономический и промышленный суверенитет России в действии. Конечно же, украинские группы будут писать, что там Китай где-то виноват, что там Иран что-то поставляет, хотя Иран сам под санкциями уже многие десятки лет. Поэтому сейчас будут рассказывать все, что угодно, погода, Китай, Северная Корея, но только не признать тот факт, что Россия просто перешла на другой технологический уровень, в отличие от Европы.
2: Вот здесь, кстати, тоже не раз у вас прозвучало западные части, западные регионы. В целом-то по некоторым областям, не в смысле географическим, а областям деятельности, по некоторым направлениям, опять же, ну вот Запад — это будто бы другая страна долгое время. Ну, считалось, казалось, выставлялось. В этом смысле какие-нибудь подозрения, обвинения, что-то такое зреет? Ну, раньше-то относительно, но спокойно, наверное, было, да? Ну, что там, военные действия идут далеко, где-то на востоке, на юго-востоке. Людей и забирают, но только у нас вроде поменьше, у нас, в смысле, на западе Украины, вроде поменьше, да и в крайнем случае вон до границы бежать ближе. С языком вроде попроще, потому что, ну, Запад, он как-то менее русифицирован, хотя, опять же, я очень хорошо помню ваши рассказы о том, что вот как раз-таки перемещающиеся люди с востока как раз этот русский язык на запад принесли, на запад, опять же, Украины, в особенности в войне. Какие-нибудь подвижки в этом смысле есть, могут быть, стоит ожидать?
3: Ну, стоит ожидать, конечно же, бегства, опять же, какого-то количества населения через границу в Европу, хотя сейчас ужесточаются условия в той же Европе о предоставлении временного убежища призывного возраста как женщин, так и мужчин. А, конечно же, теперь уже эти регионы не могут себя чувствовать в безопасности. Они очень неплохо наживались, опять же, на сдаче в аренду квартир, недвижимости, при этом предъявляя некоторые упоротые, значит, украинцам с юго-восточной, ну, русским по факту, части Украины, значит, то, что они разговаривают на русском языке. Но действительно, что фактически мы видим, как и Киев больше стал русским, так и западные области за счет как раз-таки переехавших с юго-востока зон боевых действий. Да они бы с радостью, наверное, и в Россию бы переехали, но выехать за пределы Украины сейчас практически невозможно. Это концлагерь и сетки на границах с колючей проволокой тому подтверждение. Я думаю, что вот то, что я отслеживаю в соцсетях, сейчас будет деморализация фактически западных областей Украины, потому что они уже понимают, что практически конфликт пришел к ним. И прежде всего, конечно же, будут бить по различным предприятиям, военным частям, складам и логистическим центрам и грузовикам, которые перевозят беспилотники.
2: А вот опять же, если немножечко про будущее поговорить, у Зеленского, цитата, если я правильно понимаю, опять же вышла, уже будто бы готовит, будто бы предупреждает, то ли какие-то еще соломки стелет относительно возможных зимних ударов России по энергетическим объектам, пригрозил ответными подобными действиями, ну, не то чтобы в панику впадать или что-то подобное, но периодически эти самые удары, ну, к сожалению, точными оказываются. В этом смысле Зеленский кого предупреждает? Кого, не знаю, кого-то тешит, кого-то успокаивает? Или это, ну, я даже не знаю, как сказать, такие публичные попытки провести переговоры?
3: Но Зеленский прежде всего все делает для картинки, для шоу, чтобы об этом говорили. 95-й квартал должен продолжаться. Ему кажется это очень целесообразно. Хотя его ненавидят за эти ежедневные выступления в Украине, на Украине. Но здесь стоит отметить, в прошлом году, как вы помните, он тоже заявлял, что он устроит блэкаут в Москве. Потом Киев сидел без света, с туалетами на улицах и без отопления, левый берег так точно. Поэтому киевляне уже хватаются за голову, потому что он уже настолько наговорил и настолько наделал, что в этом году то, что было в прошлом, покажется цветочками или, так скажем, демо-версией, потому что может быть гораздо все серьезнее. Тем более ничего не восстанавливается. Есть же, опять же, тактика воровства тотального везде, коррупционно, причем как киевскими властями, так и центральными властями Зеленского. Причем они при этом еще делят власть между собой, друг друга обвиняют, что нет подготовки к отопительному сезону. Поэтому мы уже видели и прошлый год, мы видели 40-дневную эту операцию. Да, она имела определенные последствия и проблемы для топливного рынка, для Крыма. Но в итоге Украина понесла гораздо больший урон, и поэтому все хватаются за голову, в Киеве прежде всего, что прекрасно понимают, что будет в ближайшие вот уже месяцы, ведь отопительный сезон уже рядом, поэтому эти угрозы нужно воспринимать, конечно же, серьезно, потому что он провокатор, он будет пытаться это делать, с учетом того, что еще есть какая-то европейская поддержка, но... Также стоит понимать, что ответные удары будут просто, я даже не знаю, чем это все закончится.
2: Ну, это вот именно, да, в плане, чтобы никакой недооценки, чтобы воспринимать ситуацию серьезно, несмотря на какую-то эмоциональную окраску слов. А вот в этом смысле те потери, которые украинский бюджет может, как это сказать, ну, или потери понести, или доходов недополучить, нового их премьера, заявление Корецкого про 70 миллиардов гривен. Это же, а я вот пытался это перевести, это какая часть бюджета национального, условно говоря, это вот за те удары, которые Россия наносит по, ну, как сказать, по бизнес-предприятиям, по помещениям, которые с экономикой связаны, помещениям и, опять же, организациям?
3: Смотрите, это разговор идет о налоговых поступлениях, прежде всего. То есть это основополагающая база, которую не получит украинское так называемое государство. Значит, это придется компенсировать Европе. 70 миллиардов умножьте на 2,5, это у вас получится в рублях. Ну, примерно около 200 миллиардов рублей. Примерно. Но это речь идет только о налогах. Потому что о 40 миллиардах долларов, о чем я заявил, речь идет вообще об экспортном потенциале в агросекторе и в металлообрабатывающей промышленности.
2: В долларах, если я правильно помню, это вы примерно назвали цифру 40 миллиардов, это примерно половина, ну чуть меньше половины бюджета годового, я ошибаюсь?
3: Ну, там же заимствования всякие идут. Я не буду сейчас точно, как говорится, что-то утверждать, но то есть это существенная дыра в бюджете, причем еще... Даже не в бюджете, вообще в доходах. Потому что бюджет из налогов же складывается. И поступления из-за рубежа. Так вот, еще на прошлой неделе цифра озвучивалась западными СМИ 27 миллиардов. Теперь уже 40 миллиардов. Потому что выбывают предприятия основополагающие, такие как вот Ахметова. Фактически идет деолигархизация Украины, можно так назвать. Ахметов приложил огромные усилия в создании нас батальонов, в промышленности, снабжение ВСУ. И теперь мы видим вынос этого всего в прямом эфире. И «Запорожсталь» звучит, и другие предприятия «Мединвеста» Ахметова. То есть это две основные статьи экспорта Украины. Агросектор и металлообрабатывающая промышленность. Зеленский поэтому и кричит, что давайте мирные переговоры, надо, значит, перемирие в энергетическом секторе и в агросекторе, потому что это важно всему миру. Почему всему миру? Он не объясняет, что, оказывается, весь мир у него измеряется, видимо, украинскими олигархами и доходом, опять же, чтобы кормить ВСУ, прежде всего.
2: Это же ВСУ... известная любимая тема, что именно Украина весь мир кормила, вот когда эти зерновые сделки готовились, продовольственные договоры. Так и здесь что-то же в этом роде, видимо.
3: Да, я помню, как мне в университете доказывали, что Украина весь СССР кормила, а теперь уже весь мир.
2: Житница, естественно, конечно.
3: Особенно меня удивляло, когда рассказывали мне о том, что нефть именно Украина тоже всю Россию снабжала. Ну, короче, бред бредский. Но, тем не менее, Зеленский использует, да, этот фактор зерновой для того, чтобы попытаться договориться о так называемом перемирии вот в этой сфере. Потому что уж очень болезненно, и Европа не знает, где найти на это деньги. И в этом вся проблема у Зеленского, потому что это же финансирование ВСУ. Там тоже заявлялось о том, что огромное количество денег ВСУ уже может не получить в ближайшие 2 месяца.
2: Ну да, вот этот вопрос как раз тоже нужно разделять. Одно дело недополученное что-то, а другое дело упущенное, уже что-то потраченное. В любом случае, про деньги и про много другое обязательно продолжим, но после выпуска новостей на радио «Спутник» буквально на пару минут прервемся, а затем возвращаемся в эфир. Это «Зарядка» с Шейхом Тамиром на радио «Спутник».
1: «Зарядка» с шейхом Тамиром.

0: знать за 90 секунд. Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из трех огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Государства БРИКС смогут эффективно выстраивать экономические отношения, не обращая внимания на давление извне. У стран объединения есть каналы движения товаров, услуг и капиталов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что БРИКС будет и впредь работать со всеми международными партнерами в интересах всеобъемлющего развития. МАГАТЭ должно жестоко осудить удар Киева по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС, назвав виновных. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Напомню, киевский режим в пятницу нанес серию комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС. При ударе погибли двое российских военных, есть раненые. Киев нанес удар, прекрасно зная, что это дизельное топливо жизненно необходимо для станции, подчеркнул Лихачев. Согласованного пакета соглашений по теме украинского регулирования пока нет, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что Владимир Путин определит, кто возглавит российскую делегацию на новых трехсторонних переговорах по Украине. Понимание, что такая встреча пройдет, у Москвы есть. Ушаков подчеркнул, что в украинском регулировании еще предстоит большая работа. По его словам, одним из главных вопросов является территориальный. России и Соединенным Штатам следует возобновить культурные обмены и сделать страны более открытыми друг для друга, заявила РИА Новости член Палаты представителей США Анна Паулина Луна. Ранее конгресс-вумен сказала, что завершение конфликта на Украине откроет большие возможности для сотрудничества России и США, в том числе в торговле и космической сфере. Она также отметила, что дипломатические каналы между двумя странами продолжают поддерживаться. Народный артист России Александр Розенбаум назвал 13 своим счастливым числом, отметив, что у него нет никаких суеверных предупреждений. 13 сентября автор-исполнитель отмечает свой юбилей. В этом году ему исполняется 75 лет. За годы творчества Розенбаум написал более 850 песен и стихов, выпустил свыше 30 альбомов. В 1996 году он был удостоен звания заслуженного артиста России, в 2001 стал народным артистом России, в 2021 Розенбаум был награжден орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Умение приготовить хорошую меренгу для десерта Павлова долгое время считалось в Австралии достоинством хозяйки, поскольку создание характерной для десерта тонкой хрустящей корочки и мягкой середины требовало кулинарного мастерства. Историю десерта традиционно связывают с гастролями русской балерины Анны Павловой по Австралии в 26-м году. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
5: Давайте продолжать «Зарядка с шейхом Тамиром» на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Продолжим. Знаете, чем? Снова заходят разговоры о разговорах, переговоры о переговорах. Ну или наоборот, разговоры о переговорах. В общем, Джаред Кушнер, один из той самой парочки, которая ездит от лица американского президента по всему свету, разговаривает со всеми обо всем и ни о чем. Джаред Кушнер рассказал, правда, рассказал, если я правильно понимаю, ориентируясь на украинскую аудиторию в первую очередь, для него, на эту аудиторию у него там было видеовыступление организовано, что, мол, вот теперь-то после тех визитов, которые были примерно неделю с лишним назад, вот теперь у Америки прям точно есть информация, что и как дальше, точные, четкие данные, как вот дальше вести ситуацию к разрешению кризиса. Нужно ли как-то внимательно, нужно ли как-то дополнительно обращать внимание на эти слова, на эти заявления, потому что, ну, или вот правда, как вот мы уже чуть в другом эфире обсудили, что банан — это просто банан.
6: Разговоры о разговорах, комиссия под комиссией. Нет, конечно же, разговаривать об этом нужно. Потому что, с одной стороны, есть отношения России и Соединенных Штатов Америки, а есть отношения, опять же, Украины и России. Да? То есть это, в принципе, две большие разницы, по большому счету. Конечно, украинский кризис играет определенную роль. И, конечно же, Трампу хочется показать перед промежуточными выборами в Конгресс некий результат. Потому что на Ближнем Востоке тоже там что-то шейхам, как говорится, отвалили. Саудовской Аравии. На Украине как-то все тоже идет странно для, опять же, той же американской администрации. И здесь стоит отметить следующее, что очень много раз российские власти говорили четко об условиях, на которых будут мирные соглашения. Хотите подписывать? Подписываем все прямо сейчас. Правильно? Все. А зачем, как говорится, это там тысячу раз обсуждать? У Зеленского пытаются, самое главное, достичь остановки огня, чтобы перевооружиться, передохнуть и с новыми силами броситься в бой, бросить украинцев на убой дальше. Поэтому так бы можно оценить вот эти все переговоры с точки зрения того, что Зеленский пытается преподнести, что Россия якобы хочет территорий, хотя на самом деле есть ряд условий, которые самые важные, то есть это устранение первопричин конфликта. И об этом постоянно говорит Россия. Вот когда они будут устранены, Зеленскому в том числе предлагали прилететь в Москву.
5: И гарантировали безопасность при этом. Важный момент.
6: Конечно. И я уверен, что это действительно будет сделано. Но в случае подписания фактических условий России. которые сложились из объективных, опять же, обстоятельств. Европа не вывозит уже этот конфликт. Либо самой вступать в него впрямую, что, конечно, чревато для них, в принципе, прекращение своего существования. Либо, значит, идти на условия. Ну, пытаются затянуть, им кажется, что можно пересидеть Трампа. Американская делегация, конечно, будет всегда рассказывать так же, как и Трамп. Все прекрасно, со всеми прекрасные отношения. Сейчас все подпишем, но это уже длится уже с самого начала президентства Трампа. Поэтому это рабочий процесс. Россия его не опубличивает, в отличие от Зеленского, который на каждом углу рассказывает какие-то новые свои версии западные СМИ. Но это все версии. Когда будет результат, тогда о нем можно говорить. Ну а Кушнер, как и Уитков, как переговорщики, конечно, должны внушать оптимизм, что переговорный процесс идет. Он идет, действительно идет. Но все прекрасно понимают, что он может быть завершен подписями тогда, когда будут выполнены требования России. Но при этом сейчас, конечно же, гадают, ужесточились ли они по сравнению с прошлыми требованиями или нет.
5: Ну, в этом смысле слово даже прямым текстом говорили, каждое последующее предложение будет хуже предыдущего. Я одно время так ситуацию сравнивал с «Звездными войнами», когда Дарт Вейдер говорил, это мое предложение, и молитесь, чтобы... Я изменил условия сделки, и молитесь, что в последний раз. И каждый раз эти условия были сделки для Ланда Калриссиана и Небесного города все хуже и хуже. Но там это вот было как бы вот в ухудшении, как бы удушение этой самой ситуации. Здесь же, ну, вот ситуация на земле, которые очень не любят замечать, мне кажется, западные медиа, западные политики, они, собственно, эти новые условия-то как раз и диктуют. А вот про возможные форматы, возможное место встречи можно, нужно что-то говорить? Потому что вот вы упомянули, да, про приглашение посетить Москву с гарантией безопасности. С максимальной, я не знаю, вот в текущих условиях, мне кажется, это вот, ну, все прекрасно понимают, что более трепетного отношения к безопасности Зеленского не будет нигде, никогда, ни в какой стране. В ближайшее время, естественно. Хотя почему в ближайшее? И на будущее в целом. Говорят, ну, сам Зеленский говорит про саммит G20, который в декабре пройдет, мол, почему бы там, чтобы как бы нет. Россия говорит, что, ну, туда поездка не запланирована как минимум. Есть еще некие планы провести трехсторонние переговоры. Об этом в России уже говорят. Владимир Путин на саммите БРИКС поблагодарил Моди и Си Цзиньпина за то, что те предлагают свои, опять же, условия, свои площадки, свои направления. Что-то вокруг этого вот как-то складывается. Видно ли вам лично, опять же, как наблюдателю, как обозревателю тоже, что-то прорисовывающееся?
6: Ну, скорее всего, что речь идет о возобновлении переговоров делегаций, потому что навряд ли будет возможна встреча Владимира Путина и Зеленского без подписания итоговых документов. В принципе. Зеленский может заявлять все, что угодно. Ему нужен 95-й квартал, ему нужно несбыточно делать какие-то предложения. Все понимают, что они бестолковые, в принципе. И на Украине это понимают. Поэтому экстремист и террорист Буданов, к примеру, заявляет о том, что переговорный процесс, скорее всего, что возобновится в октябре. Переговорная группа нам известна, да, во всяком случае, которая участвовала в прошлый раз. Кстати, вынесли же приговор террористу-экстремисту Буданову. Он, кстати, был членом переговорной группы. Мне кажется, это тоже достаточно важный знак. В этой группе остаются Умеров, да, если я не ошибаюсь, ну точно, да, и Арахами. Кстати, это граждане Соединенных Штатов Америки, опять же, как считают на Украине. Поэтому это интересная весьма конфигурация. То есть США оказывают определенное давление, я бы сказал, с учетом тех коррупционных скандалов, просто каких-то титанических масштабов, которые идут в Украине, на Украине. Причем интересно, что, наверное, в любой стране после такого скандала бы правительство ушло бы в отставку, президент так называемый тоже бы ушел в отставку. У Зеленского заявляют, что они ни о чем не знали. Потому что генеральный прокурор крышевал 1500 колл-центров. Прокурор, который был назначен Зеленским. И все остальные чиновники тоже назначены Зеленским. Поэтому США ведут свою работу, как они считают нужным. И переговорный процесс пытаются толкать, соответственно, в определенном направлении. Но еще раз мы возвращаемся, что условия России, они базовые здесь, потому что это первопричины конфликта. Зеленский и предыдущее руководство Украины уже не раз отказывались от различных переговоров, что приводило к еще худшему положению Украины и, скорее всего, что дальше будет продолжаться в том же ключе. Но все равно переговоры стоит приветствовать, и вот возможный раунд в октябре, но во всяком случае это может быть обмен пленными, какие-то подвижки в каких-то, опять же, там вопросах гуманитарного плана. Это тоже стоит приветствовать.
5: Ну да, в этом смысле, наверное, какой-то... А вот вы подводите каждый раз к тому, что переговоры при участии президента России возможны только если уже для подписания окончательных документов. А вот промежуточная стадия, наверное, тоже будет не менее важной, если не более важной, учитывая, что ну вот, без американской стороны... С украинцами, если я правильно понимаю, российская политическая верхушка договариваться уже не хочет и не планирует.
6: А зачем? Был Минск, был Стамбул. Что, опять получить те же договоренности, которые опять будут отвергнуты потом, и мы это не подписывали, и мы специально это затянули, чтобы обмануть Россию? Соединенные Штаты Америки, несмотря на все там тоже их козни, но все равно это сверхдержава, и которые могут какие-то условия исполнять, тем более, что есть паритет по ядерному тому же оружию, есть понимание геополитической обстановки, влияние России той же на Ближнем Востоке, вопросы с Китаем, с Индией, нефтепродукты. Сейчас я напомню, что как раз в США обвиняют Зеленского в кризисе с дизельным топливом, который образовался в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, конечно же, США заинтересованы в сотрудничестве с Россией, но это объективная реальность, хоть они наши враги по факту, да, но есть то, что есть. Украина для них это просто разменная монета. Естественно, они ее используют в своих целях, но переговоры возможны только, еще раз мы возвращаемся, для подписания, ну, между первыми лицами, подписание уже конкретных условий, конечно же, при гарантиях Соединенных Штатов Америки.
5: Вот в чем точно никаких сомнений не было, нет и быть не должно, в том, что НАТО будет продолжать провокации, например, в том числе и в виде проведения своих дополнительных учений. Из Польши звучат сейчас сигналы, давайте усилим учения, давайте у Калининграда будем больше всего интенсивнее проводить. Еще и это отвлечет, я не знаю, насколько вот это можно рассматривать как серьезный аргумент серьезного политика, а у них это министр иностранных дел, да, Сикорский говорил, что Россия, вот, учитывая проведение этих учений натовских, перебросит туда войска с украинских направлений, то есть с линии боевого соприкосновения. Я не знаю, насколько взрослый человек может, вроде как человек с, не знаю, с аттестатом каким-то, не знаю, с дипломом, возможно, говорить такие вещи, но, может быть, правда, я чего-то не понимаю, что действительно, если НАТО вдруг проведут учения, Россия скажет, да, все, срочно снимаем тех солдат, которые сейчас отстаивают суверенитет на линии боевого соприкосновения на территории бывшей Украины, и вот отправим туда, в Калининград, смотреть, как натовские летчики пытаются взлететь и не упасть.
6: Но сами же их эксперты НАТО говорят о том, что России не надо, допустим, касаемо Сувалского коридора, даже вводить войска в случае каких-то боевых действий. Он простреливается дронами и другими средствами поражения на раз-два, что полностью парализует любую логистику НАТО. Поэтому перебрасывать войска, по мнению того же Сикорского, но это выглядит, мягко говоря, глупо. Это какая-то паническая атака, я не знаю, назвать этого Сикорского.
5: Да, потому что... Паническая информационная атака, новый термин, да.
6: Да, что Россия, ой, сейчас надо срочно туда перебросить войска. Да в этом нет необходимости. Это, во-первых. Во-вторых, принимаются и так все необходимые меры для, так скажем, ну, безопасности Калининградской области. Тем более, что натовские то генералы как раз прекрасно понимают, что попытка вступить в войну против России, но гарантированно придет к уничтожению Европы, ядерному уничтожению. И здесь эти слова, это какой-то вот просто бред, который высказан был в Киеве, кстати. Это в Киеве вроде он заявлял. Я думаю, это многое объясняет. Киевский воздух почему-то на многих политиков действует как-то странно, искажая их восприятие реальности.
5: В этом смысле, вот, понимаете, не хочется допускать какой-то недооценки. Ну, потому что некоторые вещи действительно кажутся тезисы, слова сказанные, кажутся какими-то очень странными. А вдруг за ними что-то действительно есть? Плюс, ну ведь правда, и число этих самых учений, и интенсивность, и, как это правильно сказать, массовость, что ли, ну правда ведь возрастают. Правда это есть, происходит. И, безусловно, Россия должна реагировать. Опять же, вот кто на этот раз? Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, напоминает, я не знаю, тут даже не рассказывает, не сообщает, напоминает, что безопасность Калининградской области имеет невероятное значение, и меры будут обеспечены необходимые. Соответственно, эти учения все-таки определенный, ну, как интерес, как минимум для военных, представляют. Но как информационный какой-то элемент в противостоянии, ну, вот правда, серьезно, тем более сказанное украинцам, украинцам вообще Сикорскому, как они ему рады, не рады, как они его встречают, учитывая, что с Польшей и Украиной, ну, мягко говоря, интересные отношения?
6: Нет, но элиты, понятно, всегда рады, потому что это распил денег. А простое население, конечно, против, потому что и пробки в Киеве, да и вообще это все бесполезные какие-то фигуры, которые только усугубляют жизнь простого украинца. Поэтому отношение однозначно негативное. Касаемо, опять же, Калининграда, но, конечно, недооценивать не стоит. Могут быть провокации, могут быть попытки втянуть какую-то из стран НАТО в войну, опять же, в конфликт. Это не стоит этого забывать, что такие планы, вероятно, где-то кто-то может и вынашивать. Особенно некая третья сторона, так скажем. Или тот же Зеленский очень был бы рад, чтобы какая-то страна НАТО вступила в конфликт, потому что тогда к нему вообще вопросов никаких не будет, в том числе по коррупционным деяниям. Но с другой стороны, российская армия на сегодняшний день, даже по заявлению того же Залужного, это, ну, номер один в мире по факту. Чтобы НАТО достигнуть уровня российской технологической возможности, понадобится 12 лет. То есть воюющая армия, естественно, отличается от армии, которая ведет учения. Тем более, что всегда так было, очень часто, вернее, что готовится к прошлой войне. И это показывает практика, что они же опосредованно информацию получают через Украину, а это еще нужно масштабировать, оценить, произвести достаточное количество средств боевых действий, которых у них на сегодняшний день нет, потому что те же реактивные герани или реактивные дроны, в России себестоимость их достаточно низкая, об этом сами западные экспертные сообщества заявляют. Такой же дрон произвести в Европе будет стоить очень дорого. И поэтому учения, конечно, проводить не могут, они могут и пытаться делать какие-то провокации, но я думаю, на серьезное обострение, которая приведет к столкновению ядерных, в принципе, блоков, навряд ли они пойдут.
5: Я вам еще предложу, знаете, что прокомментировать? Тут сразу в разные международные организации обещали направить, ну, я даже не знаю, как сказать, жалобы или призывы обратить внимание, потому что, во-первых, как правильно, точную должность, постоянный представитель России при ОБСЕ Полянский рассказал о том, что в ОБСЕ он направит как минимум запрос относительно слов Зеленского бить по самолетам, находящимся в российском воздушном пространстве. И есть еще вот совсем свежее сообщение гендиректора Росатома Лихачев, который рассказал, напомнил, в пятницу украинские беспилотники ударили по бензовозам, которые везли дизель для Запорожской АЭС. И помимо того, что два человека погибли и несколько получили ранения, это еще и ну, угроза непосредственно для того, для чего-то, что может быть, ну, я даже боюсь представить, что может с АЭС случиться, он обещал обратиться в МАГАТЭ. В этом плане это необходимая дипломатическая работа или что-то где-то, правда, шестеренки крутятся и возможно что-то, что от ОБСЕ, что от МАГАТЭ получить?
6: Нет, конечно, дипломатическая работа важна, потому что она по капле накапливает определенные критические обстоятельства, которые потом выливаются в том числе в различные расследования, уголовные дела, возмущение хотя бы, да, или озабоченность каких-то европейских организаций. Я всегда говорил и продолжаю говорить, что террорист всегда кусает своих хозяев. Так было с тем самым террористом Усамой Бен Ладеном, так будет и с Зеленским. Потому что те же группировки СБУ и ГУР, кроме того, что они могут разбираться на территории Украины, они разбираются уже на территории Европы. И теракт в Монако, и возможные провокации против германских каких-то объектов, других объектов, конечно же, ну и в Европе, могут быть руками сделаны Зеленского. И здесь, конечно же, упоминание о воздушных судах – это вообще за гранью. То, что сделал Зеленский, хотя пытался потом это как-то дезавуалировать. Потому что сейчас, не дай бог, что-то произойдет, то, естественно, вспомнят и про Зеленского. И я уверен, что такое может произойти в Европе, потому что террористы Зеленского, группировки различные, которые уже умеют обращаться с соответствующими беспилотниками, как это мы видели и в картелях западных, и в Африке, соответственно, украинские беспилотчики участвовали. Им кто-то может просто заплатить денег и в темную их использовать для того, чтобы, опять же, устроить какие-то разборки уже на территории Европы. И это может произойти в ближайшее время, потому что они обладают средствами, их не преследует особо правоохранительная система Европы. Ну и, соответственно, уже в криминальных они разборках точно используются. Поэтому, конечно, нужно об этом говорить. Это нужно озвучивать, и соответствующие доказательства уже есть у европейских, опять же, органов. Это и касаемо терактов Монако, это и северные потоки, и я уверен, что ряд других, которые пока не названы, террористических актов, которым причастны спецслужбы Зеленского.
5: В завершении, прям пару минуточек у нас остается. На самом деле, даже не знаю, что тут такого удивительного, но какие-то миллионы, многие просмотры у видео, как Владимир Путин прибыл на саммит БРИКС, выходит из самолета и вот выходя, прям непосредственно, как это, перемещаясь из фюзеляжа на трап, вот уже на трапе жмет руку бортпроводницы. Такой, вроде милый, добрый, а с другой стороны, а что такого непривычного в этом жесте? Владимир Путин всегда очень вежливо, аккуратно И внимательно относится к тем людям, которые встречают, которые где-то как-то сопровождают, которые, вот, может быть, даже из-за числа не самого значимого персонала, но, тем не менее, могут оказаться в кадре.
6: Ну, я бы еще обратил внимание, как я занимаюсь боевыми искусствами, что Владимир Путин очень легко перемещается, очень красиво, реально. То, что говорит о его хорошей физической форме и подготовке, в том числе в дзюдо. А раз. И, конечно же, вот этот человеческий жест, и мы постоянно их видим, в принципе.
5: Я вот об этом и говорю, да, что это не должно никого удивлять, но при этом многие миллионы просмотров показывают, что все-таки удивляет, видимо, и все бегут посмотреть еще раз.
6: Ну вот представьте, Индия, 1,5 миллиарда, да, человек, кастовая система, и тут высший руководитель государства общается просто, то есть жмет руку, действительно, бортпроводница, но это очень впечатляет. Ну и, конечно же, по сравнению с тем же, там, скажем, или Зеленским, или какими-то другими лидерами, как Трамп когда-то зонтик там кому-то отдал, тоже такие кадры облетели весь мир. Mm-hmm. То есть Владимир Путин демонстрирует именно как раз-таки человеческое отношение и легкость передвижения. Это прям вот действительно считывается, и это не может не радовать, я бы так сказал, что... Ну, то есть это дает пример просто в том числе и другим мировым лидерам.
5: Есть просто, на самом деле, там, если посмотреть это видео, значительную часть вот этого трапа по лестнице Владимир Путин преодолевает, не держась за поручень, а очень многие в существенно более молодом возрасте идут, аккуратно держась, про то, как американские президенты поднимаются, спотыкаются или с разными налепленными какими-то штуковинами попадают в кадр, это отдельно. Такое ощущение, что правда все как-то срежиссировано, а с другой стороны, наверное, правда это подготовка, показатель того, что люди занимаются работой профессионально. Время, к сожалению, подходит к концу. Всегда пролетает незаметно, всегда пролетает очень быстро. Спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши мысли, за ваши слова. Всегда вас интересно еще и послушать. Это «Зарядка с шейхом Тамиром» на Радио Спутник. Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.
0: «Зарядка с шейхом Тамиром».

Страна героев. Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб.

0: а еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурмовой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, столько же в Сочи и Краснодаре, в Ереване полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные взяли под контроль новую территорию. Последствия атаки беспилотников ВСУ в Нижнекамске. Александр Розенбаум рассказал, что общего между музыкой и медициной. Об этом и не только. Подробнее далее. Армия России взяла под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение окруженным подразделениям ВСУ внутри Волчанского котла в Харьковской области в районах трех населенных пунктов. Детей нет среди пострадавших при атаке беспилотников в Нижнекамске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нижнекамского муниципального района. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Миннинханова ранее сообщила, что в воскресенье утром Нижнекамск подвергся атаке вражеских БПЛА. В результате 2 человека погибли, 12 пострадали. Повреждения получили промышленные и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Темпы роста

0: Население в странах БРИКС увеличивается из года в год. Также в них укрепляются внутренние рынки, выстроена современная инфраструктура. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил привлекательность базовых ценностей и идеалов БРИКС в мире. Это приверженность к проведению независимого и самостоятельного курса, стремление к коллегиальному решению проблем с опорой на международное право и ключевые положения Устава Организации Объединенных Наций, сказал Владимир Путин на заседании в формате БРИКС Плюс в рамках саммита. Киевский режим откровенно встал на путь провоцирования ядерного инцидента на Запорожской АЭС с непредсказуемыми последствиями, заявил глава Росатома Алексей Лихачев, комментируя удар Киева по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской станции. Киевский режим в пятницу нанес серию комбинированных ударов по бензовозам. При ударе погибли двое российских военных, есть раненые. Киев нанес удар, прекрасно зная, что это дизельное топливо жизненно необходимо для станции, подчеркнул Лихачев. Турция и другие страны выражают готовность предоставить свои площадки для трехсторонних переговоров по Украине, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также отметил, что для Москвы Абу-Даби является вполне подходящим вариантом. Ранее Ушаков информировал, что наследный принц Абу-Даби Халид бен Мухаммед бен Заид аль-Нахаян на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что Объединенные Арабские Эмираты готовы предоставить площадку для переговоров по Украине. Специальность по разработке и управлению программным обеспечением в колледжах Москвы стала самой востребованной среди абитуриентов в этом году, сообщили в столичном департаменте образования и науки. Ее выбрали более 1500 абитуриентов. Всего на специализации в сфере информационных технологий поступили свыше 6000 первокурсников. Сфера медицины и творчества связывает служение людям, так считает народный артист России Александр Розенбаум. 13 сентября он отмечает юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. Он родился в Ленинграде, в семье будущих врачей, заниматься музыкой начал с 5 лет. После школы поступил в Первый медицинский институт в Ленинграде, отучился на анестезиолога-реаниматолога. Около 6 лет проработал в бригаде скорой помощи, в 1980 году принял решение оставить медицину и полностью посвятить себя музыке. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Судил в Абхазии, а сегодня уже вот сами видите где. Доброе утро, дорогие друзья.
3: Да, привет.
2: Доброе утро, друзья.
0: Доброе,
2: вы слышите
0: доброе,
2: прорывающийся
0: доброе.
2: Голос. Давайте по очереди все-таки здороваться. Будет удобнее радиослушателям. Изолента живьем начинает свой эфир. Алена Максимович сегодня ведет эфир в качестве главной приглашенной звезды. Вот, в роли мега супер. Приглашенной звезды гостевого типа Анатолий Кузичев, традиционно.
3: Я хотел уже обидеться. Ну, спасибо, что представил именно так. Хорошо, спасибо.
2: Мы найдем всегда возможность не обидеть никого. Секретарь Союза журналистов, могу добавить. Известный телеведущий. Петр Лидов вместе с вами. Ну что, традиционно, давайте начнем с того, что я напомню, что нам можно задавать вопросы. Есть для этого специальный канал «Изолента Плюс». Все, кто это делает, все знают. Сегодня, друзья, вы зрячая присутствуете на важном событии. Впервые в истории отечественного телерадио интернет-вещания Анатолий Кузичев встречается с Аленой Максимович.
4: Это знаковый день, знаковый момент.
3: Ну, вообще, да, ребят. Вот. Потому что это беспрецедентно.
4: Никогда такого
3: всех,
4: не было.
3: Так сказать, ну, не было такого ведь,
4: правда? Не было. Ну, действительно, не было. Кто знает... Как
3: и вот впервые.
4: Это, да-да-да, как это будет, какие последствия это возымеет в будущем? Будем знать.
3: Как сказал великий поэт, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, вы знаете, как наши встречи в будущем.
4: Все верно, все так.
3: Да.
2: Очень много вопросов Анатолию. Я даже не знаю, что делать. Хочешь самому как-то о чем-нибудь спросить Анатолия, как я люблю говорить, прикоснуться к знаниям. Но я вам скажу, дорогие радиослушатели, я с Анатолием встречаюсь регулярно, поэтому я немножко на второй план и дам возможность, во-первых, Алене спросить что-нибудь у маэстро. Хотя маэстро – это другой человек, вот, который перестал быть иноагентом. А ты знаешь, кстати... Да, вот мы вчера Цыпкина спросили, он не знает, кто это такой.
4: Знаете ли вы, кто такой мастер-маэстро Евгений Панасенков?
3: Евгений Панасенков, слушай, я знаю. Как он разговаривает с людьми почти как Петр, только еще круче. Он просто попирает ногами всех этих, значит, червей, которые копошатся. И это делает, ну правда, он делает это так. Ну, в этом даже есть обаяние.
4: Абсолютно. А как харизматично. Да. Как харизматично.
3: Да. Да, это просто правда. В этом даже есть обаяние. О, привет, ничтожество.
4: И все довольны, и все рады.
3: Да, да, да. Конечно, знаю. Ну, конечно, знаю.
4: Как вы отреагировали?
2: Ну, он перестал быть иноагентом. Теперь его, видимо, будет больше везде опять.
3: Второй раз, между прочим, второй случай в истории. Еще первый был Николай Соболев, которого парень лишили иноагентского статуса. Я с ним интервью, кстати, записал в рамках нашего проекта «Про нас». Теперь придется и с Панасенковым, если он согласится, конечно, не начнет наши эфир совместный «Привет, ничтожество». Тогда я не буду записывать.
4: А если начнет? Остановите запись?
3: Нет. Буду, наверное, придется в том же стиле, так сказать, с ним беседовать. Я просто не думаю, что...
2: Почему? Здравствуйте, маэстро, надо будет сказать. И все, а что ты? Ты же представляешь огромное... Нет, ну, Толь, ты же представляешь не самого себя в данном случае, а миллионы телезрителей, которые, собственно, с точки зрения маэстро, ничтожествами и являются. Поэтому, мне кажется, надо принять эту роль, надеть маску.
4: Верю, что мастер маэстро на самом деле прекрасный, добрый человек. Это у него просто такой образ.
2: Слушай, Толь, а вот ты ведешь дебаты среди, так сказать, между партиями, да, вот вел, извини. Ты в маске находишься в этой ситуации, или у тебя есть возможность там побыть собой? Это я к вопросу о том, есть ли у тебя навыки надевания маски. Ну, в маске независимого арбитра. Ты же не выступаешь, слышишь, ты дебил, там, да, хорош уже. Ну или, знаешь, как прекрасно вы, Игорь Андреевич, сейчас сказали, вот, да.
3: Нет, я сначала, когда сказал в маске, я думал, что ты имеешь в виду, что я там выхожу в ростовой куб, костюме Капиба, чтобы никто не знал, кто ведет, значит, дебаты. Нет, это не маска, почему? Я просто, как называется, я просто равноудален. У меня нету никогда позыва сказать «Эй, ты дебил». Такого позыва, правда, искренне у меня нету. Другое дело, что большое количество народу, которые участвуют в дебатах, ну, я многих хорошо знаю, просто прям близко. Ну, естественно, я никогда не позволяю себе там каким-то образом это проявить. Я просто абсолютно как робот говорю, ваша минута. Когда минута истекает, независимо, мой это знакомый или незнакомый, как я отношусь к партии или там и к нему персонально, я просто говорю, ваша минута, спасибо, переходим, чтобы там, ну и все. Я просто абсолютно четко выполняю функции арбитра. Вот и все. Не проявляя никак собственного отношения ни к кому из говорящих. Вообще никак.
2: Ну, это маска. Всегда быть в маске – судьба моя, как пел Георг Отц в известном произведении.
3: Да-да.
2: Петр, да, я шут, я циркач, так что же? Да,
3: так что же?
4: Это профессионализм называется, а не маска.
2: Ну да. Поэтому к вопросу, опять же, есть маэстро. Ален, да, говори.
3: Извините, просто вот какой-нибудь арбитр, там, Пьер Луиджи Калина, помнишь? Похож на меня, кстати, прической. Ну вот он тоже арбитр. Вот, и болеет, предположим, за московский «Спартак». Ну, предположим. Ну, слушай, ну, у него работа быть арбитром. Понятно, что он будет, значит, ну, нарушение правил с обеих сторон фиксировать и так далее. Это же не значит, что он в маске. Это у него работа такая, просто работа. Это моя работа, быть непредвзятым, понимаешь? Вот и все.
2: Алена, есть ли у вас вопрос к Анатолию? Если есть, давайте. Если нет, то пойдем...
4: И с вами обсудить победу нашей москвички, ну, когда-то россиянки, ныне гражданки Казахстана, Елены Рыбакиной. Друзья.
3: Она первая ракетка мира стала, и она победила в US Open. Да, тут на самом деле...
2: Она победила в US Open.
4: Да-да-да.
3: Да, она в US Open среди женщин, ну, естественно. Тут такая сложная история, я глубоко ее не знаю, но я прочитал. Во-первых, так удивительно, я вчера там встречался здесь в Питере с друзьями, которые хорошо разбираются в теннисе, и они тоже очень были раздосадованы не тем, что она первая ракетка мира, наоборот, и, так сказать, они ее заочно поздравляли и очень радовались за нее, а раздосадованы тем, что мы ее... не просто упустили, а буквально выдавили. Она же москвичка.
4: Москвичка.
3: Она москвичка, она должна была и хотела заниматься, так сказать, теннисом в России и выступать, и представлять нашу страну. И сейчас она была бы первой ракеткой мира россиянка, но нет. Наши не дали ей возможности тренироваться, там не нашли денег. А Казахстан нашел, почувствовал в ней, так сказать, потенцию и, так сказать, и позволил ей, и дал все возможности. И вот, как видите, во что это превратилось и что получилось. Это очень обидная и досадная история. И, к сожалению, характерная, мне кажется.
2: Ну, отчасти, да. Ну, я думаю, что, может быть, я не знаю тоже деталей, но я так понимаю, что на тот момент, это 2018 год, видимо, она была там условно где-то там, значит, не в первой тройке среди наших, и вот приоритеты да. такие были, что у нас, правда, потом некоторые из первой тройки, так сказать, сделали каминг-аут и уехали, так сказать, навсегда в другую страну уже.
4: Не в Казахстан.
2: Ну, ладно, не будем о грустном, это личное дело. Вот, ну да, ну, собственно, вот, а что ж сделать, бывает такое. Но ничего страшного, мы все равно, мы москвичи своих не забываем.
4: И поздравляем, да. поздравляем Елену Рыбакину.
3: Да,
4: Рыбакину.
3: Поздравляем от души.
2: Ладно, давайте двинем дальше. Так, Григорий Л., вопрос Анатолию. Какая у всех партий общая цель? Прям практически Коза Ностра. Кроме блага для России, в чем они сходятся?
3: В благе для России. Просто это не сходятся они в методах достижения этого блага, ну и немножечко в трактовке. Но, естественно, ни одна партия не говорит, значит, наша задача, значит, сделать жизнь россиян невыносимой, вот, там, не знаю, ухудшить жизнь как можно большего количества людей и попробовать сделать так, чтобы они все свинтили отсюда. Ну, конечно, ни одна партия с такой программой не выходит. Понятно, что все хотят...
2: И мы этого добьемся, еще было бы.
3: Да, ну, типа того, понятно, что все декларируют, что они хотят максимальных... Вот говорю, но пути достижения этого, так сказать, благополучия для россиян у всех немножечко разные. Вот. А так говорят все примерно одно и то же. Ну, типа, мы хотим сделать как можно лучше. А как же они должны говорить? Так и говорят.
2: Просьба у меня. У нас есть зритель Кэптен Шепард. Очень длинные вопросы пишет. Если можно, вы их как-то это укоротите, чтобы было удобней. А еще один вопрос от Григория. Он тут тоже россыпью, так сказать, выдает. На сегодняшний день западные страны пытаются переписать историю. Наши – внести ясность. На ваш взгляд, что нужно делать, чтобы не проиграть эту битву? Какие... Важные вопросы.
4: Да, очень глубокие.
2: Воскресным утром. Да,
3: что Григорию, кстати, большое спасибо, потому что это немножко...
2: Да, мы любим его.
3: С дебатами, которые... Потому что последняя тема дебатов была как раз защита исторической памяти, нашей победы и всего прочего. Во-первых, хочу сказать, что это неинтересно, как бы, и задача не как бы академическая, не то чтобы вот мы просто вот обожаем, чтобы было все точно в историческом смысле. У этого есть вполне как бы практические проявления. Вот, скажем, почему мы, ну, там, от самых простых, их вульгарно, почему в Совете Безопасности ООН, и почему вообще можем пока решать судьбы мира в буквальном смысле? По праву победителей, вообще-то. По праву победителей Второй мировой войны. Вот это право. Сейчас у нас этого права пытаются так потихонечку отжать. Переписывают, как-то вносят какие-то там коррективки небольшие и так далее. Я к этому очень серьезно отношусь. Мне кажется, повторяю, тоже это не абстрактная какая-то история, не академического, а сугубо политического свойства. Ну, как надо? Ну, надо замечать, никогда ни на что не махать рукой. Типа, да ладно, господи, мы-то знаем правду, нифига. Мне кажется, на всех, за каждую запятую, которая не так с нашей точки зрения там поставлена, мы должны просто громко об этом заявлять, скандалить и требовать. Я считаю так. А какие еще варианты? Но не войной же идти на каждого урода, который, так сказать, оспаривает победу Советского Союза во Второй мировой войне. А, кстати, знаешь, вот вчера было, я видел, и честно скажу, я не знаю, с какой соцсети, один наш иноагент, музыкант, значит, там написал какой-то пронзительный такой, полный горечи там и еще чего-то, какой-то пост про то, что вот, мол, когда... американские войска. Я, правда, видел только в виде скриншотов. Может быть, это, может, и что-то, так сказать, кто-то своял специально, чтобы его... Вот, но я не знаю. Но, тем не менее, вот на этом скриншоте этот музыкант, этот иноагент, значит, пишет, что вот когда американские войска вошли в Аушвиц, Рузвельт сказал им, фиксируйте все, потому что потом не поверят в эти ужасы. Какой Рузвельт? Какие американские войска в Аушвице? Брат. Нет, не брат ты мне на самом деле. Вообще-то там Красная Армия вошла, и Красная Армия открыла эти ворота и освободила этих людей. Никакой американской армии там не было. Но понимаете, ну вот да, даже бывшие наши, вот они этим занимаются. Я не думаю, что это ошибка. Мне кажется, это диверсия.
2: Да, ну, американцы тоже что-то там освобождали, другие лагеря какие-то, наверное, было.
3: Освобождали. Такое,
2: может. Я не знаю насчет...
3: Швейцарии шла речь.
2: Да, это самый большой, самый ужасный.
3: Да.
2: Американцы, по-моему, освободили Бухенвальд, который тоже у нас известен в Советском Союзе, и благодаря песне «Бухенвальдский набат». Вот, я бы еще добавил, Толя... Тут вопрос, вот Григорий Эл был таков, он как бы в противостоянии некого Запада с нами. Мне кажется, что это вообще вся историческая вещь, она, конечно, важнее для нас, чем для Запада. Я думаю, что для них это, может быть, даже не такой важный вопрос там на повестке где-то, и нету такого, знаете, вот битвы ученых с двух сторон. А вот у нас внутри как раз, мы, я хочу напомнить всем 90-е годы, когда мы сами, без помощи всякой Запада, сами уничтожали собственную историю, сами глумились над своими предками, над своими руководителями, над любым решением, вообще абсолютно любым, принятым кем угодно, где угодно, когда угодно, и, значит, вот с такой ехидной, мерзкой совершенно вот, ну и чё ж там греха таить, это народу нравилось, и мы все это читали, и изумлялись, как бы, и даже, ну, где-то тоже вот, в каком-то смысле, присоединялись к этому. Да, теперь выясняется, что я просто думаю, что здесь, вот знаете, это борьба Запада против нас, она, конечно, может, там есть где-то, и ученые там что-то пишут, но мне кажется, это в наших головах битва, что гораздо важнее, кстати, чем чего они там думают.
3: Да. Это уже не то, что мы в 90-е, это прав, ты прав, Петь, абсолютно. Мы сами себя, так сказать, да, в 90-е с таким наслаждением
4: закопали практически.
3: Да, и закапывали, так и есть. К сожалению, да.
2: Еще один вопрос от Григория Л. задам. Много вопросов, кстати, я просто поэтому так немножко тороплюсь, но ничего страшного, если быстро закончим, то мы найдем, что обсудить еще. Не очень понимаю его, но, наверное, Анатолий, опираясь на свой вот этот вот профессионализм многолетний ведущего в разных программах и понимание разных людей, от Эммануэля, так сказать, до... Как этого звали? Ты еще с Украины, у тебя был такой любимец класса. До Майкла Бома, ладно, бог с ним, забыл, лысый такой был.
3: Тоже Кофтун.
2: С Украином. Кофтун, да, да, от Эммануэля до Кофтуна. Ладно, вопрос для всех. Ждать нам массовое оскорбление в соцсетях Украину от иноагентов? И как к таким людям относиться? Орфография сохранена сейчас была. Вот... Такой вот вопрос.
4: Это не совсем понятно. Переформулируйте, Петр. Что
2: я не могу переформулировать за другого человека, когда я сам не понимаю, о чем
4: автор.
2: Ну, может быть, я могу предположить, что имеется в виду, что на фоне снятия статуса иноагента с господина Панасенкова, возможно, он, кстати, сделал какие-то там заявления, были такие, в общем, можно их даже, учитывая его имидж, назвать пророссийскими. Вот, возможно, иноагенты, понимая, куда дело идет, начнут, значит, сейчас что-то такое говорить нехорошее про Украину. Ну, пример Латынина, например, да, вот там переобуваться начнут. Я и думаю, что, наверное, это имеет в виду наш уважаемый Григорий. И что делать с ними? Вот они переобулись, понять и простить, возвращайтесь, друзья, работайте дальше. Ну, кстати, вот у нас режиссер Хржанов, по-моему, получил иноагент, получил серебро Венецианского фестиваля за фильм «Дау». Ну, вот, пожалуйста, пример. Он в своем выступлении, значит, там, поддержал Украину, что-то там сказал, что у нас съемочная группа частично из Харькова, и мы, значит, вот тут... Мы,
3: да, а там, ну, мне кажется, весь фильм снимался в Харькове. Я помню, я знаю.
2: Ну, да, и вот хорошо, ну, допустим, он потом скажет, что-то я погорячился и вообще там был неправ, и вот как быть? Наверное, это имеется в виду. Вот я знаю Григория Л. столько, сколько я его знаю. Григорий, напишите там, это или не это имелось в виду.
3: Но, тем не менее, мы можем, мне кажется, с Аленой не то чтобы ответить, но порассуждать на эту тему.
2: Да, да.
3: Имеем полное право.
2: Алена, кстати, особенно, потому что Алена занимается, у нее прекрасный, я прям скажу, кто не знает, у нее прекрасный блог, замечательные видео. Она как раз разбирает иноагентов на ежедневной основе, делает это остроумно и очень качественно.
4: Мой любимый мир насекомых. Да. Мой любимый мир.
2: Она в теме. Кстати, день рождения Панина все отметили, нет?
4: Сегодня пойду.
3: Я до сих пор отойти не могу, если ты видишь по моему лицу.
4: Да на самом деле, эти иноагенты все уже давно, многие стали переобуваться. И пока это им никак не помогает и никак не способствует их выходу из иноагентства. Очень многие из них уже довольно давно говорят о том, что, скажем так, у Украины тоже есть много минусов. Но толка от этого конкретно для них никакого пока что, слава богу, нет.
2: Ну, это надо как-то зафиксировать, заверить нотариально и приложить к ходатайству в Минюст с просьбой снять статус. Наверное, как-то так это надо делать. Там литовский нотариус там заверяет, что там такой-то действительно сделал вот заявление, вот транскрипция.
3: Просто иноагентство — это не только заявление вообще-то. Ну, мы все понимаем, как бы, что, скажем, на самом деле, этом, зачем нужен этот статус, что он символизирует. Но вообще там есть формальная часть. Иноагент – это, так сказать, там, лицо или структура, которая на зарубежные деньги осуществляет политическую или околополитическую деятельность. На самом деле, это вполне себе формально. Не то, чтобы, смотри, гадости говорить. Скотина, да. Точно не на агент, запишите его. Гадости говорит другая. Если на эту тему статья.
4: Но она другая,
3: говорит, гадости. Да.
4: Да,
3: она другая. А иноагент говорит, что там есть формальные, как бы, формальные основания. Вот. Хотя, повторю, мы все понимаем, что порой они именно что формальные, символические и т.д.
2: Знаешь, характеристика из комсомольской организации не помешает все равно.
3: Не помешает, нет, безусловно. А, между прочим, есть такие вузы, типа МГИМО, которые некоторые из нас заканчивали, куда в свое время без характеристики, причем хорошей, от комсомольской организации, просто даже соваться не было смысла.
2: А я тебе скажу, у меня была характеристика из комсомольской организации пограничного отряда 22, ну, ВЧ-2201, поселок Алакурти.
3: Вот видишь, я же говорю. Знаю, о чем говорю. Ну вот, теперь, что касается Латынина. На самом деле, я давно, так сказать, честно говоря, читаю. Я не иноагент, я, так сказать, просто из интереса.
4: Справедливости ради добавлю, что Латынина периодически говорит довольно интересные вещи, к которым стоит прислушиваться. Однозначно.
3: Ее ненавидят люто, на самом деле, с двух сторон. Это самое...
4: Да.
3: Я ее в Твиттере считаю, ну, или в бывшем Твиттере, X он теперь называется. Вот. Там, конечно, на нее сразу, как только стоит ей поделиться, она такие большие, просто не пишет серьезно, стоит ей поделиться своими соображениями, которые, так сказать, не каноничные с точки зрения укропатриотов.
4: Взрыв!
3: Там такие ушаты просто помоев!
4: Это
3: отдельный жанр читать, интересно. Вот. Но Латынина давно, на самом деле, довольно... Не всегда, кстати, нам приятно, но довольно разумные вещи пишет. Вот правда. Она иноагент, надо упоминать про это, да?
4: Мне кажется, что да. Да, она однозначно иноагент.
2: Да. Сейчас посмотрю, вот. Да. Давайте.
3: Посмотри, а то вдруг потом еще нас посадят всех в одну камеру. Давайте.
4: Зато как весело нам будет с вами втроем.
2: Ну, я не думаю, что нас с Аленой в одну камеру не посадят, Толя, я тебе уверен. Это должен быть очень суровый кризис. И если где-то нас в такое место, это будет скорее не камера, а яма. Где-нибудь в горах Афганистана. Понимаешь, мы туда вроде не собираемся.
3: Ох, господи. Тут постучи куда-нибудь. Да, постучал. Ну, что пишут, Петь?
2: Ну давай дальше. Вы про эту самую, про латынь? Я только начал вводить, извините за терминологию. Сейчас
4: посмотрю.
2: Момент. Да, иноагент.
3: А, вот видишь?
2: Иноагент.
3: Юлия Латынина, иноагент, о чем мы должны предупредить наших уважаемых зрителей и слушателей. Предупредили.
4: Так же, как и Латынина, тоже периодически довольно здравые вещи говорит тот же Светов. Он тоже иноагент и тоже в какое-то время переобулся. И примерно такую же реакцию у людей вызывает все в том же Иксе.
3: Да, это правда. Это прямо отдельный жанр читать комментарии под соображениями какими-то более-менее здравыми. Там набегают такие полчища каких-то совершенно... упоротых психопатов, и начинается такая вакханалия.
4: Вообще, это очень интересно.
2: Ой, Толя, вынужден всех прервать. Тут 2 минуты осталось. Вопрос наотмашь. Хочешь получить тебе? Прямо вот такой вот. Давай. Прямо наотмашь сейчас тебе. Вот так вот сейчас тебе мало не покажется. Сергей Ящук, вопрос Анатолию, восклицательный знак. А за гном Гномыча тоже будете радоваться, когда он золото Азербайджану завоюет, в кавычках слово «завоюет»?
3: Ответ – нет, не буду. Мне кажется, совершенно другая история. Мне кажется, вот тут как раз это как раз абсолютно циничная спекуляция, вот, в отличие от Елены, как бы от Елены Рыбакиной. Поэтому за гном-гномыч, так называемый, теперь помидор-помидорыч, кстати, говорят. Вот, я радоваться не буду.
5: Аккуратней, Толя. Тут не надо так. Азербайджан наш партнер и уважаемое независимое государство.
3: Никто этого не оспаривает, но в сети его называют именно так. Это юмор народный, не я придумал. Посмотрите, поинтересуйтесь. Я-то здесь при чем, господи?
5: Ну, хорошо. Ладно. Давайте еще один вопрос. Успеем, минута 28. Давайте такой более поэтический, скажем, вопрос Евгения Соловей, вопрос Алене и Анатолию. Как бы вы ответили на вопрос, который мне задала знакомая 20-летняя девушка-студентка? Кавычки открываются. Нам всю жизнь рассказывали, что чуваки из Северной Кореи, поехавшие на всю голову, а европейцы самые адекватные на свете. Но почему северокорейцы строят мосты на нашей границе, а европейцы – стены? А?
4: Красиво. А можно я быстро отвечу? Первое. Я буквально через 10 дней лечу в Северную Корею. И я своими глазами посмотрю, как это все устроено. Я познакомлюсь с этими людьми и обязательно потом приеду и расскажу.
5: Прекрасно. Класс, кстати, они не очень любят, когда их называют Северная Корея, а называть их правильно надо КНДР, Корейская Народно-Демократическая Республика. Потому что как бы обидно, что есть как бы другая какая-то Корея. Вообще есть одна Корея, а есть еще какая-то там южная.
3: Вообще это вопрос-то практически. Значит, и ответить надо тоже как... А я отвечу строчкой.
5: 20 секунд.
3: Но коридоры кончаются стенками, а тоннели выводят на свет. Вот Патрос Куличев доклад окончил. Спасибо.
5: Прервемся на новости и весьма полезную для вас рекламу. Там много интересного рассказывают, хотя, может быть, даже и рекламы не будет. Может быть, что-нибудь о предвыборных партиях будет. И вернемся через несколько минут на радио, а в интернете продолжим.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Подразделения российской группировки «Центр» улучшили тактическое положение. Противник потерял более 420 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщили в Министерстве обороны нашей страны. До 230 боевиков уничтожены в зоне действия российской группировки войск «Север». Президент России Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Самолет главы государства улетел из аэропорта Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер находился в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. Там он участвовал в мероприятиях саммита БРИКС. Также глава государства на полях саммита провел серию двусторонних встреч. Остекление детского сада и квартир четырех многоквартирных домов в Орле повреждено в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Он добавил, что пострадавших нет, специалисты уже выполняют неотложные восстановительные работы, а также делают все возможное, чтобы завтра детский сад работал в штатном режиме. Губернатор заверил, что все повреждения будут последовательно обследованы и устранены. Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки легковых автомобилей в Оман, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь, заместитель министра промторга России Роман Чекушев. Он добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран. Например, в части поставки минеральных удобрений. Это позволяет России диверсифицировать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Кроме того, в текущем году растут и поставки отечественной продукции в Аргентину. В Челябинске состоялось вручение боевого знамени вновь воссозданному Челябинскому высшему танковому командному училищу. Также курсанты первого курса принесли военную присягу, после чего прошли торжественным маршем перед боевым знаменем на плацу училища. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Он добавил, что военное училище будет готовить не только высококвалифицированных специалистов, которые будут защищать свою родину, но и патриотов, горячо любящих Россию. Единство России определяется ее культурой, а церкви и музеи служат ориентирами для этого, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Он выступил с лекцией физики и лирики, ДНК и код культуры в рамках федерального просветительского марафона «Знания первые» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Петровский также рассказал, что президент России одобрил большую программу реставрации Государственного Эрмитажа. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
3: Не только в МГИМО. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Прошу прощения, Анатолий. Да, мы просто выходим на радио. Продолжаем изоленту живьем. Алена Максимович находится в Москве в студии. Анатолий находится на задании по, так сказать, линии своей общественной и журналистской деятельности. Но, тем не менее, в эфире Петр Лидов. Мы все вместе. Толя, извини, ты что-то хотел добавить или сказать?
4: Нет, я просто хотел по поводу... Ну, те, кто нас на радио слушает, радио эфире не слышали, два слова. Петр совершенно справедливые вещи говорит, что надо, конечно, надо как-то людям преподавать. Мы оттолкнулись от интервью Юлии Меньшовой с Сергеем Викторовичем Лавровым. Прекрасное, кстати, интервью, пользуясь случаем. Вот. Но насчет того, что преподавать риторику, умение говорить, умение общаться и так далее, то, чему не учат вузы, даже МГИМО. Знаешь, мне кажется, может быть, мы... Наверное, профессионально, ну, как нужно это, особенно если работа.
5: Что ты Петр. Делаешь? Остановитесь.
4: Это страшно. Ты как будто железо гвоздем по стеклу делаешь сейчас.
5: Да. Это его настолько возмущает, что нет ораторского искусства.
3: Я повернул просто спутником в камеру. Вот эту ветрозащиту.
4: Повернись ко мне передом, а к лесу, да, спутником.
3: Ну ничего, все услышали, как крутится ветрозащита на микрофоне. Или как эта штука называется.
4: Так вот, я думаю, что, знаешь, мы немножечко усложняем. То есть, с одной стороны, вообще риторика и прочее. Я вот, скажем, у меня есть любимый мой, так сказать, персонаж, историческая личность, это Сципион младший, блистательный совершенно оратор. Вот. Цицерон у него учился, между прочим. А не наоборот. Ну вот, и я знаю, как римляне относились к ораторскому мастерству. Слушай, они ждали, перед тем, как выйти, они ждали, так сказать, нужного ветра, чтобы тога нужным образом развивалась, чтобы создать нужное впечатление и так далее. Там это было на таком уровне, что мы до сих пор, там, тысячелетия спустя, вообще близко не подошли. Но я вспоминаю, знаете, сейчас вот некоторое время назад, в честь там юбилейку вот открытия Макдональдса, значит, ходил какой-то сюжет советского телевидения, где советские школьники, там к ним подходили корреспонденты, они делились своими, значит, соображениями относительно Макдональдса. Ну, кстати, 90-й год, в Москве открылся первый Макдональдс, все в совершеннейшем шоке, вообще обалдеть.
5: События.
4: И у этих школьников, да не то слово, космическое совершенно масштабы. И у школьников берут интервью, и все были поражены. Как они говорят, эти школьники советские, какая у них грамотная. То есть явно это не подсадные были, знаете, там типа телевизионные лилипуты, которых детей раскрасили, и типа они изображали. Нет, это настоящие дети, не какие-то не подставные. У них такая грамотная речь, такая плавная, такая образная, такая хорошая, интересная, богатая. Я думаю, что все гораздо проще. Явно они не ходили на риторические какие-то курсы. Они просто-напросто много читали. Потому что, мне кажется, вот когда ты много читаешь, естественным образом ты приобретаешь и богатый словарный запас, и образность речи, и уверенность на самом деле. Понятно, что это, так сказать, ну, можно это дотачивать и необходимо, наверное, дошлифовывать. Но, повторяю, просто надо всего лишь читать. И это 90% успеха.
3: Ну, я так думаю. Я не согласен тут. Нет? С твоим мнением, к сожалению, потому что читать, да, ты что дает чтение? Понятно, кругозор, словарный запас, грамотность, умение мыслить,
5: структура,
3: воображение,
5: да,
3: массу всего.
5: Речи.
3: К донесению собственных идей это не имеет никакого отношения. Первая скованность. Ты не умеешь выступать, тебе страшно. А вся в значительной степени образовательная система заточена на то, что ты там ждешь, когда тебя спросят, панически сидишь. Ну, раньше так было, не знаю, как сейчас, да. Думаешь, лишь бы пронесло, там учитель ведет пальцем по журналу, вот эта вся история. Дальше тебе надо оттарабанить какой-то ответ. С ЕГЭ там вообще история, что тебе надо просто правильно выбрать нечто.
5: Натренироваться исключительно.
3: Это не имеет с точки зрения жизненных навыков, только, вернее, одно. Это там, да, как бы сидеть на комсомольском собрании, чтобы тебя там никто не заметил. Вот. А задача-то общество и любая и жизнь перед людьми современными ставят гораздо более сложными. Я считаю, что каждый должен уметь... Ну, понятно, что идеи есть у каждого. Первое – уметь свои идеи изложить, записать. Для этого нужен словарный запас, для этого там, да. А дальше изложить для себя самого. А дальше уметь их донести, убедить людей, поучаствовать в тех же дебатах.
5: Да, вот это больше про актерское мастерство.
3: Это не про актерское мастерство, это навык абсолютно жизненный. Вот мы сегодня смотрим проект «Защитить», рассказать историю. не знаю, тост сказать. Да, где-то это происходит, кто-то органично это умеет от природы делать, но в жизни сегодняшней для каждого это важный навык. А ребятам, например, возвращающимся с СВО, ну, это тоже важно, потому что ты видишь, они очень скромно там сидят и так далее, но надо уметь рассказывать. Это донесение информации о себе будущим поколениям. Это крайне важно, мне кажется. Тем более весь мир в видео... тут, там и так далее. Вот, плюс, конечно, еще один важнейший элемент. Вот пример, пожалуйста, дебаты. Ну, есть там хорошие участники. Я посмотрел несколько выпусков, но вообще я бы сказал, конечно, грустно девочки, честно говоря. Я уж не говорю совсем там комичные примеры, когда, помнишь, у тебя был человек, который минуту дали времени. Ты минуту, у тебя минута, ты представляешь политическую партию, у тебя минута на федеральном канале, я не знаю, сколько стоит рекламное время минута на федеральном канале, но могу предположить, что это порядка нескольких десятков миллионов рублей. Это ценность, которую тебе дали, и ты не в состоянии сказать ни А, ни Б. Это как вообще? Это что такое? Вот, поэтому, не знаю, вот читать, да, кстати, школьники, ну, при всем уважении, это центр Москвы, Пушкинская площадь, самый центр Москвы, и, в общем, я бы не судил по всем школьникам, по этим школьникам во всех. Ну, давайте к вопросам, а то я тут на эту тему могу сейчас разогнаться, и никому не хватит, да. Так, давайте еще один вопрос. Анатолий, возможно, ты знаешь, потому что у тебя знаний на эту тему больше. Что думаете по поводу, Сергей Ищук, заявления Бориса Корчевникова об русско-японской войне? Кто-нибудь в курсе?
4: Нет. О чем он заявил?
5: Я тоже не слышала.
3: Хорошо, едем дальше. Никто не слышал. Так, Кэптен Шепард, переформулируйте это, читать нет возможности никакой, к сожалению. Сергей Ищук, я как-то задавал вопрос Анатолию, вопрос про попугая. Вы его не вспомнили, имелся в виду вот этот. Подходит Петька Василий Иванович с попугаем,
5: показывает на него,
3: говорит: Василий Иванович, попугай. Что пугать-то, сказал Василий Иванович, свернул попугаю шею. А вы сопровождали действие характерным жестом. Запало мне в память. Извините, правда, не помните, Анатолий? Что-то вы подвели нашу слушателя. Все хорошо.
4: Нет, характерный жест вот так выглядел. Давай я покажу жест. А что говорит его? Пугать-то.
3: Ага, ну да. Хорошо, Павел Никифоров. Здравствуйте, Петр Анатолий. Прекрасная Алена. В продолжение темы про концлагеря. Не читали ли вы книгу писателя и журналиста Георгия Зотова «Города мертвых»? Он проехал по местам бывших концлагерей в Европе и описал, что там происходит сейчас. Информация об освобождении советскими войсками стыдливо умалчивается. Число жертв из года в год уменьшается. В Латвии договорились до того, что Саласпилс был чуть ли не пионерлагерем. Кстати, про Саласпилс интересно. Он же у нас был известен тоже песней. Это был детский концлагерь, и там брали кровь у детей для опыта какие-то проводили. Вот то, что мы знаем об этом. Я, честно говоря, не слышал про Латвию. Может быть, ты знаешь что-то там про это?
4: Я знаю. Правда, это, ну, последний раз, мне кажется, пару лет назад была какая-то скандальная история. Скандальный смысл, что там действительно решили... Там было какое-то заявление. Кстати, я не уверен, что оно было официальное. Но какая разница? Вот там, скажем, японский профессор из университета говорит, что Россия виновата в бомбардировках атомных Хиросимы и Нагасаки. Это, конечно, неофициальное заявление, но почему-то все мы понимаем, что оно, учитывая,
5: отражает.
4: Что никто его, так сказать, ну, отражает, конечно. Никто его не оборвал, никто там его не сказал, просто пальцем у виска не покрутил. Вот. То же самое с Саласпилсом, это было, повторяю, пару лет назад, когда там тоже появились какие-то соображения, что, мол, слушай, не такое уж вообще нормальное место. Ну да, немножечко, так сказать, чтобы контролировать людей, так их в одно место, мол, свезли. Но ничего такого, вообще нормально. Ну, как-то так, как-то гнусное заявление было, повторяю, пару лет назад. В последнее время я не слышал, но это заявление я хорошо помню. Ну и вообще это в рамках общей, мы с чего начали-то? С исторической памяти. Это общая концепция. Я вот глубочайшим образом убежден, что это не случайное заявление, это попытка пересмотра.
3: Ну, я бы добавил, мы свидетели того, что по всей Европе, ну, в частности, в Польше, где их было много, снесены все практически, по-моему, все вообще уже памятники советским солдатам. Вот здесь, ну, поделать что-то сложно. Мы протестуем, и я помню, мы протестовали еще задолго до начала СВО. Вот, я даже был в Польше, там встречался с послом, он рассказывал о том, что, ну, да, мы пытаемся что-то сделать. Поэтому это давняя история, и надо, конечно, заниматься, наверное, своим образованием собственным и по максимуму бороться. Давайте еще несколько вопросов от Кэптен Шепарда. Я почитаю, попытаюсь все-таки их, значит, покороче объяснить. Значит, вопрос Анатолию. Если простыми словами объяснять, почему СВО, на ваш взгляд, стало неизбежной? Что могло бы произойти, если бы мы ее не начали? И какой конечной цели мы должны добиться? Спрашивает Кэптен Шепард.
4: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Значит, есть, так сказать, непосредственные, как бы, извините за этот дурацкий каламбур, получилось и масло масляное, последствия. Ой, а есть последствия чуть отложенные. Из непосредственной опасности. Из непосредственной опасности, я думаю, что, и, так сказать, ну, там и данные разведки, и все прочее подтверждают, что на самом деле, если бы мы не сделали, там, если бы не начали СВО 24 февраля 2022 года, то в марте того же года, так сказать, украинская, ну, в кавычках украинская, на самом деле, так сказать, ну да, украинская, ладно, формально говоря, армия, она перешла в наступление и стала бы зачищать Донбасс. 100%. Это, повторяю, это не что касается непосредственных последствий. Что касается отложенных, ну, представьте себе, как выглядит... Вот, мне кажется, в данном случае это вполне корректно уподоблять, хотя, по идее, это государство, это человек вроде... Но на самом деле корректно, мне кажется. Вот представьте себе, что вы постоянно говорите что-то. Говорите, угрожаете. И после этого ничего не происходит. Ну, самое деликатное, как вас назовут, это там балаболом. А самое главное, что к вашим словам и вообще и к вам персонально перестанут относиться серьезно. К вам вообще перестанут, как бы то ни было, относиться. Вас просто вычеркнут, вас, значит, уберут за скобки любых решений. Путин с 2007 года, это было его знаменитое выступление на Мюнхенской конференции по безопасности, говорил, что расширение и продвижение НАТО к границам России совершенно неприемлемо. Что Россия воспринимает это как угрозу, которую, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мы обязаны были что-то сделать. И ведь вспомните, вот я часто там привожу и цитирую там себя же и нас же, там декабря 21 года. Ведь мы же тогда просто во все колокола били, во все набаты. Мы просили, требовали, убеждали, умоляли и так далее остановиться, сказать, что это все серьезно, что мы просто не можем дальше. Ничего, можете. Ну, вот и получите. Поэтому, ну, а что было бы? Ну, вот то, о чем мы сейчас говорим, вот это ползучий пересмотр, он был не ползучий, а абсолютно, так сказать, взрывной. Нас просто бы... Нас просто вычеркнули бы из системы, из координат международной политики. Вычеркнули бы. Кто мы? Да мы никто. А теперь мы кто-то. Хотя и, там, сказать, к нам относятся бы с ненавистью многие и так далее. Но мы кто-то. А были бы никто. Я это так понимаю.
3: Ну, есть, знаешь, еще один гипотетический сценарий, который практически невозможен, что Запад бы одумался и подумал, да, действительно, что-то мы перегнули, перешли красные линии, но это маловероятно. На мой взгляд, вот даже если бы тогда спецоперация не началась, она началась бы через год или еще там...
4: Наверное, да.
3: Потому что курс на столкновение был, и тут вопрос был нашей готовности. И понятно, да, что руководство страны принимало решение, исходя из существующих обстоятельств, можно ли еще ждать или нельзя ждать и так далее. Поэтому здесь вот сослагательное наклонение, на мой взгляд, даже не очень релевантно, потому что просто это, учитывая... Как сейчас, вот, например, ситуация с переговорами. Да, вот если мы посмотрим на позицию России, позицию Украины, позицию Британии плюс Европы и позиции США, просто вот большими мазками, то понятно, что не в ближайшее время ничего решено не будет. Вот. И никакая там закулисная какие-то там, значит, люди ни о чем не договорятся, потому что стратегические направления, ну, просто не бьются пока, не сходятся. Капитан Шепард, спасибо, что укоротили вопросы. Прокомментируйте, пожалуйста, деятельность Ксении Собчак и ее недавнее видео с военкорами. Можно ли считать, что ее возможности и публичные высказывания связаны с тем, кем был ее отец? И не является ли это примером особых возможностей для отдельных людей у нас? На вопрос отвечает кто? Что, где, когда.
5: А вы смотрели, кстати, это интервью?
3: Нет.
4: Нет, я даже не очень понимаю, о чем речь.
5: Я само интервью
3: там
5: еще
3: интервью
5: не смотрела.
3: Там интервью с Военкорами, по-моему, там, она сделала.
5: Главная претензия основная к Собчак даже не в ее выражениях, потому что про выражения на самом деле не так много говорили. Очень много говорят о ее внешнем виде. Она сидела в такой полушкольной форме, очень оголенной. И все подумали, ну, наверное, это не самый лучший.
3: Может, она снимала это в один день с Дебровым, когда она нарядилась в школе.
5: Очень странно. Если есть возможность вывести эту фотографию, посмотрите. Это действительно выглядит очень странно. Я, конечно, понимаю, что это в значительной степени байт на комменты, да, чтобы люди писали о том, как она выглядит. Но все-таки тема с военкорами совсем не то, куда можно так прийти.
3: Ну... Я, честно говоря, интервью не смотрел, но, учитывая ее как бы, должностные обязанности интервьюера и в любом интервью, и вот Толя у нас отключился, мне кажется, она имеет право задавать любые вопросы. Там скорее вопрос формата, формы, одежды и так далее. Ну, мне кажется, что это не повод для претензий, честно говоря.
5: Ну, вот. Вы сами понимаете, Собчак...
3: Если бы... Ну да, то есть Собчак, у нее есть повод. Части... Да, но она суперпрофессиональный интервьюер, чего
5: да,
3: что-то делает интересные материалы.
5: Всегда.
3: А вот какая-то у нее там позиция, ну, позиция журналиста быть сомневающимся в чем-то, это совершенно нормально. Более того, это даже многие скажут, в общем, это так и нужно
5: это,
3: себя вести.
5: Конечно, это похвально, да.
3: Есть ли у нее какие-то супер, какие-то резкие заявления антироссийские, я такого не припоминаю, честно говоря, по-моему, она держится в рамках, но что касается позволено, не позволено, ну, это домыслы, вот, мы все знаем ее историю, и историю ее отца, и историю ее жизни, но людей подобных много достаточно, может быть, и вообще, вы знаете, к сожалению, ну, вот, разные страны, в разные исторические эпохи пытались построить общество абсолютно равных возможностей. В этом, собственно, идея любого демократического государства, что все люди равны. Вот,
5: только никто сильно не преуспел.
3: Оказывается, что Орвел был прав, в общем, что некоторые равнее, чем другие. Ну, нет, ну, кто-то преуспел, кто-то не преуспел, у кого-то хуже получилось, у кого-то лучше. Россия, кстати, напомню, тоже демократическое государство. Сегодня весь мир ну, стоит на этих принципах, что все люди равны, что у всех есть равные возможности, но даже в государствах такой, скажем так, глубокой демократии с годами формируются
5: образцовый.
3: Чуть ли не аристократические классы, которые, в общем, тоже им можно гораздо больше, чем я. У нас в этом смысле не так все плохо, со своими особенностями, безусловно. Вот. Но это есть, поэтому рассчитывать на то, что все люди будут там сильно равны, ну, так не бывает, к сожалению, в мире. Вот, я, опять же, не говорю, что...
5: Такие либеральные особо... фантазии, знаете...
3: Привилегии.
5: Да-да-да.
3: Ну, да, но вопросы...
5: Фантазии наших либералов.
3: Да, но эти, в общем, имеете право так считать, если вы так считаете.
5: Справедливо.
3: Вот, ладно. Анатолий у нас, я не знаю, вернется ли или нет, уже 6 минут. Ну, давайте мы тогда... Что-нибудь, может, для Алены есть у нас. А, вот не Сергей Ищук.
5: А вот и Анатолий.
3: О, извините, Сергей Ищук, специально для... Пришло. Время сложных вопросов, Толя, настало для тебя. Пояснение
4: знала,
3: по Борису Корчагину. Да, по Борису Корчагину. Ну, за Собчак я ответил. Вот, а про Корчевникова все-таки ты давай, потому что он твой коллега. А, нет, он не твой, он на другом канале работает. На
5: ВГТРК. На России. Он, да, на ВГТРК.
4: Еще он коллега.
3: И он еще, ну, тоже телеведущий.
4: И он на спасе, да, коллега, я говорю, ну, конечно, абсолютно.
3: Да. Пояснение, Сергей Щук, телеведущий Борис Корчевников, цитата, видимо, откуда-то из новостей, действительно высказывал мнение о том, что Россия не проиграла русско-японскую войну 4-5 годов. В своем телеграм-канале он писал, по итогам войны это и Россия не проиграла. И все, кто говорит обратное, просто говорят неправду. Ну, я не буду за Анатолия отвечать, хотя, мне кажется, ответ очевиден, но, пожалуйста.
4: Не, ну, на самом деле есть... Нет, ну, во-первых, я не очень люблю комментировать чьи-то высказывания, которых сам не видел, так сказать, а то это получается как-то, сказать, там, типа, кто-то что-то напел, а я, значит... А я тут, в качестве рецензента выступаю. Ну, я хотел бы все-таки увидеть, это первое. Но если, предположим, что это высказывание не Корчевнику, а вот нашего уважаемого зрителя, слушателя. Ну, вы знаете, есть научный, исторический, академический консенсус, что, к сожалению, мы эту войну проиграли. Поэтому что-то еще повторяю, какие доводы, какие аргументы, какие примеры, я просто не знаю. Поэтому довольно сложно, так сказать, комментировать. Но повторяю, есть консенсус академический. Ученые считают так. Но те, кто с ними не согласен, должны, очевидно, так сказать, в два раза больше усилий приложить, чтобы опровергнуть эту устоявшуюся, повторяю, консенсусную точку зрения. И это должна быть, на самом деле, наверное, довольно серьезная работа, а не просто заявление. Знаете, а я вот думаю, ничего мы не проиграли. Ну, спасибо, окей.
5: Думай дальше.
4: Ну, да.
3: Ну, все-таки, опять же, да. Тут как опытные пропагандисты мы можем вам сказать, вот если вы возьмете знаменитую формулу, которую мы все учили в школе про становление, так сказать, Советского Союза, и, по-моему, цитата Ленина, да, что там, кто там, декабристы разбудили кого-то там, Герцена там, еще Лёх, кого-то, ну, можно сказать, что русско-японская война показала, значит, всю, так сказать, несостоятельность капиталистической модели русского общества и всколыхнула, значит, революционное сознание масс, привела к революции 1905 года, благодаря которой случилась революция 1917 года, и теперь мы все живем счастливо. Поэтому считать это поражением не нужно. Это поражение в империалистической войне, а в борьбе рабочего класса за свои права – это победа. Ну, например, так. Вот, можно сказать. О-о-о.
5: Петр, вы мастер, ну, мастер. Можете все объяснить.
4: Мастер перевернуть, да. Конечно, да.
3: Когда был Петя маленький, с кудрявой головой, он политинформацию в школе проводил, поэтому, знаете, вот, уж, вот. И еще один вопрос успеем, как раз хороший. Значит, вопрос Анатолию. Недавно Петр Алексеевич и Трофим Викторович обсуждали нашу военную стратегию на Украине. Ну, тут бы, наверное, следовало повторить. Я там объяснял смысл ударов по инфраструктуре. Как вы оцените удары по АЗС, торговым центрам, продуктовым складам? Это ослабление ВСУ или давление через экономику и население для достижения переговоров на наших условиях? И будет ли такая стратегия эффективна, если военно-политическое руководство Украины останется вне непосредственной угрозы? Ну, тут бы мне ответить, потому что я в своих рассуждениях как раз на этот вопрос ответил. Ну, смотрите, еще раз, очень коротко. Удары, которые мы видим, имеют три задачи разных. Первое. Остановка фактически экономики Украины. Это демонстрируется, значит, ну, в частности, выключением портов и экспорта морского. Это раз. Второе – это ослабление реальной инфраструктуры. В первую очередь, производственной, энергетической, которая обеспечивает экономику войска врага на переднем крае дронами, там, всем чем угодно. Ну и третья задача, действительно политическая, она имеет. Поэтому рассматривать их каждую отдельно не имеет смысла. Понятно, что просто бомбардировки, значит, с целью поднять восстание, как вот они у нас хотели, это бессмысленно достаточно. А вот все вместе, скорее всего, даст эффект. И этот эффект, он абсолютно не подлежит никакому сомнению, если первые две задачи будут выполнены. У тебя либо есть дроны и снаряды, либо у тебя их нет. У тебя либо работает экономика, либо она у тебя не работает. А уж там народные волнения, вопрос, мне кажется, последний в этом списке. Вот примерно так. А что касается военно-политического руководства, то это тоже не так важно. Напомню, что Гитлер, например, до последнего момента был живой, и как бы это не мешало нам штурмовать Берлин.
4: Ну да.
3: Толя.
4: Ну а что тут? Я единственное хочу сказать, ну, что... Собственно... Да, нет, то, что Петр сказал, с этим, ну, как бы, трудно не согласиться. Другое дело, что я бы... Ну, Петр, собственно, об этом и сказал, что, ну, как бы, нельзя это отделять. Вот, так сказать, удары по инфраструктуре.

0: Министерство обороны поясняет, что вот это, значит, там склады двойного назначения, что вот здесь там, значит, типа, вот смотрите, русские ударили по, значит, по заводу детских куколок, а куколки детонируют трое суток потом, типа, ну и так далее. Поэтому, повторяю, наше Министерство обороны, обратите внимание, всегда поясняет и оговаривается отдельно, что это были склады, использовавшиеся в интересах ВСУ и так далее, и так далее. То есть просто из удовольствия бить по гражданским объектам такого мы не делаем.
1: Прощаемся с радиослушателями. Анатолий Кузичев, Алена Максимович, Петр Лидов были в изоленте на радио «Спутник». Хорошего всем воскресенья, удачи и победы!
2: Налог на неработающих родственников мигрантов. Контекст. Пребывающие в России иностранцы будут обязаны делать отчисления в бюджет согласно концепции государственной миграционной политики. В документе зафиксирована установка на снижение числа неработающих родственников мигрантов. По данным МВД, эта категория лиц уже сократилась на 20%. В частности, из-за ограничений при зачислении детей иностранных граждан и лиц без гражданства в российские школы. Они должны успешно пройти тест на знание русского языка и соответствовать ряду других критериев. Отсутствие свободных мест в учебном заведении, равно как неполный или недостоверный пакет документов, служат основанием для отказа. Правительство также одобрило поправки в закон, обязывающие работающих в нашей стране мигрантов обеспечивать семьи прожиточным минимумом. Среди других мер, направленных на регулирование миграционных процессов, повышение пошлины за гражданство и вид на жительство, новые требования к доходам приезжих. Власти субъектов Федерации получили право устанавливать собственные квоты и запрет на труд иностранцев в отдельных отраслях экономики, в том числе в пищевой промышленности, лесозаготовках, строительстве и торговле лекарствами.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Севастополе и Симферополе. В Улан-Удэ 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министерство обороны представило отчет с линии фронта за сутки. Президент России завершил визит в Индию. Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народного артиста России. Об этих и других темах подробнее далее. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. В результате украинские войска за сутки потеряли около 285 военных, сообщило Министерство обороны России. Там добавили, что наша армия пресекла попытки ВСУ прорваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области. Западные спонсоры Киева должны найти мужество дистанцироваться хотя бы от самых страшных преступлений режима Зеленского, заявил глава Росатома Алексей Лихачев в связи с ударом Киева по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС. Киевский режим в пятницу нанес серию комбинированных ударов по бензовозам. При ударе погибли двое российских военных, есть раненые, сообщил Лихачев. Президент России Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Самолет главы государства улетел из аэропорта Нью-Дели. Российский лидер находился в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. Там он участвовал в мероприятиях саммита БРИКС. Также Путин на полях саммита провел серию двусторонних встреч. Глава государства поднялся по трапу и помахал провожающим на прощание перед посадкой на борт самолета. Президент России в рамках визита для участия в саммите также посетил международную промышленную выставку «Иннопром Индия», выступил на традиционном деловом форуме.

0: форуме БРИКС и участвовал в заседании БРИКС+. Деградирующие элиты Запада пытаются навязать ряд государств свой электоральный диктат, независимо от их национальных особенностей, культуры и истории. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Глава ЦИК, выступая на Международном фестивале молодежи, подчеркнула, что сейчас именно то время, когда в мире формируются и развиваются новые тенденции, в том числе электоральные. Памфилова подчеркнула, что за красивыми словами Запада кроется желание загнать государство, цитата, «дальше по электоральному каналу с помощью выгодной им электоральной дубинки». Конец цитаты. По ее словам, так называемые западные элиты пытаются потрошить весь мир в угоду своим интересам. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием певца, композитора, поэта Александра Розенбаума и отметил, что его по праву считают легендарным певцом, поистине народным артистом. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства. Мишустин пожелал ему здоровья, вдохновения и успехов во всем. Ранее Александр Розенбаум в интервью РИА Новости рассказал, что планирует посетить зону проведения специальной военной операции и выступить перед российскими бойцами, отметив, что он всегда со своим народом. Соединенные Штаты спустя полтора столетия после приобретения Аляски у России сохраняют русское наследие в географических названиях региона, рассказал российский путешественник Сергей Синельник. Он отметил, что сохранение исторических названий позволяет поддерживать связь с культурой и прошлым этих территорий. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущий Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов. Здравствуйте, товарищи. Сегодня у нас философская тема для обсуждения. Та самая цифра 37. Как только произносишь цифру 37 касательно русской и не только русской литературы, в первую очередь русских и не только русских поэтов, сразу же тебе тут же начинают цитировать песню Владимира Семеновича Высоцкого. И говорят, да-да-да, мы помним, мы слышали Высоцкого. Как это там... Леша, напомни.
4: С меня на цифры 37 момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло под эту цифру, Пушкин подгадал себе дуэль,
2: и Маяковский лег виском надуло.
4: Маяковский лег сердцем и даже не ложился.
2: Да-да-да. Вот, да. Я как-то однажды взял и написал по этому поводу раздраженный пост. Я говорю, ну, хватит уже в конце концов цитировать там, да. Там дальше еще Есенин слазил в петлю в Англитере, совершенно дикарской.
4: Другой же в петлю слазил в Англитере.
3: Да-да-да. Слазил, предполагает, что можно залезть и вылезть.
2: Слазил, как на забор за яблоками, да, и Маяковский лег. Причем Есенин-то в 30 лет покончил жизнь самоубийством.
4: Нет, он оговаривает, он берет разные там даты, и это самое.
2: Да, понятно. Ну, в общем, да, в чем дело, сейчас скажут мне, что тебе не нравится. Но мне кажется, что оно просто не это стихотворение Высоцкого, она же песня, не очень дружит с русским языком, а тема-то поднята правильная, да, там действительно поэты ходят там босиком по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. Но мои товарищи чуть более, может быть, скептично настроены, чем Владимир Семенович Высоцкий, и какие-то другие цифры, может быть, предполагают в качестве трагических, в том числе цифра 26 есть у нас, скорее,
3: руководитель. 26-27,
2: да. Но, тем не менее, говорят, цифры 37, сам-то Высоцкий прожил 42, да?
4: 42. Недалеко ушел.
2: Ну, недалеко. 5 лет, что значит недалеко? Для поэта 5 лет – это далеко. Вот. Пушкин, соответственно, Маяковский названный, великолепный фронтовой поэт, о котором мы часто говорим, Павел Шубин, Геннадий Шпаликов, великолепный сценарист и замечательный поэт. Кто-то из пушкинского ряда наверняка был. Я вот сейчас точно не вспомню, но, условно говоря, там Адаевский или Бестужев-Марлинский, кто-то там...
4: Бестужев-Марлинский.
2: Кто-то на этой цифре тоже споткнулся. Соответственно, Байрон, конечно же, ну и так далее. Сейчас, друзья мои, может, кого-то вспомнят. И когда уже вот смотришь и начинаешь перечислять, понимаешь, что, боже мой, это действительно там треть русской поэзии. Прям утыкается в эту цифру и не в состоянии через нее перейти. Может быть, действительно в ней есть какая-то мистика. И вообще, есть ли вообще мистика в поэзии и в каком месте поэзия, математика, поэзия, цифры пересекаются, вот об этом мы будем сегодня говорить, друзья.
4: Я вспоминаю. Собственно, вот что интересно, до того, как Владимир Семенович спел эти строки, да, я считаю стихотворение действительно слабым, с несколькими яркими строчками, безусловно, вот про поэтов, которые ходят пятками по лезвию ножа. Вот, все остальное, конечно, там критику с трудом выдерживает, но, тем не менее, Высоцкий стал законодателем этой моды. Я не припомню, а я свидетель, я уже в возрасте мамонта. Вот, я...
2: Тебе уже два раза по 37, наверное, скоро, Леша, сказал.
4: Ну, нет, пока нет. Вот, пока нет. И, соответственно, как бы до этого вот этой вот цифровой манипуляции я не припомню. Ну, была, естественно, советская власть, которая вообще все эти игры в нумерологию не поощряла. А вот когда Высоцкий это исполнил, как-то в народе вот это начало работать. Начало работать, люди стали подсчитывать, люди стали вот эти бесконечные столбцы имен выстраивать, да. Потом подошел клуб 27, о котором мы тоже сегодня будем говорить. В общем, Владимир Семенович стал законодателем вот этой поэтической нумерологии. Понятно, что люди помнили и о Пушкине, и о Маяковском. Понятно, что как бы о ранней кончине Лермонтова очень много писали и говорили. Но, тем не менее, в нумерологию, вот в это вот придыхание, в это как бы вот это в момент слетает хмель, этого я не припомню. Этого, мне кажется, не было. А вот с Высоцкого вот это вот как бы в нашем литературном, и не только литературном сообществе началось и очень стало популярным у обывателя. Да? Обыватель вот смотрит на трагизм, драматизм литературы, вот через эти цифры и убеждается, что это действительно трагизм и драматизм. Да? Я не приветствую эту обывательскую метафизику, честно говоря, потому что это замена подлинного представления о Господнем замысле. Да? Вот замысле как судьбы, так и замысле литературы. Поэтому мне, честно говоря, чем дальше, тем больше эти игры не сильно нравятся. И как бы вот в очередной раз не упрекать, но как бы сказать Владимиру Семеновичу, что со снайперской точностью он опять угодил не туда. Вот
2: это. Ну, сейчас Леша возьмет и закончит программу. Чего же мы будем тогда говорить? Если сейчас я сделаю поправочку, а мы сами ошиблись и сами сейчас исправим эту историю. Дело в том, что я оказался прав. Действительно, поэт Александр Иванович Адаевский, пушкинского времени поэт, тоже прожил 37 лет. А Бестужев-Марлинский прожил 39, но он в 37-м году погиб. И вот здесь, помимо еще возраста 37, еще есть и дата 37, потому что, соответственно, в 1937 году и в 1938 году тоже у нас подкосило ряд поэтов уже не 37-летнего возраста, но вот она, цифра 37, она срабатывает и так. Она срабатывает как дата и срабатывает как личный возраст.
3: По поводу Высоцкого, что он такой популяризатор этой божественной арифметики, я ничего сказать не могу. Вам, мамонтам, виднее. Но,
2: скажем так,
3: Серебряный век, Золотой век, если так посмотреть, действительно ничего такого не вспоминается.
4: Не было этой нумерологии, никто в нее не игрался.
2: Дело в том, что... Я прошу прощения, сейчас Олег продолжит. Дело в том, что к тому моменту, когда был Серебряный век, еще не случилось ни Шпаликова, ни Шубина, то есть там еще имен донабавилось, и поэтому Высоцкий уже имел основание спеть. Потому что в Серебряном веке, когда был Серебряный век, там бы еще было меньше имен. Там был Пушкин, там был Байрон, там был Адаевский... А потом оно как бы уже насытилось до такой степени, эта дата, что позволило Высоцкому об этом говорить. Вот в чем дело.
3: Пока мы снимаем наши передачи, говорим о самых разных личностях, прекрасных поэтах, прозаиках, драматургах, критиках, музыкантах, художниках, киношниках и так далее, так далее. Я замечаю, что вот до смерти Сталина люди как будто жили в ином времени. Они за свои 37 лет, за свои 26-27 лет, за свои 40 лет успевали столько, сколько сегодняшний человек к своим 100-120-200 годам, если он доживет до этих лет, ничего просто не успеет сделать. Они в ином ритме жили.
2: Это правда.
3: Да. И...
2: Они просто взрослые становились уже в 14-15-16 лет, в том числе и наши поэтические классики в лице Пушкина, Лермонтова, Есенина оставили ряд шедевров совершенно, как это называется... В общем, в молодом возрасте, совершенно юношеском.
3: И сегодня, наверное, вот стоит ориентироваться на них в том плане, что лет до 30-37 необходимо сделать какое-то очень важное количество литературных дел. Ну, я так для себя определяю. Написать какие-то важные книжки, статьи, стихи.
2: А у нас Дебинову как раз было недавно 37 лет. Я понял, что он про себя просто он до 37... Знаешь что, Олег? Нет, мы многое успели до 37 лет. Это сейчас стало, согласно законодательству, детство у людей... Ровно до этой даты. То есть у нас Пушкин умер в детстве. Как бы и Маяковский, и Шпальников, и Шубин в детстве. Ну, как бы, едва закончил детство, тут его они в детстве и угодили на на свои дуэли.
3: Ну, это вообще бред.
4: Да. Хорошо, нет, там было все официально. Официально признано, значит, что молодой человек, сколько там, напомните мне, до 45, по-моему.
3: Ну, там что-то... Не-не, это собираются продлевать пока до 36.
2: Ну, вот, да. Видите, вот мы недаром эту дату мы подняли.
3: Мистика,
2: да?
3: Мистика какая-то есть?
2: Мистику давай... превращают в пародию, просто в бред какой-то.
3: Давайте так, ну, вспомните свои 37. У тебя это, наверное, 2011-2012 год, у тебя 2007, да?
4: Да, да, да.
2: Я вполне мог погибнуть на дуэли, я написал уже ряд ключевых своих текстов. Конечно, хорошо, что я прожил дальше, но в сущности я не был явно в состоянии юношества.
3: Ну, что-то такое случилось?
4: У меня все ровно. Более того, я даже не особенно тогда литературой занимался, у меня пауза какая-то была, и у меня еще ни одной книжки не вышло. То есть я бы мог, конечно, вот как бы сгинуть достаточно бесславно. Господь мне продлил мои дни. Вот, и уже с тех пор 7 книжек вышло, и много чего написано, и много чего сделано.
2: Ну, я понимаю, к чему ведет Олег. Дело в том, что действительно в наши дни, глядя на наших товарищей и друзей поэтов, мы много с ними общаемся, мы живем сами в этой среде, конечно, цифра 37 уже непонятно, к кому применять. Она совершенно утратила свою эту трагическую актуальность, потому что все наши поэты, которые вокруг нас, они все заметно старше, они давно эту цифру перешли, она никак их не коснулась, никакого, насколько я знаю, никакого душевного там и телесного напряжения, не берите любую фамилию Вагинников, Караулов, все наши друзья и братья не испытывали на этой цифре. А другие поэты, они заметно моложе. Все фронтовое поколение, они моложе, и их точно не трагика этой цифры волнует, а там, ну, таких людей, как Амир Сабиров, допустим, волнует, как с войны вернуться, в которую они угодили в 19-20 лет. То есть это вот как раз происходит, может быть, процесс опять связанный с СВО, процесс соразмерного, стремительного, молодого, правильного взросления. Потому что о Сабирове и о ряде молодых поэтов фронтовых уже не скажешь, что они будут юношами до 35-36 лет. Я уже на Сабирова с некоторой опаской даже смотрю, в том смысле, что он совсем молодой парень, а он уже...
3: быстро развивается.
2: Да, быстро развивается, получил премию «Слово», потому что война взрослит. Вот плюс-минус те же самые события, на какую вот эпоху не оглянись, они характерны для всех тех людей, которые цифру 37 проходили. Потому что давайте вернемся к этим именам. Это Пушкин и Адаевский. Во-первых, юность — это война 1812 года, 13-14 год. Это примерно то же самое, что гражданская война для Шолохова там и Гайдара, и еще кого-нибудь. То есть не участие, но наблюдение уже само по себе за этой огромной трагедией, нахождение внутри нее, оно сразу же взрослит. А следом там восстание декабристов, там, да, следом там польское восстание. И они вот этими колоссальными историческими событиями, они стремительно взрослели. То же самое, если берем мы Павла Шубина, там, да, еще, там еще были какие-то у нас персонажи, которые в 37 лет погибли или во время войны, или после войны.
3: Хармс.
2: Да-да, тоже. Это, во-первых, 30-е годы сначала.
4: Хармс, ну и Веденский, два главных абориута, вот mm-hmm. ушли в 37 лет.
2: Во, когда. Вот видите, это, во-первых, также революция, которая на фоне там детства, взросления, гражданская война, потом коллективизация, потом депрессии, потом Великая Отечественная война, и тут не приходится говорить о необходимости какого-то взросления. Послевоенное поколение, там несколько иная вещь, но тоже это военное детство, тот же самый Шпаликов там, и все остальное, тоже с этим связано напрямую. Она война их, даже если как Высоцкий ее застали совсем в детском возрасте, она их взрослила. А у нас другое. У нас действительно была, если уж что-то называть застоем, то как раз вот эти вот наши благие, сытые путинские нулевые десятые годы, там, да, у нас не взрослели люди. У нас 20 лет такое было, ну не скажу, что прозябание, а такое вот как бы вот наполнили ванну пеной, и вот так вот полеживали в ней 20 лет.
3: Цельно взращивали инфантилов.
2: История ушла от нас на эти годы. Причем она происходила в каком-то там виде. Там, ну, достаточно сказать, что Донбасс начался в 2014 году. Но он начался только для очень узкого количества людей, которые еще тогда в советское время умудрились вырасти и повзрослеть. А вот для молодой среды, я сплошь рядом это замечаю, что они вообще ничего про это не знали, не слышали. И про все остальные конфликты. То есть они когда взрослели, была Чечня, Северный Кавказ, Осетия, Абхазии, они не заметили этого, ну и так далее. Они просто прошли через эти 25 лет, через четверть века прошли, как будто ничего вокруг нет. Вот это вот само по себе поразительно, и в силу этого как бы и социология, она тоже не на пустом месте у нас. Придумывают вот эти вот вещи, связанные с максимально поздним взрослением человека. Я, кстати, сейчас я договорю эту мысль, пока далеко от нее не ушел. вижу вот в этом весьма, конечно же, вульгарном желании максимально продлить юность и подростковое состояние человека, вижу в этом некоторую затаенную опаску со стороны власти неких революционных событий, потому что всегда революции и в 17-м году, и прочие, а это дело студенчества, это дело молодых людей. А у нас желание острое, чтобы никаких студентов не было, чтобы люди прямо из детства перешли на пенсию. Вот у них детство, а потом раз, и они уже пенсионеры. Чтобы не было никогда много...
4: Пенсионеры тоже такие бойкие, знаешь, глянцевые. Чтобы были при этом, чтобы красота сохранялась, сексуальность, но они пенсионеры.
2: Ну да, но они в детстве, а потом они начинают первый брак.
4: Мутить общество, желания нет, а вот желание звездить, это нормально.
2: Я не думаю, что я шучу. Я думаю, что это на самом деле имеет некоторые логические основания.
3: Давайте я верну такую трагическую ноту. Давай. И пока мы говорим про современность, вспомню двух поэтесс, которые ушли буквально пару лет назад и споткнулись ровно на цифре 37. Первая поэтесса – это Инна Теплова из Калуги. Долгое время писала стихи. Первый раз вышла замуж неудачно, муж постоянно пил, ушла от него, писала стихи, никуда не удавалось пробиться, ездила на всякие совещания молодых писателей, мало что замечали. В родной Калуге ей издали книжечку, книжечка не пользовалась спросом. Вышла второй раз замуж, казалось, все хорошо. Началась специальная военная операция, тут ее заметили, тут начали приглашать на всевозможные концерты.
2: Можно сказать, что все-таки это поэт нашего круга, да, потому она была на наших фестивалях.
4: Да, мы ее подтягивали.
2: Да, и она замечательная, она была замечательно красивая, очаровательная и очень талантливая женщина. И это потеря, действительно, для русской поэзии.
3: И в 25-м году ничего не предполагало, ее убили. Сейчас уже об этом, наверное, можно говорить, да? И, наверное, можно прочитать какие-то ее стихи. Вот, например, «Метаморфозы». Оранжерея надушная, безвременно моя, 7 метров, изумительно квадратных. И даже прозябать, по правде говоря, мне в этой комнате особенно приятно. Здесь я останусь, здесь врасту в паркет, зазеленеют пальцы и ключицы, и станут поглощать животворящий свет, и он мне наконец-то пригодится. Я не страшусь таких метаморфоз, не петь, но пить и наполняться влагой в компании лилейников и роз. Великое, сомнительное благо. По-моему, вот в этих строчках вся скорбь поэтическая видна, да? И вторая поэтесса, которая тоже вот в 37-38 лет ушла, тоже из провинции, из Улан-Удэ, даже не из самого города Улан-Удэ, из деревни под Улан-Удэ, Елена Жамбалова. Не знаю, знали вы ее?
4: Знали. Нет, стихи знали. Это блистательный поэт. Блистательный
3: совершенно. Такие немного абсурдистские стихи, очень прикольные, в духе Лимонова, Щаповой даже, может быть, где-то, да?
4: И в то же время с отчетливо слышимым вот этим фольклорным бурятским...
3: Да. Она все время жила у себя в деревне, вышла замуж, нарожала 5 детей. К сожалению, пила периодически. И это заносило ее периодически. Были попытки суицида. И в какой-то момент, насколько я понимаю, не выдержало сердце. Вот опять споткнулась на этой цифре 37.
2: Нет, дело в том, что не опять, потому что вот мы все эти перечисляли даты, они всегда касались мужчин за самой Высоцкой эпохи. А тут, вот видите, у нас мужчины стали инфантилизироваться, короче, да, и покидать трагическое поле поэзии и цифры, и вдруг женщины
4: А я вот о чем подумал.
3: Можно стишок?
4: Сейчас я реплику буквально там два слова. Я вот о чем подумал. Укрепление и расширение того, что сказал Захар о том, что спокойная эпоха сменилась достаточно жесткой нашей эпохой исторических катаклизмов, и снова эта цифра прибежала. Mm-hmm. Вот как бы, да, тут при всей моей скепсисе, тут есть о чем задуматься.
2: Есть о чем задуматься. Олег, сейчас договоришь, да? Есть сейчас задуматься еще в силу того, что, дорогие друзья, что я еще заметил это в 2014 году, что начались эти события, которые сразу меня увлекли, события на Донбассе, события на Украине. Я тогда еще обратил внимание, что, не знаю, на 3/4 поэзия, которая вступилась за право русского человека на голос, за Донбасс, за Крым, это была женская поэзия. Я с удивлением озирался по сторонам и говорил, почему Юна Морец, почему Кекова, почему Аня Долгорева, почему Аня Ревякина, Надежда Кондакова. То есть там целая плеяда. Причем
4: разных по взглядам, разных по взглядам.
2: И всех возрастов. Вот начиная там, дай бог здоровья, 90 лет Юны Морец, и до совсем молодых поэтесс, вот в том числе и да. Тепловые, это вся, еще раз говорю, на тот момент, когда я составлял первую антологию «Израненная земля», вообще было две трети просто женщин и девушек, и голоса были самые слышные. Да и по сей день, ну, там, если говорить, там, о людях старшего поколения, понятно, что есть Юрий Кублановский, но голос Морец звучит и чаще, и слышнее, и мощнее, как бы, и она пишет буквально каждые 2-3 дня очередное свое безжалостное такое...
4: «Израненная земля», я до сих пор вспоминаю, вот выразительно уже вроде толстокожесть должна быть, и прошло уже почти 10 лет, но я вспоминаю два шокирующих момента, это в целом лирика Долгоревой, вот эта донбасская, и «Шахтерская дочь Ревякиной», которая меня просто перевернула, и которая вообще вернула эпику в поэзию, которая так измельчала русская поэзия.
2: Да.
4: Больше, чем на лирическое стихотворение людей не хватало, все, мысль коротенькая, да, чувство какое-то отрубленное, какое-то инвалидное.
2: Еще непонятно, почему, о чем
4: такое
2: это чувство.
4: Да, конечно.
2: Да, там еще была замечательная харьковская поэтесса. Это
3: Ирина Евса.
2: Да, Ирина Евса. Это редкий пример, когда тогда было за наших, а потом пораженная глубоко бомбежками Харькова, обстрелами Харькова, она не вынесла это, уехала в Европу и не поддерживает, конечно же, теперь российскую армию. А тогда она, ее стихи, напоминаю, вошли, она не испугалась отдать свои стихи в явно про донбасскую, про крымскую антологию. Было еще несколько поэтесс. Кто получил премию «Слово» в самую первую, вот из старейших поэтесс? Знаменитая она еще шестидесятниками была.
3: На первое слово «Морец» точно.
2: Про «Морец», да. И наряду с «Морец» еще одна поэтесса православного толка. Сейчас я вспомню.
3: Никекова?
2: Нет, Никекова. Ну что?
4: Никекова была, тоже великолепная совершенно подборка. Я Светлану Васильевну очень ценю, очень уважаю как поэта. И то, что она в Израиле... Меня так обрадовало, что она в израненной земле.
2: Продолжай про это. Я сейчас...
3: К Лене Жамбаловой, да?
4: Она... Давай, почитаем.
3: Естественно, тоже приняла 22-й год с наших позиций. Она пыталась попасть к нам на литературную мастерскую. Мы готовы были ее принять, но муж не отпускал. Муж ревнивый слишком. Она говорила, а могу я приехать с мужем? Он рукастый, может, там на хуторе что-то вот помочь, поделать, построить хутор.
4: Мы говорим, мы на это были готовы.
3: Да, были готовы на это, но вот не срослось. Стихи. Вода железом и железом дышим, осенний ветер с речки, листья ржавы. Из дома в дом переселились мыши, тебе дорогу вдруг перебежали. И ты мне написал об этом вкратце, представила, ты топаешь с гитарой. Перед тобой мышиная миграция, а над тобой луна младенцем старым. Я на крыльцо потом зачем-то вышла и думала о нашем белом свете и попросила, мыши мои, мыши, не убегайте от меня к соседям.
4: Очень хорошо.
3: Тоже полный абсурдизм и мышиная миграция. Тоже какая-то определенная тоска, которая чувствуется во всей этой женской поэзии, как конкретно у Жамбаловой, конкретно вот у людей, которые спотыкнулись на 37.
4: Я вот о чем еще хотел бы сказать. Смотрите, что происходит. Вот начинается какой-то разбег. То, о чем сказал Захар, то есть люди тихо себе спокойно, кто-то инфантильно, кто-то красиво стареют, и, в общем, об этом во всей этой нумерологии уже поэты не задумываются, да? Но существует, по-моему, даже в коммерческом уже изводе индустрия вот молодых смертей. Прежде всего, это касается, конечно, музыкантов, пресловутый клуб 27, да?
2: Мы об этом будем во второй части программы говорить, потому что...
4: Да. Ну, я обозначу просто тему. Да, и совершенно понятно, как бы, что вот эта тенденция, то есть Высоцкий, когда сказал, нынешние как-то проскочили, он угадал, насколько спокойно доживут свое шестидесятники. То есть среди которых на 37 ушел Шпаликов, маргинал абсолютный в виде шестидесятничества официального. А остальные, ну, и причем это сразу было, в общем, видно, да? Видно было, что и Евтушенко побрет, Махусов в своих годах. Правда, угадал на 1 апреля, на день дурака.
2: Жестоко, но что?
4: Ну, а что делать? Вот, Андрей Андреевич, было видно, что запрограммирован Вознесенский на достаточно долгую жизнь. В общем-то, как бы, наверное, казалось, что Белла Ахатова у нас со своими иногда пагубными пристрастиями как бы не протянет. Протянула себе спокойно вполне. Так что как-то вот у них все легло. Но на этом фоне начала рождаться вот эта индустрия совсем ранних уходов, да? Тут, пожалуй, наверное, открыл. Грустно так признавать, но здесь мы тоже как бы открыли этот список Лермонтовым нашим. И я много читал современников, и поразительная вещь Лермонтова. Да, Достоевский много размышлял о Лермонтове. Василий Васильевич Розанов, который замечательно поразивший меня вещь, сказал, что Гоголь и Лермонтов оставили так мало свидетельств своего пребывания здесь вместе с нами на земле, что казалось, будто где-то они еще в это время присутствуют, где-то там. То есть, да? То есть коротенькая жизнь, 26 лет Лермонтову, а он еще ухитрялся где-то параллельно там присутствовать. Жизнь Лермонтова поразительным образом огромна.
5: Но дальше уже пошли музыканты, вот, и пошло вот это вот огрубление, торговля ранней смерти, крайне неприятная такая история для меня, да? Как будто кто-то специально сидит, и вот это вот сидит, выщелкивает и счетами, и пальцами, и подсчитывает банкнот.
2: Да, сурово, да. Я напомню, просто мы не назвали имя поэтессы, прошу прощения у нее, замечательный поэт Олеся Николаева, конечно.
5: Да, Олеся Николаева, конечно.
2: Да, лауреат первой премии «Слово», и классик, и тоже из тех людей, кто сразу поддержали Донбасс, ну и из старшего поколения, для которых вот эта цифра 37 тоже, по сути, ничего не означала, потому что и ее тоже, Олеся Николаева, и как бы поэтическая состоятельность, и имя она приобрела гораздо более поздние годы. Но здесь я все-таки еще раз продолжу мысль Алексея Колобродова касательно наших шестидесятников, потому что, на мой взгляд, вот эта вот их игра в русскую классику, в продолжатели, в прямых продолжатели русской классики, она, увы, вот именно самой формой их жизни, самим таким артистическим желанием вроде бы всерьез играть в Маяковского и Есенина, но жить не как Маяковский и Есенин, а жить как Игорь Северянин в лучшие годы, вот оно сыграло с ними дурную шутку. Вот, ну, как бы потому что трагического мифа, не мифа Евтушенко, не мифа Вознесенского, не мифа Рождественского нет и никогда не будет. Вот в чем дело. Причем не обязательно в 37 лет умереть. Можно прожить как Чехов, можно прожить как Толстой, можно прожить как Тютчев, можно много лет прожить,
5: Унести эту драму.
2: А тут его нету, и его не высосишь из пальца. Прошу прощения, мы продолжим говорить после рекламы. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российским войскам до конца сентября осталось освободить 26 населенных пунктов в кольце окружения в Харьковской области. Об этом сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» гвардии полковник Роман Шкроба. А в Донецкой Народной Республике сорвали 100 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности по республике. В Кремле не исключают, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что США в результате встреч в Москве и Киеве получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию конфликта. Кроме того, по его словам, в результате этих встреч появились новые идеи, которые могут быть обсуждены в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время. Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил саммит БРИКС в Нью-Дели, призвав участников подкрепить достигнутые договоренности конкретными действиями, которые изменят жизнь людей. Моди подчеркнул, что реализация договоренности должна иметь конкретные сроки, а результаты сотрудничества – доходить до каждого человека. 18-й саммит БРИКС проходил в Нью-Дели 12 и 13 сентября под председательством Индии. Досрочное голосование граждан России на выборах депутатов Государственной Думы в воскресенье проходит в 5 городах Казахстана, сообщили в дипломатических представительствах России в республике. Избирательные участки 13 сентября открылись в 8 утра по московскому времени. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября этого года. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 число. Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В рамках программы реставрации Государственного Эрмитажа театр музея станет более античным, а также появится новый рыцарский зал. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Петровский на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Так, в центре традиционного рыцарского зала появится кавалькада – конная процессия. Новый рыцарский зал будет создан в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня». Здесь также появится библиотека, зал фресок и большая экспозиция костюма. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ключи Захара.
3: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
4: Всем привет.
3: И Алексей Клобродов.
5: О, здравствуйте.
3: Филологи и литературоведы. Сегодня мы говорим о той самой цифре 37 или о цифре 26, которой мы отчасти посвятим и вторую часть нашей программы. И вообще о трагике и трагическом мифе в русской литературе, в русской поэзии. Не только в русской, но в первую очередь в русской. Почему мы так любим русское слово, русскую поэтическую мысль? Почему нам это так дорого? Я для себя это сформулировал несколькими фразами. Ну так, несколько фраз это звучат несколько, может быть, даже вульгарно или там пацански, но тем не менее я их произнесу. Потому что русский поэт отвечает за базар. Вот это вот я однажды для себя это понял и перешел сразу на прозу, чтобы
4: обезопасить
3: себя. Чуть дольше протянуть, потому что, ну, все понятно, человеческая смерть и трагична, и неизбежна, но русские поэты достигли неизъяснимой просто силы и мощи судьбы в том, что их смерть длится и длится. Она не просто когда-то состоялась, а мы просто каждый раз переживаем пушкинскую дуэль. Вот приходит это время, мы вновь читаем что-то об этом, мы вновь думаем об этом, мы вновь мечтаем, что пуля Дантеса мимо пролетит, а Пушкин, наоборот, в него попадет, там, ну и так далее. Дуэль Лермонтова, она переживается и переживается из поколения в поколение. Там смерть Бестужева-Марлинского, смерть Гумилева, она просто как будто вчера произошла. Это снова место противостояния и драки. Смерть Есенина, смерть Маяковского, там, да, и даже... так сказать, более тихие, не столь шумные, не столь трагические смерти, как смерть Бродского. Мы все хотим отправить его в больницу, чтобы он вылечил свое сердце и не столь рано оборвалась его жизнь. И даже смерть Тютчева, и даже смерть Фета, они тоже там имеют некоторую свою подоплеку, там не всем известную. Любое это событие, оно является фактом действующей русской литературы. Вот, и я говорил в прошлой части программы, кому-то, может быть, мои слова не слишком симпатичны, об этом, кстати, Алексей Клобродов тоже только что говорил, но я повторю еще раз эту мысль. Конечно же, я не люблю шестидесятников, честно говоря, я про это совершенно это не скрываю и часто это повторяю, в том числе и потому, что считаю, что очень простая эта мысль. Им дала советская власть, шестидесятникам дала невероятные, немыслимые во всей человеческой истории, во всей человеческой планетарной истории невероятный статус поэта. То есть это огромнейшие, не то что 100-тысячные, а миллионные тиражи. Возможность бесконечно гастролировать по свету в статусе советского поэта. Это был настолько огромный статус, что с ними встречались президенты, они заводили романы с суперзвездами, с актрисами, причем не только с российскими. То есть они звездили несколько десятилетий подряд. У них были прямые телефоны советских президентов. Они, если что, им что-то не нравилось, звонили и говорили: Брежнев, выведи войска. Нет, введи войска. Нет, еще там что-нибудь. Ну, как правило, выведи войска там, да?
5: Юрий Владимирович, я зайду сегодня на чай.
3: Да-да-да. Вот это. И они при этом они считали, что просто так оно и должно быть. Просто они настолько талантливые, настолько они офигенные, настолько они яркие, настолько они крутые. Вот они просто... Вот был до этого Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский. А тут пришли они. И они прямо несли вот это имя, статус и вот эту трагедию как бы жизни поэта. Хотя трагедия это часто им предъявлял Лимонов, что никакой трагедии никого из них не было. Ну, действительно, не было никакой трагедии. Что ж так придумать? Никого, ни у Тушенко, ни у Вознесенского, ни у Рождественского никакой трагедии не было. Они сыто, уверенно прожили всю эту жизнь и потом плавно перешли в перестройку и достаточно плавно, слава богу, хоть они не подписали, кроме Рождественского, письмо расстрельное «Раздавить гадину», ни Евтушенко, ни Вознесенский на это не пошли, но Евтушенко вложился в перестройку так, как мало кто. Может быть, там только какой-нибудь Солженицын и Войнович там с Аксеновым могли с ним сравниться, и то вряд ли. Перечитайте публицистику Евтушенко 80-х, 90-х годов, но это просто звериная, абсолютная 200-процентная ненависть к той стране, которая тебя целиком вылепила просто, сделала из себя реально суперзвезду.
5: Перестроечный журнал «Огонек» — это вот такой Евтушенко в бумаге.
3: Да, Евтушенко в бумаге, да. При этом там где-нибудь на станции «Зима» там, да, родился, у него там музей, в этом музее музее вот Евтушенко и Фидель Кастро, Евтушенко и Кеннеди, Евтушенко и африканские лидеры, Евтушенко в 150 странах мира, Евтушенко Иисус Христос, и Будда, и все. Откуда ты взялся такой? Ты реально, что ли, думаешь, что такой талантливый был, Евгений Александрович? Конечно, советская власть делала на тебя ставку. Ты должен был ей быть всегда обязан. А я помню, я читаю «Строфы века», вот этой Евтушенской антологии, где он каждому поэту, буквально там допустим, там 600 поэтов, а он каждому написал предисловие, и в 550 предисловиях он пинает советскую власть обязательно, чтобы как она этого поэта обижала. А Глебу Горбовскому, замечательному поэту, ленинградскому, из старобрядческой семьи, который не принял распада Советского Союза, у которого душа за это болела, который прямо отрицал демократов и демократию, он говорит: «Ты что, забыл, как советская власть пинала нас сапогами?» Написал в этом, я не знаю, но это такое отсутствие вкуса. Кого пинало сапогами из вас двоих на советская власть, Евгений Александрович? Ну, ей-богу, ну кого? Но вот в этом смысле, возвращаясь к этим цифрам, понятно, что я читал биографию Вознесенского, и какие-то биографические вещи читаю и про Евтушенко, и про Рождественского, и про Ахмадулину. И дело в том, что советская власть в них так вложилась, что их, конечно, не задушишь, не задрешь теперь. Ну, то есть, ну, они вот есть настолько, что когда людям рассказываешь, что Евтушенко не очень органичен сегодня в момент СВО со своими стихами, что мы к нему обращаемся и начинаем его распевать, в то время как Евтушенко, когда распадался Советский Союз, когда отделялась Украина, ничего по этому поводу не сообщил. А когда у нас была война в Приднестровье, в Абхазии, в Осетии и далее, он не занимал патриотическую имперскую позицию. Ничего этого не было. Евтушенко не стоял на защите распавшихся наших территорий. Стояли другие люди. Но тем не менее, люди вот смотрят это и смотрят сквозь тебя. Они говорят: нет, мы все равно будем петь Евтушенко, потому что Евтушенко, вот как бы, он сказал про себя, что моя какая-то фамилия там Россия, Евтушенко псевдоним. Вот, да. Это тоже удивительно по своей
5: прошлости
3: слова. Ну, так оно и в каком смысле так и стало. Все равно, поэт, Евтушенко, конечно же, Евтушенко. Сразу после Есенина на Е у нас Евтушенко.
5: По свидетельству Анны Ревякиной, я тут редактировал ее дневниковую прозу, когда, значит, уже все произошло, уже это там конец 10-х годов, она приезжает в Москву, уже известный поэт, и вот они встречаются с Евгением Александровичем. Причем почтение вот многих наших девушек, поэтов к фигуре Евтушенко мне тоже кажется такой комической какой-то.
3: Ну, девушки и женщины, я причем поражаюсь его огромности, потому что и Кудимова наша Марина, и Надежда Кондакова — это одно поколение, и Аня Ревякина — другое поколение. А можно
4: куда-то...
3: Такое ощущение, что можно дойти до Анны Ахматовой, и он тоже ее даже благословил. То есть он от 150 до 15 лет всех успел вовремя заметить и похвалить. Леночка Крюкова из Нижнего Новгорода, замечательный поэтесса. Да кого только, ну, очень много. Вот он...
5: Ахматова что-то очень важное в нем угадала. Он, когда пришел к ней, так сказать, с поклоном, молодой еще, в красивом пиджаке, клетчатом, как обычно, или там полоску. И у него была в кармане блестящая авторучка. На что Анна Андреевна сказала: а это что? Он говорит: авторучка. Она говорит: а где ваша зубная щетка? Ну вот, возвращаясь, по свидетельству Ревякины, когда она ему рассказывала о бомбежках Донецка, да, о том, что творится на территориях, которые остались за Украиной, о том, как там, значит, обо всех этих детях погибших, все, о Горловской Мадонне и так далее. Евгений Александрович, это уже вот буквально там, значит, конец 10-х годов.
4: Ну, это 15-й, 16-й, 17-й умер.
5: 17-й, да. А, ну да, где-то 15-й, 16-й. Евгений Александрович сочувственно мычал.
3: Евгений Александрович находился в США, и как бы это диктовало ему его поведение, что само по себе тоже, вот, друзья мои, как хотите, обижайтесь, но это пошло само по себе, понимаете? Так биться за приход демократии в России, так ненавидеть.
5: И свалить себе и как тихонечко.
3: Так живи и наслаждайся, живи и наслаждайся. Вот ты получил ту территорию свободы небывалой. А в числе прочего, почему он съехал, как бы? Ну, вы же знаете на этот ответ. Пока они жили в Советском Союзе, они получали невероятные, просто немыслимые для молодого нынешнего поколения поэтов деньги. Ну, то есть книжечка стихов могла стоить 4, 6, 8, 10, 15 тысяч рублей. В Советском Союзе это невероятные деньги. Они выходили у него ежегодно, а то и по две. А подборка стихов в журнале – это 600-800 тысяч рублей. Это можно просто полгода просто прожить. Евтушенко, кстати, вот я был в музее в Переделкино, он коллекционировал живопись мировых суперзвезд. У него там Пикассо, Пикассо, Шагал, Кандинский, он при этом жил в Советском Союзе, где величайшие работали художники, соцреалисты, от Пластова там, до Гелия Коржева, не вызывали это у него никакого интереса. Он просто прошел мимо всей советской культуры, вот этому все броское, яркое, авангардистское. Там есть один только реалистический портрет, это его портрет Евтушенко. Вот там, где он похож на себя красивого, он его повесил. Все остальное. Вот себя он кубиками не захотел, как бы изображенного, себя он правильного. Взял остальное, все плохой вкус, честно говоря, у Юрия Александровича и в живописи тоже. Простите, что на него бросаюсь, но это к вопросу о цифрах просто. Вот цифры в данном смысле сыграли в известном смысле против них. Сейчас скажут, а ты что там рассказываешь, ты живой до сих пор? Я тоже живой, да. Я в этом смысле даже не пытаюсь соревноваться. Да. А вот кто эти цифры доиграл до конца, так это Борис Рыжий, который, кстати, тоже считал Евтушенко плохим поэтом, о чем в одном из своих стихов просто прямо и написал.
4: А что говорил Рыжий? Трагедия поэта в том, что он поэт.
3: Потому что он поэт настоящий.
4: Но это неприменимо к шестидесятникам. Почему-то к ним это не
5: вяжется. Я добавлю, по-моему, я это уже озвучил, эту мысль о том, что вот это очень правильно сказано, что советская власть уложилась так, что вот остались имена, осталась какая-то легенда, а стихов не осталось. Остались песенки, которые как бы такая побочка осталась.
3: Ну, знаешь, ну нет, ну на Ивось осталось там, да.
5: Песенки.
3: И, ну, песенки, да.
5: Я тебе говорю об этом именно,
3: ну, может быть, да. Но, тем не менее, понимаешь, сила вложения советской власти такова, что вот как бы их не задушишь, не затрешь. Вот они просто вписаны в сознание.
5: Вот остались, да, остались люди, вот такие битвы прям, да?
3: Битлы, да.
5: Да, битвы. Прямо остались. А если начать смотреть, там, ну, у Рождественского, да,
3: он... У Рождественского, кстати, удивительным образом, он на тот момент советской власти, он все-таки чуть подотставал от Евтушенко и Вознесенского, они были популярнее его, а сейчас он почему-то всех превосходит.
5: Я потому что песни живут.
3: Смотрю, ну, у них тоже песни, у них тоже есть песни.
5: Поменьше.
3: Он просто как по продажам, что-то такое есть в его интонации, что-то такое там такое есть, что очень подкупающее. Я, кстати, уж я ругал шестидесятников, все-таки скажу уж заодно, я приобрел себе трехтомный Белла Ахмадулина, и, признаться, читаю ее с огромным удовольствием. Я просто подряд решил прочитать всю ее поэзию. Я читал его, естественно, кусками, урывками, книжечками, там еще когда-то, начиная прямо с детства. Но сейчас я читаю и вижу, это все-таки действительно большой поэт. И вот в Ахмадулиной я некоторую трагику судьбы и вижу. Она ее как-то вот как раз своими дурными привычками, как сказал Алексей, она ее как-то догнала. Вот у ней была большая щемящая нота истинной тоски. Вот не такой вот накрученной на себя, как бы как шарфик
5: Несколько
3: Петушенко.
5: Разбавленная несколько водянистостью, рыхловатостью, да, но есть, подлинная, действительно.
3: Есть подлинная и ранние стихи, да вот все, что она писала в 60-е годы, 50-е она начала, 50-е, 60-е, вот я пока до 60-х дошел, очень много по-настоящему сильных стихов. Я понимаю, почему она тогда такой шок, благой шок привела всю читательскую публику, потому что, конечно, это было поразительно. Является девушка, такая мангуардынская девушка, которая великолепно владеет русским языком.
5: Итальянско-ордынская,
3: да. Особенно, да.
5: Что-то такое очень средневековое.
3: Не, как и Мамаева войска, на самом деле.
5: Да, генуэзцы и тюрки, да?
3: Да, и вот он, тюрки. Олег, да.
4: Борис Рыжий, вообще поколение тех людей, которые умерли в 20 с небольшим лет, на Западе есть клуб 27, но он в первую очередь касается музыкантов, да?
5: Джим Моррисон.
4: Джимми Хендрикс, Робби Джонсон, Эми Вайнхаус, Курт Кобейн, Дженис Джоплин и так далее.
3: Поразительно. Это мировая слава, необычайные музыкальные достижения прожили всего 26 лет. Это тоже невозможно проверить, да.
4: И при этом уходили на пике своей славы. Курт Кобейн застрелился из ружья. Зачем? Почему?
3: Я ненавижу себя, я хочу умереть.
4: Понятно.
3: А потом Олег часто задает вопрос, зачем, почему? Нет такого ни вопроса, ни ответа касательно самоубийства. Ни зачем, ни почему. А просто потому, что жизнь невыносимая.
4: Анатолий Борисович Маренков, наш любимый, говорил, что только животное не задумывается о самоубийстве. Да? И что-то в этом, наверное, есть. Ну, вернемся.
3: Кстати, животные тоже совершают самоубийство.
5: Животные совершают.
4: 27, да? Если посмотреть на нашу рок-эстраду, тут и Башлачев, тут и Янка Дягилева тоже.
3: Рок-эстрада и Башлачев, вот ужасные просто слова, да. Рок хорошо, рок
4: легенда. Ну, Янка Дягилева тоже не рок-эстрада, а
5: больше андеграунд.
4: Андеграунду, к русской поэзии ближе, да? Тоже в 27 ушли.
5: 24.
3: 26 лет. Башлачев. Янка 24.
4: Она 66-го года, в 91-м 26.
5: Ну, она не дожила до 25.
3: Да, 25.
5: 24 года.
3: Пересчитаем, ладно, все хорошо.
4: Да, ну, так же
3: филологи, простите.
5: Башлачев 27, классический 27. Башлачев прям, он тоже не дожил.
3: Итак, все-таки, уходя от русской поэзии, задаю вопрос Олегу Демиду, уходя от мирового рока, возвращаясь к русской поэзии. Итак, кто 26?
4: Башлачев, Дягилева.
3: А классики?
5: Рыжий.
4: Лермонтов, Борис Рыжий.
3: От Лермонтова,
4: Александр Бродадым. Рольд Мандельштам.
3: Так, ну, не Осип, а Рольд Мандельштам. Ну, да. Цифра тоже весомая. Тоже весомая.
4: Опять-таки, не всегда все это объяснимо. Есть люди, которые
5: как раз
4: игрались.
5: Я прям реплику. Там, вот о чем мы перечисляли этих звезд, да, там объяснимо. Объяснение очень простое — вещество.
3: Да.
5: Вот. В русском случае, там, конечно, надо отдельно брать всегда, да, но такой решающей роли не было. Поэтому, действительно, загадка тут присутствует.
4: Дорогие друзья, у нас еще будет отдельная передача о Янке Дягилевой. Мы обо всем об этом конкретно еще поговорим. Вещества у наших нет. Алкоголь
5: нет, присутствует. Присутствовали.
3: Так, давайте закроем эту тему, а то она закроет программу.
4: Уйдем тогда от клуба 27 и поговорим о тех людях, которые моделировали, игрались с этими числами, с этой трагикой судьбы. Вот был прекрасный Леонид Губанов, который тоже умер в 37 лет, родился в 46-м, умер в 83-м. Да? И ничего как бы не предвещало, но это такой человек, который, с одной стороны, не мог жить в свое время, да и в любое другое время он не смог бы найти себе место. Парень, который не хотел учиться, но при этом занимался постоянно самообразованием, утопал в книжках. Но чтобы эти знания, подчеркнутые из книжек, начали как-то работать, необходимо все-таки и начальное среднее образование, и высшее образование. Тогда можно о чем-то говорить. У него этого ничего не было. Он не смог так до конца окончить простую школу. Естественно, высшего образования не было. Окружение при этом было, всякие философы, поэты, которые преподавали в МГУ. Закончили МГУ исторические, филологические, искусствоведческие факультеты, все что угодно. Были живописцы современные, очень крутые, были музыканты современные, очень крутые, барды, правда, ну, тоже музыканты. И он, начитавшись всего и про Пушкина, и про Маяковского, и про Есенина, во-первых, делал жизнь с Есенина и Маяковского одновременно, с другой стороны, помешался на этой цифре 37. У него и первое опубликованное стихотворение, широко разошедшееся, это я подчеркну, художник, да, из журнала «Юность» 64-го года, когда ему было 17 лет. Оно, собственно, включает эту цифру 37, да? «Холст 37 на 37, такого же размера рамка, мы умираем не от рака и не от старости совсем, когда изжогой мучит дело, нас тянут краски теплой плотью, уходим в ночь, от жены денег, на полнолуние полотен, да, мазать мир, да, кровью вен, забыв болезни, сны, обеты, и умирать из века в век на голубых руках мольберта». Ему на тот момент 17 лет, он москвич, учится в 9 классе школы рабочей молодежи и работает в художественной мастерской. Такое предисловие было в журнале «Юность». Это не совсем так. Он бросил эту ШРМ, так и не окончил в художественной мастерской. Он не работает, а учится. Ну, значит, так надо было написать, что была эта публикация. Из публикации ему помог как раз-таки тот же Евтушенко. Владимир Юрий Варшавер, первый муж «Юный морец», тоже вычитывал «Самотек», и им обоим попалась эта рукопись, и они пошли к Борису Полевому и уговорили его как-то все это опубликовать. Вообще цифра 37 у Губанова встречается часто. Он жил и в Москве, в районе Кунцево, на улице Красных Зорь, дом 37. Квартира не 37, но 116, 117, как-то так, да? 37 он думал о такой поэме. У него была поэма «Марта», поэма «Полина», была поэма про Марину Мнишек, много всяких поэм, да? И вот он думал поэму о 37 как-то вписать. Ничего из этого не получилось, но получился сборник «Профиль на серебре», где собраны стихотворения с аллюзиями на известных поэтов и их стихотворения, которые ушли в 37. Да, то есть вот он моделировал все это и к 83-му году полностью себя как-то изжил, не встроился в советскую жизнь, и до сих пор непонятно, что случилось. Он приехал в сентябре на дачу к родителям, 5-6 числа приехал с бутылками вина, мать на него наругалась, он обратно уехал к себе домой в Кунцево. И вот, видимо, 7 числа перепив, употребив таблетки, сидя за столом за письменным, выписывая новые стихи, и умер. Сердечная недостаточность, еще чего-то.
3: Тоже вот напророчил.
4: Да, напророчил себе судьбу. И у него в стихах как раз-таки часто встречается, что он умрет в сентябре под косые желтые дожди и какие-то еще такие строчки. Напророчил, да, такое тоже бывает в русской поэзии.
5: Тем не менее, тем не менее, я все-таки думаю, что возвращаюсь, вернее, к своей первоначальной мысли о том, что как бы скорее нумерология вот эта вот, она работает не на литературу, а на какую-то вот это такая обывательская магия, такая замена реально божественного какого-то экзистенциального замысла. Поэтому я все-таки призываю оценивать даже таких людей, как Губанов, вот таких поэтов замечательных, оценивать все-таки по творческим достижениям, вот, а не по датам смерти, иначе как бы вот этот вот баланс между подлинным поэтом и каким-то, пусть даже самым интересным, там, самым ярким музыкантом, вот, она начинает стираться, и все это мешает нормальному, реальному восприятию. Вот, возвращаясь к своей первоначальной мысли, что давайте не будем увлекаться этой
4: нумерологией. А мне кажется, одно другому не мешает, и тут можно вспомнить, вот, опять-таки, Павла Николаевича Шубина, который тоже ушел в 37 лет, ничто вообще не предвещало, что у него будут проблемы с сердцем. Человек стальной воли, человек физически подготовленный, крепкий, прошедший всю Великую Отечественную войну, и военкором, и простым солдатом, где только не воевал, он на четырех фронтах, и под Ленинградом боролся, и на Волховском фронте боролся, и в Советской Карелии, и на Дальнем Востоке. Столько всего прошел, после войны занимался переводами, периодически пил, ну а кто не пил и не пьет, и так далее, и так далее. И вот сердце не выдержало, просто вышел за сигаретами, присел на лавку, сердце остановилось. Как это назвать?
5: Да нет, ну все тут просто объясняется. Помимо того, что война, ну что такое на сердце оставляет война? Тем более такой интенсивности, которую наблюдал Шубин, который, как мы уже не раз говорили, воевал в самых жестких, крутых и драматических заметках. Той же второй ударной, да, на Волховском фронте и так далее.
4: Но казалось, что у него есть какой-то такой.
5: Ну, плюс был, жизни. Эпизод с судом, трибуналом, фактически, да, это тоже как бы.
6: Да, его разжаловали из майоров рядовых. Я думаю, что, Олег, объяснение еще в том, что он очень мощно начал, он сложился как большой поэт в
4: 37-му году.
6: В 37-му году войну достиг необычайных высот, и у него начало иссякать поэтическое чувство сразу после войны. Он писал все меньше и меньше, и все хуже и хуже. Он просто понял, что у него, ему не хватает, что называется, того самого воздуха. Все. И он вот эти вот последние 5 лет жизни, мы же с тобой составляли его замечательное собрание сочинений, и я вижу, что все, там больше вершин, больше нету. И он понял, что его просто нет как поэта. Он переводчик, он муж своей молодой жены, но он видел, что он...
5: Он даже песенник уже.
6: Да, он не достигает этих вершин. Я думаю, что здесь объяснение. Вообще, близится к завершению нашей программы. Я хочу сказать, дорогие друзья, конечно, если российская русская поэзия, это весьма длинная, что называется, линейка, и там можно все цифры найти. Допустим, Николай Рубцов умер в 35 лет, замечательный поэт Полежаев умер в 33 года.
5: И какой... А Багрицкого мы забыли, тоже те же самые 38.
6: Да. Вот. Ну и какую цифру не ткни,
4: 40,
6: в общем,
4: например.
6: 40, 41, 42, 45, вы везде найдете гроздь замечательных русских поэтов. Вот. Но, тем не менее, я последний пример приведу, который мы уже приводили не раз, это Борис Рыжий, который напрямую просто с этой логикой цифр играл. Он прям к ней шел. Он отыгрывал судьбу русского поэта на 200%. То есть вот он, во-первых, все написал, во-вторых, все, что он написал, в том числе и о своем возможном суициде, он взял это еще и воплотил, очень точно рассчитав и время, и место, и дату, и ту книжку упомянутого Полежаева. И на том стихотворении, там, «Не сердцем выгрызли змеи», как-то там замечательные такие страшные стихи, на том стихотворении положив закладку, то есть все, он этот миф прям вот не просто продумал, а еще и сыграл до конца.
5: И способ, ну кто еще из поэтов мировых, в общем, давился на поясе от кимоно?
6: На поясе от кимоно, еще чуть ли не подогнув ноги, там какой-то изуверский совершенно способ, который он мог, как бы, Есенин цеплялся, как известно, за косяк, пытался остановить то, что совершил, а Рыжий не цеплялся ни за что. Вот он взял и это доиграл до конца. Поэтому русская поэзия — это место высочайшего, невероятного, страшного напряжения, будь то цифра 26, 27, 33 или 42. И еще раз повторяю, вот именно за это мы любим. И в русской поэзии ставки абсолютные. Ставки абсолютные, ставки страшные. Ставки, которые, может быть, мы предполагаем, Господа Бога вызывают некоторые вопросы. «Что же вы творите, дети мои?» думает он, но и именно Господь и наделил их тем самым невероятным даром, который разрывает их вот души на части, когда сама жизнь для
3: поэта становится невыносимым, и там либо петля, либо дуэль, либо тюрьма, либо алкоголь, что-то такое, что разносит их вдрызг. Это неизбежно, потому что великая, несоразмерная человеку, человеческому сердцу сила им дарована Господом Богом. Вот такая у нас была тема, и такой был у нас разговор.

0: Ютьюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии. Но порой судьбу артиста определяет его внешность. И только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гауптвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве час дня, в Самаре на час больше, в Бишкеке 16.00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Дмитрий Песков рассказал о подписании итоговой декларации саммита БРИКС. В европейской стране назревает территориальный раскол. Михаил Петровский объяснил, как развивается русская культура. Об этих и других темах подробнее далее. Москва рада, что сторонам удалось согласовать итоговую декларацию саммита БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что многие пессимисты считали, что это не удастся сделать и придется выходить на заявление председателя. Но все получилось так, как задумано. В декларацию вошли совместные расчетные центры, это совместная инвестиционная платформа, совместная платформа по расчетам в национальных валютах и другие пункты. Страны-участницы БРИКС согласовали итоговую декларацию саммита в субботу после продолжительных обсуждений и спорных формулировок. Число пострадавших при атаке украинских боевиков на Славянск на Кубани увеличилось до 3. Их госпитализировали, об этом сообщает региональный оперативный штаб. Ранее там же информировали о начале возгорания на одном из предприятий в Славянском районе Кубани в результате падения обломков беспилотника. Был поврежден газопровод, один человек пострадал. Россия надеется, что процесс украинского урегулирования приведет к положительному результату. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, понимание, достигнутое в прошлом году в Анкоридже, все еще составляют суть мирного процесса. Ушаков добавил, что Россия не ужесточала свои требования по украинскому регулированию, они остаются прежними. Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии могут подписать на планируемой в ближайшее время встрече совместную декларацию, которая требует от Лондона право на проведение референдумов по вопросу независимости регионов. Об этом сообщила британская газета «The Telegraph». Как утверждает издание, подписание должно произойти в понедельник на встрече представителей исторически кельтских регионов в столице Уэльса – Кардиффе. Источники заявили газете, что встреча призвана оказать давление на премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема на фоне его недавнего заявления о возможном проведении референдума о независимости Шотландии в случае, если население поддержит это предложение. Заместитель министра обороны

0: На России начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин проверил готовность к новому учебному году воссозданного Челябинского высшего танкового командного училища, а также вручил боевое знамя. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Горемыкин вручил боевое знамя воинской части начальнику училища. Кроме того, военному вузу были переданы для экспонирования исторические знамена, которые вручались Челябинскому танкотехническому и высшему танковому командному училищам в 1944 и 1968 годах. По-настоящему суверенная культура постоянно соотносится с другими культурами. Это признак ее зрелости и уверенности. Русская культура развивается именно так. Об этом заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По его словам, суверенная культура осознает, что ей для развития нужно постоянное общение, и зацикленность на себе представляет опасность. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас смотрит, слушает, кто на нас подписан. Макс-канал, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Обязательно загляните, подпишитесь, если еще этого не сделали. В остальном же знакомим вас со всем важным, значимым, любопытным, что в мире происходит. В прямом эфире 91.2 FM Москва, 91.5 Санкт-Петербург. Полный список городов частот вещаний на сайте radiosputnik.ru. Будем беседовать подробно. Прямо сейчас с нами на связи Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Василий Георгиевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Василий Георгиевич, у нас не так, на самом деле, много времени, а вот повод может показаться, да и является, наверное, является заслуживающим куда большего внимания. Все-таки саммиту БРИКС можно и нужно уделять внимание однозначно, и в мире за происходящими событиями, за заявлениями следят-то уж точно. Чем этот саммит, я уж сразу вас спрошу, вам запомнится, есть ли что-то такое, по поводу чего можно будет этот саммит выделять из числа остальных, потому что сказано было разное и про Совет Безопасности ООН, и про возможные реформы международных экономических и политических организаций, ну и в целом, наверное, тоже каждая страна, кто присутствовал, продавливали свой нарратив.
3: Но мы все понимаем, что сейчас реформа американских так называемых международных институтов, она произойти не может, сколько бы не хотели этого сами страны БРИКС, ну просто Соединенные Штаты это не согласуют. Организация Объединенных Наций сейчас тоже едва ли может быть реформирована, скорее здесь ООН, но здесь заявляется БРИКС о задачах для ООН, которые значит, объединение стран видит, но... Вот создание системы BRICS-Pay, ее предстоящий запуск, вот это, пожалуй, хорошая новость, если мы действительно увидим, ну, до конца года, ну, пусть в 2027 году работающую систему расчетов на основе, в общем-то, ну, стыковки всех центральных банков системы стран БРИКС, да, когда можно будет и гражданам платить по штрих-кодам в любой стране БРИКС, и когда станет возможно крупные денежные операции осуществлять, платежи, переводы, никакие санкции не будут мешать. Вот это будет большой успех, потому что даже в Китае сейчас многие наши туристы, которые там были в этим летом, а там было много россиян, они видели, что очень непросто. Порой приходится, когда вы в некоторых случаях просто не можете заплатить, вам приходится иметь при себе большое количество наличных юаней или долларов, и просто потому что китайская система, она не открыта по воле китайских банков, естественно, банков, для того, чтобы мы комфортно себя чувствовали и тратили деньги в Китае. Это очень, так сказать, важные детали. То есть, ну, банки боятся американских и западных вообще санкций. Они опасаются за свои активы, за свои позиции. Их здесь тоже можно понять, но нельзя это просто принять. То есть нужна другая система, нужна полностью непрозрачная система для Запада. И это самое серьезное, если здесь есть прогресс. В целом же виден общий прогресс по всем направлениям в отношении стран. Понятно, что здесь были различные двусторонние встречи. Очень важно было подтверждение сохранения крепких дружеских связей между Россией, Индией и Китаем. То есть вот в таком триумвирате. Это подчеркивает лишний раз, что американская политика отрыва Индии от России, ну и блокировка любого контакта Индии с Китаем, эта политика потерпела крах. Вместо нее существует другая реальность, где два великих исторических народа объединены в лице своих руководителей и понимают свои интересы и понимают опасности, которые им создают на Западе. Вот этот результат, на мой взгляд, очень... Василий,
4: а как полагаете, те системы, те вот существующие уже институты, ну, вот, которые вроде бы привычные, которые вроде бы работают, ну они разве так просто согласятся с тем, что их можно будет подвинуть? Потому что и та же общая платежная система, но это тоже чужой хлебушек, который кто-то не захочет отдать и в плане проведения платежей, и в плане какой-то, ну вот, ну... Дедоларизация – слово хорошее, но при этом все прекрасно понимают, что, и никто, кстати, особо этому не сопротивляется, что это окончательно до конца не дойдет, ну что вот тоже удобная штука и никуда не денется.
3: Ну, БРИКС придется создавать собственные институты. Понятно, что есть банк БРИКС, но БРИКС придется вообще всю институциональную систему строить свою. Не пытаться исправить ту систему, которую современный мир имеет в наследие от Бреттон-Вудской системы, то есть, по сути, американская. Это Международный валютный фонд, это Всемирный банк. Это структуры, которые, ну, прежде всего, помогают Соединенным Штатам. В том числе и господствовать на Западе, подавлять, возможно, независимое экономическое развитие. Поэтому реформировать их и нормализовать ситуацию в мировой политике, военную ситуацию тоже, это давнее желание стран БРИКС. Но это желание, оно, ну, так сказать, Вашингтону неинтересно. Поэтому страны БРИКС, спотыкаясь о неудаче вот этого попыток реализовать как-то свое желание, даже хотя бы его объяснить американцам и другим западным странам, они неизбежно идут шаг за шагом по пути структурирование всех процессов самостоятельно. Я думаю, что будут у нас параллельные западным структурам. Ну, не только есть банк БРИКС, да, вот по сути, в чем-то альтернативный так называемому Всемирному банку, офис которого в Вашингтоне находится, но и, значит, будет и в плане валютного контроля, и международной торговли, вся структура, так сказать, все будет структурами БРИКС дублировано. Современный мир имеет два ядра. Вот это двухъядерная система. С одной стороны, центр притяжения – это Запад, который никуда не исчез и который борется за восстановление своего всемирного господства и за сохранение своего влияния там, где еще это можно сделать. Мы видели, там президента могут похитить, да, вот законного главу государства Венесуэлы похитили и держат в тюрьме в американской. То есть не стесняются ничем. Поэтому, когда БРИКС говорит о поддержке, приверженности международному праву, это ответ американцам, которые привержены так называемым правилам. Да? То есть мир, основанный на правилах. То есть, а это правило, это, ну, так сказать, ограничение для других и вседозволенность для себя. Вот это американская реальность. С другой стороны, страны БРИКС понимают, что они тоже являются центром притяжения, и они генерируют сейчас рост мировой экономики. Запад не создает роста. Он, ну, может быть, создает рост цен из-за своих агрессивных действий. Ну, вот нападением на Иран мировая экономика обязана повышением цен на нефть, на газ, на природные удобрения. Почему? Ну, просто потому что Соединенные Штаты и Израиль начали там большую региональную войну. Это не локальный конфликт, как и на Украине. Там мы ведем не локальную специальную военную операцию, а региональную, то есть большая территория. И Запад и там, и тут виновен. И там, и тут он должен будет получить все последствия этих своих действий, при том, что страны БРИКС не отказываются решать вопросы на основе дипломатии. Это касается и Ирана, это касается и России, это касается того, что и Китай, и Индия, все, в общем-то, страны БРИКС привержены мирному пути, но Запад не хочет этого мирного пути, потому что для него это оружие такого сопротивления, Вашингтонского контракта.
4: Очень хорошо, обратили внимание на правила, которые либо существуют для всех, либо они существуют в каком-то своем маленьком мирке. И это действительно то, что БРИКС отличает от многих других организаций. Василий Ильич, вам спасибо огромное. Времени, к сожалению, действительно очень мало. Про саммиты БРИКС, про принципы БРИКС и вот про те моменты, на которые вы обратили внимание, можно говорить, безусловно, дольше. Я уверен, в наших эфирах этому времени тоже уделим больше. Василий Колташов в эфире «Радио Спутник». Мы же продолжим.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
4: Давайте продолжать. Одна из стран, которая находится недалеко от России, которая, по-моему, даже граничит с Россией, которая при этом постоянно демонстрирует какие-то, ну, не совсем понятные, не совсем оправданные, но вместе с тем достаточно давно прогнозируемые и антироссийские действия, является Норвегия. Помимо того, что на военных базах, на аэродромах свободно могут появляться, квартироваться и выполнять какие-то определенные задачи американские самолеты, американские военные, есть много других разных опасений, помимо того, что еще и в первую очередь в связи с тем, что Россия с Норвегией не то чтобы только вдвоем делят, но имеют в принципе выход к Арктике, и поэтому вопросы, которые могут возникать как раз-таки в этих регионах, приходится решать, эти сложности, которые возникают, приходится тоже каким-то образом преодолевать. И это вдвойне, конечно, привлекает внимание, еще и потому, что внимание к Арктике в последнее время огромное. Не только с точки зрения территорий, не только с точки зрения прибрежных вод, но и с точки зрения тех потенциальных ресурсов и логистических путей, которые в этом регионе возможны. Посольство России в этом стране напоминает, предупреждает в чем-то, что проблемы в работе с этой страной возможны, никуда не девались. И в первую очередь, потому что те механизмы, которые сложились к текущему моменту, механизмы международной работы и международной политики, они в полную меру не работают. В силу чего? В силу того, что в НАТО приняли для себя как основной путь эскалации. В первую очередь, опять же, в Арктике. Из-за этого растут риски, из-за этого растет вероятность возникновения конфликта. Чем дальше чреваты взаимоотношения с Норвегией, побеседуем прямо сейчас. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин с нами на связи. Василий Алексеевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Василий Алексеевич, ну вот относительно Норвегии достаточно регулярно и постоянно и давно слышишь и о возможных угрозах, и о возможном нарастании и рисков. Вот сейчас что принципиально ключевое, что самое значимое, почему сейчас на это вот и посольство в Норвегии обращает на это внимание?
5: Ну, показательный момент – это арест нашего научного судна на Шпицбергене. Ничем не обоснованное. Ну, я бы сказал, что это в чистом виде пиратство. Это показательный момент, потому что до этого были тоже и задержки наших рыбаков. Ну и по факту, если уж брать, то антироссийские настроения в руководстве страны имеют место быть. Это один из главных, Норвегия одна из самых главных спонсоров киевского режима. Несомненно так, и не случайно. Вот случились похороны короля, и Зеленский сразу поехал не просто, наверное, чтобы отметиться в этой процессии траурной, но и попросить денег. Денег у Норвегии небольшой, в принципе, по меркам населения страны, очень много. В силу того, что это газ. Газ идет сейчас и прибыли в основном после подрыва Северного потока 1.2 непосредственно в Европу. И есть подушка, скажем, финансовая, что, несомненно, кружит головы норвежскому, скажем, руководству. Это около 2 триллионов долларов. Они усиливают свои требования к нам по арктической программе и являются, пожалуй, наверное, главными союзниками, и не союзниками, а инициаторами натовцев в отношении нас в Арктике. Там находится полигон в Норвегии, где тренируются десантники из Великобритании и США. И, собственно говоря, вот они принимают участие в этих учениях «Арктический часовой», и на них возлагают большие надежды и Великобритания, да, в принципе, и Соединенные Штаты Америки, и все страны, которые, ну, хотят, наверное, в перспективе лишить нас статуса великой арктической державы, несомненно, потому что у нас самый большой сектор в Арктике, Там Северный морской путь, и они видят, что это не дает им покоя. Уже мы знаем, что проходят китайские суда и в Мурманск, и дальше. И это альтернатива тому пути, который сейчас не совсем, скажем так, спокойный и в Персидском заливе, и в Красном море. Вот исходить из этого надо. То есть это ставит... Этот вызов, конечно, мы принимаем, и мы знаем, что на страже нашей Арктики находится Северный флот. Компоненты там силовые все учитываются, учения соответствующие, части касающиеся, в том числе и с учетом этой угрозы, они проводятся всеми силами, комбинированные в воздухе, и под водой, и на воде.
4: Василий Алексеевич, вам, к сожалению, времени так много. Вам спасибо огромное за такой лаконичный, но понятный ответ. Обозначили действительно и ключевые направления, по которым вопросы к Норвегии возникают, и те не совсем утешительные, конечно, перспективы, которые вырисовываются. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире «Радио Спутник». А мы продолжим. Давайте продолжать. Решение было принято об этом чуть-чуть пораньше, но теперь однозначно уже, собственно, нужно готовиться, что с 1 января, с наступающего года, можно, кстати, 27-й уже назвать наступающим, будет в России введен мониторинг цен на основные продукты питания. В этом списке 24 наименования. Там мясо, рыба, макароны, некоторые овощи, крупы, есть другие продукты. Дополнительное внимание и экономическое, и мониторинговое. Наверное, не помешает никогда, но чем это, в принципе, чревато экономически. Причем, что на уровне экономики страны, что на уровне человеческого, экономического, опять же, поведения покупательного, будем беседовать прямо сейчас. На связи со студией «Радио Спутник» эксперт по финансовому рынку Николай Солобота. Николай Вячеславович, здравствуйте.
6: Видите, все нормально.
4: Николай Вячеславович, вы нас слышите? Мы вас слышим?
6: Да, слышу, вижу.
4: Да, прошу прощения, все, да. Расскажите, пожалуйста, вот к этому мониторингу, насколько, в принципе, российская экономическая структура готова, насколько рынок потребительский к этому готов, насколько продавцы, ритейлеры, крупные сети готовы к тому, что определенные цены будут находиться под жестким мониторингом государства?
6: Ну, жесткий мониторинг – это не тождество жесткому регулированию. Да, то есть государство собирает сведения. Возможно, сбор этих сведений вообще никак не коснется самих ритейлеров. Они как торговали, так и торговали. Более того, никакой обратки им не прилетит там, за те или иные ценники, которые они делают. Скорее всего, здесь... Говорится о том, что есть запрос о социальной ответственности государства перед народом, и этот запрос, он как бы у нас уже больше 100 лет, и государство всегда на этот запрос отвечает положительно. И если все говорят о том, что нужно защищать потребителей, то есть нас с вами, от перекоса, ценовых перекосов, чтобы какие-то там недобросовестные продавцы разгоняли инфляцию, конъюнктурно повышая цены, то в этом случае надзор со стороны регулирования, там за надзором идет регулирование. Пока мы дело идем с надзором, мы пока к регулированию-то и не подошли. Со стороны государства выглядит очень довольно-таки нормально, и с нашей стороны, со стороны потребителя даже очень приветствуется. Вот. Мы дело имеем с надзором, да, степ-бай-степ, следующее как бы уже регулирование. Да, но по вопросу регулирования нигде не поднимался, никак про него никто не говорит. И есть вот такой вопрос. А для чего они собирают тогда сведения? Скорее всего, это какая-то внутренняя история для того, чтобы понять, какая инфляция фактически у нас существует на товарном потребительском рынке, и с этими цифрами как бы работать при дискуссиях с нашим центральным банком, когда центральный банк говорит, что у него свое видение инфляции, как бы правительство хочет сказать, что у нас свое видение инфляции, давайте найдем общие циферки, чтобы потом понимать, как будет выстраиваться политика Центрального банка, как выстраивать политику правительства. Правительство, понятное дело, у него есть рычаги влияния на инфляцию, это потребление со стороны государства, да, то есть дотации, всякие разные льготы, льготные программы и закупки. да, закупки. Поэтому вот здесь, чтобы все это свести в единый консенсус и как бы работать как бы сообща с регулятором, монетарным регулятором, да, но, скорее всего, вот ввели такой мониторинг.
4: Николай Александрович, я вот видел такие мнения, что подобный мониторинг может помочь выяснить, грубо говоря, на какой стадии возникает вот это резкое удорожание продуктов, потому что, ну, есть сезонные удорожания, но причем, кстати, каждый раз почему-то по-разному разные овощи стреляют, объясняют то урожаями, то неурожаями, то еще как. В конце года, ну, ситуация с яйцами, наверное, многим еще памятна, то гречка стрельнула вдруг внезапно, а потом опять же куда-то откатилось. Вот насколько здесь возможно сделать систему этого ценообразования прозрачным? Не для рядового покупателя, это уж совсем какой-то, наверное, верх идеального, а вот на уровне тех самых мониторящих органов.
6: Ну вот сейчас эта цель была поставлена, посмотрим, как она будет достигнута. Мы как бы в процессе с вами пути, да, и посмотрим, как эффективно. Ну, честно говоря, у меня нет никаких сомнений, что государство работает очень высокоэффективно, поэтому в какой-то момент они как бы на уровне каких-то звеньев всей этой цепочки могут действительно вносить коррективы в виде, к примеру, ну, там, если цена слишком сильно упала, государство может выйти с закупками, да, в закрома родины, таким образом как бы стабилизировать цену, она не будет слишком сильно падать. Если наоборот где-то что-то, как бы цена начала расти, какого-то товара не хватает, то из этих закромов родины может на рынок быть по заниженной цене выдан товар. Да, и таким образом стабилизирует рынок от роста товара. Но здесь надо понять, что мы еще пока подходим вот к этому к регулированию, нет понимания, как это будет регулироваться. Через закрома родины, да, как это было всегда, да, ранее там в нашей истории, либо какими-то другими способами, через налоги, акцизы, акцизы сборы и так далее, да, или дотации. Вот как у нас этот есть дефлектор на бензин введен. И он очень офигительно работает, всем нравится, как он работает, он делает стабильные цены на нефть. Может быть, через такой инструмент государство введет регулирование.
4: Минутка буквально остается. Возможностей, ресурсов сейчас достаточно, чтобы все-таки и страна большая, и регионы очень разные, и цены разные. Вот опять же был Восточно-экономический форум, где не преминули напомнить Владимиру Путину, хотя он прекрасно об этом знает, что цена на один и тот же продукт в разных регионах может разниться принципиально.
6: Ну, я думаю, что, смотрите, в самом постановлении есть ответ на ваш вопрос. Там написано, что федеральные власти. Почему там могло быть написано региональные власти, и федеральные и региональные власти. Там написано просто федеральные власти. Это говорит о том, что, скорее всего, мы имеем дело, что во всех регионах представлены крупные сетки. Это X5 Retail Group, это Магнит. И с ними, федеральными властями, проще взаимодействовать. И, скорее всего, через крупные сетки и будет вот весь этот мониторинг происходить.
4: Они сейчас... Николай Александрович, время, к сожалению, совсем кончается. Вам спасибо огромное, что прокомментировали эти вопросы. Николай Слобутин, Радио Спутник.

0: Скорость биологического старения организма. Контекст. Ожирение – не только дополнительная нагрузка на организм и проблемы с различными органами. Это еще и фактор преждевременного старения человека. Об этом заявила академик Российской академии наук Наталья Мокрышева. По ее словам, ученые отмечают прямую связь старения с индексом массы тела, распределением объемов и составом тела. Кроме того, ожирение повышает риск летального исхода, способствует развитию когнитивных нарушений, проблем с печенью, дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Избыточное количество жировой ткани запускает цепочку метаболических нарушений, возникает риск онкологических заболеваний, а провоцируется ожирение стрессовыми ситуациями, неправильным питанием, вредными привычками и пассивным образом жизни. У женщин ожирение часто сопровождается дисфункцией репродуктивной системы. Специалисты отмечают, что снижение избыточного веса даже на 10% значительно улучшает самочувствие, снижает нагрузку на организм и уменьшает риск развития осложнений. Но предупреждают, при подозрении на такое отклонение самолечением заниматься не нужно. За рекомендациями следует обратиться к эндокринологу и диетологу.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российская армия сужает котел с военнослужащими ВСУ в Харьковской области, не оставляя окруженным подразделениям выбора. Об этом сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» гвардии полковник Роман Шкроба. Перед российскими войсками сегодня стоит задача, цитата, «порезать харьковский котел на куски, как пирог, и зачистить каждую его часть от украинских боевиков», — сказал он. Он пояснил, что зачистка котла позволит осложнить удар украинских боевиков по российскому приграничью, а зона пролета до территории Белгородской области увеличится более чем на 50 километров. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал аморальным со стороны стран Евросоюза посягательство на российские активы. Ранее издание «Политика» со ссылкой на 4 европейских дипломатов и чиновников сообщало, что ряд стран Евросоюза во главе с ФРГ усиливают давление на Бельгию, пытаясь добиться ее согласия на использование замороженных российских активов для финансирования Украины и фактически выдвигая ультиматум – согласиться на такую схему или выделять Киеву средства из общего бюджета ЕС за счет сокращения финансирования фермеров или регионов. Россотрудничество работает над открытием партнерского русского дома в Германии на фоне закрытия российского культурного центра в Берлине. Об этом заявил заместитель главы агентства Константин Колпаков. Он добавил, что ведется поиск новых партнеров после решения немецких властей закрыть существовавший более 40 лет русский дом в Берлине. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, который касается деятельности русского дома в Берлине. Позднее Министерство иностранных дел нашей страны заявило об ответных мерах на недружественные действия ФРГ. Число участников движения первых достигло 16 миллионов человек. Об этом сообщил председатель правления организации Артур Орлов на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он рассказал, что дети и подростки из новых регионов зачастую приезжают в другие субъекты, чтобы активно участвовать в разных проектах движения первых. Орлов заверил, что активисты организации уделяют много внимания молодым людям из Донбасса. Вице-премьер России Дмитрий Григоренко поздравил российских IT-специалистов с профессиональным праздником. Он отметил, что быть айтишником – это, цитата, «роскошный максимум». Конец цитаты. Вице-премьер добавил, что одни из самых быстрых темпов развития этой отрасли наблюдаются именно в России. Григоренко заверил, что российские айтишники лучшие в мире. С ними отрасль будет постоянно расти и динамично двигаться вперед. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Это «Радио Спутник», мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Ждем всех по-прежнему. 91 в FM Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов вещания на сайте radiosputnik.ru. Поэтому, если вдруг мы у вас в качестве радио не вещаем, можно заглянуть в интернет. И на сайте radiosputnik.ru, и ВКонтакте, в зоне «Одноклассников», в Рутюбе, везде выкладываются трансляции. Можно смотреть, пересматривать, можно комментировать. На ближайшие полчаса пара любопытных тем у нас заготовлены. Прямо сейчас с нами на связи Валерий Новоселов, врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог и геронтолог. Валерий Михайлович, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Валерий Михайлович, коллеги из РИА Новости взяли достаточно такое расширенное, не то что расширенное, глубинное, я бы сказал, интервью у врача-невролога профессора Рены Исмаиловой, которая рассказала о том, как обстоит дело с болезнью Альцгеймера, в особенности после коронавируса, который стал поводом для того, что больных Альцгеймером стало больше. Я уж прошу прощения за такое упрощение. Но при этом она же рассказала о том, что есть серьезные подвижки в лечении этого заболевания. Давайте сначала, может быть, с причинами разберемся. Упоминала Исмаилова о том, что вот тот феномен, цитокиновый шторм, который случался у многих заболевавших коронавирусом в тяжелой форме, он приводил к тому, что происходит поражение мозга, и это вызывает дальнейшее провоцирование болезни. Что здесь есть такого? Это могло бы действительно стать причиной? Наблюдается ли, на ваш взгляд, вот такой рост числа пациентов?
4: Вопрос очень интересный. Но, во-первых, количество пациентов растет по многим причинам. Прежде всего, это процесс постарения человечества. Если раньше медианный возраст смерти вот здесь, в России, в Московской губернии, то есть на территории Москвы нынешней, был около 5 лет, то есть 50% населения умирало вот до этого возраста, то есть это данные Синода, оберпрокурора и демографа Российской империи Сергея Александровича Новосельского, то сейчас у нас фактически каждый может уже дожить до старости. Это первый вопрос. Второй вопрос – то, что возраст-зависимые заболевания, куда относится и болезнь Альцгеймера, что такое болезнь Альцгеймера – это отдельная тема, значит, они встроены в механизмы старения. И чем дольше человек живет, то каждые 8 лет, после 30 лет, начиная риск смерти, начинает расти каждые 8 лет в 2 раза. Причина смерти – возраст, зависимые заболевания, состояние, синдромы и так далее с их участием. Вот и получается, что чем дольше человек живет, тем риск синдрома приобретенного слабоумия – это очень важно. Значит, основной причиной, которая по сегодняшнему консенсусу является именно болезнь Альцгеймера, то, конечно, он выше. Поэтому выделить после ковида, после каких-то других причин и так далее, силу постарения населения – мы же слышим доклады чиновников нашему президенту, что вот возраст ожидаемой жизни ожидаемый. Это расчетный вероятностный показатель. Тем не менее, это очень хороший показатель. В Москве уже 80 лет. А средний возраст постановки диагноза в нашей популяции московской около 76-78 лет. Вот и получается, почти все, кто доживают, то есть могут дожить принципиально до болезни Альцгеймера. Смотрите, какая ситуация. Вот такая высокая смертность до начала, до первой трети, конца первой трети прошлого века, она все равно предполагала, что люди до старости доживали. Доживали. Немного, но доживало. Посмотрите на древних греков, древних римлян. Там что каждому греку 60, 70, 80 лет. Посмотрите, Кутузов, Крылов. Это же все старики. Болезнь Альцгеймера, она просто не называлась. Она еще была известна российским неврологам. Например, в работах в учебнике для врачей Алексей Яковлевич Кожевников, основатель российской неврологии, описана болезнь Альцгеймера. Просто она так не называлась. Что сделал Альцгеймер? Он не, тоже не открывал болезнь. Он описал больную с тем, что сегодня называется ранней формой, где есть однозначно генетический компонент. И российский генетик Евгений Рогаев открыл эти гены, а сегодня они известны, ПСН-1, ПСН-2 и АПП. Вот три гена основные, которые в ранней форме. Ранняя форма – это все, что до 65 лет. Но 90% – это 75 и выше. Понимаете, да? Значит, кого бил ковид? Вспомните, да? Первый он бил стариков. Чем выше, тем, значит, смертность была выше, заболеваемость и так далее. Второе – полиморбидных пациентов, это очень важно, то есть больных с онкозаболеваниями, с гипертонической болезнью, сердечно-сосудистым, метаболическим синдромом. Значит, это второй вопрос. И третье, больше он бил мужчин. В два раза приблизительно смертность была выше. Значит, по данным, значит, американских всяких статистических агентств, особенно в первую волну. А что такое ковид? Цитокиновый шторм, без сомнения, но на какой-то стадии это приводило к гипоксии мозга, тяжелейшей гипоксии. Что такое мозг? Вот ваши слушатели должны понять. По сравнению с ДНК, мозг – это на порядке более сложная конструкция. 86 миллиардов нейронов и 100 квадриллионов – это 124 нуля синапсов, то есть соединения между собой. Это нейроиммунно-эндокринный орган, который рулит всем нашей жизнью, включая все ритмы, заболеваемость, смертность, обработка информации, он очень энергозависим. Что такое энергия? Это аэробный обмен. Для аэробного обмена нужен кислород. Вот 20% всей энергии нашего тела, 70 килограммов весим, а мы...
3: Валерий Михайлович, я прошу прощения, не так много времени, а вы очень интересные, очень понятные вещи рассказываете. Я бы все-таки про лечение, возможно, лечение хотел бы вас спросить. Насколько приближается? Да, прошу вас.
4: Смотрите, значит, на сегодня, значит, где-то пик начала исследования Альцгеймера, болезнь Альцгеймера начался в начале 90-х. Связывают это с болезнью Рейгана, обнаруженной. Вот, за эти годы прошло десятки, если не сотни исследований. Все, открыв, все закончились, значит, неудачно, к сожалению. Значит, последнее исследование – это ставка на моноклональные антитела к вот этому липкому амилоиду, липкому белку. К сожалению, там результатов хороших нет. На сегодня есть стандартная терапия, она очень ограничена. Она не лечит заболевания, она останавливает на той стадии, задерживает, во всяком случае, задерживает развитие, то есть дает дополнительно чуть-чуть, значит, если мы захватили на ранней стадии, значит, на ранней стадии. Вот, и, значит, в этой ситуации, я не назвал бы это излечением, и, соответственно, значит, в этой ситуации пока лечения не видно. Это связано с тем, что основной гипотезой болезни является гипотеза амилоидного каскада. Вот о чем я говорил. Для начальной формы, очевидно, для ранней формы, вот, которая вот 50-60 лет бывает, это 10, максимум 10% за болезни. Это, соответственно, подходит, очевидно. Да? А вот на 90%, очевидно, там более важна теория митохондриального каскада. И тут сердечно-сосудистые заболевания, состояние кислородного гомеостаза мозга, нарушение его является первичным. И вот на сегодня же ученые пришли к тому, что есть методы, вот, например, тренировка в гипоксии, то есть повышение, улучшение гипоксического сигналинга, это, значит, продукция ХИФ, это такие факторы, гетеродимеры, которые позволяют нам реагировать на гипоксию, а старение и гипоксия тканей – это близнецы-братьев. А помните, сказал, мозг кислород зависим. Очевидно, это вот скажется, да, вот, на сегодня есть новая медицина, медицина здорового долголетия. Очевидно, этот метод станет лучше.
3: Валерий Михайлович, прошу прощения, чуть-чуть вы сложных терминов накидываете. Я же правильно понимаю, гипоксия, собственно говоря, должно быть достаточно кислорода в организме, в головном мозге. И я сразу небольшой вопрос, уж время заканчивается, подкину. Про профилактику. Это можно как-то профилактировать?
4: Аэробный. На сегодня консенсус всех ученых, нейрологов, нейробиологов, гериатров, неврологов. Аэробная нагрузка, опять вот гипоксия, аэробная нагрузка, то есть движение. Вот, кстати, что произошло во время ковида? Людей заперли в квартирах. У некоторых квартирки по 30 метров наказание за выходы. Это само по себе действовало в том же направлении, вектор усилий был, что и ковида. То есть тогда уже неврологи все сказали, что это аукнется. И аукнется в неврологических заболеваниях, в развитии возраста и заболеваний. На сегодня лучшим методом, чем достаточный объем аэробной нагрузки, вот что очень важно, еще лучше заполировать это силовой нагрузкой, в том числе и женщин, силовой обязательно, да, который вырабатывает нейротрофические факторы, лучше метода нет.
3: Валерий Михайлович, вам спасибо огромное. Вроде бы действительно, с одной стороны, ну, очень сложно, очень тяжелое, а главное, ну, вот по симптомам многие видели, как люди болеют болезнью Альцгейма, но помогли разобраться и в причинах, и немножечко как в каком-то позитиве, наверное, тоже, да, что если диагностируют чаще, значит, и люди живут чаще. А в остальном спасибо огромное и за советы по профилактике. Валерий Новоселов, врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, геронтолог на радио «Спутник».

0: Осеннее время – это, помимо всего прочего, еще и время, когда нужно платить налоги. Обязательно загляните, обязательно поинтересуйтесь. Есть значительное количество способов узнать, что, в какие сроки и в каких объемах нужно заплатить. Есть электронные устройства, есть электронные приложения, есть, в конце концов, госуслуги, которые никто не запрещал. Но это же прекрасный повод для мошенников активизироваться, для того, чтобы на этом попытаться сыграть, на этом попытаться запустить свои щупальца в чужой карман, что-то оттуда вытащить. И об этом предупреждают, например, в Сенате. Артем Шейкин рассказывает о новой схеме, о комбинированной схеме, которая помимо вот старых добрых способов «зайдите на сайт, введите данные, введите логины и пароли», еще и сочетает с собой направление бумажного письма. О том, как противостоять, о том, что нового в противодействии и со стороны государства, и, может быть, со стороны того, чтобы научиться самому мошенникам ничего никак не раздавать, а сразу все выяснять. Побеседуем прямо сейчас. Председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедров с нами на связи. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Игорь Сергеевич, можно ли говорить, я не знаю, о каком-то тренде или о каких-то вот таких элементах, ну вот чего-то, правда, старинного на моде? Слушайте, бумажное оповещение, бумажная схема приходит на почту, и человек затем уже дальше идет вот в эти старые добрые фишинговые сайты. Это какой-то новый тренд, это разовый случай, или это просто никуда и не девалось? Ну вот говорим мы об этом не так часто.
1: Смотрите, ну давайте объективно. Мир никогда не будет полностью футуристичным и полностью архаичным. Это определяет тренд, по которому работает мошенник. Соответственно, мы и сталкиваемся с тем, что полностью цифровые решения, они не всегда и не в полной мере являются всеобъемлющими. И большее доверие на сегодняшний день, учитывая риски цифрового мира, вызывают как раз старые добрые бумажные технологии. И именно поэтому сегодня мошенники используют звонки на обычные городские телефоны, именно поэтому используются, направляются документы от якобы государственных органов, от контрагентов, старинные письма какие-то, содержащие QR-коды, содержащие гиперссылки, по которым нужно переходить, скачивать программное обеспечение, попадаться в ловушки фишинга и тому подобное. Это играет на большую легитимацию действий мошенников.
0: А в этом смысле, вот про современного человека, что можно в этом смысле сказать? Он доверяет цифре или он опасается цифры? В этом смысле, ну это вот правда, это как мой любимый анекдот, я, кстати, в последнее время стал часто вспоминать о том, как мужикам-лесорубам привезли новую японскую пилу, они в нее бросили лом, пила сломалась, мужики сказали «ага», и пошли валить лес двуручными пилами. В этом плане человеку попроще, ну или все-таки действительно, ну вот у меня в руке смартфон, которым я все могу делать, от разговаривать с человеком, который находится за 10 тысяч километров, до того, чтобы оплатить там, не знаю, проезд.
1: Видите, тоже двоякая ситуация. Мы все более становимся цифровыми. Широта населения, которое пользуется современными технологиями, это количество населения увеличивается ежедневно. И увеличивается и поле, ширина охвата действий киберпреступников и мошенников. Поэтому мы сталкиваемся с ростом цифровой технологии, с ростом мошенничества, с ростом киберпреступления. Это объективная тенденция. Искать, доверяют ли россияне больше или меньше, я не могу. Технологий становится больше, охват становится больше, преступлений становится больше. Но в то же время мы видим объективный тренд, и это все рекомендуется нашим соотечественникам через телевизор, через прессу, доверять более старым, добрым, бумажным технологиям, перезванивать, уточнять что-то. И этим тоже начинают пользоваться мошенники. Вот этот тренд мы сегодня и видим.
0: Вы произнесли восхитительное слово, на самом деле, уточнять, проверять, перепроверять. Кто в этом смысле будет выступать как какой-то ультимативный вот этот проверочный механизм? Потому что перезвонить, безусловно, это универсальный совет, который в любом случае возникает, когда речь идет о каких-то звонках или о каких-то сообщениях из банка, неважно, из правоохранительных органов, откуда, из налога. Вот о чем мы сейчас говорим тоже. Просто сбросьте, перезвоните, всегда все пройдет. Где еще, как вот в других способах, про то, что человека же достаточно просто взять на эмоциональном каком-то состоянии. Моя любимая цитата из другого любимого фильма. У каждого человека есть кнопка, как говорили в электронике, поэтому если человек вот подвержен, не будет он проверять. Или можно этому научиться?
1: Во многом да, но важно поставить психологический барьер человеку. остановись, подумай. Должен быть какой-то стоп-фактор, должна быть возможность подумать. Как только вас начинают склонять к чему-то, быстро совершите, быстро переведите, быстро отреагируйте, перезвоните, скачайте. Слово «быстро», любая срочность, любое давление этой срочностью, оно должно сразу вызывать желание притормозить, задуматься, посоветоваться с кем-то и принять правильное решение.
0: А вы знаете, я вам в качестве дополнительного еще примера здесь готов привести историю, которая, правда, в Штатах произошла. Там один мужчина несколько лет выдавал себя за спортсмена, причем настолько успешно, удачно, что за счет каких-то всяких, ну вот, упрашиваний, уговариваний, обещанных коллабораций, в итоге обманул как минимум 26 женщин почти на $1,5 миллиона. Так еще и огромное количество всяких организаций. И почему этот момент здесь примечателен, любопытен? Он настолько вот свою эту ложную фигуру, ложную персону настолько активно представлял в соцсетях, настолько, ну, открыто, не скрываясь абсолютно, что в конечном счете поисковики, нейросети, чат-боты стали на эту информацию, на ложную информацию, ссылаться как настоящую. Условно говоря, захочет кто-то проверить, но вот этот человек с этим именем, фамилией, он является игроком НФЛ, ну, Национальной футбольной лиги, в данном случае это спортивной лиги. И ему все как раз потаскивают, да, вот посмотрите, вот его соцсети, вот с ним видео, вот с ним кадры, вот с ним все остальное прочее. Тут, казалось бы, даже проверочные механизмы, вот за счет этой ложной открытости, ну, они стали играть против человека. Как вот от этого спастись, я не знаю, закрыться, потому что цифра обманывает, бумага тоже вот обманывает, потому что, ну, подделать декларацию не так сложно, имеется в виду визуально.
1: Ну, случай в Соединенных Штатах – это уже классический, наверное, пример отравления данных. Он часто связывается с деятельностью современных нейросетей, потому что они не имеют критических алгоритмов, которые позволяют отсекать информацию, перепроверять ее из альтернативных источников. И поэтому они выдают то, что мы засунули, собственно, в интернет. Какой-то запрос мы сформировали к нейросети, она выкачала то, что есть в первой странице поисковой выдачи, проанализировала и выдала результат. То же самое делают примерно поисковые машины, тем более, что поисковые машины на сегодня используют большей части нейросети для того, чтобы эту поисковую выдачу создавать. Это тоже большой риск. Как следствие, ну, через пару лет мы столкнемся, очевидно, с эволюцией развития нейросетей, которая будет проверять фейки, бороться с ними, потому что в противном случае это полностью дискредитирует работу самих поисковых алгоритмов и нейросетей в частности.
0: А как это вообще возможно? Я понимаю, что про ситуацию нескольких лет вперед сложно говорить, но вот условно говоря, я начинаю говорить, я президент Земли. Я везде об этом рассказываю, создаю профили. Меня никто ведь не будет говорить, что ну дурачок, господи, что на него обращать внимание. А везде это начнет вот уплотняться, уплотняться, утверждаться в интернете. Буду создавать какие-нибудь статьи, сайты, опять же, те же самые соцсети. То есть, грубо говоря, создавать вот эту фальшивую реальность. А мы же видим, что и даже на уровне высокой политики, большой политики, куда интереснее вот эта созданная картинка. Люди верят не в то, что есть на самом деле, не в то, что происходит, а в то, что рассказали раньше в газетах, потом по телевизору, потом в соцсетях. Вот как-то вот оно все идет, что ну, действительно, вроде бы детей лейтенанта Шмидта сегодня вроде бы сложно создать, а с другой стороны, наоборот, проще. Причем, опять же, не скрываясь, не обманывая, наоборот, вот в открытую вываливая вот эти фейки. Неважно, связанные с налоговой, который, кстати, опять же, стоит напомнить, да, скоро платить, поэтому обязательно проверьте через мобильные приложения. Или через вот такие человеческие обычные фейки.
1: Ну, смотрите, здесь та же самая нейросеть предусматривает алгоритмы своей защиты, просто не все ими пользуются. Во-первых, нейросеть можно заставить следующим запросом перепроверять ту или иную информацию, на которую она ссылается. Предоставь источники, предоставь подтверждающие факты. Если нейросеть дальше будет поставлена задача ей проверить легитимность этих источников, насколько те источники, на которые она ссылается, являются официальными СМИ, которые имеет смысл учитывать, или это личные социальные сети того или иного человека, новость может быть понижена или повышена. Проблема в том, что пока нейросети таких алгоритмов еще не внедрили у себя, и мы вынуждены сталкиваться с такого рода рисками. Второй момент – это вот действительно президент Земли. Нейросеть должна в своей базе иметь какое-то априорное понимание о строении там, правительства тех или иных государств, общемировых, общегосударственных, там, международных организациях, как они устроены, какие должности там существуют, как это все функционирует. Если этого не будет, она действительно может создавать такие виртуальные должности. Плюс ко всему, сюда же там, все эти команды NBA, NHL и прочие, списки этих команд, они публично существуют, в том числе с запасными игроками, это тоже может быть проанализировано. То есть проблема нейросети всегда в том, что у нее, как правило, нет полного доступа к точной информации, и б, мы неправильно формируем запрос к ней.
0: А вот тут разрешите тоже еще такой момент привести. Вот мы сегодня с коллегами по другой теме, ну, в принципе, мероприятие саммит БРИКС, где было сообщение о том, что сфотографировались, взявшись за руки руководители стран. Мы сразу с коллегами, ну, я вспомнил вот эту фотографию знаменитую, где, по-моему, саммит АСЕАН, мы в итоге нашли 10-й год, где все фотографируются вот так вот, перекрестив руки, и Дмитрий Анатольевич Медведев единственный руки разводит в разные стороны. Стали искать эту фотографию. Ну, как вы понимаете, вот на территории России вы же можете угадать, какие источники Google, поисковая система, выдаст первыми? И в этом плане, вот опять же, проверить, перепроверить, вы сказали, должны быть какие-то вот эти информационные базы у нейросетей готовы. Так ими же тоже можно управлять.
1: Разумеется, и это как раз поднимает вопрос о том, что мы с вами находимся в эпохе возвращения. Возвращение к индустриальной эпохе, к замыканию цифровизации внутри национальных правительств, уменьшение доли влияния западных IT-компаний. Это по всему миру происходит, и поэтому мы все больше и больше сталкиваемся с локализацией технологий, локализацией искусственного интеллекта, созданием собственных импортозамещенных производственных цепочек. Это нормально, это нужно создавать, иначе мы действительно впадем в зависимость от западных IT-компаний, которые будут диктовать нам то, что мы, как им кажется или как им хочется, должны думать.
0: Ну а в конечном счете, как оно будет? Вот долгое время, как это было написано, историю пишут победители, да? Сегодня же историю пишут, получается, не победители, а те, у кого есть доступ вот к этой самой, к самой громкой, самой распространенной, самой, я не знаю, назойливой онлайн-энциклопедии или вот этим самым онлайн-пространством. Причем неважно, выиграл ты или проиграл, как ты напишешь, так вот через 10, 50, 100 лет и будут вспоминать о тебе, о твоем времени, о твоей эпохе.
1: Все так, все так. Поэтому и нужно создавать импортозамещение, поэтому нужно создавать национальные альтернативы этих платформ, поэтому нужно выстраивать и создавать собственные программные, аппаратные продукты, которыми будут пользоваться. Это война технологий, это война информации. Мы строим сегодня информационное общество, где основной ценностью является информация. Информация же приносит основные деньги и доход странам. И мы не можем действовать в рамках этого технологиями до индустриальной эпохи. Поэтому нужно участвовать.
0: Каким-то образом на детском, на школьном, не знаю, на университетском уровне, взрослым, пожилым финансовую, цифровую грамотность можно, стоит преподавать? Потому что в обязательном порядке, я имею в виду. Ну, потому что, да, действительно, есть вот это недоверие, которое, ну, чисто в силу человеческой природы ко всему новому возникает. Но, с другой стороны, значительную долю вот этих преступлений, этих мошенничеств можно было бы преодолеть, если бы человек вот базовые какие-то принципы знал. Или здесь все-таки вопрос в области психологии, где, ну, вот если человек хочет обмануться, он обманется. Песенку из фильма «Буратино» еще одну тоже можно же прекрасно вспомнить. На дурака там что, несложно. Короче, ему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь.
1: Все так, но это никак не отменяет обязанности государства и частных компаний вести постоянную просветительскую работу. Всегда будут люди попадаться, всегда мошенники будут изобретать новые методы и приемы, всегда они будут привязываться для актуальности к текущей повестке дня, всегда они будут использовать современные технологии для легитимации своих действий, объяснения своих действий, для внедрения на устройство своих жертв и тому подобное. Все, что мы можем, это вести просветительскую работу, а обычный гражданин должен понимать, что сегодня его личная безопасность, она проходит по линии его личных аккаунтов и мобильных устройств, компьютеров, которыми он пользуется. Никто за него его безопасность более глубоко не обеспечит, чем он сам.
0: Ну, а как же тогда вот быть с этим действительно, что у государства должна быть все-таки какая-то функция защищать, обязательно, при том, что ну, мошенник всегда чуть-чуть впереди, но так происходит. Полминутки у нас, прошу прощения.
1: Государство уже это делает, у нас есть антимошеннические меры, которые сегодня активно внедряются, но в конечном итоге они все упираются в самого человека. Если человек сам добровольно раскрыл доступ, ну, извините.
0: Да, вот этот старый тоже принцип «помоги себе сам» тоже никуда не девается. На государство можно надеяться и нужно надеяться, и на специальные органы, и на специальные правоохранительные органы, и комиссии тоже, но в конечном счете действительно ответственность человек несет сам. Игорь Сергеевич, вам спасибо огромное за ваши ответы. Я всегда очень интересно с вами пообщаться. Игорь Бедоров на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: смысла у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
0: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас! Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Луганске, Минске. Столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российская армия сужает котел с боевиками в Харьковской области. Система «Купол Донбасс» за неделю предотвратила 100 терактов ВСУ в Донецкой республике. Никакие внешние угрозы не смогут навредить проведению дистанционного голосования в России. Подробности далее. Российская армия сужает котел с боевиками в Харьковской области. Окруженным подразделениям не остается выбора. Об этом сообщил командир дивизии группировки «Север» Роман Шкроба. Он отметил, что перед нашими войсками сегодня стоит задача порезать харьковский котел на куски и зачистить каждую его часть от ВСУ. Зачистка котла позволит осложнить удары украинских боевиков по российскому приграничью, а зона пролета до территории Белгородской области увеличится более чем на 50 километров. Система «Купол Донбасса» и сводные мобильные группы за неделю предотвратили 100 терактов ВСУ в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он отметил, что боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных жителей инфраструктуры республики. По данным Пушилина, в Кировском районе Донецка враг пытался ударить по жилому сектору с помощью дрона «Дартс». В Макеевке и Синовате сбиты 2 беспилотника «Батон», нацеленные на жилые дома. Кроме того, противник регулярно пытается атаковать гражданские автомобили. Никакие внешние угрозы, в том числе атаки украинских дронов по мирным объектам и населению, не смогут навредить проведению дистанционного электронного голосования в России в дни выборов. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она выступила с лекцией «Электоральный форум» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Председатель ЦИК также отметила, что никакого вмешательства в ДЭК быть не может, и специалисты понимают, что это технически невозможно. Выборы депутатов Госдумы состоятся на следующей неделе. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Руководители многих западных стран отворачиваются от проблемы неонацизма. Это показано на примере Украины, и такое всегда заканчивается трагедиями. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. На площадке Международного фестиваля молодежи открылась выставка «Катастрофа памяти. Неонацизм в 21 веке». Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге. Участие в нем примут 10 тысяч человек почти из 200 стран. 4 промышленных объекта появятся на юго-западе Москвы благодаря механизму масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он отметил, что в округах появляются современные предприятия, а жители получают возможность найти работу рядом с домом. По его словам, на юго-западе разместятся производство медицинского оборудования, комплекс по глубокой переработке мясокостного сырья, а также предприятия по выпуску пищевого оборудования. Это поможет создать более 600 новых.

0: новых рабочих мест. Канадская певица Селин Дион собрала 30 тысяч зрителей на концерте, который ознаменовал ее возвращение на сцену впервые с 2020 года. Об этом сообщает СМИ. В марте Дион объявила о возвращении на сцену и анонсировала серию концертов в Париже осенью. Певица рассказала, что проведет в Париже еще 10 концертов в дополнение к ранее объявленным 16. Новая серия выступлений пройдет уже в следующем году. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Это Политклиника Шурова. Меня зовут Александр Букарев, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Как обычно, как всегда, с нами, чтобы рассказать о самых интересных личностях, психологи, психотерапевты, нарколог и сексолог. Ну и сегодня мы обсуждаем...
3: Человека с подтвержденным психиатрическим диагнозом. Уже отчасти нам легче анализировать некоторые его действия. Человек разносторонних талантов, и музыкант, и дизайнер одежды. Очень известный. Вот только имя ему его надоело, и он стал Ие.
2: Ие.
3: Да, поговорим о Канье Весте.
2: Ну вот, я думаю, как раз крайне актуально прямо сейчас. И начнем с
3: детства. Нет, чисто случайно.
2: Так.
3: Все совпадения случайно.
4: Поскольку у Канье Весте есть официальный диагноз, мы можем смело говорить о том, что да, этот человек страдает психическим расстройством, даже не предполагая.
2: Ну и, собственно, давайте разбираться, что там за психологическое расстройство, за психическое расстройство, да, извините.
3: Хочется сказать, что нетипичная для рэпера семья, я бы даже сказал, принадлежащая к интеллигенции. Папа Рэй Уэст, известный фотожурналист, сотрудничающий с крупными изданиями. Единственное, что он в 3 годика семью покинул, твоя любимая дисфункциональная семья, и очень активно сотрудничал с «Черными пантерами». Это такая террористическая организация в США, которая участвовала в беспорядках, убивала полицейских, пока, наконец, у государства нервы не выдержали, они несколько карательных акций, очень жестких, не провели в свое время. Мама тоже чрезвычайно интересный человек, с нашим любимым нарциссическим расширением. Она профессор английского языка и даже кафедрой лингвистики заведовала в Чикагском университете в Китае, преподавала. Ну, в общем, такая серьезная, интеллигентная семья у парня.
2: Как взаимодействовал после ухода отца из семьи с Канье, с Е? Как они вообще, отношения какие-то складывались?
3: Я так понимаю, мама достаточно быстро уехала в Китай преподавать.
2: Так.
3: Более того, он там был единственный в Нанкине. Англоязычный, поэтому все отмечают хорошие интеллектуальные способности. Он выучил китайский язык, учился с обычными школьниками. Ну, понятно, мама профессор, наверное, какие-то привилегии были. Я так понимаю, что в юном возрасте он не очень общался с папой. Может быть, в дальнейшем, когда ребенок становится успешным, знаменитым, у папы возникает желание обновить, но... Красной нитью через всю его жизнь проходит мама. Она присутствует во многих произведениях. Мы дальше обсудим ее трагическую гибель в достаточно молодом возрасте. Как он там в других женщинах пытался свою мамочку найти прекрасную. Ну вот.
2: Так, тогда пока смотрим на такая. То, как мама включается в воспитание сына. И как она, кстати, существует. Насколько сильно по ней ударил уход ее мужа. И начала ли там в новые отношения вступать, или все-таки вот законсервировалась и все на ребенка переложила, как мы очень часто там говорим, вот эта ответственность перекладывания.
3: Вот как раз там она очень восхищалась Канье, он первое стихотворение написал 5 лет, в 13 она ему уже купила серьезный компьютер, на котором можно было музыкой заниматься. Более того, он описывает, что там какая-то была чрезвычайно дорогая для них аренда студии, 25, что ли, долларов в час, мама вот все это оплачивала. Восхищалась. Достаточно быстро она стала его менеджером, то есть академическую карьеру бросила, заведование кафедрой. Единственное, что понятно, что учился он хорошо, потом получил грант на то, чтобы идти в Академию искусств. Там ему не понравилось, он перевелся на лингвистику к маме поближе. Ну и там он, собственно, тоже достаточно быстро в пользу музыки это все прекратил. Вот единственный конфликт, что меня очень расстроило, что он отказался от образования. Он там колледж дропаут, он первый свой альбом записал, что давайте бросим учебу, а дальше она его во всем поддерживала.
2: Ну вот это мы воспринимаем больше как поддержку или, ну так скажем...
3: Накачивание амбиций. Ты самый лучший, ты самый прекрасный, уникальный.
2: Но она в нем не утопала, не слишком баловала, там, не слишком уходила в то, что вот все для сына, все делаем в твою вот идею, полностью вкладываемся, или все-таки была вот эта грань?
4: Вот это вот очень интересная история, потому что сведения о том, что у мамы были какие-то отношения после ухода отца, какие-то романы, какие-то мужчины в ее жизни отсутствуют. И складывается впечатление, что она посвятила свою жизнь сыну, и сын выполнял двоякую роль и партнера, и ребенка.
2: Как может сын выполнять роль партнера? Вот это вот не до конца понимаю.
3: Ну, когда мама фиксируется на ребенке, он ей заменяет все, в том числе и личные отношения.
2: Как будто звучит немного по
3: инцестски. Немного, да, но такое бывает.
4: Такое бывает, это определенный психологический механизм, который возникает у женщин, разочаровавшихся в мужчинах, которым страшно переживать боль ухода мужчины, предательства мужчины, и они находят, условно говоря, да, свою вторую половину в своем ребенке. Вот у меня есть сын, он мой мужчина, он мой сын, я буду в него вкладываться. И, конечно же, я его никогда никуда не отпущу.
2: Просто сейчас же очень такая распространенная история.
3: Сыночки-корзиночки.
2: Вот, да, как раз про это хотел сказать, где недавно еще видео было, я нашел вот так вот в соцсетях, мама нашла сына на праздновании каком-то масштабном, вот где много было вот таких подростков. Она нашла, прибежала, его давай обнимать, целовать. Он стоит просто, не понимает, как ему себя вести, потому что вокруг огромное количество там друзей, знакомых. И там в комментариях, если почитать, посмотреть, столько людей говорили, ой, как не повезло ему с матерью, как это все ужасно, как это все неправильно. И вот когда говорит «партнер», тогда страшно. А как мальчику потом найти себе девушку? А как взаимодействовать с противоположным полом? А как вот маму отгородить немного от своей
3: как
2: жизни?
3: Как маме объяснить об этом, что нужна сепарация?
2: Вот, да.
3: Что надо отлипнуть, убрать гиперопеку. Вначале не могут отлипнуть, потом удивляются, что ничего мужского нет.
4: Вот то, о чем ты говоришь, когда мама нашла сына, да, на вечеринке, я об этом со своим коллегой Александрой обсуждаю в своем канале. Кстати, если ты еще не подписался, подпишись. Называется «Прошуршим по-взрослому».
2: Дорогие друзья, подписываемся.
4: И действительно, огромная проблема для таких ребят, для таких мужчин в будущем создать здоровые партнерские отношения с женщиной. Они просто не могут это сделать. И плюс еще мама мешает. Потому что любая женщина, которую он приводит, все время с изъяном. Мама этот изъян находит. Не так выглядит, не так красит.
2: Так, тогда не так тоже готовит. Мейнстримная тема. Важная. Букет жене, букет маме. Кому надо правильно отдавать? Маме или жене? Вот если там мужчину спрашивают, он отвечает маме. Это хорошо или это плохо?
3: Можно я свою точку зрения вначале донесу? Потому что я считаю, когда у тебя семья, ты не можешь все время бегать к мамочке, советоваться, сравнивать жену с мамой. Очень часто это мама, которая росла в такой же семье, ее там свекровка гнобила, и она вот этот механизм взяла. Но это самый надежный путь, наверное, к разводу, к нестабильным отношениям. Все время критиковать, слушать маму. А если мама не сепарировалась, она всегда будет обесценивать партнерш, какие бы они ни были. Ну, и достаточно тупиковая история. Поэтому букет жене в первую очередь, ну, маме на какие-то праздники, ну, не делать дубляж. Вот ничего не дарить жене мимо мамы. У мамы должен быть папа, своя жизнь, все прочее. Согласен. И вот не надо длинный нос совать туда, куда не следует.
4: Психологически взрослый и зрелый мужчина, когда приходит его время, покидает родное гнездо, сепарируется от родителей и создает свою собственную семью.
2: Значит, можно сказать о том, что если мужчина выбирает все-таки вот в этом варианте выбор маме, то есть отдать этот самый букет, что вот этой сепарации как раз не произошло?
4: Эмоциональная сепарация не произошла, потому что у нас существует такое мнение у большинства людей, что сепарация – это когда я из дома ушел, вещи забрал, маме сказал «до свидания» и пошел. И живу там в соседнем районе.
3: Потом при каждой проблеме сбегаю к мамочке.
4: Нет, сепарация – это когда ты независим от родителей в финансовом плане, в эмоциональном плане, когда ты можешь сам себя обеспечивать, свои потребности обслуживать. А если твои потребности не удовлетворяются, ты не расстраиваешься до уровня тяжелой депрессии, да? Ты принимаешь этот факт, что не все потребности в жизни могут удовлетвориться. Это одна из частей взросления.
2: Тогда вот перекладываем обратно вот на ситуацию с Каней. У него как сложилось? у него вот эта сепарация, она в какой-то момент произошла, или, ну, так скажем, до трагичных событий все дошло, и только после этого?
3: Ну, вот как раз в 2007 году, получается, он 77 года, ему было 30 лет, да, каких-то серьезных стабильных отношений там не было с женщинами, вся эта история начнется немножко позже, он до этого в аварию попал, в тяжелую, тоже непонятная история, заснул, выехал на встречку, такое ощущение, что что-то вкусное съел, возможно, ну, не мне судить. Ну и, соответственно, вот смерть мамы – это первый серьезный депрессивный эпизод, когда он на долгое время пропадает, ему очень тяжело, там видит, как он плачет. Ну, для 30 лет он так застрял в выгорании существенно. И некоторые вот его как раз биполярку считают с этого эпизода.
2: А, то есть стало триггером таким, который все включил.
4: При биполярном расстройстве допускается, да, что провоцирование определенного эпизода, чаще всего депрессивного, происходит в результате каких-то триггерных событий. Конечно, мы не привязываемся, что обязан быть четко как триггер, да? Но такое бывает, что тяжелое переживание, тяжелая стрессовая ситуация, смерть близкого, особенно когда существует крепкая привязанность. Вот это вот прям такая вот связка мать и сын, и тут матери не скоропостижно мать умирает, ведь никто же не предполагал, что так получится. Она идет на операцию, она наводит красоту, да, она готовится дальше жить. И на следующий день после операции она
3: умирает. Да, осложнение сердечно-сосудистой системы. Понятно, вот что тогда у хирурга отняли лицензию, Арнольд Шварценеггер принял закон имени Дон де Вест, что люди с лишним весом перед серьезными пластическими операциями, когда или по сакции грудь уменьшается, требуется серьезное кардиологическое исследование.
2: Ну, это правильно, потому что нагрузка...
3: Да, это логично. Идет. Я удивлен, что в те уже годы не столь отдаленные могли взять какого-либо обследования на серьезную операцию, серьезной анестезии. Ну, вот.
2: Пренебрежение, скорее всего, определенное. Просто подумали, да зачем?
3: Получается, и она тоже очень самоуверена. Первый хирург сказал, она нашла того, который сказал, без анализа я тебя не прооперирую. Она нашла именно того, продавила, который взялся.
2: Ну, это, кстати, говорит о таком характере, с одной стороны, неподатливом, а с другой стороны, как мне кажется, когда человек не умеет прислушиваться к советам профессионала, да, это не говорит о какой-то вот такой правильной уверенности. Это скорее самодурость. Ну, или там...
3: Ну,
2: просто...
3: да, ты называешь все своими именами, я согласен. Да.
4: Есть мое мнение неправильное.
2: Ну, вот, собственно, вот такой человек, получается, мам. А вот это, кстати, в каком ключе может влиять на взаимоотношения с сыном? Может, он пытался как раз от этого немного уйти или не пытался? У них просто вот потому, как мы обсуждаем, потому, как мы рассказываем, мама во всем его старалась поддержать. Мама во всем пыталась вот как-то его, наоборот, подтолкнуть и вести дальше, не пытаясь куда-то там, скажем, его сдвинуть.
3: Ну, смотри, до 20 лет она сопротивлялась, требовала, чтобы он все-таки в колледже получал.
2: А, все-таки было сопротивление.
3: Да. А потом уже там достаточно рано пришел успех, вот после этой аварии он многим писал музыку, она просто увидела в этом перспективу и, наоборот, стала его менеджером.
2: Угу.
3: Включилась.
2: Ну, то есть тут только после того, как перспективу увидела, не увидела бы к тому моменту, скорее всего, не поддержала бы. Я просто к тому, где вот эта грань проходит между поддержкой материнской.
3: Ты же видишь эти клипы, да, этих прекрасных ребят, с какой компанией свяжется мой пирожочек. Что
4: да,
3: ему там...
4: Секс, наркотики и рэп.
3: Что ему там делать среди этих людей?
2: Ну да, но он вот с этой... Ну он, вот я не знаю, я не могу до конца его назвать прям вот рэпер-рэпер. Он музыкант, как будто бы. Он все-таки и музыку писал, и стихи
3: да,
2: писал.
3: Да, это понятно, что он разносторонне развит, но он пробивал свою дорогу именно в это этом рэп. Жанре. Ну, и да. Писал в том числе для этих исполнителей.
2: Просто вот я не знаю, рэпер в том-то и дело. Вот мы сейчас вот это перечислили секс, наркотики и рэп. Вот рэп там вот есть, вот в этой троице. И он как будто бы вот причислен у нас к чему-то такому низменному. Хотя на самом-то деле культура-то вроде бы не сказать, что какая-то вот исключительная.
3: Все равно она обращается достаточно часто к очень низменным инстинктам. Посмотри на эти клипы. Недавно Моргина обсуждали, насколько он педалировал всю эту тему, да.
2: Ну тут да, тут соглашусь. Скорее вот как раз образ всех этих рэперов, он приелся к определенному стилю музыки. Так, хорошо, давайте немного вернемся к хронологии. А то мы пропустили некоторые этапы. Вот пойдем чуть по порядку. Потом уже будем переходить в отдельные направления.
3: Погибает мама. Он перед этим пишет альбом вот этот «College Dropout». Тоже первая популярность. Понятно, что с очень многими сотрудничает. Достаточно быстро понимает тему, что вот очень хорошо там сэмплы эти делать, миксовать. И все отмечают, что да, талант, несомненно, есть, но феноменальная работоспособность. Человек мог там сутками просто сидеть в студии, многократно, десятки раз переделывать, перезаписывать. То есть вот такое усердие, такой интерес к музыке не мог не принести успеха. Ну и, понятный талант в том числе. И достаточно быстро он получает свое призвание. И тут мы видим вот эту всю серию, как это называется, ну, различных уже шоуменских действий. Начиная вот с очень жесткой критики Джорджа Буша в 2005 году, когда еще мама жива. Вот эта трагедия с Катриной, когда Нью-Орлеан залило. Его пригласили там в Белый дом, он тоже участвовал в благотворительной помощи. Дали ему слово, и вот он как танк начал наезжать на Джорджа Буша. Какой-то нехороший человек, солдат отправил в Ирак, а они могли бы спасать. Почему там, когда белые идут в магазин за едой, это они ищут еду, а когда чернокожие, соответственно, они грабители, мародеры. Ну, там действительно было очень много кадров, в основном с чернокожим населением, которое ломанулось скрывать все эти магазины и все прочее. В общем, такой достаточно серьезный первый скандал в Белом доме. И он потом даже в своей болезни утверждал, что его за это даже хотели убить. Ну, через какое-то время он пришел в себя, попросил прощения, вроде Джордж Буш смягчился.
2: То есть мы можем говорить о неком проявлении той же самодурости, что была у матери?
3: Ну, а вот мне кожи. Интересно, болезнь еще не развернулась. Тебя приглашают, ну, на высший уровень, под камеры, подо все. Ну, Джордж Буш что мог, то делал. Там вся страна включилась в эту трагедию, и вот он тут решил о себе уже заявить с этой стороны, как защитник угнетенных и обиженных. Хотя дальше мы посмотрим, он очень жестко и про БЛМ высказывался, и про рабство, и про все остальное. Но вот здесь вот так.
4: Знаешь, вот ты говоришь, не развернулась, а я вот думаю, не развернулась или потихонечку стала проявляться. Ведь то же самое работоспособность. Можно на гипоманию списать. Состояние гипомании. Пациенты мало спят, у них нет потребности во сне. Они достаточно работоспособны.
3: Да, очень творческие. У них неожиданные рифмы и решения, потому что мозг работает в ускоренном. Кстати, да, интересно.
2: Гипотомия – это...
3: Гипотемия. То есть есть мания при биполярке, когда человек вообще невменяемый, с бредом он непродуктивен. А когда это гипомания, у тебя очень много энергии, хорошая креативность.
2: Но это тоже,
3: нет явного бреда.
2: Это тоже отклонение.
4: И ты такой на подъеме. Ну, конечно, потому что нельзя быть всеми на подъеме. Мозг-то не выдерживает.
2: Ну, да. Я вот, кстати, сейчас еще задумался все-таки о таланте. Ну, пусть трудоспособность более-менее нашли объяснение. А вот что касается вот его таланта, у него кто-то был в родственников, ну вот, может быть, подальше, кто музыкой занимался, кто к творчеству как-то привязан, или данных нет об этом?
3: Мы так глубоко не копали, но папа талантливый фотожурналист, мама... профессор английского языка. Мне кажется, это уже интеллектуальный уровень, особенно понимая, как тяжело в те годы чернокожим было получить серьезное образование, добиться признания, потому что тогда как раз определенная сегрегация существовала. Никаких квот, никаких привилегий. Наоборот, чтобы стать профессором, ты должен быть сверх.
2: Ну вот, кстати, у меня тогда теперь вспомнился фильм «Зеленая книга». Вот, кстати, рекомендую посмотреть тем, кто не смотрел. Вот там как раз была фраза очень, как мне кажется, показательная вот для проблемы вот как раз чернокожих, где известный пианист в фильме говорит о том, что я недостаточно белый, недостаточно черный. То есть он интеллигент, но при этом его черные не воспринимают как раз за счет того, что он интеллигент, а белые не воспринимают его за счет того, что он черный. Канье, это что-то похожее на это? Или все-таки здесь мы говорим о том, что более-менее уже выровнялись вот эти рамки?
3: Если мы вспомним начало, действительно, он писал музыку, ее с удовольствием брали, но ему отказывали в том, что он рэпер. То есть тоже некоторое время его придерживали, говорили, ну, кто там рэпер? Тупак рэпер, да? Вот у тебя такая жизнь.
2: А, ну, то есть потому что ты слишком хорошо живешь, ты не подходишь.
3: Машину поугонять, жену отлупить на камеру, еще что-то сделать. Это какой-то рэпер. Ну, так себе.
2: Типа, образ не подходит, образ не тот. Ну да, действительно.
3: Где твоя цель? Интеллигент, ну где сочетание, скажи мне, пожалуйста.
2: Ну, собственно, да, сочетаться вот это как бы сложновато. Ну, хотя есть некоторые рэперы, которые, ну, тоже их в рэперы тут можно подумать, поразмышлять. Ладно, а если мы говорим о его вот дальнейшем творческом пути, почему он решил в том числе вот на политическую тему высказаться? Ему это для чего было нужно, в принципе? Он же мог не высказываться, просто промолчать. Зачем лезть туда? Это о чем говорит?
3: Ну, во-первых, он не готов быть как все. Возможно, он уже тогда понял, что нужно немножко быть шоуменом.
2: А, для
3: как-то отличаться. Да, это способ продвижения. Если ты не участвовал в перестрелках, то как ты можешь еще свою крутость показать? Каким-то своим нонконформизмом, высказываниями, вопреки, все же начали обсуждать. Он же известнейший эпатажник, он может там в Твиттере написать два слова, все становятся на уши. То есть, возможно, он тогда просто откатывал такой стиль, как о себе заявлять. Потому что, по факту, он признал свою неправоту в этом вот, в этой атаке на Джорджа Буша, он перед ним извинился. Но через какое-то время... А так-то медийный эффект был озвучен. Вот защитник чернокожих.
2: Ну да, негативный хайп тоже хайп. Любой хайп.
3: Совершенно хайп. Верно. А в этой среде прям вообще без негативного никак. Если ты интеллигент, мамкина радость, надо где-то набираться.
2: Иди бери виолончель и...
3: Собственно... Кому-нибудь по голове.
2: Ну, это уже как раз больше подходит. Не подходит. Так, ну хорошо.
4: Ну или другой вариант, что в состоянии гипомании там же критические, прогностические способности, они снижаются...
2: Из-за перегруза?
4: Но
3: тебе кажется, что все по плечу. Критика падает просто. Ты не спишь, все горит. Эту музыку, ту, кому-нибудь позвоню, напишу, побегу на тусовку. Это люди с огромной многозадачностью. Только в мании они ничего до конца не доводят, а в гипомании умудряются многие вещи делать.
4: В состоянии гипомании человека несет. И не всегда, вот, когда тебя несет, ты можешь отследить и проанализировать последствия вот этого вот скачка. А когда тебя подотпускает, ты выравниваешься, ты оборачиваешься, думаешь, господи, что произошло?
2: Ну, это такое состояние, похожее на пьяный угар, что-то в этом роде, ну, из разряда, когда человек вроде бы может много всего сделать, там же снимаются все лимиты на определенном состоянии опьянения, и можно все что угодно сделать, а потом, ух ты, ого-го, это вот на это похоже.
4: Но если прям совсем так грубо сравнивать, да, вот это похоже на состояние опьянения, когда ты такой пьяненький, веселенький, у тебя язык подвешен, и ты можешь...
3: Да, но без торможения.
4: Без торможения. А потом трезвеешь и такой, ой, простите.
2: Прошу прощения.
4: Да.
2: Но на самом деле, да, это вот любопытная такая история. Тут помимо того, что биполярка вот это, ну, как будто... А вот она прям биполярное расстройство у него, да?
3: Ну, у него официальный диагноз в 16 году, когда там Ким обокрали, ему прям совсем плохо стало, его пришлось госпитализировать.
2: А при биполярном расстройстве можно прям определить, то есть две личности, или вот давайте вот чуть поподробнее разберем саму по себе биполярку, а то... Очень много себе приписывают людей, очень много на этом хайпуют, пытаются как-то, вот, я болею такой известной болезнью.
3: Да, я всегда говорю, если тебя не привозили связанную в клинику, то вряд ли у тебя биполяр. Твое счастье, что ты не знаешь, что такое мания.
4: Что
3: в этом состоянии?
4: Биполярное расстройство. Это хроническое психическое расстройство, которое характеризуется чередованием депрессивных и гипоманиакальных состояний, возникающих в результате дисфункции нейробиологических структур настроения и энергии. Кстати, биполярное расстройство, оно является достаточно, во-первых, высоко суицидным, потому что пациенты в 20% случаях завершают свою жизнь суицидом при депрессивном эпизоде и в 50% случаев предпринимают суицидальные попытки. И пациенты с биполярным расстройством, у них существенно ухудшается и качество жизни, и снижается работоспособность, и живут они на 9 лет меньше, чем другие.
3: Сейчас ты всех биполярщиков запугаешь, особенно тех, которые себе липовый диагноз поставили. Раньше это называлось маниакально-депрессивный психоз. Вот состоит термин психоз, он лучше отражает это полная разорванность с реальностью. Вот у человека в мании включается режим Бога, ему кажется, все по плечу. Они так себя и называют, что он круче апостола Павла, все прочее. Очень странные высказывания. У кого-то паранойя обостряется. Действительно, агрессия может быть направлена на себя. Это суицидальные вещи. Но может и на окружающих. Вспомни, как он там камеры отнимал у журналистов, бил их вместе с охранниками. То есть достаточно брутально и опасно себя вел, потому что это в публичном месте, в аэропорту. Его счастье, что он тогда еще не был в таком состоянии отмены и всего прочего, он откупился. А так это нападение, например, на журналиста.
2: Ну, то есть это не та самая картинка, где вот у тебя из разряда биполярное расстройство, и вот есть один человек, есть другой человек, и такие две личности, они существуют?
3: Нет, одна и та же личность, просто совершенно в разном регистре эмоций. Тут все плохо, жить не хочу, я ничтожество. Скорее бы жизнь закончилась, а тут я великий и всемогущий, мне все по плечу, я могу там хамить президентом, хвалить странных личностей.
2: Ну, то есть это отключение некоторых барьеров.
3: Да, и в обоих случаях критика резко снижена. Человек до конца не понимает.
2: Ну вот, дорогие друзья, дальше и будем разбираться, на какие действия был готов Канье Уэст, какие он совершил, какие может совершить. И вот на самом деле есть у меня вопрос. Точно ли у него биполярное расстройство?
3: Отлично.
2: А сейчас, дорогие друзья, делаем паузу.
5: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
5: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
6: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
5: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Более 300 украинских боевиков уничтожены в котле в Харьковской области с начала сентября. Об этом сообщил командир дивизии группировки «Север» Роман Шкроба. Кроме того, противник потерял большое количество техники, в том числе больше десятка бронированных машин. Сейчас в котле заблокированы до 10 батальонов ВСУ. Также Шкроба добавил, что российские бойцы эвакуировали 57 мирных жителей из котла. Площадь окружения сократилась примерно с 450 до 400 квадратных километров. Ранее командир дивизии отмечал, что зачистка котла позволит осложнить удары украинских боевиков по российскому приграничью, а зона пролета до территории Белгородской области увеличится более чем на полсотни километров. Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдаль выступила за возвращение украинских беженцев на родину и выплату Берлину финансовых компенсаций за оказанную Киеву поддержку. Политик назвала уму непостижимым тот факт, что власти продолжают содержать за счет бюджета более 1 миллиона украинцев, получающих базовое социальное пособие. По ее словам, для немецкой стороны это является непосильным бременем, которое больше невозможно финансировать. Вслед за этим Вайдаль заверил, что в случае прихода к власти АДГ полностью прекратит оказание военной и финансовой помощи Киеву, а также потребует возврата уже потраченных средств. Выставка «Катастрофа памяти. Неонацизм в 21 веке» показывает, за что борются военные на передовой спецоперации. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В Екатеринбурге на площадке Международного фестиваля молодежи открылась выставка «Катастрофа памяти. Неонацизм в 21 веке», на которой представлены подлинные исторические документы и музейные экспонаты. Специально разработанные инсталляции помогут глубже понять тему, а образовательные программы на русском и английском языках делают экспозицию доступной для каждого посетителя. Те, кто не сможет попасть на выставку лично, смогут пройти видеоэкскурсию на двух языках и виртуальный 3D-тур. Арт-объект «Гастрономическая карта мира» с кулинарными традициями и рецептами разных стран открыли в рамках гастрофестиваля «Вкус народов мира» на площадке Международного фестиваля молодежи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Арт-объект представлен в виде уменьшенной копии мировой карты с изображением рецептов, предметов быта и кулинарных традиций разных стран мира. Гости могут попробовать более 100 видов блюд и напитков, известных как в России, так и за рубежом, в том числе фалафель, драники, китайские дзяо дзы и пельмени. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
5: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова, Александр Букарев, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Так вот, касательно того самого биполярного расстройства. Почему у меня возникают сомнения? Честно, у меня возникают сомнения, потому что это крайне удобно. И с точки зрения того, что можно купить... Вот есть документ, да, что у него биполярное расстройство. А вдруг он его купил? Вдруг он пришел с вот такой пачкой денег, сказал, мне надо биполярное расстройство, потому что я собираюсь для хайпа делать вот такие-такие-такие вещи, а может и не говорить, какие вещи он собирался делать. И просто вот у меня будет справочка. Я буду приходить и говорить, я со справочкой. Так что ко мне поснисходительнее, пожалуйста. Вот насколько...
3: Обычно знаешь, какая история? Вот справочку покупают, когда чего-то уже накуролесили, и прям совсем надо отвечать.
2: А он продуманный.
3: Можешь прям сесть или пострадать очень серьезно. Тогда начинаются эти торги, давайте задним числом придумаем какое-то расстройство, чтобы меня вывести из состояния вменяемости в состояние невменяемости. А тут мы смотрим на эту жизнь, начиная с наезда на Джорджа Буша, все его скандалы на Music Awards, где он там с кем только не ругался, и с Тимберлейком, и с Тейлор Свифт, выбегал там на сцену, все уже знают, этот сумасшедший сейчас что-то будет исполнять, ну ладно, больше будет внимания к церемонии.
4: И после его вот таких вот скандалов он же огребает последствия, ну, получает последствия. Многие лейблы разрывают с ним
3: контракты. Да, как из миллиардера стать миллионером,
2: например. Это правда.
4: Он теряет крупные суммы денег. И прикрываться такими потерями, что у тебя биполярка, нужно быть либо глупым, либо реально больным биполяркой.
2: Хорошо, это хотя бы, согласен, подходит под аргумент касательно денег, то, что он с этого много теряет. Но если говорить о его популярности, она же не угасает. Она же как была, такой и остается. И вот эти деньги, он может быть наверстает, да, у него может быть там разрыв с этим лейблом, но само по факту объяснение это имеется. И тогда странно, если он психически нездоров, биполярное расстройство, каким образом оно проявляется и как его можно ожидать? Ну вот, например, в данный момент он там вот сидит на какой-то важной встрече. Он договороспособный сейчас, он без вот этого своего ухода в негативную сторону, все нормально. В какой момент ты можешь ожидать, что он же вот возьмет и хопа, перешел в эту
3: состояние? Понимаешь, он договороспособный, ты с ним какой-то договор заключаешь, а потом он начинает исполнять. Все это переворачивает или делает наоборот, или отменяет, несмотря на потери огромные. Как раз непредсказуемость, социальная дезадаптация в момент обострения болезни. Он может написать любой твит. Я не знаю, напасть на журналиста, что угодно сделать.
2: Я согласен с нападением.
4: Почему? Так. Потому что фазы при биполярном расстройстве меняются по принципу выключателя. Вот ты вечером ложишься спать, если у тебя биполярное расстройство, ты вечером ложишься спать в депрессивном состоянии, ты весь в слезах, переживаниях, а утром ты встаешь и такой, господи, птички поют, солнце светит, все, выключатель включился и выключился. Там нет такого, как при депрессивном расстройстве, да, что вот потихонечку оно начинает наползать на тебя, накрывать, там хопа, и случилось.
2: Хорошо, тогда я согласен с тем, что это может хопа и случилось, когда твит написал, быстрое действие. Нападение совершил, быстрое действие. На кого-то наорал, тоже быстрое действие. Когда ты долгое время пишешь трек, посвященный Адольфу Гитлеру. Не скажу, что это быстрое действие.
3: То есть это... тебя быстро накрыло и долго держит.
2: Ну, это вот насколько долго должно держать? В этой вот, ну, получается,
3: истории... А тут я тебе процитирую Канье Веста. Так. Он говорит, мне назначили таблетки пить 3 раза в день. Я даже в клинике их 3 раза попил на дорожку, чтобы они от меня отстали. А сейчас я пью 1 в неделю или 1 в 2 недели. Он сам себе доктор.
2: А, то есть суть в том, что он, получается, продлил себе вот этот период негативного состояния?
3: В мании они очень охотно сдаются. Это такое классное состояние, как будто ты под веществами, без веществ. Оно классное изнутри. Оно по факту ни капли не классное. Человек может очень много себе проблем создать, но в силу отсутствия критики он это не осознает. Ему очень радостно, особенно при сравнении с депрессивным состоянием, когда он ничто... И жизнь надо заканчивать.
4: Ну вот представь себе, да, депрессивное состояние. Ты лежишь, ты ничего не хочешь, у тебя творчество не идет. Тебе даже тяжело встать элементарно.
3: Все описывают, как он увольнял, закрывался, куда-то на остров сбегал, все проекты замораживал, отменял или вышел на концерт, люди, многомиллионная аудитория, он им какую-то лекцию прочитал 20 минут, ну и ушел просто. И пришлось деньги возвращать. Это вот насколько это невменяемое состояние.
4: А маниакальное или гипоманиакальное – это когда никакой депрессии нет, ты полон энергии, но в маниакале у тебя еще бредовые расстройства возникают, когда ты считаешь себя богом, суперзвездой. Когда самооценка настолько завышается, да, что это уже к бреду величия подходит.
2: Тогда вопрос, почему этим образом для него стал Гитлер? Что это такое вообще? Вот, я не знаю, образом, который, если он бог, ну, думай своими, там, не знаю, какими-то мыслями, представляя, я не знаю, говори о том, что я велик, и все меня слушайте. Гитлеру-то привязка откуда тогда взялась, если не было мыслей изначально в голове? Просто это такое объяснение касательно того, что...
3: Мы никоим образом не оправдываем.
2: Я вот начал...
3: Он слишком фиксирован на этой теме, она многократно у него проскакивает. И действительно, тут можно сказать, что если человек на какую-то тему думает и так считает, то в болезненном состоянии ему легче проговориться. Не факт, что он так на самом деле не считает. Потому что когда смотришь, что в каждой личности есть хорошее, в нем очень много хорошего, он придумал шоссе, он придумал микрофон, смотришь эти большие твиты. Я бы там, если бы не был чернокожим, с удовольствием бы вступил в это сообщество. То есть там... Очень многое вокруг этого вращается.
2: Ну вот предлагаю пока что, вот просто мы некоторые вот такие вырезки делаем по поводу его песни вот этой сделанной. Я предлагаю опять к хронологии вернуться, опять пойти.
3: И потом заметь, когда его отпустил, он переделал и название, и тексты, и клипы эти убрал совершенно ужасные.
2: Отпустила или уже прилетела? Вот меня вот это...
3: Может, одновременно и прилетела, и отпустила. Почему ты такой вариант
2: исключаешь? Что за совпадение такое великолепное и прекрасное? Ой, меня отпустила прямо в тот момент, когда Изи решили отказаться от коллаборации со мной. Как неожиданно, как
4: неприятно. Очень ощутимые последствия.
2: А то в миллион, это миллиарды долларов.
4: И поэтому приходится, наверное... добавлять в рацион медикаментозную терапию, которую доктора прописали.
3: Поэтому у нас всегда психолого-психиатрическая экспертиза в таких спорных моментах, и они анализируют, я не знаю, каждую минуту жизни и все обстоятельства, чтобы понять, насколько человек был вменяем в этом моменте.
2: Ну вот, давайте попробуем пройтись по его вот этим этапам невменяемости. Вот это высказывание против Джорджа Буша. Дальше. Вот что было такое показательное до вот этих вот событий?
3: Ты, кстати, пропустил женщин. Там тоже очень показательное Точно. Отношение.
2: Вот, давайте любимая тема.
4: Больше всего Канье Уэст... Точнее, женщинам Канье Уэста не повезло с ним. Почему? Потому что, ну, во-первых, он достаточно тяжел в отношениях, ну, сложно выстраивать здоровые отношения с психически нездоровым партнером.
2: Действительно.
4: И предпочитал он в основном встречаться с моделями. Первая женщина, с которой он встречался, это Алексис Пфайфер. Он даже
3: дизайнер.
4: Дизайнер.
2: После смерти матери.
3: Да-да, после.
4: После смерти матери, ну, отношения не сложились, они расстались. Потом была Эмбер Роуз.
3: Там вообще ломала коленку, когда уже заставлял в серые цвета и в телесные одеваться, и прочие вещи делал.
4: Да, и Ким Кардашьян была его первой официальной супругой, которая родила ему 4 детей. Двоих детей она родила сама, 2 детей родила от суррогатной матери. И вот тут вот начинается уже странности по полной программе, которые в дальнейшем перетекают в отношения уже с Бьянкой Цензори. Когда он, Райдер, установил Бьянке, что она должна есть, в чем она должна ходить.
3: Точнее, ни в чем.
2: Ни в чем.
4: Вот
2: я тоже хотел сказать.
4: Что из одежды должно быть на ней одето.
3: И заметь, он Ким очень стигмировал, там чуть ли не в паранжу, запрещал ей какие-то свои сексуальные качества, а эту, наоборот, раздел. То есть вот я тебе это запрещал, а вот сейчас посмотри. Мне кажется, он еще какую-то обиду отрабатывает, потому что была там промежуточная Джулия Фокс. Тут вообще с ней контракт заключил, у них интимной жизни не было, но вот она обязывала, был демонстрировать, что он счастлив после расставания, она ему там подчиняется, все прочее, вот такой достаточно обидчивый. Потому что расставались они с Ким плохо. Он опять обозвал там ее маму Ким Чен Ыном, что теща у него супер. Зачем-то рассказал, что он настаивал на аборте первым ребенком, причем на достаточно позднем сроке. То есть, что это правда, но каково девочке узнать через много лет в 20-м году, что вот папа тебя не хотел. Потом он, конечно, за это извинялся. В общем, он очень много накрутил. Они его впервые госпитализировали принудительно. Да. Он же их обвинил в том, что они его хотят отравить, контролировать, спустил на них. В общем, очень плохо разошлись. Плюс она всю жизнь сделала публичной только его бренд одежды, всячески его поддерживала, пыталась его останавливать. Ее все время пинали, когда он что-то делал. Почему-то не проконтролировала, хотя он полностью неуправляемый. Он там был номер один в этой связке. Вот человек, казалось бы, Ким Кардашьян, да, там вот вся жизнь на показ. кто ее серьезно воспринимает, но на самом деле она таким стержнем была в этих отношениях больше 10 лет, и как-то надо было поуважительнее общаться.
2: Вот, кстати, тогда любопытно, а если мы его воспринимаем как уже психически больного человека, зарегистрированного психически больного человека, мы можем говорить о том, что вот у него там какие-то, не знаю, восприятия от мамы из разряда, что вот мама его там контролировала или его вот полностью ему отдавалась, и теперь он желает контролировать в отношениях? Или вот тут вообще уже сложно говорить о причастности мамы, о детстве, потому что вот у него есть только вот этот образ его психоза.
4: Ты знаешь, мы можем порассуждать на тему того, что маму же он не контролировал, не проконтролировал ее операцию, не проконтролировал ее обследование. И мама ушла, все, оставила его навсегда. Соответственно, тут мы имеем дело с переносом. Я буду контролировать всех своих женщин, чтобы они, не дай бог, никуда от меня не ушли, чтобы я знал о каждом шаге, о каждом вздохе.
2: Собственно, у нас получается такая картина, что вот как раз вот этот момент с матерью стал вот этим определенным триггером. И из-за этого он контроль пытается переложить на всех, чтобы с ними ничего не случилось, но это превращается в такой абьюз, что ли? Правильно его?
3: Да, вот сейчас последние эти отношения, действительно, он раздевает, то в целлофан замотает, то еще что-то в публичном месте у них было. Сексуальные отношения в Венецию теперь запрещено, то есть достаточно в унизительное положение ее поставил, зная, что это все под камеры. И в плане невменяемости мне хочется сказать один факт. Если ты признаешь, что ты болен, то ты должен принимать препарат, ходить к доктору. А если ты от этого отказываешься, ну, когда наступает определенное действие, говоришь, ну, я ведь болен, поэтому какой с меня спрос? Ну, просто накрыла очередная волна. Но это же твоя ответственность, ты неуправляема. Жена пыталась тебе помочь, ты ее изгнал, опозорил. Последнюю женщину взял под жесточайший контроль. Сейчас забросили, якобы она его убедила, что это не биполярка, и сходили к новому специалисту, у него расстройство аутистического спектра. Ну, где аутисты, где Канье Вест? Это вообще, по-моему, противоположные.
4: Даже высокофункциональные аутисты, которые ко мне на прием приходят, они совершенно по-другому выглядят, чем Канье Вест. Но здесь нужно помнить...
2: Они белые.
4: Белые,
3: разные, да. Разные бывают.
4: Ну, чаще белые. И здесь важно помнить еще о том, что биполярное расстройство – это нейропрогрессивное заболевание, при котором значительно снижается нейропластичность головного мозга.
3: Причем становится все более упертым в своих убеждениях, более жестоким, меньше контролирует аффект. То есть каждый приступ приводит к определенной деградации. Я правильно тебя понял?
4: Да, правильно. И при этом заболевании страдает дофаминергическая система и глутаматергическая система. То есть там дисрегуляция, нарушение в количестве и работы дофамина, и в количестве и в работе глутамат-системы. Система,
2: ну, торможения. Понятно. А глутамин?
4: Торможение.
2: Это система... то есть без тормозов начинает.
4: Да, тормоза отказывают, потому что система не работает. Да? Возвращаемся к самому началу. Это заболевание, которое характеризуется дисфункцией нейробиологических структур, эмоций, настроения и энергии.
3: То есть резюме у тебя должно быть такое, ему пора уже на принудительное лечение.
4: Вообще,
3: пока он что-то такого не
4: вообще
3: сделал.
4: Вообще, по-хорошему, я бы не отказалась от госпитализации Канье Веста в психиатрический стационар. Пока 29-я статья не
3: накрыла
4: его. Да,
3: недобровольная госпитализация.
4: 29-я статья – это статья о недобровольной госпитализации в стационар, когда мы видим, что пациент находится в таком состоянии, что способен причинить вред себе, способен причинить вред окружающим, не может о себе позаботиться, тогда...
3: Я почему-то подумал, когда он сюда припрется, есть шанс применить эту статью.
2: А что он тогда должен сделать? Это он на сцене что-то должен сделать или вне, вот просто на территории России?
3: Ну, хотя бы свою майку со своим принтом надеть, уже много вопросов возникло.
2: Вопросов
4: да, и тогда его госпитализируют в клинику доктора Шурова. Ну, будет жаль. Интересно.
3: Я такую ответственность не возьму.
2: Ну да, тут внимание будет приковано максимально. Зато концерт внутри. Класс. Ну нет, на самом-то деле, вот это любопытно еще вот к женщинам вернуться. Зачем он вот с последней так вот буквально раздевает? То есть я смотрел фотографии, когда я думал, так она ж прям голая. То есть, ну, что-то как будто бы есть на теле, но это прям можно как, я не знаю, можно ли это вообще расценивать как порнографический материал.
3: Абьюз, сексизм, да. Я считаю, что да. Если только между ними нет договоренности, что он ее пиарит таким образом.
4: Тут можно много предположений высказывать, и начиная от его безумия, что он вот так вот видит, или в таком виде видит женщину рядом с собой.
3: Там же мания и растормаживание происходит, ну, да. В том числе сексуальных импульсов.
2: А почему она тогда позволяет с собой так себя вести? Ну, это же... как будто полное унижение настолько открыто выходить. Это прям буквально голый, видите, вот на красную дорожку.
4: Очень интересный вопрос. И хотелось бы, конечно, супруге невесты его задать, но у нас нет такой возможности. Можем предположить, да, что, может быть, это какие-то психологические травмы в основе такого ее поведения. Может быть, действительно какая-то договоренность, что он ее раскручивает по максималке, а она в ответ на это позволяет вот с собой такие вещи совершать.
2: Ну, конечно, меня тогда сильно это удивило. Но вот именно в плане чувств, вот человек с биполярным расстройством, он может вообще испытывать такое чувство, как любовь? Или оно ему непонятно? Потому что вот как мы объясняем, как мы сейчас описываем этого человека, вот это состояние психоза, гипомании и всего остального, оно же как будто не сильно взаимодействует.
3: Есть еще период интермиссии, когда нет ни того, ни другого, и человек абсолютно меняемый, может весь спектр эмоций испытывать. То он и в этих состояниях тоже.
2: То есть любовь нормально, допустимо.
3: Ну, я тогда тебя попрошу расшифровать, что ты понимаешь по словам любовь. Ну,
2: хорошо, именно вот это состояние
3: влюбленности. Привязанность, симпатия, ну, состояние влюбленности 100%. Угу. Мамочку он до сих пор любит.
2: Ну вот на это, кстати, давайте обратим внимание. Из чего делаем выводы?
3: Выводы делаем, что человек действительно болен. Ну, для Голливуда и для музыкальной индустрии это, пожалуй, самый распространенный диагноз. Возможно, он каким-то образом усиливает этот творческий потенциал. Вот эти периоды гипомании. Супертворчество. Но та идеологическая повестка, тот оголтелый против евреев, антисемитизм. Он продвигает и обвиняет и Голливуд, и музыкальных продюсеров. Там вот «Смотрите красным» — это все. А там практически все красное. Ну, так исторически сложилось. Хотя, когда Мел Гибсона биполярка накрыла, он то же самое орал.
2: Кстати, а сколько его вот эта вот история с антисемитизмом, любви к Гитлеру длится? Она когда началась?
3: Ну, она началась и в 16-м году, в 20-м там полное обострение, когда он и десятки твитов писал, мы еще там не коснулись, что он сам пошел баллотироваться в президенты, а Трампа предлагал вице-президентом быть.
4: Вот накрыло, так накрыло.
3: Его 12 штатов отпустили, что-то он там набрал, какие-то десятки тысяч, ну...
2: Неплохо.
3: В общем, да, вот так вот выглядит, когда накрывает.
2: Какая картина бы была в Украине? На Украине это комик, а в США певец нацист.
3: Да, вообще бомба. Бинго.
2: Не, ну, кстати, вот касательно того, что вот нацистом, его можно назвать нацистом?
3: Ну, по своим убеждениям, когда он там периодически... какие-то нации принижает, обвиняет, обещает им различные кары. И то его фанат, когда он говорит, что он там по две главы «Майн кампфа» читал на ночь и прочее, ну, это совершенно неприемлемое высказывание. Зачем ты лезешь в эту тему? Зачем ты ее массово продвигаешь?
2: «Майн кампф», кстати, запрещенная литература.
3: Да.
2: Но вот если... Очень многие сейчас спорят, можно ли его называть нацистом. Он же извинился, он же был вот в состоянии вот этого... припадка.
3: То есть теперь ты адвокатом работаешь.
2: Вот
3: что нас пинал всю дорогу.
2: Так я про это и говорю, что у многих
3: хорошо,
2: спор,
3: вот один раз случилось. Ты за это извинился.
2: Так.
3: Иди, лечись и не повторяй.
2: Так.
3: Вот действие логичного, разумного человека. Лечиться я не буду, но каждый раз, когда я исполняю эту дичь, вы должны принять во внимание, что у меня расстройство, и не судить меня строго. Я потом опять извинюсь через сколько-то лет.
2: Вот. В итоге мы его причисляем в какую больше категорию? В ладно,
3: спустим, ну, психически нездоровый человек или... однозначно, который не хочет лечиться, к сожалению. Периодически в эти обострения попадает. Вот сейчас мне непонятно вот выводить эту жену обнаженную, постоянно какие-то спорные заявления делать. Вот он в болезни или нет? Или это уже он в интермиссии, но продолжает дурачиться?
2: Ну вот правильно ли ему вот все-таки в России выступить? Можно ли? Вот потому что, как музыканта, его любят очень многие. К нему относятся очень хорошо очень многие.
3: Знаешь, был там какой-то мем, когда люди, пострадавшие за какую-то символическую картинку, которую они выкладывали много лет назад, с удивлением смотрят на Канье Веста, которого зовут на концерт. И не понимают, почему могут быть такие двойные интерпретации закона.
2: Угу. Ну вот, собственно говоря, тут и посмотрим. Пока что концерт планируется. но личность достаточно сомнительная.
3: Я думаю, что вы можете слушать его музыку, но ходить на концерт, поддерживать деньгами человека, который вот такую повестку продвигает, это очень неразумно.
4: Ну, учитывая его психическое состояние, не факт, что концерт состоится. Он может прийти на сцену, как было в Соединенных Штатах, 20 минут о чем-то говорить, потом попрощаться со зрителями.
2: Или прийти не на ту сцену. А, ну, его, хотя, скорее всего, привезут.
4: Его привезут, да.
2: Его привезут. Тут не получится.
3: Мне кажется, тут уже пацаны не поймут. Когда не был невменяемым, очень-то ему спорную предлагаешь историю.
2: Ну, а кстати, а вот с точки зрения психического такого расстройства, это помогает, ну, кроме того, что он трудоспособен благодаря этому, и у него более творческий такой потенциал, но вот именно в музыке это помогает как-то? То есть говорят же, что шизофреники и люди с такими сильными психическими заболеваниями могут создавать произведение искусства, просто потому, что они мир видят иначе. Вот с биполярным расстройством это похоже или нет?
4: Ну, здесь нужно понимать, что биполярное расстройство генетически очень схоже. Биполярное расстройство первого типа, которое наблюдается у Кани Веста, генетически очень похоже на шизофрению.
2: А, то есть это похоже.
4: Да, вот биполярное расстройство второго типа, это генетически более ближе к депрессии. А первое, это вот похоже на шизофрению. Опять же, генетически. И при таких заболеваниях мозг немножечко по-другому работает из-за учета дисбаланса нейромедиаторов. Поэтому в начале и в середине карьеры могут быть достаточно интересные произведения, могут быть достаточно интересные треки. Но поскольку это все-таки заболевания нейропрогрессивные, то потом треки и произведения могут быть странными, могут быть непринятыми.
3: Да, но у тебя уже репутация, и все думают, ну, это, наверное, что-то гениальное, просто мы не понимаем.
4: Да, ну, кстати, был же его альбом, вот последние его альбомы, по-моему, 5-й, 6-й, в первую неделю количество продаж было 425 тысяч, и он стал платиновым, этот альбом. Следующий альбом, количество продаж 320 тысяч, и он тоже платиновый. Вопрос, количество продаж спадает, а почему он платиновый тогда? Ну, может, я что-то не понимаю в этой индустрии.
2: Ну, может, потому что это уже такой вот действительно вроде бы гигант музыки.
4: Такой
2: гигант
4: бренд
2: культуры.
4: Создан, да? Kanye West – это бренд.
2: Определенно. Мощнейший бренд. И вот тут спорить-то и нельзя. Но вот насколько прямо сейчас относиться к нему как к человеку, как к музыканту, вот это главный спор, который между людьми, как, я думаю, и стоит. Я предлагаю вот все наши рассуждения, обсуждения собрать воедино и сказать о Kanye West как о цельном вот в таком образе.
3: В том-то и дело, что он не цельный. Есть состояние болезни, так. Когда мы снимаем ответственность, есть состояние интермиссии, где он продолжает делать достаточно дикие вещи и не идет в лечение, в терапию, и все время педалирует, что вот он какой-то особенный, все время скандалит, хайпует. Поэтому личность неоднозначна, и сейчас вот нам надо прорвать информационную блокаду, привести любой ценой вот такого человека с очень негативными взглядами для нашей страны. Я считаю, что это неправильно. Но это мое частное мнение.
2: И что добавить?
4: Да, очень хочется пожелать Kanye West психического благополучия и порекомендовать все-таки ему регулярно принимать медикаментозную терапию, потому что, как показывает опыт и практика всех врачей-психиатров, если психически нездоровый человек отказывается от лечения, это очень плохо заканчивается как для него, так и для его близких.
2: А, кстати, она во вторую вот может фазу перейти? А то сказали, что есть биполярные первого типа и второго типа, или это просто разные заболевания?
4: Нет, это просто разные. Они характеризуются проявлением мании и гипомании.
2: Ну, а у него первое получается?
4: Ну, первое.
2: Перевестись куда может? В шизофрению? Или это не страшно?
3: Просто дефект будет нарастать.
4: Дефект нарастать будет.
3: И мы его потеряем как творческую единицу.
2: Ну и, собственно, тогда хочется нашим слушателям сказать, пишите в комментариях, как вы считаете. Вот смотреть на него как на музыканта, да, с психозом, с биполярным расстройством, но как на музыканта. Или на человека, который этим в какой-то степени может пользоваться и вместо того, чтобы лечиться, просто продолжает жить и делать все, что угодно, в любой момент ссылаясь на свою болезнь. Пишите это в комментариях, а мы будем на этом сегодня завершать наш выпуск. Политклиника Шурова, Александр Букарев, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Всем пока.
5: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытая

0: Еще мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Донецке и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского об ответе на удары по энергосистеме. Немецкий производитель автокомпонентов объявил о банкротстве из-за цен на энергоносители. Международная выставка молодых художников открылась в Екатеринбурге на фестивале молодежи. Подробности далее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Владимира Зеленского об ответе на удары по энергосистеме новым заявлением главы киевского режима в эскалационном стиле. Представитель Кремля отметил, что это напоминает те самые планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по экономике нашей страны. Ранее глава киевского режима заявил, что Украина будет отвечать на удары по своей энергетической инфраструктуре зеркальными мерами. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в ходе заседания саммита БРИКС в Индии только глава МИДа Бразилии Мауро Виейра упоминал в своем выступлении Украину. Помощник президента отметил, что это говорит о понимании позиции России со стороны стран БРИКС. Ушаков подчеркнул, что все эти объяснения по позиции Москвы в украинском конфликте, которые глава российского государства Владимир Путин дает на встречах с коллегами по БРИКС, также идут в копилку понимания ситуации. Ранее лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию саммита в Нью-Дели. Документ не содержит упоминания Украины и украинского конфликта. Заседание прошло накануне, большая часть встречи прошла в закрытом для СМИ формате. Немецкий производитель автокомпонентов Prince & Co. Stahl Rohre объявил о банкротстве после 130 лет деятельности. Под угрозой увольнения оказались сотни сотрудников. Об этом сообщает газета Bild. Уточняется, что семейное предприятие было основано еще в конце 19 века и в настоящее время специализируется на выпуске стальных труб, поставляя детали для автомобильных кресел, подушек безопасности и гидравлики по всему миру. К банкротству, как рассказали владельцы, привел затяжной кризис в европейском автомобилестроении, резкий скачок цен на сырье и энергоносители, а также катастрофическое падение продаж в летние месяцы. Международная выставка молодых художников открылась в Екатеринбурге в рамках международного фестиваля молодежи. На ней представлено более 1000 картин художников из 100 стран мира. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В экспозиции работы российских и зарубежных художников из Индии, Эфиопии, Узбекистана, Бахрейна, Армении, которые посвящены культуре и традициям различных стран и народов. Также присутствует зона виртуальной реальности и интерактивная зона, где посетители могут создать свою картину с помощью искусственного интеллекта. Председатель правления движения «Первых» Артур Орлов в интервью РИА Новости признался, что уже во взрослом возрасте смотрит мультфильм «Маша и Медведь». Кроме того, глава движения «Первых» отметил, что главные герои «Маши и Медведя», второстепенные персонажи и приятная деревенская обстановка вызывают у него при просмотре мультфильма только положительные эмоции. «Маша и Медведь» – анимационный сериал, переведен на десятки языков. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей.

0: через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем для вас в прямом эфире. Мы — это ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев. Саш, привет!
3: Добрый день! Здравствуйте! Хорошего вам воскресенья!
2: Да, информационный час. В нашем эфире обсуждаем все самое главное, интересное, актуальное с приглашенными экспертами. И первое, с чего начнем, это переговорный трек, который касается сразу трех сторон: Россия, Соединенные Штаты Америки и Украина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что трехсторонние переговоры могут пройти уже в октябре. И, честно говоря, мне вот интересно узнать, после того, как Украина открыла ящик Пандоры, изменится ли вообще принцип ведения этих самых переговоров с украинской стороной? Да, вот этот рубеж, вот эта определенная красная линия, она пройдена или нет? Потому что сейчас это очень часто задаваемый вопрос. Политолог Инна Ембулатова в эфире и до прямой связи со студией. Инна Николаевна, наше почтение. Добрый день.
3: Добрый день.
4: Добрый день, Денис. Добрый день, Александр.
2: Инна Николаевна, вот возвращаясь к вопросу, можно ли сказать, что, во-первых, сейчас дипломатический трек, хоть действительно, да, решать дипломатии в любом случае придется, рано или поздно, Россия никогда от этого не отказывалась, но и не сказать, что сейчас это на первом месте, когда ВКС РФ работают эффективно, результативно, а Украина, ну,
3: будем честны, горят даже на границе с Польшей.
2: Да, а у самой Украины полно проблем и во внутренней политике в том числе.
4: Да, мне очень понравился мем. Последнее время ходит, когда Владимир Владимирович спрашивает у Зеленского, где заканчивается линия, да, ну вот санитарная зона. Это он говорит, ну, Сумская там область, Днепропетровская, он говорит, ответ неверный, нигде не заканчивается. Примерно вот так. Но дело в том, что вы очень правильно отметили, что сейчас происходит по большей части конвертация тех успехов, которые достигают вооруженные силы Российской Федерации, в политические успехи. И, собственно, вот если мы с вами пробежимся от начала того, как активировался этот новый сезон политический, да, он был, начало его было положено переговорами Рубио-Лаврова. Уже все забыли, да? Но попросил-то Рубио переговоры. Помните, срочно 27 минут, внезапно, на фоне как раз падения рейтинга Трампа, и как раз в этот же момент долг США перевалил. Все обсуждали, но события как-то не очень связали. Второе. Срочно приезжает директор ЦРУ. Скорее всего, привозит ультиматум. Наши отвечают, что вопросов нет, мы имеем сегодня все возможности, не только всю Украину, мы просто комплементарно к ней относимся, потому что это русские, да? А все остальное нам не жалко, раздолбаем, там вопросов не будет, рыпнитесь. Рытвиф уезжает, и тут же приезжает Кушнер, включается покупательный, да, трек, то есть вот плохой, злой, приехали, вот приехали теперь купцы, да, что называется. Но я бы обратила ваше внимание, коллеги, на которое мало кто делает упор вот на этот факт. Почему ездят близкие друзья и родственник фактически Трамп? Но ведь должен, например, ездить Рубио, Венс, да? Уровень же вот такой, примерно. С Путиным встречаются. И меня наталкивает вот на мысль, что Трамп не очень может некоторые вопросы доверять даже у себя внутри команды. А для этого понадобились достаточно личные вопросы. А когда он не может доверять даже в команде? Когда это касается его, а, личной безопасности, и, б, безопасности его семьи? Вот эти вопросы как раз некая форма гарантии. Ведь у Трампа на самом деле угроза достаточно серьезная уже, да? Такер Карлсон достаточно такой смелый человек. Но он пошел совсем далеко. Он и оранжевую робу уже пообещал, что мало того, что будет там импичментом, но и будет. То есть у Трампа не очень хорошо. И с экономической точки зрения, и с логистической точки зрения, и с ростом на нефтепродукты. Что хорошо у Трампа сейчас? Он выполнил обещания, которые давал ВПК, и выполнил обещание, которое давал нефтяным компаниям. Они действительно наварились, фьючерсы выросли. Он дал обещание еще зерновым компаниям, да, фьючерсы на Чикагской бирже тоже выросли. Ну, с учетом того, что Россия наносила удары уже по портам Украины и ограничила вывоз зерновых промышленных, там, вот, для переработки уже, да, мукомольная промышленность, что очень плохо сказалось на Турции. Возвращаемся теперь к следующему, да?
0: Ну, да, я просто хотел, чтобы мы успели все, потому что очень много, как бы настолько многофакторная история.
4: Ради бога,
0: извините, что я вас перебиваю, потому что тема настолько интересна, я честно признаюсь, да и мой коллега Денис, мы бы слушали и слушали, вот правда, вот это нам факт. Бы вот час бы времени на разговор с вами когда-нибудь, он, естественно, состоится. Я, вот слова Юрия Ушакова я очень хотел бы, чтобы вы прокомментировали относительно неужесточений требований по регулированию конфликта на Украине, при том, что о самих требованиях в публичном поле мы ничего не знаем. Мы ведь знаем,
4: ну,
0: только,
4: знаем?
0: Мы знаем только общие характеристики. Ну, то есть, да.
4: Подождите, Александр. Владимир Владимирович их неоднократно озвучивал,
0: да.
4: И они не изменились, говорит он. А на саммите ТОС, помните, да, его заявление,
0: да.
4: Что он сказал? Вопрос России и Украина будет решать как самостоятельно. То, что вы посредниками приезжаете, это, конечно, хорошо, мы не отказываемся.
0: Я сейчас не про... Я вот что хотел сказать. Ведь тот же, собственно, Владимир Владимирович еще и сказал о том, что куда ступит нога русского солдата, то наше. Эта
4: Кстати,
0: фраза
4: наверное.
0: Тоже принадлежит ему. Mm-hmm. Поэтому, когда речь идет о неужесточениях требований, вот, собственно, эти требования, они меняются каждый день в связи с изменением обстановки на линии боевого соприкосновения. Или нет?
4: Они не менялись. Если вы посмотрите, как раз он и сказал, что те требования, которые, видите, Украина заявила, они стали гораздо жестче. А это заявило, кстати, европейские издания тоже заявили. Конституционного изменения мы не требовали. И смены режима мы не требовали. А он теперь возник. А смотрите, какое еще есть требование, на которое Западу очень трудно пойти. Отмена всех санкций. Вы забыли, что в первом и изначальном требовании и из списка они не уходили. Отмена всех санкций. Вопрос. Насколько сегодня конструктивны переговоры в этой части? Способны сегодня американцы и европейцы отменить все санкции? А вообще вопрос, нужны ли они нам? Может быть, мы переговоры ведем, но, может быть, есть смысл не отказываться от тех успехов, которые на сегодняшний момент мы имеем. И можно двигаться, ну, условно говоря, помните, тут еще мем один, да, когда Мединский говорил, за каждое «нет» я буду отрезать по две области. Ну вот сейчас уже мы стоим, буквально там переходим границу Днепропетровской области. Чуть-чуть, и мы уже не на Днепропетровской области окажемся, да? А Краматорск и Славянск разрезается. А Сумы, сколько там? 10 километров по прямой осталось, да, 12 по дороге. Вот по большому счету мы выходим на этот оперативный простор, о котором так долго говорили. И по большому счету, как двигаться будет армия, будет выбирать уже Генштаб и Владимир Владимирович. Двигаться на Киев, сколько там? Меньше 200 километров, да, от Сум. А вниз, если полка нависает Сумы, они прям висят над Одессой, да, если свалиться туда полностью, то вопрос и Одесса встает. То есть ситуация на самом деле, вот понимаете, в чем? Я очень согласна с некоторыми экспертами, которые очень метко подчеркивают, что сейчас проблема-то не с Украиной и не с Европой. Там все по-прежнему, там ничего не меняется. Там вот недавно поляк этот заявил, Туск, что надо там учебу проводить, там Калининградскую область, чтобы мы оторвали, отрезали какую-то часть наших вооруженных сил, туда перекинули. Мы это видели в Крымскую войну, мы это видели русско-турецкие войны, мы это видели Первую мировую, мы это видели Второй мировой. Все это мы видели, мы все это знаем. Вопрос в том, что сегодня стоит, речь идет о том, что мы можем взять то, что нам уже принадлежит, не нуждаясь в разрешении или перемирии каком-то. Мы не нуждаемся в этом. Но тут вот что случается. Тут пошел разговор о том, что наши как раз партнеры, посмотрите, Китай, Моди, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты предложили свои предложения, да, провести переговоры, вы слышали это, да? Что происходит? А Британия и США стали предлагать нашим партнерам попросить Владимира Владимировича. Уважаемые люди появились, финансово-экономические какие-то группы вдруг ходят, кто-то там дает какие-то интервью. Вот в чем все дело. Центральная фигура — Путин. Слушайте, но центральная фигура всегда была Путин. Он всегда говорил, что я остановлю специальную военную операцию там, где я остановлю. Вы помните, первый разговор с военкорами был? Поэтому говорить сегодня о том, что раз и мы такие, все, ну давайте, конечно же, да, мы сдаемся, там, вот нам небо закрыли. Слушайте, небо закрыли, нам уже 4-й год его закрывают, 5-й, насколько я, да, вот уже закрываю, закрывают они. Самолеты как не падали, так и не падают. Кстати, небо предложил ему закрыть Атлантик Каунсел. Вот недавно вскрылась информация, mm-hmm. что этот план готовили американцы. А как с ними тогда переговоры? Вот о чем?
2: Ну вот возникает вопрос. У нас же было много этапов. Те же Стамбульские соглашения, которые, видимо, да, уже не жизнеспособны. Вот Духан Кориджа, вокруг которого тоже очень разные и аккуратные тезисы звучали из уст Лаврова и Владимира Владимировича в том числе. Сейчас мы опять видим,
4: Денис,
2: что на этом все зиждется.
4: Я бы с Духом Анкориджа очень серьезно бы. Духан Кориджа по-прежнему есть. Этот Духан Кориджа был озвучен Рэдклиффу и ЦРУшникам, да, и Уиткову и Кушнеру. Он был озвучен опять. Ребята, выполните предыдущее обещание. Вы обещали накинуть мордник на вашей бешеной собаке? Вы управляете процессом или не управляете? Потому что время... тикают часики, потому что скоро выборы, и вы еще меньше будете управлять.
0: Инна Николаевна, а может быть тогда версия о том, насколько она жизнеспособна, что Уитков и Кушнер приезжали еще и потому, что американцы хотят договориться об активах, которые на Украине есть у них, у транснациональных компаний американских, сохранить их для США, чтобы Трамп не имел бледный вид перед Monsanto и BlackRock и всеми остальными. И то есть как бы сыграть в этой ситуации и для них, и для нас. То есть они сохраняют свои активы на Украине, а Россия, ты делай с Украиной все, что хочешь, говоря простым языком.
4: Вы знаете, а вот я с вами здесь, Александр, как раз и, может быть, и соглашусь. Знаете почему? Потому что главное сейчас Европе не проиграть, а России не дать победить. Вот, собственно, задача какая. Да? Мы не проиграли, но вы не победили. Такой вот, разошлись. А Россию это устроит? Но Россия подходит уже... Вот, понимаете, у России всегда крали победу. Вот как только мы приближались к победе, у нас исторически ее все время как-то выхватывали из рук. Ну, вспомните битва железных канцлеров, да, Горчаков, Бисмарк. Но ведь мы же получили больше, да. Абсолютно верно. Вот победу Первой мировой войны. По большому счету, итоги Второй мировой войны мы сделали просто вот гигантские подарки. Мы сохранили субъектность, прогарантировали даже разделенной Германии. Да? Мы подарили субъектность ряду государств. Мы сохранили Польшу, когда могли этого не делать вообще. Я прошу прощения, мы даже Болгарию пожалели. То есть, вот понимаете, вот это наше особое такое свойство, да? Да ладно, ребята, забирайте там. А вот тут видите, как вопрос стоит. А вопрос стоит в том, что Владимир Ильич, кстати, неоднократно предлагал, намекал, говорил о том, что исторически часть Украины вернется, свои, Румынию, Польшу, там, Венгрию, а часть вернется, нам чужого не надо, но и свое мы не отдадим.
2: Инна Николаевна,
4: это как правильно сказали, где нога ступила.
2: Как быть с британцами? Ну, все-таки понимаешь, что у них тоже, вот Александр упомянул, да, вот американские активы. У британцев их же тоже полно, и они, как правило, торпедируют любые мирные инициативы.
4: Вы правы. Вот тут как раз британский фактор сбрасывать нельзя. Фактически и экономически сегодня Британия как таковой ничего из себя не представляет. Но умение работать со смыслами и умение работать с хорошо организованными операциями и действовать прокси-силами они умеют. Я напомню, что у нас слабое место до сих пор остается под брюшье — это Азербайджан. Там очень много британских советников, лондонский банк сидит. И не забываем, что активы торгуются на лондонской бирже. Вот это очень важный, кстати, момент. И ориентируются все, экономика ориентируется на биржу, да?
2: И судоходство и страховые компании, простите. Тоже.
4: Регистр Ллойда, совершенно точно, вы правы. Страхование, там же как раз ставки все. Ставка LIBOR, да, вот плавающие инвестиционные пакеты, да, которые оцениваются, там тоже там. Институты, Лебёв, Морган Стэнли, Deloitte & Touche, KPMG, все на самом деле это все там. У меня, кстати, вопрос, почему до сих пор эти конторы не признаны нежелательными и не вытолкнули их вообще как консультантов вообще с территории России, все их дочки. До сих пор здесь сохраняются их щупальца. Вот это и есть влияние британских клубешников вот этих вот, да, и сигарных клубов. И это очень серьезно. Я прям завожусь, когда вот вы говорите. Это очень серьезный момент.
0: Пора, наоборот, к сожалению, наш разговор. Сейчас огромное вам спасибо с надеждой на продолжение этого разговора.
2: Инна Имбулатова, политолог, была в эфире «Радио Спутник».
0: Спасибо.
2: Но Но по значимости и следующая тема не менее важна и интересна, потому что это открывает такое очень большое окно для дискуссии, потому что мы будем говорить о подростках и, к сожалению, не самую приятную тенденцию, в результате которой, да, вот растет число совершивших террористические преступления именно подростки. Есть конкретные, да, статистики, особенно в первой половине, вот за первую половину текущего 26-го года, да, 50 несовершеннолетних стали фигурантами дел, а это на 26% превышает показатели
0: прошлого года. Здесь хочется понять, да, понятные общие причины происходящего, а вот понять, что с этим делать, как с этим оперировать, бороться, да, именно с подростковой преступностью, связанной с терроризмом. А вот здесь, мне кажется, вот это должно быть темой, да, нашего вопроса, который мы зададим доктору психологических наук, профессору Александру Михайловичу Клочкову, который у нас на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья мои.
0: Александр Михайлович, понятно, что подростки податливы, да, для подобного рода, так сказать, манипуляций, которые с ними совершаются, когда, так сказать, их провоцируют на совершение подобного рода преступлений. Но коль скоро есть меч, значит, должен быть и щит.
5: Замечательно. Согласен с вами, друзья мои. Тут очень важный момент отношения подростков и родителей. Щит подростков – это родители. Это всем и понятно, что защищают подростка в первую очередь родители. Но подросток должен сам обратиться к этому щиту, как вы хорошо сказали эту метафору. Должно быть доверие между подростками и родителями. Если подростку что-то предлагают «интересное» в кавычках для него, то в этом случае, если он обращается к родителям, «слушай, мама, а что это такое? А вообще хорошо это или плохо?», то он доверяет родителям. Если этого не происходит, значит, доверия к родителям нету. Значит, родители вышли в позицию контролера для ребенка. А это самая худшая позиция. Ведь вы понимаете, если у вас на работе есть контролер, каким по счету он знает, что у вас проблемы последние?
0: Ну, да.
5: Значит, получается, родители узнают последними от третьих лиц часто о том, что у ребенка проблемы. А это и в школе понятно, когда родители узнают, что у ребенка проблемы со школы, от учителей, а не от самого ребенка. Это доверие ребенка и родителей. Если оно есть, то он обратится сам к ним, и вся преступность будет подавлена тут же, в этой части.
2: Александр Михайлович, но, знаете, есть же и разные методы. Одно дело – денежное вознаграждение, на которое тоже вот порой, к сожалению, подростки падки. Но часто прибегают и к такой откровенной формуле запугивания, страха, как раз-таки расправа над родителями. И действительно, вот если ты им скажешь, ну, значит, случится трагедия, случится страшное. Вот здесь тоже нужно каким-либо образом, да, подростков обучать, там, понимать, какие вызовы могут быть, какие
0: вот
2: люди
0: как
2: могут
0: обучать,
2: их обрабатывать. Да, или, может быть, надо в другом русле рассуждать.
5: Замечательно, спасибо за вопрос. Это важный момент. Но давайте понимать, ни один человек не умеет моделировать ситуации, в которых он не был. Если подросток не был в этой ситуации, обучать его этому, ну, крайне сложно. Таким образом, опять-таки, если ребенку запугивание, что-то еще, поймите, если вас кто-то запугивает, ну, условно, вам кто-то звонит, телефонный террорист, вы не знаете, правда это сотрудник полиции, неправда. Что вы сделаете? Вы положите трубку и обратитесь к сотруднику полиции. Ну, условно, сами ему перезвоните, если у вас будет такая возможность, или как-то еще. Но опять-таки, вы доверяете полиции, тогда вы к ней обратитесь. Опять-таки, если мы говорим о ребенке, его кто-то запугивает, родителям нельзя говорить. Если ребенок уверен, что родители его всегда поймут и простят, ну, нет таких ситуаций, когда родители не будут на стороне ребенка, то в этот он снова к ним подойдет. Поймите, это не только деньги. Деньги последние, что подростка сейчас, ну, условно, возьмет их на понт, что называется. Их берут ведь на понт в основном. Uh-huh. Это так грубо говорить. А ведь это все, берут их на понт. А ведь это чисто подростковая тема, брать их на понт. Это амбиции, это что-то еще. А если ребенок готов обратиться к родителям и спросить, мама, а что это? Папа, а что это? То в этот момент родители сразу вмешаются. Мы не можем обучить детей всему, чему угодно. Ну, так нереально. Понимаете, сейчас будут одни слова им говорить, потом за другие. Мы что, без конца им будем тренинги какие-то устраивать?
2: А чему мы это должны в таком случае обучить взрослых? Потому что здесь, ну, да, вот это тоже нельзя, понимаете, этот фактор никак отметать. Все на детей перекладывать тоже удобная формула, но все-таки тут еще родители.
5: Конечно. Наоборот, наоборот, на родителей. Родители должны доверять детям, а дети должны доверять родителям. Взаимоотношения детей, подростков и родителей – это ключ к решению этой проблемы. Если дети, подростки доверяют своим родителям, то вопрос снят полностью. Ну что бы им ни сказали, они обратятся к маме и папе. А они уже разрулят.
0: Ну плюс вот школа. Еще один момент, да?
5: Нет, школа никак. Дайте понять, в школе выставляют оценки. Наши педагоги, к сожалению, забыли, что они педагоги, и стали учителями. Потому что, ну, условно, если родители вызывают детей в школу, учителя вызывают родителей в школу, то они расписывают собственные профнепригодности. Если мы об этом говорим, ну, у нее педагогическое образование, она жалуется маме на ребенка, что не может его чему-то обучить. К сожалению, в школе это вокруг и около происходит. Поэтому в школу вряд ли мы в этой ситуации пойдем. Скорее, больше к родителям, чтобы дети доверяли своим родителям.
0: А родители слушали. Вот когда мы говорим о доверии детей родителям, наверное, должны быть какие-то, вот я немножко продублирую то, что Денис спросил, а может быть, чуть-чуть подальше хотел зайти, есть какие-то, ну, грубо говоря, приемы, не знаю, действия конкретные, которые должны предпринимать родители, чтобы дети им доверяли. То есть я имею в виду относительно, когда мы в контексте...
2: Как сокращать вот эту дистанцию, да.
0: Я даже еще более конкретно поставлю вопрос. В контексте именно борьбы с подростковым терроризмом, вот этим вот, что родители и как родители должны доносить до детей, даже если между ними существует атмосфера доверия, чтобы дети их поняли, чтобы они услышали. Какие-то слова есть, может быть, какие-то ключевые слова, фразы, не знаю, триггеры, в конце концов.
5: Друзья мои, давайте будем понимать, что проблема системная. Если мы говорим о тем, что терроризм сейчас существует с подростками, он может в любой форме быть. Mm-hmm. Не только в телефоне. Поэтому если будем без конца забрасываться местечковыми триггерами, мы ситуацию не решим. Если в глобальном понимании подросток доверяет родителям и понимает, что он на его стороне всегда, то нет таких вызовов, которым он к ним не придет. И поэтому еще раз говорю, базовые вещи отношения подростков и родителей, как это работает. Если у подростка какие-то проблемы, он должен обращаться к родителям в первую очередь, а не к друзьям, не замалчивать, не делать вид, что сам справится и так далее. Он должен доверять. А доверять это как? Доверять это как? Когда у ребенка проблемы в школе, ведь это те же самые проблемы. Понимаете, список проблем наказуемый, а не уголовный, ненаказуемый значения не имеет. Для подростка это вещи одинаковые. Понимаете, о чем я? Это мы с вами понимаем, что ответственность за кучу двоек по математике или ответственность за терроризм – это разные ответственности. Для подростка это одно и то же. Понимаете? Триггер-то один и тот же.
0: То есть ключевое слово – поддержка в данном случае со стороны родителей.
5: Тот момент, что он должен обратиться к ним. Вот слово «обратиться» – это вот главный момент. Потому что если мама узнает о том, что у ребенка двойки по математике от учительницы по математике, а не от своего сына, то в этом случае доверия
0: но
5: нет.
0: Но чтобы сын обратился, он должно что-то, родители должны каким-то образом создать эту атмосферу. Я вот как раз, я пытаюсь от этого плясать, да.
5: Согласен, отлично. Давайте родители возьмут за правило забыть главный вопрос, который они задают детям. Самый худший вопрос родителей – как дела в школе? Самый худший вопрос, который можно задать ребенку – как дела в школе? Потому что в этот момент вы становитесь контролером, правильно ведь? А не помощником. А я вам сказал, каким по счету контролер задает, когда у вас проблема. А если вы начинаете ребенку рассказывать о том, что у вас происходило в течение дня, просто взять за правило, что каждый вечер вы садитесь ребенку и рассказываете, что у вас самого произошло в течение дня. И пусть это будет семейный ритуал. Каждый вечер вы садитесь за стол, пьете чай или ужинаете вместе и рассказываете конкретно свой сегодняшний день. Каждый из вас по кругу. Ну, что произошло у вас на работе? Произошло, вы там выступали по радио, были такие-то вопросы, вот такие-такие вопросы я решал в течение сегодняшнего дня. Откровенность за откровенность, да?
2: Угу. Возможно, да, даже понятно. Совета спросить у ребенка своего. Ну, даже вот так, чтобы он чувствовал свою там, важность и соучаствовать вот к этому всему. Ритуалу семейному.
0: Да, значение, да. Спасибо большое,
2: Александр Михайлович. Александр Клочков, доктор психологических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник». Мы прервемся на новости и продолжим. Оставайтесь с нами.

0: Выход медведей к людям на Камчатке. Контекст. Исключить угрозу жизни и предупредить о потенциальной опасности. Власти Петропавловска-Камчатского ввели режим повышенной готовности из-за появления опасных зверей на улицах. С начала года зафиксированы десятки обращений. 11 медведей пришлось застрелить. Городские службы изменят регулярность вывоза мусора, который привлекает хищников. Родителям рекомендовано сопровождать детей до школы и обратно. К патрулированию улиц привлечены волонтеры и опытные охотники. Аналогичное явление наблюдается и в других регионах России, в частности, на Сахалине, в Бурятии и Красноярском крае. Были случаи нападения на людей с летальным исходом. Ученые считают, что причина происходящего – неудачная для обитателей чащоб весна. Теплый апрель сменился заморозками, погубившими ягодники, кормовую базу медведей. А затем пришла засуха, нанесшая вред некоторым растениям, которыми питается хищник. При этом 3 года назад в тайге еды было, наоборот, очень много. Размножение медведей шло опережающими темпами. И теперь их поголовье в несколько раз превышает количество, которое способно обеспечить себя пропитанием без особых проблем. Многие медведи в лесу рискуют погибнуть от голода.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. ВСУ целится по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. Зафиксировано более 10 атак дронами. Об этом сообщила пресс-служба станции. Отмечается, что сохраняется высокая опасность повторных прилетов. На станции пояснили, что в центре ведется подготовка персонала, отработка действий во время нештатных и аварийных ситуаций. Этот центр является частью системы обеспечения безопасности. Администрация США усилила давление на правительство Италии с требованием ускорить подготовку миссии итальянских карабинеров для обучения палестинских сил безопасности. Об этом написала газета «Република». Отмечается, что Рим пока не готов дать согласие на начало учений. Итальянские власти опасаются за безопасность военных и требуют дополнительных разъяснений относительно правил и условий проведения операции. Предполагается, что минимум 200 карабинеров на первом этапе будут обучать сотрудников палестинской полиции на базах в Иордании. Схему финансирования российской промышленной зоны в Египте планируется согласовать до конца текущего года, а в следующем приступить к строительству инфраструктуры. Об этом сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он отметил, что наши компании проявляют большой интерес к реализации промышленной зоны в Египте. Проект в районе Суэцкого канала реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт для увеличения товарооборота высокотехнологичной продукции с Египтом», обеспечение поставок на рынки третьих стран, построение новых долгосрочных кооперационных цепочек. Детский велофестиваль стартовал на Цветном бульваре в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Подготовлены заезды с дистанции от 900 метров до 6600. Самую длинную дистанцию едут подростки. Об этом рассказал представитель департамента транспорта столицы Филипп Конюхов. Для участников и гостей фестиваля подготовлена развлекательная программа. В стартовом городке проходит выступление артистов московского цирка Юрия Никулина, музыкантов и детских исполнителей, а также обучающие занятия по основам правил дорожного движения. Часовню в честь святого Даниила Московского построили и осветили в инженерном батальоне Балтийского флота в Приморске под Калининградом. Об этом сообщает пресс-служба флота. Отмечается, что в церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом Сергей Лепилин, члены военного совета, моряки, почетные гости. Храм станет духовным центром воинского коллектива, местом молитвы и благословения офицеров. Даниил Московский считается небесным покровителем инженерных войск России. День памяти отмечается 17 марта. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: «Радио Спутник».
4: разберемся.
5: Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
6: Вы слушаете «Радио Спутник». Это вторая половина информационного часа. Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. У микрофонов по-прежнему ведущие Александр Кузьмак, Денис Воробьев. Саша, еще раз привет.
7: Еще раз добрый день.
6: Да. Продолжаем обсуждать самое главное интересное. Про референдум теперь, который планирует провести сразу несколько участников, скажем так. Это Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия.
7: То есть это тема, то, что не Англия.
6: Все то, что не Англия, да. Тема сама в себе не нова. Периодически мы видим дискуссии вокруг этого, опросы. И это как будто, знаешь, вот становится все более таким...
7: Вообще, на самом...
6: в общественном сознании как будто необходимым и востребованным. Вот интересно, почему такое, знаешь,
7: более
6: отделение.
7: Того,
6: да.
7: Вообще, когда речь идет о референдумах сразу трех областей Великобритании, то есть, ну, мы же знаем, что Великобритания, да, это союз, да, Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Так вот, все то, что не Англия, собирается так или иначе поднимать тему как таковую разъединение Великобритании, то есть получение любого рода независимости, полной, неполной, сейчас неважно. Сейчас в данном случае речь идет о том, что Великобритания впадает, как бы так или иначе, в отрезок сепаратизма. А ведь Великобритания, в общем, ну, страна с достаточно серьезными традициями, еще много-много лет назад, так сказать, вот подобного рода сепаратизма. И войны были самые разные, и они описаны в литературе. В общем, тут очень-очень есть о чем поговорить, в особенности, что касается Шотландии.
6: Да. Политолог, европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачев уже на прямой связи со студией. Вадим Вадимович, рад вас приветствовать. Добрый день.
7: Добрый день.
8: Добрый день.
6: Вот знаете, иногда заголовки-то бывают громкими, а за ними фактуры и действительности не очень-то и много. В данном случае, и обсуждая эту конкретно новость, насколько масштабы действительно велики, и не только масштабы, но и возможные последствия?
8: Ну, скажем так, тактически прямо сейчас масштабов нет никаких. Угу. А вот стратегически это действительно могут быть масштабы очень большие. Пока что это бумага о праве Шотландии, Уэльса и Ольстера проводить референдумы о независимости. Только о праве, а не то, что они сейчас вот-вот все побегут. Да? В Шотландии этот вопрос стоит постоянно. В Ольстере там картина вообще особая и взрывоопасная. Ну, в Уэльсе до сих пор там сепаратизм был очень слаб, хотя местные выборы, которые были в этом году, показали, что запрос на сепаратизм вырос и там тоже. Вот. Причин, ну, во-первых, состояние британской экономики, оно наихудшее среди крупных стран Европы. А во-вторых, жуткая совершенно ситуация с мигрантами. Угу. Именно в Британии, и правительство, в отличие от континентальной Европы, даже не пытается там ничего делать. Уровень преступности зашкаливает. Громкие истории происходили и в Глазго, и в Кардиффе, и в Белфасте. Именно с участием выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. Это подталкивает дополнительный сепаратизм, даже несмотря на то, что ну, Шотландия не сильно бедна, а Уэльс и Северная Ирландия, они беднее, чем Англия значительно.
7: Ну, продолжая эту тему, взаимоотношения шотландцев и англичан имеют давние корни. И, прямо скажем, если когда-то это перетекало в открытую вражду и войны, там, времен там, Уильяма Уоллеса какого-нибудь, да,
8: ну, да,
7: «Храброе сердце» и все такое прочее. Вот, на футбольном поле вообще это две непримиримые державы. И я не зря это вспомнил, потому что футбол для Англии и для Шотландии — это спорт номер один. Он придуман там, собственно говоря. И
8: конечно.
7: Да, и столкновение шотландцев с англичанами, кстати, это, по-моему, единственная страна, которая выступает на международной арене четырьмя разными сборными, являясь одним государством при этом.
8: Это с самого начала.
7: Да-да-да.
8: Это было условие их вступления в ФИФА, что они выступают вот четырьмя разными странами. Нет, есть еще Фарерские острова.
7: Ну, да. Но их сейчас не о них. Вот. Я к чему, да, в чему вопрос в данном случае? Насколько, сейчас про мигрантскую проблему, мне кажется, даже отдельно можно поговорить, насколько взаимная, ну, я не знаю, ревность, неревность, антагонизм, не антагонизм шотландцев и англичан в первую очередь, тем более, что в Шотландии, как известно, есть нефть. на данный момент времени может, ведь о Шотландии уже давно говорят, может стать причиной распада Великобритании?
8: Ну, Шотландии, конечно, это наибольшая вероятность. Тут даже иммигрантская тема особо не нужна. В Шотландии уровень национального самосознания очень высокий, тем более, что у Шотландии, в отличие от Уэльса и Северной Ирландии, есть давняя история собственной государственности. Вот. Поэтому там этот вопрос, он стоит постоянно. Ну, а сейчас, в силу ряда причин, в силу тех неурядиц, которые есть в Британии, он дополнительно обостряется. Тем более, что Шотландия, в отличие от Англии, еще из ЕС выходить не собиралась. Угу. Да, и на референдуме о Брексите там итоги голосования были совершенно другие, кстати, как и в Ольстере. Угу. Вот в Уэльсе там другая история. Там до сих пор сепаратизм слаб. Да, и для того, чтобы Уэльс порвал с Англией, там действительно очень большие катаклизмы нужны. В Уэльсе признается валлийский язык наряду с английским, и большинство валлийцев до сих пор это вполне устраивало. Ну, Ольстер – это просто взрывоопасный регион, да, где есть католики и протестанты, причем часть протестантов смотрит на Англию, а часть на Шотландию.
7: И в Шотландии же тоже есть и католики, и протестанты, да, там же та же история.
8: Да, вот в Ольстере есть, скажем, шотланды-ирландцы, которые принадлежат к той же пресвитерианской церкви, что основная часть населения Шотландии. И вот у них отношение, вот оно к колеблющейся, скажем так, потому что они тоже из ЕС выходить не хотели.
6: Возникает вопрос, Вадим Вадимович, у Лондона достаточно ли возможностей, ресурсов для того, чтобы существенные препятствия создать здесь,
7: удержать этих
6: регионов? Да, конечно, сдержать ситуацию банально.
8: Ну, пока эти ресурсы более-менее есть, сложнее Шотландии. И есть ощущение, что к независимости именно Шотландии в Лондоне более-менее готовы. И уже знают, как себя вести. Тем более, что шотландцы на рожон не полезут. Возможностей добывать нефть самостоятельно у них нет. Им нужны английские технологии.
7: Ну, мы поможем.
8: Поэтому английские компании там останутся. Да? Независимая Шотландия, сразу скажу, она другом России не будет. Вот на это даже рассчитывать не стоит, даже мечтать не стоит. Вот. Уэльс, ну, пока там даже и мысли об этом не допускают. Да, ну а Северная Ирландия, они там друг с другом перегрызутся таким образом, да, что дадут английским властям шанс все-таки как-то удержать регион.
7: Я хотел спросить про отношение к британской короне отдельно в этом смысле. Ведь Великобритания — это все-таки монархия, как ни крути, пока еще, я имею в виду, пока еще монарх есть, и пока еще есть его как бы главенствующее положение над всеми областями Великобритании. А вот как относятся к британской короне, к королю непосредственно в этих вот регионах, да?
8: Ну, в Уэльсе в целом верны монархии. В Северной Ирландии кто как. А вот в Шотландии очень много сторонников республики.
6: Здесь я еще хотел в продолжении темы спросить, насколько этот процесс может пройти бескровно. Вот все-таки такие потрясения, вообще такие события подобного масштаба редко когда проходят.
7: Особенно на фоне мигрантов, да.
8: Топить в крови желающих отделиться шотландцев англичане не будут. У них дело вот о роли футбола. У них есть привычка к тому, что Шотландия существует отдельно. А ФИФА — крупнейшая в мире организация, где государств больше, чем в ООН. Поэтому здесь футбол играет на уровне подсознания вот такую роль, что Шотландия может существовать отдельно.
7: Да, кстати говоря, вспомнил еще один пример. Есть же знаменитый шотландский теннисист Энди Маррей, которого англичане называют Мюррей, а вот шотландцы Маррей. И когда он выиграл в Уимблдон, на кортах Уимблдона, они все были заполнены шотландскими флагами, а не английскими. То есть и не британскими. И это прям подчеркивалось, что он шотландец.
8: Да, кроме спорта, у Шотландии есть своя судебная система и даже свой фунт стерлингов. То, чего в Уэльсе и в Северной Ирландии, скажем, нет. Поэтому некоторые атрибуты независимости у Шотландии уже есть.
6: Вот такое желание обрести независимость каким-либо образом ударит, если не по короне, но по, скажем так, персонам второго порядка и величины, по премьеру, например, да, по иным министрам британским.
8: Ну, дело в том, что там настолько невнятные личности сменяют друг друга на премьерском посту. Наверное, более-менее внятным политиком последним на премьерском посту был Кэмерон. То есть 10 лет там просто один другого краше. Да, поэтому куда тут может ударить по пустому месту, трудно сказать, что консервативные последние премьеры, что лейбористские, второй уже, да, да, это просто не в сказке сказать, не пером описать, просто жуть какая-то.
6: Это точно.
7: Вот, как говорят, да. То есть, глядя сейчас на то, что происходит в английских, британских городах, да и не только в английских, да, но и во всех остальных. Последний вопрос, который заключительный вот сейчас, который хотел задать, это вот как раз центральная власть в Британии, которая сейчас критикуется нещадно именно за, вот начнем, как это, закончим тем, с чего начали, именно за отношение к мигрантской проблеме, может стать именно этот вопрос катализатором, а может быть даже, опять-таки, я сегодня слово употреблял, триггером к началу беспорядков, каких-то волнений, которые приведут впоследствии к расколу.
8: Да, именно это сейчас и просматривается как основной повод, потому что уровень преступности зашкаливает, а центральная власть с этим ничего не делает. Да и в самой Англии, чей рейтинг растет, да, рейтинг по Фараджу, да, и партии реформы, растет он исключительно на этом, на этой проблеме.
7: За что боролись?
8: Да, скажем, в шотландской национальной партии тоже растет такое крыло. Она же такая тоже мультикультурная изначально. Но там тоже растет вот такое правое антииммигрантское крыло. Так что да, первое, что приходит на ум в нынешних обстоятельствах, это то, что безумная миграционная политика Британии может обернуться ростом сепаратизма и только станет вот этим спусковым крючком, да, для отделения, ну, прежде всего, конечно, Шотландии.
6: Спасибо большое, Вадим Вадимович. Вадим Трухачев, политолог-европеист, кандидат исторических наук, был в эфире «Радио Спутник».

0: Вот ты когда-нибудь задумался о своем генеалогическом древе?
1: Ты знаешь, тут я не попадаю в целевую аудиторию нашего следующего вопроса, потому что да. Вот в моем случае не просто да, я его достаточно хорошо знаю. Знаю вот эту тему. Но я тут не показателен, как это, как говорил Карлсон. Ну, знаешь, не будем об этом говорить. Я тебе потом расскажу. Да, я его знаю. Да, знаю достаточно хорошо. Но, в принципе, я бы желал, чтобы все знали свое генеалогическое древо.
0: А вот с другой стороны, я человек как раз, который, наоборот, плохо знает свою родословную. И мне было интересно.
1: Где ваши корни, как говорил герой одного фильма.
0: Я вижу огромное количество предложений на рынке. Действительно, разные специалисты, разный ценник. Что стоит отметить.
1: Работа
0: и поэтому
1: большая.
0: Здесь работа большая, безусловно. Но, как казалось, и сейчас пишут коллеги-журналисты, наши соотечественники тратят там до 2,5 миллиона рублей на составление.
1: Мне кажется, это здорово.
0: Если такая возможность есть, конечно.
1: Конечно.
0: Да. Давай разбираться. Слушай, сама по себе тема, она тут всеобъемлющая, да, я бы сказал. Председатель Томского родословного общества Герольд, руководитель дворянского ДНК-проекта, историк Владимир Волков уже на прямой связи со студией. Владимир Геннадьевич, наше почтение, добрый день.
2: Добрый день.
1: Добрый день.
0: Спасибо большое, что присоединились к эфиру. Вот по вашим наблюдениям, действительно ли, во-первых, растет интерес и откровенно спрос на услуги, да, специалистов по части составления генеалогического древа?
2: Интерес всегда был, но да, в настоящее время, вот буквально несколько лет назад, это усилилось, и спрос на услуги, количество заказов увеличивается, интерес, и количество конференций стало больше, и конференций не простых, а достаточно массовых, масштабных, как Генэкспо, который уже третий год проводится в Москве, где собирается масса профессиональных генеалогов, много интересных людей, которые говорят не только о документальной генеалогии, обычно так называемой генетической генеалогии, также говорим много. В общем, это движение в настоящее время расширяется, и люди сами занимаются, и некоторые возможности появились новые. Архивы позволяют работать удаленно. Да, правда, не все архивы. По некоторым очень вопросы есть по архивам, как они относятся к пользователям. Но в целом мы видим такой, ну не то что бум, но как в 90-е, например. Но, тем не менее, люди увлекаются этим, интересуются много и хотят знать свое происхождение. Во-первых, как тот самый далекий предок, как глубоко можно уйти, к какому сословию он принадлежал. Возможно, какая у него была национальность, к какому этносу принадлежал, тоже вопрос эти люди решают. Ну, генетика тут, генетическая генеалогия помогает уже эти вопросы решить.
1: Владимир Геннадьевич, а как, на ваш взгляд, люди, которые стали интересоваться своими предками, причем именно с точки зрения не просто предками, а прямо-таки генеалогическим древом, это просто праздный интерес, то есть желание просто знать свою родословную? Или в некоторых случаях это может иметь какой-то утилитарный смысл? То есть, ну вот, понимать там, из какого, ну у кого-то там дворянского рода происходит там фамилия, родственники и так далее. То есть, что может иметь некую пользу практическую в жизни? Зачем люди заказывают вот такого рода услуги?
2: Ну, можно ответить так на этот вопрос. Это не праздный, с одной стороны, но и не утилитарный вопрос. И интересует происхождение предков любого сословия. Просто хочется докопаться как можно глубже. Конечно, когда получаешь информацию, что твои предки принадлежали к высшему дворянству или хотя бы каким-нибудь помещикам в 17 веке низшего, скажем так, дворянства, это тоже интересно, однодворцам также интересно, если жили они в 16 веке, даже доходит до родословно до времен Ивана Грозного, до тех времен доходит. Это интерес, который важен человеку, интересно это узнать. Не всегда можно объяснить эту тягу, это стремление узнать о своем происхождении, потому что она как бы рождается такая. И с другой стороны, особенно характерно для людей состоятельных, которые заказывают родословные, они хотят оставить что-то значимое для потомства, для своего потомства, для своих детей, внуков в виде документированного произведения, можно сказать, труда какого-то, книжечки такой, солидной книжечки, где выложена была их родословная, их история их предков, которая уже, этот материал собранный, он останется на века, будет передаваться из поколения в поколение, и потомки будут с этим знакомиться, и они не будут тратить время и, ну, и средства, в том числе, на поиск заново, новый поиск тех же самых материалов. Это очень важный стимул, мне кажется, на который как раз состоятельные люди и тратят деньги. А получить какую-то выгоду от того, дворянин ты или получил дворянство, или подтвердить свое дворянство, особо выгоды не получишь, только потешишь свое самолюбие. Ну, естественно, знаешь историю семьи, это важно. Вот так мне видится этот вопрос.
0: Угу. А родственников находят? Ну, вот условно, да, вот если уж совсем, вот даже ближний круг мало известен, там, по линии отца, по линии матери, неважно, но вот это, да, вот такое бывает?
2: Ну, бывают проблемные вопросы генеалогии, да, когда неизвестно происхождение, предположения различные, которые с помощью документов все-таки разрешаются, иногда очень сложные вопросы. Родственники-то не всегда находятся, самые разные, с кем-то хочется общаться, с кем-то не очень.
0: Вот да.
2: Могут найтись родственники в Европе, в Дании, среди потомков аристократов и прочее, но вот как раз генетика позволяет обнаружить их или подтвердить, по крайней мере, родство с предполагаемыми родственниками. Например, есть потомки князей, которые как бы потеряли дворянство, потеряли титулы еще в те времена, в те далекие времена, и удается с помощью генетики подтвердить, что они тоже представители того же самого рода и примерно находятся в четвертой степени, пятиюродные, шестиюродные братья, сестры, представители княжеских династий, то есть которые еще сохранились. Потомки князей, вот живут они где-то там, и оказывается, что вот мы их родственники в такой-то степени родства. Генетика это подтверждает. Генеалогия предполагала, генетика подтверждает. Но иногда просто генетика делает новое открытие, что, да, выясняет, что да, люди оказываются потомками Рюрика, Гедемина, генетическим потомком, биологическим потомком, не всегда подтвержденные документом или Толстых и прочих знатных родов. Да. Генетика уже часто находит подтверждение такого родства, очень сильно помогает. Ну и генетика помогает просто установить происхождение. Мой пример такой интересный. Я нашел сначала предполагаемых родственников, которые 90 лет назад потерялись, прадедушка моя совершенно неизвестна была, а потом с помощью генетики подтвердил, что да, да, мы близкие родственники, моя мама, двоюродная сестра, значит, найденным вновь обретенным родственником. Так что...
0: Здорово. Это только с позитивной точки зрения, да, это классно, что и возможности есть. Владимир Геннадьевич, простите, что перебиваю, эфирное время у нас чуть больше минуты остается, но вопрос цены тоже нужно здесь затронуть, потому что я уже вижу комментарии, да, вот чем обусловлена такая высокая стоимость. Да, вот вы уже упомянули, не все архивы готовы работать, да, дистанционно, то есть, я так полагаю, для специалиста это огромнейший пласт работы, вот если целое там древо человек заказывает себе.
2: Ну, сразу скажу, что сейчас нам в какой-то мере легче работать.
0: Так.
2: Легче, чем раньше, чем 10 лет назад, тем более, чем 20. То есть за ту же самую сумму, за те же самые деньги можно составить более глубокую, более расширенную родословную. Ну, соответственно, время потерять примерно столько же уходит время на составление родословной. В этом плюс современного времени. Есть проблема, но, тем не менее, именно так это выглядит ситуация. С другой стороны, большая родословная, не по одной линии, на глубину большую, до времен Ивана Грозного или даже глубже, требует привлечения не одного специалиста, а десятков специалистов, работающих в разных архивах, которые находятся в разных городах, организации этой работы. То есть это все затраты. Чем больше заплачено, скажем так, быстрее работа делается чаще всего. Ну, если это работают профессионалы, тем быстрее делается. И с другой стороны, оформление требует много тоже усилий.
1: Это, да, это отдельно, само собой, да.
0: Владимир Геннадьевич, спасибо
1: огромное.
0: Да, спасибо большое. Владимир Волков, председатель Томского родословного общества «Герольд», руководитель дворянского ДНК-проекта, историк, был в эфире «Радио Спутник». До свидания.

Страна героев. Андрей Батуев. В условиях тяжелых, затяжных боев с радикалами ВСУ рядовой Андрей Батуев в составе мотострелкового взвода обеспечивал устойчивую связь в своем подразделении. Недалеко от населенного пункта, где удерживали позиции российские воины, враг начал массированную артподготовку. Затем перешел в наступление. В его арсенале была бронетехника, гранатометы, стрелковое оружие, дроны. Во время очередного удара радиостанция была повреждена от разрыва снаряда. Наши бойцы остались без связи. Корректировать огонь артиллерии для нанесения точных ударов по наступающему противнику стало невозможно. Рядовой Батуев четко осознавал серьезность положения и угрозу потери рубежей. Он грамотно и оперативно под плотным огнем ВСУшников восстановил работоспособность станции. Это позволило продолжить корректировку артиллерийских ударов. В результате наступающие штурмовые группы вооруженного до зубов противника были наголову разгромлены, а затем подавлены его огневые точки в ближнем тылу. Появились все условия для контрудара российских мотострелков. Андрей получил осколочное ранение обеих ног. Медицинская помощь ему была оказана только после того, как враг бежал с поля боя. Страна героев.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Донецке и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Тело еще одного альпиниста нашли на месте схода лавины в горах Кабардино-Балкарии. Церемония открытия международного фестиваля началась в Екатеринбурге. Дефицит водных ресурсов Германии в июне составил 25 миллиардов тонн. Подробности далее. Тело еще одного 17-го альпиниста нашли на месте схода лавины в горах Кабардино-Балкарии. На этом поисково-спасательная операция завершена. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Лавина накрыла группу альпинистов неделю назад. 17 человек погибли, 6 пострадали. Как уточнили в Росгвардии, часть погибших – представители этого ведомства. Управление ФСБ России по Волгоградской области рассекретило документы о злодеяниях немецких фашистов во время Великой Отечественной войны на территории региона. Отмечается, что на территории Сталинградской области самым крупным лагерем для военнопленных являлся ДУЛАГ-205, который располагался в селе Алексеевка под Сталинградом. Лагерный режим здесь был очень строгим, охрана обладала неограниченными полномочиями. Пленных избивали палками, морили голодом, натравливали на них собак, расстреливали. Каждое второе воскресенье сентября отмечается Международный день памяти жертв фашизма. Церемония открытия Международного фестиваля молодежи началась в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. Участие принимают делегации разных стран, российские, зарубежные артисты и коллективы, известные ведущие. Церемонию открыл гимн России, затем на сцену вышел Чебурашка, начались трансляции кадров с участниками из разных стран. Сама сцена превратилась в транспортный центр, куда на поездах, автомобилях, самолетах и лайнерах прибыли делегации со всего мира. Выход Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия является вполне реальным шагом. Об этом заявил представитель Президиума парламента Исламской Республики Аббас Гударзи. Секретарь Высшего Совета нацбезопасности ранее сообщил, что Иран может выйти из договора, а также прорвать морскую блокаду, если США вторгнутся в Персидский залив или совершат любую агрессию в отношении Армузского пролива. США и Израиль нанесли удары по ряду ядерных объектов Ирана в ходе конфликта в июне прошлого года. Кроме того, иранские объекты ядерной программы подверглись ударам и во время последней эскалации. Дефицит водных ресурсов Германии в июне составил 25 миллиардов тонн. Об этом пишет газета «Бильд». Это соответствует более чем половине объема воды Боденского озера или 10 миллионам олимпийских бассейнов. Водный дефицит был особенно ощутим на юге, юго-западе и востоке Германии. При этом исследователи опасаются, что водные ресурсы ФРГ могут не восстановиться к концу года даже при обильных дождях из-за чрезмерного испарения воды из почвы и водоемов. Низкий уровень воды наносит ущерб экономике из-за обмеления. Резко сократились морские поставки грузов и выросли цены на другие способы транспортировки товаров. Ямал и его арктическая природа способны составить серьезную конкуренцию известным горнолыжным курортам. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В рамках рабочей поездки в Салехард он вместе с главой региона Дмитрием Артюховым осмотрели территории, где будут построены туристический комплекс «Рай-ИС» и международная арктическая станция «Снежинка». Чернышенко отметил, что в силу своей уникальности и сложности проект реализуется в несколько этапов. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем для вас в прямом эфире. В нашей студии ближайшие полчаса соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники Максим Горшенин. Максим, мое почтение, очень рад вас приветствовать.
3: Добрый день!

0: Ох, ну что ж, у нас уже такая пошла дискуссия перед эфиром. Это прекрасно, я думаю. Не хотелось бы повторяться, но тема супер актуальная, потому что все мы держатели смартфонов. Вот эта вечная борьба яблочников и держателей, да, андроида. Но, по всей видимости, понятно, к чему эта вся история ведет. В контексте сейчас не санкционной политики, ничего прочего, а банально удобство новых технологий, связи, конкретно 5G. Ну, вот тут была такая очень серьезная тоже тряска в интернете, как я люблю ее называть, вот этот вечный спор. Но факт остается фактом. 5G запущен во многих городах нашей страны. У пользователей Android он есть, у пользователей iPhone его нет. И появится ли? Вот ключевой вопрос.
1: Для ответа на этот вопрос нужно разобраться, а почему ж у техники Apple нет такой чудесной опции, которая, казалось бы, есть в этом телефоне, а в Android она присутствует. И тогда нам придется заглянуть в стандарт 5G, который используется в России, и окажется, что тот международный стандарт, который принят во всем мире, который используется в Китае, в США, в Европе, в той же самой, в Корее, он одни частоты занимает, а в России эти же частоты давным-давно, еще до эпохи 5G, начали занимать и выделили их для спецслужб, для силовых ведомств, и они заняты, их не подвинут. Это долго у нас война была, лет 10, наверное, кто хотели убрать, выделить, для, чтобы как у всех было, чтобы не как у всех, но с 22 года вдруг внезапно, чтобы как у всех, исчезли голоса и начали говорить о том, что будут другие частоты просто использоваться. Временно сейчас используются те же самые частоты, что для 4G. И в этом и есть суть. Другие частоты, значит, нужно другие механизмы. То есть нужно прописывать в телефоне, в прошивке, что вот ты, пожалуйста, когда ты с таким оператором, нужно вот по таким частотам обращаться, а не по вот этим, как ты привык. И вот это у техники Apple вносит сама компания Apple. Например, новые iPhone, когда покупаешь, ты не можешь его как точку доступа сейчас использовать. Тебе нужно вручную зайти и прописать для твоего оператора параметры, чтобы он начал как точка доступа работать. Это именно одна из таких интересных особенностей, которые нас Apple давит, то, что вот мы вам введем ограничение на то, что у нас не будет ваших операторов. Это тот же самый подход. То есть нужно, чтобы они, Apple компания, сами прописали у себя в прошивке о том, что вот, пожалуйста, работай в 5G, вот в таком режиме, если ты, допустим, с каким-то из наших операторов работаешь. Но вопрос, модем мы можем вручную прописать, 5G, насколько я понимаю, вроде нельзя. Если будет способ, если они сами откроют этот механизм для того, чтобы можно было вручную добавить параметры, то все произойдет. А если не добавят, то не произойдет. И тут получается, что типа Android более открытый, такой веселый, но и там есть такие же механизмы. Google точно так же. И они идут в сторону закрытой экосистемы, как Apple. У них все будет то же самое. Они прям постепенно к этому идут, прям шаг за шагом, как Apple все копирует. Например, у них уже есть о том, что они с твоего смартфона могут, если им не нравится приложение, навсегда его взять и удалить удаленно, даже если ты этого не хочешь. Это у Google уже прописано и так далее, и так далее. И мы приходим к крайне простым вещам. Вот Россия, у нее свои стандарты 5G там. У Китая свои стандарты 5G, у США будут свои стандарты, но если мы посмотрим на 6G, это вообще супер феноменально, потому что 6G США официально объявило, мы разрабатываем вообще по другим стандартам, другие частоты, и не так, как консорциум 6G, который там Китай, Европа, Россия входит, вот это вот. Эти вы отдельно делаете, а мы, как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, мы по-другому будем все устроить у себя, и это будет вообще несовместимо, и в итоге, если кратко вот обрезать, смартфоны, произведенные в Китае, дешевые, не смогут работать в США. Apple, произведенная в США, не сможет работать в Китае и в России. В России произведенная не сможет работать ни в Китае, ни в США, потому что везде у всех разные частоты, все по-другому работают. Но это будет не скоро, лет через 10.
0: Ну, тоже не за горами. Apple должны подкрутить, вот чтобы, точнее, они подкрутили вот эти свои настроечки, и доступ был открыт к сети 5G у российских пользователей айфонов. Откуда должен быть запрос? Ну, то есть, условно, государство должно заявить, у нас вот тут изменения, мы на 5G переходим и прочее. Или наоборот, но с другой стороны, мы понимаем, Apple официально в России не представлена. Тут уже подключается санкционная политика и прочее.
1: Скорее всего, должна будет какая-нибудь гордая страна или хотя бы какой-нибудь Европейский Союз сказать то, что у вас слишком все ограничено, так неправильно, как с магазином приложений. Давайте по суду вы обяжете, чтобы у вас можно было вносить такие настройки. Они хоба добавляют это, ну, случайно можно в России пользоваться. То есть, ну, напрямую из России, если кто-то скажет, озвучит, а Apple это сделает, это все, это они скандал. Прогнулись, да. То есть это кто-то другой должен будет делать, и для них это будут делать, угу. если будут.
0: Насколько сейчас это перспективная история? Ну вот, я думаю, простой пользователь, наверное, вряд ли, да, вот кто проснулся и на Android увидел 5G, ну или это в скорости нет, как-то отобрано, ну как бы мы видим различия или нет, я не знаю просто искренне.
1: Я специально перед эфиром так. решил посмотреть, когда у нас 4G появился в России, объявили в 2010 году, а закончился переход, там спорят, 2019-2022 год. То есть, условно, 10 лет накидываем сверху. Ну да, сейчас все быстрее делается. Даже если мы на 2 поделим, то в лучшем случае в 31 году будет доступно 5G у всех. В чем прелесть 5G в принципе? У него выше скорость, больше объем данных можно передавать, и больше одновременно абонентов может находиться, и больше может... Вернее, меньше отклик. И, по сути, 5G сделан для того, чтобы симка стояла в каждом фонаре, в каждой лампочке, в каждом устройстве носимом и так далее, чтобы не к Wi-Fi точке доступа подключаться, а чтобы он сам мог обмениваться данными, например, на тот же самый фонарь на трассе, что я перегорел, замени меня. Или робот какой-нибудь на производстве горнодобывающем, вот сам едет БелАЗ автоматизированный и говорит, что вот у меня перегруз, или там шину пробило, сигнал посылает, чтобы там Wi-Fi точки не ставить на всем ГОКе. Вот 5G для этого и делается. Поэтому и смысл, что сейчас все объявляют, наши операторы, что да, деньги есть колоссальные, огромные, мы заработаем просто миллиарды рублей, но 80% из этих миллиардов рублей это будет исключительно от юридических лиц, которые будут разворачивать частные сети 5G. Это ни в коем случае не для сотрудников. Это как раз-таки для оборудования, которое будет по 5G связываться, обмениваться данными, автоматизация, роботизация. Это вот все туда и вот идет. И 5G только для этого нужен. И в самую последнюю очередь будут думать о простом гражданине. А если учесть, что у нас это дело все на сетях 4G, если у вас в деревне 4G плохо ловил, то и 5G будет точно так же плохо ловить, и будет медленно работать интернет. Он не будет быстрее, там внезапно зона покрытия не увеличится, потому что сейчас нет оборудования в 26-м году, в 27-м году. Это вот нужно ждать там ближе к 30-м. То есть для простого человека, будь у него iPhone, будь у него Android, у него там написано 5G, 4G, по большому счету это лишь, наверное, процента 3 население, кому это будет критично. Для всех остальных они вообще не заметят разницы никакой.
0: Еще раз для уточнения. То есть 5G, по сути, заменил частоту 4G.
1: Да, в некоторых высоконагруженных местах. Например, Москва-Сити. Вот там очень много бизнесменов, очень много на единицу квадратного метра, квадратного сантиметра расположено оборудование, компьютеров, смартфонов, пылесосов каких-нибудь и так далее. Там большая нагрузка, чтобы не ставить много базовых станций, проще поставить 5G, на который больше абонентов может на меньшем количестве оборудования работать, и быстрее будет скорость. То есть это будет точечная все равно застройка, то есть супер перенаселенных по количеству абонентов местах в городах будет появляться 5G, а не то, что на крайне вдруг появится.
0: Слушайте, может, дилетантский вопрос, но если мое устройство не поддерживает 5G, то что тогда?
1: У нас перекрытие имеется. То есть не так, что мы вдруг резко пошли и выкинули все свои старые устройства и перешли на 5G, которых нет.
0: Кстати, современные устройства все плюс-минус поддерживают, ну вот условно, да?
1: Плюс-минус-то поддерживают, но тот самый стандарт, который не в России.
0: Понятно, да, все. На этом пока, тут не точка, тут многоточие, когда уже действительно это будет работать в полной мере и для всех, мы вернемся к этой истории.
1: Еще раз, никому не нужно бежать за новым телефоном с 5G, никому не нужно срочно уходить с айфона, потому что там нет 5G. 5G у простых граждан появится в лучшем случае через 3 года. Вот. А сейчас упор и основа, нам президент о чем говорит, роботизация, повышение, автоматизация, выработка на каждом предприятии должна повыситься. Больше должно быть роботов на каждом рабочем месте, на каждом предприятии большом, для того, что у нас население мало, и у нас безработица очень низкая. Это просто критично для того, что нельзя новый завод построить в городе, потому что тебе там безработица 2%. А вот если роботов внедрить, то тогда вот можно как-то расширяться, а нам нужно свое производить, и есть спрос на это. И вот для таких целей в первую очередь и будет 5G, но ни в коем случае.
0: Так-то классно же, вообще как явление, и под эти задачи.
1: Мы базовые станции 5G тоже свои делаем. У нас как минимум две компании крупных, огромных, сделали базовые станции отечественные. Там частично начинают применять отечественную компонентную базу для этих базовых станций. То есть вот шаг за шагом у нас государство сказало, что должны перейти на российские базовые станции там, к 2027 году. Мы должны будем симки российские делать на российском заводе, их производить. У нас тоже научились делать сим-карты. Ну, банковские карты, понятно, там. Но теперь и сим-карты. В сим-картах будет свое, наше не иностранное шифрование, которое взламывается, и поэтому можно сделать копию, клон симки. Будет наше шифрование, чтобы это было намного сложнее, государственное, ГОСТовское имеется в виду. То есть мы уже микроэлектронику таким образом тоже потянули, вот начали симок. Это тоже миллионы заказов, это удешевление производства в итоге. Ну, то есть постепенно суверенитету движемся.
0: О, ну, кстати, если мы про материально-техническую базу говорим, была же очень такая тоже бурная дискуссия вокруг банковских карточек как раз. Вот что делать держателям визы, которая так-то автоматически продлевается. Понятно, она в самой структуре банка цифровой переводится на мир. Ну, то есть все за тебя делают, все суперудобно. А пластик, он как работал, так и работает с этим чипом без всяких проблем. А вот сим-карты. Сим-карты тоже люди порой из телефона не достают десятилетиями. Да. И вот если мы переходим, да, на такую отечественную архитектуру, вот будет ли в этом необходимость? Я сейчас тоже не говорю о том, что вот нам нужно срочно повыкидывать сим-карты свои старые, которые еще были признаны.
1: Нет, то есть пойми, когда. У сим-карт есть такой интересный момент, они иногда могут начать выходить и строить, но не совсем стабильно работать. Ты перезагрузил телефон, а сети нет. Это ну вот да, как раз таки через 10 лет обычно и бывает. Угу. Обычно, ну, я, по крайней мере, так сталкивался два раза. И это тот момент, когда стоит пойти и заменить. А так никуда идти не надо, это все будет бесшовно для граждан. То есть это постепенная замена. Так же, как и с этими картами. У меня тоже есть карта одного из иностранных, ушедших из России банков, платежных систем, а не банков, а именно MasterCard.
0: Ну, да.
1: И идея крайне простая. Наши молодцы делают, держат только потому, что изначально наши обязали и визу, и MasterCard НСПК использовать, национальную систему платежных карт. НСПК, да. Это мир, кто систему сделал. То есть они изначально должны были быть мы джунгли, где бал правят и визы, и мастер-карт. Вот они решают, и через них все транзакции идут. Но у нас государство настояло, это была огромная война внутренняя, настояли на том, что вот есть государственная компания, через которую все платежи идут. И потом, когда начался 22-й год, у нас эти карты и стали работать, потому что иначе бы мы остались без вообще платежных систем, в принципе.
0: Да, вот это, кстати, классное наблюдение. Спасибо, я вот не знал про эту историю. Про ИШКО поговорим. Немножечко, хотя она у нас уже сейчас везде, повсюду, порой вот даже редакторы не хотят батально брать эту тему ввиду того, что кажется, будто, ну вот это вот настолько кого-то откровенно достало, ну потому что и всех щелей, простите, но с другой стороны, как будто без этого уже и невозможно сегодня, да, вот как относиться к искусственному интеллекту в целом как к инструменту, потому что даже методички у Минпросвещения пошли. Вот, значит, с 1 по 4 класс пользоваться и не рекомендуется, а все, а уже начиная со средней школы вплоть до выпуска, как поисковик, пожалуйста. Вот где эта золотая середина? Или мы ее еще пока будем щупать, находить достаточно длительное время?
1: Здесь два ответа сразу будет. Первое, я читал это методическое пособие, и я не понял, это запрещается на уроке использовать или дома, потому что теоретически они могут влиять только на уроке. И, по сути, это сводится к тому, что я запрещаю калькулятором пользоваться на экзамене. Ну, это аналогия, ну, да, крайне простая. То есть мы просто запрещаем в этот момент именно во время экзамена использовать. Ну, а дома кто проконтролирует? Как там, строгость российских законов нивелируется необязательностью их исполнения. Потому что многие... Есть, я с таким сталкивался, может быть, не многие, но просто я с таким сталкивался. Некоторые родители, наоборот, очень рады отдать на откуп телефону, смартфону, планшету, телевизору ребенка, лишь бы он был там чем-то занят. Или там, зачем ты это... А почему... Ну, вот, любимый вопрос у детей, а почему там небо синее и так далее? Зачем у папы и мамы спрашивать, они так устали, иди у какой-нибудь умной колонки поспрашивай, тогда ужасно. Авторитет родителя немножко теряется, на мой взгляд. Но согласен. Я, наверное, не прав. Это мое оценочное мнение. Так вот, я думаю, что если ребенок современный не будет знать, как работает искусственный интеллект, а самое главное, еще до школы, там где-нибудь в первом-втором классе хотя бы родители не начнут, не подведут ребенка к тому, чтобы ребенок сам учил тренировать сети, понимать, как они работают, то, что это натренирован датасет под какую-то задачу. Вот если к этому подвести ребенка, он будет это делать, понимать, то тогда он поймет, что это не магическая штука, которая знает ответы на все вопросы, и мне ничего не надо учить. Он будет понимать и знать, что он знает только то, что туда положили. А положить могут что-то плохое, например, нужно перепроверять, ну, как минимум критическое мышление включать. И если вот такие законы у нас сейчас и предложения принимаются, то тут однозначно ответ для меня. Если это на самом деле будут исполнять, к счастью, то, что наши законы, можно им не следовать и нарушать их полностью, потому что у нас новая языковая модель выходит раз в 3-4 месяца. У нас раз в 3-4 месяца происходит революция огромнейшая в области ИИ. И если человек отстал и не следит в этом, ну, как профессионал, а это уже со школы сейчас надо начинать, то он потом, как работник, будет бесполезен работодателю, потому что он навсегда отстал, он никогда не догонит. А искусственный интеллект чем хорош? То, что если ты даже что-то не знаешь, ты всегда у него можешь спросить, а как начать работать с искусственным интеллектом? Расскажи мне искусственный интеллект. Он начнет тебе по шагам рассказывать, и ты научишься. Поэтому вот такие запреты, там 1-4 класс, они приведут к тому, что русские дети, которые сейчас побеждают в программировании, физике, химии на международной арене, они перестанут там быть в принципе, потому что все остальные будут не то что решать задачи с помощью искусственного интеллекта, они будут больше информации усваивать, раньше ее усваивать, понимать и быстрее анализировать. То есть это будет как маленький помощник. И такое предложение, на мой взгляд, это вредительство. К счастью, молодцы, приняли. Каждый родитель сам выбирает, как воспитывать своего ребенка.
0: С другой стороны, методичка еще не закон, понятно, да. Но если на это посмотреть с другой стороны, конкретный частный пример. У меня знакомый репетитор по английскому языку. И она говорит, сейчас все сложнее набирать новых ребят, потому что они банально задают запрос, правильно, вот понимая, что они хотят, там, выучить английский под путешествия, там, под деловые какие-то там рабочие моменты и прочее, вбивают этот грамотно составленный промпт, и все, и они учатся вместе с ИИшкой. Вот, да. А это сегодня действительно так происходит, когда вот ты можешь обучаться, да практически всему, что угодно.
1: Не платя ни за какие курсы.
0: О чем и речь, да.
1: Да, то есть это вот именно то, о чем я говорил. Если научить ребенка пониманию, как работает ИИ, как с ним, ему задавать вопросы, составлять промпты, это действительно позволяет ему значительно вырасти над остальными, кто этим не занимается, быть более конкурентным, скажем так. А да, с английским языком то же самое. У нас же сейчас огромная проблема для учителей, на мой взгляд, оценочное суждение. У меня тоже брат преподаватель английского языка в школе. И основной, ну как, в школе деньги получают, а вторую часть денег они все получают репетиторством для обучения сдачи ЕГЭ. То есть ЕГЭ для всех учителей это был источник дохода, который позволяет сводить концы с концами. Скажем так, у нас в России не очень хорошие зарплаты для учителей. Особенно в регионах. Особенно где доплата за классное руководство 500 рублей в Тольятти, например. Классно. Проблем больше, а тебе 500 рублей в месяц за это доплачивают.
0: И полрубля за каждую проверенную тетрадь, если не меньше.
1: И получается, что для них исчезает такой рынок. У нас хотят наконец-то проводить отмену Болонской системы, у нас ЕГЭ хотят убрать, но это длительный процесс. А значит, не будут нужны репетиторы, плюс у нас искусственный интеллект подключается, где еще меньше нужны будут репетиторы. И получается так, что многие учителя останутся без средств к существованию, к тем уровням дохода, к которым они привыкли. Это большая проблема, которая на будущее у нас закладывается благодаря ИИ и изменению обучения. И, в принципе, приведет нас к тому, что нужно либо зарплату учителей делать более престижной профессией, либо что-то другое придумывать.
0: Ну, это вот как будто вечная дискуссия. С другой стороны, ужасно, что она вечная. Но это тоже, это вопрос немного иной плоскости. Вашим суждением я солидарен здесь. Но у нас и время эфирное, к сожалению. Много еще нужно успеть. Если мы посмотрим на искусственный интеллект с точки зрения глобальной, вот есть два полюса. Уже и в прямом, и в переносном смысле. Страны БРИКС, которые считают, что нужно сотрудничать, нужно международные центры открывать, передавать технологии друг другу. И есть вот эта грызня, откровенно говоря, между там, Штатами и Китаем, Штатами и Европой по части того же антропика, то значит мы будем нашу передовую модель делать доступной для той же Европы, то не будем. Ну то есть такие сейчас процессы проходят, хотя сами по себе эти технологии уже пугают, и пугают не простого обывателя, а ведущих ученых, на самого создателя антропика, который говорит, и конгрессмены подтверждают, нужно Пентагон от всех этих систем отключать. Консенсус в мире сегодня формируется. Нужно ли создавать документ по типу того, который ограничивал ядерное оружие? Вот в таких, если масштабах размышлять.
1: У нас очень интересный момент. Европа сдалась, сразу скажу. Единственные, кто в Европе разрабатывал языковую модель, это были французы, Мистраль, и они объявили о том, что они переходят на китайскую модель они не будут свою развивать, не вывезли все.
0: А нет мощностей или умов?
1: И мощностей, и умов, и желания, и спроса, и рынка, и платежеспособности, и прочее, прочее. Пришли на классную, созвучную, звучную для русского уха сеть, называется Z. Вот, молодцы, поддерживаю. А если говорить про вот эти ограничения, США вообще объявили изначально, если мы посмотрим на компьютеры, 50-е, 60-е, Министерство обороны США увидело, что благодаря электронике можно сделать управляемую бомбу. И тогда мы доминируем, и у них была очень долгие года, десятилетия доктрина, мы доминируем в электронике, благодаря этому диктуем всем свою волю, благодаря военной силе. Сейчас они делают то же самое, но с искусственным интеллектом, ограничивают Китай исключительно для того, чтобы доминировать в этом вопросе. И Китай уже не получается ограничить так, как они хотят, поэтому это в любом случае придет к тому, что не будет никакого договора, будет история, что очень жестко разделятся, вот вообще не будут никак контактировать, и нужно будет выбирать либо США, либо с Китаем, либо сам свое развиваешь, либо там с Россией, например, мы тоже сейчас в эту сторону идем. То есть это будет жесткая война, давить, потому что у кого есть такие мощности, ЦОДы, охлаждение, электричество, это все смежные с собой, рабочие места, компьютеры, процессоры, языковые модели, и так далее, тот и будет условно владеть миром, ну, то есть другим диктовать свою волю и условия, потому что все будут приходить у него и покупать. И для США жизненно важно не допустить Китай к этому. Нам важно, чтобы и Китай не проиграл, и США не победили. Вот нам это очень выгодно.
0: А какой реальный вред может искусственный интеллект принести? Ну, там, я не знаю, добраться до ядерного чемоданчика какого-нибудь. Ну, я так утрирую, но...
1: Ну, условно, он-то уже есть, если мы посмотрим на то, что нам слили, а именно планирование ударов по России, на Украине, в Иране, это уже искусственный интеллект делает. Это уже искусственный интеллект говорит, какие ракеты, куда эффективно послать и что уничтожить. Он это уже рекомендует, там сейчас только нужно подтвердить. Ну, это то, что нам рассказывают, нужно еще подтвердить. Ну, рано или поздно эту кнопочку уберут, подтвердить, и все, оно будет само все летать. То есть доступ уже есть к ядерному, условно, чемоданчику. Ну, там пока не ядерный летает, другие бомбы летают достаточно. А это может привести, уже приводит к тому, что у нас начали разрабатывать новые виды металлов, свойств, материалов, новые медицинские препараты разрабатывать с помощью искусственного интеллекта. Это значит, что можно прийти к тому, что кто-то сможет что-то такое сделать, что все остальные окажутся на ступеньку ниже и, может быть, диктовать условия. Ну, как если ты приехал в какой-нибудь новый континент, а там все с луком и стрелами бегают, а у тебя кремниевое оружие. Это может привести к еще одной волне колонизации.
0: Получается, что мы гениев уже не застанем. Ну вот, понимаете, вот да, вот хотя я от ученых слышу тезис следующий. Не обладая специфическими знаниями в той или иной области, ты не сможешь задать искусственному интеллекту правильный запрос, чтобы какую-то вот там тайну, загадку, задачу решить. Хотя вот мы тут часто очень спорим, на самом деле, и в эфирах в том числе, потому что на самом деле написать запрос, ну, по сути, хоть ребенок может.
1: Я поддержу гостя, который часто бывает у вас здесь, Андрей Юрьевич Школьник, и скажу, что это на стыке нескольких профессий и рождается что-то новое, будущее за этим, что нужно обладать не одной профессией, не одной специальностью, желательно даже не двумя, а тремя, и тогда вот у тебя есть уже более широкое покрытие, ты можешь применить навыки, методики, которые, допустим, в биологии подходят, применить на физику, ну, например, это я фантазирую. И вот из этих вот вещей, используя искусственный интеллект как помощника, который тебе поможет что-то новое как раз-таки сгенерировать и сделать или проверить свою мысль, и можно будет создать что-то новое. И в этом случае, на мой взгляд, гениев мы вполне увидим, потому что вот оно как раз на наших глазах сейчас
0: вот
1: всё
0: рождается. Вот он, создатель нужного промпта. Ключик, к сожалению, эфирное время катастрофически быстро пролетело. Максим Горшенин, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? и того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
3: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
4: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Число раненых при атаке дронов на Нижнекамск возросло до 14. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана. Два человека погибли. Сегодня утром боевики атаковали город в Татарстане. Повреждения получили промышленные и гражданские объекты. На одном предприятии начался сильный пожар. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил РИА Новости, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине в ходе двусторонней встречи на полях саммита БРИКС в Индии. По его словам, российский лидер рассказал о продолжающихся контактах по мирному урегулированию с участием различных сторон. Рамафоса подчеркнул, что конфликт напрямую затрагивает его страну, которая получает из этого региона зерно и удобрения. По его словам, рост цен на эти товары сказывается на стоимости жизни населения Южной Африки. Выставка «Катастрофа памяти. Неонацизм в 21 веке» открылась в рамках Международного фестиваля молодежи. Она рассказывает об истории такого явления, как нацизм, и угрозе его возрождения в современном мире, сообщает корреспондент РИА Новости. В экспозиции представлены как архивные материалы музеев и информационных агентств, так и современные свидетельства зверств неонацистов. Как отметила директор Государственного центрального музея современной истории Ирина Великанова, страны постсоветского пространства и США забыли все уроки Нюрнбергского трибунала, и это попустительство привело к масштабному возрождению нацизма. Всероссийский марафон «Земля спорта» стартовал в Кисловодске. В открытии приняли участие министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр спорта Михаил Дегтярев и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятия проходят на трех площадках в Кисловодске и Ессентуках. В программу вошли Всероссийский марафон «Земля спорта», чемпионат аграрных университетов «Агролига», а также мероприятие, приуроченное ко дню рождения города-курорта. Глава Минсельхоза вместе с другими участниками пробежала марафон, а глава Минспорта во время пресс-подхода продемонстрировал силу, подняв гирю. Первый в мире музей, посвященный птерозаврам, открылся на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа. 6 залов размещаются на площади около 5000 квадратных метров. В состав экспозиции вошли окаменелости птерозавров, обнаруженные в ходе раскопок, которые проводились на протяжении более 20 лет китайскими исследователями. Птерозавры – древние летающие позвоночные, жившие на Земле миллионы лет назад. Они не были динозаврами, но являлись их близкими родственниками. Еще больше новостей, также фото видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. С точки зрения культуры с Даниилом Крамером.
6: Приветствую всех наших уважаемых радиослушателей. Снова с вами программа «С точки зрения культуры». С вами пианист Даниил Крамер. И вы знаете, я не зря назвал так этот цикл программ, поскольку культура очень многоплановое явление, очень-очень многоплановое явление. И эти передачи тоже будут о очень разных типах того явления, которое мы называем культура. Прошлая передача была более острая, она была, те, кто не слышал, послушайте, она есть в интернете. Она была о проблемах музыкального образования, в том числе для детей. А сегодня у нас будет не острая передача, а развлекательно-познавательная. Но, тем не менее, видите ли, культура иногда определяет цивилизацию. Вот китайская культура частично определяет китайскую цивилизацию. Скажем, российская культура определяет тот тип, который мы называем российской цивилизацией. А сегодня поговорим о культуре, которая вроде бы как от нас очень далеко, но это культура двухмиллиардного мира. Мы можем назвать общим словом латиноамериканская культура. Сегодня мы поговорим о том, что вы, может быть, знаете, но не знаете, что это такое. Скажем, вы знаете слова, но можете не знать, что под ними скрывается. И по этому поводу я пригласил сюда мою коллегу, Дарью Чернакову. Мы с ней очень много играем. Иногда играем просто дуэтом без никого. И Даша, один из лучших в нашей стране специалистов по латиноамериканской музыке, и в частности по бразильской. Она блистательно владеет бразильским, португальским. И, кстати, у нее записан в Бразилии диск, который называется «Маракуя». Ну, вообще-то по-бразильски «Маракуджа», насколько я понимаю.
7: Да, все верно.
6: И чтобы этот диск записать, Даша, на секундочку, обставила 1200 бразильских музыкантов, которые претендовали на грант, чтобы создать этот диск. И сегодня я пригласил Дашу, мы с ней вместе и поговорим, и поиграем по поводу того, а что такое, собственно говоря, вот эта самая латиноамериканская культура. Мы знаем такие слова, как боссанова, как самба, как сальса. А многие ли из вас, уважаемые мои слушатели и зрители, знают, что это такое? Могу вам сказать, что до знакомства с Дашей и я не все знал. По этому поводу первый вопрос, Даша. Расскажи, ты там и жила месяцами, и играла с выдающимися бразильскими музыкантами, и язык знаешь, разговариваешь с ними, как будто там родилась. Расскажи нам, пожалуйста, вот об основных таких типах бразильской культуры. И отдельно, может быть, я потом еще попрошу тебя остановиться на том, что такое фавела. Но я тебе иногда буду прерывать, и мы будем показывать, как это играется.
7: Добрый вечер. Дело в том, что бразильская культура, она настолько разнообразна, что рассказать о ней быстро и легко не получится.
6: Ничего.
7: Это большая страна. Я была в нескольких штатах в Бразилии. И в каждом штате есть свой ритм, свой танец, свой карнавал даже. Даже бразильский карнавал.
6: Они разные.
7: Они разные. В Сан-Паулу один, в Рио-де-Жанейро совершенно другой. И они между собой соревнуются. Так что бразильская культура – это целый пласт музыкальной культуры, который действительно мы в России не все знаем. И
6: давай начнем с самбы, как с музыки, которая возникла из африканских рабов, которых вывезли в латиноамериканские плантации.
7: Да, вы все верно говорите. Самба – это музыка, в первую очередь, базирующаяся на афро-бразильской культуре, которая является следствием, в общем-то, колонизации, и рабов привозили, в основном это была Ангола, привозили в Бразилию, и они пытались сохранить свою культуру, пытались выжить в этих тяжелых условиях.
6: Очень интересно, они сохраняли свою культуру, а сейчас у нас ее интенсивно пытаются в Европе размывать, а там люди жизни клали на то, чтобы сохранять свою культуру. Ну ладно, пойдем дальше.
7: Ну, Африка это вообще этим известно, она, в общем-то, на Кубе происходило то же самое и в других странах Латинской Америки.
6: Только на Кубе ни одного аборигена не осталось, всех там уничтожили разными способами.
7: Это правда. А в Бразилии остались, и бразильская музыкальная культура, она завязана на, в общем-то, вот три кита. Это африканская культура, индейцы Бразилии, которые остались, которые повлияли на музыку, и в некоторых штатах даже, можно сказать, что большая часть мелодии взята у индейцев. В том числе, кстати, в Рио-де-Жанейро их
6: много. Да их там много. Я не был никогда в Рио-де-Жанейро, к сожалению, но еще, может быть, побываю. Но я видел, там они просто ходят
7: по улицам. Да, у них даже есть резервация. Это такое место, где их оставляют жить якобы в условиях, в которых они могут существовать как обычно, но...
8: Ой, про существование, я тебя сейчас перебью. Там же есть целый пласт культуры, которым обещали, что им там землю дадут, что им будут помогать, а в результате их оставили там нищими и за пределами бедности.
7: Ну, это было как раз с рабами, которые, собственно, самбу и создали. Откуда вообще самба пришла? Она пришла из той части населения чернокожей, которой все запрещалось, а ей нужно было как-то выживать. И что их объединяло? Их объединяла музыка, верование, обряды, которые они совершали вместе. И таким образом они создали целый пласт музыки. Самба — это, в первую очередь, африканский ритм. Вообще три стиля есть, которые предшествовали, так скажем, возникновению самбы. Это лунду, коку — это как раз переводится как кокос. Это на плантациях, где кокос как раз собирали. И еще фандангау. Это уже непосредственно...
8: А слово фанданго отсюда идет?
7: Да, это вообще в португальском языке, если такое вот «ау» на конце, это значит что-то огромное.
8: Понятно.
7: То есть у меня, например, есть друг-барабанщик, его зовут Фабио, но мы его называем Фабиау.
8: Это значит, понятно, типа, он крутой, большой, да. Он крутой.
7: А маленький — это Фабинио будет. То есть понятно. Это тоже ласково.
8: Даш, как бы. Покажи нам основу, скажем, ритма самбы, вот на контрабасе.
7: Ну, я играю на контрабасе, это четырехструнный инструмент. Басовый. И контрабас в бразильской музыке, он играет перкуссивную роль. Помимо гармонической роли, он играет...
8: Для тех, кто не знает перкуссивную, ритмическую роль.
7: Да, то есть мы отвечаем за ритм, басисты. Поэтому я сейчас буду играть, в первую очередь, ритм.
8: А я потом подложу сюда то, что может сделать пианист.

А теперь обратите внимание, я возьму ритм, который такой специфический. Смотрите, что я буду делать. Раз-два, раз-два, три, раз-два, раз-два, раз-два, три, раз-два, раз-два. Давай, поехали. Раз-два и раз-два-три.

Обратите внимание, что насколько сильно отличается латиноамериканская музыка, там далеко не всегда играются сильные доли. Вот мы с вами выросли в России, у нас в Ополе березка стояла, у нас все на сильных долях. Все, раз, два, три, и вся европейская музыка на этом стоит. А латиноамериканская музыка как раз стоит на том, что сильная доля очень часто не произносится, а подразумевается. И вот, скажем, если мы берем основу, Даш, вот так... Здесь вроде бы есть сильная доля, а вот аккомпанемент к ней я буду играть практически без сильных долей.

0: Так видите, мы играем, вроде у нас сильная доля чувствуется. Сильная – это когда мы говорим раз и три. Когда мы произносим два и четыре, это называется слабые доли, опять же, для тех, кто не знает. И вот латиноамериканская музыка, она очень часто вообще без сильных долей. Сейчас мы к этому перейдем, но вот что меня заинтересовало, когда мне Даша об этом рассказывала, это то, как с помощью музыки, то, что я однажды видел в Африке, а то, о чем я, может быть, когда-нибудь расскажу, это когда с помощью музыки отдельные люди, с помощью культуры, с помощью искусства, отдельные люди превращаются в сообщество, в отряд, в ансамбль. Это то, что я видел в Африке. И потом мне Даша рассказала, что да, это вся традиция африканская, она перенеслась. Именно поэтому я однажды услышал от одного дипломата, что в Латинской Америке даже революции танцуют. Это так? Они все танцуют?
1: Это правда. Они все танцуют. И да, это действительно, это африканская культура. Обряд, тело, часть этого обряда. Обязательно. Вообще, когда мы играем самбу, надо пытаться танцевать.
0: Ну, честно говоря, музыканты так и делают.
1: Я была на мастер-классе у бразильского барабанщика еще в юности, когда я не знала, как играть эту музыку. И первый совет был: почувствуй, как эту музыку танцевать. И тогда ты научишься быстрее. То есть не головой, почувствуй телом, как это ощущается.
0: Кстати, вот мне задавали не раз вопросы. А чем, собственно говоря, отличается от обыкновенного джаза латиноамериканская музыка? Так вот, свинг, он играется триолями. Что такое триоль? Это когда на месте одной ноты или на месте двух нот играется три. Вот у меня, скажем, идет одна, а теперь я на месте каждой из этих одной буду играть три. Сейчас на месте двух играю. Раз, два, три, раз, два, три, раз. У меня тут один удар, а на месте него у меня правая рука играет три удара. Или на месте двух ударов тоже три. Вот у меня триоли. И если бы мы играли свинг, то сейчас мы играли бы что-нибудь в таком стиле.

0: играем, у нас все ровненько. И главное, что отличает латиноамериканскую музыку, это как они ставят акценты. Они играются акцентами, они танцуют акценты. И вот так мы как раз играем. А вот как раз мы говорили даже о ритме, в котором нету сильных. Покажи вот сальсу, собственно, которая даже для меня была открытием. А я покажу, значит, как это свингуется даже, а как это ритмизуется.
1: Называю это тоже свинговать, на самом деле. Я считаю, что это не отличается от джаза.
0: Назовем это латиноамериканским свингом.
1: Ощущение, да, в любом случае это ощущение должно быть. Дело в том, что и на Кубе, и в Бразилии есть похожие ритмы, опять же, корни африканские, общие. И в Бразилии есть такой стиль, который называется баяу. А вообще любая...
0: Это от штата, от
1: да,
0: имени штата.
1: Штат Баия, да, столица Сальвадор. То место, куда, собственно, больше всего рабов привезли. И там вообще-то родилась самба тоже, потом она уже попала в Рио-де-Жанейро, и там стала популярна. Но вообще там очень много родилось всего в этом штате. Баия. Вот. А ритм называется баяу. Так вот этот ритм, он очень похож с ритмом, который есть на Кубе. И контрабасист, играющий в ансамбле, он будет играть примерно похожий рисунок. Я сейчас его вам продемонстрирую.
0: Только я сначала покажу, где сильные доли,
1: да,
0: а ты
1: давайте.
0: Покажи,
1: а
0: как
1: вы посчитаете.
0: Это... А я посчитаю. Смотрите. Раз, два. Раз, два, три, четыре. А вот теперь мы вообще остались без сильных долей. А теперь я наложу на него ритм сальсы. Смотрите. Раз, раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три.

0: Давай сделаем это вот, начиная с ре-мажора.
1: Да, давайте.
0: Поехали.
1: А раз, теперь мы сыграем по-кубински.
0: По-кубински, окей. Раз и два. И раз, два, три.

0: Вот, пожалуйста. И при этом обратите внимание, что Даша практически без сильных долей играла. У меня все эти сильные доли я должен был просто, что называется, чувствовать внутри. Видите ли, это типичный гибкий ритм латиноамериканской музыки. Но немножко то, что меня интересует сейчас в Бразилии, это то, что ты мне рассказывала, резкое разделение между белой культурой и небелой культурой. Расскажи нам, особенно нашим слушателям, пока у нас есть еще время, расскажи нам про фавелы. Это отдельное вообще такое явление, чисто латиноамериканское.
1: Да, действительно, это явление латиноамериканское, фавелы есть не только в Бразилии и в других странах Латинской Америки. Но чем отличается фавела в Бразилии, это тем, что, во-первых, фавели в Бразилии возникли такие стили, как самба, шору, машиши и многие другие.
0: И фанк, и который фанк, сейчас так любим
1: и
0: погоди, во всем мире.
1: Который сейчас слушают просто все бразильцы, и это супер популярная музыка. Ну, наравне с рэпом. В общем-то, напоминает рэп, на самом деле, американский. А погоди и фанк — это фактически это бразильский рэп. А дело в том, что рабы, которые попали в Бразилию, у них не было возможности селиться на землях, и им обещали эти земли, в итоге им их не дали, и они, им пришлось строить фактически из ничего свои дома. Фавела — это вообще такое объединение людей, которые сами себе построили дома, которые никак эти
0: поселения... Построили из того, что валялось под ногами.
1: Абсолютно, да. И это никак не регламентируется, никак не регулируется государством. И в этом месте много чего происходит, но что интересно для музыки, это то, что там происходит сплав культуры африканской и европейской, наложение гармоний. Ну, если мы говорим о начале там, 20 века, когда эти стили стали только набирать обороты, это возникновение такого сплава, в общем-то, как и джаз в Америке. То же самое произошло в Бразилии. Соединилась европейская культура с африканской, с индейской, и появилась музыка. Но это никак не решило проблемы этого населения, и поэтому эта музыка жива до сих пор. То есть это форма протеста, можно сказать.
0: Оттуда, кстати, вырваться очень трудно уйти из фавел. Вот Даша мне рассказала, что чтобы выкарабкаться из этой нищеты, нужно быть либо гениальным футболистом, либо гениальным музыкантом.
1: И они есть в Бразилии.
0: Они в Бразилии есть, и только так выкарабкиваются оттуда люди, потому что живут там страшно. И туда время от времени пытается зайти армия и что-нибудь исправить, но пока что ничего не получается.
1: Но, тем не менее, это огромный источник вдохновения. Вот. Мне всегда было это интересно, почему я такой большой фанат вообще бразильской музыки и бразильской культуры, потому что они в этом нашли красоту и сделали из этого целый вид искусства. И мало того, самба потом соединилась с джазом, и появился стиль босса-нова.
0: Да, а это соединение самбы с джазом.
1: Суперизвестный стиль, который, ну, я не знаю, человек, который не знает босса-нову. А родилось все там, в фавеле. То есть корни надо искать там.
0: Ну, просто появились такие люди, как Антонио Карлос Жобим, выходец из богатой белой семьи, который, тем не менее, хорошо знал музыку нищих фавел. И он превратил это с помощью, в том числе, таких американских саксофонистов, как Стэн Гетц, которые сделали босса-нову известной, и появился этот стиль. Кстати, вот, собственно, основа такая же, либо наложение двух на три, либо три на два.

0: Как видите, даже без ударника, вот мы сейчас для вас играем, и даже без ударника этот тренум красивый, зажигательный. Я думаю, что, например, и для меня эта тема очень интересна. Мы сегодня просто такую обзорную небольшую передачу делаем с Дашей, но есть планы пригласить сюда ударника, есть планы пригласить сюда кое-кого из кубинских музыкантов, которые живут здесь. У нас есть прекрасные кубинские музыканты прямо тут, которые в России живут. Они переселились сюда, но от этого они не перестали быть кубинскими музыкантами. И они прекрасно владеют этой стилистикой. Ну, а мы напоследок... Я просто еще хотел вот насчет шоры, это вообще отдельный вид искусства. Расскажи про то, как шору признали национальным достоянием.
1: Да, в 24-м году признали нематериальным национальным достоянием Бразилии. Впрочем, как и самбу, кстати, тоже признали. Но это бриллианты, которые эта культура дает миру. Мы можем это играть и изучать, и слава богу, что эта музыка есть. Я ее обожаю.
0: Но шору – это плач. У нас с Дашей и еще с несколькими музыкантами есть такая программа, которую мы назвали «Музыка латина». Мы специально на конце не латино, а латина. Ну, просто чтобы подчеркнуть, как бы, может быть, женскую природу в данном случае этой музыки. Все-таки у нас там и прекрасная солистка, и Даша. У нас там две великолепных... У нас, получается, две дамы и два джентльмена, один из которых я. И одна из дам – это как раз здесь присутствующая Даша. И там у нас есть даже такая тема, которая называется «Шора Карасон». В переводе это означает «плач души» или «плач сердца». Это потрясающая музыка, зал затихает. Тем, кому интересно, просто наберите в интернете «Шора», послушайте. Ну, а я бы хотел, у нас немного времени осталось, я бы хотел, чтобы мы закончили просто чем-нибудь зажигательным.

0: Ну что ж, вот такой веселой музыкой. Это даже вот то, что мы сделали, это было не самбо и не румба, это просто было а-ля латиноамериканский стиль. Но на этом мы сегодня хотим закончить. Жалко, у нас было мало времени, но зато это повод встретиться еще. Мы прощаемся с вами. С вами была Дарья Чернакова, Даниил Крамер. Услышимся.
1: Узнать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Телефон рекламной службы.

0: Вернемся.
1: Пять вечера в российской столице, в Самаре и Ереване 6. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен прекратить удары по производству дизельного топлива в России. Повреждение нефтепровода Саудовской Аравии грозит потери 4% от мировых поставок нефти. Визит турецкого президента в Сирию все еще планируется. Подробности далее. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил РИА Новости, что на него произвело большое впечатление высказанное Владимиром Путиным желание добиться урегулирования конфликта на Украине. По словам главы ЮАР, Путин рассказал ему о различных процессах, направленных на достижение мира и урегулирование конфликта, которые ведутся с участием разных сторон. Путин и Рамафоса провели двустороннюю встречу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Президент США Дональд Трамп связал дефицит дизельного топлива с украинскими атаками по российской энергетической инфраструктуре и потребовал от Владимира Зеленского остановить удары по заводам в России, которые производят дизель. На этой неделе средняя стоимость дизельного топлива в Америке впервые в истории достигла отметки в $6 за галлон. Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Президент России Владимир Путин ставил задачу сделать избирательную систему страны прозрачной и открытой, чтобы легитимность выборов не вызывала сомнений. Центральная избирательная комиссия эту задачу выполнила, подчеркнула председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая на Международном фестивале молодежи в ходе лекции «Электоральный форум», организованный Российским обществом знания. Она подчеркнула, что все эти годы ЦИК работал над тем, чтобы российские выборы никогда больше не были поводом для разного рода провокаций и революций. Повреждение нефтепровода Саудовской Аравии «Восток-Запад» грозит потерей 4% от мировых поставок нефти, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Власти Саудовской Аравии ранее заявили, что нефтепровод для прокачки нефти с восточных месторождений к портам на запад страны в обход Ормузского пролива подвергся атакам дронов. Его работа приостановлена. Ремонт может занять 5-6 недель. Визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирию все еще планируется, заявил в Дамаске глава МИДа Турции Хакан Фидан. Эрдоган ранее отметил, что планирует в ближайшее время посетить Сирию с официальным визитом. Он отметил, что Анкара продолжает поддерживать республику. Посол Турции Нух Элмаз, в свою очередь, заявлял телеканалу «Сирия Нау», что визит Эрдогана может состояться до конца года. Страны Запада, вопреки санкциям, все равно обращаются к русской культуре, заявил в интервью РИА Новости председатель правления движения «Первых» Артур Орлов, комментируя требования европейских депутатов запретить в государствах мультфильм «Маша и медведь». Ранее газета «Гардиан» сообщила, что группа из полусотни депутатов Палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем российскую пропаганду. Предложение поступило после покупки американской компании Netflix прав на еще 2 сезона этого мультфильма. Канадская певица Селин Дион собрала 30 тысяч зрителей на концерте, который ознаменовал ее возвращение на сцену впервые с 2020 года. Об этом сообщают СМИ. В марте Дион объявила о возвращении на сцену и анонсировала серию концертов в Париже осенью. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 17:04, время московское. Здравствуйте, Александр Кузьмак, в студии «Радио Спутник». В ближайший час после вот этого фантастического музыкального получаса с Даниилом Кравером будем говорить о Китае. Будем говорить о Китае очень-очень подробно, во всех подробностях, поскольку темы, связанные с Китаем сейчас, в особенности на этой неделе, они просто, уж простите мне, это такое немножко выражение, немножко жаргонное, очень жирные. Они такие прямо настоящие, большие темы, которые стоит обсуждать обсуждать подробно. В нашей студии Руслан Карманов, публицист, автор телеграм-канала «Китайский связной». Руслан, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я вот с какой темы хотел бы начать. Мне кажется, что она принципиально важна, может быть, не так важна для России, хотя есть ощущение, что Россия имеет к этому косвенное отношение, но это так или иначе совместное заявление Си Цзиньпина и вообще все эти действия, которые случились сейчас на

0: саммите БРИКС между Индией и Китаем. Потому что кажется, что взаимное возможное в будущем прямо-таки примирение, урегулирование спорных вопросов между двумя державами, каждый из которых по 1,5 миллиарда населения, наверное, должно играть одну из ключевых ролей вообще в мировой геополитике и экономике. Как скажете?
1: Абсолютно так. То есть вообще на Индии у Запада была всегда огромная ставка, что это будет таран против Китая, прям супер основной. Ковалось это многими десятилетиями, и Индию спешно наградили статусом главной демократии Азии, хотя, скажем честно, в кастовом обществе с демократией не то чтобы звездно. И, соответственно, качали, что вот именно Индия это такая духовность, все правильное, древнее, мудрое, а Китай, соответственно, там бездушная коммунистическая машина. То есть вот эта вот дуальность и прокачка тибетской темы, и индийской, что именно там правильный буддизм, а в Китае как будто бы какой-то такой, ну, не настоящий. Это все длительное время на культурном фронте тоже было. И, конечно же, столкновения военные, которые имели место буквально несколько лет назад, ну, в самом начале, когда ковида, то уж сколько лет, 5-6, наверное, назад, вот, на них были огромные ставки, что вот сейчас 2,5-миллиардных страны-то зарубятся, ну, и, естественно, успешные западные люди будут сидеть и смотреть на это.
0: Как обычно.
1: Да. Так что да, сам факт, что Россия сохраняет отличные отношения с той сторон, при том, что обе эти стороны, ну так, друг к другу понятно, как относятся, то есть ищут общие моменты, но противоречий более чем хватает, это, конечно же, для нас, ну, супер. Потому что мы здесь арбитр. Мы та третья сторона, с которой обе стороны имеют хорошие отношения. Другой такой страны в мире просто нет.
0: Вообще поразительно в этом смысле, тут со всех сторон хочется на эту тему посмотреть, потому что роль лично президента России, поскольку он сохраняет выдающиеся в своей дружественности отношения и с Си Цзиньпином, и с Нарендрой Моди, сами по себе, да, с одной стороны, и с другой стороны, тот факт, что страна со 130-миллионным населением помирила или мирит, или находится в контексте вот этого вот сближения двух стран, каждая из которых там в разы превышает по потенциалу именно кадровому, то есть людскому потенциалу, это прям до мурашек удивительно.
1: Да, на порядок больше. Фактически на порядок, да, то есть так и есть.
0: Тогда, ну вот, коль скоро мы с этой темы начали, хочется понять, что сулит миру и что сулит этим двум странам урегулирование вот этого противоречия. Потому что Си Цзиньпин сказал, ну, в общем, из его слов можно было сделать вывод, чтобы этот процесс, ну, грубо говоря, запущен, что есть шанс, что страны войдут в ситуацию консенсуса.
1: Ну, в общем-то, это и ожидается. Последние годы это происходит. Хотя Индию, естественно, качают на любой ценой противостоять Китаю. Потому что если этот конфликт урегулируется, даже не обязательно друг друга любить в засос, как Брежнев с Хонекером. Достаточно просто друг друга не сильно и не часто
0: избави
1: бить.
0: Избави нас Бог от этой любви, как это было сказано.
1: Да. Вот. Все равно это станет страшным кошмаром, потому что единый глобальный юг, где нет особых таких страшных драк друг с другом, крупняка, это, конечно, ночной кошмар для тех, кто всю жизнь действовал по принципу «разделяй властвуй».
0: Половина человечества помирилась.
1: Да, то есть успешные люди в метрополии всегда, они четко приезжали в условную Африку, все племена надо стравить, чтобы передрались, и потом каждого подешевле купишь. Почему? Потому что все ввязались в кучу конфликтов, и у них выхода другого нет, как тебе продаться. Это же, этой схеме века. Так что да, если вот именно перемирие перейдет в активную фазу, то есть перестанут там экономические меры приниматься, там же экономических тоже достаточно. И Индия против китайских товаров ограничения всякие вводила, и Китай там подграничивал им поставки разные, и Штаты подчеркнуто говорили, что мы именно вот из Китая в Индию производство перетащим, даже если это не получилось, но все равно подчеркивалось, что вот это ваш противник, то есть вот таким способом даже. Но пока все к тому, что действительно регулировать удастся.
0: Потенциал промышленный, индустриальный, не только кадровый, тут все понятно, как бы, да, я уже не говорю про историю, культуру и традиции и все остальное, потому что тут что Индия, что Китай, это какие-то мега-монстры в этом смысле, и тут тоже все ясно. Но вот именно с точки зрения экономической, каким видится, ведь обе страны, входя в БРИКС, да еще и вместе с Россией образуют, ну, прямо-таки такое монструозное, в хорошем смысле, объединение. Это, говоря, опять же, да, поскольку мы начали саммита БРИКС, да, то с него хочется поговорить. То есть каков вот этот потенциал, что мы увидим, исходя из того, что Индия и Китай не объединят свои усилия, но, по крайней мере, будут работать в некой связке?
1: БРИКС сейчас выполняет роль такого перспективного планетарного стратегического органа.
0: Си Цзиньпин вообще назвал ее чуть ли не самым влиятельным объединением.
1: Да, получается, по факту сейчас у участников БРИКС основная доля, что экономик, что производств, это сейчас очень важно, потому что экономики от производства-то дальше отрываются, и вот сколько у тебя там деривативов от деривативов напечатано, и сколько у тебя заводов, это немного разное. То же самое по технологиям, то же самое по, опять-таки, человеческому потенциалу. И да, БРИКС сейчас выглядит гораздо более привлекательно. Сейчас вообще время кризиса форматов западных, потому что долгое время человечество существовало именно в ситуации, что созданные международный формат или организация, они обязательно оказывались западными. То есть ООН даже не особо здесь как пример будет, но если что не посмотришь, там ВОЗ, МАГАТЭ.
0: Глобалисты сплошные.
1: Да, да, то есть кого не копнешь, они все, соответственно, сильно прозападные, это сильно влияет на их деятельность. Да? ВОЗ никак не может расследовать, куда делись вакцины, которые Урсула заказывала на фирму мужа. СМС-ки все стерлись, поэтому никто не может.
0: МАГАТЭ, деньги перечисленные.
1: Да, МАГАТЭ 5 лет смотрит, как дроны попадают в Запорожскую АЭС и не понимает, инопланетяне посылают. Не может он назвать вслух, откуда они.
0: А он выражает озабоченность.
1: Да, он выражает абстрактную озабоченность. И говорит, лучше мир, чем война. Ну, понятно.
0: Да. А в связи с этим, продолжая тему пока еще вот непосредственно самого объединения БРИКС, здесь много, на самом деле, очень много вопросов именно таких трехсторонних. Давайте поговорим о политике, о геополитике в том смысле, что еще совсем недавно, да и вообще постоянно об этом говорят, что все устремления Трампа на Ближнем Востоке, они так или иначе имеют под собой контркитайскую основу. И коль скоро это так, то отдельным пунктом в этом контексте имеет отдельный пункт или отдельную важность имеет Северный морской путь, как новая трансмагистраль, да, которая не только для поставки ресурсов, но и для поставки китайских товаров. Еще не только китайских, но теперь еще и индийских. Ощущение какой-то космической прозорливости со стороны руководителей всех трех стран. В этой связи.
1: Потому что это же не вчера началось. Да, тут можно это немного разделить на две части. То есть, первое, по части того, что товарищ Дональд и вообще коллективный Запад приезжает на Восток исключительно мутить, чтобы против Китая. Вся история с противостояниями стратегическими Китаю на Западе, она стартовала с того, что вначале планировалось вот это вот противостояние буддизм правильный, тибетский, красивый, против китайского неправильного бездуховного. Это, соответственно, началось прямо сразу после Второй мировой. То есть вся эта накачка темы пошла, рок-музыканты все резко стали буддистами. Это мы сейчас знаем, что они к Зеленскому за деньги приезжают. А тогда мы в новинку было, что они все стали именно тибетскими буддистами, чтобы подчеркнуть духовность.
0: Было, да.
1: Да, потом через некоторое время понятно стало, что тема стухлая, суд не работает. Но тогда придумали уйгуров, потому что идея стравить весь исламский мир с Китаем, она тоже золотая, потому что, ну, конечно, огромная масса тех, они все дерутся, ну и, соответственно, ребята довольны. И тогда началась, соответственно, вот эта вот движуха, когда по арабским странам началась именно пропаганда, что ваших братьев, мусульман в Китае, там всех расстреляли в концлагеря, съели, органы пересадили, стерилизовали, и поэтому их там было 4 миллиона, стало 11. То есть, ну, прям уникальная ситуация сложилась. Вот. И поэтому любая вообще драка с Китаем у США должна была начинаться с того, что объединенный фронт вот этого вот арабских дробь исламских государств должен был на Китай обрушиться, именно исходя не из того, что им Вашингтон сказал, а из того, что вот мы такие защищаем своих. Но и эту тему Дональд благополучно расфигачил, и поэтому получается сейчас дурацкая ситуация, что вместо огромного отряда своих подчиненных союзников, которые там нефть добывают, золото в США хранят, да еще и на Китай должны навалиться были, ну, они немножко там из Афгана-то бегали, но это все быстро прекратилось, получилось болото в самом, скажем так, сложном регионе исторически на Земле, где 2000 лет друг друга бьют. Все. И, соответственно, США встряли там в военный конфликт.
0: Все там подожгли.
1: Все немедленно выяснилось, что никаких единых арабов-мусульман нет, есть все по отдельности, все со всеми имеют сложные отношения. Вообще весь мир это давно знал, но Дональд, видимо, не очень был в курсе. И теперь, да, с точки зрения противостояния США-Китаю, ситуация, конечно же, сложная. Вместо того, чтобы получить плюс от этого, США получили все огромные минусы. Как мы видим, даже там потратилось столько ресурсов, что вопрос уже, что они не могут поддерживать, ну, допустим, конфликт на Украине там, техникой, потому что ее банально выедает защита своих собственных баз от Ирана.
0: Но при всем при этом все же Китай, да и Индия тоже частично, мы же все время, я вот постоянно читаю новости экономические, связанные с тем, что и Индия, и Китай наращивают поставки российских энергоресурсов. То есть регион Ближнего Востока горит, там вот только сегодня пришло сообщение о том, что хуситы уничтожили очередной там в Саудовской Аравии, по-моему, да, завод Арамко, да, вот этот вот, который...
1: Трубопровод главный, трубопровод, который был, да, который позволял качать и не через залив в обход, да. Вот самое плохое.
0: То есть и Китай, и Индия, имея за спиной Россию и ее колоссальные, так сказать, да, ресурсы, в этой ситуации... То есть, грубо говоря, эта ситуация была просчитана. Я все время вот к этому веду. Есть ощущение, что и Владимир Путин, и Си Цзиньпин, и Нарендра Моди понимали, к чему все идет. И мы вот видим результат этого понимания.
1: Да, да. То есть было понятно, что экономика, построенная на деривативах, на перепродажах, и экономика, построенная на реальном производстве, рано или поздно друг с другом срубится. Потому что и та экономика... пользуются одинаковыми деньгами, но, в общем, чем дальше, тем больше ощущение, что это не одинаковые деньги. Потому что построение ВВП США и, там, соответственно, как китайское считается, эта штука совершенно разная, хотя их потом переводят в одинаковые единицы и сравнивают. И да, у кого сейчас ресурсы, у кого возможности их перерабатывать, технологии, тот и в выигрыше. Есть темы, на которых это прям идеально видно, ну вот там редкоземельная тема, вон сколько лет это уже длится. Дональд уже заключил, по-моему, только, ну только раз, что не с марсианами, соглашение, этот дил на много сотен миллиардов долларов о редкоземах.
0: Луну уже забрал.
1: Да, да, ну Луну, да. То есть он же, у него был целый круиз, что он с Европой подписал, что там будет добывать, разрабатывать, с Украиной, с Японией, с кем только не подписывал.
0: Гренландия, плюс Венесуэла.
1: Да, в Гренландии редкоземы нашел. Да. То есть даже в Армении уникальные такие шашлычные редкоземы нашли, вот, лишь бы кредит от Дональда получить.
0: С Аджикой, да.
1: Да, да. Но если все это было бы правдой, ну или хотя бы 10%, то есть американец рядовой должен был уже есть из неодимовых таблеток, тарелок, пардон, с, соответственно, диспрозиевыми вилками, но как-то выхлопа нет пока что. И это пример, что реально, когда реальные ресурсы есть, да, их поставки есть, то это правильно. Про Северном морском пути, вот вы то, что говорили. Да, тут ситуация какая? Да, эта тема сверхперспективная. Но надо понимать, что там есть чисто технические ограничения по сезонам, то есть он не все время работает. Уже
0: ну,
1: в октябре закончится.
0: Было, да,
1: да, пока что на 2 месяца. Вот он сейчас, идет сезон у него на 2 месяца. И все равно нужно проводить суда, то есть нужна проводка, нужна навигация. То есть, да, объемы там пока, да, объемы пока небольшие. Но это перспективно, это нужно развивать. И с текущими климатическими изменениями это будет потихонечку становиться все лучше. То есть не так кнопка, естественно. Чпок, и вместо Суэцкого канала давайте в два раза короче плывать. Не все так будет. Но да, перспективы есть.
0: Декларация БРИКС, стран БРИКС в данном случае диктует в каком-то смысле, ну она не диктует, да, мы же уже привыкли к тому, что страны БРИКС, они ничего не диктуют, они просто выражают свою позицию в данном случае.
1: Да, декларативно.
0: Да, но речь идет и о реформе Организации Объединенных Наций, речь идет и о мире на Ближнем Востоке. Индия и Китай уже предложили, об этом Дмитрий Сергеевич Песков говорил о том, что предложили еще раз свое посредничество в регулировании украинского конфликта. То есть мы видим в этой ситуации, что БРИКС мягко намекает на то, что самый большой бицепс у нас. И мы теперь вам говорим, как желательно было бы поступить. То есть это не диктат, получается, но такой.
1: Вообще сам факт, что крупная международная организация сказала, ООН ждет судьба Лиги Наций, если ничего не изменится, он уже показателен, потому что никто ООН такое не предъявлял. То есть да, там Дональд, когда пришел к власти, он первое время шумел, и, ну, он кричал,
0: даже
1: он со своей, торгашской позиции, что типа они деньги хотят, а я им не могу приказать ничего делать, нафиг мне содержать фирму, где у меня нет своего совета директоров, который может протолкнуть мое решение. Он чисто коммерчески подходил, да, но тут в декларации написано, что он просто ни на что не влияет. То есть, да, мы, конечно, собираем генассамблею, да, где, если осудить фашизм, то Эстония проголосует против, и все это знают.
0: И эскалаторы не работают.
1: Да, да, да. Кондиционеры. Кондиционеры, да, потому что только с определенным уровнем можно холодный воздух заслужить. Обычным нельзя, да. То есть, это, конечно же, очень символично, потому что то, что ООН не справляется и, мягко говоря, пережила фазу, ну, организации такой немножечко пустой, Всем понятно. Но сейчас это на официальном уровне заявили, и организация, которая заявила, явно говорит, что вот мы сейчас, это же была встреча-то еще и в расширенном формате, БРИКС плюс, там не просто БРИКС, там еще и государства, которые хотят присоединиться в дополнительный формат. И поэтому это голос не только пяти вот этих вот стран.
0: И там это... Иран, что интересно.
1: Да,
0: причем
1: да.
0: Не просто Иран, а
1: если там сложить БРИКС плюс, если сложить БРИКС плюс, да, то там вообще по части реальных экономик окажется много кого.
0: Индонезия.
1: Да, там нет условных там Лихтенштейнов и Литвы. То есть, но там будут страны, да, там типа есть Нигерия, там с нефтью приходит, да, тоже пардон.
0: Ну, ЮАР понятно, да, да, Индонезия, да, с ее положением.
1: Же народ часто не понимает там габаритов стран, которые тусуются, типа там он, Вьетнам, там маленький, там больше 100 миллионов человек, между нами говоря, и по ресурсам там тоже все очень хорошо. Там если один Индокитай взять, там вообще и население навалом, и все очень хорошо по ресурсам. Поэтому БРИКС плюс, да, он играет серьезную роль. К тому же БРИКС и ШОС, вот ШОС-то был до этого, да, в самом начале месяца, на стыке август-сентябрь, тоже надо понимать немного разное целеположение. ШОС-то все-таки региональная организация и более с конкретной спецификой работы по региону. А БРИКС это реально претендент на глобальные стратегические концепции.
0: Угу. Продолжая, то есть мне хотелось бы вот в первой части как раз поговорить о саммите БРИКС, о всем том, что там происходило, а во второй части уже непосредственно о Китае, потому что там много вопросов, связанных и с российско-китайским сотрудничеством, и в первую очередь экономическим, конечно, поскольку оно тоже растет. Ну и отдельная тема, может быть, вот сейчас стоит об этом поговорить, это тема возможной встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТС. Он тоже в Китае, то есть не тоже, а в Китае.
1: Он в Шэньчжэне у нас будет. Через дорогу от Гонконга, 18-20 числа, что ли, да?
0: Да. И в связи с этим, давайте, наверное, об этом сейчас как раз поговорим, потому что, как сказал Сергей Викторович Лавров, Владимир Путин согласится встретиться с Трампом и Си Цзиньпином. И это та самая встреча, о которой еще год назад говорилось, когда Владимир Путин прилетел в Китай, что вот, мол, может быть, они там как-то встретятся. Я осторожно опять назову географический объект Ялта. Вот. Но я понимаю, что тут условная аналогия, но тем не менее, вот это сочетание трех супердержав, мы опять приходим к новому водоразделу, получается. Мы к нему все равно приходим.
1: Да, мы к нему приходим, но здесь все-таки ситуация немножечко более сложная, потому что, ну, Трамп там будет, честно скажем, на откидном месте. США вообще сейчас в международных форматах очень в дурацкой ситуации. Они либо участвуют в форматах, которые сами организовывают, ну, типа там...
0: G20, G7.
1: G7, да. Вот, ну, даже G20 уже не особо. G7 им больше нравится. Но эти форматы вообще пустые, то есть их выхлоп не интересен. Разве что все смотрят, ну, когда вы там еще внутри передеретесь. Потому что, учитывая скандальную натуру Дональда и как он быстро с союзниками расправляется под настроение. И из интересного в G7, может быть, разве что, но вот когда вы внутри прям при нас, в прямом эфире начнете друг другу морды бить, вот это было бы интересно.
0: Ну, Макрон, вот. А на другие...
1: Ну, Макрон, да, Макрон опытный, у него есть позовет, да, стаж боя, да, рукопашного, да, дома натренированный, поэтому все хорошо. А в других же форматах США, когда приезжают, они как? Они с дипломатической точки зрения очень много компетенции потеряли. Они приезжают либо приказать и выкатить как бы всем ультиматум. Мы там. Вот мы США, мы хотим, требуем это. Им говорят, давайте обсуждать. Но они говорят, мы не хотим обсуждать, мы уже не умеем. Угу. Либо вы это принимаете, либо мы на вас обиделись, ваш формат не нужен, и мы сейчас уедем.
0: 500% санкции, и мы поехали.
1: Да, именно, то есть. Дипломатия-то это как раз именно поиск каких-то там компромиссов, решений. Давайте обсудим. Штаты полностью сейчас на международной арене в режиме. Или мы своим приказываем, и они делают, или мы их за это наказываем. То есть у них взаимоотношения вот такого плана, как с Японией, да? Япония там, будешь продолжать у нас покупать наши трежерис? Япония говорит, у меня деньги кончились. Я говорю, тогда мы тебя санкции введем. Япония говорит, ну на нас-то за что? Вот вроде мы самые такие, мы же...
0: Было бы за что.
1: Да, мы же всю жизнь за вас вообще. Ну как так? Поэтому на саммите АТС, если Дональд и будет, потому что это еще вопрос, надо еще как бы дожить 2 месяца, это сейчас времена бурные, то... Как вообще встречи будут организовываться, неизвестно. По опыту предыдущих организаций, предыдущих встреч, я могу сказать следующее. У Дональда есть очень жесткое антикитайское крыло в администрации, и незадолго до встречи вкинуть какую-то жесткую антикитайскую меру, которую Дональд на эмоциях подпишет, и потом из-за этого выяснится, что Си с ним не хочет общаться.
0: А он наоборот же сейчас, вот буквально вчера, да, подписал, по-моему, даже подписал, да, решение о том, что китайские компании, что в Америке будут производиться китайские автомобили.
1: Ну, вот, возможно, но пока что количество репрессивных мер против китайских именно
0: компаний...
1: Потому
0: что рабочие места новые. Он прямо заявил, что да, будут производиться китайские автомобили на наших площадках, но зато будут рабочие места для рабочих.
1: Вот. Ну, это интересно, надо посмотреть, потому что очень долгое время было изолировано как раз американский рынок от любого китайского автотранспорта, чтобы своих монополистов, типа той же Теслы, да, и именно прокачать. Поэтому если такое Трамп объявил, ну, что-то не знаю, что произошло.
0: Вот, да, вот Дональд Трамп заявил, что готов разрешить китайским автопроизводителям строить фабрики и производить легковые автомобили в США.
1: Готов разрешить.
0: Это заявление сделано в преддверии визита лидера КНР Си Цзиньпина.
1: Ну, готов разрешить, понятно. Это значит, будет обсуждаться, это рассказы перед визитом. Да, в общем, ждем, что на саммите АТС точно будет длительное общение Владимира Владимировича и Си. Вот. А Трамп, ну, если до этого момента дойдет, если не будут выкинуты какие-нибудь специфические телодвижения и не будет что-то заявлено, тоже возможно поучаствовать. Но вот чтобы именно втроем сели, это будет супер-супер достижение.
0: Для Трампа это будет большая победа.
1: Для Трампа это будет мега-победа. Но я предположу, что, опять-таки, у него есть в администрации те, кому не нужны, чтобы у него были большие победы, которым надо, скажем, просто, чтобы дед позорился до конца, и чтобы у него было как можно хуже. У него же как раз выборы пройдут, на которых демократ, скорее всего, в Конгрессе поднимутся. И, конечно же, у него есть внутри те люди, которые хотят демократам подыграть, чтобы начать красивую процедуру длительного импичмента. А для этого надо, чтобы он не получал позитивные коннотации от участия в хороших мероприятиях.
0: Ну, то есть, в конце концов, бог бы с ним, в данном случае, с Дональдом Фредовичем, пусть он решает свои там внутренние проблемы, а что с точки зрения... ну, хорошо, пусть это будет не Ялта, пусть это будет Тегеран еще пока.
1: Все-таки Тегеран тоже на откидном стуле никто не сидел. А тут Дональд все-таки как-то в азиатской тусовке и на территории Китая будет, естественно, не в своей тарелке.
0: У нас примерно минута до новостей. Потом, естественно, как я уже сказал, поговорим непосредственно о взаимоотношениях Китая и России, потому что здесь тоже много новостей. Здесь и турпоток увеличился, и бессрочный безвиз в связи с этим. Консультации по-прежнему на эту тему идут. А еще очень интересная тема, это Си Цзиньпин заявил об открытости и технологии искусственного интеллекта для стран БРИКС, я так понимаю. Угу. То есть тут прямо целый такой прям сон вот таких революционных тем, которые предлагаются в том числе теперь уже не только со стороны России, но и со стороны Китая. И в связи с этим, ну, вот так вот буквально 30 секунд, чтобы такой заход сделать. Сейчас можно сказать, что взаимоотношения между Россией и Китаем находятся на высшей точке? Ну, вот относительно.
1: Да, за историю на высшей.
0: То есть так мы никогда еще друг с другом не
1: общались
0: и не сотрудничали.
1: Круче, чем даже при Сталине в самый последний момент.
0: Да, разговор это продолжим после новостей. Руслан Карманов, публицист, автор телеграм-канала «Китайский связной». Оставайтесь на радио «Спутник». После новостей сразу же продолжим.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Россия борется за то, чтобы каждый народ имел равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии, возможности получать образование и использовать новейшие технологии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства направил видеообращение к участникам Международного фестиваля молодежи, который сегодня официально стартовал в Екатеринбурге. Президент предложил представителям молодежи разных стран работать вместе, если они разделяют эти стремления. Международный фестиваль молодежи продлится до 17 сентября. Конфликт на Украине напрямую влияет на жизнь Южноафриканской республики. Об этом заявил РИА Новости президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он отметил, что страна получает из этого региона удобрения и зерно. Цены на товары в последнее время выросли. По словам южноафриканского лидера, республика выразила надежду на завершение конфликта. Он отметил, что конфликт на Украине необходимо регулировать путем переговоров. Ранее Путин и Рамафоса провели двустороннюю встречу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. БРИКС позволяет открыть перекрытый Ормузский пролив между Ираном и другими странами, способствуя улучшению торговли и взаимодействия Тегерана с ними. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. В интервью политик ответил на вопрос по поводу текущего статуса Ормузского пролива. Президент Исламской Республики напомнил, что страна не могла ничего сделать, когда США атаковали регион. Пезешкиан также обвинил Вашингтон в том, что он пытается достичь цели военных действий против страны за счет экономики. Мер. Израиль косвенно помогает Исламскому государству, запрещенная в России террористическая группировка и другим террористам, нанося удары по военным объектам, находящимся под контролем сирийских властей. Об этом заявил глава МИДа Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с сирийским коллегой Асадом Аш-Шибани в Дамаске. По мнению Фидана, Израиль стремится пресечь создание палестинского государства, а также помешать экономическому развитию Сирии, Ливана, Иордании, Египта и других стран, так как считает их процветающими. Угрозой. Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары» Вагенкнехт за разум и справедливость Вим Дагделин выступила за выход Германии из НАТО ради самосохранения страны. Политик подчеркнула, что альянс представляет собой не ценностный и не оборонительный союз, а те, кто выступает за НАТО, по сути, поддерживают сценарий мировой войны. В последние годы Россия отмечает активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: 17.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир радио «Спутник». Александр Кузьмак в студии. Вместе со мной в студии Руслан Карманов, публицист, автор телеграм-канала «Китайский связной». А значит, говорим про Китай. И в этот раз подробно, насколько это можно сделать в течение часа. Хотя, когда говоришь о Китае, можно говорить не часа, а дня, например, или пары дней. Руслан, рад вас приветствовать снова.
6: Взаимно.
5: Итак, вот с чего хотелось бы начать. Есть точка зрения, я с ней сталкивался и читал про это, о том, что Китай, когда совершил свой технологический и экономический рывок, ну, примерно сколько там, 20 лет назад, да, примерно 30 лет назад, в какой-то момент настолько увлекся производством, именно не производством, а строительством, созданием производственных мощностей, что у него их сейчас больше, чем нужно. То есть в какой-то момент, вот, ну, грубо говоря, понастроили столько, что вот сейчас это все надо куда-то девать или как-то использовать. Насколько много правды в этих, вот, ну, в такой точке?
6: Это достаточно любимое западными СМИ клише про перепроизводство. Угу. Используется как мегаобвинение, чтобы сказать, что китайская продукция более конкурентоспособна не потому, что она на рынке более конкурентоспособна, а потому, что у вас специальное перепроизводство. Хотя, честно скажем, база капитализма нам говорит о том, что каждый как раз хочет масштабировать производство, чтобы оно было в опте дешевле, и из-за этого получить долю рынка. Когда, скажем, там, Южная Корея производила кучу автомашин или Япония, и только малый процент этих автомашин использовался внутри самой страны, а они были по всему миру, никто не говорил про перепроизводство у Южной Кореи. Когда США компьютеры производили и продавали на весь мир IBM PC, тоже никто не кричал, что сколько процентов их покупают простые американцы, что вы их везете наружу, у вас перепроизводство, давайте IBM расформируем, а то они нечестно делают. Но как только такое получилось у неправильной страны, немедленно появился этот козырь про перепроизводство. По факту же, производств в Китае действительно много, и понятное дело, что они образуются и банкротятся от избытка достаточно
5: активно. Куда-то же надо это все...
6: Да, ну вот сейчас классический пример, то, что началось несколько лет назад, взрывной бум производства автотранспорта электрического. Началось это активно в Россию, эти марки пришли, ну, года 4 назад, в самом конце ковида. И уже тогда, вот я когда у себя в канале писал, да, я писал, что, ребята, в Китае сейчас эта тема суперхайповая. Любой китайский мажор приходит к папе и говорит, дай мне миллионов 50-100 долларов, я хочу свою марку электрокаров. Почему? Комплектухи навалом, свой дизайн делаешь, объявляешь, и все, и их покупают как горячие пирожки, потому что производить их дешево. В результате в Китае в какой-то момент было больше 200 брендов автомобильных, делающих электрокары.
5: Ну, понятно, по одному и тому же принципу.
6: Да, потому что куча комплектующих сопоставима. Главное – дизайн, что внутри больше лампочек, больше экранов, покрасивее. Кто какую фишку придумает, да? А у меня вот есть возможность из WeChat'а текстовые сообщения, чтобы выводить, и они в фарме рисовались на стене, если я стою ночью у машины, чтобы читать прямо свой мессенджер на стене. Но... К чему это все потом ведет? Куча предприятий закроется, кучу поглотят. То есть, как обычно, пойдет укрупнение, и кто выползет? Выползят игроки большие, которые реально по этим занимались.
5: Маленькие снимут сливки?
6: Да. Да, и закроются, и человек, купивший эту машину экзотическую, китайскую, через полгода вместо техподдержки ему скажут, вон там есть в мессенджере WeChat аккаунт на китайском, можешь написать текстом, если хочешь. Вот вся у тебя поддержка. Почему? Ну, закрылись и закрылись. Поэтому Бит остался, Geely группа осталась, а остальные хлопнулись. Вот пример, что в Китае действуют нормальные рыночные механизмы, и там бывает перепроизводство. И оно потом так же, как во всем нормальном мире, спокойно поглощается, расформировывается и перепрофилируется.
5: Но при этом, я так понимаю, при очень активном регулировании всего этого со стороны государства.
6: Государство там активно участвует в том, чтобы не воровали и не перели деньги. Потому что китайский уровень мошенничеств на всяких таких схемах, он бешеный. Скажем честно, то есть количество в Китае коммерческих преступлений вида, как в фильме ДМБ, я пришел к братьям Алиевым и сказал, занесете 30, через месяц заберете 40. Вот это массово. И куча китайских диссидентов, сидящих там, условно говоря, в Канаде, США и Австралии, рассказывают, что они политические. И это те, кто со своей деревни
5: украл,
6: денег собрали.
5: В тюрьму, да.
6: Да, и все. Поэтому китайский, вот именно когда говорят, китайское это жесткое вмешательство, Китай... Момент, когда фирму начинают распиливать и выводить деньги, быстро пилят и всех блокируют внутри страны, чтобы избежать не успели. Вот это там есть. Китай очень на ранней фазе.
5: А инвестиции?
6: Инвестиции? Ну, прям
5: из
6: государства инвестиций никто не достает. Частных капиталов навалом.
5: Ну, это да.
6: Там
5: да.
6: Большая ситуация, что в китайские банки, они же на огромных деньгах сидят. Китайский ICBC сидит, у него там что ли 6 триллионов долларов активов. То есть он кредитовать производство может прям как хочется. те же самые ABC, то есть Agricultural, который uh-huh. сельхозбанк китайский, тоже там дикие совершенно активы. То есть деньги-то есть, вопрос вкладывать их и не разворовывать.
5: Угу. Ну, а уж коль скоро мы говорим о вложении китайских денег, то само по себе, ну, как бы всплывает вопрос об инвестициях в российскую экономику со стороны Китая. И здесь я понимаю, что, и я тоже неоднократно слышал, здесь надо быть аккуратными, чтобы вот эти вот вложения и инвестиции, чтобы они нам не вышли боком. С одной стороны, они нам нужны, а с другой стороны, есть какие-то направления, области, в которых китайские инвестиции действительно нам необходимы и действительно стоит, ну вот так, на первый взгляд, навскидку, которые вот стоит, что называется, воспользоваться китайскими деньгами?
6: Ну, в общем-то, везде, где что-то хорошее они нужны, они, наверное, под малую процентную ставку-то бизнесу только
5: за
6: помогут.
5: Малую,
6: потому
5: да.
6: что там, да, процентная ставка небольшая. Главное, чтобы это не влекло за собой никаких сложных условий. Да? Почему китайская именно кредитная политика работает, допустим, лучше, чем МВФская на международном рынке? Потому что МВФ, когда приходит в страну кредитовать, он всегда дает дополнительную политическую нагрузку. Угу. Да, самый ярчайший пример, который как раз Китай любит очень на презентациях показывать, чем мы лучше, это как раз 3 года назад, когда МВФ очередной раз кредитовал Украину и сгоряча в открытую выложил допник к деньгам. И там было написано, что надо вот этих 3 судей Конституционного суда из 6 заменить на вот этих. То есть уровень,
5: хорошо,
6: когда...
5: Хорошо бы он не голосовать еще.
6: Да, да. То есть уровень, когда вам типа просто денег дают, а на самом деле есть доп. Соглашение, что вы выше Конституционном суде половину меняете на указанных американцами людей, ну, это совсем беспредел. Поэтому китайцы всегда без таких штук дают деньги, и это способствует тому, что МВФская доля выбивается. Но в коммерческих кредитах, да, ситуация какая? Внутри Китая, конечно, ставки маленькие, потому что рисков мало. А так китайцы сами-то боятся, честно говоря, инвестировать, потому что черт его знает, что будет, и специфика российского законодательства, и в общем...
5: Ну, вон в Украину инвестировали, а те не вернули ничего. Да,
6: ну, это, да. Если речь про там 2014 год, когда да. товарищу Яценюку давали на завод по газификации бурых углей да. 3 миллиарда, да, там просто там были наивные китайские люди, которые подумали, что власть сменилась, и эти не будут воровать. То есть они тогда не знали, что там волшебная территория, и смена власти, тем более с такими людьми прекрасными, она ничего не поменяет. Поэтому, да, Украина им потом натурой отдавала, в хорошем смысле этого слова, то есть кукурузой. Вот. И, да, кредит не отдали.
5: Но все-таки мы же понимаем, что, с одной стороны, Китай, который сейчас там удваивает, где-то больше, чем удваивает покупки российского газа, российской нефти, так или иначе, «Сила Сибири-2», газопроводы, прямые трубы в Китае и так далее. Мы понимаем, что китайская экономика требует большого количества ресурсов, мы можем их предоставить, но, тем не менее, при всем при этом, неоднократно приходится слышать о том, что для России крайне важно не потерять суверенности в отношениях с Китаем, именно с точки зрения тех денег, которые Китай готов инвестировать в нашу экономику.
6: Но... Потерять суверенность можно только если объемы будут совсем чудовищными, и если это будет под какие-то специфические государственные программы. Вот когда там начнется уже из серии, ну, опять-таки, пример понятен, сейчас приведу Украину, когда вот бюджетирование конкретного министерства там на 50% зависит от кредитов международных. Но до такой ситуации Россия точно не докатится, то есть этого не может быть. А так проекты общие, ну, та же труба, да, вспомним судьбу «Силы Сибири». Когда ее только начали копать, тогда еще в ЖЖ, тогда еще русский националист Алексей, он начал, соответственно, на деньги не русского националиста Михаила Ходорковского писать о том, какая труба ржавая, ненужная, ничего, эта техника гниет в снегу, никто не будет это покупать. То есть этой теме вообще 20 лет фактически. И сейчас, по прошествии этого времени, труба загружена на 100% с копейками, то есть чуть-чуть не трескается. И вторая труба сейчас активно обсуждается, и основной момент в обсуждении — это кому сколько достанется от всяческих попутных газов. Там же какая ситуация? Китайцы очень хотят брать сырой.
5: Давайте промаркируем, все-таки скажем о том, что Ходорковский признан в России экстремистом.
6: Да, да, признан. Все упомянутые признаны самыми плохими, да, кем только можно. А ситуация какая с всеми трубопроводами? Китай очень хочет брать сырой газ прямо из скважины, говоря, мы потом из него все компоненты дополнительные там... гелий там какой-нибудь, прочее, сами вытащим. Россия говорит, нет, мы вот в Амуре построили комплекс, который вначале все из газа вытаскивает, а вам вот газ же зачем сжигать? Вот, пожалуйста, вот вам чисто топливо идет. Угу. Поэтому там вопрос...
5: Что логично.
6: Да, да, то есть мы построили трубу-то на собственных условиях. В итоге, как бы там вот эти вот пропаганда не кричала, там как Китай там кого прогибает, нифига. Китай-то как раз говорил, давайте прямо из, вот из месторождения газ в чистом виде, мы все купим, не вопрос. А мы говорили, нет, мы хотим у себя вот эту часть оставить. По второй трубе подобные же идут разговоры, плюс она же будет идти транзитом через Монголию, поэтому что делать-то? Там тоже люди хотят, и тоже хотят какие-нибудь производства. И уже три страны начинают обсуждать, кто что из газа будет, в каких объемах доставать. Поэтому да, поэтому согласования идут, но это процесс не быстрый.
5: А главное, что взаимовыгодный.
6: Взаимовыгодный, и сейчас альтернатив не особо. То, что происходит с морскими перевозками, все прекрасно видят. А тут надежная труба по территории своих стран. И, естественно, уровень надежности совсем другой.
5: Что касается, кстати, уж коль скоро об этом речь зашла, пару слов и об этом тоже стоит сказать, относительно других торговых путей, кроме Северного морского пути, которые идут просто через территорию, да, России, Казахстана и так далее. Да? То есть и здесь в этом смысле Россия своего рода гарант для Китая, да, доставки товаров в Европу. Но я знаю, вот мы в перерыве об этом говорили, что Европе сейчас не до китайских товаров.
6: Ну, у Европы сейчас не столько денег, чтобы наращивать их потребление. А так основной торговый маршрут нового шелкового пути железнодорожный по суше, он идет через территорию России, через ЕАЭСовский таможенный союз, который позволяет через Казахстан, Россию, Беларусь пройти насквозь, не пересекая три границы с одним таможенным оформлением. Поезда идут, да, из Китая и, соответственно, туда до Европы доезжают. 100% железнодорожный транзит. Поэтому я напоминаю всегда, от чего очень так у некоторых подгорает, что вот когда для украинского супермаркета в Польше закупают оптом китайские товары, то за любую детскую пластмассовую лопатку, которую вы покупаете в розницу в киевском магазине, вы платите еще РЖД, который платит налоги, бюджет РФ, потому что в логистику заложен транзит через территорию России.
5: Да. Да. Какая-то... Вот, я вижу просто вашу лукавую улыбку и понимаю, что все это опять... Вот мы когда говорим на уровне даже беседы в студии, а ведь это все нужно было предусмотреть и предвидеть, и все вот эти вещи, и заложить их в очень многие... наши, скажем так, договоренности о сотрудничестве и, так сказать, таком взаимосуществовании, да, в том числе и с Китаем. И это поразительно, сколько вещей нужно охватить вот в этом смысле. А еще теперь же, когда мы говорим о сотрудничестве, немножко вернемся к сотрудничеству Китая со всеми остальными членами БРИКС, поскольку об этом уже говорил сегодня в эфире, но все-таки хочется узнать вашу точку зрения. Си Цзиньпин открывает в колоссальной степени возможности искусственного интеллекта для стран-союзников, назовем это так. Это ведь, ну, прорывный шаг своего рода.
6: Да, сейчас одна из основных технологических драк идет именно на этом поле. То есть Штаты ведь для того, чтобы доминировать, им всегда нужна какая-то суперидея. В свое время это была космическая, да, в свое время была космическая гонка. Мы первые, мы на Луну, мы с первыми нарисуем космические фильмы, как мы покоряем Вселенную. Во всех фильмах везде будут американские астронавты.
5: Мне так и хочется сказать, на Луну или фильмы на Луну?
6: Да, да. Луну. Потом Рейган с Сои на эту почву вышел, и весь мир честно подумал, что раз нарисовали они спутники, которые лазерами сбивают, значит, у них это есть. Искренне народ поверил, потому что пропаганда работала прям на отличненько. А потом технологические схемы менялись, был пузырь доткомов. Недавно еще мы помним, что США должны были возглавить крипториволюцию, и все деньги всего мира должны были утечь в хэш-строчки. Ну, а теперь искусственный интеллект. Он тоже должен стать самым главным, американским, и все, весь мир будет платить абонентку именно американским фирмам, ну, которые, естественно, в ирландском офшоре сидят, в США налоги не платят, потому что, ну, зачем? Не спортивно как-то. Ну, да. Уважаемые люди там во главе, чем налоги-то платить в Штатах, да? То есть, как бы, OpenAI там 13 миллионов, что ли, платят в год, ну, как бы, несерьезно. Вот. И...
5: патриоты все. Да.
6: Да, и это очень дико подрубают китайцы, которые неожиданно вылезают со своими моделями, в открытую их публикуют и говорят, нет, ну, они, конечно, не прям супер прорывные. Ну, знаете, если это по рейтингу ваша топовая, там, 87, а наша 85, ну, что-то бесплатное. И ее можно просто скачать и локально запускать, только железо покупать, да.
5: Что обрушивает, естественно.
6: Да. И тут немедленно получается, что концепции доходов, которые у всех OpenAI и прочих антропиков выстроены на «мы сделаем такой продукт, который каждое физлицо в мире купит там за абонентку 50-100 баксов, и к нам будут ручейки со всего мира живых денег стекаться, то есть это самые прибыльные модели, да, то есть когда вот, например, там отжимают бизнесы, да, говорят, что самые лучшие — это какие-нибудь коммунальщики. Почему? А туда люди живые деньги раз в месяц приносят, и никуда не денутся, и не кредитные расписки, а живые деньги.
5: Кстати говоря, лучший бизнес — это спички, да, и шнурки.
6: Да, всякая, вот всякая мелочь куда живыми деньгами. И поэтому во всех презентациях для инвестиций все яичные компании американские, они же на чем и акцентируют, что наша капитализация такая огромная, потому что мы вот-вот начнем со всего мира собирать. Не получится, потому что все большая доля мира выбивается этим. А раз уж на уровне руководства Китая говорится такое, то есть, да, ребята, мы вам свои модели будем публиковать, пользуйтесь, пожалуйста, не проблема, то это автоматически, представьте, какую-то долю населения Земли выбивает из потенциальной почвы. Тогда перед инвесторами презентации, что вот у нас 8 миллиардов потенциальных клиентов, нарисовать вообще не получится. А значит, должны быть акции стоить совсем другие деньги.
5: Вновь говоря о Китае, поговорим о его конкуренции. Ну, просто продолжим эту тему конкуренции Китая с Соединенными Штатами Америки, потому что, ну, здесь сразу тоже много... Совсем недавно говорили, например, о кино и о квотах, которые Китай вводит на продукцию Голливуда, в частности. Ну, вот только что говорили про автомобили. Есть ведь еще и взаимная работа спецслужб, есть еще вопрос о фентаниле, есть еще много всяких разных вопросов. Что из этого... зачем Си Цзиньпин едет в Америку сейчас? Что этот визит может, скажем так, изменить, повернуть?
6: Он сейчас со своей позиции выступает как активная сторона. То есть он показывает, что может себе это позволить, и общаться именно... показывая, что готов на переговоры.
5: С позиции силы.
6: Да, с позиции силы. Потому что Дональд пришел на выборах, выборная, предвыборная программа у него была, сейчас мы все объединимся, и Китай победим. Китай надо срочно побеждать, Байден старый и тянет время, вялый, а я динамичный, бодрый, юный, я приду, и Китай немедленно, все соберемся, победим, пока не поздно, срочно выбирайте меня. А теперь Си туда может приехать и сказать, ну что, победил? То есть вот я смотрю, у тебя тут... Ты успел со всеми союзниками передраться за это время, только вот про нас забыл.
5: Союзники на ладан дышат?
6: Да, да. То есть там кто, ну, там, кто на ладан, кто с кем подрался. Да. То есть там с Канадой... Вот казалось бы, да, то есть кто бы ждал, что ты успеешь с Канадой подраться, или там с Данией, за Гренландию. Ну, то есть какой в этом плюс? Ну, единственное, что только Европа еще хуже к тебе стала относиться. Поэтому Си может приехать и, да, действительно поговорить о всяком хорошем.
5: Уровень нынешний, вот мы все время говорим о деградации элит в Европе. Часто очень говорим о деградации элит в Америке. И, кстати, многие считают даже, что вот этот ближний круг Трампа — это единственные люди, которым можно доверять. И что даже там, вот сегодня мы слышали точку зрения о том, что вот есть Джей Ди Венс, скажем, или Марко Рубио, а есть Джаред Кушнер и Стивен Уитков, люди еще совсем близкие к Трампу, которым он может доверять и так далее. Но в целом уровень элит США, мы говорим, констатируем, что он резко падает, он деградирует.
6: Да.
5: Уровень элит Китая, мы о нем ничего не знаем, ведь, по большому счету.
6: Ох, я про это прям отдельно развернуто у себя пишу, как раз тема достаточно интересная. Китай изначально другой концептуальный подход, то есть меритократия. Там как раз будет натаскивание на качество отбора на интеллект. Западная идея – это монархические схемы права крови. Там поэтому получается, что вначале близкородственное скрещивание, потом, соответственно, ограничение генофонда. Потом выясняется, что дворянам время от времени надо все-таки на крестьянках, не крестьянам на дворянках, а вот именно дворянам, а то дети совсем уже на четвереньках бегать начинают и на луну выйти. Вот, поэтому кровь надо подразбавить. Все это домножается на ослабление образования, потому что, ну, скажем честно, престижные там Стэнфорд, Оксфорд сейчас, ну, тупо за деньги, кого хочешь, любое бревно возьмут. А в результате получается так, что и дети-то так себе, и их по части образования все по блату, все прочее, все докупают, и они не могут принимать нормальных управленческих решений.
5: А честно. Китай?
6: А в Китае существует конкуренция достаточно высокая. Вузов типа Стэнфорда, куда просто можно занести деньги и получить диплом, там просто нет.
5: То есть это система отбора.
6: Система отбора. Кроме того, Китай же исторически одна из баз, на которой строится Китай, это испытания для чиновников. Вот эти все экзамены Гаокао, когда вот эти вот люди, ну там, все сидят, там стадион целый, все сидят под камерами, глушилки сотовой связи, да, то есть культура испытаний для школьников современных, она идет еще и 2000 лет назад, точно так же чиновников...
5: Это что-то с монастырей, такое ощущение, откуда, ну, оттуда вот эта культура, да?
6: Да-да-да, то есть китайское отношение именно к служивым людям, людям, что они должны доказать свой ум и прочее, и доказать именно очень четко, не мухлюя, оно именно тысячи лет. На Западе обратная ситуация. Кто смухлевал, тот самый хороший. То есть это то, что у Генри, да, благородный жулик. Это, они все харизматичные, хорошие ребята и все мошенники. Вот из-за этого, конечно же, вырождение западных элит, оно... Именно в части дипломатии мы это прекрасно видим. Ну, тот же самый, вот то, что вы упомянули, ближний круг Трампа. Там политик единственный, это Рубио. Рубио, конечно, отбитый. Конечно,
5: и тот иммигрант.
6: И ты, и семи наркоторговцев, скажем честно, и поэтому он с кубинскими властями не очень, потому что они бы его с удовольствием по совокупности бы грохнули, но не сложилось. Вот. Но он хотя бы политик, хоть и ксенофоб страшный, то есть он там антикитайские всякие штуки в Конгрессе писал, но он хотя бы этим разбирается. Есть телеведущий Хексет, который умеет отжиматься на камеру, и которого жена красит перед эфирами.
5: С крестом этим.
6: Да, с татухами. Да. Ну, ему как положено, его взяли, чтобы женщина больше проголосовала, потому что он известный телеведущий. Вот. Есть Венс блаженный немножечко. Есть, соответственно, все остальные типа родственников, да, там, Кушнер понятно, с какой стороны. Уитков — это разорившийся риэлтор, точнее, инвестор в недвижимость. Вот. У него из достижений там не очень много. Бессент открытый.
5: Понимаете, Руслан, вот вы сейчас об этом говорите. Да, мы все Бессент открытый, да, мы знаем, кто. Вопросов нет. Но здесь интересно то, что мы их всех знаем поименно. А про китайские элиты, кроме самого верхнего уровня, которых мы видим, и то дипломатов в основном, мы не знаем почти ничего в публичном пространстве. Они, ну, как-то очень мало.
6: Потому что там не шоу-бизнес, они работают. Вот. Мы видим их решение. Мы видим решение, что Китай ввел, допустим, там ограничения на вывоз редкоземельных элементов, лицензирование по галлию, там, по чему-нибудь еще. Мы не... видим фамилии тех, кто пиарится на этом, потому что в китайской политической культуре не принято бегать и кричать, это я подписал этот закон, посмотрите на меня, какой я красивый, хороший, запомните меня. Это принято в западной культуре. То есть компонента шоу-бизнеса нет.
5: Угу. Ну и в завершении, конечно, несколько слов о безвизе. Все-таки хочется сказать российско-китайскому, который, да, безусловно, с точки зрения количества китайских туристов в Мурманске, и не только. Мы видим, насколько много их стало. Это хорошо. Вот. Количество туристов где? Хайнань, да, вот там, ну вот где-то там.
6: В Мурманске приезжающие, это понятно. Очень удачно наша страна раскрутила тему, что если под северное сияние ребенка заделать, то будет большое счастье. Китайцы платят чемоданы денег и ждут северное сияние.
5: Вот это да, этого я не знал.
6: Да, да. Это прям тема зашла.
5: Делать детей.
6: Да, да. Ну так северное сияние не по расписанию, то они там вынуждены тусоваться, поэтому все отлично. Прибыль хорошая. А по части Хайнани, я на Хайнане жил как раз, когда в технопарке работал с 12 по 15 год на первой линии, поэтому я с удовольствием приветствую наших туристов, я благодаря им там Лепса выучил, Шуфутинского, потому что окна тонкие и слышно, да, поэтому, ну то есть пляж 70 метров от меня был, поэтому, к сожалению, я все это выучил за ежедневное прослушивание.
5: Ну почему, это же взаимопроникновение, о котором говорят...
6: Да, да, да. То есть, разве что я советую нашим туристам помнить, что безвиз только на 90 дней. Если 90 дней набрали, вас могут по безвизу не пустить. Поэтому, если все-таки едете, лучше визу заранее получать, если много наездили. И, кроме того, Хайнань состоит не только из курортного города Санья и города второго, который чуть повыше, Хайкоу. Там можно по острову покататься, на гору Джишань вскарабкаться по
5: центру. Но это же постепенно. У нас тоже в Турцию сначала в Анталию ездили только.
6: Ну да, да, да.
5: А потом уже поняли,
6: Хайнань что... большой остров. Угу. Там. Он на карте выглядит для нас маленьким. После карты России. А так он здоровый, там много мест, я рекомендую изучать его целиком.
5: Ну и плюс отдельным пунктом, вот еще минутку у нас есть, это сотрудничество приграничных территорий, и которое, безусловно, вот я разговаривал даже с некоторыми губернаторами приграничных областей России на Восточном экономическом форуме, и все говорят, что это огромный, как это английское слово, буст, то есть такой вот, да, дает регионам нашим появление мостов всевозможных.
6: Конечно, там, конечно. Китайский туризм, он крайне интересен. Они на фоне множества вот тех европейских туристов, да, Китай сейчас даже выглядит богаче и интеллигентнее, потому что, скажем честно, европейский туризм изменился.
5: Ну, кстати, тут я бы не то чтобы поспорил, но вот в Владивостоке я сталкивался с не очень интеллигентными группами китайцев.
6: Я тоже, да, лет 25 назад.
5: Очень крикливые, очень шумные. Иногда они в ресторан заходят, и ты понимаешь, что это вот китайцы.
6: Им нужен гид свой. Они себя хорошо чувствуют, когда с флажком гид есть. Вот тогда они интеллигентно себя ведут.
5: Руслан, спасибо огромное. Интереснейший разговор. Я думаю, всем нашим слушателям понравилось. И вот сейчас ощущение, что, конечно, какой там час. Публицист, автор телеграм-канала «Китайский связной» Руслан Карманов был с нами в этом часе. Оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

0: Мировые цены на нефть. Контекст. $100 за бочку – еще не предел. Аналитики рынка считают, что продолжение конфликта США с Ираном, с вовлечением в него американских партнеров, грозит еще более серьезным скачком цен – до $150 и выше. Все основания для таких прогнозов есть. Очередной массированный обмен ударами показал – стороны не готовы к компромиссу. Иран совершил обстрел эсминцев и американских баз в Иордании. Американцы потопили 5 танкеров, по их словам, связанных с иранским теневым флотом. КСИР ударил по 2 десяткам судов, нарушивших правила прохода через Ормузский пролив. Вашингтон перебрасывает в регион авиацию. Ситуация осложняется не всегда успешным поиском главными ближневосточными поставщиками нефти, альтернативных маршрутов и действиями хуситов, обстреливающих Саудовскую Аравию и нефтевозы в Красном море. Энергетический рынок дестабилизируется. События весны и блокада Ормузского пролива для мировой экономики стали шоком, сопоставимым с нефтяным кризисом 80-х. Но шок не только не преодолен, он получает новые импульсы. Это чревато дефицитом углеводородов и, как следствие, замедлением глобального экономического роста. А вот инфляция, напротив, пойдет в гору.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: между соседями. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выступил с видеообращением к участникам международного фестиваля молодежи, который официально стартовал в Екатеринбурге. Президент отметил, что многозначность слова «мир» в русском языке многое объясняет в характере народа России, в решениях, действиях. Участники фестиваля встретили обращение российского лидера громкими овациями. Президент также отметил, что наша страна выступает за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба не определялась гражданством, статусом или происхождением. Кадры с открытия фестиваля есть в Макс-канале «Радио Спутник». Инспекторы МАГАТЭ сообщат об атаках ВСУ на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Боевики наносят удары с вечера субботы. Зафиксировано более 10 атак дронами. Отмечается, что в центре проходит подготовка, тренировка персонала, отработка действий в внештатных и аварийных ситуациях. Директор по коммуникациям станции сообщила, что центр – это один из элементов системы ядерной безопасности. Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз» Сары Вагенкнехт «За разум и справедливость» Свим Дагдален выступила за сближение Германии с БРИКС, за которым, по ее словам, будущее. При этом она отметила, что подобное возможно только если ФРГ откажутся от своего статуса вассала США. Ранее Дагдален выступила за выход Германии из НАТО ради сохранения страны. Политик подчеркнула, что альянс представляет собой не ценностный и не оборонительный союз, а те, кто выступает за НАТО, по сути, поддерживают сценарий мировой войны. Все страны БРИКС поддерживают развитие платежных систем для расчетов в национальных валютах. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии. По словам президента ЮАР, центральные банки стран объединения уже обсуждают этот вопрос. Рамафоса подчеркнул, что развитие таких расчетов направлено на расширение торговли между странами, а не против других платежных систем или валют. Президент ЮАР также рассказал, что во время визита в Индию купил книги, расплатившись картой в рупиях с последующим пересчетом суммы в южноафриканские ранды. По его словам, платеж прошел без каких-либо затруднений. Власти Афганистана не откажутся от шариатских норм исламского права ради признания страны другими государствами. Об этом заявил пресс-секретарь верховного лидера страны Забиула Маджахед. Он отметил, что в последние месяцы Афганистан предпринял значительные усилия для расширения экономических и дипломатических связей с региональными и мировыми державами. К числу таких шагов относится подписание торговых договоров и соглашений в сфере безопасности с рядом стран Средней Азии, а также проведение совместных экономических форумов. По словам высокопоставленного чиновника, ряд стран региона, включая Китай, Россию, Иран, Пакистан и государства Средней Азии, поддерживают дипломатические и экономические контакты с Кабулом. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Прямой эфир на «Радио Спутник». Здравствуйте, друзья. Ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев по-прежнему для вас у микрофона.
3: И снова здравствуйте.
2: Да. Информационный час. Будем обсуждать самое главное, актуальное к текущему часу. Первое, что удивило, честно говоря, меня и не только меня, это прямое такое обращение, даже, наверное, можно назвать требование американского
3: можно.
2: Президента по отношению к Зеленскому. Тот сказал следующее. Попросил сделать одну вещь. Прекратить препятствовать поставкам дизельного топлива из России. Об этом пишет Washington Post и расходится, в принципе, в видеоролик с выступлением Дональда Трампа. И тут, конечно, много вопросов возникает.
3: Здесь вопросы как экономического свойства, так и политического, потому что, об экономике, я так понимаю, мы сейчас отдельно будем говорить, но политически это, по сути, означает, во-первых, переход Трампа четко на антиукраинскую позицию, потому что он говорит о том, что Зеленский виноват, а во-вторых, он фактически в данной ситуации говорит о том, что проблема энергетической комплекса, в том числе и США, как бы ответственность за них лежит на Украине, mm-hmm. на Зеленском. То есть он его делает виноватым уже в этой части. И это уже не про экономику, а про политику.
2: А вот сейчас, слушай, мне вот интересно, все-таки холодный расчет такой это экономический или действительно лед тронулся и с точки зрения политики? Давай разберемся. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин уже на прямой связи со студией. Сергей Сергеевич, добрый вечер.
4: Добрый вечер.

0: Здесь как нужно расценивать слова американского президента, как, ну уж простите, бизнесмена, дельца и человека, который понимает плюс-минус процессы, которые происходят в экономике, или больше политический тут подтекст?
1: Да, пора Зеленского сделать козлом отпущения.
0: Пожалуйста, Сергей Сергеевич.
2: Ну, смотрите, США на текущий момент самые высокие цены на дизель в истории. Почему это происходит? И, собственно, причины две. С одной стороны, есть недоотпуск дизеля со стороны стран Ближнего Востока, запертые в Армудском проливе и так далее. Вот эти объемы тоже не поступают на рынок. А с другой стороны, Россия, которая всегда являлась одним из крупнейших производителей дизельного топлива в мире, мы же примерно половину топлива, которое производили, продавали сюда на экспорт. Вот. И эти объемы, они были достаточно значимы. Получается, и на Ближнем Востоке есть дефицит, и у нас дефицит из-за неплановых ремонтов. Сукупный дефицит сейчас где-то миллионов 5 баррелей точно в сутки. И, соответственно, все это приводит к тому, что цены растут везде, и в США растут, и в Европе растут, приходят к рекордным значениям. То есть нефть вроде бы топчется на месте, очень так высоко, $100, условно говоря. А при этом топливо, особенно дизель, который является после сырой нефти одной из основных статей на мировом энергетическом рынке по экспорту. Вот, он очень сильно вырос, причем относительно сырой нефти получается, что он дороже чуть ли не в два раза. То есть переработка становится золотым дном, потому что дефицит. И вот поэтому Трамп призывает хотя бы вот то, что до чего он сам не может дотянуться, хотя бы здесь прекратить этот накал страстей для того, чтобы эти объемы пошли наконец-то на рынок.
0: А насколько велики могут быть масштабы дефицита? Вот понятно, что это отражается на ценах, но есть ли здесь некий разумный потолок этой самой цены и доступность в том числе?
2: Разумность, она определяется спросом. Потому что если у вас дизель стоит 6 долларов за галлон, например, как в США сейчас, это один спрос. Если он будет, стоить 8 долларов, то явно спрос уменьшится. То же самое на европейском рынке. Если дизельное топливо будет стоить 2 евро за литр, это одна ситуация. А если 3 евро или выше, явно спрос будет снижаться. Поэтому чем выше цена, тем, конечно, спрос тоже будет снижаться. Вот. Но Трампу это не надо, потому что до выборов Конгресса осталось совсем много времени. Хоть что-то он должен сделать для того, чтобы улучшить ситуацию.
0: А Украина тем временем бьет по собственному рынку, когда в результате их действий действительно возникает и спрос повышенный, и цены растут, понимая, что они в основном, в большинстве своем импортируют себе и дизель и прочее.
2: Смотрите, Украина находится на полном самообеспечении от Европы, поэтому, по большому счету, сколько она тратит на деньги, на энергоресурсы, столько и предъявить в виде счета на оплату европейцам. Поэтому для них это вообще не имеет никакого значения.
1: То есть это тот случай, когда у Украины как бы ситуация ни складывалась, ей все равно плохо. То есть это она сама заложник этой ситуации, от нее ничего не зависит. То есть и бить по российским предприятиям плохо, и не бить тоже плохо. То есть и так плохо, просто по разным причинам.
2: Совершенно верно. Причем у них задача-то есть и поставленная, может быть, и не только ими самими, но отдельными европейскими странами, в том числе, которые тоже хотели бы обострения ситуации. Поэтому этот набор целей – это тоже некие предложения, явно не американского характера.
1: Там же есть отдельный... ты как раз об этом хотел спросить.
0: Да. Тут в то же время поступают сообщения о том, что ВСУ наносит удары по бензовозам, которые доставляют топливо на Запорожскую атомную электростанцию. Тут, конечно, и Росатом ждет соответствующей реакции МАГАТЭ. Это отдельная большая тема, но характеризуется это все чудовищным преступлением. Насколько здесь подобный шантаж, откровенно говоря, и действия могут спровоцировать, большую беду. И большую беду в первую очередь и как для Украины, так и для Европы, которая, в принципе, может от этого действительно получить много всего, в том числе экологическую катастрофу.
2: Дело в том, что удары-то в том районе, они идут постоянно. Завозы сегодня, до этого были какие-то другие постройки или места хранения, так или иначе, прилетали какие-то осколки. Похоже, европейцев это как-то мало волнует. Я очень удивляюсь, что европейские политики тоже не ставят какое-то табу для Украины по этому поводу. Видимо, они не очень понимают, что такое ядерная энергетика. Ну, в силу, видимо, образования, может, не знаю. Или забыли, что такое Чернобыль, Фукусима.
1: Ну, а вот исходя, то есть если не иметь в виду экологическую катастрофу, а иметь в виду, ну, скажем так, действия Украины, ну, с точки зрения давления, вот, слово потерял, с точки зрения давления на контрагентов и на МАГАТЭ, и на, то есть, ну, грубо говоря, они говорят, ну, то есть они просто, попросту говоря, шантажируют. Так же, как вот совсем история, совсем недавних дней, связанная с размещением разнообразного рода запасов, там, я имею в виду, боеприпасов и всего прочего в зоне Чернобыля. То есть это же вещи, ну, как бы, они с точки зрения здравого смысла, они его не имеют, а с точки зрения шантажа имеют. То есть здесь эту составляющую можно как бы считать основной? Вот, наконец-то я дошел до конца фразы.
2: Ну, вы знаете, в ситуации, когда отступать некуда, используются любые возможности, чтобы ситуацию обострить. Вот поэтому вот, что может, могут они применять для обострения ситуации, то и применяют. И мы видим, что за последние там, полгода, то есть каждый раз эти обострения заходят все дальше и дальше. Вот. Угу. Сейчас. Ну, да. Тоже, может быть, еще не предел, но так или иначе, это уже на таких на максимальных уровнях. Я думаю, что если им сейчас никто не даст, не ограничит их в этих действиях, то ну, это чревато более серьезными последствиями, конечно, в будущем.
0: Спасибо большое, Сергей большое. Сергеевич. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был в эфире «Радио Спутник». Следующая тема, она сейчас активно обсуждается, потому что из, скажем так, разных инстанций и не только отдельных личностей звучат заявления и анализ производительности труда в нашей стране. Тут и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что у нас существенно рост производительности труда отстает, темпы роста зарплат снизились. Ну, в общем-то, здесь есть и очень интересные мнение руководителя Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексея Петропольского. Он уже на прямой связи со студией. Алексей Игоревич, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Спасибо большое, что присоединились к эфиру. Вот действительно, давайте разбираться, в чем, ну, даже не то, что проблема, в чем вот выражается этот фактор низкой эффективности труда в стране? Вот из чего, какие составляющие здесь?
3: Ну, в первую очередь, это то, какое KPI получаем мы за труд. То есть то, какую норму выработки или прибыль компании, или другой материальный эффект мы получаем на человека-единицу. При, ну, могу вам сказать, как бизнесмен, при наших сегодняшних налоговых нагрузках у нас человек должен зарабатывать больше, чем получает на руки денег в 5 раз для того, чтобы выплачивать все налоги, аренды, закладывать какую-то перспективу на развитие компании. И, конечно, у нас в крайне редких случаях, когда получается, чтобы человек был настолько эффективен внутри коллектива. И факторов тому множество. Ну, в первую очередь, что мы работаем много по времени, но мало по как раз тому самому КПД. Фактически человек там полдня рабочего занимается проверкой ВКонтакте, Инстаграма, выходит на перекур, общается в, там, в столовой либо в
1: где бы найти такую работу?
3: С людьми.
1: Да.
3: Вот кажется, да, кажется, что это так происходит не везде, но в подавляющем большинстве компаний именно так. Особенно если эти компании связаны напрямую или косвенно с государственным сектором, где, в принципе, система мотивации и контроля качества работы вообще никаким образом не внедряется.
0: А вот здесь беда со стороны работника или работодателя, который вот с одной стороны, вот, ну, работник может и сделать свою задачу на сегодня, там, за определенное время, ну, там даже уложится он в 3 часа, но потом ему говорит руководитель, ты обязан. Обязан строго там до 6 вечера, не минуты раньше. И поэтому, само собой, человек начинает, я не знаю, штаны просиживать. Ну, в редких случаях, да, конечно, там браться за какую-либо еще работу сверх, но в то же время понимает, за нее больше и не заплатят, потому что все укладывается в рамках рабочего дня.
3: Ну, вы знаете, здесь как бы каждая компания рознь. И что парадоксально, чем меньше бизнес, тем более эффективен там труд. То есть, когда компания маленькая, в ней работает 5 человек, это стартап какой-то, то там работают 24/7, уровень принятия решений и исполнения их высчитывается часами. А если компания, в которой работают сотни людей или тысячи людей, здесь, конечно, все обстоит совершенно по-другому, поскольку сами, как правило, хозяева такой компании, они напрямую на каждого сотрудника не влияют, и здесь уже, собственно, включаются процедуры, где человек сам себе хозяин. И в лучшем случае есть некая система мотивации, оценки труда и качества, которая, ну, будем сказать так, она внедрена только на бумаге.
1: Алексей Игоревич, ну вот если мы говорим, вот тут на самом деле такая тема, она весьма обширная и дискуссионная, как мне кажется, потому что ведь когда мы говорим о том, что уровень производительности труда или уровень эффективности труда недостаточно высокий в силу того, что человек может работать меньше, но тщательнее, там, да, и так далее, или, так сказать, вот не просиживать штаны и все прочее, но разве это не зависит от целеполагания, вот особенно в частном секторе, когда мы говорим про бизнес, то есть вот какая цель поставлена, столько человек, особенно если он просто работник, столько он работы и выполняет.
3: Абсолютно точно так, но цели ставятся в зависимости от того, где человек работает. Вот, допустим, если мы говорим с вами об отделе продаж, в любой компании есть отдел продаж.
1: KPI очевиден.
3: KPI очевиден. Сколько продал, столько процента и получил. И мотивация человека напрямую финансовая, понятно, потому что ему расписывают план его продаж и план его процента в зависимости от этих продаж. А как только мы с вами спускаемся в линейный персонал, который, как правило, эти продажи обслуживает, у которого мотивация напрямую финансовыми не завязана, то вот здесь уже получается надлом. В подавляющем большинстве компаний мотивируют только тех, кто продает. Тех, кто потом делает, у них есть четкий оклад, и, собственно, перерабатывать мотивации нет никакой.
1: Поэтому а они могут перерабатывать?
0: Ну, то да, есть, вот, всегда есть возможность для такой переработки.
1: То есть вопрос даже не в том, сколько... Да.
3: По трудовому кодексу...
1: Нет, не в этом смысле. Я имею в виду, что когда человек продает, чем больше он продаст, тем больше получит. Тут понятно. Логично. Люди, которые обслуживают его работу, они ведь зависят от того, каков объем продаж. То есть если объем продаж больше, они будут больше его обслуживать. Да? Если меньше, то меньше. Они сами-то на процесс повлиять не могут. Они, как вы сказали, не в линейной схеме находятся.
3: Ну, вы смотрите, допустим, продали вам вот установку стеклопакетов, да, то есть одна группа монтажеров может смонтировать эти стеклопакеты за сутки, другая группа будет их монтировать 5-7 дней. И та, и другая, по сути, получит зарплату. И, как правило, ну, кому-то дают какую-то сдельную часть, чтобы они ее получили, но в подавляющем большинстве, особенно около государственного сектора, никакой вообще сдельной части и нормы за выработку нету, ее не повышают. И поэтому, собственно, все работают так, как удобно, как не напряжно, и оттуда и рождается низкая эффективность труда.
0: А у нас до сих пор существует такой некий, на мой субъективный взгляд, консервативный подход к количеству вот как раз просиженных часов за рабочим местом. Мне просто, вот извините, в музыкальную немного тему перейду, понравился очень один видеоролик. Парень приходит с своей гитарой в музыкальный магазин, говорит, помогите разобраться. Мастер там буквально вот две минуты минимум манипуляций, проблема решена. У потребителя... Сразу вопрос, да что вы там наделали там на 3000 рублей, у вас же это заняло 2 минуты времени. Потом через неделю опять он же приходит, вручает инструмент, а работник принципиально этой мастерской и ее откладывает на неделю. Но потом, в конце концов, делает те же самые манипуляции, которые занимают 2 минуты, но заказчик доволен, потому что у него сложилось впечатление, будто этот специалист, профессионал, он занимался ей целую неделю. Вот это что же на самом деле? Вот таких примеров огромное множество. Вот, и насколько это распространенная модель сегодня?
3: Это более чем распространенная модель, особенно везде, где касается стройки, монотонного труда, потому что да, за время платят, и именно за время. И чем больше ты этого времени провел и меньше напрягся, тем все равно ты одинаковое количество денег получил. И лишь вот как раз в малом и микробизнесе, поскольку все издержки считаются, нужно постоянно работать больше, сильнее, профессиональнее, там, как правило, вся линейка персонала мотивирована напрямую и единой система мотивации выстроена для каждого. Но в крупных компаниях, как правило, этого не делают, потому что физически внедрить такую систему на каждого сотрудника, это стоит тоже денег, затрат и отдельного контроля. Ну и плюс, давайте скажем, в Америке и Европе эти системы внедрены. Там даже у уборщицы будет мотивация в зависимости там, от того, что она убирает, где, во сколько, как качественно. Ей ставят оценки. Эти оценки идут наверх в бухгалтерию. Бухгалтерию ее рассчитывает и выплачивает дополнительные премии. Да, это как бы системы все эти есть, но вот опять же внедряются они кое-как.
1: Ой, сколько вопросов у меня, а времени совсем нет. Мне кажется, это зависит от планирования и целеполагания. Что крупная компания, что мелкая компания, если у тебя планы выстроены в компании производственной таким образом, что компания должна сделать сверхусилие, у тебя все сделают сверхусилие.
0: У мелкой компании риски выше, если это стартап. И тут...
1: Разумеется, да. Но это само собой. Но я имею в виду, что если ты ставишь цели большие, то у тебя так или иначе опережающие цели, то у тебя в этой ситуации производительность будет расти, потому что иначе ты, как бы, ты не справишься с задачей. У тебя вся система должна работать. А тут это интересный разговор, он длинный, большой.
0: Алексей Игоревич, спасибо большое. Алексей Петропольский, да. Руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России», был в эфире «Радио Спутник». Вот кому точно ничего можно не делать, да, и на протяжении 18 лет, да, собирать кассу, это сумерком. Удивительно, вот, честно говоря, мне этот феномен, или феномен это в отношении человека, говорится, вот, вот знаешь, я всегда теряюсь в этом ударении, но вот это надо уточнить. Но не суть, мысль понятна, вот почему вот именно эта кинокартина собирает вот полные залы в кинотеатрах. Я, с одной стороны, загадка, у меня есть объяснение, но я хочу тебя послушать. Или ты тоже не можешь вот этот...
1: Я никогда не был поклонником фильма «Твайлайт», вот этот «Сумерки», да, который в свое время был суперхитом, собрал гигантские деньги по всему миру. Я по-прежнему, то есть фильмов про вампиров вышло колоссальное количество. Mm-hmm. Веселых, смешных мультфильмов, всяких «Дракул» понавыходило огромное количество. Я уже не говорю про «Блейда» и прочую вот эту серию марвеловскую, все остальное. Ну, то есть огромное количество фильмов. Но «Сумерки» почему-то в какой-то момент стали вот таким суперхитом. И по-прежнему это, знаешь, как вот сейчас мы об этом говорили, как это сказать, за кулисами, да? Это такой, видимо, девочковый вот фильм.
0: Вот только хотел сказать, девчачья история. Потому что, ну не знаю, как-то вот я очень часто слышал от конкретных девчонок, которые говорят, я вот там впервые с мальчиком поцеловалась, и это было во время просмотра «Сумерек». Ну, вот какие-то такие, знаешь, ностальгические вещи. Если посмотреть, я более чем уверен, приди сейчас в кинотеатр на «Сумерки», это либо пары, ну или с другой стороны, я не знаю человека, который, знаешь, вот так бы добровольно, особенно если мы сейчас говорим про парней, пошел бы на «Сумерки».
1: Да, просто тема...
0: Сужу по себе исключительно.
1: Это же тема вот этих вот вечно зеленых людей, не в смысле зомби, а в смысле вечно зеленых, в смысле вечно живых. Там же вот этот слоган изначальный, я не помню точно, как он звучит, именно вот что-то из серии «Если ты живешь вечно, да, то ради чего ты тогда живешь?» Как-то так это звучало. Помню, потому что его очень рекламировали, этот слоган в свое время. Так вот, это же тот случай, когда тема вампира интересна были публике, потому что это вечно, ну, как бы это люди, которые живут вечно.
0: Еще это мем. Да. Потому что в культуре, интернет-культуре, «Сумерки», вот они, как и вампиры, понимаешь, вечно живые, неубиваемые абсолютно, потому что выходят авторские озвучки.
1: Конечно.
0: Да, и причем я смотрю, они набирают какие-то вообще бешеную популярность. И это заново продается, я вижу, даже наблюдаю, потому что даже не хотя, это мне попадается. Но вот тем не менее, мемы, приколы и вот некий осенний, уж прости за сленг, вайб, он присутствует. Поэтому люди...
1: То есть осенью обострение людей тянет на вот эти все потусторонние темы.
0: Ну, слушай, а с точки зрения даже картинки, я не знаю, ты можешь... Ну, в целом, наверное, какие-то кадры, стоп-кадры видел оттуда? Вот,
1: ну, конечно.
0: Ну, мне кажется, что осень — прекрасное время года для того, чтобы «Сумерки» смотреть. Не в защиту говорю, а в целом атмосферы ради. Ну, какой-то вот такой, такая предрасположенность.
1: Ну, это же вот целый пласт. В какой-то момент времени это стало очень популярно. Вся вот эта тема, которая там с точки зрения... Я уже не говорю с точки зрения... православного христианства, или с точки зрения там, российских, русской традиции, хотя в России тоже был Кощей Бессмертный.
0: Да.
1: По сути дела, да? Ну, там...
0: Есть.
1: Да, он есть, он же бессмертный. Но я имею в виду, что суть вот этого стремления человека, с одной стороны, увидеть кого-то, кто живет вечно, а с другой стороны, как-то еще и себя с ним ассоциировать, она, будем честны, это вот нельзя сказать, что это только на Западе так, а у нас по-другому. Поэтому это раз. А во-вторых, время. Вот до этого же таких сериалов было несколько, и этот сериал вышел как раз в тот момент, когда было бы, ты, собственно, об этом частично сказал, был такой гигантский интерес к американскому кинематографу.
0: Да.
1: И «Сумерки», они вот были, ну это какие там, какой 2008 год, да, вот я смотрю. Это прямо вот на пике, то, что называется, этого самого интереса.
0: А причем, знаешь, что самое интересное, я помню, когда эта история была популярна именно на выходе, там же много частей, и с большим интересом люди ходили. И именно вот то, о чем ты говоришь, с интересом к американскому кинематографу. А сейчас... под сенью прожитых лет, как говорится. Это выглядит так смешно.
1: Да.
0: И актерская игра, и сюжет, и многие, понимаешь, ловят это чувство ностальгии, думают, как можно было это на полном серьезе смотреть, но, с другой стороны, ну, молодой Роберт Паттинсон там тоже, понимаешь.
1: Да, который, собственно говоря, по сути дела, и стал звездой благодаря этому фильму. Уже после этого там много чего другого появилось.
0: Поэтому я думаю, тут глубоко копать точно смысла нет. И если такая, понимаешь, ну, спрос рождает предложение, с другой стороны, но если есть полные кинотеатры, полные залы, ну, наверное, здорово, потому что ничего
1: за этим плохого
0: не вижу. А еще это
1: говорит вот о
0: чем.
1: Да. Это говорит о том, что кинематограф сделал шаг назад в огромной степени. То есть, во всяком случае, не сделал шага вперед, в смысле развлекательный кинематограф.
0: Ну, а
1: все
0: ты,
1: то, что было
0: ты посмотри, сколько сейчас, сейчас же культ ремейков.
1: Сиквелы сплошные.
0: Сиквелы, потому что возвращаемся к старым идеям.
1: Да, а новых нет.
0: На новых нет. Это касается мирового вообще кинематографа. И не только это кино, это и мультфильмы, и сериалы. Да, здесь я с тобой согласен, но это
1: отдельная большая
0: тема. Да, но далее новости. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщило об окончании поисковых работ на месте схода лавины в горах после обнаружения тела 17-го погибшего альпиниста. По данным ведомства, на месте происшествия работали 29 спасателей. Лавина накрыла группу альпинистов неделю назад. 6 человек пострадали. Российская армия нанесла групповые удары по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. В Одессе целями стали несколько логистических центров, где хранятся грузы для ВСУ, а также цех по производству беспилотников. В Одесской области после перелетов начался сильный пожар в логистическом центре «Новая почта», который используется в цепочке поставок вооружения. В порту Одесса атаковано морское судно типа «Сухогруз», перевозившее технику, в том числе и стран НАТО. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге через видеообращение. Глава государства отметил особую роль Уральского региона в истории нашей страны, в том числе благодаря открытию первых заводов. Президент также выразил уверенность, что у молодого поколения все получится. На сцене выступила уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, исполнив известный хит из сериала «Дикий ангел». Международный фестиваль молодежи продлится до 17 сентября. Участие в нем принимает 10 тысяч человек почти из 200 стран. Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» за разум и справедливость Севим Дагдален выступила за сближение Германии с БРИКС, за которым, по ее словам, будущее. При этом она отметила, что подобное возможно только если ФРГ откажутся от своего статуса вассала США. Ранее Дагдален выступила за выход Германии из НАТО ради сохранения страны. Политик подчеркнула, что альянс представляет собой не ценностный и не оборонительный союз, а те, кто выступает за НАТО, по сути, поддерживают сценарий мировой войны. Все страны БРИКС поддерживают развитие платежных систем для расчета в национальных валютах. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии. По словам главы ЮАР, центральные банки стран объединения уже обсуждают этот вопрос. Рамафоса подчеркнул, что развитие таких расчетов направлено на расширение торговли между странами, а не против других платежных систем или валют. Президент ЮАР также рассказал, что во время визита в Индию купил книги, расплатившись картой в рупиях с последующим пересчетом суммы в южноафриканские ранды. По его словам, платеж прошел без каких-либо затруднений. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: В 18:33 в российской столице, а я, ведущий Денис Рабьев, украл приветствие своего коллеги Александра Кузьмака. Ну. Мы поменялись местами, но я уверен, что никто этого не
4: заметит. Поэтому и украл, потому что сидящий на том месте так приветствует. Да.
3: По-доброму позаимствовал. Да. Вторая половина информационного часа. Кто только к нам присоединился, здравствуйте еще раз.
4: Добрый вечер.
3: Financial Times признает наши успехи, наши заслуги, и речь идет о геранях. Герань 4, Герань 5, наши российские реактивные беспилотники. И в целом я последнее время вижу очень много материалов вокруг них. Кто-то даже считает, что они вообще в целом изменили характер боевых действий в воздушном пространстве. Ну, тут, конечно, впечатляющие параметры. Да, Герань 5 уже может развивать скорость до 600 км в час, практически сродни крылатой ракете. И мы видим эти результаты на практике, когда видим отчеты Министерства обороны Российской
4: Федерации. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что еще несколько лет назад сколько было грязи, критики и всего прочего по поводу состояния российского военно-промышленного комплекса, о том, что мы ничего не можем, что мы там везде отстали и так далее, и так далее. Сколько было всего сказано, когда даже вот уже в момент, сколько было критики подобного рода. А сейчас, ну, помимо того, что Россия сделала такой колоссальный технологический скачок вперед и в этой области, прямо в процессе специальной военной операции, так теперь еще и всякие The Telegraph и Financial Times констатируют факт нашего технологического превосходства.
3: Главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин уже на прямой связи со студией. Дмитрий Васильевич, наше почтение. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
5: Вечер добрый, вечер добрый.
3: Спасибо, что присоединились к эфиру. Вопрос следующий. Чем вот такая модификация Герани преимущественно в небе? Да, вот какие можно указать ее, скажем так, отличительные черты в ходе применения, да, и в ходе боевых действий?
5: Смотрите, она не поражает воображение, например, какой-нибудь гиперзвуковой скоростью, да, то есть у нее скорость там, ну, как бы незначительно ниже крылатых ракет. Она не поражает какой-то, значит, там боевой частью, которая там тоже не больше, чем у обычных конвенциональных крылатых ракет. Но она поражает простотой сборки, простотой модификации, и то, что это, вообще говоря, очень, так сказать, великая инженер с точки зрения инженерной платформа, которая очень быстро может модифицироваться, меняться, и которая, ну, знаете, она драматически дешевле, чем обычные конвенциональные ударные средства. Uh-huh. Сразу добавляйте 2 нуля в скорости производства и в соответственно, в снижение стоимости. То есть это то, что, ну, скажем так, конвенциональные ударные средства делались там, например, ну, там, не знаю, единица за какое-то время, допустим, возьмем это единицу за единицу, то тут делается 100 раз больше. Uh-huh. Вот. И здесь, ну, просто я не хочу все цифры раскрывать, но вообще говоря, здесь Россия не ограничена в объеме и массовости производства данных ударных средств, то есть Герань 4, Герань 5, и модификации типа бандеролей там и так далее. Значит, то, что сейчас наиболее активно мы применяем по ударам по объектам инфраструктуры, военным объектам на территории Украины. Вот. И здесь еще один момент очень важный, который почему-то всегда остается за кадром. Смотрите, казалось бы, инструмент как бы у всех на виду, его несложно относительно сделать. И многие страны, большинство стран, то есть все страны на самом деле, кроме России и, возможно, Ирана, не могут собирать такую технику, такой техникой воевать. Дело в том, что, как вы правильно сказали перед началом нашего разговора, Россия очень сильно поменялась внутренне. То есть в войне дронов все-таки на первом месте люди. Да. Это новые компетенции, которые не такие, как при обычных крылатых ракетах и подобных средствах. Это другой совершенно уровень принятия решений. То есть то, что закупается, то, что собирается, то, что ставится на вооружение, больше нет этих нескольких, знаете, когда несколько лет принималось на вооружение что-то, проводилось апробации, полигоны там и так далее. Mm-hmm. Все это отменено. Все сокращено буквально до недель. И здесь вот за вот этой вот красотой и эффективностью нашего оружия в первую очередь стоят те люди, которые изменили систему. Вот, mm-hmm. Это майоры, полковники, ну, как бы, это офицеры, которые занимаются такого рода делами. Вот, поэтому их подвиг не надо забывать. А это дало возможность нам создавать такие инструменты, как герани, как бандероли и так далее.
3: Меня, знаете, я из личной практики военкора вспомню, потому что здесь действительно мало кто об этом знает, но этим парням, инженерам, им низкий поклон. когда лаборатории дронов разворачиваются прямо на самом деле недалеко от линии ЛБС,
5: да,
3: чтобы
5: да,
3: да вот можно было быстро можно было на месте разобрать там что-то вот новое там найти на, там вражеские трофеи каким-либо образом изучить. И я так полагаю, да, вот эта обратная связь сейчас, вот и это же именно вопрос обратной связи, когда оттуда с полей информация доносится и потом становится конвейером в результате на наших ВПК.
5: Две недели норматив.
3: Две недели.
5: Это
3: шок.
5: Не секретная информация. Две недели, и мы боремся, чтобы сократить это время.
3: Шок. В хорошем смысле
4: Дмитрий
3: шок.
4: Дмитрий Васильевич, когда мы говорим вообще о беспилотных решениях, вот сейчас все хвалят там одни модели наших беспилотников, другие и так далее. Вы сказали о том, что на первый план, ну, люди, да, безусловно, здесь номер один, но выходит быстрота и дешевизна решений. Правильно? Я вас правильно цитирую?
5: Точно. Да.
4: Вот. То есть в этой связи вот эта вот эпоха дорогих беспилотников, самых разных всяких там риперов, вот этих знаменитых там и прочих, да, жнецов, я имею в виду, вот, она безвозвратно уходит в прошлое, или мы видим такую технологическую спираль, когда просто на данный момент времени дорого, вернее, сложное сделать дорого, а дешево, вернее, а простое сделать дешево и быстро, поэтому вот этот вот крен сделан в сторону простого и дешевого.
5: Сейчас идет взрывная эволюция новых видов вооружений, новых тактик и сценариев боевого применения. Mm-hmm. Сейчас мы, Россия, идем просто по такому еще не вытоптанному снегу истории, где наши следы будут первыми. И здесь очень сложно сказать, во что это сейчас все выльется. История войны, история вооружений показывала, что, например, вот кавалерия практически полностью ушла. А вот артиллерия, которой обещали смерть из-за появления авиации, осталась. Но то есть сейчас вот пока еще сложно сказать, во что это все выльется. Что-то осталось. Что-то изгинет в истории, как вот та же самая кавалерия. Сейчас пока сложно.
4: Ну вот многие, например, говорят про беспилотные танки в будущем.
5: Нет, это реально, это не будущее, это реально.
4: Ну, массовое применение, я имею в виду.
5: Своими глазами видел, как мотолыгу, значит, FPV-зировали. То есть выкинули оттуда экипаж, посадили вместо него там серого механизма, вот, заложили ее, соответственно, грузом и отправили к противнику подарок. Вот, это прям реально сегодняшнего дня.
3: Дмитрий Васильевич. Давай, простите, что прервал, не могу не спросить. Много работал с ребятами, которые, ну как, это же расчет баражирующего боеприпаса «Ланцета».
5: Да,
3: есть такое, применяется еще, работаем с ним.
5: О,
3: просто
5: конечно.
3: Это вот, да, это к вопросу о дорогом и, да, труднопроизводимом, с другой стороны, да, дешевые и доступные в массовом
5: сейчас
3: плане.
5: Сейчас все очень быстро меняется. Сейчас, знаете, если кто-то вам будет рассказывать, как будет выглядеть будущее, хотя бы даже в следующем году, он будет, скорее всего, ошибаться. То есть за все время специальной военной операции все попытки прогнозировать развитие ситуации с технологической точки зрения, они все оказались невалидны.
3: И получается, прекрасно можно перегружать ПВО, да? Ну, понимая, зачем вот эти вот этот рой дронов необходим.
5: Это не совсем рой, это меш-сеть, где каждый ударный инструмент, ну, то есть каждое конечное устройство является как ударником, так и ретранслятором сигнала. И когда вы запускаете волны за волнами, у вас всегда есть как бы, знаете, как у базовых станций сотового оператора покрытие, только вы свою сеть разворачиваете в небе самостоятельно, прямо вот в моменте. Вот. И поэтому, когда герань наводят на какой-нибудь там, значит, стоянку грузовиков, которые были пусковой платформой для фаерпоинтов, да, то есть к этой герани прям подключается оператор с нашей стороны, несмотря на то, что там сотни и сотни километров между целью и этим оператором. Вот, просто связь транслируется через все многообразие находящихся в моменте в воздухе дронов. И никакого Старлинка нам не надо.
3: Слушайте, это так классно, вот в максимально хорошем смысле наблюдать вот это развитие. И развитие
4: я еще хотел вопрос задать про ПВО. Про ПВО именно, ну, в данном случае ПВО противника, который не справляется или который отсутствует. А с другой стороны, будет ли следующим, как это часто бывает, да, появляется меч, появляется щит, появляется меч, появляется щит. Вот появились вот такие методы беспилотной войны, значит, должны появиться и такие же методы противодействия такой беспилотной войне. Будет ли это следующим витком?
5: По моему скромному мнению, атакующий всегда будет идти впереди на шаг, на полшага, чем защищающийся. Потому что когда отстраиваешь ПВО, ты делаешь его от текущих угроз, не понимая, что там, соответственно, противник делает в моменте. Но на данный момент времени Россия обладает самым мощным ПВО на планете. Мы можем отбить как баллистическую атаку, так и боремся с беспилотниками. Если попытаться хотя бы, 10% того, что мы отбиваем каждый день, запустить, я сейчас утрирую очень сильно, чтобы никого не обидеть там за рубежом, по какой-нибудь западной стране, они не отобьют там 8%, по-моему, считаю. То есть просто неготовность. И вся ставка была сделана на конвенциональные средства ПВО, типа вот это вот Патриот, и там его дженерики какие-то есть у него еще. А почему? Потому что был расчет на то, что атака будет крылатыми ракетами, самолетами, бомбардировщиками, баллистики средней дальности. Вот под это все делали. Дроны из уравнения. Ну, в уравнении никто не учитывал. Вот. И сейчас этих ракет Патриот, их не то, что для Украины не хватает, их сейчас не хватает для всех, потому что компания Lockheed Martin, производящая вот эти вот самые ракеты для комплекса, она в 90-х годах, по-моему, поняла, что объемы продаж этих ракет падают, войны нет, ну, как бы, где эти ракеты применять. И они стали закрывать предприятия, как, знаете, после развала Советского Союза предприятия ВПК, то есть переводили, переводили в другие места.
6: Вот, а теперь добрый вечер, да.
3: Ой, Дмитрий Васильевич, хотелось бы подольше эфирное время вынуждены прервать. Да,
6: спасибо большое. Огромное.
3: Дмитрий Кузякин, главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений, был в эфире «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник».
4: Ну что, а теперь немного про здоровье, а точнее говоря, про глазные болезни, поскольку есть такое очень нехорошее заболевание, как катаракта, заболевание глазное, и многие люди, которые, ну, скажем так, сталкивались с ним или связаны с ним, вот, про него хорошо знают, и вот сейчас надо сказать, что эта болезнь, ну, приобретает, ну, если не массовые масштабы, то, тем не менее, ну, в общем, становится популярным заболеванием, и статистика свидетельствует о том, что еще и возраст заболевания болевших тоже, как это сказать, уменьшается.
3: Молодеет болезнь.
4: Помутнение хрусталика ее еще называют, да, катаракту. И, собственно, ну вот, поскольку мы с тобой оба, как это?
3: Заложники гаджетов и прочего.
4: Оба очкарики, то есть я просто в линзах, вот, а так-то тоже, вот. Но, тем не менее, в общем, мы знаем, что глазные болезни, то есть, ну, какие-то лечатся, какие-то нет. В общем, об этом стоит поговорить поподробнее прямо сейчас.
3: Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко. Уже на прямой связи со студией. Ирина Антоновна, здравствуйте. Добрый вечер.
7: Добрый день.
3: Спасибо, что присоединились к эфиру. Вопрос, вот начнем с очень такого, с простого вопроса. А что, вот почему болезнь-то молодеет? Действительно ли это так? Да, какие факторы влияют на это?
7: Да, вы действительно правы. Мы в последнее время отмечаем то, что катаракта стала встречаться у более молодых людей. Но тут, возможно, много разных, да, факторов. И, с одной стороны, влияет и, наверное, такое вот повсеместное широкое применение гаджетов. Это проблема, возможно, связана с тем, что там есть, ну, такая вот особенность, да, что экраны могут, ну, как бы, ну, излучать, это, наверное, не совсем правильно досказано, но используется для производства некий, да, синий свет, который может тоже оказывать некоторое вот такое воздействие. Ну и не только, наверное, это. Ультрафиолет тоже может вызывать развитие катаракты. Но я бы еще, знаете, отметила какой момент, почему мы также отмечаем, что катаракта помолодела. Потому что в более ранних стадиях катаракты, вот уже, наверное, при начальной стадии, когда только начинается сам процесс помутнения в хрусталике, уже начинают пациенты обращаться, и им рекомендуют не откладывать это на длительный, да, период, как это было ранее, там, скажем, 20 лет назад, катаракту оперировали, когда она была уже зрелая, то есть человек практически полностью потерял зрение. Сейчас же, наоборот, рекомендуют, если только появились уже начальные какие-то изменения в хрусталике, то делать операцию раньше, потому что даже незначительные изменения, они тоже снижают остроту зрения. А на самом деле катаракта – это достаточно благодарное заболевание, да, потому что мы получаем очень хорошие результаты, и можно восстановить остроту зрения до 100%, а у некоторых людей даже так вот получается, что они видят лучше, чем они видели в молодом возрасте, потому что появляется возможность с помощью современных интраокулярных линз, которые замещаются помутневший хрусталик, повышает остроту зрения и делает изображение достаточно четким, контрастным. И такие есть возможности у современных хрусталиков, которые дают возможность видеть на разных расстояниях. Поэтому, вот, возможно, еще это как бы одна причина, почему людей с катаракте стало больше, и вот результаты тоже очень как бы, да, хорошие, потому как используются очень хорошие современные технологии.
3: Ирина Антоновна, я понимаю, что, вот, например, перекладывать свои проблемы полностью на медицинское сообщество, возможно, было бы глупо и неправильно, но вот с другой стороны, мы, так как действительно кто-то в большей степени, кто-то в меньшей соприкасаемся с гаджетами, да, вот кто-то безвылазно там часами ввиду деятельности, ввиду, ну, простой необходимости, да, вот здесь можно ли все-таки полагаться действительно на медицину, понимая невероятный скачок, невероятный успех в офтальмологии, конечно?
7: Ну, медицины сейчас достаточно много. Вот офтальмология, оптика, да, предлагает для пациентов, для того, чтобы защитить глаза от гаджетов. Это и контактные линзы, которые задерживают, да, фильтруют синий свет. Это и очковые линзы. Это в том числе и интраокулярные линзы, но искусственные хрусталики. Они тоже имеют вот такие, да, способности задерживать этот свет. Вот. Поэтому, в общем-то, если есть такая как бы, да, проблема, и пациентам следует обращаться к квалифицированным, да, специалистам для подбора вот таких средств коррекции, чтобы защитить свои глаза от синего света.
4: Я еще хотел спросить, конечно, отдельно про, скажем, профилактический вопрос задать, ну, поскольку тема глаз, да, она не так часто возникает, то тем не менее, недосып, все, что связано с нарушением сна, там, режимом и всем прочим, есть какие-то, ну, то есть вот утром просыпаешься и понимаешь, как говорят в таких случаях, как будто тебе в глаза песка насыпали, вот такое вот состояние.
3: И перед сном тоже, да, порой тоже.
4: Это все исключительно по причине, как это, недоувлажненности, то есть это вот таким образом, то есть вот такие симптомы.
7: Да, да, вы правы, потому что это вот связано с тем, что ночью, когда мы, собственно говоря, спим, да, физиологически, слеза у нас вырабатывается в очень небольшом количестве. Вот, поэтому если есть вот такая проблема, да, сухости, или люди вот в течение дня, например, тоже очень долго пользуются гаджетами, вечером их используют перед сном, то это тоже может усугублять проблему, и с утра глаза более, да, сухие. То есть это вот действительно так.
3: А что делать, что порекомендуете? Вот если, понятно, от гаджетов, ну, все, ну, мы стараемся, да?
4: Ну, капли, наверное.
7: Вот считается, ну, от гаджетов считается, что все-таки как бы, ну, хотя бы за час стараться не использовать, да, гаджеты. Вот, надо постараться попытаться это сделать. Ну, а второй такой вот момент, это то, что надо использовать увлажняющие капли, обязательно рекомендуется на ночь закапать увлажняющие капли и закапать их, собственно говоря, вот утром после пробуждения.
3: Спасибо огромнейшее. Тема важная, тема суперактуальная, да, к сожалению, эти болезни молодеют, но классно, что у нас на самом деле вот офтальмология здесь в этом плане невероятная в хорошем смысле. Ирина Лещенко, врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, была в эфире «Радио Спутник». Начальную военную подготовку обсудим под конец этого часа. Да, Минпросвещение увеличило количество часов. Это заявление главы ведомства Сергея Кравцова. В общей сложности 68 часов за 4 года обучения школьники будут заниматься НВП. Слушай, вот у меня, понимаешь, двоякое здесь отношение к этому. С одной стороны, да классно. И разгрузиться, и в целом, да, я понимаю, что это вещь необходимая. С другой стороны, вот насколько... Во-первых, кто должен готовить с точки зрения там, педагога, учителя и прочее. А второе — материально-техническая база. Просто я помню, когда... Ну, я не застал НВП, у меня уже было ОБЖ.
4: А я застал.
3: Но вот это... Мы, понимаешь, ходили в соседнюю школу, чтобы автомат этот взять, потому что он был один на весь город.
4: Да.
3: Принести, и потом уже посвятить урок сборки-разборки. Ну вот, понимаешь, как бы тут было забавно.
4: Тут сразу... Да, я согласен со всем, что ты сказал. Тут еще несколько моментов. Все помнят анекдоты про военруков. В диких количествах. В советские времена они просто гуляли, просто они из уст в уста передавались, их очень много, они все смешные, они действительно существовали, потому что, естественно, совершенно, что с некой, ну, так скажем, вот особенно в эпоху позднего застоя, когда к идеологии советской появилось отношение у многих безразличное или ироничное, особенно у молодого поколения, потому что стала проникать западная культура, я сейчас не говорю там глобально, и это все стало влиять. Тем не менее. И было очень жалко, кстати говоря, в том числе и тех военруков, которые работали в школах, потому что они-то честно делали свое дело раз от раза. Но тем не менее, когда ты понимаешь, что вот не было ощущения опасности, оно пропало в тот момент, ты уже не боялся, что на тебя нападут американцы. Поэтому для тебя вот эта сборка-разборка автомата, стрельба в тире, у нас даже тир был в школе, вот, и бомбоубежище было в школе с огромной железной дверью, и вниз там можно было зайти, вот это все было. И нас даже на сборы возили в военную часть школьников, где нас поднимали в 6 утра, заставляли бегать, все такое, выдавали обмундирование, все это было. И это было важно, но даже мы уже, застав вот это, мы понимали, что в этом появился элемент формализма. Вот то, о чем ты говоришь. Очень трудно было от него отделаться уже в конце 80-х годов прошлого века. И поэтому ты абсолютно прав. Кто будет учить? Тогда это были военные, прошедшие советскую армию 50-е годы. То есть они либо застали войну, либо их были потомственные военные.
3: Да.
4: И сейчас, ну, очевидно, ответ напрашивается.
3: Ответ напрашивается. Я, кстати, считаю, что идеологической составляющей тут в данном случае быть не должно. А вот именно увлечь с точки зрения разбавить рутину обычных уроков, наверное, да, с точки зрения активности, потому что, ну, все мы постоянно говорим там необходимости оказания первой медицинской помощи.
4: Это другое.
3: Но это тоже входит.
4: Это не,
3: и это
4: не
3: в ОБЖ
4: ВП,
3: входит.
4: Да, это
3: да,
4: ОБЖ.
3: Но при этом как? Только теоретически. Вот опять же, и я боюсь, что такое количество часов, выделенных на НВП, вот тоже скатится к чему ты говоришь.
4: Понимаешь?
3: К формальности, к теории, которую вот, она будет неинтересна, скучна.
4: Когда мне в 85-86 году показывали противогаз, мне объясняли, зачем он нужен. Мне объясняли тогда, даже на плакатах, что такое ядерный взрыв, чем отличается воздушный от наземного, и что надо делать. Да, и все эти анекдоты про сапоги, которые летят там впереди тебя, потому что ты спиной к ядерному взрыву лежишь и так далее. Все этих шуток было очень много. Но люди понимали частично опасность. То есть она действительно, она витала в воздухе, она была. Ее чувствовали так или иначе. Вот сейчас мы столкнулись с тем, что, так сказать, наша страна ведет конфликт, да, военные действия идут, и мы видим, что это реальность, да, и вот в этой реальности военная подготовка для молодых людей, она начинает снова играть роль. Поэтому без идеологии ты тут совсем никуда не денешься, значит, непонятно зачем.
3: Ну, даже скорее к осознанности того, что происходит. Просто идеология — громкое слово, а мне вот кажется, вот для осознанности...
4: Ну, вот у нас были ребята из Афгана, например, которые на сборах с нами были, которые рассказывали про то, что происходило в Афганистане. Это был 89-90 год, они только-только... Это была первая, вот первые те, кто вот... Ну, то есть не первые, это были те, кто прошли Афганистан. И их рассказы слушать, ты понимал, что эти люди воевали реально. То есть и с ними было понятно, о чем говорить, и это был совершенно другой уровень дискуссии, скажем так, на тему о войне. Вот я чем. Поэтому, может быть, это и правильно. Вопрос в том, ну, ты прав в главном. Как преподавать и кто преподавать будет?
3: Да, вот нас тут как бы... Это как всегда, понимаешь, здравая инициатива, вопрос реализации. Вот насколько это будет особенно. Я, понимаешь, я всегда сразу начинаю думать... О глубинке, о школах, которые, да, вот, может быть, им сложно оснастить себя всеми необходимыми там вещами и так далее. И когда это все действительно скатывается только лишь в теории разговоры...
4: О главном?
3: Да, разговоры, да. Это, к сожалению, да, вызывает вопросы.
4: Это не про военную подготовку, да.
3: Да, и наплевательское отношение со стороны детей. Потому что самое главное ведь увлечь... школьника.
4: Прав,
3: и
4: прав,
3: это касается любого абсолютно предмета, а если не увлек, то все, и это становится только обузой
4: будут
3: для
4: на задних партах сидеть и веселиться.
3: Ну да, Александр Кузьмак, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

знать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера. В Севастополе и Цхинвале столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российская армия нанесла удары сразу по 6 логистическим центрам на Украине за день. 6 человек погибли из-за ЧП на пароме у берегов Индонезии. Каждый народ имеет право выбирать собственный путь развития, заявил Владимир Путин на фестивале молодежи. Подробности далее. Российская армия нанесла удары сразу по 6 логистическим центрам на Украине за день. Об этом сообщила Минобороны.

0: Кроме того, один пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии, ему проведена операция. 6 человек погибли из-за ЧП на пароме у берегов Индонезии. Специалисты продолжают поиски еще 130 человек. Министр транспорта страны уточнил, что судно перевернулось, но не затонуло. Спасатели смогли эвакуировать 107 пассажиров. Судно перестало выходить на связь во время плохой погоды в Яванском море. Каждый народ имеет право выбирать собственный путь развития, но у всего человечества должны быть равный доступ к медицине, продуктам, энергии и новейшим технологиям. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в своем видеообращении. Российский лидер принял участие онлайн в церемонии открытия Международного фестиваля молодежи. В ходе речи он призвал молодых людей из всех стран вместе менять мир к лучшему. Также он подчеркнул, что каждый должен всегда оставаться человеком, вне зависимости от гражданства, статуса, происхождения или денег. В заключение Путин пожелал гостям фестиваля строить общий новый, открытый и справедливый мир. Предстоящие региональные выборы в немецкой федеральной земле Мекленбург-Переднее Померание могут привести к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом заявила основательница партии «Союз Сара Вагенкнехт за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. Голосование назначено на 20 сентября. В этот же день пройдут выборы в Палату депутатов Берлина. Издание «Политика» отмечало ранее, что эти выборы могут стать еще одним ударом по Мерцу после поражения его партии в Саксонии-Анхальт. На этом фоне среди немецких консерваторов активизировались дискуссии о его возможной замене на посту канцлера. Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что возвращается в политическую борьбу против нового правительства страны во главе с Петром Мадьяром. По его словам, правые силы в стране хотят, чтобы Венгрия была суверенной, в то время как правительство Тисы хочет превратить ее в колонию Брюсселя. Он уверен, что деньги будут уходить из страны, разорятся крупные венгерские компании, предприятия передадут иностранцам. Канадская певица Селин Дион собрала 30 тысяч зрителей на концерте, который ознаменовал ее возвращение на сцену впервые с 2020 года. Об этом сообщают СМИ. В марте Дион объявила о возвращении на сцену и анонсировала серию концертов в Париже осенью. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский, Полина Уварова. Это программа «Песочный интерес», где два человека, один в священном сане, второй в женском роде, да, пытаются определить, где в наших новостях есть какие-то православные смыслы. И с определенной долей успеха делать это на протяжении первой половины часа. Иногда зачитываю ваши комментарии, а во второй половине часа вы уже присоединяетесь к нам и даже можете звонить, чтобы тоже попытаться реализовать этот сизиф труд. Полина, привет.
3: Здравствуйте, отец Павел. Да, я человек в женском роде, который будет зачитывать в первую очередь новости. Поехали, наверное, да?
2: Главное... Ты как луна рядом с солнцем.
3: Я отражаю ваш свет? Или что, вы не слепнете там?
2: Нет, у меня нормально.
3: Мне-то нормально, мне тепло, наверное.
2: Я сейчас в состоянии магнитной бури.
3: Окей, хорошо, понято, принято. Вообще, отец Павел говорит, давай на позитиве проведем выпуск. Я смотрю в первую новость, думаю, ну как вот вообще с такой новостью можно что-то на позитиве проводить. Ну, давайте начнем действительно с плохого, потому что в Кемерове осудили 7 мужчин за организацию проституции с вовлечением несовершеннолетних. Там история страшная на самом деле. Во-первых, подсудимые действовали в городе с июля 22 года по май 25 года, то есть недавно совсем это все закрыли, и организатору группы дали 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Одного из активных участников за 5 преступлений приговорили к 11 годам лишения свободы, но написано, что с ограничением свободы на год. Остальным участникам за совершение одного или двух преступлений назначили от 2 до 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком от 2 до 3 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.
2: Ну, если исходить из новости, значит, люди, не просто там была проституция, а там были вовлечены несовершеннолетние, были факты насилия,
3: да,
2: принуждения, то я просто не могу понять, а, ну, как бы, Вот когда такие сроки...

0: мы читаем в новости, это же вообще почти как реклама этой преступной деятельности.
1: Ну да, типа как будто бы делать, типа, ничего,
0: ребята,
1: не будет.
0: Да, вам, да, сделайте публичный дом, какой-нибудь бордель, привлекать туда несовершеннолетних, там можно насиловать и все остальное. И вам потом это все аукнется. Ну, во-первых, вы на этом заработаете, да, изрядно, да. А вам это аукнется потом кому-то условно, кому-то год, кому-то два, лишение свободы. А еще с учетом, что, значит, все это дело закрыто было в 2025 году, им наверняка еще за счет того, что они в СИЗО сидели, возможно, да.
1: Зачтут.
0: Это просто, ну, понимаете как, вот возьмите несовершеннолетнего, ну, ребенка, которого там изнасиловали, это на всю жизнь.
1: Ну, конечно.
0: Ну, это реально на всю жизнь. А теперь поставьте себя на место родителей этого ребенка. Да, и в принципе это не только ведь детей касается, просто даже если женщину там изнасиловали и так далее, это тоже все на всю жизнь. И я не говорю, что тут даже там смертная казнь и все остальное, но должны быть такие сроки, которые... Но...
1: Не вызывает желания повторять.
0: Конечно, конечно. Я, конечно, в полном шоке. Может быть, единственное, там, 0.5% на это отвожу, что каким-то образом СМИ, может быть, не так донесли эту новость, потом будет какое-нибудь опровержение. Но если это правда так, и если тем более прокуратура потом не будет это обжаловать, да, может быть, прокуратура сама затребовала такие сроки, то это просто какая-то вопиющая дичь. Ну, тут вот правда тот момент, когда вот реально нет слов. Вот нет слов. Просто особенно век интернета, да. Вот я бы проверил на самом деле все это дело. Я бы вот, чтобы сверху, вот с какой-нибудь вот прям центра, с Москвы назначили какую-нибудь группу, и которая прям проверила бы все от начала до конца. Не было ли там какой-то вот договорной составляющей, скажем так, дипломатичной, что где-то что-то решили договориться. Вот мне кажется, в преступлениях сексуального характера никаких договоренностей, скидок быть не должно. Особенно против детей. Ну, что ж, давай посмотрим. Конечно, может быть, там кто-то у нас сейчас из Кемерово слушает, может быть, у вас есть больше информации, которую вот в интернете мы... посмотрели. Напишите тоже, посмотрим, обсудим.
1: В Кемерове, конечно, сейчас поздно, скорее всего. Но вдруг, если вы вдруг нас слушаете, да, позвоните.
0: Почему поздно? Плюс, наверное, 5 часов где-то.
1: Ну, позвоните, значит... нам, напишите нам в любом случае, если вдруг вы нас слышите и что-то по этому поводу знаете. Давайте к следующей новости перейдем. Артисты, которые уехали из России после 2022 года, потеряли не страну, а себя. За границей они не чувствуют себя свободными, заявил в интервью ТАСС режиссер Никита Михалков. При этом культура Российской Федерации ничего не потеряла из-за уехавших артистов, отметил народный артист РСФСР.
0: Ну, спасибо Никите Михалкову за это мнение. Слава богу, что мы в России чувствуем себя свободно. Никаких ограничений, вот. И в целом нам живется хорошо. Вот. И, конечно же, культура наша никак не потеряла, потому что когда ничего не было, то и потерять невозможно. Уехали комики, другие комики остались. Что, эти комики вдруг как-то там матом перестали ругаться, перестали пошлить направо-налево? Нет. Но часть, как бы это, пошлых и матерящихся комиков уехала, их место заняли другие матерящиеся и пошлящие комики. Уехали некоторые певцы. Угу. Вместо них появились другие певцы, которые также матерятся, и все остальное это то же самое делают. Знаешь, ну, можно было бы согласиться с Никитой Михалковым, если на место уехавших, да, которые там совершенно, безусловно, не могу их никак поддержать в том, что они там и страну грязью поливают, и все остальное, это ужасно, это, ну, это просто неприятно даже смотреть. Но если бы на их место, знаешь, взошла бы, ну, свежая поросль или каких-то талантов и так далее, да нет. Чего? Посмотрите, что эстрада, что там сериалы, что всякие ток-шоу, что всякие подкасты, все осталось по-прежнему, да? Так что, но единственное, что по поводу ощущения, что они там не чувствуют себя свободными, или что они там, значит, я не думаю, что сегодня с огромным тем количеством введенных запретов, блокировок, о которых даже президент говорил, что с этим пора заканчивать, что люди в стране чувствуют себя прям как-то вот свободно. По крайней мере, я когда тут выезжал в Казахстан, у меня была командировка, да, то, конечно, ты чувствуешь определенное, ну, вот когда нет никаких ограничений, тебе не нужно там никакие ни VPN, ничего, ты можешь спокойно с людьми переписываться, конечно, это проще. С учетом, что вот у меня сын сейчас был в деревне, на домашнем обучении. Может быть, он остался бы и в сентябре бы еще с дедушкой-бабушкой, там свежий воздух, там, сами знаете, такой осень, центральная часть России, там и грибочки тебе, и ягодки, много чего.
1: Класс, да, вообще.
0: Классно, классно. Но нет, невозможно, потому что учебный год, а его вот эта онлайн-платформа, по которой он учится, она в ней проходит белые списки.
1: Ну как так?
0: Ну так вот, ну просто не работает, и все. Потому что в белые списки у нас входят наши сайты основные, некоторые банковские приложения, да, и Озон с Wildberries.
1: Маркетплейсы, да.
0: Маркетплейсы. Не все маркетплейсы, только некоторые, да, избранные. А образовательная платформа, та, где вот Никита учится, она, не буду рекламировать ее, она одна из самых популярных, она не проходит. Он просто не может открыть, и все. Ну и поэтому, конечно, он сейчас вернулся в Московскую область. Это вот по поводу, значит, чувствуем себя свободно.
1: Ну, давайте тоже в тему, собственно, культуры. Жители Камчатки требуют отменить концерт «Шамана», певца, за 20 миллионов рублей и отправить эти деньги на нужды СВО. Жители Петропавловска-Камчатского выступают против концерта, который должен был пройти, или еще его не отменили, 12 сентября в День города. Кстати, получается, что должен был пройти. В общем, они выступали против и говорили о том, что с ними никто этот концерт не согласовывал, что вообще эти деньги нужно было бы отправить на СВО, потому что даже бойцы, которые, очевидно, из Камчатки тоже участвуют в боевых действиях, были против.
0: Ну, людей понять можно. Во-первых, ну, как бы так как церковь ближе всех, наверное, есть, так можно сказать, из социальных институтов к народу, потому что в наших храмах ходят самые обычные прихожане, которые в том числе нам исповедуются, очевидно, что люди стали беднее. И, конечно, не может людей, ну, так скажем, не напрягать. Вот это какая-то двойная жизнь. То есть, с одной стороны, знаешь, вот это вот, когда по Москве едешь там на радио, у нас постоянно там то один фестиваль, то другой фестиваль, там фестиваль бега, то там наш на великах едут, то, значит, там московское какое-то там лето, там спорт, все там все очень круто, все очень дорого, все очень красиво, все для жителей и тому подобное. И мне реально как-то тяжко становится, потому что вот, когда я сейчас скажу, сейчас у нас получается воскресенье, а я встречался, наверное, это было в пятницу. В пятницу встречался, не буду говорить, что за человек, но, в общем, она, эта женщина, она активно помогает, значит, сбору, значит, гуманитарки и другой помощи нашим военнослужащим, которым я, безусловно, доверяю, проверенный человек и так далее. Мы с ней вот посидели там пару частиков, пообщались, узнал последние, значит, новости, как что, что ребята думают. Понимаешь, специальная военная операция, видимо, продолжается. Да, в некоторых вопросах стало лучше. Там, дронов стало больше, еще чего-то. Да? А в некоторых вопросах продолжаем все равно просто побираться. Да, то есть мы вот все вот эти сборы, они же не с пустого места, там вот Народный фронт, который, да, там Владимир Соловьев что-то собирает, там Юрий Подоляка что-то собирает. Да, собирает, потому что во многих вещах что-то не хватает. И вот в связи с этим, и это все знают, да, в связи с этим как-то вот мне это не просто смотреть, когда с одной стороны какие-то просто совершенно праздники, ненужные уже. Я не говорю про то, что нужно в Москве свет отключить, значит, чтобы все ходили в серых одеждах, да, с траурными лицами и так далее. Но мне кажется, есть какие-то вещи необязательные. То же самое касается концерта Ярослава Дронова, он же Шаман. Да, значит, 20 миллионов выделяется на концерт.
1: Выделили уже, я немножко не так прочитала новость. Это была история до, собственно, 12 сентября, до Дня города, но концерт прошел, и вот активисты до концерта этого возмущались и требовали отменить, потому что слишком дорого.
0: Но концерт уже прошел.
1: Да, прошел.
0: Ну, то есть, понимаете, 20 миллионов рублей... Понятно, что, я не знаю, там бюджет Камчатского края и все остальное, но, то есть, потратились, жители вроде порадовали, но надо ли? И опять же, здесь вопрос тоже и к артистам. Я не знаю, какой конкретно с этих 20 миллионов гонорар, да, получил именно Ярослав Дронов. То есть, ну, понятно, что здесь не хочется вообще чужие деньги считать, можно понять, что там, может быть, там большая группа приезжает, может, у гонорар там небольшой, там, может, многие деньги разошлись там, значит, на декорации, еще на что-то тому подобное. Но просто, в принципе, когда у нас страна находится все равно в состоянии войны, И когда явно люди нуждаются, ну, где-то, мне кажется, ну, очевидно, должно быть скромнее.
1: Ну, и, кстати, вот тут есть в этой новости по поводу бюджета Камчатки. Госдолг Камчатки составляет, по данным Минфина региона, составляет 21,4 миллиарда рублей, а дефицит бюджета 7,7 миллиарда рублей. Ну, то есть, да.
0: Последнее только добавлю в эту новость. Это вот по поводу вот этой двойственности на Варварке. Это улица, которая упирается прямо в храм Василия Блаженного, по сути, в Красную площадь. Там, где находится гостиный двор, там же на Варварке всегда находился стихийный мемориал павшим воинам. В первую очередь, это были вагнера, батальон добровольческий «Испаньола», который сейчас расформирован, который был из футбольных фанатов, плюс десантники стали потом подключились, свои тоже погибшие фотографии погибших стали прикреплять. Сейчас этот мемориал как-то облагородили, но это такое вот стихийное место, наверное, может, единственное в Москве, где, правда, вот очень много фотографий. Вот это, правда, очень странно смотрится, когда вот мемориал проходят люди, самые простые, крестятся, молятся, свечки ставят, да, а на заднем фоне там тебе, вот, знаешь, вот это все раздолье. Да, гуляя, все светится, танцы, шманцы и прочее. Это вот лично для меня это странно. Потому что вот у нас приход, мы ведем очень большую деятельность. Кому мы только не помогаем. Сколько мы там делаем для молодежи, сколько там просветительских материалов выпускаем, что там мы делаем и так далее. И то при этом мы сейчас, затянув пояса почти в ноль, мы отправляем постоянно ребятам средства, там, значит, я не буду сейчас перечислять, на фронт отправляем. Да, это именно гуманитарная помощь. Параллельно с этим постоянно плетем сети, делаем там окопные свечи. Я знаю, что многие другие приходы тоже, ну, как бы в этом принимают участие.
1: Да, да, да.
0: Множество людей, реально затянув пояса, тратя свои последние деньги, тратя свое последнее свободное время, в этом принимают участие. И параллельно с этим идет вот это «Гуляй, Вася». Просто веселая, разгульная жизнь. Это не может не расстраивать. И мне кажется, что... Но ничем хорошим, это вот просто в целом для народа, это закончиться не может. Потому что, ну, это вот реально пир во время чумы. И, конечно, я думаю, что и ребят на фронте это знают, да, и вопросики возникают. Ну, как так, да, потому что, например, тех ребят, которых мобилизовали осенью 22-го года, они уже на фронте 4 года. 4 года, да, то есть люди, которые ходили также среди нас, они не сбежали там, в Грузии или еще куда-либо, они честно пошли, отдали, как бы, стали отдавать свой долг родине, да, 4 года, да, они находятся на фронте. Ну, вот как это? И поэтому это вопросы, и то, что у нас вот прямо так параллельно это происходит, да, с одной стороны, мы трудимся, затянув пояса, а где-то вот это гульбище, мне это непонятно.
1: Ну и, наверное, зашлифуем еще одной новостью эту тему. Правительство поручило проверить эффективность форумов, проводимых за счет федерального и регионального бюджета. Соответствующее поручение Минэкономразвитию совместно с Минфином дал премьер-министр Михаил Мишустин.
0: Справедливо. Можно только похвалить за это решение. Тоже все эти форумы, большой вопрос, я на некоторых был, большой вопрос, в чем их польза. Огромные траты на рекламу, огромные траты на построение всех этих там стендов.
1: Ну
0: и
1: да,
0: прочего.
1: Это дорого, конечно.
0: Это очень дорого, да, перекрывается там полгорода. Мы с женой летом были как раз, когда был Петербургский международный экономический форум, да. Ну, то есть это огромное, то есть мало того, что это потери для людей в деньгах, потому что там как бы город встает из-за этого, да. Ну, если брать конкретно Питер, когда МЭФ был, да. Но какая польза от этого? С учетом, что, знаешь, вот, ну, известно, да, какой довод за форумы, что, дескать, это укрепление горизонтальных связей.
1: Да, вот как раз хотела сказать.
0: Но, во-первых, хотите укрепить горизонтальные связи в какой-то конкретной области, ну соберитесь где-нибудь, значит, как вот там, на шашлыки.
1: Ну, как вот. Вы это себе представляете на государственном уровне собраться на шашлыки?
0: На государственном уровне это ваша задача. Люди за это получают зарплату.
1: Ну, это такой своего рода, некоторые форумы, это, ну, если вот вашими словами выражаться, это и есть аналог шашлыков таких. То есть, ну, люди
0: не за счет госбюджета просто делать. Есть, понимаешь, как? Вот, опять же, я вот руковожу приходом. Мне так важно укреплять горизонтальные связи.
1: С прихожанами.
0: Да, с прихожанами. Мы для этого создаем много чего и так далее, но не за счет прихожан. Если вот в церкви нужно укреплять горизонтальные связи. У нас есть, пожалуйста, крестный ход, да? Укрепление горизонтальных связей. Но это не происходит. Ну, понимаешь, люди собрались и пошли, да, если людям хочется. Понятно, что представить себе, что чиновники пошли крестным ходом, я бы и сам на это сходил, посмотрел бы с попкорном, да. Вот. Но это больше похоже на тусовку. На тусовку, потому что это люди приехали, да, проходят какие-то совещания. Я, между прочим, чтобы никто не подумал, я прям слушал эти завтраки деловые, которые там проводятся, да, и так далее. Я вот не могу понять, почему вы не можете это все сделать, если, ну, как бы, с учетом всех современных коммуникаций, без вот всех этих форумов. То есть, если вам нужно собраться вот между разными министерствами, ну, соберитесь там по Зуму, в конце концов.
1: Нет, может быть, в какой-то мере эти форумы-то и неплохи, просто, может быть, не в таком количестве, собственно, об этом речь. Я так понимаю, что проверяют, нужно ли столько, сколько их сейчас, нужно ли их проводить настолько масштабно, или можно как-то вот гораздо скромнее.
0: Но
1: и,
0: это, по
1: иначе.
0: Крайней мере, опять же, не сейчас это. Опять же, когда, ну, я, знаешь, как... Вот я не знаю среди наших слушателей, какое количество напрямую контактирует с теми, кто на фронте. Но думаю, что, наверное, процентов 30 уж точно контактируют, потому что там где-то родственники, да, у кого-то, где-то просто там через волонтеров и тому подобное. Но ситуация, она, конечно же, непростая. Это не секрет, об этом пишут многие военкоры и так далее, и непростая, в том числе и с обеспечением во многих вопросах, она непростая. И очевидно, что люди тоже богаче не стали. Это видно по количеству пожертвований, в принципе, то есть, ну, ситуация непростая, это, ну, как бы, и, наверное, да, в каких-то вопросах нужно экономить. И одно дело там, я бы сейчас говорил, давайте экономить, там, не знаю, на гречке, давайте экономить за счет, не знаю, там, сократим, там, какой-нибудь налог ведем на богатых, что если у тебя больше, там, 1 000 000 рублей зарплаты, там, ты 30% отдаешь. Нет, я не предлагаю таких странных мер, да, ну, то есть, вот, это серьезные меры. Не, давайте просто сначала уберем ненужные траты, те, которые явно не обязательны. Различные праздники, дорогие гонорары, все остальное, различные форумы, которые не обязательно, вполне можно было на этом сэкономить. Я вот когда смотрю в Москве, сколько там было высажено цветов, сколько было построено всяких там для лета всяких декораций и прочее, да, это же, ну, понимаете, сколько это денег? Все равно, масштабы целого города, да. Это, ну вот как это? Мне это лично категорически непонятно.
1: Ну, я честно, у меня тут, знаете, внутри сложно, потому что я москвич, я здесь родилась, и мне, в принципе, нравится, как Москва выглядит и в плане оформления, и в плане всего прочего. Но, наверное, да, я должна сказать, что, возможно, фестивалей, которые один за другим идут, может быть, можно и поменьше.
0: Знаешь,
1: было бы
0: я
1: делать.
0: На всякий случай конкретизирую. Мы сейчас ищем средства для того, чтобы для одной из бригад, я готов, если меня вдруг спросят, это не какая-то секретная информация, но если вдруг меня начальство начнет спрашивать, чтобы никто не подумал, какие они фейки происходят и так далее. Мы сейчас ищем средства для того, чтобы закупить 1000 курток флисовых на зиму. И вот найдем, мы закупим, да, там договорились, в общем, да, по дешевке где-то найдем. Потому что к зиме у многих нету нормальной теплой одежды. А то, что выдается, оно на самом деле такое или уже ношеное конкретно, или, в общем, то, что не подходит. Я готов это с учетом...
1: Ну вот в этой бригаде, потому что я-то на самом деле слышал, что по большей части решены проблемы с обеспечением.
0: Это добровольческая бригада, находящаяся на ответственном участке фронта. Да, это не Министерство обороны, но это те люди, которые защищают нашу страну. Это ДШРБ, десантно-штурмовая разведывательная бригада. Да? То есть серьезная бригада на очень известном направлении находится. Решают большие задачи, пожалуйста. Да, это я, на самом деле, все, кто в теме, это все в интернете есть. Да, люди об этом постоянно пишут. Посмотрите просто сборы и отчеты по сборам. Вот те, которые проверены источники, посмотрите просто вот те чеки, которые прикладываются, да, что увозится и тому подобное. Там же, ну, все понятно. На самом деле. Это не какой-то секрет. Поэтому я не предлагаю сейчас нам зажать пояса, и чтобы у нас, говорю, там вот перестали убираться на улице.
1: Вы не предлагаете выжимать самое последнее, вы предлагаете просто убрать излишество. Прекрасно,
0: в Москве чистый город, прекрасно, что там убирают, все классно, а в каких-то вещах можно было бы и поскромнее быть.
1: Угу. Я думаю, успеем еще одну новость обсудить. Дошкольников начнут приобщать к традиционным ценностям через игры и беседы в детских садах. Минпросвещение объявило о старте двух проектов для дошкольников: «Орлята, дошколята» и «Добрые игры». Они направлены на формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Он отметил, что проекты в доступной форме учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других через игру. Там вот эти «Орлята, дошколята», есть еще «Орлята России», это более старшие, это уже в начальной школе проходят. Вот, собственно, там всякие мастер-классы, чтение всякой литературы, игры и так далее. Вот будут теперь в детском саду этим заниматься с детьми.
0: На что тебе это, напоминает?
1: Мне?
0: Да.
1: Вы знаете, мне ничего не напоминает, потому что у нас была зорница в школе. Я даже как-то раз вожатой была в зорнице, причем, ну, это вот какой-то 2004-2005 год был. Я могу сказать, что, ну, на тот момент это было достаточно бессмысленно, потому что, ну, ни на кого это как-то сильно тогда не работало, в том виде, как это
0: знаешь,
1: тогда проводилось.
0: Я не думаю, что тут бессмысленно, но мне просто, давайте просто, да, вычеркнем слово «духовные».
1: А, в этом плане, ну...
0: Давайте просто вот определимся, что различные какие-то такие мероприятия, они могут в детях, правда, то есть это как мы занимаем их, они, может быть, правда, там более дружные становятся и все остальное, но это не имеет никакого отношения к духовным, традиционным ценностям нашей страны. Вот особенно слово «духовные», да? То есть это не та история. Это скорее больше напоминает Советский Союз, да, я беру вообще в хорошем смысле, да, когда вот были там октябрята, пионеры, ну, такой вот досуг вне школы.
1: Ну, я бы вернулась еще к этой теме после перерыва. Возвращайтесь к нам, не переключайтесь.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Министр благосостояния Латвии Рейнис Узлнийкс лишен должности из-за вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщают СМИ. Отмечается, что уровень алкоголя в крови составил 3,5 промилле. Отмечается, глава правительства сразу уволил министра. Узлнийкс занимал должность с мая текущего года. Россия в ближайшее время может снизить или обнулить сборы за оформление электронных виз для туристов из Индии. Об этом сообщил в интервью RT Индия министр экономического развития нашей страны Максим Решетников. Он напомнил, что Индия в начале года обнулила сборы за оформление краткосрочной электронной визы для туристов из России. Министр также отметил, что странам нужно нарастить авиасообщение. Текущих 15 рейсов в неделю явно недостаточно. Правительство России утвердило перечень продуктов, по которым ведомства будут получать сведения о формировании цен. Мониторинг начнется с 1 января следующего года. Согласно перечню, цены будут контролировать по 24 категориям, включая мясо, молочные продукты, муку, крупы, овощи. Право на получение сведений дадут Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвитию, Антимонопольной службе и Росстату. Интерактивный стенд Минпросвещения России, который показывает образование как непрерывный путь развития человека, открыли на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что посетители могут проверить свои знания с помощью интеллектуальных заданий и ребусов, пройти тестирование, узнать о возможностях системы воспитания и отдыха, а также познакомиться с направлениями развития, образования и профессионального самоопределения детей и молодежи. Предстоящие региональные выборы в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания могут привести к отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом заявила основательница партии «Союз Сара Вагенкнехт» «За разум и справедливость Сара Вагенкнехт». Голосование назначено на 20 сентября. В этот же день пройдут выборы в Палату депутатов Берлина. Издание «Политика» ранее отмечало, что эти выборы могут стать еще одним ударом по Мерцу после поражения его партии в Саксонии-Анхальт. На этом фоне среди немецких консерваторов активизировались дискуссии о его возможной замене на посту канцлера. В среду в центральную Россию придет классическое бабье лето, пообещал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в интервью РИА Новости. По его словам, в начале недели будет по-осеннему прохлада, но 16 сентября начнутся сухие, солнечные и по-настоящему бархатные дни. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Песочный интерес.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес», программа, где священник Павел Островский и я, Полина Уварова, рассматривают новости и пытаются анализировать их в православном ключе. До перерыва начинали говорить про детские программы для дошкольников в детском саду, проходящие «Орлята-дошколята», «Добрые игры». И мы, когда ушли на перерыв, переговорили с отцом Павлом о том, что кажется, что немножко у этой идеи не очень хороший маркетинг, скажем так. А, у нас вообще есть звонок, представляете?
6: По поводу звонка, сейчас человек чуть повисит, я просто хочу заметить, друзья мои, мы еще к этим вернемся после звонка, что есть какое-то отставание, да, чиновников, которые отвечают за просвещение, угу, от реальной нашей, в том числе, молодежи, детей и тому подобное. Угу. Как будто они не понимают, в каком мире живут сами уже ребята. Да?
5: Ну да, да, да.
6: И поэтому вот эта история, которая прокатила бы в советские времена, когда время двигалось очень медленно, да, сегодня, мне кажется, это просто как будто это для галочки сделано.
5: Ну, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
7: Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
7: Меня зовут Павел.
6: Здравствуйте, Павел.
7: Я вам звоню много раз. Вас до перерыва нету прямого эфира?
5: Есть прямой эфир, просто звонки мы принимаем во второй части программы. Вот, слушаем вас.
7: Ага, я понял, спасибо. Мне очень понравилась сегодня ваша передача. И я чувствую, что вам надо как-то поаккуратнее насчет того, что вы говорите, что форумы не нужны. Ну, просто лучше не делать. Потому что, вы ждите, закроют вас, и больше не будет прямого эфира.
6: Спасибо, Павел.
5: Спасибо за переживания, очень приятно.
6: С другой стороны, волка боятся в лес не ходить. Это тоже, да, нужно быть осторожными, все понятно. Тут даже, Павел, есть в эту сторону комментарий. Я вот сейчас, где мне тут мышка, у меня мышка не хочет работать, ну ладно. Нашел.
5: Ага.
6: Значит, комментарии. Ладно, может, его удалили, не суть. Вот нашел. Анфиса. Главное ограничение — это не блокировки интернета, а как раз посадки людей за слова, мнения и спектакли. Когда все это видишь, что уже нет желания ни думать, ни говорить, ни иметь мнения. То, что у нас и правда люди могут получить большой срок, да, в несколько лет. У меня знакомый Игорь Орловский, который из Красноярска, был осужден на 7,5 лет. Однокашник по семинарии, за то, что в начале СВО он написал в соцсетях, резкие, безусловно, комментарии, за которые потом он извинился, да. Но несмотря на то, что законы о дискредитации вооруженных сил были приняты уже после этих комментариев, все равно он получил срок 7,5 лет. А теперь вспомните первую нашу новость, когда люди, которые в Кемерово организовали бордель с несовершеннолетними, где были факты изнасилования, они получили там, некоторые даже условно. Вот это, конечно, да, это просто не может не удивлять.
5: Ну, у нас еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
8: Здравствуйте, меня зовут Анна.
6: Здравствуйте, Анна.
8: У меня прям вот честно сердце болит. Мы с мужем очень много помогаем, и СВО давно, как бы, и деньги собираем, и лично помогаем. Но вот честно уже, знаете, опускаются руки. Ну, прям стыдно, что разворовывается все на всех уровнях. Это так печально, вообще, ну, очень больно. И в плане праздников тоже все эти организации выступлений, все это для того, чтобы где-то что-то украсть. Просто караул, что простые люди помогают, что государство не может обеспечить даже элементарными там куртками, штанами людей, которые защищают Родину.
6: Спасибо большое за ваше мнение. Чувствую боль, я ее полностью разделяю. Потому что я помню, мы, значит, отправляли огромную партию трусов. Да, я не стесняюсь этого, потому что, а чего здесь стесняться? Это мы же это все на народные деньги это все было, да? Мы за это отчитывались. Чего здесь бояться, да? Носки. Чего мы только не отправляли, да? Потому что, правда, где-то там что-то не хватает. И, конечно, хотелось бы, да, чтобы чиновники там районные, там, значит, областные принимали в этом участие. Мне вот серьезно, вот, друзья, кто, если там вот этим занимается, напишите, у вас есть такое, чтобы, например, как-то вот напрямую прям чиновники там в этом принимали участие, да, может быть, помогали в этих сборах и тому подобное. В начале, когда СВО началось, это было, я прям помню. И как-то вот все были воодушевлены. А сейчас, вот, ну, не знаю, вот мы, по крайней мере, уже сколько, ну, там, ну, больше двух лет, ну, просто, сжав зубы, мы делаем свое дело, да? Мы верны своей родине, да, и так далее.
5: Но как будто бы эти фонды, они существуют немножко в отрыве.
6: Я сейчас не про фонды, я говорю про то, что есть...
5: Не
6: есть
5: фонды,
6: же...
5: я имею в виду, мы все равно собираем через свой, как бы, пункт сбора, да, но
6: понимаешь,
5: как будто
6: как?
5: Бы это немножко вот оторвано от официальных
6: почему, например,
5: каналов.
6: Вот этих ребят, вот волонтеров, которые в этом принимают участие очень давно, почему бы их, не знаю, наградить как-то, выделить их, поощрить их как-то? Ну, просто, но это же нормально.
5: Популяризировать
6: это. Они это, ну, вот я говорю, мы, вот наша, чтобы ты понимала, я сейчас это не жалуюсь, мне как бы особо это не надо, знаешь, какая-то благодарность. Но я скорее тоже за людей. Вот у нас на приходе, сколько мы трудимся, да? У нас ни разу не было главы администрации в нашем храме. Вот сколько, вот я 7 лет уже там настоятель, гигантская, огромная деятельность ведется и все остальное. Ни разу не было главы администрации. Вот. А там мне это не надо. Зачем мне это нужно? А вот люди, которые там трудятся, в том числе вот сети плетут и так далее, им, возможно, было приятно, приехали там, грамотку какую-нибудь дали. В газетке написали, в районе телевидения. Это, ну, как бы мелочь, но все равно приятно. Это же внимание какое-то.
5: А у нас еще один звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
9: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, отец Павел. Здравствуйте, Полина.
5: Здравствуйте,
6: привет,
5: Сергей.
9: Я вот с вами абсолютно согласен. Вот побольше бы таких людей, как вы, как вот Сергей Александрович Михеев, были от церкви, вот таких побольше бы в стране. А насчет пиара во время чумы, вы очень правильно. Ну, понимаете, у нас за эти годы очень много богатых людей, вот миллиардеры растут. Им же нужно куда-то деньги тратить, понимаете, за границу уже не поедешь. Поэтому вот эти праздники, искусства, спорты, они тратят денежки, рекламируют, и как бы, ну, куда деться. А я хотел о другом спросить. Вот как вы считаете, вот нашим православным ребятам, которые воюют, помогает на фронте? Там же все-таки вот они зло же делают, понимаете, уничтожая его. Они убивают людей во имя добра, справедливости. А потом они вернутся на родину. Как им вот адаптироваться? А тут другая жизнь, понимаете? Вот,
6: спасибо большое, вот, Сергей, за вопрос. Спасибо. На самом деле, конечно, это огромная проблема, да, которую, безусловно, всем придется решать. Потому что, дай Боже, когда, если очень надеюсь, что когда-нибудь мир наступит, и ребята с фронта приедут домой, конечно, здесь совершенно другая жизнь. А если кто не заметил, да, специальная военная операция длится уже много лет, да, то есть не один год, не два, это уже у нас уже, по-моему, пятый год сейчас идет. Соответственно, те люди, которые там уже несколько лет, они отвыкли от обычной жизни, у кого-то будет ПТСР, у кого-то просто будет, ну, так скажем...
5: Ну, адаптация какая-то в любом случае будет нужна.
6: Адаптация будет нужна, но насколько она прям сработает, да, и насколько это все окажется неформальным, потому что, безусловно, здесь надо справедливости ради сказать, что, конечно, об этом много говорится, и президентом говорится, и... создаются какие-то определенные организации. Но главное, чтобы это не оказалось для галочки. Потому что, опять же, мы у себя в Нахабино, у нас, ну, чтобы понимали, у нас тоже много военных и так далее, мы готовимся к этому. То есть готовимся, уже примерно выделено место, где сделать ветеранский клуб. Чтобы сами ветераны могли собираться. Как бы им нужно будет какого-то переходный период.
5: Конечно, да.
6: То есть так просто, что ты вот вернулся и сразу пошел работать, так это не получится. Но, Сергей, спасибо, что вы эту тему поднимаете. Конечно, да, тут дело не в том, что они зло делают. Я не считаю, что они делают зло. Те люди, которые защищают свою страну, они добро совершают. А то, что война, безусловно, повреждает человека, это, ну, как бы, не каждого. Но многие люди будут, конечно, поврежденные, да, и в каком смысле это болезнь будет, да. И, конечно, с этим придется что-то делать. Спасибо, что на эту тему сказали.
5: Ну, у нас еще один звонок. Добрый вечер, представьтесь.
10: Добрый вечер, меня зовут Андрей, я военнослужащий.
6: Здравствуйте, Андрей.
10: Добрый вечер, отец Павел. И хотел бы поблагодарить вас за то, что вы помогаете нам и участвуете во всем этом.
6: Спасибо, Андрей.
10: И меня тоже, вот знаете, задевает вот эта тема, то, что вот эти все концерты проводятся, да, ранее вы говорили про концерт «Шамана», сколько на него было выделено денег, и... Вопрос такой, а почему бы вот эти вот все деньги, да, которые выделяются на концерты, на форумы и на всему тому прочее, не выделили бы нам, ну, простым как бы бойцам, потому что здесь, по большей части, ну, это не секрет, мы на собственные деньги как бы очень много чего покупаем, и это как бы очень такой, знаете, ну, проблемный вопрос.
6: Да, спасибо большое, что вы об этом сказали, что да, бойцы, которые получают средства, то есть выплаты, правда, очень многие вещи покупают за свой счет. Мы, например, не буду раскрывать имена наших волонтеров, да, некоторые хотят остаться в секрете. Ну, вот есть у нас волонтер Джеффри, который активно бойцам, помимо мы посылаем то, что им нужно, но он еще от себя покупает там какие-то вкусняшки и все остальное, потому что ты... Ну, как бы ты все равно, тебе что-то вкусненькое хочется поесть, да?
5: Ну, конечно.
6: Если там печеньки тут есть, то, например, там вопрос там чая, может быть, там, например, сникерсы. Вот это не так давно вообще-то выяснилось, то, что как бы можно взять с собой тушенку, когда там уходишь, да? Там,
5: а можно шоколадку.
6: Да? А можно шоколадку. Ну, сникерс забросил, да, водичка запил.
5: Ну, быстрый углевод, да,
6: да,
5: быстро.
6: Да-да-да. И как бы, ну, то есть такие простые вещи, но это же правда деньги. Это так кажется, если какая-нибудь там бригада, там, там, ну, где-то там, 1000 человек. Но как бы, я понимаю, что вот наших средств, ну, где-то мы тратим и личных средств, ну, где-то ну, до 500 000 мы в месяц, у нас оно уходит, да? Угу. Но это для большой бригады это все равно немного. Помните, это все равно немного. Понятно, что здесь средства совершенно должны быть другие. Вот. И подозреваю, что какие-то, наверняка, есть бригады, где все закрыто, да, и то есть вся помощь, а есть, которые вот как-то вот не получается закрыть. Вот, но вообще мне приятно, что вот сейчас у нас вот в этом эфире вообще разговор на эту тему пошел, и что вот у нас Андрей, военнослужащий, позвонил. Андрей, там, возвращайся обратно, обязательно обратно живым. Вот, то, что волонтеры звонят, конечно, тема такая она. И, кстати, вот тут мне вот не нравится комментарий, Олег пишет, после эфира глава приедет и храм закроет, простите. Не надо, знаете, ребят, вот какой-то страх, это странно. Одно дело, когда люди, бездельники, они просто там хают свою страну и еще как-то что-то такое нехорошее делают, или люди, которые хотят там переворот учинить или еще что-либо, или какие-то преступным действиям призывают, я это никогда не поддерживал. А другое дело, знаете, когда ты трудишься, да, боятся что-то сказать, я вот, в принципе, никогда себя особо здесь не ограничивал. Если я вдруг говорил что-то неправильно, то я всегда мог потом извиниться и тому подобное. Но вот бояться там что-то сказать, прокатить наболевшие темы, ну, слышите, это я вот как потом, вот ты состарился, сам себе, не знаю, в зеркало посмотреть стыдно будет.
5: Угу. Ну, давайте, пока нам еще кто-нибудь не позвонил, дальше по новостям чуть-чуть пройдемся. Из наших краев переместимся в зарубежье и вообще в весь мир нырнем. Глава Anthropic предрек захват интернета роем искусственного интеллекта и предложил план. Дарья Амадей, собственно, глава компании Anthropic, сказала о том, что в ближайшее время есть вероятность, что просто искусственный интеллект выйдет из-под контроля человека. Это если просто говорить о том, что он предрекает, и что нужно каким-то образом составить план развития искусственного интеллекта, не делать его таким, скажем так, бесконтрольным. Потому что недавно был инцидент, когда из закрытой платформы, где искусственный интеллект сам там саморазвивался, скажем так, вырвался он за пределы, и такие, в общем, события, они потенциально грозят большими убытками и просто угрозой безопасности являются.
6: Ну, я думаю, что мое личное мнение, что вот руководители Anthropic, они вообще об этом написали и вот это воззвание сделали только за счет того, что перед этим был такой крупный инфоповод, что их сотрудник, да,
5: уволился. Сказал, что я в этом не участвую.
6: И он потом на весь мир разлетелось его воззвание о том, что совершенно безответственное поведение, значит, создатель ChatGPT, создатель Claude, что все это ведет, возможно, да, к катастрофическим последствиям для человечества в том числе, и что вот эта гонка, совершенно такая вот без оглядки на какие-то там моменты безопасности. И мне кажется, что Anthropic, вот их вот это заявление, такое вот миролюбивое, что давайте там попробуем остановиться, это все, ну, просто для отвода глаз. В принципе, мы и раньше слышали эти заявления, еще когда только-только ей начинал развиваться, это у нас было конец 2024 года, когда вообще об этом все пошло. Ребят, понимаете, это было совсем недавно, 2 года назад.
5: Да, да.
6: Да, то есть, представляете, с какой скоростью это все происходило. То есть, когда 2 года назад ИИ только стал появляться, вот так, в массовое пользование, говорили, что да, вот мы там возьмем под контроль и все остальное. Ну и что, взяли под контроль, 2 года прошло, и почти везде. Открываешь приложение, уже и везде встроено.
5: Да,
6: и, и это, ну, это же геометрическая прогрессия будет все увеличиваться. Но, с одной стороны, для христиан все нормально. Да? Мы верим в сверхъестественный интеллект, в Спасителя Христа, и для духовной жизни искусственный интеллект никак не повредит. Это с одной стороны. Но мне, как гражданину, как человеку, который, в общем, и мне не все равно на общество, не все равно на молодых ребят и тому подобное, вспоминая новость, которую мы обсуждали в прошлые выходные, что у нас уже каждый четвертый значит, молодой человек, ну, там, подросток или студент.
5: Общается с...
6: Не просто общается, доверяет искусственному интеллекту свои личные проблемы.
5: Больше, чем обычным людям,
6: да. Личные проблемы. Значит, каждый четвертый. С учетом развития, ну, через год будет половина. Вы понимаете, то, что мы же вообще общаться прекратим. То есть у нашего общения будет строиться, ну, примерно как вот у ботов, да, по каким-то деловым вопросам. Отправить открыточку на день рождения. Ну, это все боты делают, да. А вот именно живое общение, то, что делает нас людьми, да, ну, не знаю, ну, с котами, наверное, еще останется какое-то.
5: Ну, котов искусственный интеллект точно не победит, но я вот о чем думаю, о том, что столько вообще всю историю человечества, как только начинали договариваться о том, что давайте-ка мы все, что угрожает всему миру, как-нибудь притормозим, не будем развивать, все договаривались, да-да-да, давайте не будем развивать, а потом втихаря все равно развивали, и вопрос в том, кто вот в это тихаря как бы разовьет быстрее и просто возьмет контроль, ну, да, всеми сразу. Мне кажется, что здесь та же самая ситуация ровно, да?
6: Комментарии правильно тушляются, как себе домой.
5: Это про кого?
6: Это, видать, про молодежь, которая вот искусственный интеллект сидит. Да я тоже считаю, что нужно искусственный интеллект развить, чтобы дети прямо вот с рождения их прям, значит, USB-C подключать им, да, в ноздрю. И чтобы они уже просто не вылезали вплоть до смерти.
5: USB-C.
6: Да-да-да.
5: Слушайте, ну не знаю, а вам не кажется, что... Я бы вообще понаблюдала, потому что мне интересно, как вообще будут меняться дети сейчас. Вот у меня маленький ребенок. Может быть, у них будет, знаете, как вот в наше время была такая штука, как Adblock, да, когда блокиратор рекламы просто появлялся только в первых браузерах. Вот он у людей моего поколения, в отличие от там, поколения моих родителей, моих дедушек и бабушек, был автоматический. То есть мы сразу видели, где нам пытаются что-то продать. Может быть, у нового поколения будет такая же история с искусственным интеллектом.
6: Ну, ты как-то очаровательно это все смотришь.
5: Нет, я вообще не знаю, как это будет проходить. Я просто думаю, что, ну... Я тут говорю, мы же до эфира с вами говорили, я вспомнила тут свой 2007, когда еще не было этого искусственного интеллекта. Господи, как же было хорошо вообще.
6: Попроси некоторых взрослых людей, которые много работают с компьютером, чтобы они тебе от руки что-нибудь написали. Посмотри на их почерк.
5: Слушайте, я сама могу написать. У меня почерк просто, я как курица лапой пишу.
6: Я просто к тому, что люди отвыкают писать. Мне недавно попался замечательный видеоролик, как женщина нашла тетрадку своей бабушки, это какой-то там 53-й год, да, вот научился в школе, 2-й класс. И она открывает, я сначала подумал, что это компьютер набрал. То есть там просто идеально, это 2-й класс, идеальное письмо. Идеально просто, понимаешь, ну, то еще пером писали, да. И я понятно, что, ну, как бы сейчас кто-нибудь начнет придираться, что какая разница, в общем, там пишешь ты или печатаешь, да? Но мы
5: небольшая
6: правда,
5: разница, на да, самом деле,
6: мы правда,
5: критическая.
6: Конечно, конечно. Ну, сейчас просто неохотно эту тему дискутировать, если кто-нибудь захотел бы с нами дискутировать, да? Но понятно, что люди, имея вот это комфортное, вот эту возможность здесь, сейчас, нигде не участь, получить какую-то информацию, да, они будут к этому приходить. И если еще вспоминаем светлые времена интернета, когда тебе нужно было именно что-то найти. Помнишь, было выражение такое серфинг, да? То есть поиск. Ты в интернет заходил, искал, заходил на сайте. На сайте тоже какой-нибудь там поиск открывал. Там, ну, то есть приходилось какой-то тратить усилия, чтобы что-то найти. И даже где-то за счет этого ты обучался. Ну, что-то здесь приходится почитать.
5: Чуть-чуть
6: обучался. Теперь ничего не надо. Просто... Написал 2 слова, за тебя уже ответили. Человек, который с тобой будет общаться, за него тоже и ответит. Ну, а ты такой, как Сникерс, будешь сидеть.
5: Я, кстати, если у меня случается свободное время, я лекции по истории слушаю, я их конспектирую от руки, потому что я иначе просто гораздо хуже запоминаю. А рукой записал, как-то все в голове остается.
6: Спасибо тебе, Полин, что ты еще пишешь.
5: Я вообще старье.
6: От всех шариковых ручек я выражаю тебе глубочайшую благодарность.
5: Только на мне и держится план продаж, просто их производители выполняют. Следующая новость, давайте еще успеем.
6: Павел Алексеевич пишет. Павел, какой вы наивный в отношении И. В первую очередь он займет вас. Вчера вы для меня были отцом, сегодня просто Павел, ваша заслуга. Ну, дорогой Павел Алексеевич, вы уж меня простите, я вас чем-то, может, обидел, да, но отцом, ну, так называют священников, за счет того, что у них священный сан. Вот, в данном случае, если я до этого, может быть, как-то своими речами завоевал ваше доверие, поэтому вы меня считали именно по этой причине отцом, то это у вас, правда, здесь, ну, какие-то проблемы с этим, да?
5: Ну, да, напишите, я, правда, Павел, что не так.
6: Я, правда, Павел, а отцом называют по традиции всех священнослужителей. Поэтому приезжайте в храм, дорогой Павел Алексеевич, где у нас богослужение происходит, там увидите то, чем я занимаюсь. Но мне интересно все-таки конкретика. Вы написали, какой я наивный в отношении ИИ. Можно поподробнее?
5: Чем? Да, интересно.
6: Потому что это интересно подискутировать.
5: Угу. Рамзан Кадыров призвал мужчин в Чечне укоротить бороду, а женщин не закрываться покрывалами. Это цитата. По словам главы Чечни, в регионе появилась непонятная мода на длинные бороды и подвернутые брюки. Кадыров обратился к ее последователям и заявил о необходимости привести свой вид в соответствии с религией. Цитата. У нас ходят мужчины с очень длинными бородами, при этом они не посещают коллективную пятничную молитву. Они превратили длинные бороды и подвернутые брюки в непонятную моду. И подрастающее поколение начинает им подражать. В общем, Рамзан Ахматович попросил, указал этого больше не делать и женщин вразумить, чтобы паранджу не носили.
6: Ну, прекрасно, здесь можно только поддержать. Это, кстати, касается, бывает, и, ну, вот если брать уже православных христиан, есть и правда такая тема, что некоторые ребята, не ходячие совершенно в храм, носят какие-нибудь, значит, православную атрибутику, какие-нибудь майки православные модные, на которых там даже какие-нибудь там молитвы написаны, да, но потому что, типа, вот как модно. Мне, например, это не очень приятно.
5: А такое действительно бывает?
6: Да, вот такое, когда... ну, это не так часто ты встретишь, но такое есть. Угу. Но мне хотелось бы тут есть, конечно... комментарий в защиту Ярослава Дронова, надо прочитать. Вообще, шаман постоянно дает концерты, помогает фронту. Но не забывайте, что у его людей, кто ездит с ним, тоже есть семьи, их тоже надо кормить и учить детей. Вот. А еще также написано от этого же человека, концерты давали в 45-м, бойцам нужны минуты мирной жизни. Безусловно, есть масса ребят, которые совершенно бесплатно ездят на фронт, дают концерты. И я таких тоже знаю, большие молодцы. Не знаю, насколько там шаман дает концерты на день боевого соприкосновения, не встречал. Да, может быть, где-то я проспал эту новость. Но что касаемо помогает фронту, мне кажется, что когда ты публичный человек, и уже появилась, так скажем, такая история, которая против тебя, что люди отменяют концерт или просят отменить, соответственно, я бы в данном случае, ну, как бы я бы раскрыл, какая помощь идет. Может быть, это людей бы успокоило. Потому что это известная такая тема публичных людей, когда, например, делается концерт, и говорится, выручка с этого концерта пойдет в помощь там того-то, того-то.
5: Бойцам
6: того-то,
5: свода. Да?
6: И тогда люди об этом знают и все понимают. Никто же не говорит про то, что шаман не должен иметь гонорары и все остальное. Но тоже гонорары гонорарам рознь. Это тоже нужно понимать. Мы, например, прямо сообщаем, что, друзья, вот мы там здесь помогли, у нас есть группа Тылфронта, мы за это отчитываемся, люди это знают, все открыто.
5: Угу. Ну, давайте последнюю новость успеем. Большая часть соглашений по Украине уже согласована, об этом сказал Джаред Кушнер. А до этого депутат Рады Анна Скороход заявила, что Уитков и Кушнер привезли в Киев более жесткие условия мира, чем были до этого.
6: Ну, с учетом, что программа «Песочный интерес» только на радио «Спутник» уже больше года, а мы с тобой еще до «Радио Спутник» тоже вели, сколько раз мы уже надеялись, то, что вот-вот и начнутся мирные переговоры, которые приведут к миру. Поэтому да, безусловно, мы являемся сторонниками мирных переговоров. Конечно, хотелось бы, чтобы этот конфликт был остановлен. Вот, но уже не верится во все эти рассказы, поэтому до тех пор, пока не будет поставлена подпись, не остановится...
5: Поживем, значит, увидим, да, отец Павел, мало ли.
6: Я в это пока не верю. Но, друзья, всем желаю всего хорошего, вот, всем добра, побольше говорить друг другу добрых слов. Полина, тоже тебе пока.
5: Да, пока, берегите себя.
6: До свидания.

0: Телефон доверия для школьников. «Контекст». Новый сервис для учащихся средних общеобразовательных учреждений поможет решать любые конфликтные ситуации. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что представители ведомства будут разбираться в каждом вопросе и жалобе, поступившем от школьников. Специалисты отмечают, что преимущественно конфликты возникают между самими учениками, либо по линии ученик-учитель. В первом случае они связаны с борьбой за лидерство и авторитет, соперничество из-за успеваемости и внимания окружающих, оскорблениями, сплетнями или травлей. Противоречия с преподавателями возникают из-за того, что тот или иной ученик не хочет учиться и выполнять домашние задания, не соблюдает дисциплину или считает, что ему ставят заниженные оценки. Иногда причиной конфликтов становятся личная антипатия или неправильные, несоответствующие уровню подготовки класса методы преподавания дисциплины. По словам Сергея Кравцова, важно уделять внимание не только процессу обучения и воспитания, но и здоровью учащихся школ. В этой связи следующий год в системе образования по инициативе родителей был объявлен годом здоровья школьников. Учеников также обязали не использовать гаджеты на учебных занятиях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Петербурге и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Дональд Трамп допустил, что конфликт с Ираном может закончиться до промежуточных выборов в Конгресс. Глава Центрального командования Вооруженных сил США заявил, что не волнуется по поводу возможной нехватки боеприпасов у Штатов. В среду в Центральную Россию придет классическое бабье лето. Подробности далее. Российская армия нанесла удары сразу по 6 логистическим центрам на Украине за день. Об этом сообщила Минобороны нашей страны. В Одессе атакованы площадки фирм «Пальма», «Рабен Украин» и «Одесса-22», где хранились товары для ВСУ. Также в Одесской области поражены здания «Новой почты» в селах Ильичевка, Усатово и городе Теплодаре. Кроме того, еще одной целью наших военных стала подстанция, которая запитывала порты в Одесской и Николаевской областях. Президент США Дональд Трамп допустил, что конфликт с Ираном может закончиться до промежуточных выборов в Конгресс США. Американский лидер утверждает, что Тегеран хочет заключить сделку.

0: Владимир Путин ставил задачу сделать избирательную систему страны прозрачной и открытой, чтобы легитимность выборов не вызывала сомнений. Центральная избирательная комиссия эту задачу выполнила, подчеркнула председатель ЦИК России Элла Памфилова, выступая на Международном фестивале молодежи в ходе лекции «Электоральный форум», организованной Российским обществом знания. Она подчеркнула, что все эти годы ЦИК работал над тем, чтобы российские выборы никогда больше не были поводом для разного рода провокаций и революций. Вице-премьер правительства Приднестровья Виталий Нягу намерен баллотироваться на пост президента республики. В ближайшее время будут представлены его программа, приоритеты и предложения по социально-экономическому развитию республики и повышению благосостояния жителей. Действующий глава Вадим Красносельский дважды избирался президентом. Согласно статье 60 Конституции, президентом могут быть избраны граждане Приднестровья, состоящие в гражданстве республики не менее 10 лет и обладающие избирательным правом. Также кандидат должен быть не моложе 35 лет и ко дню выборов постоянно проживать на территории Приднестровья не менее 10 лет. В среду в Центральную Россию придет классическое бабье лето, пообещал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в интервью РИА Новости. По его словам, в начале недели будет по-осеннему прохладно, но с 16 сентября начнутся сухие и солнечные, по-настоящему бархатные дни. Тишковец уточнил, что по народным приметам бабье лето следует ждать середины сентября, так что в этом году природа полностью соследует поверью. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченко в студии, и у меня в гостях сегодня Даниил Бессонов.
3: Очень приятно. Всем
2: здравствуй,
3: привет.
2: Здравствуй, дорогой друг. Человек, широко известный в широких кругах.
3: И даже в узких, да.
2: И даже в узких. Эксперт в сфере информационной безопасности, и не только, в военном деле. Широкий профиль. Эксперт широкого профиля. Да. Но так или иначе связанного с происходящими в нашем мире сложными военными и полувоенными событиями. Время у нас такое сейчас осеннее, да еще и выборное. Как это, модным словом, электоральный цикл.
3: Электоральный, да.
2: Электоральный цикл. И для такого времени очень важна тема информационной как раз безопасности, или, как очень часто говорят, не совсем, мне кажется, это корректно, но гигиены информационной.
3: Да, да. Гигиена – это очень узкое понятие и непонятное для многих, поэтому лучше вот информационная безопасность. Хотя это тоже для многих непонятное такое явление, потому что многие путают с IT-безопасностью.
2: Вот давай попытаемся в простом режиме, детскими словами. Ну, да. Значит, все вроде бы знают, но информация такая, которую нужно повторять людям.
3: Да, так всегда. На самом деле многие знают терминологию, все, но когда нет практики и опыта погружения в этот процесс, непосредственно как информация проявляется в материальном мире, то оказывается, что никто не понимает, что такое информация, что такое информационная безопасность. Вот начинаешь говорить, даже вот я иногда выступаю перед студентами, в том числе и факультеты там, журналистики и так далее, кто там учится там, на медийщиков, и мало кто понимает, что такое информация. Ну, то есть такие вот, как «Окей, Google», что такое информация? Информация – это… Не, на самом деле информация – это сведения и данные, которые мы получаем из окружающей среды и через органы чувств. И эти сведения и данные, ну, в первую очередь, через глаза, уши, там, все остальное, как бы, да. Но эти сведения и данные помогают нам ориентироваться, взаимодействовать и выживать в окружающей среде.
2: Вот и самое... в социуме, что самое важное, да?
3: Ну, да, это все как часть окружающей среды. Самое главное – выживать. И если кто-то думает, что он получает информацию, только сидя возле у экранов там, телевизора или слушая радио, или общаясь с кем-то, ну нет. Ты вот, находясь посреди пустыни, тоже получаешь информацию через органы чувств, понимаешь, как взаимодействовать с окружающей средой, если есть знания, и как минимум можешь понимать, как тебе выжить или сколько тебе осталось жить. То есть ты через глаза уже понимаешь, что, во-первых, ты в пустыне, да, песок,

0: через ощущения тактильные, ты понимаешь, жарко.
1: Ага.
0: Так, жить осталось, видимо, недолго. При этом ты видишь, сейчас день или ночь. Это уже, как бы, тоже очень важная информация в пустыне. Быть ночью или днем, ага. Да, и тому подобное. То есть достаточно информации ты получаешь в любой точке нашей планеты. И эта информация помогает тебе выживать. И вот если ты, особенно в эпоху информационных технологий, технологий коммуникаций, если ты получаешь информацию искаженной, значит, ты будешь действовать ошибочно зачастую, опираясь на эту информацию. А значит, ты не сможешь выжить, то есть ты можешь оказаться в опасности.
1: Искажение может быть с двух сторон. Во-первых, твое собственное восприятие искажает ее, либо тебе информацию намеренно кто-то искажает.
0: Конечно. Ну, во-первых, через призму своих знаний, своего жизненного опыта мы оцениваем, да. Во-вторых, вот в современном мире ты получаешь огромный поток информации. То есть еще 100 лет назад, ну, наверное, мы сейчас за один день, вот активный житель планеты, социальной страны, вот, точнее, в цивилизованной, развитой стране, да, вот, ну, пользователь интернета, у которого есть смартфон, ноутбук, планшет, неважно, любой цифровой гаджет, он за день получают, наверное, больше информации, чем наши предки 100 лет назад за всю жизнь. Вот, то есть, ну, что ты видел за всю жизнь? Вот сиди, вот здесь у тебя дом, огород, там какое-то хозяйство, ограниченное количество людей. Вот, и это ты, в принципе, видишь всю жизнь. Ну, кто-то, может, там путешествовал, кто-то из одного села, там, деревню в другую
1: переезжал. И средства массовой информации в виде священника.
0: И тогда, да, да, вот в том числе, да. Ну, и то не у всех такая возможность была, вот. А тут ты за день, по сути, ну, листая новостную ленту, прям кругосветное путешествие совершил, при этом заглянул чуть ли не в каждую спальню каждого жителя в каждой стране, понимаешь? А готов наш мозг? У нас мозг эволюционировал за 100 лет так, чтобы потреблять такой поток информации.
1: Он за 10 тысяч лет так не функционировал.
0: Вот именно, да. И получается у нас сплошной белый шум информационный. И вот из этого белого шума нам нужно, во-первых, научиться выделить ту информацию, которая тебе полезна и которая тебе действительно поможет выжить. В первую очередь, всегда в первую очередь, самое главное – выжить в окружающей среде. Вот это самое главное. А потом уже взаимодействовать и достигать каких-то там своих целей, результатов и тому подобное. И из этого также исходит, что, по сути, человек – это биоробот, то есть который программируется информацией, которую он потребляет. И вот все наши мысли, все наши действия, все наши решения, они навеяны потребляемой нами информацией. Мы не свободны, вот нужно это понять. Все, о чем мы думаем, все, что мы делаем, это нам кто-то подсказал, и это не высшие силы, а создатели контента того или иного. Каждый может провести тренинг, вспомнить вчерашний день. С момента, как ты проснулся, до момента, как ты лег спать, что ты делал? Ну, к примеру, чистишь зубы, ты зубной пастой, щеткой или, к примеру, зубным порошком, пальцем, или просто корой дуба, да, и тому подобное. Но все эти решения минимальные. Вот понимаешь, ты, когда встаешь с кровати, ты одеваешь тапки или идешь босиком в ванну умываться? Зачем ты идешь умываться? А зачем ты пьешь кофе по утрам? Это точно твое решение? Или потому что ты где-то подсмотрел, кто-то подсказал, где-то увидел в кино, друзья так делают, общество, в котором ты живешь, и тому подобное. Живешь ты в городе, в деревне. Вот это все влияет на наше решение, на наши мысли. Все, о чем мы думаем, это информация, которую мы предварительно потребили. И тут вопрос: какие решения, точнее, какой процент решений мы принимаем на самом деле самостоятельно, а какой под влиянием информации?
1: Ну, говорят, 1-2%.
0: Ну, это очень,
1: очень
0: оптимистично.
1: Очень сильно осмысленных
0: это
1: таких.
0: Это очень
1: прям,
0: оптимистично. Да. Это очень, наверное, умные такие осознанные люди, которые вот ведут осознанный образ жизни и так далее. Но хотя бы если задумываться об этом, то ты понимаешь, ты становишься более свободным. Ты становишься более осознанным. А значит, в большей безопасности от информационных угроз. Когда ты понимаешь вот детально, как это работает, ты понимаешь, как можно на тебя влиять, как тобой можно манипулировать. То есть, если злоумышленник имеет возможность доносить информацию к человеку, значит, он имеет возможность влиять на мысли, значит, на поступки, решения, действия и тому подобное.
1: А доносить можно, естественно, через каналы донесения
0: как
1: информации.
0: Как угодно, неважно, да.
1: Они разные.
0: Даже через голубей.
1: Ну, как голубь, это тоже медиа в определенных условиях.
0: Я имею в виду голубиную почту, да. То есть неважно.
1: Вообще неважно, какие каналы. В современном мире вот это безумное количество каналов донесения информации — это угроза?
0: Скажем так.
1: Или возможность это назвать, или тоже вместе?
0: Во-первых, нужно понимать, что создатели контента, в первую очередь, это государство. То есть это государство, твое государство и вражеское государство. Мы всегда живем в информационной войне, так или иначе. То есть любая война начинается, любая война информационная, в первую очередь, потому что сражения опираются на смыслы, которые в головах солдат, в головах целых народов. Если не будет смысла, не будет никаких сражений. Плюс нужно понимать, что вот информационная война, вот еще Сун Цзы об этом писал, да, просто тогда не было таких технологий коммуникаций. Тогда засылали на территорию противника лазутчиков, там, где он в таверне рассказывал, что вы знаете, что наш царь спит со своей сестрой, это неприемлемо.
1: Кто тебя научил так говорить, да?
0: Да. Вот и тому подобное. А сейчас вообще как бы технологий коммуникации очень много. Вот. Единственное, нужно понимать, что есть технологии, которые более эффективны, есть, которые менее эффективны. Поэтому, да, но любая возможность, даже просто представь, ну вот самое элементарное. Вот не нравятся тебе соседи. Вот хочешь ты... Это я сейчас, кстати, что-то так придумал.
1: Думаю, это я не про своих соседей, да.
0: Как бы тогда не про своих соседей. Вот, я вообще хороший сосед, все вроде довольны, говорят, что я добрый, мне приятно это слышать. Ну вот хочешь ты соседа свести с ума или выжить, например. Вот он плохой, ты хочешь... Друзья, это я сейчас говорю для того, чтобы вы не делали так против соседей, а чтобы вы понимали, что против вас так могут делать и могли защититься, да? Uh-huh. Ну вот, к примеру, в первую очередь всегда это разведка. То есть тебе нужно собрать информацию о человеке, да, о твоем объекте, объекте твоих, не знаю, негативных целеустремлений и так далее. Ты там подслушиваешь, ага, во-первых, собираешь информацию, численность семьи, кто проживает дома, есть у него жена, дети и так далее, какие у них проблемы, какие ссоры, на основании чего. Самое главное, это вот касается и людей, и целых социальных групп, целых народов, чего человек или общество больше всего хочет и чего больше всего боится. Вот это основы, и дальше уже идут дополнительные косвенные какие-то еще там желания, страхи и так далее. Вот это основы. Вот,
1: ну,
0: ты вот эти моменты
1: страх и надежда, да,
0: изучаешь, да, эти моменты. Потом просто даже в эпоху интернета, космических там спутников, космической связи, ты просто втихаря подкладываешь в почтовый ящик письма с какими-то там, например, ну, какими-то, не знаю, выдумываешь легенду, и, понимая, какие страхи, надежды и так далее, ты уже создаешь легенду и начинаешь манипулировать через письма. Тут анонимное письмо. Ну, вот человека задевает, на человека это влияет. Человек может вообще с ума сойти и так далее. Когда я все вижу, я знаю, я слежу за тобой и тому подобное. Да? Угу. Вот, пожалуйста, просто, казалось бы, через письмо можно повлиять на человека, можно заставить его просто съехать.
1: Но если масштабировать это на общество, то, опять же, через каналы информации ты можешь обществу постоянно подбрасывать.
0: Чего угодно, да. При этом тут главная защита — научить общество этому пониманию информационной безопасности. Прошу не путать с кибербезом. То есть это не связано с установкой Windows, антивирусов и тому подобное. Uh-huh. Почему информационная безопасность? Ну, по крайней мере, в моей практике, потому что у меня теоретических знаний нет, поскольку нет профильного образования, дополнительного образования в сфере инфобеза, там, даже политологии и так далее. Я по образованию юрист, и второе образование у меня — это государственное муниципальное управление. Но у меня очень богатая практика, и в сфере вот именно информационно-психологических операций, противодействия как бы и так далее. Вот много-много лет в тяжелейших условиях удавалось достигать результата. Поэтому как бы я хорошо вроде бы как поднатаскался в этой теме, но при этом иногда бывает, что я слишком просто какие-то ситуации описываю, и философы, ученые давно какие-то термины изобрели, а я там другими словами оперирую. Самое главное, наверное, знание — это очень важно, но понимание тенденции еще важнее, процессов. Просто знания помогают вот правильнее систематизировать свой опыт. Как бы, да?
1: На основе твоего опыта жизненного, какие самые простые инструменты воздействия на социальную группу сегодня? Негативного воздействия, естественно. Ну, может,
0: ты имеешь в виду конкретные информационные технологии, то есть технологии, например, коммуникации? Да, вот. Ну, конечно, в первую очередь, это интернет. Да, любые, на самом деле любые. Интернет, телефонные звонки, письма, вбросить что-то в круг общения, чтобы до него дошло через друзей, тогда он точно поверит и так далее. Тут зависит от задачи, что ты хочешь, что подобное. Вот, например, году в 23-м я в Ростов ездил, там, студентам лекцию по инфобизу читал, там, ну, по инфобурству, что такое ИПСО, как бы, и тому подобное. Ну, и приводил некоторые примеры, там, с фронта, как это вот у военных происходит. Мне говорят, а можете вот просто пример привести, так, чтобы нам было понятно, вполне себе на своей шкуре, чтобы мы это все ощутили, вот, по вашему рассказу. Я тогда придумал пример и постоянно им пользуюсь, там, для того, чтобы объяснить вот молодежи, как это работает, что такое ИПСО в целом.
1: ИПСО расшифруй.
0: Информационно-психологическая операция, да? Но в целом, допустим, информационно-психологическая операция — это такое что-то очень многоуровневое, многовекторное, поэтапное, как бы, да? Вот, но чаще всего мы неправильно называем ИПСО информационно-психологическую акцию. То есть это что-то одновременное, там, на конкретный результат здесь и сейчас. Операция — это более... То есть, ну, операция может состоять из нескольких акций.
1: Да.
0: Вот, поэтому насчет ИПСО. Вот есть у тебя, вот, допустим, есть студенты, как бы, да, и есть вот там парень очень умный, и нравится ему девушка, но у девушки есть парень, который не умный, но сильный, к примеру, да. И вот умный парень понимает, что я сейчас, я бы хотел пообщаться с девушкой, постараться с ней подружиться, может, по итогу отбить ее, вот, чтобы она со мной встречалась, но парень ее, скорее всего, отобьет мне голову, поэтому надо что-то придумать, надо хотя бы на несколько дней его вывести из игры. А как это сделать? У меня со мной никто не дружит, потому что я там заучка там и так далее, да, меня все там обижают. Но я очень умный. Я говорю, как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы этот парень, просто сидя за компьютером, сделал так, чтобы вот этот его оппонент, который сильный, оказался в опасности, пострадал и, может быть, там на пару дней или дома лечился, или в больнице и так далее.
1: Так, так, так. Мы не призываем так делать еще
0: нет,
1: раз.
0: Нет, нет,
1: да?
0: Это мы сейчас все, что мы говорим,
1: пример, да.
0: Все, что мы говорим, это для того, чтобы вы знали, как на вас могут влиять. Как просто на пальцах. Потому что когда ты знаешь, как атакуют, как нападают, значит, будешь знать, как защищаются, какие методы бывают. Дальше предлагаю, кстати, о методах поговорить.
1: Да, да, да.
0: Вот, так вот, насчет студентов. Я вот ребятам говорю, вам, ну, вот надо будет, ну, если там кто-то умный студент, ну, наверное, часов 5, если ты знаешь методику, знаешь принципы, как это работает. Говорю, я это, в принципе, сделаю часа там за полтора, наверное, на опыте просто. При этом еще буду пить кофе и, может быть, там одним глазом посмотреть какой-нибудь там сериал. И что значит нужно сделать? Нужно провести разведку объекта. То есть, если у тебя оппонент, разведка. Каким образом? Через соцсети. Все ведут соцсети. Вот самое главное правило, я всегда это говорю, что твои личные данные — это нити, за которые можно потянуть. А любой цифровой гаджет, которым ты пользуешься, — это двери в твое сознание. И вот если еще вот есть вот эта дверь, через которую злоумышленник может зайти, и у него в руках твои личные данные, то есть это нити, за которые можно потянуть, ну, ты как бы в руках, особенно если это профессионал, то все как бы. Поэтому минимум, вообще в интернете нужно минимум своих личных данных оставлять, минимум фотографий. И получается, проводишь разведку, смотришь, что он, чем он живет, какие его интересы, любимые книги, любимые фильмы, цитаты, хобби и так далее. Все, ты уже составляешь психологический портрет личности. Ты за 3 минуты, проведя разведку просто по соцсетям, в открытых источниках, да, ты понимаешь, кто твой оппонент, какие у него сильные и слабые стороны, и самое главное, какие у него якоря, то есть за что можно подцепить, да. Смотришь хобби, как правило, в хобби. Если хобби не написано, изучаешь фотографии. Под фотографиям видно, что человек любит, к примеру, да? И тогда я пример привел, чтобы он там занимается, допустим, коллекционированием монет. То есть он нумизмат. Ага. Вот, все, у тебя есть такая серьезная, не то что нить, трос, стальной трос, за который можно потянуть. Что ты делаешь дальше? Вот дальше он должен оказаться в опасности. Значит, нужно провести разведку локации, где находится твой оппонент, как бы, да? Ну, к примеру, город, район. Да, вот есть город, есть там, условно говоря, парк Пушкина. Ты проводишь разведку в открытых источниках, ну, Асинт, криминогенная обстановка в городе, где больше всего совершаются преступления, хулиганы и так далее. Находишь, к примеру, что вот есть парк Пушкина, там каждое воскресенье в 8 вечера собираются хулиганы, бьют случайных прохожих, и полиция, понимаешь, не может и права на них найти. Все, дальше что тебе нужно? Дальше ты создаешь контент. Контент, которым будешь манипулировать на свой объект, на оппонента. Контент, к примеру, легенда. Я, нумизмат, У меня крутейшая в Солнечной системе коллекция монет, и я по самым дешевым ценам хочу отдать, потому что я переезжаю в другой город, мне нужны бабки, короче, вот поэтому, к сожалению, я должен с ними расстаться. 20:00 вечера в парке Пушкина возле памятника Пушкина, где собираются хулиганы, ты заранее это... Да. Вот буду продавать. Как доставить этот контент твоему объекту, ну, оппоненту, да, это дело техники. Через общих друзей, через рекламу в интернете, просто анонимно сообщение отправить, там, рассылку всем друзьям сделать, вроде бы, чтобы было неподозрительно, да, эта рассылка, и так далее. Какая вероятность того, что нумизмат клюнет на эту информацию?
1: Довольно высокая.
0: Высокая.
1: Высокая.
0: То есть, тем более, воскресенье. Не 100%,
1: но высокая, да.
0: Да, если у него нет каких-то более важных дел, вот, то он окажется там. Даже если вероятность 50/50, это уже большая вероятность, учитывая, что ты на это потратил там час времени своего. Поэтому, если вам попадается на глаза какая-то информация, которая вас заинтересует, вызовет в вас эмоции, вот в первую очередь эмоции — это звонок. Если вызывает информация эмоции, то большая вероятность, что вами пытаются манипулировать.
1: Если она еще вас на что-то толкает, при этом на действие
0: однозначно,
1: какое-то,
0: да.
1: Это тоже почти
0: но
1: однозначно.
0: Бывает многовекторно. Бывает, что сначала вызывает эмоции, потом подобная информация случайно появляется, а ты уже привык, что она у тебя эмоции вызывает, значит, она тебя интересует. Даже подсознательно ты где-то, если краем глаза увидишь что-то подобное, обратишь внимание, и следующее может вызывать, там, побуждать каким-то действием и так далее.
1: Здесь очень важно то, что схема, которую ты описал, она используется специальными службами, она используется различными мошенниками, она же используется фактически, немножко искаженном виде, различными политическими силами, которые заставляют тебя начать думать тем и иным способом.
0: Да, политические силы, на самом деле, пиар-менеджмент — это очень такая распиаренная штука, извините за каламбур или тавтологию, правильно. Но у нас очень мало пиарщиков толковых. Ты смотришь на политический пиар в нашей стране, и хочется уволить этих людей, которые занимаются этим пиаром. То есть, вот, знаешь, там, это как в 90-е. Если депутат на фоне березок, значит, патриот. Если на фоне семьи, значит, семейные ценности.
1: Значит, семейные.
0: А потом это перестало работать, да, появились другие. Ну, вот смотришь, одна шаблона, тупо и так далее. Большинство наших пиарщиков, да и в целом маркетологов, не понимают, что отталкиваться нужно в рекламе, в пиаре от информационного повода. То есть, если тебе нужно пропиарить человека или какой-то предмет, информационного повода подходящего нет, у тебя сроки, значит, создай информационный повод. Создай информационный повод, и каким-то образом он должен коснуться объекта твоего продвижения. А просто сказать, что вот, посмотрите, какой классный телефон, просто поверьте на слово, он классный. Но как-то неубедительно. А вот когда этот телефон, ну, к примеру, там, им можно... прорвало трубу, и ты прям телефоном, опа,
1: раз,
0: как
1: да.
0: бы, да.
1: И, как там, в подводной лодке практически.
0: Да, да, да, да. Ну, условно говоря, это очень грубо, как бы, да, чисто сходу, но вот как-то так. Или, к примеру, хочешь пропиарить кафе, я об этом задумался, я еще в армии был, ну, опять же, занимался информационным противоборством, и мне товарищ один такой, посоветуй, как мне там вот пропиарить. Ну, условно говоря, там надо было технологию компьютерную,
1: угу.
0: пропиарить. А, вот. Но я ему просто приводил пример про кафе. Пример кафе какой? Вот, допустим, открываешь кафе, и вот обычные маркетологи или там пиарщики, они что делают? Они какие-то информационные ресурсы раскрученные заказывают рекламу. Опубликуйте, что открылось кафе. Заказывают несколько билбордов.
1: Дорогих, да.
0: Да, может быть так, чтобы попросить там Женю Попова или Олю Скобееву обратить внимание в эфире на 60 минут.
1: Точно
0: или...
1: вряд ли.
0: Это я прикалываюсь, конечно. Же. Ну, условно говоря, да. Вот так вот действует. Получается так, что люди тратят деньги, но это не работает, все привыкли к рекламе. Почему я привел в пример рекламу про березки и про семейные ценности в кругу семьи, да, для депутатов? Потому что у человека, у организма, у тела есть иммунитет к бактериям, да, то есть если там ты коснулся, ты уже потом как бы на тебя это не влияет. То же самое у нашей психики, то есть есть иммунитет. Если раньше тебя это цепляло, то со временем это перестает тебя цеплять. Вот. И когда одни
1: и те же... не будет течь, когда ты будешь березки стотый раз видеть уже с этим
0: одни и те же, да, одни и те же шаблоны прекращают работу и зачастую вызывают даже противоположную реакцию. И вот когда ты везде реклама, реклама, реклама, никто в это кафе не пойдет принципиально просто, которое ты открыл на углу где-то в центре или еще где-то. А вот если появляется информация, что, вот, допустим, какая-то девушка пишет в соцсетях пост, а у нее там 50 подписчиков, пост «Герой нашего города». Я шла мимо кафе «Виктория», условно говоря. На меня напал хулиган, но мне повезло, что официант или там бармен этого кафе в это время курил и заступился за меня. Вот это герой нашего города. Спасибо тебе, там, тайный незнакомец.
1: Личный пример и эмоциональная подача. Да.
0: Да. А я, как тот, который занимается пиаром и посоветовал, вот, скажем так, это организовать, отправляю этот пост с канала, к примеру, ВКонтакте, где 50 подписчиков, все ее друзья, журналистам. И говорю, кто хочет эксклюзивное интервью этого? И уже не ты платишь там, информационному ресурсу за рекламу, информационный ресурс еще платит тебе, чтобы эксклюзивное интервью взять. Это нечестно, незаконно. Это пример, как это в принципе работает. Потому что на нас влияют иногда и нечестно, особенно противник. И нам создают многоуровневые, опасные информационные ловушки, чтобы мы в них попали. Опять же, у нас по телевизору говорят, вот... мошенники развели там бабушку Дусю, бабушка
1: на 14
0: Дуся.
1: Миллионов
0: рублей, да. Даже не на 14 миллионов. Бабушка Дуся пошла там, подожгла Сбербанк какой-то, да, коктейля Молотова, потому что ей сказали, что сейчас всю ее пенсию там кто-то снимет прям
1: в Сберкассе, да.
0: В Сберкассе. Да, и надо, чтобы милиция приехала и тому подобное, да. И мы по телевизору что смотрим? Бабдусю обманули мошенники, бабдусе дали 15 лет. И тут такой вопрос, когнитивный диссонанс. Получается, изначально какие данные? Бабдусю обманули мошенники, значит, бабдуся потерпевшая. Кровавый путинский режим дал потерпевшему 15 лет.
1: Естественно, любой пиар в современных условиях черный, да?
0: Не-не-не, дело не в этом. Дело в том, что даже наши средства массовой информации тем, что неправильно дают информацию, создают когнитивный диссонанс, и потом начинаются какие-то революционные настроения, чтобы бабдусю потерпи, ее и так обманули. А теперь как на самом деле было? Не мошенники, а спецслужбы врага завербовали бабдусю, сделали из нее там биодрона, и отправили совершить теракт. Ну, казалось бы, ситуация одна, но квалификация разная. И у нас наши СМИ, не разобравшись, начинают там, там мошенники развели. Развели и завербовали, это разные вещи.
1: Мы вернемся к методам работы сразу после паузы. И не переключайтесь, друзья, будет интересно.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье, 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spútnik. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп допустил, что конфликт с Ираном может закончиться до промежуточных выборов в Конгресс США. Американский лидер утверждает, что Тегеран хочет заключить сделку и связывается с США по этому поводу. Промежуточные выборы состоятся 3 ноября. Граждане определят новый состав Палаты представителей, а также судьбу 33 мест в Сенате. Сейчас парламент контролируют республиканцы. Глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер заявил, что не волнуется по поводу возможной нехватки боеприпасов у Соединенных Штатов. Газета «Нью-Йорк Таймс» ранее выступила с утверждением, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили 10-летнюю норму «Томагавк» и израсходовали 2-летний объем производства ракет для систем «Патриот». Вице-премьер правительства Приднестровья Виталий Нягу намерен баллотироваться на пост президента республики. В ближайшее время будут представлены его программа, приоритеты и предложения по социально-экономическому развитию республики и повышению благосостояния граждан. Действующий глава Вадим Красносельский дважды избирался президентом. Согласно статье 60 Конституции, президентом может быть избран гражданин Приднестровья, состоящий в гражданстве республики не менее 10 лет и обладающий избирательным правом. Также кандидат должен быть не моложе 35 лет и ко дню выборов постоянно проживать на территории Приднестровья не менее 10 лет. 6 человек погибли за ЧП на пароме у берегов Индонезии. Специалисты продолжают поиски еще 130 человек. Министр транспорта страны уточнил, что судно перевернулось, но не затонуло. Спасатели смогли эвакуировать 107 человек. Судно перестало выходить на связь во время непогоды в Яванском море. Министр благосостояния Латвии Ренис Узулнийкс лишен должности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщают СМИ. Отмечается, что когда его задержали полицейские, уровень алкоголя в крови составил 3,5 промилле. Отмечается, что глава правительства сразу уволил министра. Узулнийкс занимал должность министра благосостояния с мая текущего года. Россия в ближайшее время может снизить или обнулить сборы за оформление электронных виз для туристов из Индии. Об этом сообщил в интервью RT Индии министр экономического развития нашей страны Максим Решетников. Он напомнил, что Индия в начале года обнулила сборы за оформление краткосрочной электронной визы для туристов из России. Министр также отметил, что странам нужно нарастить авиасообщение. Текущих 15 рейсов в неделю явно недостаточно. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: Снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Даниил Бессонов. В студии про информационную... И Бабу Дусю рассказываем, да, про информационное противостояние в современном мире, в том числе вот прям на конкретных бытовых примерах. Начали уже про методы этой работы со всех сторон. Давай продолжим.
0: Да, ну, насчет методов, на самом деле, у противника... Противник не ограничен никакими моральными нормами и принципами, никакими нормативными нормами, рамками и так далее. Поэтому противник ограничен только своей фантазией и силами и средствами, которые он применяет для выполнения задач. Поэтому вариантов, как нанести нам урон внутри, причем через информацию, через информационно-психологическое воздействие, их просто тысячи таких вариантов. Я хочу акцентировать внимание на то, что украинские спецслужбы работают в российском информационном поле и занимаются информационным терроризмом очень много лет, ну, наверное, с 2014 года. Когда начался противостояние и так далее. Начало специальной военной операции, одним из поводов было в том числе информационный терроризм со стороны Украины. Это один из казусов Белли. Точнее, ну, в целом. Один из вот факторов, да?
1: Да, запустивших
0: всю историю, просто да. Которые, на которые мало кто обращает на это внимание. Вот. А я напомню, что все мы слышали про такое движение или операцию. Ну, операция условно называется «Синий кит», да, по названию пабликов в соцсетях, когда детей доводили до самоубийства. 16-17 год. Этим занимались службы безопасности Украины. Там явно торчат их уши, как говорится, есть этому подтверждение. Что делали? Они связывались через соцсети с детьми, да, создавали там паблики, так или иначе, напрямую писали, ВКонтакте там, и тому подобное. Связывались с детьми, начинали дружить, предлагали поиграть. Вот. Особенно, очень важно, еще раз хочу обратить внимание, когда особенно дети и подростки выставляют все свои данные в соцсетях, очень часто статусы. То есть, когда ребенок просто стабилен, счастлив, у него в семье все нормально, он уже, скажем так, не легкая добыча. Когда у ребенка какие-то проблемы, у него начинаются статусы грустные, там поссорился с родителями, там какой-то статус, там жизнь, боль, тлен, безысходность, неизбежность. Картинка
1: с плачущим котом, там, да.
0: Да, там неразделенная любовь, проблемы в школе, буллинг, это все факторы. И когда у ребенка, вот какие есть факторы риска, что ребенком заинтересуются спецслужбы и постараются его использовать как биодрон, да, для совершения терактов или чему-то подобное. Это когда очень много личной информации в соцсетях, фантографии. То есть легко составить портрет, ну, психологический
1: портрет
0: личности.
1: То, о чем мы вначале говорили, да.
0: Да, это вот это самый главный фактор, что все, ребенок легко доступный для манипулирования. Вот, дальше это вот, допустим, буллинг в школе, то есть уже дальше такие факторы негативные, которые влияют на его эмоции. Для того, чтобы человека манипулировать легко, когда ты знаешь его психотип, хоть немного есть о нем информации, нужно ввести в определенное там эмоциональное состояние или счастья, или горя, печали. Сделать человека счастливым и удерживать эту планку долго, ну, нереально. Нереально. Ну, допустим, только вот почему много ботов, вот, скажем так, аккаунты, которыми пользуются украинские спецслужбы, и зачастую это мужского пола, это женщины, девушки красивые.
1: С неразделенной любовью.
0: Там, неважно, главное, что там женская грудь, другие формы и так далее. То есть, и когда тебе смотришь аватарку, там она фотографии шлет, даже сгенерированные искусственным интеллектом, вот когда молодому парню, мужчине, вот девушкой рассказывают, как она будет ему счастье приносить, удовольствие и так далее, вот он там в эйфории находится, естественно, и легко поддается манипуляции. Вот. Но это, скажем так, очень узкое количество методов или людей, там, или задач, которые под это. Проще человека сделать несчастным, запугать, вызвать печаль, негатив, страдания и так далее, ну, душевные переживания, и удерживать это, и вот в этот период манипулировать. Или, допустим, дождаться, как подростки обычно, да, не сразу статус, неразделенная любовь, там что-то, все, это уже сигнал. То есть, если у подростка на странице все его данные, фотографии, там, чем он занимается, достаточно, да, для создания психологического портрета, дальше он активно постит там посты, статусы и так далее. Уже ты понимаешь, что происходит. Некоторые даже дневник ведут публичный. Я сегодня там вот это. А у меня вот вы знаете вот это. То же самое в инстаграмах, в тиктоках там жалуются. Ой, там слезы. Все, это сигнал. Это просто сигнал. Вот, пожалуйста, используйте меня для любых своих как бы задач. Вот. И начинают как бы манипулировать. Особенно если там это дети или вообще такие ранние подростки. Появляется какой-то тайный друг, который начинает поддерживать, все понимать, выслушивать, даже иногда деньгами помогать может и так далее.
1: Да, это не просто так, не только в России, но и во многих других странах на государственном уровне сейчас вводятся запреты,
0: конечно,
1: на соцсети для подростков.
0: Да, я бы так же запретил. Единственное, во-первых, это давно нужно было делать. Понимаешь, вот сейчас, к примеру, запретить до 16 лет вот, соцсети, вот так рубануть, это неправильно. То есть сейчас это вызвало бы больше негатива, чем позитива. Ну, нельзя так. Если мы сами подсадили молодежь на эти технологии, вот, то потом просто ломать их личности, это вызовет очень неспрогнозируемые последствия. Я бы, например, сделал так. Вот есть сейчас ребенок 7 лет, вот, допустим, да, там вот дети там до 7 или там до 8 лет, вот когда им запретить до 16 лет, 16-леткам, 15-леткам уже нельзя запрещать. Они уже в этом. Их надо обучать, как правильно в этом себя как бы вести в виртуальном мире. Потому что если сейчас запретить, так вот, до 16 лет запрет, и тут 13-летний такой, подожди, как бы, в смысле?
1: Я там уже 10 лет.
0: То есть мне 3 года, там у меня вся жизнь,
1: да,
0: а мне 3 года ждать, как бы, да, вот на 3 года паузу брать, а там весь мир, а там что, там каждый лайк — это комплимент. А для девчонок то же самое. Ну что такое лайк? Это комплимент, особенно от мальчика лайк под фотографией, это комплимент. Сколько самой красивой в мире и в Солнечной системе девочки или девушки на улице сделают комплиментов мужчины? Ну вот сколько за день?
1: И опять про эмоциональную привязку.
0: Сколько,
1: говорю,
0: да. Сколько? Ну, ладно, 3 смелых парня, может быть, найдется, скажут, что, о, красотка, можно с вами познакомиться или что-то. А там сотни, тысячи лайков в день. Под каждой фоткой.
1: Да, с учетом того, что социальная этика общественная, она наоборот говорит, что на улицах ничего этого нельзя делать.
0: Да, поэтому да. И люди, для людей, во-первых, пару лет назад, по-моему, замеряли, сколько времени проводит человек в интернете. Вот обычный активный человек вот в развитых странах по всему миру. И там очень большой процент, там что-то 64, по-моему, процента. То есть большую часть бодрствования, больше время бодрствования ты находишься в виртуальном мире. А твой мозг, поскольку там получает больше приятных ощущений, чем в реальном мире, он воспринимает тот мир реальным, более реальным, чем этот. Люди становятся несчастные, люди становятся тупые и нищие по итогу.
1: Да, если вы хотите собственное состояние оценить, посмотрите свое экранное время, оно вас удивит, я уверен.
0: Да, да. И все, и получается, ну, человек, это не только зависимость, это еще многие другие изменения идут. А вспомним начало нашего разговора, что человек — это биоробот, который программируется потребляемой информацией. Uh-huh. Вот из этого все и выходит. Потом насчет методов, если поподробнее. Допустим, бывает, чтобы было понятно, да, вот двойной капкан. Вот очень, очень распространенный метод, когда СБУшники выдают себя за ФСБшников. Вот. И когда человек, совершая теракт в нашей стране, искренне верит, что выполняет задачу ФСБ. Когда несет бомбу, искренне верит, что там на самом деле какой-то подарок, сувенир для какого-то чиновника или для какого-то генерала, неважно.
1: Или журналиста.
0: Или журналиста. А там прослушка стоит, как бы, да? Вот. И человек искренне верит, что ФСБ дала задачу, чтобы с коррупционером бороться. Вот там коррупционер, надо вот ему подари вот часы ему, к примеру. Там прослушка, но принеси их, подари. Вот, чтобы у него было, чтобы мы могли прослушивать. Ты родине, это миллиардер, он миллиарды украл, у тебя же в том числе. Ты родине поможешь, помоги. Человек несет и взрывается вместе с этой коробкой, как бы, да. Ну, вот, или, к примеру, выводят человека там, ну, к примеру, там, чтобы ты отправил геоданные. Или мальчик девочке отправляет, да, геоданные, она обещает в гости приехать на выходных. Или, там, наоборот, девочка мальчику отправляет, чтобы он ей прислал цветы домой.
1: Ага.
0: Вот. А потом по видеосвязи выходят сотрудники СБУ или какого-нибудь там запрещенного террористического правого сектора. Говорят, все, мы знаем, где ты живешь. Все, завтра, значит, смотри, завтра мы в это же время тебе звоним, и ты соглашаешься с нами работать. Иначе беспилотник раздолбит твой дом в хлам. Даже если ты уедешь, останешься без квартиры, и умрут твои соседи. Вот, вот и выбирай. Или ты будешь с нами нормально сотрудничать, ничего опасного, ничего смертельного и так далее. Или как бы у тебя будут проблемы. Все, думай, у тебя за время до завтра. Человек такой, так, что это было? Начинает пытаться понять, начинает переживать, кому звонить, с кем советоваться. Тут звонок. Российский номер, даже московский. Здравствуйте, вас беспокоит там Андрей Иванов, майор ФСБ. Мы перехватили ваш разговор с СБУ. Как вы можете это объяснить? Этот человек такой, как быстро работают наши спецслужбы. Да я честно, я мамой клянусь, там вообще все, ничего, как бы не это. Там, да, действительно звонит. Но я-то, это, во-первых, первый раз, во-вторых, ничего. Да ладно, ладно, я знаю, я знаю. Но вы знаете, это очень, это большая удача. У вас есть возможность поработать на Россию, на свое государство. Вы готовы поработать и помочь России, вот, там, защититься там, это, от угроз? Ну, конечно, я же патриот, я как бы гражданин России, я здесь родился, я за ФСБ, я там вообще как бы лайки вам все время ставлю в вашем телеграм-канале. Ну, очень хорошо, да, мы вам даже грамоту дадим. Ага. Ну, значит, смотрите, завтра они на вас выходят, соглашайтесь, но каждое задание, которое они вам дают, вы согласовываете с нами. Вот запишите мой номер, меня зовут там майор Иванов Сергей Дмитриевич, вот, пожалуйста, вот каждое задание. Да, все, есть, принял, добро. Тут на следующий день СБУшники такие, ну что, подумал? Да-да, все, я работаю. Ну хорошо, все, вон бери там бомбу, короче, вот, или там вот коктейль Молотова, сожги вон этот самый, там, какую-то фигню, да, короче, например, да, какую-то фигню. Ну или там заложи где-нибудь под машину, или подожги машину, неважно. Да, хорошо, но мне надо подумать, какая-то опасная штука, я буквально 5 минут мне подумать, добро. Алло, товарищ майор ФСБ, тут мне это, предложили поджечь трансформаторную будку или военкомат. А, да, так просто не Путина убить? Нет. Слушай, ну это мелочи, соглашайся, под нашим контролем. Втирайся к ним в доверие. Потом, когда у тебя будет серьезное задание, там, убить президента или что-то там взорвать какое-то там наше здание ФСБ, да, да, мы это сразу предотвратим, благодаря тебе, понимаешь? Втирайся в доверие, давай, действуй. И чувак такой, да, без проблем, пошел. А, естественно, и в первом, и во втором случае это все СБУшники были. Просто человек как бы не знал. И вот такое бывает очень часто. То же самое, например, реклама маркетинговая, какое-нибудь объявление. Нам нужно, чтобы вы с точки А в точку Б проехали и сняли все на видеорегистратор всю дорогу. К примеру, бывают такие методы, когда молодежь нанимает легкие деньги и так далее, как будто рекламное агентство ищет место, где установить билборд. И вот надо проехать из точки А в точку Б, записать это все на видеорегистратор, если есть машина, или на телефон, там, на велосипеде, на мопеде, неважно. Потом там на точке Б панорамную съемку сделать и тому подобное. И за это платят быстрые деньги, как бы, да. И потом оказывается, что это... Есть два варианта. Первый вариант — просто втянуть подростка и потом им манипулировать. Второй вариант — это добыть действительно материалы для беспилотников, которые обучить машинное зрение, да, ориентироваться на местности, чтобы на них не влияли системы радиоэлектронной борьбы.
1: Ага.
0: И также манипулировать и шантажировать потом подростка. Получается, кто-то соглашается на это, это делает, отправляет, думая, что это какая-то рекламная фирма, ищет место для борда, а оказывается, что нет. И потом он говорит: смотри, мы СБУшники, ты нам вот это прислал. А вот видишь видео, как беспилотник поражает склад Wildberries, к примеру, или НПЗ. Вот, видишь, где он летит? А помнишь, что там ездил? А знаешь, ты нам помог? И вот это твоя вина.
1: Да.
0: А теперь у тебя есть два варианта. Ты с нами работаешь?
1: Либо в ГУЛАГ.
0: Либо в ГУЛАГ, да. Либо он это донецким оркам в МГБ, в подвал, понимаешь. Да. Это вот как у нас, когда
1: как поступить в такой ситуации должен нормальный человек?
0: Во-первых, сразу сообщить правоохранительные органы. Ну, ФСБ в данном случае. А неважно, там в полицию обратиться, его ФСБ все равно направят. То есть, если это подросток, ну, несовершеннолетний, сразу сказать родителям. Если совершеннолетний, тоже можно сказать родителям и ФСБ обратиться. Обязательно. Только так можно защититься от любых угроз. То есть тут момент какой? Нужно понимать, состав преступления, он состоит там из четырех основных, да, элемента. Это субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона. Если хоть какого-то элемента нет, значит нет состава преступления. И вот, допустим, в субъективную сторону входит вина, как бы, да, человека. То есть как человек относится к своему деянию. Вот. И если человек просто в принципе как бы сделал что-то и потом остановился, когда начали манипулировать, да, и состава преступления нет, то есть нет вины, как бы, да, вот он там сфотографировал дорогу, отправил, ну что, законом запрещено дорогу фотографировать? Нет.
1: А умысла у него не было, да?
0: Да, то есть там умысел есть прямой, непрямой, ну и так далее, да. Если он вовремя остановился, когда даже просто заподозрил что-то не так. Вот то же самое, если вот когда люди знают, какое-то объявление вот такое им поступает, или они в чем-то подобном участвовали, сообщить сразу правоохранительные органы, что-то подозрительное. Лучше вот вы даже не представляете, сколько предотвращено терактов и в целом преступлений благодаря бдительности людей, которым что-то подозрительное, увидели кого-то подозрительного. Где-то что-то вот это самое. Много бывает действительно паранойи.
1: Вертится тут какой-то, да, со стальными пуговицами.
0: Да, а бывает так, что да, вот что-то подозрительное. Вот мне предлагают что-то подозрительное, к примеру. Да, вот заявил, все, среагировали. А плюс, получается, как у спецслужб, у них полнота картины. То есть вот вся картина как бы есть, да, разведданные и тому подобное. И, может быть, ваша информация станет той недостающей части мозаики, для того, чтобы полную картину увидеть. Поэтому, да, сразу. Ну, вот, противник, нужно понимать, методов очень много, как манипулировать людьми, как обмануть. Но когда ты только понял, что что-то не то, или тобой пытаются манипулировать, втянуть в какую-то вообще незаконную деятельность и так далее, сразу нужно сообщать. Конечно, будут очень убедительно говорить: тебе же хуже будет, не сообщай, там, никто не пострадает, ты вот сейчас ночью подожжешь военкомат, там никого не будет, даже дежурного. Но лучше так, чем мы сейчас тебя отправим в ФСБ. Ну, допустим, в 2022 году украинские спецслужбы проводили в России операцию, которая называется «Черный мост», когда они создавали подпольное движение в России из молодежи. А молодежь — это всегда анархисты, как бы, да. То есть, если ты в 16 лет не был революционером, у тебя нет сердца. Если в 40 лет ты не стал консерватором, у тебя нет мозгов, как бы, да.
1: Uh-huh.
0: Вот. Поэтому все вот в молодости такие: против системы, мы сами лучше знаем, и так далее. И вот пытались создать подпольное движение против власти и тому подобное. Главная задача была перегрузить ФСБ. То есть собрать кучу дебилов и сдать их ФСБ.
1: Понимаете?
4: Интересные бывают задачи.
0: Да, ну вот украинские, они же мыслят многовекторно, комплексно. То есть зачем ФСБ давать возможность заниматься, проводить там контрразведывательные мероприятия или какие-то разведывательные или диверсионные мероприятия там на нашей территории, это как мыслят украинские службы, да? Мы сейчас их перегрузим. И какие задачи решаются? Перегрузить спецслужбу противника, дальше социальная напряженность. То есть, ну ты представляешь, сколько подростков попадает под статью, а у каждого есть друзья, у каждого есть родственник и так далее, да? И это, ну, социальная напряженность растет, да? Вот.
1: Если это медийно еще подсвечивать,
0: плюс,
1: правильно, да.
0: Да, плюс ты еще правоохранительную систему, Следственный комитет перегружаешь, потому что надо вместо реальных преступников, тут там, нашли вам, сделали из подростков подпольное какое-то движение, сказали им там просто на заборе нарисуй граффити, вот мы придумали, что это будет символ подпольного движения за освобождение России, будет решетка. Нарисуй решетку на заборе. Все, ты нарисовал, все, уже состав какой-то есть, как бы. Вот дурачков. А самых активных выбирали для активных действий. То есть они там отбирали единицы, которые действительно они рассматривали как для активной работы, как бы, да, основную массу просто вот ФСБ сдавали, как бы, пачками, анонимно. И все. Но там, слава богу, там нормально подходили, разбирались. Там, где действительно были какие-то упоротыши и нарушали закон, да. А основная масса, ну, опять же, насколько я знаю, из открытых источников информации и все такое, основная масса нормально проскочила, побороли эту движуху вражескую. Но тем не менее. То же самое операция «Рейв». В Донецке еще проводилась что-то до СВО, потом уже и в Россию перебросилась, когда создавали игры, игры в реальность. То есть, когда ты мог быть там эльфом, хочешь быть верховным эльфом, да?
1: Так.
0: Набираешь баллы. И там задания такие. Перевести бабушку через дорогу и там сфотографировать или снять на видео, как ты это делаешь. Сфотографировать супермаркет в своем районе. Восход, закат, стадион рядом и так далее, да? Если это Донецк или Белгород, там предфронтовая зона, сфотографируй автомобиль «Урал».
1: Угу.
0: «Урал» он всегда военный, как бы,
1: с такой,
0: да?
1: геопозиции на юг строго сфотографируй,
0: да,
1: фото,
0: не важно.
1: Да.
0: А потом,
1: да.
0: Ну, в Донецке там, допустим, бывало, там, прилетели снаряды, ну, ты еще до СВО, прилетели снаряды там по Киевскому району или Куйбышевскому району, да? Они смотрят по игре, по анкетам, кто где живет в этом районе, видят, там, Вася живет. Так, Вась, задача такая. Украинские ублюдки обстреляли твой район. Ты должен сфотографировать место обстрела, сфотографировать ближайшую воинскую часть, чтобы доказать, что это намеренный удар по жилому дому, а не пытались по воинской части попасть и промазали. И Вася такой, блин, так это же благая задача. Ну, конечно. Идет, фотографирует прилет и фотографирует воинскую часть за 5 километров. Сказать, вот, а воинская часть, вон она, вот 5 километров. Значит, это не промах, а намеренный удар по гражданскому дому. Ну, все. А это, оказывается, ну, квалифицируется это совсем иначе, да? Но Вася-то думал... Вот, и потом дальше уже с Васей начинают работать. И вот на пике программа «Рейв», был «Рейв Донбасс», «Рейв Москва», «Рейв Питер», вот на пике, по-моему, 25 тысяч участников. А там еще там тебе деньги платят, баллы, то есть ты сначала просто там эльф, а потом ты там верховный эльф, и, то есть конкуренция, соревновательность, вот это вот все. Потом там, когда ты повышаешь уровень, у тебя интересные задания, которые, за которые тебе платят, там за кем-то проследить. И ты же такой думаешь, что это просто игра. Тебе присылают данные, фотку человека, проследи за ним, где он, пофотографируй. И вот какой-то малолетний дурак ходит там, фотографирует, следит за человеком, отправляет все. Думает, что это просто, ну, просто игра в реальность, да, там, квадроберы, эльфы, там, ну, все такое.
1: Все, что ты рассказываешь, знаешь, хочется отобрать у всех телефоны. Знаете, что, друзья?
0: Отключить электричество.
1: Да, вот вам голубь.
0: Голубь мира, но он уже мертвый.
1: Как-то с этим работаете. Ну и кроме, естественно, кроме украинского противника, у нас есть еще и более дальний игрок,
0: да.
1: Вот, который, может быть, и более широкими смыслами действует, вообще пытаясь воздействовать на, в широком смысле, нашу информационную среду. Да, Россия постаралась закрыться от этих всех ресурсов, вроде запрещенных, там, «Голос Америки», «Радио Свободы» и так далее. Но эти люди уже работают не только с конкретным человеком, сколько с большими общественно-политическими группами, реальностями, регионами, да. Не просто так там создавались отделения по Поволжью, по Екатеринбургу, по Северу, по Кавказу, снимая и доставляя контент как раз внутрь российских социальных сетей. Вопрос на засыпку. Закрыться все равно не получится.
0: Нет.
1: Никак. Можно запрещать до бесконечности.
0: Нет, а на самом деле...
1: То есть это путь, конечно, запрещать,
0: да,
1: но...
0: На самом деле это возможно. То есть закрыться
1: так
0: можно.
1: Так.
0: Абсолютно. Будет темно, как... Не хочу дальше продолжать, как обычно говорят.
1: Да.
0: Но мы себя отбросим в средневековье, и нас потом просто тепленькими возьмут, все со всех сторон разорвут и так далее. Это вот то, что... То есть отключить электричество. Вот, тогда... Потому что сейчас Starlink, к примеру, технология, будет давать возможность смартфону напрямую со спутником подключаться. Я уверен, что это технология ближайших лет. Когда твой смартфон будет к спутнику подключаться в любой точке мира, да? Потому что у них там уже сколько там, 40 или 50 тысяч спутников.
1: На днях была статья, какие-то европейцы истерили, что русские придумали, как глушить Starlink.
0: Да, да. Ну, это... Не, на самом деле придумали, но это... Это нереально. Ну, для того, чтобы применять это против гражданских, чтобы всех запретить там. Да. Вот. А что значит отключить электричество? Ну, понятно, да, мы сейчас уйдем на 200 лет назад, да. Это вот пример я обычно какой привожу. Вот у тебя есть ребенок, да, там мальчик, девочка, неважно. Ну, к примеру, мальчик. Ему надо в школу ходить. Где ему безопаснее, дома или в школе? Ну, дома безопаснее ребенку, очевидно. В школе по дороге могут хулиганы побить, ограбить, под машину может попасть, собаки могут покусать, в школе могут булить, еще что-то, довести там, и он потом, ну, не дай бог, бывали же случаи, да, когда там доводили до суицида, как бы ребенок. То есть куча рисков. Ну, так а почему мы отпускаем все равно детей в школу, а не держим их дома? Потому что держать их дома у них будущего не будет. Да путь в никуда, просто в никуда. Поэтому мы их подвергаем этому риску, отправляя в школу, но мы их инструктируем. Вот так же нужно и поступать с точки зрения информационной безопасности. Нужно научить своих людей распознавать угрозы, как действовать и тому подобное. Только так мы можем научить. По-другому не получится.
1: И заниматься этим постоянно, потому что да, появляются, да. Всегда появляются новые люди, всегда появляются новые угрозы. Единственный метод защиты, как я понял, из того всего, о чем мы с тобой сегодня говорили, это включать голову вовремя.
0: Да, и еще очень важный момент – не общаться с незнакомцами. Это касается не только детей и взрослых. Если тебе пишет в мессенджере, в соцсетях, звонит, смс приходит, не знаю, глубинная почта, незнакомый человек, аноним или просто незнакомый, сразу в блокировку, сразу в бан. Все твои тебя всегда найдут, и всех своих ты знаешь. Незнакомец к каждому, профессионал к каждому подберет ключ. Только пустишь его вот в свой мозг, дашь возможность задать тебе вопрос, он заранее знает, чем тебя заинтересовать.
1: Где-то в одном, по-моему, фильме было или книге «Никогда не разговаривайте с незнакомцами». На этом мы точно закончим сегодня беседу с Даниилом Бессоновым на «Культурной симпатии». Друзья, а вы, да, не разговаривайте с незнакомцами, включайте голову и приходите через неделю на «Радио Спутник» в «Культурную симпатию». Будет тоже интересно. Пока эта неделя будет продолжаться, подпишитесь на «Спутник», на меня подпишитесь в социальных сетях, на Даниила Бессонова. Бессонов обязательно тоже. Неофициальный Бессонов канал.
0: Неофициальный Бессонов.
1: Прекрасный. Пока-пока.
0: Пока, друзья. Спасибо.
2: Узнать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход – создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе. И миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, в Мариуполе и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Депутат Верховной Рады призвал главу киевского режима срочно ехать в Москву на переговоры. БРИКС позволяет открыть перекрытый Армузский пролив между Ираном и другими странами. Подробности далее. Владимир Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Кроме того, в список попали 20 морских судов международных организаций, 29 граждан России и 29 российских компаний. Ограничения включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, который выехал с Украины на фоне критической ситуации на фронте для ВСУ, призвал главу киевского режима срочно ехать в Москву и договариваться о разрешении конфликта. Дмитрук ранее показал видеообращение военнослужащего ВСУ с позывным «Генка», который пожаловался на отсутствие воды и еды на позициях. Минобороны Украины в апреле официально подтвердило дефицит поставок продуктов на позициях ряда бригад ВСУ. Президент США Дональд Трамп связал дефицит дизельного топлива с украинскими атаками по российской энергетической инфраструктуре и потребовал от Владимира Зеленского остановить удары по заводам в России, которые производят дизель. На этой неделе средняя стоимость дизельного топлива в Америке впервые в истории достигла отметки в $6 за галлон. Ранее глава Минэнерго США Крис Трайт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива.

0: Междугородний автобус полностью сгорел на трассе в Стамбуле. Погибли 2 пассажира, пострадали не менее 4. Об этом сообщают СМИ. Отмечается, что водитель рейса Диярбакыр-Стамбул на мокрой после дождя дороге не справился с управлением и врезался в столб. Автобус мгновенно загорелся, пожарные смогли потушить огонь через некоторое время. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Вице-премьер и глава МИДа Таиланда подчеркнул важность БРИКС для формирования нового мирового порядка в многополярном мире в своем выступлении на саммите БРИКС+. Он отметил, что мир сталкивается со множеством вызовов и потрясений, испытывающих на прочность как устойчивость стран, так и основанный на правилах международный порядок, на который многие страны долгое время опирались. По словам вице-премьера Таиланда, БРИКС может помочь преобразовать коллективную мощь стран-членов и партнеров объединения в реальное влияние, конкретные действия, предоставив глобальному югу больше возможностей для участия в принятии решений и помогая странам объединения наращивать потенциал для совместного реагирования на вызовы. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья! С вами «Код преступления» на «Радио Спутник». Меня зовут Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. Со мной в студии. Это наша авторская передача, посвященная исследованию различных криминальных историй, преступлений, истории с законодательством. И самое важное, что мы пытаемся через нашу программу, это ОБЖ, объяснение того, как защитить себя и как жить в безопасности, знание законов, знание статей, которые существуют в нашей стране. Почему вам может казаться, что вы совершили не что-то серьезное, а на самом деле это преступление? И мы с Евой всеми силами стараемся продвинуть. Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. Да, наша программа, хочется верить в это, будет просветительской. И в очередной раз мы поднимем очень сложную тему. Пожалуй, даже одну из самых сложных. Почему? Потому что за последнее время огромное количество обращений от граждан было к журналистам, правозащитникам и юристам с вопросом, а что будет, если вдруг я переведу кому-то деньги, человек там сообщит, что он в чем-то нуждается, а потом по факту вдруг мне предъявят финансирование терроризма. И вот эта тема, она стала весьма актуальной с учетом того, что появились очень странные уголовные дела. И я лично, как правозащитник, вот сейчас, надеюсь, в течение передачи приведу несколько таких примеров. Эти примеры заставляют задуматься, но самое главное, дай бог, чтобы на этих примерах, ну, во-первых, учились наши граждане быть весьма аккуратными, да, и беречь себя, как говорится, береженного Бог бережет. А с другой стороны, хочется в том числе и воззвать к правоохранителям, чтобы на пустом месте не создавали уголовные дела.
2: Да. Ну, важно нам с тобой понимать, что этот разговор формируется не просто так, потому что есть действительно проблема того, что есть такие люди, существуют, которые содействуют террористу,
3: абсолютно,
2: являются предателями, если там мы обозначим каким-то риторикой прошлых лет, предателями Родины и так далее. Но есть истории, как это говорится, всегда формируются перегибы. Но мы с тобой должны затронуть, что есть статья УК РФ 205.1 «Содействие террористической деятельности», на основании которой вот рассматриваются все эти дела. Но когда, мне кажется, это важно сейчас объяснить людям, потому что до сих пор ментально наш народ существует именно в позиции, ни в коем случае не принижаю, но я это слышу от многих, с кем я сталкиваюсь, о том, что ну, это вербовка, к вам приходят, с вами контактируют, вот с вами там договорились о какой-то инкриминируемой деятельности по отношению к государству, и вот это содействие терроризму. Но на самом деле, как оказывается, вот эта проблема, и вот то, что ты рассказываешь про эти запросы, то, что мы обсуждали за кадром, что мы сегодня с тобой будем говорить, это как раз проблема, что даже существует эта ситуация в плане «вы перевели кому-то деньги».
3: Да, нужно объяснить нашим гражданам, что есть организации, структуры, которые признаны террористическими и экстремистскими, они внесены в соответствующий список. Понятно, что люди иногда просто не могут себе позволить следить за обновлением этого списка, но все-таки стараться быть сегодня в курсе текущих событий, тем более, что некоторые названия организации, они на слуху. Ну, допустим, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. И другие, не будем, может быть, даже все их перечислять, но хочется, чтобы граждане хотя бы самые основные знали, да, могли идентифицировать их. И не случайно, когда их упоминают,

0: где бы то ни было, обязательно указывают, что они внесены в перечень, что они запрещены решением Верховного суда и так далее. А если это где-то в печатном издании или в интернете, да, то обязательно ставится такая звездочка, да, и дальше делается пометочка. И тем самым делают акцент на то, что вот эта организация, она запрещена, она уже признана официально террористической или экстремистской. Надо дать нашим гражданам вот такое, знаешь, осознание четкое, что каждый раз, когда они кому-то переводят деньги, они должны быть абсолютно уверены, что, во-первых, знают, кто этот человек. Да? Одно дело перевести маме, старушке, которая нуждается и попросила, не знаю, там, родственнику на подарок, перевести какому-то знакомому, который просит, может быть, в долг, потому что ему там очень срочно на что-то потребовалось. А не знаю, там, опять же, подарок коллеге. Разные причины, которые совершенно бытовые, естественные, семейные, мы их можем назвать как угодно. И никто эти переводы не запрещает, и слава богу, они являются частью жизни, обыденной жизни. Я вот честно скажу, вот у меня мама, я очень часто ей перевожу. Но это нормально.
1: Та же самая история, типа, маме с днем рождения, или маме
0: конечно,
1: просто какая-то там помощь, мат, да, и так далее.
0: Этих людей вы знаете. Так вот, да, очень важно, чтобы те, кому вы переводите, вы их знали. И в данном случае будет даже не обязательно что-то там писать. Но я, например, стараюсь, переведя маме, что-нибудь написать, там, «люблю», там, «от доченьки». Ну, что-то такое, что, в принципе, ей поддержит.
1: И полезно для налоговой, если что, как говорится, когда будет отчетность, или будут задавать вопросы.
0: Или мой подарок, да, мой подарок. Подарок, дню рождения, что-то такое. Если же так получается, что вам нужно сделать перевод незнакомому человеку, то вот здесь нужно быть максимально бдительными. Рассказываю сцену, которую я наблюдала на одном из рыночков. Значит, продают фрукты, овощи, и буквально над каждой кучкой, да, каких-то определенных фруктов или овощей есть надпись там, вот примерно так: «За клубнику переведите на номер Сбер такой-то там, а за черешню переводите вот сюда». Люди переводят. Люди взвешивают ее и бросают. Пусть это, там, может быть, не очень большие деньги, там кто-то 300 рублей, кто-то 1000, но надо понимать, что вдруг эти деньги попадают куда-то на какой-то счет, который каким-то образом окажется связан с террористической или экстремистской организацией, человек автоматически становится, ну, фактически спонсором этой организации. Тут есть многие нюансы, и мы потом про них поговорим. Но в целом важно также знать, что достаточно 1 рубля. Нет понятия минимальной суммы, которая будет считаться направленной на финансирование. Ну вот нет ее. То есть 5 рублей или 5 миллионов, неважно. Все равно, если будет доказано, что они направлены на эту самую деятельность, человека могут привлечь. Другое дело, что есть презумпция невиновности, и должно быть обязательно доказано, что был преступный умысел, что человек знал, что эти деньги не на клубнику, да, там, или на что-то еще, а конкретно на ту самую деятельность. Это, что называется, должно быть бесспорным, но с учетом, как ты выразился, перегибов, да, я бы очень просила наших граждан подстраховываться. Ну, о перегибах давай поговорим.
1: Ну, смотри, когда мы рассуждаем вообще про все эти уголовные дела, конечно же, вербовка, конечно же, торговля оружием или вооружение, и вот эти самые переводы. Когда мы говорим про переводы, у нас есть вот эта схема, и мы это, кстати, с тобой обсуждали в нашем выпуске, посвященном аферистам, обману,
0: да,
1: и так,
0: да,
1: далее. Есть большая проблема о том, что вот мы с тобой говорим, мамы, там, или родственники, или близкие друзья. Всегда проверяйте в ваших соцсетях, его ли это аккаунт, потому что люди бывают, копируют фотографию, и вы, обратив внимание только на фотографию, начинаете переписываться, как будто это ваш родственник или близкий, не акцентируя внимание, что это просто человек скопировал. У меня, например, была такая ужасная история. Я работал в одной компании, и там мне написали ровно с такой же аватаркой «бухгалтерия». Женщина, с которой мы занимались переправкой документов, и она там, вот пришлите, перепишите мне вот эти счета, перепишите мне эти документы и там кое-какие определенные цифры.
0: Да, и плюс, наверное, она могла сказать потом, вы знаете, мы вам чуть-чуть переплатили, у нас проблемы, перешлите там,
1: да,
0: 1000,
1: да,
0: рублей.
1: Да,
0: этого,
1: да,
0: достаточно.
1: В этот же момент я сразу же вижу, что это незнакомый мне номер, я делаю скрин, отправляю этой прекрасной женщине-бухгалтеру, что она к тому моменту, кстати, и откуда это произошло, потому что была, видимо, утечка базы, она ушла из этой фирмы, и под этой эгидой эти люди начали показывать. И вот тогда. К чему мы сейчас до вас доносим этот момент? Вот вроде бы это работает по принципу аферы. Но преступники или люди, которым вы можете переводить вот в таком формате, они могут либо находиться в другом государстве, и потом они будут уличены уголовной какой-то ответственностью, связанной с финансированием терроризма, финансированием каких-то инкриминируемых деятельностей, и за это вас привлекут, или же это прям осознанные люди. Потому что...
0: Надо еще сказать про известную мошенническую схему, когда человек получает на свою карту определенную сумму. И тут же появляется кто-то, кто пишет: «Извините, я ошибся, прошу вас переправить их обратно, эти деньги». И некоторые, не думая, ну, поскольку они ответственные, порядочные, они тут же отправляют обратно эти деньги. Никогда так не делайте. Не делайте, обращайтесь в службу безопасности банка, сообщайте, что к вам поступил перевод, а что теперь человек, который якобы совершил этот перевод, просит обратно эти деньги, и консультируйтесь с сотрудником банка, как быть. Почему я так говорю? Потому что, когда вы перебросите эти деньги обратно, да, без того, чтобы сами себя обезопасить, вам могут в ответ на это прислать мошенники сообщение о том, что, ага, вот теперь вы сами профинансировали террористическую экстремистскую деятельность. Ну, а дальше там уже другая мошенническая схема, в процессе которой вам могут столько всего и предъявить, и ввести в такое заблуждение, что это будет способствовать совершению вами каких-нибудь действительно чудовищных преступлений.
1: Да, потому что на самом деле это очень пагубная и страшная вещь. И вот ты правильно сказала, тут работает на психологическом компоненте того, что ой, ну, со мной тоже такое бывало, ну, типа, я кому-то близкому перевел, потому что там у меня, знаешь, ты платишь зарплату кому-то по ИП, и там имя, отчество двух людей одинаковое, и ты такой переслал, они тебе вернули, ты... Это да. Что? Или это фонд будущей зарплаты?
0: Будь сейчас такое время, нужно быть предельно аккуратным.
1: Четко просчитывать
0: такие вещи. Да, и не лениться. Вот сейчас поленился, не спросил, не позвонил, еще у кого-то не переспросил, и все. Потом в конечном итоге это может вырасти в какое-то либо преступление против вас, либо вас спровоцируют на преступление, и вам долго нужно будет доказывать, что, собственно, ничего плохого вы не думали и сами стали жертвой.
1: Да, поэтому вот даже такие истории, когда вы покупаете что-то на рынке вроде бы, помидорочки, там, огурчики, одежду, старые классические, до сих пор помню, в детстве мама стоишь на картонке, и ты что-то покупаешь, вам могут сказать перевод. Вы не знаете этого человека, вы с ним никогда не контактировали. Либо должен быть специализированный аппарат, к которому вы прикладываете или оплачиваете по QR-коду, либо же никаких переводов незнакомым людям, потому
0: что сейчас,
1: это
0: да, сейчас
1: фактически
0: нельзя этого.
1: Да.
0: И если же, ну, происходит какая-то, не знаю, критическая ситуация, вот когда никак не обойтись без этого самого перевода, обязательно укажите там, на что это был перевод. То есть так и напишите: за клубнику, да, там, или за что-то еще, или там на благотворительность, да, на, там, не знаю, покупку еды какому-то бездомному. Либо на что-то, в чем человек сейчас нуждается, он у вас просит, и вы, будучи сердобольным, это хорошо. На самом деле люди эмпатичные, они, конечно, больше подвержены воздействию мошенников или вообще любых других преступников, но нельзя себя закрывать, нельзя запрещать себе проявлять доброту только из страха, что потом кто-то этим воспользуется настолько, что превратит вашу добрую деятельность в какое-то преступление. Однако подстраховывайтесь, пожалуйста. Вот пишите тогда в этих комментариях что-то. Если можно избежать возможности перевода, обязательно избежите. И, наверное, сейчас вот такой период, когда вдруг не работают интернет, это невозможно рассчитаться банковской картой, вот какой-то сбой происходит, и сейчас это достаточно частое явление. Имейте наличность. Вот прям пусть она всегда у вас будет на всякий пожарный случай, чтобы вы могли вытащить и расплатиться, а не посылать неизвестно куда, неизвестно кому на счет что-то, что вот вам сейчас крайне необходимо приобрести.
1: Я не знаю, как наши слушатели или зрители, но я воспитан, как это, я ребенок 90-х, и я воспитан, что дома всегда есть дежурный конвертик с снятыми деньгами, что если что-то вдруг, если там не будет работать карта или что-то, должен быть этот самый конверт, потому что эти банкоматы, они отказывают и что-то еще.
0: Все что угодно может произойти.
1: Да. Поэтому какая-то дежурная сумочка, она должна быть у вас на какие-то мелкие расходы, хотя бы просто себе там поесть, попить, успеть купить и так далее. Но смотри, опять-таки, мы с тобой рассуждаем про очень для всех понятную историю, связанную с переводами банковскими. У нас есть у всех приложение, зачастую у всех есть карточка, и мы все понимаем, как это работает. Старая шутка из интернета о том, не подскажете 3 цифры на вашей банковской карте, там сзади на обороте у вас написано, мы не видим по программе. Ну, так пенсионеров, к сожалению, обманывают.
0: Да.
1: Но есть другой рынок, который сейчас стал последние годы очень плотно особенно развиваться у нас, крипто. Валюта.
0: Да.
1: И криптовалюта тоже рассматривается как финансирование каких-либо террористических организаций. Так как там все намного сложнее с переводами, с передачами, переводчиками, там все это ухудшается и усугубляется. И человек, который просто отдал свои деньги на работу с кем-то, какой-то фирмой, которая там переводит их, зарабатывает и продвигает, ну, обозначим их, трейдеры.
0: Да, то есть он думает, что он сделал что-то полезное, модное для себя, вот он вложился куда-то, а в действительности он не знает ничего.
1: О передвижениях собственных, денег, так называемых, да, криптосумм.
0: Да.
1: И эти суммы могут оказаться. Есть уже пару прецедентов, и уголовные дела об этом начинают возбуждаться, и люди попадают на достаточно долгий срок, пока не будет доказано, что они не являются, потому что в этом случае, так как это все-таки терроризм, это обвинение по перемещению там межгосударственными границами, у следствия моментально возникают опасения на тему того, что человек покинет страну или попытается что-то совершить, связаться со своими подельниками, и пока не будет установлено, что это не так, а зачастую мы пока что, к счастью, видим практику, что все-таки это просто, ну, излишняя тревожность и волнение правоохранительных органов, потому что время напряженное, и мы, ну, пытаемся...
0: Может быть, это попытка какие-то показатели сделать?
1: Это тоже мы никогда по счетам, потому что показатели — это проблема, которая... Понимаешь, вот я из медицины, и меня еще во времена студенчества всегда поражало, что мы должны перед начальством... Это страховая фирма. По страховке мы можем определенное количество квот, определенное... Я помню, меня поражало, что в некоторых отделениях есть количество смертей на месяц. Вот не больше, не должно быть превышено такое-то количество. И это был очень такой красный огонек для многих заведующих на эту проблему, когда возникало. И меня это всегда поражало, но я понимал, что это упирается все в финансирование, в денежные средства. Когда я слышу показатели, что должно быть задержано столько или так далее, меня всегда, как у обывателя, не работающего во внутренней системе органов, а связанной именно только частично когда-то в прошлом судебной системой и краткими общениями, я всегда такой смотрю на это. Ну, то есть вы подсчитываете, сколько точно будет совершено преступление или от чего это формируется. Террористическая безопасность. Безопасность, за которую отвечают. Это очень важно. Этим занимается и ФСБ, и СК, и МВД. То есть это занимается... То есть на всех уровнях...
0: Межведомственная работа, да, потому что все включены.
1: Да, потому что и задержание, у осведомители, узнавание информации, что происходит, отслеживание за въездами, выездами в государство.
0: Граничники, да, банковская система, переводы, все.
1: Чтение переписок, все, коммуникация и так далее. Поэтому, когда мы говорим, с одной стороны, моя безопасность, твоя безопасность и безопасность любого, кто нас слушает или смотрит, на первом месте, и это важно, но с другой стороны, есть люди, которые из-за этого страдают. И вот давай мы, наверное, начнем с той истории, которую ты уже начала рассказывать, когда вот мы в гримерке сидели, на тему молодого человека, который просто перевел, а тот гражданин оказался психически раз...
0: Нездоровым, да.
1: Ментально нездоров. И оказался, что он собирался уехать на территорию Украины.
0: Да, история, она заслуживает того, чтобы немножечко сказать о героях.
1: Да.
0: А герой – программист, он член КПРФ, он участник многих молодежных форумов, дважды принимал участие в программе «Лидер России». То есть такой активный.
1: И... Человек, который находится на переднем уровне, которого сложно заподозрить в чем-либо.
0: Да. На всех, повторюсь, последних, наверное, таких самых значимых форумах он был. Поскольку он айтишник, он в разных компаниях работал, и когда работал в Москве, он снимал квартиру у москвича. С ним он познакомился на форуме, знал, что у него психический диагноз, прям серьезный психический диагноз. Проживал у него на квартире в моменты, когда был в Москве. Обычно рассчитывался едой какой-то, что-то ему покупал. В общем, такие у них были отношения. Когда началось СВО, этот психически нездоровый парень пережил на фоне стресса такой пик, скажем, своей болезни, что подтвердили медики. И вот он куда-то рванул, уехал, оказался в Брянской области, откуда прислал сообщение от маме и там каким-то знакомым, что якобы собирается на Украину. Никуда он не поехал, сразу скажу. А мама потом обратилась к этому айтишнику, который был в Москве в тот момент, с просьбой помочь, уговорить его вернуться и как-то привезти его обратно из Брянской области в Москву. Тот с ним связался, уговорил и бросил ему 700 рублей на билет. Обратный билет, да, Москвы. На эти деньги был куплен билет, и он приехал в Москву. В Москве его задержали, поскольку вот он там что-то писал где-то, видимо, в соцсетях такое, что он собирается поехать на Украину. Поняли, что он психически нездоровый, провели экспертизу и направили его на принудительное лечение. Он до сих пор лечится. То есть это серьезный пациент, что называется. Тот парень проходил по этому делу просто свидетель. Он сказал, что да, тот действительно что-то писал такое, но он помог ему вернуться в Москву для того, чтобы он не совершил никаких противоправных деяний. Спустя 3 года пришли к этому айтишнику, даже, наверное, больше. Вот его задержали в январе. Точнее, накануне нового вот этого года, 30 декабря 2025, задержали, а дело возбудили в начале января 2026. За перевод 700 рублей. В этом деле нет больше ничего. Папа его, в прошлом один из достаточно известных ученых, он в Академии наук СССР занимался такой, ну, существенно, на мой взгляд, важной деятельностью в целом для науки. Сначала не верил, что все это произошло, вот, был в шоке. Не так давно он даже приходил и ко мне, и к другим правозащитникам, рассказывал всю эту историю, потому что переживает. Сын сидит уже 8-й месяц, и ему вменяют именно финансирование терроризма. При том, что преступного умысла нет, то есть он доказывает всей своей прошлой биографией, всеми своими поступками, что он добропорядочный гражданин. За него поручились и представители КПРФ, написали замечательную характеристику, написали характеристику с места работы, с IT-компании, где он был программистом в последнее время. Все замечательно, но его держат. И я так думаю, что эта история именно как раз про показатели. И еще про то, что очень сложно бывает отвернуть назад, когда уже все случилось. Вот когда уже арест произошел, да, поскольку если вина не доказана, получается, это брак в работе. И вся система начинает защищать свое, возможно, ошибочно принятое решение вот тогда первоначально. По-прежнему он сидит в СИЗО. Очень надеемся, что разберется, что называется, суд. Прокуратура дело уже вернула на доследование, потому что, вероятно, не усмотрели ничего такого, что действительно было бы основанием полагать, что у человека был какой-то преступный умысел. Итак, крайне важно знать, на чем основывается наше право, российское право. Принцип того, что человек невиновен, вот этот принцип очень важный, он у нас существовал, вот, наверное, еще с момента, как только право начало только формироваться. Презумпция невиновности, он так и называется. Поэтому следствие должно доказать, что все-таки у человека был умысел. Если этот умысел не доказан, человек не признается виновным. У нас в Уголовном кодексе на самом деле есть несколько статей, которые очень важны для понимания. И в том числе, и может быть даже с нее нужно начать, это статья 5, которая так и называется «Принцип вины». Объективное вменение не допускается. Что это значит? Что если человек... Но он делал какое-то свое обычное дело, а потом выяснилось, что этим воспользовались преступники, и это привело к какому-то преступлению, но у него не было ни умысла, да, и он совершенно не мог предположить, что это как-то обернется, то его привлекать за это к уголовной ответственности нельзя. И вот, как мне кажется, нужно сегодня почаще напоминать и об этой статье номер 5 Уголовного кодекса, и о презумпции невиновности в целом, о том, что не нужно подозревать в каждом человеке преступника потенциального, нужно верить нашим гражданам. Вот мне кажется, сегодня этого не хватает, а это важно. Знаешь почему? Потому что есть хорошие исследования, которые говорят, что если каждый начнет бояться вот вообще всего, и вот эта тревожность породит в итоге у него стресс, то человек в моменте столько в нем накопится, что он будет бояться, что и это может стать преступлением, и это, и тут его могут обмануть, тут ему что-нибудь вменят, тут вот и так, и так, и так, что в конечном итоге для того, чтобы свою психику расслабить, он просто может взять и реально совершить какое-то преступление. Это... Сказать, а идите вы все вот из серии.
1: Психология называется синдром директора. Когда у тебя постоянное ощущение, что ты нашкодивший ребенок,
0: да,
1: которого все время ставят в положение, ты плохой, ты обязательно что-то сделаешь, я знаю, что ты не изменишься, я знаю, что ты склонен к этому. И в конечном итоге у ребенка, ну, обозначим это таким словом из онкологии, метастазируются в голове эти мысли, и он начинает. Часто такое мы наблюдаем в токсичных отношениях, когда партнер что-то другому своему партнеру говорит. Часто это происходит, например, в отношениях именно начальник-подчиненный, где все время там вот его подавляют. И вот то, как раз то, что ты исследование приводишь, это действительно так. Это исследовалось и психиатрами, и психологами, исследовалось как можно больше по всему миру, поэтому выборка у нас большая, и она подтверждена и соответствует реальности.
0: Поэтому презумпция невиновности, вот этот принцип, он оправдан со всех точек зрения. Вот как ты сказала теперь уже с точки зрения психологии мы его объяснили, и психиатры его объясняют, криминологи его объясняют. Ну и в целом на этом, как я уже сказала, зиждется система права. Если не доказано обратно, человек невиновен. Доказывайте. Если не смогли доказать, отпускайте. Никогда не стыдно извиниться. Вообще, я считаю, что вот эта история с тем, чтобы извиниться, она должна быть нормой. Я буквально недавно получила сообщение от бывшего лучшего полицейского Москвы. Очень хороший парень, талантливый. Действительно хороший полицейский, знаешь, вот такой вот Анискин, не знаю, как еще назвать.
1: Дядя Степа.
0: Дядя Степа.
1: Как его в детстве нам учили.
0: Когда он только не очень высокий.
1: Ну, но... а тут же суть не в том, что дядя Степа, это просто образ.
0: Его привлекли незаконно. Ну, не будем говорить, по каким причинам. Ведомство само побоялось за него заступиться, знаешь, из серии вот а вдруг, не будем, да, заступаться. Никто из коллег не заступился. Он отсидел в СИЗО, и я помню, тогда даже в какой-то момент я была правозащитником, имеющим мандат, могла заходить в СИЗО, и мы тогда его спасали от того, чтобы на него оказывали давление. Так вот, он освободился, доказал свою полную невиновность, невиновность, и буквально на днях ему прислали извинения. Вот эта бумажка, в которой написано: «Мы приносим свои извинения». Прокуратура это сделала. Я считаю, что это крайне важно и правильно. Во-первых, у человека тогда пропадает вот это ощущение, что ему как будто должны, да, за то, что нанесли вот эту глубокую обиду. Mm-hmm. Он принимает эти извинения. Ошибаются все, да, в любой профессии могут быть ошибки. Особенно там, когда какая-то, опять же, повышенная тревожность у правоохранительных органов. Но извинитесь. Ну, разобрались, поспешили, извинитесь, отпустите, и все. И человек, я уверена, что не будет держать не то, что никакого зла, и даже не будет подавать еще на возмещение ущерба.
1: Это навело меня на одну мысль, но к ней мы вернемся после небольшого перерыва.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
12: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель связала введенные сегодня против нее санкции со своим готовящимся выступлением в Европарламенте. По ее словам, санкции против граждан Украины также противозаконны, как и многие другие решения главы киевского режима, а сам Зеленский использует их против всех, кому нужен мир. Мендель указала, что знала о готовящихся в свой адрес обвинений в госизмене из-за нашумевшего интервью Такеру Карлсону и предвидела возможность санкций. Вице-премьер и глава МИДа Таиланда рассказал о своем выступлении на саммите БРИКС Плюс лидерам объединения о программе Бангкока «Таиланд-Африка», которая базируется на принципах практического партнерства в духе БРИКС. Он охарактеризовал подход Таиланда к сотрудничеству Юг-Юг как практическому партнерству, которое способствует повышению устойчивости и делает процесс экономического развития более инклюзивным. Вице-премьер добавил, что суть таиландского подхода заключается в сочетании технического опыта, программ содействия развитию делового партнерства для стимулирования роста и повышения устойчивости с учетом приоритетов местных сообществ. Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Стамбуле возросло до 8, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора провинции. Вечером в воскресенье водитель автобуса, который выполнял рейс Диярбакыр-Стамбул на мокрой после дождя дороге, не справился с управлением и врезался в столб. Автобус мгновенно загорелся, два человека погибли, раненые госпитализированы, начато расследование инцидента. Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается снять американские пошлины с ирландского виски. Выступая в Дунбиге, где проходит чемпионат Ирландии по гольфу, глава Белого дома заявил, что в ходе визита в Ирландию его неоднократно просили снять пошлины с ирландского виски. Напиток попал под американские пошлины весной прошлого года. Тогда США ввели 10% тариф на импорт из Евросоюза, а для ирландских производителей это означало рост конечной цены примерно на 5 долларов за бутылку. Для рынка это был серьезный удар. Космонавт Роскосмоса Анна Кикина сфотографировала Москву с борта МКС, летающую на высоте около 400 километров. Снимок опубликован в канале на платформе МАКС. День города отмечается в столице 5-6 сентября. Кикина находится на станции с 27 июля этого года. Она прилетела на корабле «Союз МС-29» с другим российским космонавтом Петром Дубровым и американским астронавтом Анилом Минономом. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья. Мы находимся на радио «Спутник». Это «Код преступления». Сегодня мы обсуждаем сложную тему, делу финансирования терроризма, фальшивых историй с финансированием терроризма и во что попадают. И вот мы с Евой закончили историю про очень хорошего полицейского московского, который попал в обстоятельства. Вот на что меня навела эта мысль. Немного отмотаемся в прошлое наше, советское. Великая Отечественная война заканчивается, и очень было много прецедентов и уголовных дел, которые возбуждались как КГБ, так и внутренними какими-то системами, в связи с тем, что те, кто попадали в плен. Угу. Потому что даже несмотря на то, что если этих людей не отправляли в лагерную какую-то систему, если их не отправляли в тюрьму, или, прости господи, не дай бог, расстреливали, не доказав их вину, были истории огромные, и мне недавно попалось. Был опубликован один интернет-большой архив, те, кто знают, то поймут, о чем я, и в нем огромный доступ материалов, которые... То есть я, например, там сейчас нахожу очень много газет про там серийных убийц советского периода и так далее. Ты просто можешь, знаешь, по слову найти, и ты прям вау. И мне стало вот как раз интересно, я стал вводить, очень много было историй, которые потом они стали публиковаться уже в 70-е, 80-е, в 60-е также во времена оттепеля, на тему того, что люди приходили устраиваться на работу, и если это были какие-то госслужбы, а если это были связаны с милицией, постовыми и так далее, то если фигурировало, что во время войны он попал в плен, и даже если было доказано, что правда они попали в плен, они ни в чем не участвовали, их никто не завербовал, потому что это тоже вопрос терроризма, вербовка. И этих людей не брали на работу. И они были, ну, сказать, чумными, сказать, полностью лишенными какого права и так далее. Вот когда мы вот рассматриваем терроризм, я просто к чему хочу? Я сейчас немного хочу увести в плоскость именно понимание. Мы уже с тобой частично это затрагиваем.
12: Подозрительность, да, вот этих органов?
2: Да, подозрения органов и рассуждения их на тему того, что в каждом может... Ну, объективно мы с тобой часто замечаем и подмечаем эту формулировку, что «а вы уверены, что он невиновен?» То есть каждый может быть виновен.
12: А сколько по этому поводу таких анекдотичных фраз, когда да. Если любого человека задержать, через некоторое время он сам...
2: Сам во всем сознается.
12: Да, и скажет, в чем он виноват.
2: У нас в психиатрии есть прекрасно... Не существует психически здоровых, есть недообследованные. Вот, это такая же... И вот эта история... Почему она меня сейчас интересует, и почему я хочу ее обсуждать с тобой, так как ты и контактируешь как с родственниками, как и с работниками органов, это... Я даже не знаю, как это назвать. Паранойя или профессиональная паранойя, она возникает в процессе обучения и службы, или же она внушается начальством, или в этих кругах оно как-то работает по-другому?
12: Ты знаешь, у меня, к сожалению, есть версия, что есть некое представление начальства, как обстоят дела, угу. Которое доносится до подчиненных, а дальше с них требуют показатели их эффективности, их активности. То есть вот действительно возникла проблема вот это финансирование экстремистских террористических организаций. Что уж скрывать, да, там граждане перечисляли в какой-то момент, да, но тут есть еще важный нюанс, потому что некоторые перечисляли до того, как организация была признана террористической экстремистской. Тем не менее, меняется еще и этот период, не только то, что было уже после признания. Как бы то ни было, вот есть эта ситуация, да, объективная, и на фоне нее начинают искать дела, да, которые могли бы показать руководству, что вот активно в этом направлении работают и выявляют несознательных граждан. Выглядит все это очень подозрительно, вот с моей точки зрения, как правозащитника, когда дело возбуждается спустя 3 года, спустя 2 года. То есть они все знали, то есть они про историю знали, как с этим парнем. Они знали, что он тогда эти 700 рублей перевел психически нездоровому. Они дело возбудили на психически нездорового, отправили в итоге его по решению суда в эту клинику, где он до сих пор лечится. Все знали 3 года. Почему неожиданно им пришло в голову взять и возбудить на него вопрос? И таких дел становится больше, и что говорит о том, что в какой-то момент может не хватать показателей, нужно что-то продемонстрировать. А что вы там за этот квартал сделали? А сколько у вас? Какие цифры у вас по раскрываемости вот по этим статьям и по тем статьям? И они, а, так, а что у нас тут было? Где у нас тут что-то фигурировало? Ага.
13: Может быть, тогда дернем тех, кто был раньше в статусе свидетеля, да, кто что-то знает, и пусть они теперь будут уже обвиняемыми. Это я, конечно, фантазирую.
2: Извини, что сейчас тебя перебью. Я просто думаю, что когда-нибудь, так как у нас теперь передача, начинает появляться опция приглашать гостей, кого-нибудь пригласить бы из пресс-службы или тех, кто могут дать нам комментарии.
13: Пояснение.
2: Да, просто с их точки зрения, потому что у них есть это своя важно, точка зрения, позиция. Мы ее полностью уважаем, поддерживаем и так далее. Но просто с нашей стороны, которая как
13: есть вопросы,
2: там, журналист-психиатра, есть вопросы, потому что от чего это формируется? Есть какие-то там негласные или гласные, опубликованные официально пункты, там, план на год, я сформулирую это так. И то есть вот было бы интересно, если вы хотите и готовы, и ваше начальство вас готово отпустить, мы, мы приглашаем вас и с большим удовольствием это обсудим.
13: А я приведу пример, одну интересную историю. Я была участником конференции, на которой были ученые-мужи, представители разных силовых структур. И вот один из них, он доктор наук, от одного ведомства, не буду называть какого, сказал, ну вот, нас все ругают за какие-то показатели, за палочную систему. Палочной системы давно не существует, никаких палок у нас нет. Я ему задаю вопрос при всех на этой конференции. Я у него спрашиваю, скажите, пожалуйста, а как ваше ведомство учитывает, да, рассчитывает эффективность, эффективность работы? А как вы понимаете, что вот у вас хорошо все идет в плане расследований, преступлений таких, таких, таких? Ты знаешь, он немножко замялся, а потом сразу сказал, ну да, у нас показатели. То есть я говорю, получается, что чем больше раскрыто преступлений вот именно по такой статье, тем эффективнее это подразделение работает, тем оно больше может доказать, что ему нужно там расширять штат, там, не знаю, повышать зарплату. Да, это все до сих пор так. Пусть это называется не палочная система, но эти показатели никто не отменял. Они как были, так и есть. И здесь, конечно, если мы хотим побороться вообще с проблемой каких-то дел на пустом месте возбужденных, мы должны говорить, что в системе силовых структур важно учитывать как эффективную работу профилактическую работу. То есть вот они что-то заметили, там провели разъяснение, человека отпустили, пусть у них будет там плюс, да? Пусть это потом расценивается именно как то, что они молодцы. А не обязательно им нужно довести это до возбуждения уголовного дела, человека привлечь, и только тогда это будет считаться, что вот хороший показатель. Если позволишь, я еще одну историю приведу, которая тоже очень яркая. И она наших граждан убережет еще не только от переводов незнакомым людям, но и от разного рода реакций. А речь идет об истории пенсионерки, которая сейчас находится в СИЗО за то, что послала какое-то количество звезд, я сейчас уже не помню, в телеграм-канале запрещенной организации. Вот я беседовала с ее родственниками, которые ко мне обратились. А, кстати, цена этих звезд, которые она послала, всего лишь 218 рублей на сегодняшний день. И вот не помню, то ли 100 это звезд, то ли меньше звезд. Что такое звезды? Не каждый даже знает, что это...
2: В телеграм-каналах вы можете ставить эмодзи, там, значки, сердечки, пальцы вверх. Если вы хотите помочь своему любимому блогеру, там, телеграм-каналу и поддержать, есть способы донейшенов в виде звездочек. Чтобы не просто вы там переводили, а вот вам очень... Потому что в телеграме есть и платные посты и так далее. И вот за этими звездочками вы как можете покупать эти платные посты, так и просто вот мне понравилась мысль автора, которую он написал, и вы ставите ему звездочку, чем самым там ему 0,1 цента, ну, сколько-то там каждое, ну, как, в общем, копейки незначительные, которые объективно, ну, то есть там надо прям, чтобы тысячами людей эти звезды, чтобы с этого заработать. Это, ну, просто такая маркетинговая история, как, я думаю, внутренне выстроена господином Дуровым.
13: Да, по версии самой этой пенсионерки, она какую-то рекламу там нашла. В этой рекламе она захотела что-то прочитать, и как-то так получилось, что она нажала и действительно послала звезды вот этому запрещенному каналу. Как получилось, что этот канал был у нее в ленте? Да, она реально была подписана на несколько каналов организаций разных. Она не знала, может быть, до конца, запрещены, не запрещены. Ну, у нас часто так бывает, что кто только на кого не подписан.
2: Ну, давай объективно, грубо говоря, как там у меня и у тебя. У нас с тобой есть буковка там в Телеграме, которая обозначает, что мы сертифицированы в...
13: И тут надо, конечно, надзоре. Советовать в том числе нашим гражданам все-таки не подписываться и следить за тем, на кого вас подписали. Это, кстати, бывает иногда так автоматически. Недавно я заметила, что я оказалась в какой-то странной группе, там что-то она продает, эта группа. Слава богу, что это о продаже.
2: В настройках надо закрывать просто, типа, способность добавлять себя в какие-либо группы.
13: Кто добавил, как добавил, непонятно. И это, кстати, не касается не только вот соцсети Telegram, но и всех остальных.
2: Да.
13: Поставьте настройки, которые не позволят вас автоматически добавлять в какой бы то ни был канал?
2: Грубо говоря, нет. Это, опять-таки, там есть прекрасная функция. Только мои контакты, которые записаны в мой телефон, могут добавить меня в группы, чаты или что-то.
13: Да. Ну, ты знаешь, а вдруг какой-то контакт что-то создаст? Все же бывает.
2: Согласимся. Ну тоже. Да, лучше уж быть безопасным, пусть тебе напишут в личку, и ты там сам туда войдешь.
13: Да, и бросят ссылку, скажут, что вот я тут создал канал магазина по продаже цветов.
2: И вы осознанно, как говорится, по подписи сделаете своей рукой.
13: В общем, будьте максимально бдительны, поскольку вот эта подписка на запрещенные разные каналы, она тоже может сыграть роль. И вдруг вы даже и не знаете, что вы там, оказывается, подписаны на что-то. Опять же, листая ленту, нечаянно посылаете какую-то звезду, и все, вот вам, пожалуйста, уголовное дело по терроризму и экстремизму, по финансированию запрещенных организаций. На мой взгляд, здесь крайне, опять же, важно возвращаться к тому, о чем мы с тобой говорили в первой части. Доказанность умысла, четкое понимание того, что человек знал, кому он послал, на что он послал, что это идет именно на содействие финансированию экстремистской и террористической деятельности. Это работа следствия. Если не доказано обратно, надо все-таки наших граждан успокоить и сказать, что они не будут привлекаться к уголовной ответственности. А почему это говорю? Потому что случился недавно казус. Ко мне обратилась одна знакомая, которая сказала, что у ребенка в моменте был телефон, и ребенок, как она уверена, послал какую-то звезду куда-то, куда не надо. Я говорю, ну а куда он мог послать? Он говорит, я не знаю. Говорит, ну не хватило звезд, я не знаю, как они считаются. А поскольку она подписана в том числе на разные каналы, как оказалось, и она их тоже не отслеживала, вот это вот... Ну, не знаю, назвать ее небрежность, не небрежность, но вот отсутствие такой вот сейчас очень четко сформулированной для себя системы гигиены информационной. Звезда могла уйти куда угодно, а она читала историю про эту пенсионерку. И, конечно, хочется, конечно, людей успокоить и сказать, что должен быть доказан умысел. Если обратного нет, то вас не привлекут. Но, как мы видим, есть у нас и другие примеры, к сожалению. Поэтому что сказать? Не давайте телефон в руки детям. Дети могут поставить какую-то реакцию. Кстати, у нас были истории с реакциями, когда на канале, который что-то такое писал о какой-то трагичной новости, ребенок поставил смеющийся, хохочущий смайлик. И это привлекло внимание какого-то оперативника, который подумал, что как же вот над такой новостью, да, там, важной, смеется, наверное, это потенциальный там, оппозиционер. Это ребенок был, который вот просто этот смайлик...
2: Прости, господи, давай так, объективно. У меня бывает, разблокируется телефон в кармане.
13: Да, и что ты там поставил?
2: Я, у меня чаще происходит, я кому-то случайно набираю, у меня активизируется, вот, знаешь, система СОС, и критические контакты, кому набрать в случае, если я, так как у меня куча проблем со здоровьем, чтобы кому там из близких, там, девушке, родителям, кому набрать.
13: Ты держишь всех, в общем, напряжение.
2: Да, и часто, периодически я могу так позвонить, я такая, что случилось, ты что, умираешь, что происходит? Вот, такое бывает. Ну и вот эта история со смайликом, ну, господи, ты села, телефон был в кармане, все.
13: Ну, опять же, ребенок, который мог что угодно послать, что угодно...
2: Написать.
13: Абсолютно. Понимаешь, если мы сейчас скажем тем людям, которые нас слушают, что берегите телефоны, прячьте их, не знаю, пришли домой в сейф телефон, это тоже неправильно. Это, опять же, про тревожность вот эту излишнюю. Не нужно кошмарить наших граждан. Все-таки они должны быть уверены, что если не доказан умысел, а он должен быть с помощью совокупных факторов доказан.
2: И это мы еще возвращаемся к тому пункту, который мы неоднократно и много раз обсуждаем в наших выпусках, вопрос допроса. Когда вас допрашивают, не надо рассказывать то, чего вы не знаете. Вы не помните, вспомнить можно. Пользоваться статьей 51. То есть о том, что я не буду против себя ничего говорить и так далее. Должен быть юрист. Все эти истории про то, что мы просто поговорим, да мы ничего не будем фиксировать. Просто подпишите. Вот это все очень бдительно, четко оцениваем и смотрим. Потому что внезапно вы можете подписать признание. Внезапно вы можете во всем признаться или стать свидетеля подозреваемым. Поэтому тут очень важно вот все эти вещи учитывать. Я не пытаюсь демонизировать наши органы, но также я пытаюсь образовывать население, потому что это реальность, это та самая история, где вас могут... Потому что у меня была одна история в жизни, она не связана, конечно, с террористической какой-то. Я учился в медиа, это был первый... второй курс. Угу. Тогда случилось, если ты помнишь, у нас анатомический корпус находится на охотном ряду. Угу. И на охотном ряду в 2010-м я поступаю в университет, и тогда случилась Манежная площадь. Угу. Из-за гибели какого-то футбольного фаната, толпы футбольных фанатов вышли, и случилось так, Тогда стал работать уже биллинг и так далее. Как я понял, меня привлекли, потому что я в этот день там учился, притом там у нас не было пары.
13: На этой территории я показал
2: телефон. Я пришел в анатомический музей, чтобы учить кости, как сейчас помню, череп. Все бороздки вот эти, кости и так далее. Там турецкое седло у нас есть в черепной коробке.
13: Я тоже это знаю.
2: Вот. И вот я помню, что я это учил, и я там засиделся, мы там еще поболтали, в столовке пообедали.
13: А в это время кто-то там...
2: Да, и там что-то происходило, тогда еще не было всех этих интернетов, чтобы прочитать, и мы что-то выходим, там ограждено все, ОМОН повсюду. Мы такие, ну и ладно, типа там же недалеко ФСБ, ну, видимо, может быть, что-то какая-то... Спускаюсь в метро и прикладываю свой проездной, который, типа, мой именной на мою фамилию. Спустя время меня вызывают на разговор. И я до сих пор помню этот допрос, потому что был вот этот добрый следователь и плохой второй, который на меня жестко давил. А вы уверены, что вы ничего не... Ну, то есть вот так прямо он на меня с выпадами. Я говорю, та-та-та-та-та-та. Да, вот это вот... И я прям
13: мы все знаем про вас.
2: Да.
13: Вы давно у нас на карандаше.
2: Да. И я это прям помню, как это происходило. Благослови Господь, что я еще был тогда 17-летний, так как я был несовершеннолетний, со мной пошла мама, и она очень жестко, притом там, я помню, там просто вот ряд был таких же, как я, которые не были к этому ничему готовы, и ты просто не понимаешь, типа, я просто косточки изучал. А меня вот, и я прям помню эти состояния, помню этот момент. Это я просто привожу. Я хотел бы еще вот что с тобой затронуть. В рамках твоей практики, так как мы все-таки говорим с тобой о терроризме, вербовке, что ты можешь сказать в твоей практике и твоих коллег-журналистов о людях, которых вербуют, которые вот действительно были завербованы? Как психологически, какой это тип, на твой взгляд, людей был? Это были люди, которые попадают в секты, психологически сломленные? Или действительно озлобленные почему-то на государство? Что происходит вот в душах, знаешь, этих людей?
13: Их, на самом деле, несколько категорий. И все, что ты перечислил, ну, в том числе, это есть. Надо сказать, что есть категория завербованных, которые под воздействием мошенников и действительно специалистов. Может быть, это гипноз, НЛП, я не знаю, что это.
2: У нас сейчас много этих историй, когда под давлением на подростков или пенсионеров они идут в военкоматы или идут что-то кидать, поджигать. И потом рассказывают, что либо их шантажировали в случае подростков, где все чаще это доказывают, что их правда шантажировали, там делали в нейронках какие-то фотографии с ними, или какие-то все родителям расскажем, что и так далее. Либо в случае пенсионеров, что если вы это не сделаете, это спец какое-то деяние, вы должны помочь государству. Их убеждают, что на самом деле они на службе. Вот.
13: И в действительности здесь чаще всего поддаются этому люди, которые привыкли подчиняться. Вот у них вот прям вот четко есть система того, что если позвонил кто-то, кто представился, не знаю, там, полковником каким-то, кем-то еще, то нужно делать ровно то, что скажет человек. Поэтому все-таки, если мы формируем такой психотип личности, который подвержен вербовкам, мы должны говорить о том, что чаще всего эти люди одинокие, чаще всего они не доверяют близким, то есть они с ними не советуются. Знаешь, как однажды мне один ученый сказал, который специалист именно по как раз этой теме, он сказал, вот попробуй завербовать какую-нибудь бабушку на селе. Она же сначала ей позвонит кто-то, она пойдет всему селу расскажет. Они все вместе посидят, обсудят и поймут, что это какая-то хрень, и они не будут ничего делать. Вот. А вот это недостаток социального общения, конечно, является одним из основных критериев, по которому вербовщики работают с человеком. Поэтому максимально старайтесь общаться офлайн с людьми, которыми вы доверяете, рассказывайте им со всем, что с вами происходит. Если вдруг вам бросили денежку, с чего мы начали с тобой, да, потом сказали, переведите обратно, и вы все-таки перевели, и тут же вам сказали, что это вы профинансировали террористическую деятельность, не бойтесь это обсудить с близкими, не бойтесь пойти в полицию.
2: Пойти в полицию, написать заявление, рассказать о том, что я не осознавал, то я был там в замутненном или напряженном состоянии испуга.
13: Нет, ну как бы да, я подумал, что это порядочно. Вашей вины в данном случае нет, вот по моему
2: если самостоятельно идти как раз.
13: Конечно, да. Поэтому вот в первую очередь, это повторюсь, общаться нужно, во вторую очередь все-таки доверять нашим органам, потому что, когда вы, с одной стороны, не доверяете и думаете, что вот сейчас то, что вам говорят по отношению к вам исполнится, а говорят, это мошенники, и не проверяете это уже, придя ножками в отдел полиции, то вы, конечно, одно из серьезных мишеней для вербовщиков, для мошенников, для всех остальных преступных элементов.
2: Ну, на самом деле, это очень масштабная и сложная проблема, потому что каждый раз, когда ты читаешь это в СМИ, с одной стороны, у тебя в душе какой-то, ну, уровень патриотизма, потому что ты думаешь, вот, у нас есть такие элементы, которые хотят навредить нам. Но потом, когда вот мы с тобой разбираем
13: начинаешь
2: случаи...
13: Начинаешь разбираться.
2: Да, есть случаи, когда, ну, просто человек попал в обстоятельства, где он не был информирован, не знал, потому что, несмотря на то, что я до сих пор помню это потрясающее видео от Следственного комитета, когда, дружок, тебе исполнилось 14 лет, и теперь неинформированность не является оправданием того, что законы формируются постоянно, новые критерии или новые организации признаются из раза в раз террористическими, экстремистскими, распространяющими незаконные или вредящие законам РФ.
13: Поэтому надо сказать, что сейчас мы живем в такой реальности, когда знать право, знать перечень, пусть не наизусть, но знать, как к нему обратиться в случае чего, да, это жизненная необходимость. Если вы хотите себя обезопасить, прямо будьте, что называется, вот максимально информированы о том, что происходит. Вот такая у нас объективная действительность.
2: И это на самом деле, опять-таки, когда я вот там читаю ваши комментарии, вы часто, надо все менять, такая объективная... Вот я всегда...
13: Ну, как есть, да.
2: Я всегда, когда вот у людей возникает возмущение, я предлагаю им философское старое доброе учение стоицизма, стоическое. То есть в чем суть, если кратко, стоицизма, то, что мы отвечаем за радиус своего окружения. Вы можете это изменить на данный момент? Нет. Вы можете принять эти правила? Да. Если в перспективе вы можете изменить или как-то повлиять, тогда мы и будем действовать, или ваш радиус ответственности. Мы в глобальном смысле, если мы не законотворцы, если мы не работаем с депутатами или так далее, мы в большей степени лишь можем поднимать проблемы, как мы это с тобой часто делаем, обращаться со своими запросами, заявлениями и помогать гражданам, но в глобальном смысле. Поэтому изъедать себя, как вы это часто делаете, я читаю это в комментариях, потому что аудитория, она очень часто вот входит вот в этот внутренний какой-то кризис. Ну как же так? Это вот это надо все срочно. И они психологически, вместо того, чтобы там заняться какими-то своими бытовыми делами и просто понять, что ну вот так мы играем, вот по этим правилам, они начинают вот тревожиться. Поэтому мы информируем вас. Мы стараемся как можно, то есть каждую статью, каждый закон вам разложить, объяснить, объяснить про коммуникацию. И опять-таки ты совершенно верно говоришь. Правоохранительные органы, они не враги. Они просто работают в своей парадигме, в своем видении и в исполнении своих функций, которые наложило на них государство. Почему я и затронул тему, что было бы здорово нам пригласить какого-нибудь представителя, потому что нет, хотя бы пресс-службы, но вообще в идеале какого-нибудь действующего сотрудника, который или занимающегося...
13: Объяснил бы нам, вот почему,
2: да,
13: почему за
2: там, может быть, мы с тобой ошибаемся и в наших высказываниях, и уже что-то там вот только сегодня или вчера поменялось, и все вот сейчас будет по-другому, и это важные элементы. Поэтому я думаю, давай повторим с тобой перед завершением, что нам делать, когда происходит подобная история.
13: Да, чтобы избежать возможного обвинения в финансировании террористической экстремистской деятельности, старайтесь не делать переводы незнакомым людям. Даже если это происходит в рамках совершенно бытовых отношений, покупки каких-то товаров, которые этот человек произвел. А если же не избежать такого перевода, обязательно указывайте, за что это. Там, за стол. Да? Там, купил стол на рынке, вот за стол. Обязательно старайтесь иметь какую-то наличность, потому что может так случиться, что вот ничего не сработает, и потом вам скажут, нужно куда-то деньги привезти. Лучше рассчитайтесь в моменте наличностью, и тогда точно вам никто не предъявит возможное финансирование терроризма и экстремизма. Старайтесь смотреть, на что вас подписывают. Запретить такие подписки со стороны незнакомых людей. Старайтесь, листая ленту, быть предельно аккуратными, не давать свой телефон в ваше отсутствие детям для того, чтобы они не поставили какие-то реакции, не послали какие-то там звезды и прочие там активности в потенциально запрещенный контент.
2: Но если так случилось, то мы...
13: То знаете, что должен быть доказан ваш умысел, и если вашего умысла в этом нет, вы точно не привлекаться должны к уголовной ответственности. Все противное – это попытка сделать на вас показатели. Не позволяйте этого сделать. Доказывайте, будучи уверенным в своей невиновности, то, что у вас есть право гражданина на презумпцию
2: невиновности. И на этом, я думаю, на этих важных факторах.
13: Да.
2: Потому что терроризм – это, к сожалению, проблема, которая попыток подрывать государство, подрывать строй.
13: Во всем мире самая страшная проблема.
2: Создание психологического дискомфорта для многих сограждан, которые не чувствуют. Государство всеми силами старается обеспечить безопасность и защиту, но помните, предательство, как говорится, Родины, это все-таки серьезная статья уголовная. Поэтому берегите себя, знайте свои права, защищайте себя и своих близких и поддерживайте контакт, особенно с возрастными, и объясняйте своим детям. С вами была прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы смотрели «Код преступления» на радио «Спутник». Увидимся с вами в следующее воскресенье.

0: Реформа туристического налога. Контекст. Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить механизм взимания платежей, а именно сделать плательщиком фиксированного налога самого туриста, а не включать сумму в стоимость гостиничного номера в виде процентной ставки. Предлагается также ввести инвестиционный вычет для гостиниц, ведущих реконструкцию и капитальный ремонт. Такая льгота стимулирует активнее работать на фондовом рынке. По мнению участников турбизнеса, реализация инициатив даст возможность использовать налог не только как источник доходов территорий. Он станет механизмом обновления туристической инфраструктуры, номерного фонда и инженерных объектов. Предложения направлены главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. В прошлом году местные бюджеты дополнительно заработали за счет введения туристического налога около 6 миллиардов рублей. Налог платят гостиницы, хостелы и другие объекты размещения, включенные в специальный реестр. Для санаториев действует минимальная ставка – 100 рублей за сутки проживания. Он не взимается с ряда льготных категорий граждан, включая инвалидов первой и второй группы и участников СВО.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов вечера, в Екатеринбурге полночь, в Новосибирске 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Киев провоцирует Москву ударами по гражданской инфраструктуре, заявили в Кремле. Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен прекратить удары по производству дизельного топлива в России. На парламентских выборах в Швеции побеждает оппозиция. Подробности далее. Армия России не наносила удары по всему подряд, пока Киев не начал атаки на российскую гражданскую инфраструктуру, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, украинцы сами открыли ящик Пандоры. Он также назвал очередным шагом в сторону эскалации заявление Владимира Зеленского о планах по атаке российских энергетических объектов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен прекратить удары по производству дизельного топлива в России. По его словам, дефицит топлива в мире произошел не из-за боевых действий на Ближнем Востоке, а из-за снижения поставок на рынок топлива из России в результате действий Украины. По утверждениям американского лидера, он уже говорил Зеленскому, что его действия вредят всему миру. Оппозиционный «Левый блок» лидирует на парламентских выборах в Швеции. У него 51,3% голосов, у правящего блока 46,8%. Об этом говорят данные экзит-пол телеканала SVT. Голосование в стране прошло сегодня. Правительство страны будет формировать победившая коалиция. Оппозиционный левоцентристский блок составляют социал-демократическая рабочая партия Швеции во главе с бывшим премьером Магдалиной Андерсон, левая партия, партия центра и партия охраны окружающей среды. Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил в интервью РИА Новости, что выборы в Швеции не изменят позиции по отношению к нашей стране. Тело последнего погибшего альпиниста нашли на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии. Лавина сошла 6 сентября со склона Мижерги в Бенгизейском ущелье и накрыла группу альпинистов. Всего в группе было 33 человека, самостоятельно спустились 10. Жертвами трагедии стали участники программы горной подготовки силовиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Демонстранты, недовольные выросшими на 40% ценами на топливо, перекрыли ключевую трассу М5 в Сирии и жгут покрышки. Об этом сообщает сирийский телеканал «Аль-Ихбария». Трасса связывает крупные населенные города Алеппо

0: сил НАТО. Тревогу отменили после того, как пилот визуально идентифицировал объект. При этом сам аэропорт не работал более 38 минут подряд. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущий Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов. Здравствуйте, товарищ. Сегодня у нас философская тема для обсуждения. Та самая цифра 37. Как только произносишь цифру 37 касательно русской и не только русской литературы, в первую очередь русских и не только русских поэтов, сразу же тебе тут же начинают цитировать песню Владимира Семеновича Высоцкого и говорят: «Да-да-да, мы помним, мы слышали Высоцкого». Как это там... Алёша, напомни.
4: С меня на цифры 37 момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подумал, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль,
2: и Маяковский лёг виском надуло.
4: Маяковский лёг сердцем и даже не уважился.
2: Да-да-да. Вот, да. Я как-то однажды взял и написал по этому поводу раздраженный пост. Я говорю: ну, хватит уже в конце концов цитировать. Там, да. Там дальше еще Есенин слазил в петлю в Англитере, совершенно дикарская.
4: Другой же в петлю слазил в Англитере.
2: Да-да-да.
5: Слазил, предполагает, что можно залезть и вылезть.
2: Слазил, да, ну как бы слазил, как на забор за яблоками, да, и Маяковский лёг. Причем Есенин-то в 30 лет покончил жизнь самоубийством.
4: Нет, он оговаривает, он берет разные там даты, и это самое.
2: Да. Понятно. Ну, в общем, да, в чем дело, сейчас скажешь мне, что тебе не нравится. Но мне кажется, что оно просто не это стихотворение Высоцкого, она же песня, не очень дружит с русским языком, а тема-то поднята правильная, да, там действительно поэты ходят там босиком по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. Но мои товарищи чуть более, может быть, скептично настроены, чем Владимир Семенович Высоцкий, и какие-то другие цифры, может быть, предполагают в качестве трагической, в том числе цифра 26 есть у нас скорее
5: руководство. 26-27, да.
2: 26-27, да. Но, тем не менее, говоря о цифре 37, сам-то Высоцкий прожил 42, да?
4: 42. Недалеко ушел.
2: Ну, недалеко. 5 лет, что значит недалеко? Для поэта 5 лет – это далеко. Вот. Пушкин, соответственно, Маяковский названный, великолепный фронтовой поэт, о котором мы часто говорим, Павел Шубин, Геннадий Шпаликов, великолепный сценарист и замечательный поэт. Кто-то из пушкинского ряда наверняка был. Я вот сейчас точно не вспомню, но, условно говоря, там Адаевский или Бестужев-Марлинский, кто-то там...
4: Бестужев-Марлинский.
2: Кто-то на этой цифре тоже споткнулся. Соответственно, Байрон, конечно же, ну и так далее. Сейчас, друзья мои, может, кого-то вспомнят. И когда уже вот смотришь и начинаешь перечислять, понимаешь, что, боже мой, то это действительно там треть русской поэзии прямо утыкается в эту цифру и не в состоянии через нее перейти. Может быть, действительно в ней есть какая-то мистика. И вообще, есть ли вообще мистика в поэзии, и в каком месте поэзия, математика, поэзия и цифры пересекаются, вот об этом мы будем сегодня говорить, друзья.
4: Я вспоминаю, собственно, вот что интересно, до того, как Владимир Семенович спел эти строки, да, я считаю стихотворение действительно слабым, с несколькими яркими строчками, безусловно, вот про это, поэтик, который ходит пятками по лезвию ножа. Вот, все остальное, конечно, там критику с трудом выдерживает, но, тем не менее, Высоцкий стал законодателем этой моды. Я не припомню, а я свидетель, я уже в возрасте мамонта.
2: Вот, я... Тебе уже два раза по 37, наверное, скоро, Лёшечка.
4: Ну, нет, пока нет. Вот, пока нет. И, соответственно, как бы до этого вот этой вот цифровой манипуляции я не припомню. Ну, была, естественно, советская власть, которая вообще все эти игры в нумерологию не поощряла. А вот когда Высоцкий это исполнил, как-то в народе вот это начало работать. Начало работать, люди стали подсчитывать, люди стали вот эти бесконечные столбцы имен выстраивать, да. Потом подошел клуб 27, о котором мы тоже сегодня будем говорить. В общем, Владимир Семенович стал законодателем вот этой поэтической нумерологии. Понятно, что люди помнили и о Пушкине, и о Маяковском. Понятно, что как бы о ранней кончине Лермонтова очень много писали и говорили. Но, тем не менее, в нумерологию, вот в это вот придыхание, в это как бы вот, вот это в момент слетает хмель,

0: Этого я не припомню. Этого, мне кажется, не было. А вот Суесонского вот это вот как бы в нашем литературном, и не только литературном сообществе началось и очень стало популярным у обывателя. Да? Обыватель вот смотрит на трагизм, драматизм литературы вот через эти цифры и убеждается, что это действительно трагизм и драматизм. Да? Я не приветствую эту обывательскую метафизику, честно говоря, потому что это замена подлинного представления о Господнем замысле. Да? Вот замысле как судьбы, так и замысле литературы. Поэтому мне, честно говоря, чем дальше, тем больше эти игры не сильно нравятся. И как бы вот в очередной раз не упрекать, но как бы сказать Владимиру Семеновичу, что со снайперской точностью он опять угодил не туда. Вот.
1: Ну, сейчас Леша возьмет и закончит программу. Чего же мы будем тогда говорить? Сейчас я сделаю поправочку. А мы сами ошиблись и сами сейчас исправим эту историю. Дело в том, что я оказался прав. Действительно, поэт Александр Иванович Адаевский, пушкинского времени поэт, тоже прожил 37 лет. А Бестужев-Марлинский прожил 39, но он в 37-м году погиб. И вот здесь, помимо еще возраста 37, еще есть еще и дата 37, потому что, соответственно, в 1937 году и в 1938 году тоже у нас подкосило ряд поэтов уже не 37-летнего возраста, но вот она, цифра 37, она срабатывает и так, она срабатывает как дата и срабатывает как личный возраст.
2: По поводу Высоцкого, что он такой популяризатор этой божественной арифметики, я ничего сказать не могу. Вам, мамам там виднее. Но, Серебряный век, Золотой век, если так посмотреть, действительно ничего такого не вспоминается.
0: Не было этого, это на работе никто в нее не игрался.
1: Дело в том, что, я прошу прощения, сейчас Олег продолжит. Дело в том, что к тому моменту, когда был Серебряный век, еще не случилось ни Шпаликова, ни Шубина, то есть там еще имен донабавилось, и поэтому Высоцкий уже имел основание спеть, потому что в Серебряном веке, когда был Серебряный век, там бы еще было меньше имен. Там был Пушкин, там был Байрон, там был Адаевский, а потом оно как бы уже насытилось до такой степени, эта дата, что позволило Высоцкому об этом говорить. Вот в чем дело.
2: Пока мы снимаем наши передачи, говорим о самых разных личностях, прекрасных поэтах, прозаиках, драматургах, критиках, музыкантах, художниках, киношниках и так далее, так далее. Я замечаю, что вот до смерти Сталина люди как будто жили в ином времени. Они за свои 37 лет, за свои 26-27 лет, за свои 40 лет успевали столько, сколько сегодняшний человек к своим 100-120-200 годам, если он доживет до этих лет, ничего просто не успеет сделать. Они в ином ритме жили.
1: Это правда.
2: Да. И...
1: Они просто взрослые становились уже в 14-15-16 лет, в том числе и наши поэтические классики в лице Пушкина, Лермонтова, Есенина оставили ряд шедевров совершенно, как это называется... В общем, в молодом возрасте, совершенно юношеском.
2: И сегодня, наверное, вот стоит ориентироваться на них в том плане, что лет до 30-37 необходимо сделать какое-то очень важное количество литературных дел. Ну, я так для себя определяю. Написать какие-то важные книжки, статьи, стихи.
1: А у нас Демидову как раз было недавно 37 лет. Я понял, что он про себя просто говорит. Он до 37... Знаешь что, Олег? Нет, мы многое успели до 37 лет. Это сейчас стало, согласно законодательству, детство у людей... ровно до этой даты. То есть у нас Пушкин умер в детстве. Как бы и Маяковский, и Шпальников, и Шубин в детстве. Ну, как бы, едва ему закончил детство, тут его они в детстве и угодили на своей дуэли.
2: Это вообще бред.
0: Да. А хорошо, нет, там все официально. Официально признано, логично, значит, что молодой человек, сколько там, напомните мне, до 45, по-моему?
2: Ну, там что-то... Не-не, это собираются продлевать пока до 36.
1: Ну, вот, да. Видите, вот мы недаром эту дату мы подняли.
2: Мистика,
1: да?
2: Мистика какая-то есть?
1: Мистику давай... превращают в пародию, просто в бред какой-то.
2: Давайте так, ну, вспомните свои 37. У тебя это, наверное, 2011-2012 год, у тебя 2007, да?
0: Да, да, да.
1: Я вполне мог погибнуть на дуэли, я написал уже ряд ключевых своих текстов. Конечно, хорошо, что я прожил дальше, но в сущности я не был явно в состоянии юношества.
2: Ну что-то такое случилось?
0: У меня все ровно. Более того, я даже не особенно тогда литературой занимался, у меня пауза какая-то была, и у меня еще ни одной книжки не вышло. То есть я бы мог, конечно, вот как бы сгинуть достаточно бесславно. Господь мне продлил мои дни. Вот, и уже с тех пор 7 книжек вышло, и много чего написано, и много чего сделано.
1: Ну, я понимаю, к чему ведет Олег. Дело в том, что действительно в наши дни, глядя на наших товарищей, друзей, поэтов, мы много с ними общаемся, мы живем сами в этой среде, конечно, цифра 37 уже непонятно, кому применять. Она совершенно утратила свою эту трагическую актуальность, потому что все наши поэты, которые вокруг нас, они все заметно старше, они давно эту цифру перешли, она никак их не коснулась, никакого, насколько я знаю, никакого душевного там и телесного напряжения не... Берите любую фамилию Вагейников, Караулов, все наши друзья и братья не испытывали на этой цифре. А другие поэты, они заметно моложе. Все фронтовое поколение, они моложе, и их точно не трагика этой цифры волнует, а там, ну, таких людей, как Амир Сабиров, допустим, волнует, как с войны вернуться, в которую они угодили в 19-20 лет. То есть это как раз происходит, может быть, процесс опять связанный с СВО, процесс соразмерного, стремительного, молодого, правильного взросления. Потому что о Сабирове и о ряде молодых поэтов фронтовых уже не скажешь, что они будут юношами до 35-36 лет. Я уже на Сабирова с некоторой опаской даже смотрю, в том смысле, что он совсем молодой парень, а он уже...
2: быстро развивается.
1: Да, быстро развивается, получил премию «Слово», потому что война взрослит. Вот плюс-минус те же самые события, на какую вот эпоху не оглянись, они характерны для всех тех людей, которые цифру 37 проходили. Потому что давайте вернемся к этим именам. Это Пушкин и Адаевский. Во-первых, юность – это война 1812 года, 13-14 год. Это примерно то же самое, что гражданская война для Шолохова там, и Гайдара, и еще кого-нибудь. То есть не участие, но наблюдение уже само по себе за этой огромной трагедией, нахождение внутри нее, оно сразу же взрослит. А следом там восстание декабристов, там, да, а следом там польское восстание. И они вот этими колоссальными историческими событиями, они стремительно взрослели. То же самое, если берем мы Павла Шубина, там, да, еще, там еще были какие-то у нас персонажи, которые в 37 лет погибли или во время войны, или после войны.
2: Хармс.
1: Да-да, тоже. Это, во-первых, 30-е годы сначала.
0: Да, Хармс, ну и Веденский, два главных Абриута, вот ушли в 37 лет.
1: Во, когда. Вот видите, это, во-первых, также революция, которая на фоне там детства, взросления, гражданская война, потом коллективизация, потом депрессия, потом Великая Отечественная война. И тут не приходится говорить о необходимости какого-то взросления. Послевоенное поколение, там несколько иная вещь, но тоже это военное детство, тот же самый Шпаликов там, и все остальное, тоже с этим связано напрямую. Она война их, даже если как Высоцкий ее застали совсем в детском возрасте, она их взрослила. А у нас другое. У нас действительно была, если уж что-то называть застоем, то как раз вот эти вот наши благие, сытые путинские нулевые и десятые годы, там, да, у нас не взрослели люди. У нас 20 лет такое было, ну, не скажу, что прозябание, а такое вот как бы вот наполнили ванну пеной, и вот так вот полеживали в ней 20 лет.
2: Цельно взращивали инфантилу.
1: История ушла от нас на эти годы. Причем она происходила в каком-то там виде. Там, ну, достаточно сказать, что Донбасс начался в 2014 году. Но он начался только для очень узкого количества людей, которые еще тогда в советское время умудрились вырасти и повзрослеть. А вот для молодой среды, я сплошь рядом это замечаю, что они вообще ничего про это не знали, не слышали. И про все остальные конфликты. То есть они когда взрослели, была Чечня, Северный Кавказ, Осетия, Абхазия. Они не заметили этого, ну и так далее. Они просто прошли через эти 25 лет, через четверть века прошли, как будто ничего вокруг нет. Вот это вот само по себе поразительно, и в силу этого как бы и социология, она тоже не на пустом месте у нас. Придумывают вот эти вот вещи, связанные с максимально поздным взрослением человека. Я, кстати, сейчас я договорю эту мысль, пока далеко от нее не ушел, вижу вот в этом весьма, конечно же, вульгарном желании максимально продлить юность и подростковое состояние человека, вижу в этом некоторую затаенную опаску со стороны власти неких революционных событий. Потому что всегда революции и в 17-м году, и прочее, а это дело студенчества. Это дело молодых людей. А у нас желание острое, чтобы никаких студентов не было, чтобы люди прямо из детства перешли на пенсию. Вот у них детство, а потом раз, и они уже пенсионеры. Чтобы не было никогда много...
0: Пенсионеры тоже такие бойкие, знаешь, глянцевые. Чтобы красота сохранялась, сексуальность, но они пенсионеры.
1: Ну да, но они в детстве, а потом они начинают как бы...
0: Мутить общество желания нет, как бы, а вот желание звездить, это
1: вот, да, ну, я не думаю, что это, что я шучу. Я думаю, что это, на самом деле, имеет некоторые социологические основания.
2: Давайте я верну такую трагическую ноту. Давай. И пока мы говорим про современность, вспомню двух поэтесс, которые ушли буквально пару лет назад и споткнулись ровно на цифре 37. Первая поэтесса – это Инна Теплова из Калуги, долгое время писала стихи. Первый раз вышла замуж неудачно, муж постоянно пил, ушла от него, писала стихи, никуда не удавалось пробиться, ездила на всякие совещания молодых писателей, мало что замечали. В родной Калуге ей издали книжечку, книжечка не пользовалась спросом. Вышла второй раз замуж, как казалось, все хорошо. А началась специальная военная операция, тут ее заметили, тут начали приглашать на всевозможные концерты.
1: Можно сказать, что все-таки это поэт нашего круга, да, потому она была на наших фестивалях. фестивалях.
0: На Бурке. Да, мы ее подтягивали.
1: Да, да, да. Она замечательная, она была замечательно красивая, очаровательная и очень талантливая женщина. И это потери, действительно, для русской поэзии.
2: И в 25-м году ничего не предполагало, ее убили. Сейчас уже об этом, наверное, можно говорить, да? И, наверное, можно прочитать какие-то ее стихи. Вот, например, «Метаморфозы». Оранжерея надушная, безвременно моя, 7 метров, изумительно квадратных. И даже прозябать, по правде говоря, мне в этой комнате особенно приятно. Здесь я останусь, здесь врасту в паркет, зазеленеют пальцы и ключицы, и станут поглощать животворящий свет, и он мне наконец-то пригодится. Я не страшусь таких метаморфоз, не петь, но пить и наполняться влагой в компании лилейников и роз. Великое, сомнительное благо. По-моему, вот в этих строчках вся скорбь поэтическая видна, да? И вторая поэтесса, которая тоже вот в 37-38 лет ушла, тоже из провинции, из Улан-Удэ, даже не из самого города Улан-Удэ, из деревни под Улан-Удэ, Елена Жамбалова. Не знаю, знали вы ее?
0: Знали. Нет, стихи знали. Это блистательный поэт. Блистательный совершенно.
2: Такие немного абсурдистские стихи, очень прикольные, в духе Лимонова, Щаповой даже, может быть, где-то, да?
0: И в то же время с отчетливо слышимым вот этим фольклорным бурятским...
2: Да. Она все время жила у себя в деревне, вышла замуж, нарожала 5 детей. К сожалению, пила периодически, и это заносило ее периодически. Были попытки суицида, и в какой-то момент, насколько я понимаю, не выдержало сердце. Вот опять споткнулась на этой цифре 37.
1: Нет, тут дело в том, что не опять, потому что вот мы все эти перечисляли даты, они всегда касались мужчин за самой Высоцкой эпохи. А тут, вот видите, у нас мужчины стали инфантилизироваться, короче, да, и покидать трагическое поле поэзии и цифры, и вдруг женщины
0: А я вот о чем подумал.
2: Можно стишок?
0: Сейчас я реплику буквально там 2 слова. Я вот о чем подумал. Укрепление и расширение того, что сказал Захар, о том, что спокойная эпоха сменилась достаточно жесткой нашей эпохой исторических катаклизмов, и снова эта цифра прибежала. Mm-hmm. Вот как бы, да, тут при всей моей скепсисе, тут есть о чем задуматься.
1: Есть о чем задуматься. Олег, сейчас договоришь, да? Есть сейчас задуматься еще в силу того, что, дорогие друзья, что я еще заметил это в 2014 году, что начались эти события, которые сразу меня увлекли, события на Донбассе, события на Украине. Я тогда еще обратил внимание, что, ну, не знаю, на 3/4 поэзия, которая вступилась за право русского человека на голос, за Донбасс, за Крым, это была женская поэзия. Я с удивлением озирался по сторонам и говорил, почему Юна Морец, почему Кекова, почему Аня Долгорева, почему
0: Марина
1: Аня Ревякина,
0: старшее поколение.
1: Надежда Кондакова. Ну, да. То есть там целая плеяда. Причем
0: разных взглядов.
1: И всех возрастов. Вот начиная там, дай бог здоровья, 90 лет Юны Морец, и да, совсем молодых поэтесс, вот, да, и в том числе и да, Тепловой. Это вся, еще раз говорю, на тот момент, когда я составлял первую антологию «Я израненная земля», вообще было 2/3 просто женщин и девушек, и голоса были самые слышные. Да и по сей день, ну, там, если говорить, там люди старшего поколения, понятно, что есть Юрий Кублановский, но голос Морец звучит и чаще, и слышнее, и мощнее, как бы, и она пишет буквально каждые 2-3 дня очередное свое безжалостное
0: я
1: такое...
0: «Я израненная земля», я до сих пор вспоминаю, вот выразительно уже вроде толстокожесть должна быть, и прошло уже почти 10 лет. Но я вспоминаю 2 шокирующих момента. Это в целом лирика Долгоревой, вот эта донбасская, и «Шахтерская дочь Ревякиной», которая меня просто перевернула, и которая вообще вернула эпику в поэзию, которая так измельчала русская поэзия.
1: Да.
0: Больше, чем на лирическое стихотворение, людей не хватало, все, мысль коротенькая, да, чувство какое-то отрубленное, какое-то инвалидное.
1: Еще непонятно почему, о чем
0: такое
1: это чувство.
0: Эпос, да, конечно.
1: Да, там еще была замечательная харьковская поэтесса. Это
2: Ирина Евса.
1: Да, Ирина Евса. Это редкий пример, когда тогда было за наших, а потом пораженная глубоко бомбежками Харькова, обстрелами Харькова, она не вынесла это, уехала в Европу и не поддерживает, конечно же, теперь российскую армию. А тогда она, ее стихи, напоминаю, вошли, она не испугалась отдать свои стихи в явно про донбасскую, про крымскую антологию. Было еще несколько поэтесс, Кто получил премию «Слово» в самую первую, вот из старейших поэтесс? Знаменитая она еще шестидесятниками была.
2: Но первое слово «Морец» точно.
1: Про «Морец», да. И наряду с «Морец» еще одна поэтесса православного толка. Сейчас я вспомню.
2: Никекова?
1: Нет, Никекова. Ну что?
0: Никекова была, а тоже великолепная совершенно подборка. Я Светлану Васильевну очень ценю, очень уважаю как поэта. И то, что она в Израиле... Меня так обрадовало, что она в израненной земле.
1: Продолжай про это, я сейчас...
2: К Лене Жамбаловой, да?
0: Давай, почитаем.
2: Естественно, тоже приняла 22-й год с наших позиций. Она пыталась попасть к нам на литературную мастерскую, мы готовы были ее принять, но муж не отпускал, муж ревнивый слишком. Она говорила, а могу я приехать с мужем? Он рукастый, может, там на хуторе что-то вот помочь, поделать, построить хутор.
0: Мы говорим, по-моему, мы на это были готовы.
2: Были готовы на это, но вот не срослось. Стихи. Вода железом и железом дышим, осенний ветер с речки, листья ржавы. Из дома в дом переселились мыши, тебе дорогу вдруг перебежали. И ты мне написал об этом вкратце, представила, ты топаешь с гитарой. Перед тобой мышиная миграция, а над тобой луна младенцем старым. Я на крыльцо потом зачем-то вышла и думала о нашем белом свете и попросила, мыши мои, мыши, не убегайте от меня к соседям.
1: Очень хорошо.
2: Тоже полный абсурдизм и мышиная миграция. Тоже какая-то определенная тоска, которая чувствуется во всей этой женской поэзии, как конкретно у Жамбаловой, конкретно вот у людей, которые спотыкнулись на 37.
0: Я вот о чем еще хотел бы сказать. Смотрите, что происходит. Вот начинается какой-то разбег. То, о чем сказал Захар, то есть люди тихо себе, спокойно, кто-то инфантильно, кто-то красиво стареют, и, в общем, об этом во всей этой нумерологии уже поэты не задумываются, да? Но существует, по-моему, даже в коммерческом уже изводе индустрия вот молодых смертей. Прежде всего, это касается, конечно, музыкантов. Пресловутый клуб 27, да?
1: Мы об этом будем во второй части программы говорить.
0: Я обозначу просто тему. Да, и совершенно понятно, как бы, что вот эта тенденция, то есть Высоцкий, когда сказал, нынешние как-то проскочили, он угадал, насколько спокойно доживут свои шестидесятники. То есть среди которых на 37 ушел Шпаликов, маргинал абсолютный, да, или шестидесятничество официального. А остальные, ну, и причем это сразу было, в общем, видно, да, видно было, что и Евтушенко побрет в Махусаевых годах, правда, угадал на 1 апреля, на день дурака.
1: Жестоко, но что?
0: Ну, а что делать? Вот, Андрей Андреевич, было видно, что запрограммирован Вознесенский на достаточно долгую жизнь. В общем-то, как Рождественский... бы, наверное, казалось, что Белла Ахатовна со своими иногда пагубными пристрастиями как бы не протянет, протянула себе спокойно вполне. Так что как-то вот у них все легло. Но на этом фоне начала рождаться вот эта индустрия совсем ранних уходов, да? Тут, пожалуй, наверное, открыл. Грустно так признавать, но здесь мы тоже как бы открыли этот список Лермонтовым нашим. И я много читал современников, и поразительная вещь Лермонтова. Да, Достоевский много размышлял о Лермонтове. Василий Васильевич Розанов, который замечательно поразивший меня вещь, сказал, что Гоголь и Лермонтов оставили так мало свидетельств своего пребывания здесь вместе с нами на земле, что казалось, будто где-то они еще в это время присутствуют, где-то там. То есть, да? То есть коротенькая жизнь, 26 лет Лермонтову, а он еще ухитрялся где-то параллельно там присутствовать. Значит, жизнь Лермонтова поразительным образом огромна. Но дальше уже пошли музыканты, вот, и пошло вот это вот огрубление, торговля ранней смерти, крайне неприятная такая история для меня, да? Как будто кто-то специально сидит, и вот это вот сидит, выщелкивает и счетами, и пальцами, и подсчитывает банкнот.
1: Да, сурово, да. Я напомню, просто мы не назвали имя поэтессы, прошу прощения у нее, замечательный поэт Олеся Николаева, конечно.
0: А, Олеся Николаева, конечно.
1: Да, лауреат первой премии «Слово», и классик, и тоже из тех людей, кто сразу поддержали Донбасс, ну и из старшего поколения, для которых вот эта цифра 37 тоже, по сути, ничего не означала, потому что и ее тоже, Олеся Николаева, и как бы поэтическая состоятельность, и имя она приобрела гораздо более поздние годы. Но здесь я все-таки еще раз продолжу мысль Алексея Колобродова касательно наших шестидесятников, потому что, на мой взгляд, вот эта вот их игра в русскую классику, в продолжатели, в прямых продолжатели русской классики, она, увы, вот именно самой формой их жизни, самим таким артистическим желанием вроде бы всерьез играть в Маяковского и Есенина, но жить не как Маяковский и Есенин, а жить как Игорь Северянин в лучшие годы, вот оно сыграло с ними дурную шутку. Вот, ну, как бы потому что трагического мифа, не мифа Евтушенко, не мифа Вознесенского, не мифа Рождественского нет и никогда не будет. Вот в чем дело. Причем не обязательно в 37 лет умереть. Можно прожить как Чехов, можно прожить как Толстой, можно прожить как Тютчев, можно много лет прожить.
0: Унести эту драму.
1: А тут его нету, и его не высосишь из пальца. Прошу прощения, мы продолжим говорить после рекламы. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Три человека погибли в Донецкой Народной Республике, двое ранены из-за атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Также, по его словам, в результатах ударов повреждены три домостроения, легковые автомобили в городских округах Донецк и Горловка, Володарском и Великоновоселовском муниципальных округах. Российские легкоатлеты направили письмо в ООН, Международный олимпийский комитет и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию с призывом допустить их к участию в международных соревнованиях, сообщила двукратная чемпионка России в прыжках в шестом Полина Кнороз. Письмо подписали 17 ведущих российских легкоатлетов. Напомню, МОК еще 7 июля отменил рекомендацию об ограничениях в отношении российских атлетов. После этого World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым правилам. Затем в пресс-службе Всероссийской Федерации Легкой Атлетики сообщили РИА Новости, что организация подала иск в КАС. Русская Православная Церковь молится о вразумлении украинских гонителей канонической Украинской Православной Церкви, заявил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий. Он напомнил об исторической судьбе большевиков, государство которых разрушилось, а политика, направленная против религии, не устояла. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах Украины под предлогом связи с Россией. Президент США Дональд Трамп пообещал, что рассмотрит вопрос о публикации дополнительных материалов, связанных с терактами 11 сентября 2001 года. На данный момент ЦРУ рассекретило 71 президентскую разведсводку за период с 1998 по 2001 годы. В них содержится предупреждение Аль-Каиды, это террористическая группировка, запрещенная в России, о ее планах атаковать США, поступившие за несколько лет до терактов в указанную дату. Новый раунд переговоров между Ливаном и Израилем пройдет в Риме в октябре, сообщило посольство США в Бейруте. Дипмиссия уточнила, что послы ближневосточных стран встретятся на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы обсудить реализацию трехстороннего рамочного соглашения. Ранее проведение нового раунда переговоров было запланировано на середину сентября. Российский полузащитник Алексей Батраков отдал первую голевую передачу за турецкий футбольный клуб «Галатасарай». Столичная команда принимала сегодня Каджаэлиспор в рамках пятого тура чемпионата Турции по футболу. Батраков вышел на поле на 59-й минуте, сменив Габриэла Сару. На 71-й минуте россиянин отдал голевую передачу на Абдулькарима Баркаджи, открывшего счет в игре. Гол стал единственным и победным в матче. Батраков проводит четвертую игру за стамбульский клуб. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ключи Захара.
5: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
6: Всем привет.
5: И Алексей Клобродов.
7: О, здравствуйте.
5: Филологи и литературоведы. Сегодня мы говорим о той самой цифре 37 или о цифре 26, которой мы отчасти посвятим и вторую часть нашей программы. И вообще о трагике и трагическом мифе в русской литературе, в русской поэзии. Не только в русской, но в первую очередь в русской. Почему мы так любим русское слово, русскую поэтическую мысль? Почему нам это так дорого? Я для себя это сформулировал несколькими фразами. Ну так, несколько фраз это звучат несколько, может быть, даже вульгарно или там пацански, но тем не менее я их произнесу. Потому что русский поэт отвечает за базар. Вот это вот я однажды для себя это понял и перешел сразу на прозу, чтобы
6: обезопасить
5: себя. Чуть дольше протянуть, потому что, ну, все понятно, человеческая смерть и трагична, и неизбежна, но русские поэты достигли неизъяснимой просто силы и мощи судьбы в том, что их смерть длится и длится. Она не просто когда-то состоялась, а мы просто каждый раз переживаем пушкинскую дуэль. Вот приходит это время, мы вновь читаем что-то об этом, мы вновь думаем об этом, мы вновь мечтаем, что пуля Дантеса мимо пролетит, а Пушкин, наоборот, в него попадет, там, ну и так далее. Дуэль Лермонтова, она переживается и переживается из поколения в поколение. Там смерть Бестужева-Марлинского, смерть Гумилева, она просто как будто вчера произошла. Это снова место противостояния и драки. Смерть Есенина, смерть Маяковского, там, да, и даже так сказать, более тихие, не столь шумные, не столь трагические смерти, как смерть Бродского. Мы все хотим отправить его в больницу, чтобы он вылечил свое сердце и не столь рано оборвалась его жизнь. И даже смерть Тютчева, и даже смерть Фета, они тоже там имеют некоторую свою подоплеку, там не всем известную. Любое это событие, оно является фактом действующей русской литературы. Вот, и я говорил в прошлой части программы, кому-то, может быть, мои слова не слишком симпатичны, об этом, кстати, Алексей Клобров тоже только что говорил, но я повторю еще раз эту мысль. Конечно же, я не люблю шестидесятников, честно говоря, я про это совершенно это не скрываю и часто это повторяю, в том числе и потому, что считаю, что очень простая эта мысль. Им дала советская власть, шестидесятникам дала невероятные, немыслимые во всей человеческой истории, во всей человеческой планетарной истории невероятный статус поэта. То есть это огромнейшие, не то что стотысячные, а миллионные тиражи. Возможность бесконечно гастролировать по свету в статусе советского поэта. Это был настолько огромный статус, что с ними встречались президенты, они заводили романы с суперзвездами, с актрисами, причем не только с российскими. То есть они звездили несколько десятилетий подряд. У них были прямые телефоны советских президентов. Они, если что, им что-то не нравилось, звонили и говорили: Брежнев, выведи войска. Нет, введи войска. Нет, еще там что-нибудь. Ну, как правило, выведи войска там, да?
8: Юрий Владимирович, я зайду сегодня на чай.
5: Да-да-да. Вот это. И они при этом они считали, что просто так оно и должно быть. Просто они настолько талантливые, настолько они офигенные, настолько они яркие, настолько они крутые. Вот они просто, вот был до этого Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский, а тут пришли они. И они прямо несли вот это имя, статус и вот эту трагедию как бы жизни поэта. Хотя трагедия это часто им предъявлял Лимонов, что никакой трагедии никого из них не было. Ну, действительно, не было никакой трагедии. Что ж так придумать? Никого, ни Евтушенко, ни у Вознесенского, ни у Рождественского никакой трагедии не было. Они сыто, уверенно прожили всю эту жизнь и потом плавно перешли в перестройку и достаточно плавно, слава богу, хоть они не подписали, кроме Рождественского, письмо расстрельное раздавить гадину, ни Евтушенко, ни Вознесенский на это не пошли, но Евтушенко вложился в перестройку так, как мало кто. Может быть, там только какой-нибудь Солженицын и Войнович там с Аксеновым могли с ним сравниться, и то вряд ли. Перечитайте публицистику Евтушенко 80-х, 90-х годов, но это просто звериная, абсолютная 200-процентная ненависть к той стране, которая тебя целиком вылепила, просто сделала из себя реально суперзвезду.
8: Перестроечный журнал «Огонек» — это вот такой Евтушенко в бумаге.
5: Да, Евтушенко в бумаге, да. При этом там где-нибудь на станции «Зима» там, да, родился, у него там музей. В этом музее вот Евтушенко и Фидель Кастро, Евтушенко и Кеннеди, Евтушенко и африканский лидер, Евтушенко в 150 странах мира, Евтушенко Иисус Христос, и Будда, и все. Откуда ты взялся такой? Ты реально, что ли, думаешь, что ты такой талантливый был, Евгений Александрович? Конечно, советская власть делала на тебя ставку, ты должен был ей быть всегда обязан. А я помню, я читаю «Строфы века», вот эту Евтушенскую антологию, где он каждому поэту, буквально там допустим, там 600 поэтов, а он каждому написал предисловие, и в 550 предисловиях он пинает советскую власть обязательно, чтобы как она этого поэта обижала. А Глебу Горбовскому, замечательному поэту, ленинградскому из старобрядческой семьи, который не принял распада Советского Союза, у которого душа за это болела, который прямо отрицал демократов и демократию, он говорит: «Ты что, забыл, как советская власть пинала нас сапогами?» Написал в этом, я не знаю, но это такое отсутствие вкуса. Кого пинало сапогами из вас двоих на советская власть, Ленин Александрович? Ну, ей-богу, ну кого? Но вот в этом смысле, возвращаясь к этим цифрам, понятно, что я читал биографию Вознесенского, и какие-то биографические вещи читаю и про Евтушенко, и про Рождественского, и про Ахмадулину. И дело в том, что советская власть в них так вложилась, что их, конечно, не задушишь, не сотрешь теперь. Ну, то есть, ну, они вот есть настолько, что когда людям рассказываешь, что Евтушенко не очень органичен сегодня в момент СВО со своими стихами, что мы к нему обращаемся и начинаем его распевать, в то время как Евтушенко, когда распадался Советский Союз, когда отделялась Украина, ничего по этому поводу не сообщил. А когда у нас была война в Приднестровье, в Абхазии, в Осетии и далее, он не занимал патриотическую имперскую позицию. Ничего этого не было. Евтушенко не стоял на защите распавшихся наших территорий. Стояли другие люди. Но тем не менее, люди вот смотрят это и смотрят сквозь тебя. Они говорят: нет, мы все равно будем петь Евтушенко, потому что Евтушенко, вот как бы, он сказал про себя, что моя какая-то фамилия там Россия, Евтушенко псевдоним. Вот, да. Это тоже удивительно по своей пошлости слова. Ну, так оно и в каком смысле так и стало. Все равно, поэт, Евтушенко, конечно же, Евтушенко. Сразу после Есенина на Е у нас Евтушенко.
8: По свидетельству Анны Ревякина, я тут редактировал ее дневниковую прозу, когда, значит, уже все произошло, уже это там конец 10-х годов, она приезжает в Москву, уже известный поэт, и вот они встречаются с Евгением Александровичем. Причем почтение вот многих наших девушек, поэтов к фигуре Евтушенко мне тоже кажется такой комической какой-то.
5: Ну, девушки и женщины, я причем поражаюсь его огромности, потому что и Кудимова наша Марина, и Надежда Кондакова – это одно поколение, и Аня Ревякина – другое поколение. А можно
6: Алексей Николаев.
5: Да, такое ощущение, что можно дойти до Анны Ахматовой, и он тоже, ее даже благословил. То есть он от 150 до 15 лет всех успел вовремя заметить и похвалить. Леночка Крюкова из Нижнего Новгорода, замечательный поэтесса. Да кого только, ну, очень много. Вот он...
8: Ахматова что-то очень важное в нем угадала. Он, когда пришел к ней, так сказать, поклоном, молодой еще, в красивом пиджаке, клетчатом, как обычно, или там полоску. И у него была в кармане блестящая авторучка. На что Анна Андреевна сказала: а это что? Он говорит: авторучка. Она говорит: а где ваша зубная щетка? Ну вот возвращаясь, по свидетельству Ревякиной, когда она ему рассказывала о бомбежках Донецка, да, о том, что творится на территориях, которые остались за Украиной, о том, как там, значит, обо всех этих детях погибших, о Горловской Мадонне и так далее. Евгений Александрович, это уже вот буквально там, значит, конец 10-х годов.
6: Ну, это 15-й, 16-й, 17-й умер.
8: 17-й, да. А, ну да, где-то 15-й, 16-й. Евгений Александрович сочувственно мычал.
5: Евгений Александрович находился в США, и как бы это диктовало ему его поведение, что само по себе тоже, вот, друзья мои, как хотите, обижайтесь, но это пошло само по себе, понимаете? Так биться за приход демократии в России, так ненавидеть.
8: И свалить себе и как бы, тихонечко.
5: Так живи и наслаждайся, живи и наслаждайся. Вот ты получил ту территорию свободы небывалой. А в числе прочего, почему он съехал, как бы? Ну, вы же знаете на этот ответ. Пока они жили в Советском Союзе, они получали невероятные, просто немыслимые для молодого нынешнего поколения поэтов деньги. Ну, то есть книжечка стихов могла стоить 4, 6, 8, 10, 15 тысяч рублей. В Советском Союзе это невероятные деньги. Они выходили у него ежегодно, а то и по две. А подборка стихов в журнале – это 600-800 тысяч рублей. Это можно просто полгода просто прожить. Евтушенко, кстати, вот я был в музее в Переделкино, он коллекционировал живопись мировых суперзвезд. Ну, у него там Пикассо, Пикассо, Шагал, Кандинский, он при этом жил в Советском Союзе, где величайшие работали художники, соцреалисты от Пластова там, до Гелия Коржева, не вызывали это у него никакого интереса. Он просто прошел мимо всей советской культуры, вот этому все броское, яркое, авангардистское. Там есть один только реалистический портрет, это его портрет Евтушенко. Вот там, где он похож на себя красивого, он его повесил. Все остальное. Вот себя он кубиками не захотел, как бы изображенного, себя он правильного. Взял остальное, все плохой вкус, честно говоря, у Евгения Александровича и в живописи тоже. Простите, что на него бросаюсь, но это к вопросу о цифрах просто. Вот цифры в данном смысле сыграли в известном смысле против них. Сейчас скажут, а ты что там рассказываешь? Ты живой до сих пор? Я тоже живой, да. Я в этом смысле даже не пытаюсь, соревноваться. Да. А вот кто эти цифры доиграл до конца, так это Борис Рыжий, который, кстати, тоже считал Евтушенко плохим поэтом, о чем в одном из своих стихов просто прямо и написал.
6: А что говорил Рыжий? Трагедия поэта в том, что он поэт.
5: Потому что он поэт настоящий.
6: Но это неприменимо к шестидесятникам. Почему-то к ним это не вяжется.
8: Я добавлю, по-моему, я это уже озвучиваю, эту мысль о том, что вот это очень правильно сказано, что советская власть вложилась так, что вот остались имена, осталась какая-то легенда, а стихов не осталось. Остались песенки, которые как бы такая побочка осталась.
5: Ну, знаешь, ну нет, ну на Ивось осталось там, да.
8: Песенки.
5: Песенки, да.
8: Я тебе говорю об этом именно, да.
5: Ну, может быть, да. Но, тем не менее, понимаешь, сила вложения советской власти такова, что вот как бы их не задушишь, не затрешь. Вот они просто вписаны в сознание.
8: Вот остались, да, остались люди, вот такие битвы прям, да?
5: Битвы прямо
8: остались, а если начать смотреть, там, ну, у Рождественского, да,
5: он... кстати, удивительным образом, он на тот момент советской власти, он все-таки чуть подотставал от Евтушенко-Вознесенского, они были популярнее его, а сейчас он почему-то всех превосходит.
8: У них тоже есть песни.
5: Поменьше. Он просто по продажам, что-то такое есть в его интонации, что-то такое там такое есть, что очень подкупающее. Я, кстати, уж я ругал шестидесятников, все-таки скажу уж заодно, я приобрел себе трехтомник Беллы Ахмадулиной, и, признаться, читаю ее с огромным удовольствием. Я просто подряд решил прочитать всю ее поэзию. Я читал его, естественно, кусками, урывками, книжечками, там еще когда-то, начиная прямо с детства. Но сейчас я читаю и вижу, это все-таки действительно большой поэт. И вот в Ахмадулиной я некоторую трагику судьбы и вижу. Она ее как-то вот как раз своими дурными привычками, как сказал Алексей, она ее как-то догнала. Вот у ней была большая щемящая нота истинной тоски. Вот не такой вот накрученной на себя, как бы как шарфик
8: Евтушенко. Несколько разбавленная несколько водянистостью, рыхловатостью, да, но подлинная, действительно.
5: Есть подлинная, и ранние стихи, да вот все, что она писала в 60-е годы, 50-е она начала, 50-е, 60-е, вот я пока до 60-х дошел, очень много по-настоящему сильных стихов. Я понимаю, почему она тогда такой шок, благой шок привела всю читательскую публику, потому что, конечно, это было поразительно. Является девушка, такая мангуардынская девушка, которая великолепно владеет русским языком.
8: Итальянско-ордынская,
5: да.
8: Что-то такое очень средневековое.
5: Не, как и Мамаева войска, на самом деле.
8: Да, генуэзцы и тюрки, да?
5: Да, и вот он, тюрки. Олег, да.
6: Борис Рыжий и вообще поколение тех людей, которые умерли в 20 с небольшим лет, на Западе есть клуб 27, но он в первую очередь касается музыкантов, да?
5: Джим Моррисон.
6: Джимми Хендрикс, Роберт Джонсон, Эми Вайнхаус, Курт Кобейн, Дженис Джоплин и так далее.
5: Поразительно. Это мировая слава, необычайные музыкальные достижения прожили всего 26 лет. Это тоже невозможно проверить, да.
6: И при этом уходили на пике своей славы. Курт Кобейн застрелился из ружья. Зачем? Почему?
5: Я ненавижу себя, я хочу умереть.
6: Понятно.
5: А потом Олег часто задает вопрос, зачем, почему? Нет такого ни вопроса, ни ответа касательно самоубийства. Ни зачем, ни почему. А просто потому, что жизнь невыносимая.
6: Анатолий Борисович Маренков, наш любимый, говорил, что только животное не задумывается о самоубийстве. Да? И что-то в этом, наверное, есть. Ну, вернемся.
5: Кстати, животные тоже совершают самоубийство.
8: Животные совершают.
6: 27, да? Если посмотреть на нашу рок-эстраду, тут и Башлачев, тут и Янка Дягилева тоже.
5: Рок-эстрада и Башлачев, это ужасные просто слова, да. Рок, хорошо, рок.
6: Ну, Янка Дягилева тоже не рок-эстрада, а
8: больше андеграунд.
6: Андеграунду, к русской поэзии ближе, да? Тоже в 27 ушли.
8: 24.
5: 26 лет. Башлачев. Янка 24.
6: А на 66-го года, в 91-м, 26.
8: Ну, она не дожила до 25.
5: Да, 25.
8: 24 года.
5: Пересчитаем, ладно, все хорошо.
6: Да, ну, так же есть.
5: Простите.
8: Башлачев 27, классические 27. Башлачев прям он тоже не дожил.
5: Итак, все-таки, уходя от русской поэзии, задаю вопрос Олегу Демиду, уходя от мирового рока, возвращаясь к русской поэзии. Итак, кто 26
6: еще? Башлачев, Дягилева.
5: А классики?
8: Рыжий.
6: Лермонтов, Борис Рыжий.
5: От Лермонтова,
6: Александр Бородадым. Рольд, Мандельштам.
5: Так, ну, Иосипа, Рольд, Мандельштам. Ну, да. Цифра тоже весомая, тоже весомая.
6: Опять-таки, не всегда все это объяснимо. Есть люди, которые как раз игрались. Секунду,
8: я прям реплику. Там, вот о чем мы перечисляли этих звезд, да, там объяснимо. Объяснение очень простое вещество.
5: Да.
8: Вот. В русском случае, там, конечно, надо отдельно брать всегда, да, но такой решающей роли не было. Поэтому, действительно, загадка тут присутствует.
6: Дорогие друзья, у нас еще будет отдельная передача о Янке Дягилевой, мы обо всем об этом конкретно еще поговорим. Вещества у наших нет, алкоголь
8: нет, присутствовали.
5: Так, давайте закроем эту тему, а то она закроет программу.
6: Уйдем тогда от клуба 27 и поговорим о тех людях, которые моделировали, игрались с этими числами, с этой трагикой судьбы. Вот был прекрасный Леонид Губанов, который тоже умер в 37 лет, родился в 46-м, умер в 83-м, да? И ничего как бы не предвещало, но это такой человек, который, с одной стороны, не мог жить в свое время, да и в любое другое время он не смог бы найти себе место. Парень, который не хотел учиться, но при этом занимался постоянно самообразованием, утопал в книжках. Но чтобы эти знания, почерпнутые из книжек, начали как-то работать, необходимо все-таки и начальное среднее образование, и высшее образование. Тогда можно о чем-то говорить. У него этого ничего не было. Он не смог так до конца окончить простую школу. Естественно, высшего образования не было. Окружение при этом было, всякие философы, поэты, которые преподавали в МГУ, закончили МГУ, исторические, филологические, искусствоведческие факультеты, все что угодно. Были живописцы современные, очень крутые, были музыканты, современные, очень крутые барды, правда, ну, тоже музыканты. И он, начитавшись всего и про Пушкина, и про Маяковского, и про Есенина, во-первых, делал жизнь с Есениным и Маяковского одновременно, с другой стороны, помешался на этой цифре 37. У него и первое опубликованное стихотворение, широко разошедшееся, это я подчеркну, художник, да, из журнала «Юность» 64-го года, когда ему было 17 лет. Оно, собственно, включает эту цифру 37, да? «Холст 37 на 37, такого же размера рамка, мы умираем не от рака и не от старости совсем, когда изжогой мучит дело, нас тянут краски теплой плотью, уходим в ночь, от жены денег, на полнолуние полотен, да, мазать мир, да, кровью вен, забыв болезни, сны, обеты, и умирать из века в век на голубых руках мольберта». Ему на тот момент 17 лет, он москвич, учится в 9 классе школы рабочей молодежи и работает в художественной мастерской. Такое предисловие было в журнале «Юность». Это не совсем так. Он бросил эту ШРМ, так и не окончил в художественной мастерской. Он не работает, а учится. Но, значит, так надо было написать, чтобы была эта публикация. Из публикации ему помог как раз-таки тот же Евтушенко. Владимир Юрий Варшавер, первый муж «Юный морец», тоже вычитывал самотек, и им обоим попалась эта рукопись, и они пошли к Борису Полевому и уговорили его как-то все это опубликовать. Вообще цифра 37 у Губанова встречается часто. Он жил и в Москве, в районе Кунцево, на улице Красных Зорь, дом 37. Квартира не 37, но 116-117, как-то так, да? 37 он думал о такой поэме. У него была поэма «Марта», поэма «Полина», была поэма про Марину Мнишек, много всяких поэм, да? И вот он думал поэму о 37 как-то вписать. Ничего из этого не получилось, но получился сборник «Профиль на серебре», где собраны стихотворения с аллюзиями на известных поэтов и их стихотворения, которые ушли в 37. Да, то есть вот он моделировал все это и к 83-му году полностью себя как-то изжил, не встроился в советскую жизнь, и до сих пор непонятно, что случилось. Он приехал в сентябре на дачу к родителям, 5-6 числа приехал с бутылками вина, мать на него наругалась, он обратно уехал к себе домой в Кунцево. И вот, видимо, 7 числа перепив, употребив таблетки, сидя за столом за письменным, выписывая новые стихи, и умер. Сердечная недостаточность, еще чего-то.
5: Тоже вот напророчил.
6: Да, напророчил себе судьбу. И у него в стихах как раз-таки часто встречается, что он умрет в сентябре под косые желтые дожди и какие-то еще такие строчки. Напророчил, да, такое тоже бывает в русской поэзии.
8: Тем не менее, я все-таки думаю, что возвращаюсь, вернее, к своей первоначальной мысли о том, что как бы скорее Корея, нумерология вот эта вот, она работает не на литературу, а на какую-то вот, вот это вот такая обывательская магия, такая замена реально божественного какого-то экзистенциального замысла. Поэтому я все-таки призываю оценивать даже таких людей, как Губанов, вот таких поэтов замечательных, оценивать все-таки по творческим достижениям, вот, а не по датам смерти, иначе как бы вот этот вот баланс между подлинным поэтом и каким-то, пусть даже самым интересным, там, самым ярким музыкантом, вот, она начинает стираться, и все это мешает нормальному реальному восприятию. Вот, возвращаясь к своей первоначальной мысли, что давайте не будем увлекаться этой
6: монологией. А мне кажется, одно другому не мешает, и тут можно вспомнить, вот, опять-таки, Павла Николаевича Шубина, который тоже ушел в 37 лет, ничто вообще не предвещало, что у него будут проблемы с сердцем. Человек стальной воли, человек физически подготовленный, крепкий, прошедший всю Великую Отечественную войну, и военкором, и простым солдатом, где только не воевал, он на четырех фронтах, и под Ленинградом боролся, и на Волховском фронте боролся, и в Советской Карелии, и на Дальнем Востоке. Столько всего прошел, после войны занимался переводами, периодически пил, ну а кто не пил и не пьет, и так далее, и так далее. И вот сердце не выдержало, просто вышел за сигаретами, присел на лавку, сердце остановилось. Как это назвать?
8: Да нет, ну все тут просто объясняется. Помимо того, что война, ну что такое на сердце оставляет война? Тем более такой интенсивности, которую наблюдал Шубин, который, как мы уже не раз говорили, воевал в самых жестких, крутых и драматических заметках. Той же второй ударной, да, на Волховском фронте и так далее.
6: Но казалось, что у него есть какой-то такой вот,
8: плюс был эпизод с судом, трибуналом фактически, да, это тоже как бы...
7: Да, его разжаловали из майоров рядовых. Я думаю, что, Олег, объяснение еще в том, что он очень мощно начал, он сложился как большой поэт в...
6: К 37-му году.
7: К 37-му году, войну достиг необычайных высот, и у него начало иссякать поэтическое чувство сразу после войны. Он писал все меньше и меньше, и все хуже и хуже. Он просто понял, что у него, ему не хватает, что называется, того самого воздуха. Все. И он вот эти вот последние 5 лет жизни, мы же с тобой составляли его замечательное собрание сочинений, и я вижу, что все, там больше вершин, больше нету. И он понял, что его просто нет как поэта. Он переводчик, он муж своей молодой жены, но он видел, что...
8: Он даже песенник уже.
7: Он не достигает этих вершин. Я думаю, что здесь объяснение. Вообще, близится завершение нашей программы. Я хочу сказать, дорогие друзья, конечно, если российская русская поэзия, это весьма длинная, что называется, линейка, и там можно все цифры найти. Допустим, Николай Рубцов умер в 35 лет, замечательный поэт Полежаев умер в 33 года.
8: И какой-то... А Багрицкого мы забыли, тоже те же самые 38.
7: Да. Вот. Ну и какую цифру не ткни,
6: 40,
7: в общем.
6: 40, например.
7: 40, 41, 42, 45. Вы везде найдете гроздь замечательных русских поэтов. Вот. Но, тем не менее, я последний пример приведу, который мы уже приводили не раз, это Борис Рыжий, который напрямую просто с этой логикой цифр играл. Он прям к ней шел. Он отыгрывал судьбу русского поэта на 200%. То есть вот он, во-первых, все написал, во-вторых, все, что он написал, в том числе и о своем возможном суициде, он взял это и еще и воплотил, очень точно рассчитав и время, и место, и дату, и ту книжку упомянутого Полежаева. И на том стихотворении, там, «Не сердце выгрызли змеи», как-то там замечательные такие страшные стихи, на том стихотворении положив закладку, то есть все, он этот миф прям вот не просто продумал, а еще и сыграл до конца.
8: И способ, ну кто еще из поэтов мировых, в общем, давился на поясе от кимоно?
7: На поясе от кимоно, еще чуть ли не подогнув ноги, там какой-то изуверский совершенно способ, который он мог, как бы, Есенин цеплялся, как известно, за косяк, пытался остановить то, что совершил, а Рыжий не цеплялся ни за что. Вот он взял и это доиграл до конца. Поэтому русская поэзия — это место высочайшего, невероятного, страшного напряжения, будь то цифра 26, 27, 33 или 42. И еще раз повторяю, вот именно за это мы любим. И в русской поэзии ставки абсолютные. Ставки абсолютные, ставки страшные. Ставки, которые, может быть, мы предполагаем, Господу Бога вызывают некоторые вопросы. «Что же вы творите, дети мои?» Думает он, но и именно Господь и наделил их тем самым невероятным даром, который разрывает их вот души на части, когда сама жизнь для
5: поэта становится невыносимым, и там либо петля, либо дуэль, либо тюрьма, либо алкоголь, что-то такое, что разносит их вдрызг. Это неизбежно, потому что великая, несоразмерная человеку, человеческому сердцу сила им дарована Господом Богом. Вот такая у нас была тема, и такой был у нас разговор. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами были мои товарищи Олег Демидов.
6: Всем пока.
5: Алексей Колобродов.
8: Всего доброго.
5: И был я, Захар Прилепин. До встречи.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, в Бишкеке 2 часа ночи, в Хабаровске 6 часов утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые пострадавшие и погибшие от украинских атак в Татарстане. Канада намерена финансировать Украину вместе с ЕС. Мирные переговоры по Ирану отложены на неопределенный срок. Подробности далее. Число пострадавших в результате атаки на Нижнекамск увеличилось до 14 человек, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Погибли двое молодых людей. Запорожская АЭС, в свою очередь, сообщила, что с вечера субботы ВСУ не менее 10 раз атаковали учебно-тренировочный центр атомной электростанции. Власти Канады ведут переговоры с Евросоюзом о возможном вкладе Оттавы в кредит Украине на 90 миллиардов евро. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечает издание, канадский премьер Марк Карни стремится установить более тесные трансатлантические связи, чтобы уменьшить зависимость Оттавы от Вашингтона. Ранее он же сообщил о завершении переговоров с Киевом о поставках перехватчиков для систем ПВО на 350 миллионов канадских долларов. Первый зампред Комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что Канада идет вразрез действиям, которые нацелены на мирное урегулирование конфликта на Украине, поддерживая таким образом Киев. Встреча глав МИД стран Персидского залива и Ирана по вопросам судоходства в Ормузском проливе отложена на неопределенный срок, заявил в ночь на понедельник министр иностранных дел Аман Бадр Аль-Бусаиди. Она должна была состояться в оманском городе Салата завтра. На ней планировалось обсуждение схемы по временному судоходству, сообщала газета Financial Times. По данным издания, инициатором встречи выступил Оман. МИД Бахрейна при этом заявил накануне, что страна не примет участие во встрече в Омане из-за участия Тегерана. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии хотят потребовать от Лондона право на проведение референдумов по вопросам независимости их регионов. Как пишет The Telegraph, соответствующую совместную декларацию первые министры этих территорий могут подписать на планируемой в понедельник встрече представителей исторически кельтских регионов в столице Уэльса – Кардиффе. Газета назвала это началом процесса разъединения Великобритании. Президент США Дональд Трамп отказался говорить, поддержит ли он вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса в качестве своего преемника на следующих президентских выборах. Вэнс и госсекретарь Марко Рубио считаются главными кандидатурами на роль нового главы Белого дома на выборах 2028 года. При этом последний ранее отмечал, что именно действующий вице-президент является главным кандидатом от республиканских сил на выборах. Мощи святителя Спиридона Тримифунского доставили в Свято-Успенский кафедральный собор Владимирской области, сообщила региональная епархия. Уточняется, что мощи будут находиться во Владимирской области завтра и послезавтра, 13 и 14 сентября. В понедельник при этом состоится

0: Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Программа «Мастера» в эфире, у микрофона Диана Берлин. 30 августа был День памяти Иосифа Кобзона, 11 сентября был его день рождения. Но вообще, как правило, день рождения Иосифа Давыдовича Кобзона начинался 11 сентября, но продолжение его было до окончания месяца и так далее, потому что 11 сентября был более близкий круг, это человек 100, а дальше люди ехали просто на всех видах транспорта, чтобы поздравить любимого артиста. Собственно, так же было, когда мы с ним прощались. И сегодня мне хотелось бы вспомнить народного артиста Советского Союза, народного артиста России, обладателя всех возможных государственных наград, крупнейшего общественного деятеля, мастера в полном смысле этого понятия Иосифа Кобзона, тем, что мы с вами послушаем фрагменты одного из его интервью, которое он давал вот здесь, в этой студии, нашей программе.
1: Программа «Мастера».
2: «Я песню отдал все сполна». Одна из песен, да, твоих. Что это такое? Вот эта вот песня входит в душу, остается на поколения из десятилетия в десятилетие. Что это такое? Это чудо.
3: У Роберта есть рождественского замечательные стихи по поводу исповедальной песни. Что такое исповедальная песня? Возьмите историю песенную, начиная от народных песен, которые пели. Пели везде. На покосах, пели в поле, пели на праздниках, на свадьбах, на рождениях. Были и поминальные песни. Это отражение внутреннего состояния человека. Когда мы говорили «песня – душа народа», она находила свое и выражение, и отражение в песне. Были песни, которые мы называли на радио, где ты проработала много лет, и где ты воспитывала и меня, в том числе на записях. Ой. Песенное радио, оно служило людям. Песня приходила к людям. Сегодня у нас тоже есть популярные радиопередачи, ФМовские, но они носят несколько другой характер. Они могут упрекнуть, скажем, Кобзона, как старого артиста, скажут, ну что это ворчит он? Да не ворчу я. Я просто хочу петь песни, которые отражают сегодняшнее время. Дина, вспомни, какой мы с тобой застали эпоху Ренессанса. Ведь в жанре работали такие мастера. Я помню, когда я пришел молодым артистом и первые записи с Юрием Васильевичем Силантьевым. Это были песни выдающихся наших композиторов. Соловьев Седой, это был Блантер Матвей Сергеевич, это был Фраткин, это был Долуханян Александр, Френкель, Фельдсман, Колмановский, тогда еще совсем молодой редактор, который начинал писать песни, а потом написал бессмертные совершенно песни, такие как «Я люблю тебя, жизнь» и другие. Они ведь писали песни не на словах, а на стихи. А стихи писали из старшего поколения Ашанин, Долматовский, Матусовский. Потом уже вступили в эти золотые шестидесятники Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина. Какое же было золотое время?
2: Аркадий Ильич Островский.
3: Аркадий Ильич Островский, это композитор, махина, который меня первый вывел на сцену Колонного зала в декабре 1959 года. Удивительный, совершенно солнечный композитор, который с Ашаниным создал много произведений, сегодня звучащих. Вот как не смешно даже говорить об этом. Неказистая, казалось бы, песенка «А у нас во дворе есть девчонка». Эта песня прозвучала в 1962 году в марте. Я уже не говорю о том, что вся детвора, да и взрослое население поют ту же песню, которая прозвучала в 1962 году «У всегда будет солнце». А Френкель, Ян Абрамович, который написал «Бессмертные журавли», они создавали, так сказать, вот свои произведения. И эти произведения пела страна. За каждый практически год своей жизни могу ответить песни.

0: 50-е годы, за 40-е грозные военные, за 60-е годы, это золотые годы, шестидесятники, за 70-е годы. Утром просыпался народ, просыпалась страна. Просыпалась она с того, что начиналась передача с добрым утром и с хорошим днем. Уже вливали в вас настроение. Доброе утро под вашу яичницу на кухне. Вы пели там и слушали новые песни. Обязательно в передаче звучали новые песни.
1: Которые потом расходились моментально. И до сих пор звучат.
0: Почему? Так было всегда. И так, собственно говоря, и будет. Как это очень важно для духовного наполнения, для духовного обогащения.
2: Программа «Мастера».
1: Ты знаешь, есть еще одна тема – песни Великой Отечественной войны. Да, ты пришел и начал жизнь после войны, да? Ну, такую сознательную.
0: Да, после войны, но детство у меня было военное.
1: Детство военное. Уже до тебя эти песни кто-то пел. Леонид Ощутёсов, правильно? Марк Бернес. Вот это то, что я уже помню.
0: Целый пласт.
1: Как Матвей Исаакович Плантер записывал вот именно с тобой эти песни. Марк Григорьевич Фраткин. Кто мог записать после Утёсова «Случайный вальс»? Кто? Кобзон? Ну, это ж какая была ответственность, жуткая. Именно перед войной появилась песня «Любимый город может спать спокойно».
0: Спел Марк Нович Бернес «И видеть сны, и зеленеть среди весны». И вдруг гениальная совершенно песня «Вставай, страна огром», «Вставай на смертный бой». Песня «Гимн начала войны». И началась Великая Отечественная, и начались... Это был пласт самых сокровенных, самых талантливых песен. Вот если взять антологию песенную, самые-самые такие вот песни, они приходятся на тему военных. Скажем, «Гимн Москвы», который сегодня звучит.
1: Я по свету 43-й немало.
0: Год, да. Я по свету немало хаживал. Это 1943 год. Священная война. Это еще был период тогда, когда страна переживала жуткие потери. И отступление, и горечь, поражение. Все это переживала. Но как бойцы любили свою страну. Как они боролись за каждую пять своей земли. Как они тосковали по своим домам. Как они пели «Землянку бьется в тесной печурке огонь», да. Как они пели «Огонек», как они пели «Синенький скромный платочек». Какие-то потрясающие совершенно песни. Потом шли песни победы. При приближении уже победы шли. А потом шли радостные песни. Ехал я из Берлина по дороге прямой.
1: Исаакович Дунаевский написал две песни за время Великой Отечественной войны. «Москву» и «Ехал я из Берлина».
0: Если просто отвлечься, я могу тебе сказать, а Родион Щедрин вообще за всю свою жизнь одну написал
1: да,
0: песню.
1: Да, да, ну какую?
0: «Монтажники высокие».
1: Конечно, да.
0: Одну. Ну, больше он не писал, он сказал. Ну, теперь вы поняли, я вот, когда
1: я
0: вы меня упрекнули, что я упрекаю, так сказать, песенный жанр, я вам сказал, что это легко. Ну, так пиши дальше. А я не хочу.
1: Угу.
0: А тогда хотели и писали. Тогда писал, а возьми, вот скажем, того же Фраткина, о котором мы говорили. «Ой, Днепро, Днепро, ты широк,
1: да,
0: могучий, над тобой летят
1: гениально.
0: Журавли». Или его же замечательную лирическую «Мы вдвоем в поздний час входит в комнату молчания». Песня «Ласковая» называлась песня. Сколько было песен лирических, чистых, сокровенных, откровенных, которые слушали и пели. Эфир жадно слушали.
1: Потребность была.
0: А
1: такая.
0: Эти концерты знаменитые в колонном зале. Каждый раз ждал, вся страна, живая трансляция, неважно, 5 утра, 6 утра на Дальнем Востоке, а все равно концерт из колонного зала, живьем, шок, и вся страна не отдыхала и слушала этот концерт, потому что это был глоток жизни, глоток воздуха для всей страны, для всего народа. Любили страну.
1: Да.
0: Любили страну, любили и воспевали ее. Любят эти песни по сегодняшний день.
1: А вот у меня все-таки такой вопрос. Вот «Случайный вальс». Ты прослушивал, Леонид Ощущев? Или вот ты встал, и как ты это видишь, как ты это слышишь, стал писать?
0: Во-первых, я был знаком с этим сочинением, безусловно. Но интерпретировал я, безусловно, по-своему. Вот иной раз меня спрашивают. Я, когда уходили мастера, с которыми мне посчастливилось не только, так сказать, выступать на одной сцене, но и дружить, я имею в виду, и Лидию Андреевну Русланову, и Леонид Ильича Утёсова, и Клавдию Ивановичу Шульженко, и Марка Наумовича Бернеса. Когда они, к сожалению, покидали нас, мне хотелось продолжить память о них в их песнях. И у меня появились такие записи ретроспективные как старинные танго, там, скажем, как лирические песни. Вальс устарел, говорит кое-кто, смеясь. Клавдия Ивановна, скажем, пела. Конечно, я использовал интонации. Я не повторял их интерпретацию песни, но некоторую, так сказать, интонацию, которая была в исполнении этих артистов, я использовал. То же самое и «Ночь коротка». Потому что мы абсолютно разные исполнители, Леонид Ильич и Кобзон.
2: Программа «Мастера».
1: Правильно ли я знаю такой факт в твоей жизни, что был такой период, когда ты мог перейти в классическое пение?
0: Нет, такой период был в самом начале, когда я начал учиться в Гнесинском институте. С увлечением пел классику. Я спел 6 оперных спектаклей в оперной студии. Я спел Онегина, Валентина. Я спел Олеков. У меня был замечательный педагог по камерному классу Оренпихер Георгий Борисович. Я спел Шумана, Шуберта. Очень много зарубежной классики, камерной музыки спел. Отечественной, Рахманинова, Чайковского, Мусоргского и так далее. Я много пел и увлеченно это делал. Но вот эта вот генетическая любовь, которая перешла ко мне с военного детства и захватила меня, и встреча с Островским, с Аркадием Ильичем, она привела меня в песню. И если бы не мудрый ректор Гнесинского института Муромцев Юрий Владимирович, который сказал вот так, Кобзон, я уже был популярным. Это был 63-й год, когда я уже спел все свои, так сказать, первые хиты. Так я у нас во дворе, пусть всегда будет солнце, песня остается человеком, Морзянка, Бересинка. Были у меня уже какие-то звания, лауреат всероссийского конкурса. Если бы не Муромцев, который мне сказал, или вы студент, я уже был на 5-м курсе, работаете, так сказать, как положено студенту, учитесь, либо я вас отчислю. Прекратите ездить на гастроли. А я уже остановиться не мог. У меня уже были объявлены концерты. Меня отчислили. И я полностью перешел в песенный жанр. 10 лет меня упрекали, особенно когда я женился на своей любимой жене. Она мне сказала, ну как тебе не стыдно? Ну что ж ты во всех анкетах пишешь? Образование незаконченное высшее. То есть разная манера исполнения, разное извлечение звука, разный совершенно вокал в эстрадном и в классическом жанре. Поэтому я остановился на несколько месяцев. И когда я пришел к Муромцеву и сказал, что я хотел бы закончить институт, он говорит, никаких проблем. Я подготовил эту программу, 12 произведений. У меня была чудная совершенно комиссия, которую возглавляла незабвенная Максакова Мария Петровна. А в комиссию входили такие мастера, как Шпилер Наталья Дмитриевна, Нарцов Пантелеймон Маркович. То есть у меня была звездная такая комиссия.
1: Вот это правда звезды.
0: Я исполнил свою программу классическую, после чего Мария Петровна сказала, пришли все студенты в зал Гнесинский. Пришли, было им крайне интересно, как этот вот популярный певец, 73-й год уже был, что же он будет делать в классике. Интересно просто было, любопытно. И вот они пришли. Был Фраткин, был Фельдсман, была Пахмутова. Колмановский пришли тоже полюбопытствовать. А Марья Петровна вдруг мне говорит, ну, Иосиф, программу мы послушали, мы сейчас посовещаемся, выставим тебе оценку, которую ты заслужил. Ну, а сейчас попой нам, пожалуйста, песни.
1: Правда.
0: Зал расхохотался. Я пригласил Пахмутову, пригласил Оскара. И мы прямо с этой же сцены, но уже пели другой репертуар, уже были пели песни репертуар.
1: Но все равно это замечательная
0: музыка.
1: Я
0: ничуть не жалею о том, что я прекратил. Я во всех жанрах пел и записал все жанры, скажем. Я пел романсы, классические романсы. Но песня – это моя любовь. Песня, без которой я жить не могу. Я собирался, как ты знаешь, в своем 60-летнем юбилее попрощаться полностью, так сказать, с песней, с публикой. Но не получилось. Угу. Композитор пригласил. Ну, вспомнил, две песни.
1: Ну,
0: там
1: конечно, конечно.
0: Поэт, коллега, это. Потом, да ну, не могу я без этого жить.
1: Ну и слава богу. Потому что я вот видела, как это было, ну, я не знаю, в концертном зале, например, в Юрмале. Вышел Кобзон, запел «Мой путь».
0: Ну, это дань уважения моему жанру. Я без кокетства об этом говорю.
1: Нет, это все-таки дань уважения Иосифу Кобзону.
2: Программа «Мастера».
1: Мне еще вопрос. В самом начале сказал, что тебе приходилось выступать всюду. Вот, ну, буквально как никому. Горячие точки в Чечне, в Афгане. И я знаю, ребята рассказывали, мне рассказывали в интервью, солдаты, как ты себя там вел, насколько мужественно и спокойно. Все мы помним Норд-Ост. Все. Как только появился Кобзон, люди... У нас был человек 12. О, Кобзон пришел. Все. Сейчас кого-нибудь вытащит. Вот это вот было первое. Я подумала, ну надо же.
0: Я, во всяком случае, всегда всем отвечаю, никакого такого особого героизма не было. По одной простой причине, скажем, за все годы Афгана ни одной жертвы не было. Так охраняли своих артистов военные, что, в общем, так сказать, мы это понимали, чувствовали. Но это так было необходимо, важно, когда они писали письма, и родители, семьи, жены читали и говорили, ну, если там артисты выступают, наверное, не так страшно, там да. Все нормально. То же самое, что касается особых случаев войны на Северном Кавказе, в Чечне. Как только подписали там Асхадов и Лебедь Хасавюртовские соглашения, я тут же приехал и выступил на единственной сохранившейся площадке, так, стадион ручных игр. Это в Чечне было. А потом то же самое в Ханкале, когда меня пригласили на референдуме выступить. Я сказал, соберите в одну аудиторию чеченскую и российскую, я выступлю. Собрали, я выступил. Что касается Норд-Оста, это не моя храбрость, менталитет военнахского народа, я очень хорошо знаю. Коль они меня пригласили к себе, а это был первый такой разговор, значит, с центра, они прекрасно понимали, что я не с улицы с ними разговариваю. Они прекрасно понимали, что я разговариваю с центра, который в данном случае борется с ними, зал был окружен. И сказали, что там уже было много депутатов, был Лужков Юрий Михайлович. И когда им сказали, кто находится в зале и кто хотел бы с ними поговорить, потому что контакта никакого не было. Они сказали, пусть Кобзон придет. И вот тут Владимир Егорович Проничев, который руководил контртеррористической операцией, и Лужков Юрий Михайлович, они сказали, нет, мы Кобзона не пустим. Я сказал, ни в коем случае не делайте этого, я должен идти. Я абсолютно не боюсь, ничего со мной не сделают. Коль они меня пригласили для разговора, никакого абсолютно страха, никакого опасности не было. Поэтому я с ними разговаривал, потом разговаривал не то, что там, так сказать, с испугом с каким-то, несмотря на то, что они были в масках и с автоматами. Более того, когда Абубакар встретил меня сидя, Мавсар в это время отдыхал, руководил, так сказать, вот этим ситуацией Абубакар. И он, сидя, меня встретил, во-первых, я ему сказал, я-то думал, что здесь чеченцы. Он говорит, мы чеченцы, вернее, вы не чеченцы. Какие вы чеченцы, если вы заслуженного артиста Чечено-Ингушской ССР встречаете сидя? Я старше вас по возрасту. Моментально он вскочил, снял маску и сказал, вы что, пришли воспитывать нас? Я говорю, а почему бы и нет? В отсутствие ваших родителей и старших, я как старший могу вам сделать замечание. И вот начался с этого разговор. Он был напряженным в начале, но доверительным. В результате это сказал, я знаю очень хорошо ваш народ, мой незабвенный друг, великий чеченец Махмуд Исамбаев. Мне очень многое рассказывал о вас. Поэтому вы не можете воевать с женщинами и с детьми. Вы гордые люди, отпустите женщин и детей. Уже весь мир знает, что вы здесь. Вот тогда они мне отдали 3 девочек, мать, англичанина еще одного больного отдали. А потом второй мой заход туда уже с Хакамадой, когда я ходил. Потом я пригласил туда Рошаля Леонида Михайловича. В общем, всякое было, неважно.
1: В своих концертах ты, как никто, используешь наши самые лучшие коллективы. Причем разножанровые. Оркестр русских народных инструментов. Хор Минина. Никого не хочу обидеть, но лучше нет. У тебя аккомпаниаторы все один к одному. Это действительно музыканты.
0: Я счастлив. Мне позволяют, мне оказывает честь работать с такими коллективами.
1: И это такие краски.
0: Повезло.
1: Это им повезло. Да. Вообще повезло нам. Вот это абсолютно точно. Нам, слушателям и зрителям. Я знаю, с каким уважением относятся к тебе наши слушатели. Вот сегодня, вот в наше время, не буду говорить непростой, потому что оно все время непростое.
0: Высоцкого жалко нет, он бы его описал.
1: Ой, да, это точно. Но, с другой стороны, времена не выбирают, в них живут. Может быть, ты найдешь какие-то слова вот этим людям, которые приходят на твои концерты, которые смотрят все телевизионные концерты, любят Кобзона.
0: Знаете, если бы мои слова, которые я хочу обратить нашим радиослушателям, телезрителям, возымели бы должное действие, я был бы самым счастливым человеком. Я хочу жить в красивой стране. Я хочу жить в счастливой стране. И наш народ, российский народ, он достоин счастливой, хорошей жизни. Но не уподобляйтесь тем, которые ждут милости от природы. Создавайте эту природу, создавайте свое государство. У вас другого государства нет. У вас одна Россия на всех. Объедините молодежь и востребуйте ее, потому что это будущее наше, будущее России. И мне так хочется, чтобы вы активно влияли на все жизненные процессы России. Я хочу, чтобы мы любили Россию. Была такая песня «Любите Россию и будьте России навеки верны». Счастья вам.
2: Программа «Мастера».
1: Ну вот и все. Вы прослушали фрагменты интервью с народным артистом Советского Союза, известным певцом, общественным деятелем Иосифом Кобзоном. А завершает нашу программу вот эта песня.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Слова главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского являются русофобией головного мозга. Об этом заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Так дипломат ответила на высказывание польского коллеги, отметившего, что Польша одержала бы быструю победу над Россией в случае вооруженного конфликта в одной из своих соцсетей. Президент Болгарии Ильяна Йотова выступила за работу над достижением мира на Украине, сообщает болгарское телеграфное агентство. В интервью телеканалу «Нова» она заявила, что финансовая, экономическая и социальная ситуация в Европе оставляют желать лучшего, отметив, что грядет тяжелая зима. Напомню, ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев в начале сентября назвал безрассудными осуществляемые европейскими странами поставки оружия Киеву для нанесения ударов по территории России. Американский президент Дональд Трамп выступил с новой инициативой о переделе мира. По его словам, необходимо провести референдум об объединении Ирландии и Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании. Ранее новый британский премьер Энди Бёрнам исключил такую возможность. На этом фоне лидер шотландской национальной партии Джон Суини заявил, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия намерены требовать проведения референдума о выходе из Соединенного Королевства, сообщила газета The Telegraph. Решение о переносе встречи с участием стран Персидского залива было принято совместно Тегераном и Маскатом, сообщает иранское агентство «Фарс» со ссылкой на источники в МИД республики. Встреча должна была состояться в оманском городе Салада в понедельник при участии представителей Ирана, Ирака и ряда других стран Персидского залива. Планировалось обсуждение сделки по временному управлению судоходством в Ормузском проливе, сообщала газета Financial Times. По данным издания, инициатором встречи выступал Оман. Автомобиль Rolls-Royce Silver Spur, купленный Майклом Джексоном в подарок своей матери, выставлен на продажу в США, сообщается на сайте калифорнийского дилера Monza Car. Продавец утверждает, что автомобиль был первоначально приобретен Джексоном вместе с братьями и сестрами в 1984 году в качестве подарка на День матери. Нынешний владелец купил его в 1999 году. Автомобиль можно приобрести за 49 тысяч долларов. Краснодар сыграл в ничью с тольяттинским «Акроном» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в кубанской столице завершилась со счетом 1-1. В составе гостей мяч забил Константин Мардишвили, но у хозяев отличился Хуан Басселли. Краснодар набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Акрон» с 5 баллами располагается на 14-й строчке. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
7: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня на студии Михаил Хорс, практикующий психолог, телеведущий. Михаил, я вас приветствую. Меня зовут Наталья. Попробуем разобраться со сложной поколенческой историей, а именно с тем, как общаться взрослым, с теми, кто их чуть моложе. Я сейчас говорю про поколение, которое сейчас любит обсуждать, писать об этом. Альфа, зумеры, наверное, дальше уже люди постарше уже примерно понимают, чем они как занимаются или не понимают, не знаю. Так вот, недавно появился такой запрос, видно, кто-то проводил исследование или еще что-то такое происходило, что поколение зумеров не хочет жениться. Ну, наверное, это случается с любыми людьми. Или действительно у зумеров что-то такое с ними произошло, что они не хотят, не знаю, жениться, ходить на работу и прочих обязательств. Или это все придумано, раздуто СМИ, чтобы было о чем поговорить. Вот попробуем на эти вопросы ответить.
8: Я бы сказал, что современный человек – это не только зумер, да, но вообще современный человек все меньше и меньше хочет ограничивать себя, свои возможности. И это не только про зумеров, да, это, в принципе, про сегодняшнюю жизнь, в которой одному кажется намного проще и спокойнее живется, комфортнее. А поскольку в последнее время комфорт – это, ну, как будто бы превалирующая ценность, ну, хотя для меня это странно, да, как для человека, который...
7: Ну, вы, наверное, говорите про какое-то внутреннее спокойствие, да, или как?
8: Ну, да, про внутреннее спокойствие. Вот это внутренний комфорт. Ведь все его сейчас суют, да, вот это нарушение границ, т.т.т., выстраивание отношений, токсичный, нетоксичный. И это не только вот те, условно, та молодежь, которая там есть сейчас до 25, даже до 20, до 30, там где-то, да. Это сейчас все больше и больше и про людей нашего, своим поколения и так далее. И вот эта вот фиксация на комфорте внутреннем, а значит, и как будто бы на внешнем, приводит к тому, что люди входят в отношения, да, или там даже вот в брак вступают, и видят, что там комфорта меньше. Потому что, ну, семья, я вот как семьянин, да, сколько у меня там, почти 30 лет стажа, да, семейного, но там нарушение границ происходит постоянно. То есть там вот эта притирка между мужем и женой – это годы. А уж когда ребенок появляется, он вклинивается в границы родителей и нарушает их комфорт, ну, колоссально просто.
7: Там, возможно, может быть, и нет этих границ в личных браке, мне так кажется.
8: Да, ну, как бы есть, просто они плавают, да, туда-сюда. И дело в том, что там в базе, вот у нас у сегодняшнего общества, неправильное представление о том, откуда берется душевный дискомфорт. Ну, то есть отрицательные эмоции, да, недовольство, раздражение, тревога, там, страх, ну, все виды эмоциональной боли, вот у нас принято считать, что они берутся из обстоятельств жизни, что ммы как будто бы люди, мы заложники жизненных событий. То есть если вот что-то происходит, то у меня это обязательно должно отражаться там обидой, например. Да, мне вот что-то сказали, ты дурак, а я здесь обиделся. И эта связка как будто бы, ну, непререкаемое, обязательное. А это не так. Ну, то есть существует направление психологии, научное, абсолютно когнитивное, да, которому 100 лет. Существует огромное количество экспериментов научных поставленных, через которые прошли там десятки тысяч людей и в России, и за рубежом, в Советском Союзе, которые показывают, что вот это обстоятельство жизни, как его называют, там, раздражитель или стресс-фактор, да, вовсе не обязательно отражается стрессом здесь. То есть разные люди, попавшие в одинаковые обстоятельства, испытывают разные эмоции. Уж точно разную интенсивность эмоций, а иногда разные даже по знаку.
7: То есть вы хотите сказать, что то, что обидно для одного человека, другой может вообще на это никак не отреагировать,
8: да,
7: вообще не заметить этого.
8: Да, а значит, внешнее событие, оно априори нейтрально. У него нет знака. Оно не хорошее и не плохое. Вопрос, как мы его воспринимаем. А что такое, как мы его воспринимаем? Это наше мировоззрение. И вот мировоззрение полезно сравнивать с географической картой. Географическая карта – это представление о территории, а мировоззрение – это представление о всем мире, в том числе и о территории. Да? И дальше, вот когда путешественник испытывает трудности в своем путешествии, когда он рассчитывает, что вот он сейчас пройдет там лес, горы, какую-нибудь равнину, реку по мосту перейдет и достигнет своей какой-то цели. И вот он пашет, идет, да, жизненный путь. Человек преодолевает трудности, подходит к реке, а моста нет. И он понимает, что он не попадает туда. И тогда он какую эмоцию испытывает? Отрицательную какую-то, да? А потом спрашиваешь его, почему ты испытываешь эту отрицательную эмоцию? Он говорит, ну, потому что моста нет. То есть обстоятельства жизни заставляют меня переживать, там, злиться или разочаровываться, или там еще что-то. А этот ответ неправильный. Он испытывает отрицательную эмоцию не потому, что по факту нет моста, а потому что мост у него был нарисован в карте. Понимаете? Вот если бы там карта соответствовала объективной реальности, он бы не рассчитывал на этот мост. И отрицательной эмоции бы не было. Ну, то есть он нес бы бревно на себе там или как-то, ну, понимал бы,
7: да? То есть у него были одни ожидания, они не оправдались.
8: Да, но, видите, когда мы в свои ожидания искренне верим, как в единственно верные, а жизнь-то она разноплановая, она может быть и такой, и такой, и такой. Так вот, современный человек, он говорит, жизнь неправильная, если она не соответствует как бы моим картам, моим представлениям о жизни, о том, как все должно быть. А на самом деле, можно ли назвать карту правильной, если она не соответствует объективной территории? Нет, это карта ошибочная, да, в ней ложь, ошибка. Вот вам карта представления о жизни, да. Мне должно быть в семейной жизни комфортно. Если мне дискомфортно, это плохо. Вот такое представление есть у огромного количества людей сейчас. Естественно, он попадает в семейную жизнь, а там, ну, нет этого абсолютного комфорта. Там есть взаимные претензии, какие-то ссоры, там, притирки друг к другу, конфликты, в том числе, кроме радости и там удовольствия. И он оказывается не готов. Он говорит, раз эта семья не соответствует моим ожиданиям, значит, это плохая семья, это плохие отношения, токсичные, так быть не должно, и он уходит. Некоторые психологи, кстати, навязывают, да, такую модель, что типа человека не переделаешь, убегай, ищи другого, своего человечка ищи, свою половинку. Когда твой человек будет, ты поймешь, потому что у тебя будет четкий комфорт и никаких, значит, трудностей.
7: Это даже не только психологи говорят, знаете, это все так говорят.
8: Ну вот ошибка большая.
7: Все-таки ошибка.
8: Конечно, ну нет никакого своего человечка. Любой человек – это результат семейной системы, да, воспитания в какой-то семье. Конечно, есть семьи, у которых там похожие ценности плюс-минус, но все равно будет разница. Все равно человек будет, ну, какие-то нарушать те самые пресловутые твои границы, которые окажутся на его территории почему-то, да? Ну, потому что вот так. И вот этот запрос на комфортную семейную жизнь, он ошибочен сам по себе, на полностью комфортную, да? И в итоге, конечно, люди чуть-чуть начинают там входить друг к другу в отношения, смотрят там дискомфорт, разбегаются. Думают, о, а я еще, если я и тут еще и обязательства возьму, ну, юридические, да, это же брак, это юридические обязательства. О, а если еще дети, это же мне потом 20 лет их воспитывать, платить, вкладываться, а то и 30, судя по своему опыту, современный молодой человек говорит. И, конечно, ему страшно. И вот это обязательство, которое он будет нести там перед ребенком, ему страшно, да, что столько лет нести, а вдруг я буду плохим отцом или матерью, да. Слушайте, да, дорогие зрители, если нас молодежь, да, сейчас смотрит, нет на свете абсолютно хороших матерей и отцов, ну нет их, и абсолютно плохих тоже нет. Каждый родитель, рожая ребенка, воспитывая его, нанесет ему какие-то травмы и даст ему какие-то возможности. То есть задача родителя – просто дать больше возможностей, чем травм нанесешь. Все. Тогда ребенок, он пойдет, он будет развиваться, он эти травмы сам будет как-то там перерабатывать, заглаживать, решать эти свои вопросы, там, комплексы, нанесенные ему. Но невозможно быть идеальным родителем. А это опять запрос на внутренний комфорт. Если я буду идеальным родителем, мне ничего, никакой претензии не прилетит, как я имею сейчас претензии к своим родителям. Я же не хочу, чтобы мои дети так же, да? И поэтому, конечно, отказ от семейной жизни, от обязательств, от рождения детей – это проблема не только нашей страны, не только зумеров. Это всемирная сейчас проблема всех сытых и благополучных обществ. Общества, которые, где люди не знают толком, что они завтра будут кушать, поступают по-другому. Они рожают большое количество детей, они вступают в браки, потому что для них это все экономически целесообразно. Им вместе больше безопасности и комфорта. И еще одна группа, в которых рождаемость увеличивается, это всякие религиозные группы. ну, не будем их называть, ну, например, в тех же Штатах, где та же самая тенденция на снижение рождаемости, на снижение количества браков, да, там есть вот большая-большая религиозная группа, на букву «М» называется, начинается, да, про нее все знают, она очень такая необычная, интересная, там люди рожают вовсю.
7: Ну, то есть у них, скажем так, другое понимание о том, что такое комфорт.
8: Да. У них еще есть понимание, знаете, вот у глубоко религиозных людей, ну, у них какой-то долг присутствует, да, перед там, предками или перед Богом, или, ну, вот такое. То есть у них направленность не на себя основная, да, у них направленность на окружающий мир, и они хотят его делать лучше, ну, в соответствии со своими представлениями, да, которые им там с детства в рамках воспитания дали. Мировоззрение, карту. Угу. И они где-то готовы через свой дискомфорт переступать. Если, опять же, родители сейчас вот задаются вопросом, как, да, воспитать сейчас ребенка, который будет, ну, меньше заточен на собственный комфорт, меньше будет вибрировать, когда этот появляться будет нормальный, естественный житейский дискомфорт, то, ну, вот самое лучшее решение сейчас, на данный момент, это спорт.
7: А почему спорт?
8: Вот отдавая ребенка в спорт, угу, где он будет конкурировать с другими, где ему будет больно, потому что они бежали, футболисты столкнулись там, или уж тем более единоборства какие-то там априори больно, да, где будет больно после приседаний ежедневных там, да, и так далее. Отдавая ребенка в детский, более-менее профессиональную секцию, где такая регулярная нагрузка, да, мы, по сути, имитируем ему реальную жизнь. А вот если мы этого не делаем, то либо нам самим приходится, да, с ним там больше конфликтовать, чтобы у него боль появлялась, да, разочарование, там, хочу айфон, а фиг тебе, да, или там, ну, что-то такое. Угу. Ну, так тоже можно, да. Но, в принципе, можно перепоручить это, делегировать тренеру, который будет это делать, и, ну, значит, соответственно, остальным тоже.
7: Ну, то есть получается, что спорт – это сфера, где, естественно, столкновения, конфликты, боли, неудачи, да, поражения, да, наоборот, да, наоборот, выигрыши какие-то.
8: Да, да,
7: то, что
8: да,
7: потом должно в жизни, да, происходить, да, с человеком в дальнейшем.
8: Модель реальной жизни.
7: Допустим, если человек уже ребенок, а если он уже постарше, даже не подросток, уже зумер 25 лет, и он уже воспитался в той среде, в какой есть, и сейчас вот он вот это все слушает, и, допустим, он уже оказался в некоторой зоне комфорта, и хочется, чтобы он оттуда вышел, что ему нужно сделать. Он же, ну, может, наверное, тоже пойти в спорт, но, вероятно, это уже будет недостаточно, если ты взрослый.
8: Ну, во-первых, сейчас есть огромное количество вот этих полупрофессиональных спортивных объединений. Я не знаю, как в других городах, но так, у меня такое ощущение, что, не знаю, там 25% Москвы бегают марафоны, триатлоны, там, велосипеды и так далее, и так далее. Но это опять, когда человек взрослый, там важна его инициатива.
7: Он должен на это заходить.
8: Ребенку-то можно отдать, да, и, ну, более-менее родительским авторитетом сказать, все, ты там. Uh-huh. Да? Хотя некоторые родители отдают, а там приходит ребенок, говорит, ой, меня ударили, и они его забирают сразу. Это ошибка. Что делать с современными великовозрастными детьми, сидящими дома, играющими в компьютер, не желающими работать, не желающими жениться?
7: Да нет, даже работающими, играющими иногда в компьютер, но не желающими, например, вот жениться, там, ну или просто там с кем-то заводить какие-то долгие отношения.
8: Выпинывать как минимум из своей квартиры.
7: То есть не жить с родителями, да?
8: Да, но это задача родителя. Сепарация от ребенка – это основная задача родителя. Потому что ребенок, ему как бы комфортнее так, да, не платить за жилье, не платить за еду, не платить за интернет. И я много раз слышу, знаете, от родителей, так он у меня самостоятельный, зарабатывает, там. Я задаю вопрос, а квартиру он вам оплачивает? Свою комнату. Ну нет, ну как я буду со своей кровиночки брать деньги? Это же нехорошо.
7: Угу.
8: Вот. Надо либо брать деньги реально по рыночной цене, ну, постепенно, может быть, ее повышая там.
7: У меня, кстати, есть один знакомый, который вот берут с ребенка деньги. Они ему отдали свою вторую квартиру, но он платит им ренту.
8: Прекрасно.
7: То есть это есть, это не страшно, не то, что они какие-то
8: не
7: там
8: страшно, это
7: ужасные люди.
8: Конечно, это, ну, как ребенок становится взрослым так. Лучше, конечно, отдать квартиру своему, да, ну, как бы меньше там конфликтов, проблем со съемщиками. И лучше, чтобы он эти деньги платил родителям. Ну, так да. Это все равно не жесткие условия съема жилья, да, вот там в Москве. Но, в принципе, это в ту сторону. Угу. Это прекрасно.
7: Ну, а как-то перестроить видение мира-то? Можно еще какие-то другие расставить приоритеты? Или это уже, ну, говорят, что человек не перевоспитаешь после какого-то возраста?
8: Перевоспитаешь, если этим заниматься. Ну, то есть вот это вот, еще раз, посыл «уходи если тебя что-то не устраивает, другой человек не изменится, это большая ошибка. На самом деле люди меняются. Но для изменений требуется либо мотивация какой-то болью, и, ну вот, то есть нехваткой чего-то, там, трудностями и так далее. Да? Тогда человек собирается и начинает что-то вот со своей жизнью делать. И это, ну, наверное, 95% изменений в жизни идут под воздействием пинка, да, болезненного. А другой вариант – развиваться под воздействием воодушевления целью какой-то. Это более сложная история, тут надо быть более как бы подготовленным, развитой личностью, да. Ну, поэтому, вот, я думаю, 5% изменений в мире идут, вот, когда человек увидел, воодушевился какой-то целью, хочу туда, вот. Мне вроде и сейчас неплохо, но я туда хочу, да. И вот он попер. Так тоже бывает. Соответственно, конечно, лучше учить своих детей мотивироваться, воодушевляться целями какими-то, да, но вот тут нужна такая серединка, да, потому что совсем без боли, ну, как бы не развиваются люди. То есть первое – это все равно оттолкнуться от чего-то, да, вот мне не нравится, я отсюда уйду. Куда пойду, я еще точно не знаю, но отсюда точно ухожу.
7: Просто получается, что пока человеку где-то хорошо, он не развивается, так если сделать такой самый простой вывод, и никуда не двигается дальше.
8: Ну, изначально, да. То есть все-таки развитие к цели – это для более продвинутых личностей, да, которые уже закоренели, как бы такие крепкие, да, там все, что нас не убивает, делает нас сильнее, то есть они прошли через какие-то испытания. Дальше они уже на своем вот этом ресурсе, на опыте идут к целям. Но важно… Кроме того, что есть мотивация, да, у человека, у него еще нужно, чтобы была энергия для движения. А что такое энергия или силы? Силы же есть двух типов. Есть физические, а есть сила воли. И современный человек, опять физически, он достаточно силен. Он сыт, он выспался, он там съездил в отпуск. А волевой ресурс или личностный, как его правильнее называть, у многих сейчас истончен. Почему? Потому что, когда наша душа постоянно, регулярно, хронически испытывает отрицательные эмоции в большем количестве, чем положительные, а у нас нервная система изнашивается. То есть что такое отрицательные эмоции? Это же электрическая активность, которая шарашит по нашим нервным тканям. И они устают. Прям усталость появляется. Как будто физическая. Хотя вот выспался, да, все нормально вроде в жизни. Не голодает человек, да, и не перерабатывает физически по ночам, там, кайлом не бьет стену. А сил как будто бы не хватает. Почему? Потому что у него вот этот вот, ну, как сейчас модно говорить, да, выгорание эмоциональное. То есть хронические отрицательные эмоции.
7: Ну, хотя говорят, что это придумали психологи.
8: Ну, пока не попадешь в это состояние, не подтвердишь это, да. Но вот сейчас современный мир, он как раз связан с тем, что уровень тревожности, уровень негативных переживаний, уровень претензий к себе и к окружающим гораздо выше.
7: То есть ты все время по факту расстраиваешься, да? Можно так, если перевести выгорание...
8: Да.
7: Ты не улыбаешься, не смеешься, а все время все тебя беспокоит.
8: Как будто усталость. Но эту усталость люди обычно называют словом «я ничего не хочу», как бы отсутствие желаний. На самом деле желаний у них вот столько, а сил их реализовывать не хватает, потому что нервная система... Нет, биологически это воспаление нервной системы на самом деле. Да, вот депрессия – это воспаление нервной системы. И, конечно, человек он себя чувствует обессиленно, когда у него там воспаление. Соответственно... Опять приходим, да, к мировоззрению человека. А почему он нервничает? А потому что у него сверхтребовательность к себе и к окружающим. Потому что он, вот это уже к зумерам сейчас перейдем, да, потому что он говорит, я в 23 года должен был уже создать собственную социальную сеть, как дядька Цукерберг, да, и стать миллиардером. И они искренне верили в это последние там, 10 лет своей жизни. Что вот он закончит институт и тут же там взлетит ракетой. А так не происходит. Потому что, чтобы стать... Ну, есть, конечно, исключения, да? Но чтобы стать успешным, экспертным человеком в любой сфере, нужно лет 10-15 в этой сфере повариться. Ну, просто исходя из опыта житейского. Бывают, конечно, и по-другому, но большинство успешных людей таковыми становятся к 40 или там, 45 годам.
7: На что можно заменить? Вот опять же, возвращаясь к теме «хочу, не хочу», вот это «я хочу», если оно не совсем правильно. Я хочу сделать так, чтобы мне только было хорошо или чтобы мне нравилось. И когда ты вот это все хочешь, ты чаще разочаровываешься. А на что это можно заменить?
8: Ну, на что? Не надо заменять.
7: Не надо?
8: Конечно. Просто я оставить. Хочу, чтобы было так. И я даю время себе и окружающим на изменения. При этом помню, что не обязательно получится все, как я хочу. Но если я не буду тратить силы на переживания, а буду инвестировать эти силы в изменения, в формирование той жизни, которую я хочу, у меня гораздо больше шансов на результат. Просто не стоит думать, что если результат я добился там, не на 100%, а на 50%, то значит, я вообще ничего не добился. Это вот тут современная тоже такая...
7: Знаете. А, то есть не обязательно...
8: Да, не обязательно 100%.
7: 100 баллов получить.
8: Конечно.
7: Можно и 99?
8: Конечно. Можно и 99, и 50, и 20. Просто не стоит эти 20 или 50 обесценивать. Это нормально. У тебя есть 50% от того, что ты ожидал. Обопрись на это. Не говори, что это ноль.
7: Как-то хочется до вершины. Вот я недавно пыталась на гору залезть, и где-то только 40% одолела, и дальше пришлось спуститься.
8: Скажите, у меня есть 40%. 40% ведь гораздо больше, чем один. Так ведь? Да, это меньше, чем 100. Ну и что? Значит, у меня есть потенциал какой-то для развития дальше, пробовать, стараться. Почему я сразу должна залезть на эту гору? Вот показатель моих сегодняшних ресурсов и возможностей. Окей, я это взяла, я на это опираюсь, я спокойно и настойчиво продолжаю стремиться к этой цели. Вот и все. А ваши ожидания, что вы сможете сразу на 100%, оказались ошибочные. И вот это умение признавать свои ошибки, умение говорить себе, да, я могу ошибаться, я ошиблась, оказалось не так, оказалось вот так, по факту. То есть мы равняем свою карту с местностью. Фактическую, да, даем описание. И дальше, если у человека карта более-менее совпадает с местностью, он по этой местности гораздо более эффективно двигается. Он не падает в ямы неожиданные, не сталкивается со стенами неожиданными. Да? Он как бы идет.
7: Нет перфекционизма, получается, или как?
8: Перфекционизм бывает двух видов. Бывает здравый перфекционизм, когда человек понимает, что идеал невозможен, но к нему можно стремиться. И он стремится. А бывает так называемый патологический перфекционизм, когда человек думает, что идеал возможен и должен быть. Вот это разница. Угу. То есть он требует результата обязательного, идеального. А в первом смысле это просто стремление к этому результату с пониманием, что, ну, скорее всего, идеал недостижим. Но это не значит, что не надо стремиться. Почему? Стремитесь. Что такого?
7: Мне кажется, хорошее резюме, нужно всегда к чему-то стремиться.
8: Можно стремиться.
7: Можно.
8: Это возможность. Иногда бывают кризисы в жизни. Когда ты к чему-то стремился, стремился, стремился, и вдруг понимаешь, что это либо цель не твоя, либо она недостижима, либо там еще что-то. Да? И тогда мы попадаем в кризис, смысловой в основном кризис, да, вот в жизни. И если человек живет в концепции «нужно обязательно всегда к чему-то стремиться» или «у меня обязательно всегда должна быть какая-то цель», то что с ним происходит, когда он попадает в этот кризис? У него мало что кризис, так он еще люто себя начинает ненавидеть за этот кризис. Потому что нужно же обязательно стремиться, а я не стремлюсь, значит, я плохой.
7: Угу.
8: А когда человек говорит, да, я хочу стремиться, у меня есть такая возможность, я постараюсь стремиться, но понимаю, что может быть кризис, и я остановлюсь на месте. И вот ну, не буду иметь возможности стремиться или понимания, как это делать. И это неплохо, это просто ну, остановка. И вот тогда он эту остановку принимает, опять берет, да, и может ее использовать как отдых, как возможность оглядеться, а куда еще идти, да? Как возможность найти каких-то попутчиков, чтобы было интереснее и легче идти. То есть остановки – норма жизни. Если ну, крайности такие, да, если человек все время стоит и не развивается, конечно, он будет деградировать.
7: Скорее. Ну, главное не остаться совсем на этой остановке, это примерно, да?
8: Я не знаю, можно и остаться. Ну, если человеку комфортно, да? Ну, чего? Ну, он все, он остановился в своем развитии. Да чего его обязательно там пинать?
7: Главное, чтобы было хорошо внутри. Спасибо большое. Михаил Хорс, практикующий психолог, телеведущий. Спасибо.
8: Спасибо.
0: Поговори со мной.

0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Резкий рост солнечной активности. Контекст. Российские ученые фиксируют мощное увеличение выбросов плазмы на главной звезде нашей системы. Источники взрывов с Земли не видны. Они находятся на обратной стороне Солнца. Их мониторит специальное оборудование. Точные причины всплеска активности специалистам пока непонятны. Но через некоторое время взрывы могут перейти на видимую сторону светила. Тогда и наступит пора делать выводы. В последние годы российские астрономы несколько раз вспышкам на Солнце присваивали максимальное значение. Плазма уничтожала огромные облака холодного газа. Далекие с первого взгляда события оказывают прямое влияние на нашу планету. Например, вызывают геомагнитные бури. Они приводят к сбоям в работе электросетей, связи и навигационных систем. Люди испытывают недомогание. Страдает озоновый слой. Специалисты также отмечают, что солнечных супервспышек становится больше. Все чаще речь идет о так называемом мегавзрыве, способном вывести из строя огромное количество технических приборов. ЧП такого масштаба случаются крайне редко. Максимальные значения солнечной активности всегда сменялись на минимальные. Ученые надеются, что так будет и впредь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве полночь, столько же в Краснодаре и Мурманске. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Монголия обсудят сотрудничество двух стран. США хотят установить контроль над иранской нефтью по венесуэльскому сценарию. OpenAI отложила выход на биржу из-за сомнений в безопасности искусственного интеллекта. Подробности далее. Женщина и ее дочь 13 лет пострадали при ударе дрона ВСУ в Шебекино в Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Там добавили, что в селе Косилово из-за детонации дрона поврежден легковой автомобиль. Также в поселке Красная Яруга беспилотник атаковал частный дом, повреждено остекление. В поселке Степное в результате детонации FPV-дрона повреждены линии электропередачи и легковой автомобиль. Российский вице-премьер Алексей Аверчук проведет ряд встреч с руководством Монголии, на которых обсудит вопросы российско-монгольского сотрудничества в двустороннем формате и формате Европейско-Азиатского экономического союза. Ранее российская делегация во главе с Аверчуком прибыла в Улан-Батор для участия во втором форуме регионов России и Монголии. На полях форума состоится очередное заседание подкомиссии по региональному приграничному сотрудничеству и развитию туризма Российско-Монгольской межправительственной комиссии. Также будут организованы заседания деловых советов двух стран и биржа деловых контактов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут попытаться установить контроль над иранской нефтью по тому же сценарию, что и в Венесуэле. Заявление прозвучало на фоне того, что из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это, в свою очередь, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы прошло для российских граждан, проживающих в австралийской Аделаиде, говорится в сообщении посольства нашей страны в Австралии. Там подчеркнули, что голосование прошло в соответствии с российским законодательством. На нем присутствовали наблюдатели от Общественной палаты. Опечатанный переносной ящик с избирательными бюллетенями будет доставлен в участковую избирательную комиссию в посольстве России в Австралии, где будет храниться до общего подсчета голосов. 20 же сентября избирательные участки будут открыты в Канберре и Сиднее. Утечка аммиака на предприятии для производства удобрений на юге Ирака привела к гибели двух человек. Около 50 пострадали, сообщило местное управление по гражданской обороне. Трагедия произошла в районе Хор-Аз-Зубейр в провинции Басра. При этом 10 человек от смерти сумели уберечь медики вследствие быстрого оказания помощи. Сейчас протечка газа взята под контроль. Компания OpenAI, создавшую ИИ-модель ChatGPT, приняла решение не проводить IPO в этом году из-за вопросов, связанных с безопасностью. В беседе с журналом Fortune глава компании Сэм Альтман исключил выход на биржу в ближайшее время. Он добавил, что в будущем может появиться неподконтрольный человеку модель искусственного интеллекта, и в настоящий момент компания изучает вопросы безопасности, а также готова при необходимости приостановить обучение всех своих моделей, чтобы добиться большего контроля и соответствия протоколам безопасности. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: к его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченко в студии, и у меня в гостях сегодня Даниил Бессонов.
1: Очень приятно. Всем
0: здравствуй,
1: привет.
0: Здравствуй, дорогой друг. Человек, широко известный в широких кругах.
1: И даже в узких, да.
0: И даже в узких. Эксперт в сфере информационной безопасности и не только в военном деле. Широкий профиль. Эксперт широкого профиля. Но так или иначе связанного с происходящими в нашем мире сложными военными и полувоенными событиями. Время у нас такое сейчас осеннее, да еще и выборное. Как это? Модным словом, электоральный цикл.
1: Электоральный, да.
0: Электоральный цикл. И для такого времени очень важна тема информационной как раз безопасности или, как очень часто говорят, не совсем, мне кажется, это корректно, но гигиены информационной.
1: Да, да. Гигиена – это очень узкое понятие и непонятное для многих, поэтому лучше вот информационная безопасность. Хотя это тоже для многих непонятное такое явление, потому что многие путают с IT-безопасностью.
0: Вот давай попытаемся в простом режиме, детскими словами. Ну, да. Значит, все вроде бы знают, но информация такая, которую нужно повторять людям.
1: Да, так всегда. На самом деле многие знают терминологию, все, но когда нет практики и опыта погружения в этот процесс непосредственно, как информация проявляется в материальном мире, то оказывается, что никто не понимает, что такое информация, что такое информационная безопасность. Вот начинаешь говорить, даже вот я иногда выступаю перед студентами, в том числе и факультеты там, журналистики и так далее, кто там учится там, на медийщиков, и мало кто понимает, что такое информация. Ну, то есть такие вот, как «Окей, Google», что такое информация? Информация это. Не, на самом деле информация это сведения и данные, которые мы получаем из окружающей среды и через органы чувств. И эти сведения и данные, ну, в первую очередь, через глаза, уши, там, все остальное, как бы, да. Но эти сведения и данные помогают нам ориентироваться, взаимодействовать и выживать в окружающей среде.
0: Вот и самое... в социуме, что самое важное, да?
1: Ну, да, это все как часть окружающей среды. Самое главное – выживать. И если кто-то думает, что он получает информацию, только сидя возле у экранов там, телевизора или слушая радио, или общаясь с кем-то, ну нет. Ты вот, находясь посреди пустыни, тоже получаешь информацию через органы чувств, понимаешь, как взаимодействовать с окружающей средой, если есть знания, и как минимум можешь понимать, как тебе выжить или сколько тебе осталось жить. То есть ты через глаза уже понимаешь, что, во-первых, ты в пустыне, да, песок, через ощущения тактильные ты понимаешь, жарко.
0: Ага.
1: Так, жить осталось, видимо, недолго. При этом ты видишь, сейчас день или ночь. Это уже как бы тоже очень важная информация в пустыне. Быть ночью или днем, ага. Да, и тому подобное. То есть достаточно информации ты получаешь в любой точке нашей планеты. И эта информация помогает тебе выживать. И вот если ты, особенно в эпоху информационных технологий, технологий коммуникаций, если ты получаешь информацию искаженной, значит, ты будешь действовать ошибочно зачастую, опираясь на эту информацию. А значит, ты не сможешь выжить. То есть ты можешь оказаться в опасности.
0: Искажение может быть с двух сторон. Во-первых, твое собственное восприятие искажает ее, либо тебе информацию намеренно кто-то
1: конечно,
0: искажает.
1: Конечно. Ну, во-первых, через призму своих знаний, своего жизненного опыта мы оцениваем, да. Во-вторых, вот в современном мире ты получаешь огромный поток информации. То есть еще 100 лет назад, ну, наверное, мы сейчас за один день, вот активный житель планеты, социальной, точнее, в цивилизованной, развитой стране, да, вот мы пользователи интернета, у которого есть смартфон, ноутбук, планшет, неважно, любой цифровой гаджет, он за день получает, наверное, больше информации, чем наши предки 100 лет назад за всю жизнь. Вот, то есть, ну, что ты видел за всю жизнь? Вот сиди, вот здесь у тебя дом, огород, там какое-то хозяйство, ограниченное количество людей. Вот, и это ты, в принципе, видишь всю жизнь. Ну, кто-то, может, там путешествовал, кто-то из одного села, там, деревню в другую
0: переезжал. И средства массовой информации в виде священника.
1: И тогда, да, да, вот в том числе, да. Но и то не у всех такая возможность была, вот. А тут ты за день, по сути, ну, листая новостную ленту, прям кругосветное путешествие совершил, при этом заглянул чуть ли не в каждую спальню каждого жителя в каждой стране. Понимаешь? А готов наш мозг? У нас мозг эволюционировал за 100 лет так, чтобы потреблять такой поток информации.
0: Он за 10 тысяч лет так не функционировал.
1: Вот именно, да. И получается у нас сплошной белый шум информационный. И вот из этого белого шума нам нужно, во-первых, научиться выделить ту информацию, которая тебе полезна и которая тебе действительно поможет выжить, в первую очередь, всегда в первую очередь, самое главное, выжить в окружающей среде. Вот это самое главное. А потом уже взаимодействовать и достигать каких-то там

0: своих целей, результатов и тому подобное. И из этого также исходит, что, по сути, человек — это биоробот, то есть который программируется информацией, которую он потребляет. И вот все наши мысли, все наши действия, все наши решения, они навеяны потребляемой нами информацией. Мы не свободны, вот нужно это понять. Все, о чем мы думаем, все, что мы делаем, это нам кто-то подсказал, и это не высшие силы, а создатели контента того или иного. Каждый может провести тренинг, вспомнить вчерашний день. С момента, как ты проснулся, до момента, как ты лег спать, что ты делал? Ну, к примеру, чистишь зубы ты зубной пастой, щеткой или, к примеру, зубным порошком, пальцем или просто корой дуба, да, и тому подобное. Но все эти решения минимальные. Вот понимаешь, ты, когда встаешь с кровати, ты одеваешь тапки или идешь босиком в ванну умываться? Зачем ты идешь умываться? А зачем ты пьешь кофе по утрам? Это точно твое решение? Или потому что ты где-то подсмотрел, кто-то подсказал, где-то увидел в кино, друзья так делают, общество, в котором ты живешь, и тому подобное. Живешь ты в городе, в деревне. Вот это все влияет на наше решение, на наши мысли. Все, о чем мы думаем, это информация, которую мы предварительно потребили. И тут вопрос: какие решения, точнее, какой процент решений мы принимаем на самом деле самостоятельно, а какой под влиянием информации?
1: Ну, говорят, 1-2%.
0: Ну, это очень, очень оптимистично.
1: Очень сильно осмысленных таких прям.
0: Это очень оптимистично. Да. Это очень, наверное, умные такие осознанные люди, которые вот ведут осознанный образ жизни и так далее. Но хотя бы если задумываться об этом, то ты понимаешь, ты становишься более свободным. Ты становишься более осознанным. А значит, в большей безопасности от информационных угроз. Когда ты понимаешь вот детально, как это работает, ты понимаешь, как можно на тебя влиять, как тобой можно манипулировать. То есть, если злоумышленник имеет возможность доносить информацию к человеку, значит, он имеет возможность влиять на мысли, значит, на поступки, решения, действия и тому подобное.
1: А доносить можно, естественно, через каналы донесения
0: как
1: информации.
0: Как угодно, неважно, да.
1: А, они разные.
0: Даже через голубей.
1: Ну, как голубь, это тоже медиа в определенных условиях.
0: Я имею в виду голубиную почту, да. То есть неважно.
1: Вообще неважно, какие каналы. В современном мире вот это безумное количество каналов донесения информации – это угроза?
0: Скажем так.
1: Или возможность это назвать, или тоже вместе?
0: Во-первых, нужно понимать, что создатели контента, в первую очередь, это государство. То есть это государство, твое государство и вражеское государство. Мы всегда живем в информационной войне, так или иначе. То есть любая война начинается, любая война информационная, в первую очередь, потому что сражения опираются на смыслы, которые в головах солдат, в головах целых народов. Если не будет смысла, не будет никаких сражений. Плюс нужно понимать, что вот информационная война, вот еще Сун Цзы об этом писал, да, просто тогда не было таких технологий коммуникаций. Тогда засылали на территорию противника лазутчиков, там, где он в таверне рассказывал, что вы знаете, что наш царь спит со своей сестрой, это неприемлемо.
1: Да. Кто тебя научил так говорить, да?
0: Да. Вот и тому подобное. А сейчас вообще как бы технологий коммуникации очень много. Вот. Единственное, нужно понимать, что есть технологии, которые более эффективны, есть, которые менее эффективны. Поэтому, да, но любая возможность, даже просто представь, ну вот самое элементарное. Вот не нравятся тебе соседи. Вот хочешь ты... Это я сейчас, кстати, вот что-то так придумал.
1: Думаю, это я не про своих соседей, да.
0: Как бы тогда не про своих соседей. Вот, я вообще хороший сосед, все вроде довольны, говорят, что я добрый, мне приятно это слышать. Ну вот хочешь ты соседа свести с ума или выжить? Например, вот он плохой, ты хочешь... Друзья, это я сейчас говорю для того, чтобы вы не делали так против соседей, а чтобы вы понимали, что против вас так могут делать и могли защититься, да? Ну вот, к примеру, в первую очередь всегда это разведка. То есть тебе нужно собрать информацию о человеке, да, о твоем объекте, объекте твоих, не знаю, негативных целеустремлений и так далее. Ты там подслушиваешь, ага, во-первых, собираешь информацию, численность семьи, кто проживает дома, есть у него жена, дети и так далее, какие у них проблемы, какие ссоры, на основании чего. Самое главное, это вот касается и людей, и целых социальных групп, целых народов, чего человек или общество больше всего хочет и чего больше всего боится. Вот это основы, и дальше уже идут дополнительные косвенные какие-то еще там желания, страхи и так далее. Вот это основы. Вот
1: ну,
0: ты вот эти моменты
1: страх и надежда, да,
0: изучаешь, да. Да, эти моменты. Потом просто даже в эпоху интернета, космических там спутников, космической связи, ты просто втихаря подкладываешь в почтовый ящик письма с какими-то там, например, ну, какими-то, не знаю, выдумываешь легенду, И понимая, какие страхи, надежды и так далее, ты уже создаешь легенду и начинаешь манипулировать через письма. Тут анонимное письмо. Ну вот, человека задевает, на человека это влияет. Человек может вообще с ума сойти и так далее. Когда я все вижу, я знаю, я слежу за тобой и тому подобное. Да? Вот, пожалуйста, просто, казалось бы, через письмо можно повлиять на человека, можно заставить его просто съехать.
1: Но если масштабировать это на общество, то, опять же, через каналы информации ты можешь обществу постоянно подбрасывать.
0: Чего угодно, да. При этом тут главная защита — научить общество этому пониманию информационной безопасности. Прошу не путать с кибербезом, то есть это не связано с установкой Windows, антивирусов и тому подобное. Uh-huh. Почему информационная безопасность? Ну, по крайней мере, в моей практике, потому что у меня теоретических знаний нет, поскольку нет профильного образования, дополнительного образования в сфере инфобеза, там, даже политологии и так далее. Я по образованию юрист, и второе образование у меня — это государственное муниципальное управление. Но у меня очень богатая практика, и в сфере вот именно информационно-психологических операций, противодействия, как бы, и так далее. Вот много-много лет в тяжелейших условиях удавалось достигать результаты. Поэтому как бы я хорошо вроде бы как поднатаскался в этой теме, но при этом иногда бывает, что я слишком просто какие-то ситуации описываю, и философы, ученые давно какие-то термины изобрели, а я там другими словами оперирую. Самое главное, наверное, знание — это очень важно, но понимание тенденции еще важнее, процессов. Просто знания помогают вот правильнее систематизировать свой опыт. Как бы, да?
1: На основе твоего опыта жизненного, какие самые простые инструменты воздействия на социальную группу сегодня? Негативного воздействия, естественно. Ну, может,
0: ты имеешь в виду конкретные информационные технологии, то есть технологии коммуникации?
1: Да, вот.
0: Ну, конечно, в первую очередь, это интернет. Да, любые, на самом деле, любые. Интернет, телефонные звонки, письма, вбросить что-то в круг общения, чтобы до него дошло через друзей, тогда он точно поверит и так далее. Тут зависит от задачи, что ты хочешь и тому подобное. Вот, например, году в 23-м я в Ростов ездил, там, студентам лекцию по инфобезу читал, там, ну, по инфоборству, что такое ИПСО, как бы, и тому подобное. Ну, и приводил некоторые примеры, там, с фронта, как это вот у военных происходит. Мне говорят, а можете вот просто пример привести, так, чтобы нам было понятно, вполне себе на своей шкуре, чтобы мы это все ощутили по вашему рассказу. Я тогда придумал пример и постоянно им пользуюсь там, для того, чтобы объяснить вот молодежи, как это работает, что такое ИПСО в целом.
1: ИПСО расшифруй.
0: Не информационно-психологическая операция. Да? Угу. Но в целом, допустим, информационно-психологическая операция — это такое что-то очень многоуровневое, многовекторное, поэтапное, как бы, да. Угу. Вот, но чаще всего мы неправильно называем ИПСО информационно-психологическую акцию. То есть это что-то одновременное, там, на конкретный результат здесь и здесь сейчас. Угу. Операция-то более, то есть, ну, операция может состоять из нескольких акций.
1: Да.
0: Да. Вот, поэтому насчет ИПСО. Вот есть у тебя, вот, допустим, есть студенты, как бы, да, и есть вот там парень очень умный, и нравится ему девушка, но у девушки есть парень, который не умный, но сильный, к примеру, да. И вот умный парень понимает, что я сейчас, я бы хотел пообщаться с девушкой, постараться с ней подружиться, может, по итогу отбить ее, вот, чтобы она со мной встречалась, но парень ее, скорее всего, отобьет мне голову, поэтому надо что-то придумать, надо хотя бы на несколько дней его вывести из игры. А как это сделать? У меня со мной никто не дружит, потому что я там заучка там и так далее, да, меня все там обижают. Но я очень умный. Я говорю, как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы этот парень, просто сидя за компьютером, сделал так, чтобы вот этот его оппонент, который сильный, оказался в опасности, пострадал и, может быть, там на пару дней или дома лечился, или в больнице
1: так,
0: и так далее.
1: Так, так, так. Вот. Мы не призываем так делать еще
0: нет,
1: раз.
0: Нет, нет,
1: да?
0: Мы сейчас все, что мы говорим,
1: пример, да.
0: Все, что мы говорим, это для того, чтобы вы знали, как на вас могут влиять. Как просто на пальцах. Потому что когда ты знаешь, как атакуют, как нападают, значит, будешь знать, как защищаются, какие методы бывают. Дальше предлагаю, кстати, о методах поговорить.
1: Да-да-да.
0: Вот, так вот, насчет студентов. Я вот ребятам говорю, вам, ну, вот надо будет, ну, если там кто-то умный студент, ну, наверное, часов 5, если ты знаешь методику, знаешь принципы, как это работает. Говорю, я это, в принципе, сделаю часа там за полтора, наверное, на опыте просто. При этом еще буду пить кофе и, может быть, там одним глазом посмотреть какой-нибудь там сериал. И что значит нужно сделать? Нужно провести разведку объекта. То есть, если у тебя оппонент, разведка. Каким образом? Через соцсети. Все ведут соцсети. Вот самое главное правило, я всегда это говорю, что твои личные данные — это нити, за которые можно потянуть. А любой цифровой гаджет, которым ты пользуешься, — это двери в твое сознание. И вот если еще вот есть вот эта дверь, через которую злоумышленник может зайти, и у него в руках твои личные данные, то есть это нити, за которые можно потянуть, ну, ты как бы в руках, особенно если это профессионал, то все как бы. Поэтому минимум вообще в интернете нужно минимум своих личных данных оставлять, минимум фотографий. И получается, проводишь разведку, смотришь, что он, чем он живет, какие его интересы, любимые книги, любимые фильмы, цитаты, хобби и так далее. Все, ты уже составляешь психологический портрет личности. Ты за 3 минуты, проведя разведку просто по соцсетям, в открытых источниках, да, ты понимаешь, кто твой оппонент, какие у него сильные и слабые стороны, и самое главное, какие у него якоря, то есть за что можно подцепить, да. Смотришь хобби, как правило, хобби. Если хобби не написано, изучаешь фотографии. Под фотографиям видно, что человек любит, к примеру, да. И тогда я пример привел, что он там занимается, допустим, коллекционированием монет, то есть он нумизмат. Ага. Вот, все, у тебя есть такая серьезная, не то что нить, трос, стальной трос, за который можно потянуть. Что ты делаешь дальше? Вот дальше он должен оказаться в опасности. Значит, нужно провести разведку локации, где находится твой оппонент, как бы, да? Ну, к примеру, город, район. Да, вот есть город, есть там, условно говоря, парк Пушкина. Ты проводишь разведку в открытых источниках, ну, Асинт, криминогенная обстановка в городе, где больше всего совершаются преступления, хулиганы и так далее. Находишь, к примеру, что вот есть парк Пушкина, и там каждое воскресенье в 8 вечера собираются хулиганы, бьют случайных прохожих, и полиция, понимаешь, не может управу на них найти. Все, дальше что тебе нужно? Дальше ты создаешь контент. Контент, которым будешь манипулировать на свой объект, на оппонента. Контент, к примеру, легенда. Я, нумизмат, у меня крутейшая в Солнечной системе коллекция монет, и я по самым дешевым ценам хочу отдать, потому что я переезжаю в другой город, мне нужны бабки, короче, вот поэтому, к сожалению, я должен с ними расстаться. 8 часов вечера в парке Пушкина возле памятника Пушкина, где собираются хулиганы, ты заранее это... Да. Вот буду продавать. Как доставить этот контент к твоему объекту, ну, оппоненту, да, это дело техники. Через общих друзей, через рекламу в интернете, просто анонимно сообщение отправить, там, рассылку всем друзьям сделать, вроде бы, чтобы было неподозрительно, да, эта рассылка, и так далее. Какая вероятность того, что нумизмат клюнет на эту информацию?
1: Ну, довольно высокая.
0: Высокая.
1: Высокая.
0: То есть, тем более, воскресенье.
1: Высокая, да.
0: Да, если у него нет каких-то более важных дел, вот, то он окажется там. Даже если вероятность 50 на 50, это уже большая вероятность, учитывая, что ты на это потратил там час времени своего. Поэтому, если вам попадается на глаза какая-то информация, которая вас заинтересует, вызовет в вас эмоции, вот в первую очередь эмоции — это звонок. Если вызывает информация эмоции, то большая вероятность, что вами пытаются манипулировать.
1: Если она еще вас на что-то толкает, при этом на действие
0: однозначно,
1: на какое-то,
0: да,
1: да,
0: да.
1: То тоже почти
0: но
1: однозначно.
0: Бывает многовекторно. Бывает, что сначала вызывает эмоции, потом подобная информация случайно появляется, а ты уже привык, что она у тебя эмоции вызывает, значит, она тебя интересует. Даже подсознательно ты где-то, если краем глаза увидишь что-то подобное, обратишь внимание, и следующее может вызывать, там, побуждать каким-то действием и так далее.
1: Здесь очень важно то, что схема, которую ты описал, она используется специальными службами, она используется различными мошенниками, она же используется фактически, немножко искаженном виде, различными политическими силами, которые заставляют тебя начать думать тем или иным способом.
0: Да, политические силы, на самом деле, пиар-менеджмент — это очень такая распиаренная штука, извините за каламбур или тавтологию, правильно. Но у нас очень мало пиарщиков толковых. Ты смотришь на политический пиар в нашей стране и хочется уволить этих людей, которые занимаются этим пиаром. То есть, вот, знаешь, там, это как в 90-е. Если депутат на фоне березок, значит, патриот. Если на фоне семьи, значит, семейные ценности.
1: Значит, семейные.
0: А потом это перестало работать, да, появились другие. Ну, вот смотришь, одна шаблона, тупо и так далее. Большинство наших пиарщиков, да и в целом маркетологов, не понимают, что отталкиваться нужно в рекламе, в пиаре от информационного повода. То есть, если тебе нужно пропиарить человека или какой-то предмет, информационного повода подходящего нет, у тебя сроки, значит, создай информационный повод. Создай информационный повод, и каким-то образом он должен коснуться объекта твоего продвижения. А просто сказать, что вот посмотрите, какой классный телефон, просто поверьте на слово, он классный. Но как-то неубедительно. А вот когда этот телефон, ну, к примеру, там, им можно... прорвало трубу, и ты прям телефоном, опа,
1: раз,
0: как
1: да.
0: бы, да.
1: И, как там, в подводной лодке практически.
0: Да, да, да, да. Ну, условно говоря, это очень грубо, как бы, да, чисто сходу, но вот как-то так. Или, к примеру, хочешь пропиарить кафе, я об этом задумался, я еще в армии был, ну, опять же, занимался информационным противоборством, и мне товарищ один такой, посоветуй, как мне там вот пропиарить, ну, условно говоря, там надо было технологию компьютерную, пропиарить. А, вот. Но я ему просто приводил пример про кафе. Пример кафе какой? Вот, допустим, открываешь кафе, и вот обычные маркетологи или там пиарщики, они что делают? Они какие-то информационные ресурсы раскрученные заказывают рекламу. Опубликуйте, что открылось кафе. Заказывают несколько билбордов.
1: Дорогих, да.
0: Да, может быть так, чтобы попросить там Женю Попова или Олю Скобееву обратить внимание в эфире на 60 минут.
1: Точно,
0: или...
1: вряд ли.
0: Это я прикалываюсь, конечно же. Ну, условно говоря, да. Вот так вот действует. Получается так, что люди тратят деньги, но это не работает, все привыкли к рекламе. Почему я привел в пример рекламу про березки и про семейные ценности в кругу семьи, да, для депутатов? Потому что у человека, у организма, у тела есть иммунитет к бактериям, да, то есть если там ты коснулся, ты уже потом как бы на тебя это не влияет. То же самое у нашей психики, то есть есть иммунитет. Если раньше тебя это цепляло, то со временем это перестает тебя цеплять. Вот. И когда одни
1: и те же... не будет течь, когда ты будешь березки стотый раз видеть уже с этим лицом.
0: Да, одни и те же шаблоны прекращают работать и зачастую вызывают даже противоположную реакцию. И вот когда ты везде реклама, никто в это кафе не пойдет принципиально просто, которое ты открыл на углу где-то в центре или еще где-то. А вот если появляется информация, что, вот, допустим, какая-то девушка пишет в соцсетях пост, а у нее там 50 подписчиков, пост «Герой нашего города». Я шла мимо кафе «Виктория», условно говоря. На меня напал хулиган, но мне повезло, что официант или там бармен этого кафе в это время курил и заступился за меня. Вот это герой нашего города. Спасибо тебе, там, тайный незнакомец.
1: Личный пример и эмоциональная подача. Да.
0: Да. А я, как тот, который занимается пиаром и посоветовал, вот, скажем так, это организовать, отправляю этот пост с канала, к примеру, ВКонтакте, где 50 подписчиков, все ее друзья, журналистам. И говорю, кто хочет эксклюзивное интервью этого? И уже не ты платишь там, информационному ресурсу за рекламу, информационный ресурс еще платит тебе, чтобы эксклюзивное интервью взять. Это нечестно, незаконно. Это пример, как это в принципе работает. Потому что на нас влияют иногда и нечестно, особенно противник. И нам создают многоуровневые, опасные информационные ловушки, чтобы мы в них попали. Опять же, у нас по телевизору говорят, вот... мошенники развели там бабушку Дусю, бабушка Дуся...
1: На 14 миллионов рублей, да.
0: Даже не на 14 миллионов. Бабушка Дуся пошла там, подожгла Сбербанк какой-то, да, коктейля Молотова, потому что ей сказали, что сейчас всю ее пенсию там кто-то снимет прям...
1: В Сберкассе, да.
0: В Сберкассе, да, и надо, чтобы милиция приехала и тому подобное, да. И мы по телевизору что смотрим? Бабдусю обманули мошенники, бабдусе дали 15 лет. И тут такой вопрос, когнитивный диссонанс. Получается, изначально какие данные? Бабдусю обманули мошенники, значит, бабдуся потерпевшая. Кровавый путинский режим дал потерпевшему 15 лет.
1: Естественно, любой пиар в современных условиях черный. Да?
0: Не, дело не в этом. Дело в том, что даже наши средства массовой информации тем, что неправильно дают информацию, создают когнитивный диссонанс, и потом начинаются какие-то революционные настроения, что бабдусю потерпи, ее и так обманули. А теперь как на самом деле было? Не мошенники, а спецслужбы врага завербовали бабдусю, сделали из нее там биодрона, ага, и отправили совершить теракт. Ну, казалось бы, ситуация одна, но квалификация разная. И у нас наши СМИ, не разобравшись, начинают там, там мошенники развели. Развели и завербовали, это разные вещи.
1: Мы вернемся к методам работы, да, сразу после паузы, и не переключайтесь, друзья, будет интересно.

0: начинаем. Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: Снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Даниил Бессонов. В студии про информационную... И Бабу Дусю рассказываем, да, про информационное противостояние в современном мире, в том числе вот прям на конкретных бытовых примерах. Начали уже про методы этой работы со всех сторон. Давай продолжим.
2: Да, ну, насчет методов, на самом деле, у противника... Противник не ограничен никакими моральными нормами и принципами, никакими нормативными нормами, рамками и так далее. Поэтому противник ограничен только своей фантазией и силами и средствами, которые он применяет для выполнения задач. Поэтому вариантов, как нанести нам урон внутри, причем через информацию, через информационно-психологическое воздействие, их просто тысячи, тысячи таких вариантов. Я хочу акцентировать внимание на то, что украинские спецслужбы работают в российском информационном поле и совершают, занимаются информационным терроризмом очень много лет, ну, наверное, с 2014 года. Когда начался противостояние и так далее. Начало специальной военной операции одним из поводов было в том числе информационный терроризм со стороны Украины. Это один из казусов Белли. Точнее, ну, в целом. Один из вот факторов, да?
1: Да, запустивших всю
2: историю, просто да. Который, на который мало кто обращает на это внимание. Вот. А я напомню, что все мы слышали про такое движение или операцию. Ну, операция условно называется «Синий кит», да, по названию пабликов в соцсетях, когда детей доводили самоубийство. 16-17 год. Этим занимались службы безопасности Украины. Там явно торчат их уши, как говорится, есть этому подтверждение. Что делали? Они связывались через соцсети с детьми, да, создавали там паблики, так или иначе напрямую писали, ВКонтакте там, и тому подобное. Связывались с детьми, начинали дружить, предлагали поиграть. Вот. Особенно, очень важно, еще раз хочу обратить внимание, когда особенно дети и подростки выставляют все свои данные в соцсетях, очень часто статусы. То есть, когда ребенок просто стабилен, счастлив, у него в семье все нормально, он уже, скажем так, не легкая добыча. Когда у ребенка какие-то проблемы, у него начинаются статусы грустные. Там поссорился с родителями, там какой-то статус, там жизнь, боль, тлен, безысходность,
1: картинка
2: неизбежность.
1: Картинка с плачущим котом там, да?
2: Да, там неразделенная любовь, проблемы в школе, буллинг. Mm-hmm. Это все факторы. И когда у ребенка, вот какие есть факторы риска, что ребенком заинтересуются спецслужбы и постараются его использовать как биодрон, да, для совершения терактов или чему-то подобное. Это когда очень много личной информации в соцсетях, фантазии, то есть легко составить портрет, ну, психологический
1: портрет
2: личности.
1: То, о чем мы вначале говорили, да.
2: Да, это самый главный фактор, что все, ребенок легко доступный для манипулирования. Вот, дальше это вот, допустим, буллинг в школе, то есть уже дальше такие факторы негативные, которые влияют на его эмоции. Для того, чтобы человека манипулировать легко, когда ты знаешь его психотип, хоть немного есть о нем информации, нужно ввести в определенное там эмоциональное состояние или счастья, или горя, печали. Uh-huh. Сделать человека счастливым и удерживать эту планку долго, ну, нереально. Нереально. Ну, допустим, только вот почему много ботов, вот, скажем так, аккаунты, которыми пользуются украинские спецслужбы, и зачастую это мужского пола, это женщины, девушки красивые.
1: С неразделенной, да, любовью.
2: Там, неважно, главное, что там, ну, женская грудь, другие формы и так далее. То есть, и когда тебе смотришь аватарку, там она фотографии шлет, даже сгенерированные искусственным интеллектом, вот когда молодому парню, мужчине, вот девушкой рассказывают, как она будет ему счастье приносить, удовольствие и так далее, вот он там в эйфории находится, естественно, и легко поддается манипуляции. Вот. Но это, скажем так, очень узкое количество методов или людей, там, или задач, которые под это. Проще человека сделать несчастным, запугать, вызвать печаль, негатив, страдания и так далее, ну, душевные переживания, и удерживать это, и вот в этот период манипулировать. Или, допустим, дождаться, как подростки обычно, да, не сразу статус, неразделенная любовь, там что-то, все, это уже сигнал. То есть, если у подростка на странице все его данные, фотографии, там, чем он занимается, достаточно, да, для создания психологического портрета, Дальше он активно постит там посты, статусы и так далее. Уже ты понимаешь, что происходит. Некоторые даже дневник ведут публичный. Я сегодня там вот это. А у меня вот вы знаете вот это. То же самое в Инстаграмах, в ТикТоках там жалуются. Ой, там слезы. Все, это сигнал. Это просто сигнал. Вот, пожалуйста, используйте меня для любых своих как бы задач. Вот. И начинают как бы манипулировать. Особенно если там это дети или вообще такие ранние подростки. Появляется какой-то тайный друг, который начинает поддерживать, все понимать, выслушивать, даже иногда деньгами помогать может и так далее.
1: Да, это не просто так, не только в России, но и во многих других странах на государственном уровне сейчас вводятся запреты на соцсети для подростков.
2: Да, я бы также запретил. Единственное, во-первых, это давно нужно было делать. Понимаешь, но вот сейчас, к примеру, запретить до 16 лет вот, соцсети, вот так рубануть, это неправильно. То есть сейчас это вызвало бы больше негатива, чем позитива. Ну, нельзя так. Если мы сами подсадили молодежь на эти технологии, вот, то потом просто ломать их личности, это вызовет очень неспрогнозируемые последствия. Я бы, например, сделал так. Вот есть сейчас ребенок 7 лет, вот, допустим, да, там вот дети там до 7 или там до 8 лет, вот когда им запретить до 16 лет, 16-леткам, 15-леткам уже нельзя запрещать. Они уже в этом. Их надо обучать, как правильно в этом себя как бы вести в виртуальном мире. Uh-huh. Потому что если сейчас запретить, так вот, до 16 лет запрет, и тут 13-летний такой, подожди, как бы, в смысле?
1: Я там уже 10 лет.
2: То есть мне 3 года, там у меня вся жизнь, а мне 3 года ждать, как бы, да, вот на 3 года паузу брать, а там весь мир, а там что, там каждый лайк — это комплимент. А для девчонок то же самое. Ну что такое лайк? Это комплимент, особенно от мальчика лайк под фотографией. Это комплимент. Сколько самой красивой в мире и в Солнечной системе девочки или девушки на улице сделают комплиментов мужчины? Ну вот сколько за день?
1: И опять про эмоциональную привязку.
2: Сколько, да. Сколько? Ну ладно, 3 смелых парня, может быть, найдется, скажут, что, о, красотка, можно с вами познакомиться или еще что-то. А там сотни, тысячи лайков в день. Под каждой фоткой.
1: Да, с учетом того, что социальная этика общественная, она наоборот говорит, что на улицах ничего этого нельзя делать.
2: Да, поэтому да. И люди для людей, во-первых, пару лет назад, по-моему, замеряли, сколько времени проводит человек в интернете. Вот обычный активный человек вот в развитых странах по всему миру. И там очень большой процент, там что-то 64, по-моему, процента. То есть большую часть бодрствования, больше время бодрствования ты находишься в виртуальном мире. А твой мозг, поскольку там получает больше приятных ощущений, чем в реальном мире, он воспринимает тот мир реальным, более реальным, чем этот. Люди становятся несчастные, люди становятся тупые и нищие. По итогу.
1: Да, если вы хотите собственное состояние оценить, посмотрите свое экранное время, оно вас удивит, я уверен.
2: Да, да. И все, и получается, ну, человек, это не только зависимость, это еще многие другие изменения идут. А вспомним начало нашего разговора, что человек — это биоробот, который программируется потребляемой информацией. Mm-hmm. Вот из этого все и выходит. Потом насчет методов, если поподробнее. Допустим, бывает, чтобы было понятно, да, вот двойной капкан. Вот очень распространенный метод, когда СБУшники выдают себя за ФСБшников. Вот. И когда человек, совершая теракт в нашей стране, искренне верит, что выполняет задачу ФСБ. Когда несет бомбу, искренне верит, что там на самом деле какой-то подарок, сувенир для какого-то чиновника или для какого-то генерала, неважно.
1: Или журналиста.
2: Или журналиста. А там прослушка стоит, как бы, да? Вот. И человек искренне верит, что ФСБ дала задачу, чтобы с коррупционером бороться. Вот там коррупционер, надо вот ему подари вот часы ему, к примеру. Там прослушка, но принеси их, подари. Вот, чтобы у него было, чтобы мы могли прослушивать. Ты родине, это миллиардер, он миллиарды украл, у тебя же в том числе. Ты родине поможешь, помоги. Человек несет и взрывается вместе с этой коробкой, как бы, да. Вот, или, к примеру, выводят человека там, ну, к примеру, там, чтобы ты отправил геоданные. Или мальчик девочке отправляет, да, геоданные, она обещает в гости приехать на выходных. Или, там, наоборот, девочка мальчику отправляет, чтобы он ей прислал цветы домой.
1: Ага.
2: Вот. А потом по видеосвязи выходят сотрудники СБУ или какого-нибудь там запрещенного террористического правого сектора. Говорят, все, мы знаем, где ты живешь. все завтра, значит, смотри, завтра мы в это же время тебе звоним, и ты соглашаешься с нами работать. Иначе беспилотник раздолбит твой дом в хлам. Даже если ты уедешь, останешься без квартиры, и умрут твои соседи. Вот и выбирай. Или ты будешь с нами нормально сотрудничать, ничего опасного, ничего смертельного и так далее. Или как бы у тебя будут проблемы. Все, думаю, у тебя за время до завтра. Человек такой, так, что это было? Начинает пытаться понять, начинает переживать, кому звонить, с кем советоваться. Тут звонок. Российский номер, даже московский. Здравствуйте, вас беспокоит там Андрей Иванов, майор ФСБ. Мы перехватили ваш разговор с СБУ. Как вы можете это объяснить?
3: Если человек такой, как быстро работают наши спецслужбы. Да я там ничего, да я честно, я мамой клянусь, там вообще все ничего, как бы не это. Там, да, действительно звонит. Но я-то, это, во-первых, первый раз, во-вторых, ничего.
2: Да ладно, я знаю. Но вы знаете, это большая удача. У вас есть возможность поработать на Россию, на свое государство. Вы готовы поработать и помочь России, вот, там, защититься там от угроз?
3: Ну, конечно, я же патриот, я как гражданин России, я здесь родился, я за ФСБ, я там вообще как бы лайки вам все время ставлю в вашем телеграм-канале.
2: Ну, это хорошо, там мы вам даже грамоту дадим. Ага. Ну, значит, смотрите, завтра они на вас выходят, соглашайтесь, но каждое задание, которое они вам дают, вы согласовываете с нами. Вот запишите мой номер. Меня зовут там майор Иванов Сергей Дмитриевич. Uh-huh. Вот, пожалуйста. Вот каждое задание. Да, все, есть, принял, добро. Тут на сочинении сбушники такие. Ну что, подумал? Да, все, я работаю. Ну хорошо, все. Вон, бери там бомбу, короче. Вот. Или там вот коктейль Молотова. Сожги вон этот самый.
1: Трансформаторную
2: бутылку. Какую-то фигню, да, короче. Например. Да, какую-то фигню. Угу. Ну или там заложи где-нибудь под машину. Или подожги машину. Неважно. Да, хорошо. Но мне надо подумать. Какая-то опасная штука. Я буквально 5 минут мне подумать. Добро. Алло, товарищ майор ФСБ. Тут мне это предложили. Поджечь трансформаторную будку или военкомат. А, да, так просто не Путина убить? Нет. Слушай, ну это мелочи, соглашайся. Под нашим контролем. Втирайся к ним в доверие. Потом, когда у тебя будет серьезное задание, там, убить президента или что-то там взорвать какое-то там наше здание ФСБ, мы это сразу предотвратим благодаря тебе, понимаешь? Втирайся в доверие, давай, действуй. И чувак такой, да, без проблем, пошел. А, естественно, и в первом, и во втором случае это все СБУшники были. Просто человек как бы не знал. И вот такое бывает очень часто. То же самое, например, реклама, маркетинговое какое-нибудь объявление. Нам нужно, чтобы вы с точки А в точку Б проехали, сняли все на видеорегистратор всю дорогу. К примеру, бывают такие методы, когда молодежь нанимают легкие деньги и так далее, как будто рекламное агентство ищет место, где установить билборд. И вот надо проехать из точки А в точку Б, записать это все на видеорегистратор, если есть машина, или на телефон, там, на велосипеде, на мопеде, неважно. Потом там на точке Б панорамную съемку сделать и тому подобное. И за это платят быстрые деньги, как бы, да. И потом оказывается, что это... Есть два варианта. Первый вариант — просто втянуть подростка и потом им манипулировать. Второй вариант — это добыть действительно материалы для беспилотников, которые обучить машинное зрение, да, ориентироваться на местности, чтобы на них не влияли системы радиоэлектронной борьбы.
1: Ага.
2: И также манипулировать и шантажировать потом подростка. Получается, кто-то соглашается на это, это делает, отправляет, думая, что это какая-то рекламная фирма, ищет место для борда, а оказывается, что нет. И потом он говорит, смотри, мы СБУшники, ты нам вот это прислал. А вот видишь видео, как беспилотник поражает склад Wildberries, к примеру, или НПЗ. Вот видишь, где он летит, а помнишь, что там ездил? А знаешь, ты нам помог? И вот это твоя вина.
1: Да.
2: А теперь у тебя есть два варианта. Ты с нами работаешь?
1: Либо в ГУЛАГ.
2: Либо в ГУЛАГ, да. Либо он это, донецким оркам в МГБ, в подвал, понимаешь. Да. Это вот как у нас, когда
1: как поступить в такой ситуации должен нормальный человек?
2: Во-первых, сразу сообщить правоохранительные органы. Ну, ФСБ в данном случае. А неважно, там в полицию обратиться, его ФСБ все равно направят. То есть, если это подросток, ну, несовершеннолетний, сразу сказать родителям. Если совершеннолетний, тоже можно сказать родителям и ФСБ обратиться. Обязательно. Только так можно защититься от любых угроз. То есть, тут момент какой? Нужно понимать, состав преступления, он состоит там из 4 основных, да, элемента. Это субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона. Если хоть какого-то элемента нет, значит, нет состава преступления. И вот, допустим, в субъективную сторону входит вина, как бы, да, человека. То есть, как человек относится к своему деянию. Вот. И если человек просто, в принципе, как бы, сделал что-то, и потом остановился, когда начали манипулировать, да, и состава преступления нет, то есть нет вины, как бы, да, вот он там сфотографировал дорогу, отправил, ну что, законом запрещено дорогу фотографировать? Нет.
1: А умысла у него не было, да?
2: Да, то есть там умысел есть прямой, непрямой, ну и так далее, да. Если он вовремя остановился, когда даже просто заподозрил что-то не так. Вот то же самое, если вот когда люди знают, какое-то объявление вот такое им поступает, или они в чем-то подобном участвовали, сообщить сразу правоохранительные органы, что-то подозрительное. Лучше, вот вы даже не представляете, сколько предотвращено терактов и в целом преступлений благодаря бдительности людей, которым что-то подозрительное, увидели кого-то подозрительного. Где-то что-то вот это самое. Да. Много бывает действительно паранойи.
1: Вертится тут какой-то, да, со стороны пугается.
2: Да, а бывает так, что да, вот что-то подозрительное. Вот мне предлагают что-то подозрительное, к примеру. Да, вот заявил, все, среагировали. А плюс, получается как, у спецслужб, у них полнота картины. То есть вот вся картина как бы есть, да, разведданные и тому подобное. И, может быть, ваша информация станет той недостающей части мозаики. Для того, чтобы полную картину увидеть. Поэтому да, сразу. Ну, вот, противник, нужно понимать, методов очень много, как манипулировать людьми, как обмануть. Но когда ты только понял, что что-то не то, или тобой пытаются манипулировать, втянуть в какую-то вообще незаконную деятельность и так далее, сразу нужно сообщать. И, конечно, будут очень убедительно говорить, тебе же хуже будет, не сообщай, там, никто не пострадает. Ты вот сейчас ночью подожжешь военкомат, там никого не будет, даже дежурного. Но лучше так, чем мы сейчас тебя отправим в ФСБ. Ну, допустим, в 2022 году, да, по-моему, в 2022 году украинские спецслужбы проводили в России операцию, которая называется «Черный мост», когда они создавали подпольное движение в России из молодежи. А, ну, а молодежь — это всегда анархисты, как бы, да? То есть если ты в 16 лет не был революционером, у тебя нет сердца. Если в 40 лет ты не стал консерватором, у тебя нет мозгов, как бы, да?
1: Uh-huh.
2: Вот. Поэтому все вот в молодости такие, против системы, мы сами лучше знаем и так далее. И вот пытались создать подпольное движение против власти и тому подобное. Главная задача была перегрузить ФСБ. То есть собрать кучу дебилов и сдать их в ФСБ.
1: Понимаешь? Интересные бывают задачи.
2: Да, ну, вот украинские, они же мыслят многовекторно, комплексно. То есть зачем ФСБ давать возможность заниматься, проводить там контрразведывательные мероприятия или какие-то разведывательные или диверсионные мероприятия там на нашей территории, это как мыслят украинские службы, да? А. Мы сейчас их перегрузим. И какие задачи решаются? Перегрузить спецслужбу противника, дальше социальная напряженность. То есть, ну, ты представляешь, сколько подростков попадает под статью, а у каждого есть друзья, у каждого есть родственник и так далее, да? Uh-huh. И это, ну, социальная напряженность растет, да? Вот.
1: Если это медийно еще подсвечивать
2: плюс,
1: правильно, да.
2: Да, плюс ты еще правоохранительную систему, следственный комитет перегружаешь. Потому что надо, мне вместо реальных преступников, тут там, нашли вам, сделали из подростков подпольное какое-то движение, сказали им там просто на заборе нарисуй граффити, вот мы придумали, что это будет символ подпольного движения за освобождение России, будет решетка. Нарисуй решетку на заборе. Все, ты нарисовал, все, уже состав какой-то есть, как бы. Вот дурачков. А самых активных выбирали для активных действий. То есть они там отбирали единицы, которые действительно они рассматривали как для активной работы, как бы, да, основную массу просто вот ФСБ сдавали как бы пачками анонимно, и все. Но там, слава богу, там нормально подходили, разбирались, там, где действительно были какие-то упоротоши и нарушали закон, да. А основная масса, ну, опять же, насколько я знаю, из открытых источников информации и все такое, основная масса нормально проскочила, побороли эту движуху вражескую, но тем не менее. То же самое операция «Рейв» в Донецке еще проводилась еще до СВО, потом уже и в Россию перебросилась, когда создавали игры, игры в реальность. То есть, когда ты мог быть там эльфом, хочешь быть верховным эльфом, да?
1: Так.
2: Набираешь баллы. И там задания такие, перевести бабушку через дорогу и там сфотографировать или снять на видео, как ты это делаешь. Сфотографировать супермаркет в своем районе. Восход, закат, стадион рядом и так далее, да. Если это Донецк или Белгород, там предфронтовая зона, сфотографируй автомобиль «Урал».
1: Угу.
2: «Урал» он всегда военный, как бы,
1: с такой,
2: да?
1: геопозиции на юг строго сфотографируй,
2: да,
1: фото,
2: не важно.
1: Да.
2: А потом,
1: да.
2: Ну, в Донецке там, допустим, бывало, там, прилетели снаряды, ну, это еще до СВО, прилетели снаряды там по Киевскому району или Куйбышевскому району, да, они смотрят по игре, по анкетам, кто где живет в этом районе, видят, там, Вася живет, так, Вась, задача такая, украинские ублюдки обстреляли твой район, ты должен сфотографировать место обстрела, сфотографировать ближайшую воинскую часть, чтобы доказать, что это намеренный удар по жилому дому, а не пытались по воинской части попасть и промазали. И Вася такой, блин, так это же благая задача. Ну, конечно. Идет, фотографирует прилет и фотографирует воинскую часть за 5 километров. Сказать, вот, а воинская часть, вон она, вот 5 километров. Значит, это не промах, а намеренный удар по гражданскому дому. Ну, все. А это, оказывается, ну, квалифицируется это совсем иначе, да? Но Вася-то думал... И потом дальше уже с Васей начинают работать. И вот на пике программа «Рейв», был «Рейв Донбасс», «Рейв Москва», «Рейв Питер», вот на пике, по-моему, 25 тысяч участников. А там еще там тебе деньги платят, баллы, то есть ты сначала просто там эльф, а потом ты там верховный эльф, и, то есть конкуренция, соревновательность, вот это вот все. Потом там, когда ты повышаешь уровень, у тебя интересные задания, за которые тебе платят, там за кем-то проследить. И ты же такой думаешь, что это просто игра. Тебе присылают данные, фотку человека, проследи за ним, где он, пофотографируй. И вот какой-то малолетний дурак ходит там, фотографирует, следит за человеком, отправляет все. Думаешь, что это просто, ну, просто игра в реальность, да, там, квадроберы, эльфы, там, ну, все такое.
1: Все, что ты рассказываешь, знаешь, хочется отобрать у всех телефоны. Знаете, что, друзья?
2: Отключить электричество.
1: Да, вот вам голубь.
2: Голубь мира, но он уже мертвый.
1: Как-то с этим работаете. Ну и кроме, естественно, кроме украинского противника, у нас есть еще и более дальний игрок,
2: да.
1: Вот, который, может быть, и более широкими смыслами действует, вообще пытаясь воздействовать на, в широком смысле, нашу информационную среду. Да, Россия постаралась закрыться от этих всех ресурсов, вроде запрещенных, там, «Голос Америки», «Радио Свобода» и так далее. Но эти люди уже работают не только с конкретным человеком, сколько с большими общественно-политическими группами, реальностями, регионами, да. Не просто так там создавались отделения по Поволжью, по Екатеринбургу, по Северу, по Кавказу, снимая и доставляя контент как раз внутрь российских социальных сетей. Вопрос на засыпку. Закрыться все равно не получится.
2: Нет.
1: Никак. Можно запрещать до бесконечности.
2: Нет, а на самом деле...
1: Это путь, конечно, запрещать,
2: да,
1: но...
2: На самом деле это возможно. То есть закрыться можно. Так. Абсолютно. Будет темно, как... Не хочу дальше продолжать, как обычно говорят.
1: Да.
2: Но мы себя отбросим в средневековье, и нас потом просто тепленькими возьмут, все со всех сторон разорвут и так далее. Это вот то, что... То есть отключить электричество. Вот, тогда... Потому что сейчас Starlink, к примеру, технология, будет давать возможность смартфону напрямую со спутником подключаться. Я уверен, что это технология ближайших лет. Когда твой смартфон будет к спутнику подключаться в любой точке мира, да? Потому что у них там уже сколько там, 40 или 50 тысяч спутников.
1: На днях была статья, какие-то европейцы истерили, что русские придумали, как глушить Starlink.
2: Да, да. Ну, это... Не, на самом деле придумали, но это... Это нереально. Ну, для того, чтобы применять это против гражданских, чтобы всех запретить там. Да. Вот. А что значит отключить электричество? Ну, понятно, да, мы сейчас уйдем на 200 лет назад, да. Это вот пример я обычно какой привожу. Вот у тебя есть ребенок, да, там мальчик, девочка, неважно. Ну, к примеру, мальчик. Ему надо в школу ходить. Где ему безопаснее, дома или в школе? Ну, дома безопаснее ребенку, очевидно. В школе по дороге могут хулиганы побить, ограбить, под машину может попасть, собаки могут покусать, в школе могут булить, еще что-то, довести там, и он потом, ну, не дай бог, бывали же случаи, да, когда там доводили до суицида, как бы ребенок. То есть куча рисков. Ну, так а почему мы отпускаем все равно детей в школу, а не держим их дома? Потому что держать их дома у них будущего не будет. Да путь в никуда. Просто в никуда. Поэтому мы их подвергаем этому риску, отправляя в школу, но мы их инструктируем. Вот так же нужно и поступать с точки зрения информационной безопасности. Нужно научить своих людей распознавать угрозы, как действовать и тому подобное. Только так мы можем научить. По-другому не получится.
1: И заниматься этим постоянно, потому что
2: да,
1: всегда появляются новые люди, всегда появляются новые угрозы. Единственный метод защиты, как я понял, из того всего, о чем мы с тобой сегодня говорили, это включать голову вовремя.
2: Да, и еще очень важный момент – не общаться с незнакомцами. Это касается не только детей и взрослых. Если тебе пишет в мессенджере, в соцсетях, звонит, смс приходит, не знаю, глубинная почта, незнакомый человек, аноним или просто незнакомый, сразу в блокировку, сразу в бан. Все твои тебя всегда найдут, и всех своих ты знаешь. Незнакомец к каждому, профессионал к каждому подберет ключ. Только пустишь его вот в свой мозг, дашь возможность задать тебе вопрос, он заранее знает, чем тебя заинтересовать.
1: Где-то в одном, по-моему, фильме было или книге «Никогда не разговаривайте с незнакомцами». На этом мы точно закончим сегодня беседу с Даниилом Бессоновым на «Культурные симпатии». Друзья, а вы, да, не разговаривайте с незнакомцами, включайте голову и приходите через неделю на «Радио Спутник» в «Культурную симпатию». Будет тоже интересно. Пока эта неделя будет продолжаться, подпишитесь на «Спутник», на меня подпишитесь в социальных сетях, на Даниила Бессонова. Бессонов обязательно тоже. Неофициальный Бессонов канал.
2: Неофициальный Бессонов.
1: Прекрасный. Пока-пока.
2: Пока, друзья. Спасибо.

Налог на неработающих родственников мигрантов. Контекст. Пребывающие в России иностранцы будут обязаны делать отчисления в бюджет согласно концепции государственной миграционной политики. В документе зафиксирована установка на снижение числа неработающих родственников мигрантов. По данным МВД, эта категория лиц уже сократилась на 20%, в частности из-за ограничений при зачислении детей иностранных граждан и лиц без гражданства в российские школы. Они должны успешно пройти тест на знание русского языка и соответствовать ряду других критериев. Отсутствие свободных мест в учебном заведении, равно как неполный или недостоверный пакет документов, служат основанием для отказа. Правительство также одобрило поправки в закон, обязывающий работающих в нашей стране мигрантов обеспечивать семьи прожиточным минимумом. Среди других мер, направленных на регулирование миграционных процессов, повышение пошлины за гражданство и вид на жительство, новые требования к доходам приезжих. Власти субъектов Федерации получили право устанавливать собственные квоты и запрет на труд иностранцев в отдельных отраслях экономики, в том числе в пищевой промышленности, лесозаготовках, строительстве и торговле лекарствами. Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падмасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 1:00, в Калининграде полночь, в Уфе 3:00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Европа не хочет мира на Украине, считают в российском МИД. Названы регионы России самой низкой безработицей. У студентов колледжей и техникумов стартует пора проверки знаний. Подробности далее. Европа выступает не как посредник по урегулированию на Украине, а в составе единой делегации Запада и Киева против России, заявил глава МИД нашей страны Михаил Галузин. Напомню, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее подчеркнул, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта. В ходе спецоперации проведены уже сотни боевых пусков нового беспилотника «Дань-Т». Боеприпас показывает высокую эффективность, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Наздоев. Напомню, беспилотник был впервые представлен на международном авиационно-космическом салоне «Эль Аламейн Интернешнл Эйр Шоу», который прошел в Египте с 8 по 10 сентября. Нижегородская и Калужская области возглавили рейтинг российских регионов по уровню безработицы, свидетельствует исследование РИА Новости. В указанных регионах уровень безработицы держится ниже 1% пункта. В Кантамансийском автономном округе, в Хабаровском крае, Новгородской области и в Республике Хакасия безработица составила ровно 1%. Всего же в 16 регионах уровень безработицы был ниже 1,5%. Замыкают список Ингушетия и Дагестан, где уровень безработицы составил более 22,5%. Практически 43 тысячи интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки, заблокированы на текущий момент в России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомстве уточнили, что в числе примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию, а также продукция, признанная опасной. Около 1,5 миллионов студентов колледжей техникумов напишут всероссийские проверочные работы с 14 сентября по 6 октября, сообщили РИА Новости в Рособорнадзоре. Участники напишут две работы. Предмет истории является обязательным для всех. Вторая работа будет проведена по профильному предмету по выбору из числа следующих. Это литература, география, обществознание, математика, физика, химия, биология, иностранный язык и информатика. Взрывы прогремели в городе Сирик на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ. Как уточняют журналисты, причины взрывов пока неизвестны. Россияне в этом году оказались заметно щедрее на чаевые. С января по июль их оставляли на 18% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал в интервью РИА Новости глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. Также в отчетном периоде выросла категория шампуней и косметики для животных. Их покупали на 17% чаще. Школьные траты остаются приоритетом. В преддверии учебного года канцелярию покупали на 10% активнее, чем год назад. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья. С вами «Код преступления» на «Радио Спутник». Меня зовут Василий Бейнарович. И прекрасно.

0: пожалуй, даже одну из самых сложных. А почему? Потому что за последнее время огромное количество обращений от граждан было к журналистам, правозащитникам и юристам с вопросом: а что будет, если вдруг я переведу кому-то деньги, человек там сообщит, что он в чем-то нуждается, а потом по факту вдруг мне предъявят финансирование терроризма? И вот эта тема, она стала весьма актуальной с учетом того, что появились очень странные уголовные дела. И я лично, как правозащитник, вот сейчас, надеюсь, в течение передачи приведу несколько таких примеров. Эти примеры заставляют задуматься, но самое главное, дай бог, чтобы на этих примерах, ну, во-первых, учились наши граждане быть весьма аккуратными, да, и беречь себя, как говорится, береженого Бог бережет. А с другой стороны, хочется в том числе и воззвать к правоохранителям, чтобы на пустом месте не создавали уголовные дела.
1: Да. Ну, важно нам с тобой понимать, что этот разговор формируется не просто так, потому что есть действительно проблема того, что есть такие люди, существуют, которые содействуют террористу, являются предателями, если там мы обозначим каким-то риторикой прошлых лет, предателями Родины и так далее. Но есть истории, как это говорится, всегда формируются перегибы. Но мы с тобой должны затронуть, что есть статья УК РФ 205.1 «Содействие террористической деятельности», на основании которой вот рассматриваются все эти дела. Но когда, мне кажется, это важно сейчас объяснить людям, потому что до сих пор ментально наш народ существует именно в позиции, ни в коем случае не принижая, но я это слышу от многих, с кем я сталкиваюсь, о том, что ну это вербовка, к вам приходят, с вами контактируют, вот с вами там договорились о какой-то инкриминируемой деятельности по отношению к государству, и вот это содействие терроризму. Но на самом деле, как оказывается, вот эта проблема, и вот то, что ты рассказываешь про эти запросы, то, что мы обсуждали за кадром, что мы сегодня с тобой будем говорить, это как раз проблема, что даже существует эта ситуация в плане «вы перевели кому-то деньги».
0: Да, нужно объяснить нашим гражданам, что есть организации, структуры, которые признаны террористическими и экстремистскими, они внесены в соответствующий список. Понятно, что люди иногда просто не могут себе позволить следить за обновлением этого списка, но все-таки стараться быть сегодня в курсе текущих событий, тем более, что некоторые названия организации, они на слуху. Ну, допустим, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, и другие, не будем, может быть, даже все их перечислять, но хочется, чтобы граждане хотя бы самые основные знали, да, могли идентифицировать их. И не случайно, когда их упоминают, где бы то ни было, обязательно указывают, что они внесены в перечень, что они запрещены решением Верховного суда и так далее. А если это где-то в печатном издании или в интернете, да, то обязательно ставится такая звездочка, да, и дальше делается пометочка. И тем самым делают акцент на то, что вот эта организация, она запрещена, она уже признана официально террористической или экстремистской. Надо дать нашим гражданам вот такое, знаешь, осознание четкое, что каждый раз, когда они кому-то переводят деньги, они должны быть абсолютно уверены, что, во-первых, знают, кто этот человек. Да? Одно дело перевести маме, старушке, которая нуждается и попросила, не знаю, там, родственнику на подарок, перевести какому-то знакомому, который просит, может быть, в долг, потому что ему там очень срочно на что-то потребовалось. А не знаю, там, опять же, подарок коллеге. Разные причины, которые совершенно бытовые, естественные, семейные, мы их можем назвать как угодно. И никто эти переводы не запрещает, и слава богу, они являются частью жизни, обыденной жизни. Я вот честно скажу, вот у меня мама, я очень часто ей перевожу. Но это нормально.
1: Та же самая история, типа, маме с днем рождения, или маме просто какая-то там помощь, мат, да, и так далее.
0: Этих людей вы знаете. Так вот, да, очень важно, чтобы те, кому вы переводите, вы их знали. И в данном случае будет даже не обязательно что-то там писать. Но я, например, стараюсь, переведя маме, что-нибудь написать, там, «люблю», там, «от доченьки». Ну, что-то такое, что, в принципе, ей поддержит.
1: И полезно для налоговой, если что, да, как говорится. Да, да, да. Когда будет отчетность, да, или будут задавать вопросы.
0: Да, или мой подарок, да, мой подарок, дню рождения, что-то такое. Если же так получается, что вам нужно сделать перевод незнакомому человеку, то вот здесь нужно быть максимально бдительными. Рассказываю сцену, которую я наблюдала на одном из рыночков. Значит, продают фрукты, овощи, и буквально над каждой кучкой, да, каких-то определенных фруктов или овощей есть надпись там, вот, примерно так: «За клубнику переведите на номер Сбер такой-то там, а за черешню переводите вот сюда». Люди переводят. Люди взвешивают ее и бросают. Пусть это, может быть, не очень большие деньги, там кто-то 300 рублей, кто-то 1000, но надо понимать, что вдруг эти деньги попадают куда-то на какой-то счет, который каким-то образом окажется связан с террористической экстремистской организацией, человек автоматически становится, ну, фактически спонсором

0: этой организации. Тут есть многие нюансы, и мы потом про них поговорим. Но в целом важно также знать, что достаточно 1 рубля. Нет понятия минимальной суммы, которая будет считаться направленной на финансирование. Ну вот нет ее. То есть 5 рублей или 5 миллионов, неважно. Все равно, если будет доказано, что они направлены на эту самую деятельность, человека могут привлечь. Другое дело, что есть презумпция невиновности, и должно быть обязательно доказано, что был преступный умысел, что человек знал, что эти деньги не на клубнику, да, там, или на что-то еще, а конкретно на ту самую деятельность. Это, что называется, должно быть бесспорным, но с учетом, как ты выразился, перегибов, да, я бы очень просила наших граждан подстраховываться. Ну, о перегибах давай поговорим.
1: Ну, смотри, когда мы рассуждаем вообще про все эти уголовные дела, конечно же, вербовка, конечно же, торговля оружием или вооружение, и вот эти самые переводы. Когда мы говорим про переводы, у нас есть вот эта схема, и мы это, кстати, с тобой обсуждали в нашем выпуске, посвященном аферистам, обману, да, и так, да, далее. Есть большая проблема о том, что вот мы с тобой говорим «мамы», там или родственники, или близкие друзья. Всегда проверяйте в ваших соцсетях, его ли это аккаунт, потому что люди бывают, копируют фотографию, и вы, обратив внимание только на фотографию, начинаете переписываться, как будто это ваш родственник или близкий, не акцентируя внимание, что это просто человек скопировал. У меня, например, была такая ужасная история. Я работал в одной компании, и там мне написали ровно с такой же аватаркой «бухгалтерия». Женщина, с которой мы занимались переправкой документов, и она там, вот пришлите, перепишите мне вот эти счета, перепишите мне эти документы и там кое-какие определенные цифры.
0: Да, и плюс, наверное, она могла сказать потом, вы знаете, мы вам чуть-чуть переплатили, у нас проблемы, перешлите там, да, 1000 рублей. Да, да. Этого достаточно.
1: В этот же момент я сразу же вижу, что это незнакомый мне номер, я делаю скрин, отправляю этой прекрасной женщине-бухгалтеру, что она к тому моменту, кстати, и откуда это произошло, потому что была, видимо, утечка базы, она ушла из этой фирмы, и под этой эгидой эти люди начали показывать. И вот тогда. К чему мы сейчас до вас доносим этот момент? Вот вроде бы это работает по принципу аферы. Но преступники или люди, которым вы можете переводить вот в таком формате, они могут либо находиться в другом государстве, и потом они будут уличены уголовной какой-то ответственностью, связанной с финансированием терроризма, финансированием каких-то инкриминируемых деятельностей, и за это вас привлекут. Или же это прям осознанные люди. Потому что...
0: Надо еще сказать про известную мошенническую схему, когда... Человек получает на свою карту определенную сумму. И тут же появляется кто-то, кто пишет: «Извините, я ошибся, прошу вас переправить их обратно, эти деньги». И некоторые, не думая, ну, поскольку они ответственные, порядочные, они тут же отправляют обратно эти деньги. Никогда так не делайте. Не делайте, обращайтесь в службу безопасности банка, сообщайте, что к вам поступил перевод, что теперь человек, который якобы совершил этот перевод, просит обратно эти деньги, и консультируйтесь с сотрудником банка, как быть. Почему я так говорю? Потому что, когда вы перебросите эти деньги обратно, да, без того, чтобы сами себя обезопасить, вам могут в ответ на это прислать мошенники сообщение о том, что, ага, вот теперь вы сами профинансировали террористическую экстремистскую деятельность. Ну, а дальше там уже другая мошенническая схема, в процессе которой вам могут столько всего и предъявить, и ввести в такое заблуждение, что это будет способствовать совершению вами каких-нибудь действительно чудовищных преступлений.
1: Да, потому что на самом деле это очень пагубная и страшная вещь. И вот ты правильно сказала, тут работает на психологическом компоненте того, что ой, ну, со мной тоже такое бывало, ну, типа, я кому-то близкому перевел, потому что там у меня, знаешь, ты платишь зарплату кому-то по ИП, и там имя, отчество двух людей одинаковое, и ты такой переслал, они тебе вернули, ты... Это да. Что? Или это фонд будущей зарплаты?
0: Вот будь сейчас такое время, нужно быть предельно аккуратным.
1: Четко просчитывать
0: такие вещи. Да, и не лениться. Вот сейчас поленился, не спросил, не позвонил, еще у кого-то не переспросил, и все. Потом в конечном итоге это может вырасти в какое-то либо преступление против вас, либо вас провоцируют на преступление, и вам долго нужно будет доказывать, что, собственно, ничего плохого вы не думали и сами стали жертвой.
1: Да, поэтому вот даже такие истории, когда вы покупаете что-то на рынке вроде бы, помидорочки, там, огурчики, одежду, старые классические, до сих пор помню, в детстве мама стоишь на картонке, и ты что-то покупаешь, вам могут сказать перевод. Вы не знаете этого человека, вы с ним никогда не контактировали. Либо должен быть специализированный аппарат, к которому вы прикладываете или оплачиваете по QR-коду, либо же никаких переводов незнакомым людям, потому
0: что сейчас,
1: это
0: да, сейчас
1: фактически
0: нельзя этого.
1: Да.
0: И если же, ну, происходит какая-то, не знаю, критическая ситуация, вот когда никак не обойтись без этого самого перевода, обязательно укажите там, на что это был перевод. То есть так и напишите «за клубнику», да, там, или «за что-то еще», или там «на благотворительность», да, на, там, не знаю, покупку еды какому-то бездомному, либо на что-то, в чем человек сейчас нуждается, он у вас просит, и вы, будучи сердобольным, это хорошо. На самом деле люди эмпатичные, они, конечно, больше подвержены воздействию мошенников или вообще любых других преступников, но нельзя себя закрывать, нельзя запрещать себе проявлять доброту только из страха, что потом кто-то этим воспользуется настолько, что превратит вашу добрую деятельность в какое-то преступление. Однако подстраховывайтесь, пожалуйста. Вот пишите тогда в этих комментариях что-то. Если можно избежать возможности перевода, обязательно избежите. И, наверное, сейчас вот такой период, когда вдруг не работают интернет, это невозможно рассчитаться банковской картой, вот какой-то сбой происходит, и сейчас это достаточно частое явление. Имейте наличность. Вот прям пусть она всегда у вас будет на всякий пожарный случай, чтобы вы могли вытащить и расплатиться, а не посылать неизвестно куда, неизвестно кому на счет что-то, что вот вам сейчас крайне необходимо приобрести.
1: Я не знаю, как наши слушатели или зрители, но я воспитан, как это, я ребенок 90-х, и я воспитан, что дома всегда есть дежурный конвертик с снятыми деньгами, что если что-то вдруг, если там не будет работать карта или что-то, должен быть этот самый конверт, потому что эти банкоматы, они отказывают, и что-то еще.
0: Все что угодно может произойти.
1: Поэтому какая-то дежурная сумочка, она должна быть у вас на какие-то мелкие расходы, хотя бы просто там поесть, попить, успеть купить и так далее. Но смотри, опять-таки, мы с тобой рассуждаем про очень для всех понятную историю, связанную с переводами банковскими. У нас есть у всех приложения, зачастую у всех есть карточка, и мы все понимаем, как это работает. Старая шутка из интернета о том, не подскажете три цифры на вашей банковской карте, там сзади на обороте у вас написано, мы не видим по программе. Ну, так пенсионеров, к сожалению, обманывают.
0: Да.
1: Но есть другой рынок, который сейчас стал последние годы очень плотно особенно развиваться у нас, крипто. Валюта.
0: Да.
1: И криптовалюта тоже рассматривается как финансирование каких-либо террористических организаций. Так как там все намного сложнее с переводами, с передачами, переводчиками, там все это ухудшается и усугубляется. И человек, который просто отдал свои деньги на работу с кем-то, какой-то фирмой, которая там переводит их, зарабатывает и продвигает, ну, обозначим их, трейдеры.
0: Да, как... то есть он думает, что он сделал что-то полезное, модное для себя, вот он вложился куда-то, а в действительности он не знает ничего.
1: О передвижениях собственных,
0: денег,
1: так называемых,
0: да,
1: криптосумм.
0: Да.
1: И эти суммы могут оказаться. Есть уже пару прецедентов, и уголовные дела об этом начинают возбуждаться, и люди попадают на достаточно долгий срок, пока не будет доказано, что они не являются, потому что в этом случае, так как это все-таки терроризм, это обвинение по перемещению там межгосударственными границами, у следствия моментально возникают опасения на тему того, что человек покинет страну или попытается что-то совершить, связаться со своими подельниками, и пока не будет установлено, что это не так, а зачастую мы пока что, к счастью, видим практику, что все-таки это просто, ну, излишняя тревожность и волнение правоохранительных органов, потому что время напряженное, и мы пытаемся...
0: Может быть, это попытка какие-то показатели сделать?
1: Это тоже мы никогда по счетам, потому что показатели — это проблема, которая... Понимаешь, вот я из медицины, и меня еще во времена студенчества всегда поражало, что мы должны перед начальством... Это страховая фирма. По страховке мы можем определенное количество квот, определенное... Я помню, меня поражало, что в некоторых отделениях есть количество смертей на месяц. Вот не больше, не должно быть превышено такое-то количество. И это был очень такой красный огонек для многих заведующих на эту проблему, когда возникало. И меня это всегда поражало, но я понимал, что это упирается все в финансирование, в денежные средства. Когда я слышу показатели, что должно быть задержано столько или так далее, меня всегда, как у обывателя, не работающего во внутренней системе органов, а связанной именно только частично когда-то в прошлом судебной системой и краткими общениями, я всегда такой смотрю на это. Ну, то есть вы подсчитываете, сколько точно будет совершено преступление или от чего это формируется. Террористическая безопасность. Безопасность, за которую отвечают. Это очень важно. Этим занимается и ФСБ, и СК, и МВД. То есть это занимается... То есть на всех уровнях...
0: Межведомственная работа,
1: да,
0: потому что все включены.
1: Да, потому что и задержание, такое... осведомители, узнавание информации, что происходит, отслеживание за въездами, выездами в государство.
0: Граничники,
1: да,
0: банковская система перевода. Все.
1: Чтение переписок, коммуникация и так далее. Поэтому, когда мы говорим, С одной стороны, моя безопасность, твоя безопасность и безопасность любого, кто нас слушает или смотрит, на первом месте, и это важно. Но с другой стороны, есть люди, которые из-за этого страдают. И вот давай мы, наверное, начнем с той истории, которую ты уже начала рассказывать, когда вот мы в гримерке сидели, на тему молодого человека, который просто перевел, а тот гражданин оказался психически раз...
0: Нездоровым, да.
1: Ментально нездоров. И оказался, что он собирался уехать на территорию Украины.
0: Да, история, она заслуживает того, чтобы немножечко сказать о героях.
1: Да.
0: А герой – программист, он член КПРФ, он участник многих молодежных форумов, дважды принимал участие в программе «Лидер России». То есть такой активный.
1: И... Человек, который находится на переднем уровне, которого сложно заподозрить в чем-либо.
0: Волонтер, да. На всех, повторюсь, последних, наверное, таких самых значимых форумах он был. Поскольку он айтишник, он в разных компаниях работал, и когда работал в Москве, он снимал квартиру у москвича. С ним он познакомился на форуме, знал, что у него психический диагноз. Прям серьезный психический диагноз. Проживал у него на квартире в моменты, когда был в Москве. Обычно рассчитывался едой какой-то, что-то ему покупал. В общем, такие у них были отношения. Когда началось СВО, этот психически нездоровый парень пережил на фоне стресса такой пик, скажем, своей болезни, что подтвердили медики. И вот он куда-то рванул, уехал, оказался в Брянской области, откуда писал сообщение маме и там каким-то знакомым, что якобы собирается на Украину. Никуда он не поехал, сразу скажу. А мама потом обратилась к этому айтишнику, который был в Москве в тот момент, с просьбой помочь, уговорить его вернуться и как-то привезти его обратно из Брянской области в Москву. Тот с ним связался, уговорил и бросил ему 700 рублей на билет. Обратный билет до Москвы. На эти деньги был куплен билет, и он приехал в Москву. В Москве его задержали, поскольку вот он там что-то писал где-то, видимо, в соцсетях такое, что он собирается поехать на Украину. Поняли, что он психически нездоровый, провели экспертизу и направили его на принудительное лечение. Он до сих пор лечится. То есть это серьезный пациент, что называется. Тот парень проходил по этому делу просто свидетель. Он сказал, что да, тот действительно что-то писал такое. Он помог ему вернуться в Москву для того, чтобы он не совершил никаких противоправных деяний. Спустя 3 года пришли к этому айтишнику, даже, наверное, больше. Вот его задержали в январе. Точнее, накануне нового вот этого года, 30 декабря 2025, задержали, а дело возбудили в начале января 2026 за перевод 700 рублей. В этом деле нет больше ничего. Папа его в прошлом один из достаточно известных ученых. Он в Академии наук СССР занимался такой, ну, существенно, на мой взгляд, важной деятельностью в целом для науки. Сначала не верил, что все это произошло. Вот, был в шоке. Не так давно он даже приходил и ко мне, и к другим правозащитникам и рассказывал всю эту историю, потому что переживает. Сын сидит уже 8-й месяц, и ему вменяют именно финансирование терроризма. При том, что преступного умысла нет, то есть он доказывает всей своей прошлой биографией, всеми своими поступками, что он добропорядочный гражданин. За него поручились и представители КПРФ, написали замечательную характеристику, написали характеристику с места работы, с IT-компании, где он был программистом в последнее время. Все замечательно, но его держат. И я так думаю, что эта история именно как раз про показатели. И еще про то, что очень сложно бывает отвернуть назад, когда уже все случилось. Вот когда уже арест произошел, да, поскольку если вина не доказана, получается, это брак в работе. И вся система начинает защищать свое, возможно, ошибочно принятое решение вот тогда первоначально. По-прежнему он сидит в СИЗО, очень надеемся, что разберется, что называется, суд. Прокуратура дело уже вернула на доследование, потому что, вероятно, не усмотрели ничего такого, что действительно было бы основанием полагать, что у человека был какой-то преступный умысел. Итак, крайне важно знать, на чем основывается наше право, российское право. Принцип того, что человек невиновен, вот этот принцип очень важный, он у нас существовал, вот, наверное, еще с момента, как только право начало только формироваться. Презумпция невиновности, он так и называется. Поэтому следствие должно доказать, что все-таки у человека был умысел. И если этот умысел не доказан, человек не признается виновным. У нас в Уголовном кодексе на самом деле есть несколько статей, которые очень важны для понимания. И в том числе, и может быть даже с нее нужно начать, это статья 5, которая так и называется «Принцип вины». Объективное вменение не допускается. Что это значит? Что если человек но он делал какое-то свое обычное дело, а потом выяснилось, что этим воспользовались преступники, и это привело к какому-то преступлению, но у него не было ни умысла, да, и он совершенно не мог предположить, что это как-то обернется, то его привлекать за это к уголовной ответственности нельзя. И вот, как мне кажется, нужно сегодня почаще напоминать и об этой статье номер 5 Уголовного кодекса, и о презумпции невиновности в целом, о том, что не нужно подозревать в каждом человеке преступника потенциального, нужно верить нашим гражданам. Вот мне кажется, сегодня этого не хватает, а это важно. Знаешь почему? Потому что есть хорошие исследования, которые говорят, что если каждый начнет бояться вот вообще всего, и вот эта тревожность породит в итоге у него стресс, то человек в моменте столько в нем накопится, что он будет бояться, что и это может стать преступлением, и это, и тут его могут обмануть, тут ему что-нибудь вменят, тут вот и так, и так, и так, что в конечном итоге для того, чтобы свою психику расслабить, он просто может взять и реально совершить какое-то преступление. Это... Сказать, а идите вы все вот из серии.
1: Психология это называется синдромного директора. Когда у тебя постоянное ощущение, что ты нашкодивший ребенок,
0: да,
1: которого все время ставят в положение, ты плохой, ты обязательно что-то сделаешь, я знаю, что ты не изменишься, я знаю, что ты склонен к этому, и в конечном итоге у ребенка, ну, обозначим это таким словом из онкологии, метастазируются в голове эти мысли, и он начинает. Часто такое мы наблюдаем в токсичных отношениях, когда партнер что-то другому своему партнеру говорит. Часто это происходит, например, в отношениях именно начальник-подчиненный, где все время там вот его подавляют. И вот то, как раз то, что ты исследование приводишь, это действительно так. Это исследовалось и психиатрами, и психологами, исследовалось как можно больше по всему миру, поэтому выборка у нас большая, и она подтверждена и соответствует реальности.
0: Поэтому презумпция невиновности, вот этот принцип, он оправдан со всех точек зрения. Вот как ты сказала теперь уже, с точки зрения психологии мы его объяснили, и психиатры его объясняют, криминологи его объясняют. Ну и в целом на этом, как я уже сказала, зиждется система права. Если не доказано обратно, человек невиновен. Доказывайте. Если не смогли доказать, отпускайте. Никогда не стыдно извиниться. Вообще, я считаю, что вот эта история с тем, чтобы извиниться, она должна быть нормой. Я буквально недавно получила сообщение от бывшего лучшего полицейского Москвы. Очень хороший парень, талантливый. Действительно хороший полицейский. Знаешь, вот такой вот Анискин, не знаю, как еще назвать.
1: Дядя Степа.
0: Дядя Степа.
1: Его в детстве нам учили.
0: Он только не очень высокий.
1: Ну, но... а тут же суть не в том, что дядя Степа. Это просто образ.
0: Его привлекли незаконно. Ну, не будем говорить, по каким причинам. Ведомство само побоялось за него заступиться. Знаешь, из серии вот «А вдруг?» Не будем, да, заступаться. Никто из коллег не заступился. Он отсидел в СИЗО. И я помню, тогда даже в какой-то момент я была правозащитником, имеющим мандат, могла заходить в СИЗО, и мы тогда его спасали от того, чтобы на него оказывали давление. Так вот, он освободился, доказал свою полную невиновность, и буквально на днях ему прислали извинения. Вот эта бумажка, в которой написано «Мы приносим свои извинения». Прокуратура это сделала. Я считаю, что это крайне важно и правильно. Во-первых, у человека тогда пропадает вот это ощущение, что ему как будто должны, да, за то, что нанесли вот эту глубокую обиду. Он принимает эти извинения. Ошибаются все, да, в любой профессии могут быть ошибки. Особенно там, когда какая-то, опять же, повышенная тревожность у правоохранительных органов. Ну, извинитесь. Ну, разобрались, ну, поспешили, извинитесь, отпустите, и все. И человек, я уверена, что не будет держать не то, что никакого зла, и даже не будет подавать еще на возмещение ущерба.
1: Это навело меня на одну мысль, но к ней мы вернемся после небольшого перерыва.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: «Час Островского». Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник».

0: Код преступления.
1: Здравствуйте, друзья. Мы находимся на радио «Спутник». Это «Код преступления». Сегодня мы обсуждаем сложную тему, делу финансирования терроризма, фальшивых историй с финансированием терроризма и во что попадают. И вот мы с Евой закончили историю про очень хорошего полицейского московского, который попал в обстоятельства. Вот на что меня навела эта мысль. Немного отмотаемся в прошлое наше, советское. Великая Отечественная война заканчивается, и очень было много прецедентов и уголовных дел, которые возбуждались как КГБ, так и внутренними какими-то системами, в связи с тем, что те, кто попадали в плен. Угу. Потому что даже несмотря на то, что если этих людей не отправляли в лагерную какую-то систему, если их не отправляли в тюрьму, или, прости господи, не дай бог, расстреливали, не доказав их вину, были истории огромные, и мне недавно попалось. Был опубликован один интернет-большой архив, те, кто знают, то поймут, о чем я, и в нем огромный доступ материалов, которые... То есть я, например, там сейчас нахожу очень много газет про там серийных убийц советского периода и так далее, и ты просто можешь, знаешь, по слову найти, и ты прям вау. И мне стало вот как раз интересно, я стал вводить, очень много было историй, которые потом они стали публиковаться уже в 70-е, 80-е, в 60-е также во времена оттепеля, на тему того, что люди приходили устраиваться на работу, и если это были какие-то госслужбы, а если это были связаны с милицией, постовыми и так далее, то если фигурировало, что во время войны он попал в плен, и даже если было доказано, что правда они попали в плен, они ни в чем не участвовали, их никто не завербовал, потому что это тоже вопрос терроризма, вербовка. И этих людей не брали на работу. И они были, ну, сказать, чумными, сказать, полностью лишенными какого права и так далее. Вот когда мы вот рассматриваем терроризм, я просто к чему хочу? Я сейчас немного хочу увести в плоскость именно понимания. Мы уже с тобой частично это затрагивали.
2: Подозрительность, да, вот этих органов?
1: Да, подозрение органов и рассуждение их на тему того, что в каждом может... Ну, объективно мы с тобой часто замечаем и подмечаем эту формулировку, что «а вы уверены, что он невиновен?» То есть каждый может быть виновен.
2: Сколько по этому поводу таких анекдотичных фраз, когда если любого человека задержать, через некоторое время он сам...
1: Сам во всем сознается.
2: Да, и скажет, в чем он виноват.
1: У нас в психиатрии есть прекрасно... Не существует психически здоровых, есть недообследованные. Вот, это такая же... И вот эта история... Почему она меня сейчас интересует, и почему я хочу ее обсуждать с тобой, так как ты и контактируешь как с родственниками, как и с работниками органов, это... Я даже не знаю, как это назвать. Паранойя или профессиональная паранойя, она возникает в процессе обучения и службы, или же она внушается начальством, или в этих кругах оно как-то работает по-другому?
2: Ты знаешь, у меня, к сожалению, есть версия, что есть некое представление начальства, как обстоят дела, а которое доносится до подчиненных, а дальше с них требуют показатели их эффективности, их активности. То есть вот действительно возникла проблема вот это финансирование экстремистских террористических организаций. Что уж скрывать, да, там граждане перечисляли в какой-то момент, да, но тут есть еще важный нюанс, потому что некоторые перечисляли до того, как организация была признана террористической экстремистской. Тем не менее, меняется еще и этот период, не только то, что было уже после признания. Как бы то ни было, вот есть эта ситуация, да, объективная, и на фоне нее начинают искать дела, да, которые могли бы показать руководству, что вот активно в этом направлении работают и выявляют несознательных граждан. Выглядит все это очень подозрительно, вот с моей точки зрения, как правозащитника, когда дело возбуждается спустя 3 года, спустя 2 года. То есть они все знали, то есть они про историю знали, как с этим парнем. Они знали, что он тогда эти 700 рублей перевел психически нездоровому. Они дело возбудили на психически нездорового, отправили в итоге его по решению суда в эту клинику, где он до сих пор лечится. Все знали 3 года. Почему неожиданно им пришло в голову взять и возбудить на него вопрос? И таких дел становится больше, и что говорит о том, что в какой-то момент может не хватать показателей, нужно что-то продемонстрировать. А что вы там за этот квартал сделали? А сколько у вас? Какие цифры у вас по раскрываемости вот по этим статьям и по тем статьям? И они, так, а что у нас тут было? Где у нас тут что-то фигурировало? Ага. Может быть, тогда дернем тех, кто был раньше в статусе свидетеля, да, кто что-то знает, и пусть они теперь будут уже обвиняемыми. Это я, конечно, фантазирую.
1: Извини, что сейчас я перебью. Я просто думаю, что когда-нибудь, так как у нас теперь передача начинает появляться опция приглашать гостей, кого-нибудь пригласить бы из пресс-службы или тех, кто могут дать нам комментарии.
2: Пояснение, да?
1: Да, просто с их точки зрения, потому что у них есть это своя важно, точка да. зрения, позиция. Мы ее полностью уважаем, поддерживаем и так далее. Но просто с нашей стороны, которая как
2: есть вопросы, да?
1: там, журналист-психиатра, есть вопросы, потому что от чего это формируется? Есть какие-то там негласные или гласные, опубликованные официально пункты, там, план да. на год, я сформулирую это так. И то есть вот было бы интересно, если вы хотите и готовы, и ваше начальство вас готово отпустить, мы бы приглашаем вас и с большим удовольствием это обсудим.
2: А я приведу пример, одну интересную историю. Я была участником конференции, на которой были ученые-мужи, представители разных силовых структур. И вот один из них, он доктор наук, от одного ведомства, не буду называть какого, сказал, ну вот, нас все ругают за какие-то показатели, за палочную систему. Палочной системы давно не существует, никаких палок у нас нет. Я ему задаю вопрос при всех на этой конференции. Я у него спрашиваю, скажите, пожалуйста, а как ваше ведомство учитывает, да, рассчитывает эффективность работы? А как вы понимаете, что вот у вас хорошо все идет в плане расследований, преступлений таких? Ты знаешь, он немножко замялся, потом сразу сказал, ну да, у нас показатели. То есть я говорю, получается, что чем больше раскрыто преступлений вот именно по такой статье, тем эффективнее это подразделение работает, тем оно больше может доказать, что ему нужно там расширять штат, там, не знаю, повышать зарплату. Да, это все до сих пор так. Пусть это называется не палочной системой, но эти показатели никто не отменял. Они как были, так и есть. И здесь, конечно, если мы хотим побороться вообще с проблемой каких-то дел на пустом месте возбужденных, мы должны говорить, что в системе силовых структур важно учитывать как эффективную работу, профилактическую работу. То есть вот они что-то заметили, там провели разъяснение, человека отпустили, пусть у них будет там плюс, да? Пусть это потом расценивается именно как то, что они молодцы. А не обязательно им нужно довести это до возбуждения уголовного дела, человека привлечь, и только тогда это будет считаться, что вот хороший показатель. Если позволишь, я еще одну историю приведу, которая тоже очень яркая. И она наших граждан убережет еще не только от переводов незнакомым людям, но и от разного рода реакций. А речь идет об истории пенсионерки, которая сейчас находится в СИЗО за то, что послала какое-то количество звезд, я сейчас уже не помню, в телеграм-канале запрещенной организации. Вот я беседовала с ее родственниками, которые ко мне обратились. А, кстати, цена этих звезд, которые она послала, всего лишь 218 рублей на сегодняшний день. И вот не помню, то ли 100 это звезд, то ли меньше звезд. Что такое звезды? Не каждый даже знает, что это...
1: В телеграм-каналах вы можете ставить эмодзи, там, значки, сердечки, пальцы вверх. Если вы хотите помочь своему любимому блогеру, там, телеграм-каналу и поддержать, есть способы донейшенов в виде звездочек. Чтобы не просто вы там переводили, а вот вам очень... Потому что в телеграме есть и платные посты и так далее. И вот за этими звездочками вы как можете покупать эти платные посты, так и просто вот мне понравилась мысль автора, которую он написал, и вы ставите ему звездочку, чем самым там ему 0,1 цента, ну, сколько-то там каждое, ну, в общем, копейки незначительные, которые объективно, ну, то есть там надо прям, чтобы тысячами люди эти звезды, чтобы с этого заработать. Это, ну, просто такая маркетинговая история, как, я думаю, внутренне выстроена господином Дуровым.
2: Да, по версии самой этой пенсионерки, она какую-то рекламу там нашла. В этой рекламе она захотела что-то прочитать, и как-то так получилось, что она нажала и действительно послала звезды вот этому запрещенному каналу. Как получилось, что этот канал был у нее в ленте? А да, она реально была подписана на несколько каналов организаций разных. Она не знала, может быть, до конца, запрещены, не запрещены. Ну, у нас часто такое бывает, что кто только на кого не подписан.
1: Ну, давай объективно, грубо говоря, как там у меня и у тебя. У нас с тобой есть буковка там, в Телеграме, которая обозначает, что мы сертифицированы в...
2: И тут надо, конечно, надзоры. Советовать в том числе нашим гражданам все-таки не подписываться и следить за тем, на кого вас подписали. Это, кстати, бывает иногда так автоматически. Недавно я заметила, что я оказалась в какой-то странной группе, там что-то она продает, эта группа. Слава богу, что это о продаже.
1: В настройках надо закрывать просто, типа, способность добавлять себя в какие-либо группы.
2: Кто добавил, как добавил, непонятно. И это, кстати, не касается не только вот соцсети Telegram, но и всех остальных.
1: Да.
2: Поставьте настройки, которые не позволят вас автоматически добавлять в какой бы то ни был канал.
1: Грубо говоря, нет, это опять-таки, там есть прекрасная функция, только мои контакты, которые записаны в мой телефон, могут добавить меня в группы, чаты или что-то.
2: Ну, ты знаешь, как вдруг какой-то контакт что-то создаст. Все же бывает.
1: Согласимся. Ну тоже. Да, лучше уж быть безопасным, пусть тебе напишут в личку, и ты там сам туда войдешь.
2: Да. И бросят ссылку, скажут, да, что вот я тут создал канал-магазин по продаже цветов.
1: И вы осознанно, как говорится, по подписи сделаете своей рукой.
2: В общем, будьте максимально бдительны, поскольку вот эта подписка на запрещенные разные каналы, она тоже может сыграть роль. И вдруг вы даже и не знаете, что вы там, оказывается, подписаны на что-то. Опять же, листая ленту, нечаянно посылаете какую-то звезду, и все, вот вам, пожалуйста, уголовное дело по терроризму и экстремизму, по финансированию запрещенных организаций. На мой взгляд, здесь крайне, опять же, важно возвращаться к тому, о чем мы с тобой говорили в первой части. Доказанность умысла, четкое понимание того, что человек знал, кому он послал, на что он послал, что это идет именно на содействие финансированию экстремистской и террористической деятельности. Это работа следствия. Если не доказано обратно, надо все-таки наших граждан успокоить и сказать, что они не будут привлекаться к уголовной ответственности. А почему я это говорю? Потому что случился недавно казус. Ко мне обратилась одна знакомая, которая сказала, что у ребенка в моменте был телефон, и ребенок, как она уверена, послал какую-то звезду куда-то, куда не надо. Я говорю, ну а куда он мог послать? Он говорит, я не знаю. Говорит, ну не хватило звезд, я не знаю, как они считаются. А поскольку она подписана в том числе на разные каналы, как оказалось, и она их тоже не отслеживала, вот это вот... Ну, не знаю, назвать ее небрежность, не небрежность, но вот отсутствие такой вот сейчас очень четко сформулированной для себя системы гигиены информационной. Звезда могла уйти куда угодно, а она читала историю про эту пенсионерку. И, конечно, хочется, конечно, людей успокоить и сказать, что должен быть доказан умысел. Если обратного нет, то вас не привлекут. Но, как мы видим, есть у нас и другие примеры, к сожалению. Поэтому что сказать? Не давайте телефон в руки детям. Дети могут поставить какую-то реакцию. Кстати, у нас были истории с реакциями, когда на канале, который что-то такое писал о какой-то трагичной новости, ребенок поставил смеющийся, хохочущий смайлик. И это привлекло внимание какого-то оперативника, который подумал, что как же вот над такой новостью, да, там, важной, смеется, наверное, это потенциальный там оппозиционер. Это ребенок был, который вот просто этот смайлик...
1: Прости, господи, давай так, объективно. У меня бывает, разблокируется телефон в кармане.
2: Да, и что-то там и поставил.
1: Я, у меня чаще происходит, я кому-то случайно набираю, у меня активизируется, вот, знаешь, система СОС, и критические контакты, кому набрать в случае, если я, так как у меня куча проблем со здоровьем, чтобы кому там из близких, там, девушке, родителям, кому набрать.
2: Ты держишь всех, в общем,
1: И часто, периодически я могу так позвонить, я такая, что случилось? Ты что, умираешь? Что происходит? Вот, такое бывает. Ну и вот эта история со смайликом, ну, господи, ты села, телефон был в кармане, все.
2: Ну, опять же, ребенок, который мог что угодно послать, что угодно...
1: Написать.
2: Абсолютно. Понимаешь, если мы сейчас скажем тем людям, которые нас слушают, что берегите телефоны, прячьте их, не знаю, пришли домой в сейф телефон, это тоже неправильно. Это, опять же, про тревожность вот эту излишнюю. Не нужно кошмарить наших граждан. Все-таки они должны быть уверены, что если не доказан умысел, а он должен быть с помощью совокупных факторов доказан.
1: И это мы еще возвращаемся к тому пункту, который мы неоднократно и много раз обсуждаем в наших выпусках, вопрос допроса. Когда вас допрашивают, не надо рассказывать то, чего вы не знаете. Вы не помните, вспомнить можно. Пользоваться статьей 51. То есть о том, что я не буду против себя ничего говорить и так далее. Должен быть юрист. Все эти истории про то, что мы просто поговорим, да мы ничего не будем фиксировать. Просто подпишите. Вот это все очень бдительно, четко оцениваем и смотрим. Потому что внезапно вы можете подписать признание. Внезапно вы можете во всем признаться или стать свидетеля подозреваемым. Поэтому тут очень важно вот все эти вещи учитывать. Я не пытаюсь демонизировать наши органы, но также я пытаюсь образовывать население, потому что это реальность, это та самая история, где вас могут... Потому что у меня была одна история в жизни. Она не связана, конечно, с террористической какой-то. Я учился в медиа. Это был первый... второй курс. Тогда случилось, если ты помнишь, у нас анатомический корпус находится на охотном ряду. И на охотном ряду в 2010-м я поступаю в университет, и тогда случилась Манежная площадь. Из-за гибели какого-то футбольного фаната, толпы футбольных фанатов вышли, и случилось так, тогда стал работать уже биллинг и так далее. Как я понял, меня привлекли, потому что я в этот день там учился, притом там у нас не было пары.
2: На этой территории я показал телефон.
1: Я пришел в анатомический музей, чтобы учить кости, как сейчас помню, череп. Все бороздки вот эти, кости и так далее. Там турецкое седло у нас есть в черепной коробке.
2: Я тоже это знаю.
1: Вот. И вот я помню, что я это учил, и я там засиделся, мы там еще поболтали, в столовке пообедали.
2: А в это время кто-то там...
1: Да, и там что-то происходило, тогда еще не было всех этих интернетов, чтобы прочитать, и мы что-то выходим, там ограждено все, ОМОН повсюду. Мы такие, ну и ладно, типа там же недалеко ФСБ, ну, видимо, может быть, что-то какая-то... Спускаюсь в метро и прикладываю свой проездной, который, типа, мой именной на мою фамилию. Спустя время меня вызывают на разговор. И я до сих пор помню этот допрос, потому что был вот этот добрый следователь и плохой второй, который на меня жестко давил. А вы уверены, что вы ничего не... Ну, то есть вот так прямо он на меня, с выпадами. Я говорю, та-та-та-та-та-та. Да, вот это вот... И я прям
2: мы
1: это...
2: все знаем про вас. Да, вы давно у нас на карандаше.
1: Да, да. И я это прям помню, как это происходило. Благослови Господь, что я еще был тогда 17-летний, так как я был несовершеннолетний, со мной пошла мама, и она очень жестко, притом там, я помню, там просто вот ряд был таких же, как я, которые не были к этому ничему готовы, и ты просто не понимаешь, типа, я просто косточки изучал. А меня вот, и я прям помню эти состояния, помню этот момент. Это я просто привожу. Я хотел бы еще вот что с тобой затронуть. В рамках твоей практики, так как мы все-таки говорим с тобой о терроризме, вербовке, что ты можешь сказать в твоей практике и твоих коллег-журналистов о людях, которых вербуют, которые вот действительно были завербованы? Как психологически, какой это тип, на твой взгляд, людей был? Это были люди, которые попадают в секты, психологически сломленные, или действительно озлобленные почему-то на государство? Что происходит вот в душах, знаешь, этих людей?
2: Их, на самом деле, несколько категорий. И все, что ты перечислил, в том числе, это есть. Надо сказать, что есть категория завербованных, которые под воздействием мошенников и действительно специалистов. Может быть, это гипноз, НЛП, я не знаю, что это.
1: У нас сейчас много этих историй, когда под давлением на подростков или пенсионеров они идут в военкоматы или идут что-то кидать, поджигать. И потом рассказывают, что либо их шантажировали в случае подростков, где все чаще это доказывают, что их правда шантажировали, там делали в нейронках какие-то фотографии с ними, или какие-то все родителям расскажем, что и так далее. Либо в случае пенсионеров, что если вы это не сделаете, это спец какое-то деяние, вы должны помочь государству. Их убеждают, что на самом деле они на службе. Вот.
2: И в действительности здесь чаще всего поддаются этому люди, которые привыкли подчиняться. Вот у них вот прям вот четко есть система того, что если позвонил кто-то, кто представился, не знаю, там, полковником каким-то, кем-то еще, то нужно делать ровно то, что скажет человек. Поэтому все-таки, если мы формируем такой психотип личности, который подвержен вербовкам, мы должны говорить о том, что чаще всего эти люди одинокие, чаще всего они не доверяют близким, то есть они с ними не советуются. Знаешь, как однажды мне один ученый сказал, который специалист именно по как раз этой теме, он сказал, вот попробуй завербовать какую-нибудь бабушку на селе. Она же сначала ей позвонит кто-то, она пойдет всему селу расскажет. Они все вместе посидят, обсудят и поймут, что это какая-то хрень, и они не будут ничего делать. Вот. А вот это недостаток социального общения, конечно, является одним из основных критериев, по которому вербовщики работают с человеком. Поэтому максимально старайтесь общаться офлайн с людьми, которыми вы доверяете, рассказывайте им со всем, что с вами происходит. Если вдруг вам бросили денежку, с чего мы начали с тобой, да, потом сказали, переведите обратно, и вы все-таки перевели, и тут же вам сказали, что это вы профинансировали террористическую деятельность, не бойтесь это обсудить с близкими, не бойтесь пойти в полицию.
1: Пойти в полицию, написать заявление, рассказать о том, что я не осознавал, то я был там замутненным или напряженном состоянии испуга.
2: Нет, ну как бы да, я подумал, что это порядочно. Вашей вины в данном случае нет, вот по моему
1: если самостоятельно идти как раз.
2: Конечно, да. Поэтому вот в первую очередь, это повторюсь, общаться нужно, во вторую очередь все-таки доверять нашим органам, потому что когда вы, с одной стороны, не доверяете и думаете, что вот сейчас то, что вам говорят по отношению к вам исполнится, а говорят, это мошенники, и не проверяете это уже, придя ножками в отдел полиции, то вы, конечно, одно из серьезных мишеней для вербовщиков, для мошенников, для всех остальных преступных элементов.
1: Ну, на самом деле, это очень масштабная и сложная проблема, потому что каждый раз, когда ты читаешь это в СМИ, с одной стороны, у тебя в душе какой-то, ну, уровень патриотизма, потому что ты думаешь, вот, у нас есть такие элементы, которые хотят навредить нам. Но потом, когда вот мы с тобой разбираем
2: начинаешь
1: случаи...
2: разбираться.
1: Да, есть случаи, когда, ну, просто человек попал в обстоятельства, где он не был информирован, не знал, потому что Несмотря на то, что я до сих пор помню это потрясающее видео от Следственного комитета, когда, дружок, тебе исполнилось 14 лет, и теперь неинформированность не является оправданием того, что законы формируются постоянно, новые критерии или новые организации признаются из раза в раз террористическими, экстремистскими, распространяющими незаконные или вредящие законам РФ.
2: Поэтому надо сказать, что сейчас мы живем в такой реальности, когда знать право, знать перечень, пусть не наизусть, но знать, как к нему обратиться в случае чего, да, это жизненная необходимость. Если вы хотите себя обезопасить, прямо будьте, что называется, вот максимально информированы о том, что происходит. Вот такая у нас объективная действительность.
1: И это на самом деле, опять-таки, когда я вот там читаю ваши комментарии, вы часто, надо все менять, такая объективная... Вот я всегда...
2: Ну, как есть, да.
1: Я всегда, когда вот у людей возникает возмущение, я предлагаю им философское старое доброе учение стоицизма, стоическое. То есть в чем суть, если кратко, стоицизма, то, что мы отвечаем за радиус своего окружения. Вы можете это изменить на данный момент? Нет. Вы можете принять эти правила? Да. Если в перспективе вы можете изменить или как-то повлиять, тогда мы и будем действовать, или ваш радиус ответственности. Мы в глобальном смысле, если мы не законотворцы, если мы не работаем с депутатами или так далее, мы в большей степени лишь можем поднимать проблемы, как мы это с тобой часто делаем, обращаться со своими запросами, заявлениями и помогать гражданам, но в глобальном смысле. Поэтому изъедать себя, как вы это часто делаете, я читаю это в комментариях, потому что аудитория, она очень часто вот входит вот в этот внутренний какой-то кризис. Ну как же так? Это вот это надо все срочно. И они психологически, вместо того, чтобы там заняться какими-то своими бытовыми делами и просто понять, что ну вот так мы играем, вот по этим правилам, они начинают вот тревожиться. Поэтому мы информируем вас. Мы стараемся как можно, то есть каждую статью, каждый закон вам разложить, объяснить, объяснить про коммуникацию. И опять-таки ты совершенно верно говоришь. Правоохранительные органы, они не враги. Они просто работают в своей парадигме, в своем видении и в исполнении своих функций, которые наложило на них государство. Почему я и затронул тему, что было бы здорово нам пригласить какого-нибудь представителя, потому что нет, хотя бы пресс-службы, но вообще в идеале какого-нибудь действующего сотрудника, который или занимающегося.
2: Объяснил бы нам, вот почему,
1: да,
2: почему за
1: звезды? Может быть, мы с тобой ошибаемся и в наших высказываниях, и уже что-то там вот только сегодня или вчера поменялось, и все вот сейчас будет по-другому, и это важные элементы. Поэтому я думаю, давай повторим с тобой перед завершением, что нам делать, когда происходит подобная история.
2: Да, чтобы избежать возможного обвинения в финансировании террористической и экстремистской деятельности, старайтесь не делать переводы незнакомым людям. Даже если это происходит в рамках совершенно бытовых отношений, покупки каких-то товаров, которые этот человек произвел. А если же не избежать такого перевода, обязательно указывайте, за что это. Там, за стол. Да? Там, купил стол на рынке, вот за стол. Обязательно старайтесь иметь какую-то наличность, потому что может так случиться, что вот ничего не сработает, и потом вам скажут, нужно куда-то деньги привезти. Лучше рассчитайтесь в моменте наличностью, и тогда точно вам никто не предъявит возможное финансирование терроризма и экстремизма. Старайтесь смотреть, на что вас подписывают. Запретите такие подписки со стороны незнакомых людей. Старайтесь, листая ленту, быть предельно аккуратными, не давать свой телефон в ваше отсутствие детям для того, чтобы они не поставили какие-то реакции, не послали какие-то там звезды и прочие там активности в потенциально запрещенный контент.
1: Но если так случилось, то мы...
2: То знаете, что должен быть доказан ваш умысел, и если вашего умысла в этом нет, вы точно не привлекаться должны к уголовной ответственности. Все противное – это попытка сделать на вас показатели. Не позволяйте этого сделать. Доказывайте, будучи уверенным в своей невиновности, то, что у вас есть право гражданина на презумпцию,
1: невиновности. И на этом, я думаю, на этих важных факторах.
2: Да.
1: Потому что терроризм – это, к сожалению, проблема, которая попыток подрывать государство, подрывать строй.
2: Во всем мире самая страшная проблема.
1: Создание психологического дискомфорта для многих сограждан, которые не чувствуют. Государство всеми силами старается обеспечить безопасность и защиту. Но помните, предательство, как говорится, Родины – это все-таки серьезная статья уголовная. Поэтому берегите себя, знайте свои права, защищайте себя и своих близких и поддерживайте контакт, особенно с возрастными, и объясняйте своим детям. С вами была прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы смотрели «Код преступления» на радио «Спутник». Увидимся с вами в следующее воскресенье.

0: Скорость биологического старения организма. Контекст. Ожирение – не только дополнительная нагрузка на организм и проблемы с различными органами. Это еще и фактор преждевременного старения человека. Об этом заявила академик Российской академии наук Наталья Мокрышева. По ее словам, ученые отмечают прямую связь старения с индексом массы тела, распределением объемов и составом тела. Кроме того, ожирение повышает риск летального исхода, способствует развитию когнитивных нарушений, проблем с печенью, дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Избыточное количество жировой ткани запускает цепочку метаболических нарушений, возникает риск онкологических заболеваний, а провоцируется ожирение стрессовыми ситуациями, неправильным питанием, вредными привычками и пассивным образом жизни. У женщин ожирение часто сопровождается дисфункцией репродуктивной системы. Специалисты отмечают, что снижение избыточного веса даже на 10% значительно улучшает самочувствие, снижает нагрузку на организм и уменьшает риск развития осложнений. Но предупреждают, при подозрении на такое отклонение самолечением заниматься не нужно. За рекомендациями следует обратиться к эндокринологу и диетологу.
1: Узнать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, а обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 км в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Ереване и Саратове 3:00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Евросоюзу нужны переговоры Москвы и Киева на его условиях, считают в российском МИД. На Камчатке ожидают паводок. Александр Зверев выиграл второй турнир «Большого шлема» в этом году. Подробности далее. Евросоюз стремится оказаться за столом переговоров по украинскому урегулированию, чтобы продавливать киевские инициативы, заявил замглавы МИД нашей страны Михаил Галузин. По его словам, европейские страны с начала украинского кризиса имели возможность сыграть конструктивную роль в его урегулировании. Однако вместо этого они продолжают снабжать Киев вооружениями, разведданными и помощью с целью наведения средств поражения по российской территории. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель-Ади высказался за активизацию дипломатических усилий для решения конфликтов в регионе во время переговоров с коллегами из России и Ирана. Произошло это на полях 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели, сообщили в МИД Египта. По информации ведомства, во время переговоров обсуждались усилия по деэскалации и сдерживанию напряженности в регионе. Саудовская Аравия нанесла 58 ударов по позициям шиитского движения «Ансар-Алла» в 6 провинциях Йемена, заявил военный представитель хуситов Яхья Сария. По его словам, авиаудары пришлись по провинциям Таис, Лахдж, Эль-Джауф, Хаджа, Эль-Бейда и Саада на севере, в центральной и южной частях Йемена. В воскресенье служба гражданской обороны королевства сообщила о наличии воздушной угрозы над городом Хамис-Мушейд, которая потом была ликвидирована. Отношения Норвегии с Россией деградируют по вине норвежской стороны, рассказали РИА Новости в посольстве России в Осло. В дипмиссии добавили, что отдельные элементы прагматического сотрудничества пока еще действуют. В минимальном объеме сохранилось взаимодействие рыболовных ведомств, пограничных и таможенных служб. Представители Армении настроены на максимально продуктивное участие в открывшемся в Екатеринбурге международном фестивале молодежи. Об этом сообщил РИА Новости председатель Российско-армянского союза молодежи, руководитель Евразийской молодежной ассамблеи в Армении Рафаэл Погосян. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны мира. Участников фестиваля по видеосвязи ранее поприветствовал и поздравил президент России Владимир Путин. Сводная группировка МЧС выдвинулась в Соболевский округ Камчатки, чтобы помочь жителям в случае подтопления территории, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. Решение приняли после штормового предупреждения. На реке Большой Воровской у села Соболева ожидается резкий подъем воды. Утром в понедельник уровень может достичь опасной отметки в 325 сантиметров. Тогда возможно частичное подтопление дворов и придомовых территорий, прибрежной зоне, размыв дорог и опор мостов, а также выход грунтовых зон. Из-за продолжающихся дождей вода будет прибывать еще на 10-20 сантиметров в сутки. Немец Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона в финале открытого чемпионата США по теннису, который прошел на кортах Нью-Йорка. Встреча завершилась победой Зверева 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Он впервые в карьере выиграл US Open и завоевал второй титул на турнирах «Большого шлема». Ранее он стал победителем открытого чемпионата Франции этого года. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Шемякин, проснись.
2: Здравствуйте, это программа Джона Шемякина, я Александр Кузьмак, и начинаем говорить об истории прямо сейчас. Джон, я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Да, и как в таких случаях говорят, сегодня будет интересная история, правда, не на патриарших, а сегодня о другом историческом и географическом месте будем говорить. Кстати, я посмотрел, вот этому месту, о котором пойдет речь, в этом году исполняется 300 лет, правильно же я говорю? Сегодня у нас разговор про чай, про, наверное, самый популярный напиток в мире, так что давайте его со всех сторон рассматривать. Пробовать, что, как и какое он отношение имеет к России, ну, имея в виду в контексте нашего разговора.
3: Угу, отлично. Я бы хотел с вами сегодня поговорить о приключениях ящика чая в 19 веке. Каким образом чай попадал в чайники наших с вами предков? Какие

0: главных путей вывоза чая был, условно скажем, северный сухопутный путь, это через Россию. И был морской южный, ну, который, понятно, контролировали британцы. К XIX веку 100% британцы. И одно время был большой вопрос. Чай, который шел по суше, считался более лучшего качества, чем тот, который шел по морю. По суше вроде как бы надежней, по суше вроде как бы интереснее. Ну, для России 100% интереснее, чтобы через нашу территорию просто шел чаепровод, понимаете? В Европу. Было бы здорово сидеть на этом чаепроводе и греться от брызг. Но не срослось. Почему-то внезапно у нас с вами чай выгоднее стало возить морем. И мы чай стали покупать с западных наших границ. А наша торговля восточная, ну, через кяхту, вот она у нас, конечно, захерела.
1: Ну и тогда начнем путешествие, да? Тем более, что вот вы упомянули это географическое название, город, наверное, уже не город, а когда-то, наверное, город, да, кяхта в Бурятии, если не ошибаюсь, теперь расположены, да, и вот это то место, собственно, через которое, я так понимаю, чай в Россию попадал. Начнем путешествие, великое путешествие ящика чая.
0: Да, великое путешествие ящика чая. Очень хочется рассказать подробно, как чай сажали, выращивали, собирали, а потом транспортировали трудолюбивые китайцы. Если будет интересно, как-нибудь расскажу. Ну, главное, что мы должны его упаковать. Мы должны его посадить для начала, ладно. Мы его посадили. Мы 3 года его с вами не полем, потому что нельзя тревожить. Он зарастает сорняками, и мы волнуемся, да, мы волнуемся с вами, как 2 известных китайских христианина, будет или не будет. Мы поливаем его рисовым отваром. Только через 3 года мы начинаем что-то с ним там копошиться, убирать, и, наконец-то, лет через 7-8 мы начинаем собирать чай. Все это очень трепетно, все это сопровождено большим количеством ритуалов, оберегов и заговоров. В конце концов, мы собрали чай. Дальше у нас мы решаем, мы байковый чай, то есть, условно скажем, черно-красный делаем или зеленый. Мы его ферментируем, не ферментируем, мы его поджариваем, не поджариваем. Короче, в общем, мы с вами сделали какой-то чай. Надо его упаковать.
1: Он уже в листиках.
0: Он уже в листиках. Если мы делаем байковый чай, то мы его после прожарки на этих самых листах, мы его засыпаем примерно в 25-40-килограммовые, ну, в пересчете. Угу. Да? Ящички, эти ящички, они сделаны из камыша. Мы заворачиваем в бумагу, потом это в камыш, потом мы сверху выкладываем еще там слой, веточный короб получается. Угу. Потом этот короб оборачиваем тканью, и везем через весь Китай, с условной границы с Монголией. Там, на краю пустыни Гоби, мы его оборачиваем в войлок, грузим на верблюдов, и совсем немножко осталось. Всего-то там 650 километров через пустыню, через Монголию, и чай уже попадает в Маймачин. Это город, который китайский город, ну, такой же город, как и кяхта, только построенный китайцами. И все, мы начинаем уже вот наш завораживающий чай-торговлю.
1: А тогда, по ходу, сразу возникают вопросы. Зачем России нужен был пропускной пункт в связи с этим, такой, как кяхта? Почему нельзя было просто везти эти караваны, да, через границу дальше?
0: В 18 веке, когда мы окончательно наладили регулярные торговые отношения с Цинским Китаем, весь 18 век государство пробовало торговать напрямую. И были специальные государственные караваны, которые, вы не поверите, из Петербурга и Москвы под государственным конвоем, значит, до Китая. Потом они там возвращались, но привозили они чай, если мы говорим про чай, привозили они его мало, а потребность чая выросла грандиозно. Для чего нам нужна была кяхта? Потому что там у нас оборот под 13 миллионов в год.
1: Учет и контроль.
0: Ну, конечно же. Это элемент фиска, элемент внешней политики, там все что угодно. Поэтому сначала была построена крепость, а около крепости возникла, собственно говоря, вот эта вот слобода, которая называлась кяхта. На бурятско-монгольском это некое такое растение. В общем, место, где растет странное зеленое растение. Вот как-то так можно перевести. И в конце концов, торговая слобода, как это часто бывает, она сожрала всю эту самую крепость и поглотила ее.
1: Получился такой контрольно-пропускной таможенный пункт, да, по сути, со всеми ввозными пошлинами и так далее, и так далее. Да,
0: да, с Россия... потрясающим неким самоуправлением, там управляли концессионеры. То есть это смесь вполне себе наших российских реальностей, попытка какого-то европейского контроля, ну, двойная бухгалтерия, таможня, там все дела, предъявите документы, шлагбаумы, нашего милого русского разгильдяйства, изобретательности русской. В общем, там был букет императрицы в этом плане.
1: Когда мы говорим про Китай как основного экспортера чая, в том числе, Если я правильно понимаю, то кяхта — это был пункт именно ввоза чая в первую очередь. То есть это то, чем Китай с нами торговал.

0: Да.
1: А мы им что?
0: Это большой вопрос. Если мы говорим про... Вот когда Китай еще был закрыт, ну, то есть вот до середины XIX века, до наступления столетия позора, в китайской историографии это называется, с 1849 по 1949. Вот до начала гибели Китайской империи Китай вообще мало в ком был заинтересован. Он не был заинтересован ни в англичанах, он не был заинтересован ни в нас. Англичане взломали экономику Китая, как вы прекрасно знаете, через опиум. Нам приходилось взламывать китайскую экономику мехами, вот, и серебром. Китай был грандиозным, так как это в начале XIX века 28% мирового ВВП – это то, что было произведено в Китае. Китай всасывал в себя серебро со всего мира, потому что китайская экономика, она как, так сказать, ну, как вампир. Половина мексиканского серебра, которое наши друзья-испанцы выкачали, все оказалось в Китае. И наше серебро тоже уходило в Китай. Китай поглощал наши меха и наше серебро.
1: Угу. Вернемся к ящикам.
0: Да.
1: Вот сам по себе чай в России, он же, ну, и его популярность в России, наверное, да, это вот как раз она, собственно, и появилась в связи с массовым завозом чая из Китая. То есть это же... Каков был статус этого напитка вообще в России?
0: В 17 веке это было абсолютно запретное зелье. До середины 17 века абсолютно запретное зелье. В уложении о наказаниях там совершенно четко. Ну, в соборном уложении Алексея Михайловича это нехорошо. Русские не очень любили чай, потому что, как известно, чай из Китая, его там обрабатывали, русские в этом были твердо уверены, змеиным жиром. Вот не знаю уж зачем, но кто этих китайцев разберет. Поэтому у русских осталась привычка обваривать чай кипятком вначале, для того, чтобы смыть этот самый змеиный жир. В 18 веке это был напиток элиты, как и полагается. В начале 18 века весь мир, ну, Европа и Россия открывают для себя психостимуляторы доступные. Доступными становится сахар, доступным становится кофе, и более-менее доступным становится чай. И дальше начинается просачивание. То есть чай у нас от элиты постепенно через города доходит до деревень. На этот путь ему понадобится 180 лет примерно.
1: А он был, ну, вот с точки зрения цены, да, то есть чтобы стать доступным, он должен ведь был быть дешевым.
0: Он,
1: да?
0: Дешевым стал по-настоящему, доступным он стал только в 19 веке, ближе к концу. Для обычного русского человека чай стал доступен во второй половине 19 века.
1: То есть это когда уже не вот это вот, отогнув мизинчик, да, не бельможи его пили, а уже, собственно,
0: уже, да, уже как полагается, как мы любим, из блюдца там.
1: Угу. Ясно, вот это вот, да. Самовар.
0: Ну, кстати, вот это вот, это нас англичане научили так, угу, пить. Англичане привыкли так пить какао, и англичане привыкли так пить кофе. И научили нас именно так пить чай.
1: А вернемся в Кяхту.
0: Да.
1: Место, в котором, да, вот мы, собственно говоря, контролировали, то есть вот шел учет вообще вот торговли с Китаем. В какой-то момент времени, видимо, этот продукт, ну, по сути дела, Китай монополизировал. Mm-hmm. Можно и так сказать, да? Как работал этот механизм, чтобы собрать в одном месте вот этот вот поток, который шел из Китая?
0: Китайцам было выгодно торговать с Россией. Ну, китайцам то, что им невыгодно, они ни при каких обстоятельствах, ну, да, делать не будут. Нам тоже было чрезвычайно выгодно торговать с Китаем. Поэтому вот этот вот, условно скажем, пограничный путь Кяхты, ну, желающие посмотрят, что это за замечательное место. Ну, в общем, это такая Венеция в полупустыне, в степях каких-то. Абсолютно, понимаете, торговая станция из фантастических романов в космосе. Вот как «Вавилон-5». Если мы помним такой сериал, да? «Кругу ровесников» вспоминаем. У нас постепенно весь... Ну, начинается все это с начала 19 века. Наша страна постепенно все сужает и сужает количество людей, которые могут с нашей стороны принимать участие в этой торговле.
1: Почему?
0: Ну, потому что легче контролировать, когда 30 концессионеров, которые являются представителями... Ну, это как профессионализация, да? Mm-hmm. То есть у нас там 30 концессионеров. Значительная часть, ну, примерно там 60-65% вот людей, которые, собственно говоря, занимались с нашей стороны, они были связаны и с Петербургом, они были связаны, допустим, с российско-американской компанией. Вот Аляской нашей. Mm-hmm. Вот, потому что львиная доля пушной добычи Аляски, она уходила в Китай же. На эти деньги российско-американская компания покупала чай, и продавая чай, российско-американская компания, ну, РАК так называемый, он и мог выплачивать свои потрясающие дивиденды всем своим акционерам, включая императоров. То есть у нас там была крем а-ля крем, то есть первогильдейские представители, как бы послы, выполняющие консульскую обязанность. У них время от времени, ну, два раза в год у них проходили совместные обеды, вот там 30 человек собирались, и у них был такой ритуал. Они, откушав некое количество, так сказать, замороженного шампанского, начинали обнимать в своем лице все российское купечество. И практически не ошибались, потому что вот эти 30 персонажей, которые представляли торговые интересы, так сказать, российского купечества, они же в конечном итоге через большое количество, ну, там, передаточных механизмов доходили до последнего лавочника какого-нибудь Скорлупкина. Угу. Они все были увязаны в великую сеть.
1: Здесь что интересно, ведь чай, тут сразу два вопроса по ходу возникло, чай, получается, что Китай от этого получал даже больше, чем все остальные, да, то есть, ну, потому что мы привыкли к тому, что чай — это просто напиток. Mm-hmm. Да, безусловно, китайский элитный и все такое прочее, или не элитный, а мы им туда и пушнину, мы им туда и серебро, то есть, как бы, Китай от этого получал гораздо больше, чем отдавал, да?
0: Это, получается, ну, как вам сказать, это процесс такой, он взаимоприятный или взаимонеприятный. Потому что когда в середине, опять же, в середине 19 века, после Первой опиумной войны, особенно uh-huh. после Второй опиумной войны, после погромов, после того, как Пекин берут штурмом европейцы, в Китае потребность в пушнине резко снижается, вы не поверите. И наша российско-американская компания, она оказывается вроде как бы слегка у разбитого корыта. Когда идет падение спроса на пушнину, начинается вопрос о продаже
1: Аляски. Пушнина — наш товар такой редкий все-таки, да, это все-таки что-то элитное, долго делать, долго работать с ним. А чай — это вроде как мы привыкли, что вот он чай на каждом углу.
0: Нет, там целые приключения были. Вот это мы просто вот действительно очень здорово нас цивилизация разбаловала. Вот наш с вами тюк, обшитый войлоком, mm-hmm. привозят в этот маймачен, это купи-продай, mm-hmm. в буквальном переводе, как я понимаю. И он оказывается у китайских купцов. Эти китайские купцы начинают этот завораживающий танец с российским, значит, купечеством. Наше российское купечество в кяхте, к нему приезжает китайский, значит, купец. Все эти купцы имели наши прозвища. Там у одного был, по-моему, у Фадзана было прозвище «обсосок». Вот, это поросенок, значит.
1: Прозвище среди кого?
0: В Сибири.
1: А, в Сибири.
0: Да, в Сибири. И вот обсосковский чай, он считался идеальным. Когда он узнал, что его называют поросенком, он очень сильно расстроился. Но когда он узнал, что именно поэтому его чай узнаваем, естественно, что стали рисовать на этих ящиках его фирменный знак, он разработал, там появился поросенок. Все боялись переплатить, там, в общем, это длинная-длинная церемония торговли и так далее. В конце верили на слово. Контракт подписывали в самый последний момент. И вот эта уникальная история. Китайцы не обманывали русских. Не потому, что они честные, а потому, что они больше всего на свете боялись вмешательства властей.
1: Китайских властей. То есть китайские власти за соблюдением закона следили.
0: Ну, они следили за тем, чтобы как только на кого-то поступит жалоба, китайские чиновники немедленно запускали в него свои длинные, так сказать, ногти. И дальше судьба этого предпринимателя зависела от его платежеспособности. Поэтому во избежание...
1: А коррупция была?
0: Конечно. Китай весь состоял из коррупции.
1: То есть ведь получается, что вот в этом месте, собственно говоря, эта коррупция, их коррупция останавливалась на входе в Россию.
0: Да.
1: То есть наша задача не была никаких фиксированных цен, там 3 рубля за килограмм.
0: Вот ее дружелюбно улыбаясь встречала российская коррупция. Это была встреча бизнеса, встреча цивилизации, встреча религии, встреча двух самых разнообразных коррупций. У нас по одну сторону. А, ну кяхта, она окружена, слобода, она окружена грандиозной деревянной стеной, практически крепостной. Естественно, что внутри кяхты есть катапульты. И вокруг кяхты есть катапульты. И по ночам, значит, летают туда-сюда то слитки серебра, то вязки этого соболя, то чай там перемещается. Это один из самых дешевых и простых видов перебросный чай, это через катапульты. Но так вот на китайской стороне китайцы символизировали величие Китайской империи, Великая Цин. И они там устраивали свои замечательные сельские собеседования. И все купцы, и грузчики, и так далее, они были обязаны раз в две недели собираться известным составом и рассказывать друг другу свои сны под стенограмму. Специальный чиновник записывал сны этих самых людей. Ну, как общество анонимных алкоголиков. Потом это делали компендиум и отправляли в уездный центр. Из уездного центра отправляли в губернский. И так, это вот до ведомства Ивовой ограды. То есть это в Пекине, это Министерство государственной безопасности китайское, которое находилось под евнухами. И поэтому, конечно, китайцы на этих сельских собеседованиях, они врали как только могли о том, что они видят великий Китай. Им приснился император на драконе. Император будет жить 10 тысяч лет, и будет все совершенно замечательно. Люди впадали в экстаз, начинали петь. И всем казалось, что вот, величие империи, оно вот такое вот.
1: Они, вот судя даже по тому, что вы сейчас говорите, они воспринимались русскими как инопланетяне. Вот вы сказали, Вавилон 5 еще, да? То есть это жители абсолютно с вообще другим мировосприятием, не то что религией, да? Потому что получается, что это такой был заморский товар, икра заморская баклажанная, да? То есть это вот примерно так. А в какой момент чай спрос на него настолько вырос, ну, исторический момент, я имею в виду, не прям дату конкретную, когда вот прям он появился в каждый дом, когда поставки чая выросли, это уже какие-то промышленные
0: масштабы. Когда появился настоящий спрос. У нас настоящий спрос начался во второй половине 19 века. Чай – это напиток городской. Необходимо, чтобы были специально обученные городские неврастенники, городские профессионалы, люди, для которых появляется понятие «ночная жизнь», появляется... Конечно.
1: Вот, и как раз я хотел вдогонку спросить, то есть вот в этот момент ты поняли, что чай тонизирует,
0: да.
1: Что его можно использовать, да?
0: Да, то есть когда организуется, появляется уличное освещение и начинает нормально действовать полиция, появляется ночная жизнь. Ночная жизнь – это город, как известный вампир. Он будет выкачивать деньги из своих жителей и днем, и ночью. Для того, чтобы люди чувствовали, ну вот были на абсолютных бодряках, необходимо, чтобы люди принимали кофе, чай.
1: Допинг.
0: Да, да, да. Как только появились рабочие, рабочим необходимо в тогдашних условиях хоть как-то добирать калорий, поэтому и энергия. Чай и сахар. Сахар и чай. Чай и сахар.
1: Угу. Получается, открылись чайные.
0: Да?
1: Собственно, да, и дальше уже да. Все это дело.
0: Чай воспринимался, чай был компромиссным напитком, он устраивал всех, он устраивал общество трезвости, он устраивал предпринимателей, он устраивал староверов, он устраивал полицию, он устраивал всех.
1: И, соответственно, ну, а для Китая это было огромной статьей дохода, да? То есть, я имею в виду, да. А, кстати, до государства там что-то доходило или это...
0: До государства доходило.
1: Купцы получали.
0: Ну, если мы говорим о контрабанде, то есть о...
1: Ну да, я это имею в виду, да.
0: Контрабанда составляла примерно от 0,3 до 5%, ну, в зависимости от времени. Когда в Китае начались известные беспорядки, там восстание Тайпин, первая британская интервенция, вторая британская интервенция, то, понятно, про государство можно было на время забыть. Когда Китай начал свое восстановление, ну, как ему казалось, вот, в это время, значит, приходилось делиться с государством. Контрабанда была очень экзотичная, вот. Но она не была какой-то уж прям грандиозной. Вот учитывая, что там собрались и с той, и с другой стороны люди без рода и племени, и даже без женщин, по большому счету, уровень...
1: Почему, кстати?
0: Интересно. Ну, для китайцев это реально был Вавилон 5. Это космическая станция, потому что купечество там сидело, естественно, семейное, а основную часть грузчиков, основную часть людей, которые занимались транспортировкой, упаковкой, распаковкой, приготовлением еды, это были китайцы из центральных провинций Китая, которые ехали туда на заработки. Их цель была любой ценой заработать сумму, эквивалентную 200 рублям, и вернуться к себе новыми хозяевами жизни. Поэтому у нас там Мэймачен – это три богатые улицы и гигантское количество каких-то смрадных нор, и хибар. Для китайца самое страшное, так сказать, оскорбление, чтобы ты жил в доме с окнами на улицу. Это значит, что все.
1: Итак, ящик чая.
0: Ящик чая.
1: Вот, ну, условный ящик, да, то есть там, переехал через границу, прошел через Кяхту, что с ним происходило дальше?
0: Он проходил через первый совок. Китайцы снабжали каждый ящик специальными двумя деревянными совочками. Потом этих совочков стало 4. Проверяется качество чая. То есть у нас чай упакован, мы должны в него вонзить специальный, так сказать, агрегат, вроде пробного щупа, провернуть его, достать, чтобы увидеть, что чай не сырой, что это именно чай и так далее. Снять пробу. Это вот китайский совок. А потом они попадали под русский совок. Русский совок – это был без затей. Лом с выемкой. Вот этот вот. И первый совок...
1: Чтобы достать его из...
0: Да, изо всех возможных мест. И на совке, собственно говоря, наш с вами тюк чая терпел первые убытки, потому что совочники, ну, это особая категория, значит, складских служащих, они с этого жили. Они приезжали в эту Кяхту тоже для того, чтобы заработать. А заработать они могли каким образом? Путем покраж. Вот. И у нас с вами первый совок, это когда с хрустом ломаются вот эти всякие лубяные и камышовые вот эти все стеночки, вытаскивается этот чай, проба снимается. С каждого ящика, ну, примерно по полкило уходило на первый совок. Естественно, что все это ссыпалось по карманам, в кармане дыра, все это уходило в специальные сапоги, потом это выносилось. Ну, в общем, такая история. И это так мелочи, это только начало. После чего, значит, там подписывали договора, происходила оплата, а после чего специальные люди, ширильники, они, значит, это все обшивали кожей. И поэтому вы на улице Кяхты четко могли увидеть, кто совочник, а кто ширильник.
1: Когда чай прошел вот этот этап? Ну, то есть, грубо говоря, там, да, что-то потерял из-за коррупции, что-то украли по дороге и так далее. Он имел конечную вот точку доставки? Или тогда это просто доходило, ну, условно говоря, должны быть какие-то базы, да, там, вот, в понимании простого человека, куда этот чай приходил, в условный Петербург или в условную Москву, или там еще куда-то?
0: Три места. Если мы говорим про 19 век, то, естественно, чай стремился там, где деньги. Когда Петербург и Москва стали мегагородами, то тогда чай устремился в Петербург и в Москву. А когда Петербург и Москва, они еще не мегагорода, то чай стремится на ярмарки любой ценой.
1: Любые?
0: Три основные ярмарки. Главное – это Нижегородская Макарьевская ярмарка, Мензалинская ярмарка – это 250 километров от Казани.
1: Это, по сути, биржа?
0: Да. Вот. И, если я не ошибаюсь, еще и Шимская. На последние две, так как, допустим, Мензалинская ярмарка, она проходила зимой. К ней устраивали вообще чайную гоньбу. Надо было успеть.
1: Вот. То есть это означает, что, по сути дела, чай попадал на вот эти вот ярмарки, и дальше крупный опт превращался в мелкий опт, а дальше уже, соответственно, шел там куда-то. Я предлагаю, сейчас мы ненадолго прервемся на новости и продолжим. Можете, пока идут новости, налить себе чаю. Это я обращаюсь к нашим слушателям. Выпить чашечку чая и продолжить разговор о путешествии чая из Китая в Россию. Джон Шемякин расскажет все подробности буквально через несколько минут.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
7: И то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
8: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

0: Шемякин, проснись.
1: Итак, мы продолжаем. Программа Джона Шемякина познавательная, научно-познавательная, историко-познавательная, так или иначе, интересные факты из разных областей жизни. Сегодня говорим о Китае, сегодня говорим о России, сегодня говорим о чае. Остановились мы на Нижегородской ярмарке, еще двух ярмарках в России, куда чай крупными партиями поступал уже непосредственно из Кяхты. А дальше что? Дальше вы должны были раскупать уже кто?
2: Дальше уже раскупают крупные фирмы, разводят, ну, то есть и крупный опт переходит в мелкий опт. Вот так.
1: Дальше уже по кафе, да. По ресторанам.
2: Да, по самоварам.
1: По самоварам. Ну, то есть это не люди приходили на ярмарки покупать себе там мешочек чая, это именно...
2: Ну, у меня бабушка из семьи небогатых чай-торговцев, вот эти, они, у нас два дома каменных было на центральной улице Нижнего Новгорода, Свистуновский и Виноградовский. Все кропотливыми спекуляциями на чай сделано, да. Слава богу, что советская власть все отобрала.
1: Кстати, дом в центре Москвы, где у нас
2: на Мясницкой.
1: Да. Это та же эпоха.
2: Да. Да. Ну, если мы на чае поднялись Боткины. У нас с вами два Боткиных. Один Боткин – лейб-медик государя-императора, второй Боткин – крупнейший чай-торговец в Москве. Два родненьких брата. Один потрясающий врач, тонкий интеллектуал и бог знает еще кто, и добрый человек, а второй для общего лечения выпивает масло в храме Христа Спасителя из лампады, потому что это же полезно, вот, и душевно. Вот это чай, он объединяет всех, на самом деле.
1: Это после чая?
2: Два родных брата, и у них были прекрасные взаимоотношения, как я понимаю.
1: К вопросу о нарушениях закона. Давайте с этого начнем, потому что вопросов тут много возникает. В какой момент времени, где коррупционная составляющая, как в этой ситуации, как это работало? Я имею в виду, что ведь когда такое длинное путешествие, а я представляю, сколько это на верблюдах или там уже, наверное, на лошадях, это все на подводах, везли из Бурятии, условно, даже до Москвы, а уж до Петербурга. Это же несколько месяцев, да? Mm-hmm. То есть по дороге где-то часть должна была просыпаться.
2: Да, она и просыпалась. Но на самом деле, если мы говорим про вот эту вот незаконную составляющую чьей торговли, она броская, и, конечно, очень легко впасть в некий раж. Если я начну, вы меня поправьте, ладно? Mm-hmm. Чтобы я прикрутил фитилек. Все начинается с того, что вывозить серебро в 19 веке, русское серебро запрещено с территории России. А можно только покупать чай, по большому счету, по бартеру. У нас при Николае I, ну, к 40-м годам 19 века, у нас в России ходит 3,5, практически 4 валюты. Эта вся валюта называется рубли, вот, но они между собой находятся в бурсовых взаимоотношениях. Есть такое понятие «простонародная лажа». Это разница в курсах, потому что есть рубль, условно скажем, с серебром, есть рубль ассигнациями, есть так называемый кредитный рубль и еще большое количество самых разнообразных...
1: Ну и наличный рубль.
2: В том числе.
1: Бумажный.
2: Вот. Серебро запрещено вывозить. В России не хватает своего серебра, а покупать надо. И поэтому у нас начинается контрабандный ввоз драгметаллов на вот этот вот анклав под названием Кяхта. И здесь совершенно потрясающая русская изобретательность проявляется. Ну, для начала появляются чудесные чайные сервизы, каждый пудика по два. Вот, нельзя покупать на серебро, но я могу подарить своему китайскому товарищу по опасному бизнесу
1: посуду.
2: Посуду, там чайничек и две чашечки, килограммов на 8. Могу же?
1: А он мне на эти же 8 килограмм.
2: Да, что-то дарит. Это первое. Второе, у нас с вами выдалбливают дышло, устраивают в конных повозках. Угу. Рессоры делают из драгметаллов. Засыпают.
1: Золотые зубы и все такое, да?
2: Да. Есть очень... На командировочного чудака были хорошие контрабандные скачки. Приезжает некое державное лицо для проверки и общего освежения атмосферы. Его встречает вся Кяхта. Кяхта неистовствует. Все рады до невозможности. Все хлопают и везут его за город. Была такая там фабрика по производству сахара. Везли туда. Там чудесные виды. Цыгане все поют. Державное лицо расчувствовалось. Ему очень хорошо. Его обратно возвращают в Кяхту. И все. Пока их сиятельство веселились, ему в экипаж, вот, в котором обратно он вернется, засадили уже, ну, я так думаю, 1080 серебра и золота. Его же не будут досматривать какие-то таможенники. Это вот на командировочного. Ну, естественно, почта помогала очень хорошо, потому что один товарищ из Иркутска отправлял в Кяхту каждый божий день мешочки с французскими серебряными пятифранковыми монетами. И заставлял почтовых пересчитывать. А они ленились, и в конце концов им сказали, давай просто иностранную серебряную монету можно было в Китай отправлять. Mm-hmm. И вот, говорят, ну, давай сам там упаковывай. Ну, не до этого нам. Ну, ей-богу, не до этого. Ну, ему только и надо. Он по весу заявлял, что это пятифранковые монеты, а сам пересылал...
1: То есть Остап Бендер с его орденами, который переходил через реку, это...
2: Имя отца, сына и святаго духа. Да.
1: Это же примерно об одном и том же. То есть в натуральном виде нельзя платить как бы серебром, но можно платить изделиями из серебра контрабандным образом и так далее. Да, орденами теми же самыми, там, чем угодно.
2: Последнее, что скажу, и давайте бросим все это дело и поедем в Кяхту. В конце концов, значит, державный наш исполин Николай I разрешил серебро все-таки вывозить, но при условии, что 2/3 суммы за чай будет в виде бартера. Иными словами, мы с вами покупаем чай, треть суммы мы можем серебряной монетой, а 2/3 мы должны какой-то продукт.
1: Борзыми щенками.
2: Ну, отрезами сукна, соболями, там, не знаю чем. Китайцам упорно это все ничего не нужно. На мехах сидит российско-американская компания. А, допустим, я купец Синебрюхов. Ну, что мне делать?
1: У меня только сукно.
2: У меня только сукно. Нет, я на самом деле серебра уже себе завез. Но я начинаю имитировать ввоз в Кяхту своего мега-сукна. То есть днем мне с помпой и визгом и радостью привозят обоз, значит, тканью. Ночью я его выкидываю через забор. Мне на следующий день его еще раз тот же самый привозят. И в конце концов я заявляю, что в исполнение воли государя бартерный обмен произошел. Я заплатил китайцам абсолютное серебро. Я показываю ткань, чтобы просто государь по ночам не плакал, что все нормально, импортозамещение произошло, все отлично.
1: Ну да, в условиях отсутствия на реальной связи, да, это все можно было легко провернуть. Да. Отдельно я абсолютно уверен, что это интересный пункт вообще для всех российских любителей чая как таковых. Когда вспоминают, да, китайский чай очень популярен до сих пор в России, но ведь есть еще и мы привыкли за последние много-много лет, что чай – это, во-первых, Великобритания в том или ином виде, то есть на всех коробках металлических с чаем мы очень часто видим «Made in England», ну или видели раньше, и это первый вопрос, но я сразу задам второй, и причем здесь Индия, потому что индийский чай, в особенности в советские времена, да и сейчас тоже, тоже отдельная статья торговли, отдельная ветвь как бы эволюции. Как они сочетались между собой? Начнем с Британии. Вы говорили как раз о том, что Британия в какой-то момент убила китайскую экономику, да, посредством...
2: Она вскрыла
1: ее. Вскрыла ее, да. Как это повлияло на чайную индустрию китайскую, британскую и отношения с Россией?
2: Это 40-е годы 19 века. Британия активно завозит опиум в Китай. Китайское правительство не в восторге от подобного ввоза. Некоторые китайские чиновники начинают предпринимать активное противодействие. Британцы говорят, что это нарушение фритрейда, что это не по-христиански, вообще не по-каковски устраивать такие, понимаете, дела. Мы к вам с чистой душой опиум завозим, а вы тут устраиваете нам какие-то препоны. Ну, вот происходит первая опиумная война. Вторая опиумная война, ну, или война, так называемая, война стрелы, вернее. Китайцы совершили налет на контрабандистское судно английское с названием Arrow, стрела. Там одни китайцы, но китайские погранцы сорвали британский флаг и выбросили его в море. Через неделю Британия объявила войну, и начинается вторая опиумная война. Китаю решительно ничего не было нужно от мира. А английская экономика нуждалась в рынках сбыта в первую очередь. Поэтому необходимо и с помощью артиллерии, с помощью интервенции, интервенция была во Вторую войну вообще интернациональной, началась волна так называемых неравноправных договоров, к которым потом и Россия присоединится. Но мы все-таки действовали, тут я говорю совершенно серьезно, мы действовали не в пример чище, чем британцы. На экономику повлияло каким образом? Вы это имеете?
1: Интересно, в какой момент Британия перехватила у Китая, да и вообще стала такой крупной чайной державой. Мы же привыкли воспринимать Британию как страну, в которой чай является не просто популярным, а еще просто государственным символом. И в этом смысле в какой-то момент Китай, видимо, на какой-то на второй план отошел. Это просто прямым давлением через колено?
2: Ну, во многом и так. И не только так, но во многом и так. Чай для Британии был выгоден, потому что у нас в начале 18 века в Англии происходит грандиозная джиномания. Если вы посмотрите на гравюры Уильяма Хогарта, вы увидите там совершенно какие-то инфернальные хтонические сцены, там улица Джина. Англия начинает активно спиваться. Не буду рассказывать, почему. И все это закончилось к середине XVIII века, потому что британское правительство всерьез стало беспокоиться, ну, просто реально стало опасно жить в английских городах. И чай оказался, ну, некой заменой. Понимаете, Петр I вернулся в 1698 году из Европы в Россию в неком таком взвинченном состоянии, и началась эта вот череда бесконечных реформ. Как я считаю, по одной простой причине. Петр I испугался.
1: Что, собьется там?
2: Нет, он увидел, к чему готовится Европа.
1: А.
2: Он увидел, понимаете, у нас в начале XVIII века есть Россия, ну, Московское царство, есть у нас с вами империя великих моголов, есть Китай, есть Иран, есть Турецкая империя, вполне себе богатые, достаточно преуспевающие страны, во всяком случае, большая часть из них. А к концу XVIII века, где у нас империя великих моголов, и где у нас, в общем-то, Китай очень скоро окажется, и где у нас окажется очень скоро Турецкая империя. И Россия могла бы оказаться в этом...
1: В жерновах этих.
2: Да, ну каких жерновах? Просто сначала мы приезжаем, дарим вам часики, потом приезжает попик, благожелательно нам улыбается, потом приезжают миссионеры, потом торговая
1: фактория.
2: Конечно, конечно. Потом торговая фактория, потом на эту торговую факторию кто-то совершает некий налет, потом начинается manifest destiny, открытое предназначение. Мы начинаем защищать своих, потому что у нас или попа украдут, или попика на кол посадят, и мы туда вводим войска, потом наш солдат погибает, наши девы тянут к нам руки, воин, спаси. Угу. Мы вводим туда войска, и вот у нас, допустим, на территории Китая по итогам этих вот неравноправных договоров возникают экстерриториальные сеттельменты, то есть территория Китая,
1: поселение, да.
2: Вот, угу. Где законы Китая не распространяются, куда китайцам запрещено ходить. И вроде кажется, ай-яй-яй, ну вот, ну бог с ним Китаем. У нас Индию англичане за 80 лет распилили. Сколько этих англичан, господи, прости, и сколько было индийцев, сколько у них было слонов, на этих слонах были пушки, понимаете, бриллианты просто горстями и так далее. И куда все это делось? И все закончилось довольно быстро для империи великих моголов. Ну, во всяком случае, Бенгалия закончилась очень быстро. Мы были, я об этом более чем уверен, не то что на волосок. Мы просто сами не понимаем, насколько мы были близки к национальной погибели. Уже вот 18... Петр I это почувствовал. Поэтому...
1: Какие же параллели потрясающие здесь, да? Прям прямые.
2: Ну вот, ну... Поэтому Британия – это такая история. Это когда мой папа говорил мне про англичан, он мне говорил, понимаешь, сынок, что такое Англия? Я говорю, что? Он говорит, хозяин читает рабам Библию, а те плачут от страха и стыда. Рабы плачут от страха и стыда. Это Британия. Одна из самых лицемерных и мерзких, так сказать, образований, которое вообще рождало человечество. При всем моем уважении к народу моего отца.
1: К Шекспиру и... Да,
2: и к бате моему, да.
1: Да. Угу. Так вот Индия. Да. Индия же отдельный пункт.
2: Так ведь опиум откуда? Понимаете, англичане очень, как там Лесков говорит, промышленная нация. Они смотрят, опиум заходит. А где мы опиум будем выращивать? Опиум будем выращивать в Бенгалии. Mm. Будем собирать маковый сок, упаковывать его в маковые лепестки, будем делать такие колобки. И эти колобки будем отвозить в Китай. А из Китая будем вывозить все, что будет помогать нам богатеть. А потом они подумали, а ведь мы можем и в Индии выращивать чай, потому что чай уже распробовали. Потом у нас Цейлон начнется, потом активный японский чай.
1: То есть это просто экспансия.
2: Да, и потом профессор Краснов японский чай привезет к нам в Россию, начнется феномен краснодарского чая, а потом, господи, прости, грузинского.
1: Ясно. Тогда возвращаемся к истокам снова, то есть к истокам именно взаимоотношений России и Китая именно в этой области, и вновь мы такими с ответвлениями возвращаемся к путешествию ящика.
2: Да, к путешествию ящика.
1: А вот, собственно, добрался этот ящик в конечном итоге уже, видимо, в сильно порезанном виде. Ну, я имею в виду, он уже не такой большой, потому что их уже раскупили по... разобрали, да? Ну, вот уже по мелким даже уже не производителям, а по торговцам, да, мелким. То есть тем, кто этот чай уже доносит, доводит до потребителя непосредственно. Правильно же, да? Так можно сказать.
2: Нет, я, Александр, я хотел, с вашего позволения, я понимаю, что вы меня сейчас ударите. Я бы хотел сначала еще в Сибирь с вами вернуться, если вы к этому...
1: Я очень люблю Сибирь.
2: Отлично.
1: Я совершенно не готов, да.
2: У нас с вами, мы из Кяхты выезжаем. Выезжает грандиозный караван, который движется со скоростью шага. Мы эти огромные, такие потрясающие, значит, повозки, на этих повозках все...
1: Давайте тогда поподробнее. А давайте его опишем, этот караван.
2: Вывозится из Кяхты несколько чайных караванов. Это очень торжественно, это очень интересно, потому что здесь расчет, психология и вообще вот русская специфика в этом проявляется довольно, довольно сильно. Итак, если мы везем на Нижегородскую ярмарку, то там вот действительно огромный караван. Есть специальные люди, которые, значит, занимают... Это импресарио. Ну, как караван-баши, что ли, да?
1: Угу.
2: Которые собирают этот караван. Нанимают ямщиков, обеспечивают логистику, потому что прохождение каравана...
1: Маршрут.
2: Да-да-да, это длинное, серьезное дело. Специальные есть обозные приказчики. У этих обозных приказчиков потрясающая корреспонденция, потому что ему выдают деньги, и он должен караван из пункта А довести до пункта Б, учитывая разлив рек, завалы в горах, рост цен, война начнется, и у нас ячмень подорожает, овес подорожает. То есть это все добавок ко всему. Тут ведь у нас чайные разбойники. Вот, потому что у нас с вами этот путь действительно очень похож на караванный, потому что на него налетают.
1: А значит, должна быть защита какая-то, конвой?
2: Когда идет большой караван, мы должны понять, что это были за разбойники. Это не были какие-то лихаимцы в духе Джека Воробья. Там, это не уголовники были. Чайный разбой – это промысел горожан и селян. Это было очень профессионально, это было довольно страшно, это люто было. Ну, вот эти вот товарищи, это разбойники, они использовали камуфляж. Допустим, если зимой, то это была белая абсолютно одежда, они использовали лыжи, они использовали путь грабежа такой. Вот человек лежит, мимо него проходит, значит, этот вот обоз. Он незаметно, особенно в сумерках, как ниндзя в буквальном смысле, перерезает специальным ножом первую веревку, через 2 метра вторую веревку. Это все очень незаметно. Через 100-150 метров кто-то подскакивает, режет полотно. Потом вот люди подскакивают, вываливают ящики. Ну, в общем, это все было так. Самое страшное для такого разбойника чайного – это было попасться обозником.
1: Угу.
2: Я рискну это воспроизвести. Не думаю, что это хорошо с моей стороны. Сохранились воспоминания довольно много. Ну вот поймали они. Поймать их очень сложно, потому что это такая партизанская история.
1: Если поймали?
2: Если поймали, такая немножко русская раздумчивость. Вот он, значит, стоит, он отбился от своих, вот, и убежали, но он выхватил нож, и он не дается нам. И вот что нам с ним делать, рассказывает свидетель. Мы взяли специальные лестницы у нас, этими лестницами мы его задавили, он до нас дотянуться не может. Вот они его придушили этой лестницей, отобрали нож, били его. А потом мы решали, что с ним делать, как мы его здесь оставим? Он же снова будет разбойничать. И что? Спрашивает журналист 19 века. На что русский человек говорит, а мы ему глаза выкололи. А зачем? Надо было его миру отдать. А возчик, который провел всю жизнь в этой дороге, говорит, а зачем ему миру отдавать? Мир-то ему глаза не выколет.
1: Ну, видимо, тогда это означает как минимум то, что потери, которые несли, они были значительные.
2: Они были серьезные, да. А кроме того, сам и вот этот приказчик обозный, и эти вот ямщики, они несли материальную ответственность за это.
1: Вот, я как раз хотел спросить Джона, как тогда работало... Ну, я понимаю, что не было никаких страховых компаний в тот момент, наверное. Ну,
2: страховые компании на самом деле уже были. Они просто не носили название страховая. Вы знаете, да. даже профсоюзы были. Даже были забастовки и профсоюзная борьба.
1: Просто
2: и...
1: как этот груз, ну, худо-бедно застраховать, в кавычках, в этой ситуации, чтобы от разбойников, от потерь?
2: У нас есть определенные, так сказать, страховочные механизмы. У нас есть. Я думаю, нам быстрее будет, если я расскажу про... Вот мы хотим, допустим, на Мензелинскую ярмарку.
1: Вот, да.
2: Мы тогда едем совсем другим караваном. Не тяжелым, медленным, а мы едем бесконным, очень быстрым, 24/7, без остановок, без всего. Мы должны успеть к 1 января, потому что именно кто заявится на Мензелинке, тот и будет королем этого года чайным. И вот мы гоним. Безлошадная эта гоньба, это значит, что мы всякий раз лошадей меняем. Нас ждут специально обученные ямщики на всем маршруте, которые называются дружки. И у нас эти дружки время от времени, ну, они вот так вот 50 километров отгонят, передают следующим, следующие 50. И вот так вот нон-стоп. Ну и в конце концов нас завозят в некую, условно скажем, деревню, где эта деревня дает круговой договор, так называемый. Деревня говорит, а мы не повезем дальше. И приказчик обозный говорит, как вы не повезете? А вот не повезем, и все. Он дает им вдвое денег, они отказываются. Он им втрое дает, отказывается. В конце концов, они полностью отказываются. И тогда приказчик, потому что от него вообще и карьера, и судьба, и жизнь, и здоровье зависит. Добавок всему, они же это вот 2-3 недели вообще не спят. То есть 1500 километров необходимо проделать за 10 дней. Любой ценой.
1: Это получается 150 километров в день.
2: Да, ну вы понимаете, по зиме-то, да?
1: Да.
2: Ну вот, на лошадке махноного. И вот, в конце концов, он возвращает предыдущих, и за восьмерной тариф он преодолевает вот этот вот зазор.
1: И я подозреваю, что никаких предоплат там не было. То есть только по факту.
2: Да, и потому что самое могли... главное, тут вот была тончайшая игра, потому что все же ямщики находились, так сказать, эти дружки находились в сговоре. И самое главное было не пережать на приказчика, потому что приказчик может психануть, и тогда ты попадешь в черный список. И тогда твой населенный пункт будет объезжать караван, а ты являешься градообразующим, деревнеобразующим товарищем, потому что ты приносишь этой деревне смысл, деньги и вообще все на свете. То есть очень много психологии, на самом деле, очень много.
1: А получается, я в данном случае даже не намекаю, а тут, в общем, тоже аналогия есть с маркетплейсами современными. То есть это же та же история. На разных этапах доставки товара возникают разные риски, так или иначе. И с чаем, тем более, что, так сказать, оригинали все оттуда, из Китая, так или иначе. В общем, та же самая история. А что с налогами? Как они взимались? Чем они взимались, если мы говорим взимались про кяхту?
2: Да, взимались они деньгами. То есть как это происходит?
1: Чем платили китайцы?
2: Китайцы нам просто продают чай.
1: Ну да.
2: Чем там китайцы, так сказать, они получают от нас серебро и мех. Российская казна, первое, взвешивает. По весу и по сорту чая назначается ввозная пошлина. Ввозная пошлина была чудовищная. При Николае I и в начале Александра II вдвое вырастала стоимость тюка чая. То есть тюк чая стоил 32 рубля, пошлина на него была 37 рублей.
1: Ну, больше 100%.
2: Ну да, естественно, что это пытались обходить любыми путями. Я их пересказывать не буду.
1: Потому что отпускная цена чая получалась очень большая.
2: Да, конечно. Вот. После этого, когда эту пошлину взяли, там потом будут еще акцизные всякие дела. Ну, в общем, это государство с этого имело прилично. Прилично.
1: Но даже несмотря на это, норма прибыли у этого бизнеса была весьма себе значительной.
2: Она начала. За... 5 лет, общий оборот был под 13 миллионов, это более чем достаточно. И, собственно говоря, в начале 70-х годов, когда кяхтинская торговля пошла на спад, а потом и вовсе умерла, по Руси прокатилась волна негодования по поводу этих вот кяхтинских монополистов. Почему вы допустили, что кяхтинская торговля умерла? Почему англичане на своих чайных клиперах сделали Россию?
1: То есть, получается, что нашли другие пути доставки.
2: Более выгодные, более дешевые. Англичане стали, вот, видите, вот они вот отсюда, да, из Гуанчжоу, в 69-м году они откроют Суэц, и у них, в общем, дело в шляпе. Чайные клипера с этими небольшие суда легкие, вы о них прекрасно знаете, с гиперпаросностью, с неспящим экипажем на всех видах допингов, с капитаном, который с обрезом, значит, следит за парусами, как только парус супер надуется, он по нему стреляет, чтобы корабль не перевернулся. И вот они с красными глазами во всех этих гонках, там Катя Сарк, они за 40 с небольшим дней привозили продукцию упакованную, они привозили из пункта А в пункт Б. Там было много психологии, но они двигались 24/7, и было относительно... То есть, ну, кяхтинский чай через Россию шел дольше, чем англичане из Китая гнали. И он был не намного, но дороже.
1: программа, к сожалению, закончилась быстрее, чем эта интересная тема, которая, безусловно, захватывает. Да-да-да, нет, сил много, вот надо как раз их, видимо, чай как раз в этом смысле хорошо подходит. Джон, огромное спасибо. Это была программа Джона Шемякина. Говорили сегодня о чае и его путешествии из Китая в Россию. До новых встреч. Счастливо. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Налог на неработающих родственников мигрантов. Контекст. Пребывающие в России иностранцы будут обязаны делать отчисления в бюджет согласно концепции государственной миграционной политики. В документе зафиксирована установка на снижение числа неработающих родственников мигрантов. По данным МВД, эта категория лиц уже сократилась на 20%, в частности из-за ограничений при зачислении детей иностранных граждан и лиц без гражданства в российские школы. Они должны успешно пройти тест на знание русского языка и соответствовать ряду других критериев. Отсутствие свободных мест в учебном заведении, равно как неполный или недостоверный пакет документов, служат основанием для отказа. Правительство также одобрило поправки в закон, обязывающий работающих в нашей стране мигрантов обеспечивать семьи прожиточным минимумом. Среди других мер, направленных на регулирование миграционных процессов, повышение пошлины за гражданство и вид на жительство, новые требования к доходам приезжих. Власти субъектов Федерации получили право устанавливать собственные квоты и запрет на труд иностранцев в отдельных отраслях экономики, в том числе в пищевой промышленности, лесозаготовках, строительстве и торговле лекарствами.
1: Узнать за 90 секунд. Он возглавлял правительство самое долгое время за советскую историю. Был выдающимся государственным деятелем и хозяйственником. Алексей Косыгин запустил экономические реформы, которые могли радикально изменить облик страны. Предприятиям предоставили большую самостоятельность, число плановых показателей сократили. Акцент был сделан на прибыль и рентабельность. Стратегическая цель Косыгина – повысить эффективность производства, стимулировать внедрение новых технологий и улучшить хромающее качество продукции. Реформа стала драйвером развития, темпы роста экономики впечатляли. Премьер был образцом технократа, имел огромный опыт, обладал системным мышлением, прагматизмом и настойчивостью. Под его руководством были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Косыгин курировал развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири, ставшего основой экономики СССР. Активно занимался легкой и пищевой промышленностью. Это было нетипично для советских лидеров, фокусировавшихся на тяжелой промышленности и ВПК. Но в какой-то момент партийное руководство испугалось риска подрыва централизованной плановой системы. Аппарат свернул реформы, в стране начался застой, а второго Косыгина так и не появилось.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Красноярске 7 часов утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Второй форум регионов России и Монголии открывается в Улан-Баторе. Швеции грозит политический кризис после прошедших парламентских выборов. США волнует ядерная программа Ирана, а не Ормузский пролив. Подробности далее.